0: и много вредных факторов, которые дополнительно усиливают риск развития аллергии, плюс это скученность населения, плюс об аллергии мы стали знать больше, поэтому чаще аллергические заболевания диагностируются. И иногда это связано, наоборот, с улучшением качества жизни, то есть меньше количество инфекционных болезней, люди меньше болеют различными кишечными вирусными заболеваниями, что несколько по-другому настраивает иммунитет, и он переключается на борьбу с нашими как бы друзьями, аллергенами.
1: Клинические испытания российской вакцины от аллергии начнутся уже в конце сентября. После проведения исследований препарат должен будет появиться в российских медучреждениях. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
3: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
2: Названы самые полезные осенние продукты. Диетолог Елена Тихомирова считает, что их три. Специалист порекомендовала добавить в рацион тыкву, так как в ней много клетчатки. В 100 граммах тыквы содержится суточная норма витамина А, который необходим для выработки гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета. Еще полезным осенним овощем диетолог называет свеклу. Ее основная ценность – антоцианы, которые окрашивают этот продукт в фиолетовый цвет и помогают организму бороться со свободными радикалами. А еще останавливают свободное радикальное окисление, помогают в борьбе со стрессом и замедляют процессы старения. Также врач называет полезным осенним продуктом белокочанную капусту. По ее словам, во всех видах капусты есть вещества, которые препятствуют развитию рака груди у женщин. Кроме того, в ней содержится витамин Ю, который обладает свойством заживлять слизистые. Также это хорошее средство для профилактики обострений гастрита и язвы желудка.
4: На правах рекламы.
2: Если вас время от времени тянет на сладкое, скорее всего, вы не доедаете белка. Исправить это можно, включая белковое блюдо в каждый прием пищи. Важно чередовать животные источники белка с растительными. К последним относятся все виды бобовых. Это не только фасоль и горох, еще это чечевица, маш, нут. Чаще включайте их в свое меню. Бобовые могут вызывать вздутие из-за наличия в них галактанов, поэтому употребляйте их понемногу и помогайте себе аптечным ферментом. Альфа-галактозидаза. Он расщепит галактаны и не даст им забродить с образованием газов. Кстати, галактаны есть не только в бобовых, но и в овощах. Помните, что рацион, богатый белком, даст сытости на весь день и защитит от острой тяги к сладкому.
4: БАД не является лекарственным средством.
2: Польза яблок зависит от их цвета. Зеленые – самые диетические и полезные для аллергиков. Они также могут подавлять рост вредных бактерий и улучшать пищеварение. Красные яблоки помогут защитить клетки от преждевременного старения. Их кожура богата витамином С, что может помочь при сердечно-сосудистых заболеваниях. А желтые помогут улучшить работу печени и желчного пузыря. И запомните, что одно яблоко в день – залог здоровья. Это была программа «Медсовет». Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
3: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Науке известна лишь одна углеродная форма жизни и лишь одна планета, на которой эта жизнь зародилась. Все остальное – плазмоиды, живые облака и океаны, кристаллы и сверхпроводники – остаются уделом фантастов. Но цепкие взгляды ученых проникают во все более далекие глубины Вселенной. Кто знает, какие чудеса притаились в черной космической бездне? Добро пожаловать в Космозоо! Олег Угольников, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН.
2: Здравствуйте, Олег.
3: Добрый день.
2: Ну что, друзья, будем голосовать. Когда мы откроем жизнь на планетах у других звезд? Через 10 лет, через от 10 до 30 лет, от 30 до 100 и больше 100 лет понадобится. Ну вот это уж точно, да? Или вообще не откроем никогда. Вопрос. А что такого необычного в открытии экзопланет? Про это вообще писатели-фантасты писали давным-давно. И что, могло не быть вообще?
4: Необычного ничего нет. Знаете, я вспоминаю свое детство, юность, когда я увлекся астрономией. Я понимал две вещи. Первое, что, конечно же, планеты существуют у других звезд, почему бы им не быть. Но мне тогда казалось, что это что-то вообще за областью понимания, в области фантастики, что мы их откроем, буквально в течение там, последующих 10 лет после того, как эти мысли залезли мне в голову. Тем не менее, смотрите, мы знаем от них уже очень много. И необычно не в том, что они есть, а необычно то, как мы быстро стали способны их открывать в таком количестве и стоим уже на пороге того, что скоро мы не просто будем их открывать, а будем узнавать, из чего они состоят, что там есть, а там, дай бог, уже то, за что вы только что голосовали, там посмотрим. Итак, давайте вспомним, сколько вообще планет человечество знало в том или иное время. Вот этот график, не буду пугать вас страшными словами, обратите внимание, что масштаб по оси ординат логарифмический, тем не менее, смотрите, какая вспышка произошла, с самого-самого конца 20 века. То есть до этого мы еле-еле по планетке вот так вот по Солнечной системе пробирались. Тут я выполняю решение Астрономического союза, поэтому клан Томба нарисован, но там, где открыт Плутон, соответственно, количество планет не увеличилось. Сейчас речь не о Плутоне, но дальше идет такой большой верх, ух. Из-за чего такое? Что случилось в конце 90-х годов? Точнее, в 90-х годах. А случилось то, что просто технически мы дотянулись до такого уровня, что мы стали способны, по крайней мере, устанавливать существование планет около других звезд. И вот, собственно, это и приопределило то, что у нас пошло вперед-вверх, изображена фотография Нобелевских, теперь же лауреатов, Дидье Кэллоу и Мишеля Майера. Конечно, с ними не связана первая ступенечка, с ними связана скорее уже ступенечка вторая, но почему это так, это я скажу вам чуть позже. Слово «экзопланеты», наверное, вас не должно смущать, просто мы не хотим ломать себе язык. Если я буду каждый раз говорить «планета, обращающаяся вокруг звезды, отличная от Солнца», то мне точно 30 минут не хватит. Поэтому появился термин «экзопланеты». Планета. Очень удобно, я считаю, на всех языках, почему бы им не пользоваться. Давайте подумаем, почему это так сложно? Казалось бы, вот есть Солнце, вот есть у нас какая-то соседняя звезда. Давайте предположим, что мы, наоборот, там с вами живем, где-то на Альфе Центавра или на Проксиме Центавра, и захотели открыть планету у Солнца. Посмотрим, что такое будет Юпитер. Вот он маленький, понимаете, вот если в том же масштабе нарисовать орбиту Юпитера, а потом увеличить это в 1000 раз, вот он рядом с солнышком будет болтаться. Собственно, я думаю, вы понимаете мои чувства, почему мне еще в 80-х годах казалось это нереальным. Но вот как вот это можно открыть? Ведь речь пока о Юпитере, не о Земле. Удаление его от Солнца в небе Альфа Центавра, в общем, приличное. 4 секунды вот для этого инструмента это вообще как нечего делать. Но есть одна проблема. Яркость 1 миллиардная от яркости Солнца. То есть найти рядом со звездой нечто, что в миллиард раз слабее на 4 секундах, ну, казалось бы, что-то такое не совсем-совсем уверенное. И тем не менее, как мы видим, экзопланеты открываются. Ну, естественно, эта тема уже обросла большими мифами. Здесь я в презентации не выписал все эти мифы сразу. Они будут появляться по ходу презентации, когда мы будем касаться этих тем. Я думаю, что мы ничего не пропустим. К тому же, далеко не все эти мифы, в общем-то, мифы. Кое на какие вопросы я буду отвечать вполне себе «да». Итак, мы должны понимать, что планеты просто увидеть рядом с другими звездами, за очень небольшими исключениями сейчас, ну, невозможно, потому что они просто уступают по яркости самим звездам. И если мы ставим задачу, что мы хотим увидеть невидимое, значит, мы должны использовать какие-то другие методы, кроме непосредственных попыток увидеть что-то в телескоп. Но в астрономии, как вы понимаете, очень часто так. И вот сегодня, когда Дмитрий рассказывал о Венере, он с чего начал? Он начал с Венеры, у которой мы открыли атмосферу по, собственно говоря, тому, как она проходила на диске Солнца. Или же мы долгое время не могли увидеть, как звезды перемещаются друг относительно друга на небе. Понятно, что это движение существует, но мы его не видим, потому что оно медленное. И тоже долгое время еще и греки пытались его отнаблюдать, и тем не менее все-таки нашли. И вот, например, с Сириусом, ярчайшей звездой неба после Солнца, про какая самая яркая звезда на небе, я сегодня уже вас спрашивал, если Солнце не рассматривать, то у нас будет Сириус. Сириус – звезда яркая, звезда близкая, и поэтому для нее тоже достаточно уже давно обнаружили собственное движение. То же, что не видно заранее. Собственно, а почему я про Сириус вдруг заговорил, когда мы говорим про экзопланет? А потому что сначала это собственное движение обнаружили, а потом Фридрих Вильгельм Бессель увидел, что это движение очень странное, что Сириус идет по небу относительно других звезд, ну, как человек после бурной вечеринки, который решил вернуться домой пешком зачем-то. Вот его так туда-сюда мотает. И он сделал предположение, что около Сириуса есть другое массивное тело. Вот, собственно, пример такой характерный, как мы открываем то, что мы не видим напрямую. Долгое время этот объект, который называется Сириус-Б, непосредственно в телескоп не наблюдался. Сейчас, конечно, он виден, и в этот телескоп будет виден прекрасно. Потому что это белый карлик. О белых карликах уже говорили. Ну вот, потом его увидели, потом его открыли. Вот вам пример, когда мы открываем то, что не видим, и это не является мифом, все же у нас в порядке. Так вот, с планетами ситуация очень и очень похожа. И именно движение звезды относительно общего центра масс вместе уже теперь с планетой и стало основой их первых обнаружений. А если мы привлечем на помощь еще и спектральный анализ, то есть если мы не будем смотреть не только как звезда, подгулявшая домой, идет с вечеринки, а еще ее и спектр померяем, то мы будем знать гораздо больше. Во-первых, мы увидим очень маленькие колебания спектральной линии, можем измерить лучевую скорость, то есть как звезда движется к нам или от нас. А во-вторых, мы можем узнать много об ее химическом составе. Но химический состав – это, хотел сказать, не сегодня, а на самом деле очень даже сегодня. Об этом мы тоже поговорим, но только уже не в приложении к звездам. И вот что у нас получается. Если мы смотрим откуда-то издалека на Солнце, у нас есть самая массивная планета Юпитер, она движется по орбите со скоростью 13 км в секунду, это много, но сейчас речь не о нем. Солнце тоже движется относительно общего центра масс с Юпитером. И этот даже центр масс немножечко вне Солнца находится, если посмотреть. Но так как Солнце в 1000 раз массивнее Юпитера, то скорость будет в 1000 раз меньше, то есть 13 метров в секунду. С одной стороны, скорость большая. Если у вас кто-то сейчас побежит по залу со скоростью 13 метров в секунду, на самом деле не сможет, это быстрее, чем рекордсмен по легкой атлетике по бегу. Казалось бы, большая. Но как померить скорость звезды на большом расстоянии от нас? Вот с такой точностью. На самом деле, сейчас современные методы это вполне позволяют сделать. Более того, если речь у нас будет идти не о Солнце и о Юпитере, а о каких-то других звездах, то эта скорость может быть еще больше. Она будет больше, если планета ближе к звезде. Соответственно, вот если мы Юпитер в 100 раз мысленно к Солнцу приблизим, то скорость Солнца возрастет в 10 раз. Ну или само Солнце, если будет не таким уж прям массивным, не таким гигантским, то оно тоже легче почувствует нахождение Юпитера рядом с собой, и тоже скорость станет больше. То есть и 13 метров в секунду мы можем померить, и даже больше мы можем померить, и получается, что все это достижимо. И, собственно, именно так Мишель Майер и Дидье Кело в 1995 году открыли первую планету, тут четче скажу, у нормальной оптической звезды. До этого еще открывались планеты у нейтронных звезд, но об этом сегодня не будем, потому что там жизни искать точно нечего. Ну и мы теперь прекрасно понимаем, почему эта планета оказалась не похожей на Землю. Первой была открыта та планета, которую легко открыть. Посмотрите, она очень близко к своей звезде, 5 сотых астрономических единиц, то есть 20 раз ближе, чем мы к Солнцу. И масса у нее, в общем, такая неслабенькая, половина массы Юпитера. И понятно, что все звезды, которые вначале открывались таким способом, они так или иначе были вот примерно такими. То есть звезды близко к звезде, и при этом сама планета достаточно большая. Ну, про эффект Доплера я вам уже рассказывал тут 3 года назад. Более того, показывал с помощью теннисных шариков, которые кидал в Александра. Вот он снова прячется от меня, я вижу. Но это было уже давно. Сейчас, я думаю, сильно повторяться смысла нет. Этот эффект вы хорошо знаете. Скажу лишь, что сейчас при измерении лучевых скоростей звезд, особенно звезд ярких, точность в 1 метр в секунду, то есть это точность уже не спеша идущего человека, вполне достижимая вещь. И теперь мы понимаем, что таким способом прежде всего открываются массивные, близкие к звездам планеты, горячие Юпитеры. Собственно, поэтому, когда этих планет стало уже много, возникло ощущение, что они все какие-то ненормальные, вот совсем не такие, как они вокруг нас. Все какие-то горячие, все какие-то Юпитеры. Просто такие планеты просто открывались. И если мы подобное события обнаружили, если мы провели наблюдение хотя бы в течение 1-2 периодов планеты вокруг своей звезды, а периоды у них маленькие, то мы можем определить нижний предел массы планеты, расстояние планеты от звезды, и если мы сделаем некие грубые или не очень предположения относительно свойств атмосферы планеты, тут, конечно, есть некий произвол, то мы можем определить ее температуру, то есть понять, насколько этот Юпитер горячий или не очень горячий. А потом случилось то, о чем говорил Дмитрий несколько часов назад. Всплыл еще один очень хороший способ находить достаточно много планет у других звезд. Вспомним, что атмосфера Венеры была открыта в тот момент, когда планета прошла перед диском нашего Солнца. А что, если мы увидим, как планета проходит перед диском своей звезды? Почему бы этому не быть? Другое дело, что, конечно, даже в такой телескоп мы не увидим Солнце вот таким красивым, как оно на этой фотографии, не увидим звезду такой красивой, и планету тем более. Мы увидим только то, что блеск звезды на короткое время станет чуть-чуть меньше. Насколько меньше? Если Земля пройдет по диску Солнца, а мы смотрим откуда-то издалека, то это 0,01%. Могу сказать, что для современной звездной фотометрии это на пределе или даже за пределом, это тяжело. А вот если Юпитер пройдет по диску Солнца, это 1%, это совершенно элементарное дело. Земли мы тоже можем находить, но Земли в множественном числе, как нарицательное имя, то есть планета типа Земли, если сама звезда будет меньше, то есть если планета сможет перекрыть какую-то все-таки более-менее приличную часть диска звезды, то вполне земноподобная планета, если звезда карликовая, тоже может дать вам что-то типа 1%, что можно увидеть. И вот постепенно этот метод, который поначалу был вторым по вкладу в число открытых экзопланет, стал выходить на первое место. То есть если к 2010 году такой способ дал нам 30% известных экзопланет, то сейчас их уже, в общем-то, большинство. Но их могло быть еще намного больше, если бы не одно неприятное обстоятельство. Вот это неприятное обстоятельство, оно долго всех астрономов расстраивает, что у нас вот каждый месяц Луна проходит между Солнцем и Землей, а затмений солнечных мы не видим. Венера у нас каждые полтора года проходит между Солнцем и Землей, а ближайшее прохождение мы только через 100 лет увидим. Все по одной вот этой нехорошей причине. Орбита планеты может быть расположена так, что сколь ни крутись ей вокруг звезды, а не увидим мы этот транзит. Нам должно сильно повести, наш взгляд должен оказаться примерно на плоскости движения планеты вокруг звезды. И вероятность этого будет тем больше, чем планета к звезде ближе. Естественно, если планета рядом со звездой, то с большей вероятностью вы так развернете орбиту, что она на диск звезды будет попадать. А вот если планета далекая, то просто очень малы шансы, что нам вот так повезет. Поэтому, хотя точность требуемое не зависит от расстояния планеты от звезды, но вот вероятность успеха у нас опять-таки оказывается больше для горячих Юпитеров. Просто их будет больше. И поэтому этот метод тоже в основном дает нам планеты, которые располагаются где-то близко около звезд. Ну и, естественно, предел обнаружения он лучше, если планета побольше, а звезда поменьше. И благодаря чему этот метод прорвался на первое место? А потому что он стал основой работы целого космического телескопа. Причем космического телескопа, который, в отличие от Хаббла, в отличие от Джеймса Веба, не метался по небу. Он просто выбрал одно самое любимое место на этом небе и всю свою работу туда смотрел. То есть статистически изучая яркость огромного количества звезд, которые там находится. Он никуда не отворачивался, потому что его задача была заметить как можно больше транзитов именно у этих звезд. Это обсерватория имени Кеплера, вы ее хорошо знаете. Вот перед вами кусочек звездного неба между звездами Вега и Денеп, хорошо вам знакомыми. Собственно, где в основном экзопланеты открывались. То есть, если мы построим звездную карту открытых экзопланет, то мы увидим такое яркое пятно. Не потому что их там больше, а потому что туда смотрели. Еще один очень интересный способ, и сегодня о одном тоже речь шла, Михаил Лисаков рассказывал про гравитационное линзирование. И даже были предложения обсерваторию создавать в фокусе Солнца как линзы. Но ведь действительно эти процессы происходят. Ну, конечно, если у нас звезда спрячется за другой звездой, то наблюдать, наверное, ее будет сложновато, просто по физическим причинам. А вот представьте ситуацию, когда далекая звезда пробежала за планетой. Этот процесс будет, ну, не столь длительный, и мы увидим короткую вспышку этой самой далекой звезды. При этом родная звезда этой планеты может находиться где-то рядом и процессу не мешать. Чем этот эффект хорош? Мы можем определить массу планеты, и главное, тут уже у нас появляется шанс работать с планетами все-таки более-менее удаленными от звезд, а не выискивать эти горячие Юпитеры или не Юпитеры, которые прямо около звезд у нас бегают. То есть это уже способ, который работает по другим планетам, и тем он интересен. Ну и, наконец, в 21 век случилось вообще то, во что, наверное, многие не верили. Несколько особо ярких планет, больших, были непосредственно обнаружены около звезд. То есть их яркости оказалось достаточно, чтобы крупные телескопы их смогли увидеть. И вот тут у нас уже первый миф, не миф, который был у нас заявлен, что мы обнаруживаем экзопланеты только косвенными методами, и вообще можно ли тогда об этом что-то говорить? Вот ответ – нет, не так. Несколько прямых наблюдений у нас есть.

Найдено много землеподобных. Пока это не так. Но я думаю, что если мы с вами лет через 10 соберемся здесь снова, то ответ будет другой. И тоже точно нет, что все найденные экзосистемы похожи на солнечные. Мы видим, что все не так. В основном открываются планеты массивные, находящиеся вблизи звезд. У нас таких планет, наверное, по счастью для нас с вами, нет. Массивная планета нашей Солнечной системы, Юпитер, находится гораздо дальше. Итак, Солнечная система. О ней мы знаем больше всего. Но теперь мы можем сравнить ее с другими системами, которые мы постепенно начинаем узнавать. Можно ли сказать, что она необычна? Да, потому что мы видим массу систем, которые не такие. Но можно ли сказать, что наша Солнечная система уникальна? На самом деле, говорить об ее уникальности – это то же самое, что завязать себе глаза и говорить, что в комнате темно. Может быть, там и темно, но для того, чтобы это понять, вам надо снять повязку и посмотреть. А что такое снять повязку? Мы должны подойти в своих возможностях до ситуации, когда мы могли бы открыть Солнечную систему, другую, если бы она где-то у нас рядом в галактике оказалась. Так это или нет? Давайте вспомним, что бы мы узнали о Солнечной системе, если бы жили рядом, на Альфе Центавра, там, около Сириуса или еще где-то. По методу лучевых скоростей можно говорить, что мы с большой, очень большой вероятностью открыли бы Юпитер, но при одном условии. Мы должны, ну, хотя бы один период его орбитальный пронаблюдать, то есть 12 лет. Ну, так как сейчас у нас история открытия экзопланет явно насчитывает больше 12 лет, то, в принципе, можно почти уверенно говорить, что мы бы открыли Юпитер. Но вот остальные планеты этим методом нам бы не дались. Транзиты. Юпитер вызывает падение блеска Солнца на 1%, но вероятность его открытия транзитным методом составляет 0,1%. Именно с такой вероятностью мы с вами окажемся в том конусе, который здесь показан на рисунке рыжими линиями. Сразу скажу, Альфа Центавра в этот конус не попадает. Большинство близких к нам звезд в этот конус тоже не попадает. То есть транзиты конкретно по Солнечной системе нам бы ничего не дали. Вероятность того, что мы бы открыли Землю, чуть-чуть больше, 0,5%, очень много, да? Но, правда, точность фотометрии, как я уже говорил, должна быть равна 0,01%, что тоже не так просто. Так что мы видим, что если бы мы смотрели на Солнечную систему снаружи, то не факт, что мы бы ее открыли. И поэтому мы сейчас не можем еще уверенно говорить, что Солнечных систем вот таких просто точно нет. Может быть, в будущем мы что-то сможем сказать больше на этот счет. Но если нас интересуют все-таки планеты типа Земли, то понятно, что нас будут интересовать слабые звезды. Звезды-красные карлики, которые менее массивные, не такие горячие, не такие яркие, зато они очень долго живут. Сегодня об этом на форуме тоже говорили. Собственно, планета какая-то, например, Земля, вызовет у этой звезды большую амплитуду лучевой скорости, то есть нам легче будет открыть ее методом лучевых скоростей. Если вдруг нам повезет, она взойдет на диск планеты, на диск звезды и вызовет падение его блеска, то это падение будет больше, мы тоже сможем открыть. Ну и опять-таки, даже если эта планета окажется близко к звезде, что сейчас чаще всего происходит, это не проблема в плане каких-то разговорах о жизни, потому что звезда слабая, и, соответственно, то место, где рядом с этой звездой будет хорошо жить, оно находится к ней ближе. Так что именно там нужно что-то подобное искать. Это, естественно, делается. И есть несколько кандидатов таких вот на планеты, очень подобно, похожие на Землю. Ну вот я одну наугад взял, о ней чаще всего говорят, Кеплер-438b. Мы видим, конечно, то, что слева это никакая не фотография, такой мы планету увидим очень нескоро. Но вот это сравнительные ее характеристики с Землей, видите, она чуть-чуть больше, чем Земля, и по массе, и по радиусу. При этом она значительно ближе к своей звезде, видите, в 6 раз. Но так как звезда сама очень слабенькая, то и, в общем-то, температурные условия на этой планете, насколько мы можем об этом говорить, они вполне могут быть подходящими. Так что еще одно утверждение, которое было известно, что среди экзопланет вообще нет землеподобных, об этом присылали сюда устроителям форума. Ответ неправда, уже есть. И даже не одна, а больше. Просто здесь я выбрал такую, ну, самую-самую известную. Итак, мы ставим перед собой задачу поиска жизни вблизи таких интересных звезд, как красные карлики.
Здесь, конечно, есть специфика. Тут, наверное, нужно ставить еще и биолога рядом со мной, который скажет гораздо больше, что, конечно, даже если у вас температура на такой планете будет комфортная, вот такая же, как здесь в зале, то все равно условия будут другими.

0: Во-первых, у этих красных звезд очень слабый поток ультрафиолетовых лучей. И это возникает, дает сразу много вопросов, а как у вас будет идти фотосинтез, если, допустим, жизнь кислородная, все другие подобные вещи, как будет образовываться кислород. Но это не я должен об этом говорить. Ну и еще, к сожалению, эти звезды характеризуются периодическими вспышками, гораздо более сильными в относительном масштабе, чем на Солнце, что, наверное, тоже не очень будет приятно для зеленых человечков, точнее красных человечков, которые будут жить на этой планете. Но все равно, может быть, все-таки что-то подобное мы сможем найти. Что для этого нужно? А нужно самое главное – открыть атмосферу. Так же, как Ломоносов открыл атмосферу Венеры. Можно ли сейчас, буквально там через 30 лет после того, как мы начали экзопланеты открывать, замахнуться на еще большее, понять, а какие у них атмосферы? На самом деле можно. И для этого опять нам нужны транзиты. Вспомните, что первая внеземная атмосфера была открыта как раз методом транзита. Давайте представим, что вокруг нашей планеты существует атмосфера, достаточно обширная по высоте, которая поглощает свет определенной длины волны. Ну, есть ней газ, который имеет эту самую линию поглощения. Тогда в этой длине волны, когда вы увидите транзит, планета вам покажется чуть больше, потому что не только она будет закрывать свет звезды, но и атмосфера. А вне этой длины волны планета окажется меньше. Фактически в спектре звезды в момент транзита вы увидите линию атмосферного газа, которую явно звезде не принадлежит, только во время транзитов появляется, значит, это газ в атмосфере планеты. И это уже никакая не фантастика, такие работы уже ведутся в настоящий момент. Вопрос. Какие могут быть газы, которые бы свидетельствовали о том, что, ну не то, что прямо жизнь уже есть, а что-то похожее на нас с вами? Таких газов очень много. В ультрафиолетовой области это озон, в видимой области это кислород и вода, в инфракрасной, опять же, вода, спектр вам показывали метан. То есть очень-очень много всего интересного можно найти. Но вспомним, что мы вынуждены просто в нашей нынешней обстановке больше работать с красными карликами. Красными карликами, которые слабы в ультрафиолете, слабы в основном даже в оптических лучах, кроме самых близких звезд. И ставить там задачу маленькие спектральные линии находить, это, в общем-то, достаточно сложно. Поэтому мы вынуждены обращаться к инфракрасному диапазону, тем более, что у нас есть такой монстр, как телескоп имени Джеймса Уэбба. И поиск экзопланет и исследование их атмосферы, естественно, является одной из его основных задач. Было уже много работ, собственно, а какой газ нам надо прежде всего найти в атмосфере этой планеты, чтобы говорить, а вдруг там есть вот это самое. Тут, на самом деле, итог оказался очень интересным. Нужно искать даже не сам кислород. Есть ряд работ, которые показывают, что наиболее надежным биомаркером является одновременное присутствие в атмосфере азота и кислорода. Ну, идея там такая, что без жизни такую комбинацию атмосферы получить очень сложно. Получается, надо искать либо азот с кислородом, что в инфракрасной области не очень удобно, потому что у этих молекул не так-то там много линий, либо какую-то комбинацию азота и кислорода, которая бы показывала, что эти оба газа в атмосфере присутствуют. И мы видим, что особенно для холодных звезд с их инфракрасным излучением весьма хорошим кандидатом, который будет давать яркие спектральные линии, является газ, который, наверное, вам известен как веселящий газ, закись азота. У него есть хорошая инфракрасная линия вблизи 5 микрон, причем она по моделям станет даже более интенсивной, если мы наблюдаем планету около звезды холодного красного карлика. Если же мы дорастем по точности до обнаружения планет около звезд типа Солнца, которые уже помощнее в ультрафиолете, то включится наша известная старая гвардия в виде озона О3 и в виде уже ультрафиолетового маркера нахождения одновременно азота и кислорода, то есть линий окиси азота НО. Это будет чуть позже, но это вполне может быть. Теперь еще один миф о том, что планеты могут или не могут существовать в двойных системах. Конечно, существование другой звезды рядом сильно осложнит движение этой планеты. Тем не менее, говорить о том, что планета не может появиться в двойных звездах, а двойных звезд у нас большинство, как мы знаем, тоже неверно. Планета может появиться в двух случаях. Первый случай, если она находится рядом с одной из двух звезд, и тогда вторая звезда где-то у нас далеко, ну, представьте, вот в Солнечной системе у нас вместо Нептуна была бы еще одна звезда. Ну, было бы очень интересно и специфично, но существовать Земля может. И второй случай, наоборот, когда планета находится дальше, чем соответствующий диаметр этой звездной системы, чем расстояние звезд друг от друга. Но вот описывать восьмерки между звездами, как часто рисуют во всяких фантастических книжках, и как это нарисовано на картинке слева, этого быть не может. Поэтому, конечно, условия для жизни на таких планетах будет, наверное, усложнена, но говорить, что планеты двойных звезд нет, тоже нельзя. Итак, художники, которые рисуют такие интересные картины в небе с двумя, с тремя звездами, не являются уж полными выдумщиками. Все вполне можно быть. Итак, нам с вами повезло. Мы с вами живем у одиночной звезды Солнца. Может быть, поэтому мы с вами и живем. Потому что, как мы сейчас видим, у одиночных звезд очень часто открываются планеты, и может так оказаться, что они будут практически у всех. А у двойных могут быть, может не быть, но тоже вполне-вполне возможно. Ну и самый такой экзотический вид планет, которые вообще со звездами не связаны. Они могли быть выброшены из звездных систем, когда у нас только система образовывалась, могли еще как-то возникнуть, и теперь они свободно гуляют по галактике. И почему-то люди их начинают бояться. А вдруг вот такая сейчас к нам влетит, и нам тут бед наделает. Но дело в том, что количество этих планет, да, их много. Их примерно столько же, сколько звезд в галактике. То есть, может быть, даже 100 миллиардов. Давайте вспомним, часто ли к нам в гости залетали звезды. А это гораздо более опасный процесс, чем планеты. Так вот, можно посчитать, что примерно раз в 10 миллиардов лет, то есть за все время жизни нашей галактики, в среднем, может произойти такой пролет звезды мимо нас, который наделает бед в Солнечной системе. Планете нужно прилететь нам гораздо ближе, чтобы устроить нам беду, и поэтому частота таких событий оценивается раз в триллион лет, что гораздо больше, чем время жизни Вселенной. Поэтому бояться планет-бродяг не нужно, нужно их скорее просто пожалеть. Мало света, мало тепла, некому прийти домой на чай, и ничего вы с этим планом не сделаете. Ну, в конце своей лекции я покажу лишь основные источники науки об экзопланетах, где можно посмотреть, как их открывают, сколько их сейчас известно, какие они и так далее. Ну а в конце, в самом конце, я отвечу на последний вопрос, который задавали зрители. Есть ли же планеты, на которых еще удобнее жить для нас с вами, чем Земля? Отвечу, мы пока таких не знаем. Могу предположить, что, наверное, узнаем не скоро. Все-таки при всем том количестве самых разных объектов, планет и так далее, которые нам известны, другой такой Земли, более приятной и комфортной для нас, сейчас нет. Поэтому я хочу закончить свое выступление на призывом беречь нашу родную Землю. Большое вам спасибо за внимание.
1: Просто мы можем ее так загадить, что уже появятся планеты более приспособленные.
0: Может быть и так.
1: Вот. Да, Венера вот была сегодня озвучена. Так, давайте-ка посмотрим, как зрители проголосовали.
0: И пессимистично.
1: А как вы оцениваете пессимизм наших зрителей?
0: Ну, дело в том, что я бы, наверное, с удовольствием бы стал 132-м для того, чтобы сравнять вот фиолетовую и желтую колонку. То есть мое мнение примерно такое.
1: Хорошо. Спасибо. Может, доживем, а? А сейчас здесь начнется космический просто беспредел.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Не на сцене, конечно, а онлайн. С нами на связи Андрей Кузнецов, популяризатор астрономии, автор канала «Космос просто». Привет, Андрей.
3: Привет, добрый день.
1: 10 минут.
3: Да, ну, конечно, очень интересно. Мы тут все услышали эту историю прекрасную об экзопланетах. Итак, сейчас якобы уже 1000 экзопланет нам известны. Но, как вы сами сказали, большая часть их открыта косвенными методами. Да, там сколько-то есть прямое наблюдение. Вот. Но в каждом из этих косвенных методов можно найти очень серьезные дыры. И, собственно, давайте, первый мой вопрос будет касаться одного из этих методов. Возьмем метод транзитный. Он якобы работает так, что у нас звезду перекрывает планета, планета тускнеет, и мы думаем, что это планета. Но ведь звездам характерно менять светимость, яркость и по разным другим причинам, в том числе по внутренним, своим собственным причинам, и нам известно немало переменных звезд, в том числе таких, которые меняют свою светимость, то есть мы видим то, как их яркость меняется, предсказуемо, периодически, часто на одно и то же, на одну и ту же степень. Так с чего мы взяли, взять те же цефеиды, да, некоторые, с чего мы взяли, что это именно экзопланеты, а не какой-то внутренний процесс звезды, который меняет ее яркость, наблюдаемую нами?
0: Мой ответ такой. Нам помогает это сделать наше большое терпение и аккуратность. То есть, если бы мы просто увидели, что звезда вдруг ослабла на 1%, скрикнули бы «Ура!» и пошли пить чай, то мы бы, конечно, ничего не поняли. Мы видим, как этот процесс происходит во времени. То есть, когда у нас проходит планета по диску звезды, это один характер. То есть, у нас быстро уменьшается, теряется этот процент, потом долгое время яркость почти постоянная, потом этот процент возвращается. Если, скажем, на звезде есть пятно, а такое тоже бывает, то тоже может быть там процент или больше, но при этом поведение блеска звезды, оно другое. Более того, мы буквально 3 года назад, ну, про мою олимпиадную, все, про мое олимпиадное дело все хорошо знают, дали детям задачу, где у нас были 2 разные экзопланеты и по-разному ведущие себя пятна, и дали кривую блеска во всех 4 случаях, и представляете, дети быстро угадали, где что. То есть, действительно, если мы наблюдаем, скажем, период изменения блеска, а лучше даже больше, то мы не просто можем понять, что, о, звезда ослабла, а из-за чего она ослабла, будь это внутренние причины, будь это пятно, или действительно что-то по звезде прошло. То есть, чем чаще наши наблюдения, тем они подробнее по времени, тем быстрее исчезает та проблема, о которой вы говорите.
3: Не знаю. Но на самом деле это не единственная дыра, и у всех остальных методов они тоже есть. Взять вот то же самое микролинзирование. Вообще здесь в основе лежит принятие теории относительности Эйнштейна. А к этому товарищу очень много вопросиков на самом деле есть. И скептики вообще как-то говорят, что Эйнштейн-то был неправ, и вообще нет никакого искривления пространства-времени. А если нет никакого искривления пространства-времени, то и нет эффектов микролинзирования, а значит, это никакие не экзопланеты. Что вы на это скажете?
0: Ну, я скажу большое спасибо Михаилу Лисакову. Он мне сильно помог, потому что красивую картинку с гравитационным линзированием в галактиках, по-моему, даже красивые картинки, он уже здесь показывал. То есть есть эффект, который вот просто наглядно показывает, что это оно. Ну, конечно, не на планете, а на гораздо более тяжелом теле. Но все это видно, и главное, всему этому мы отметили уже 100 лет как, знаменитая работа Эддингтона, который во время солнечного затмения увидел, как звезды сместились в своем положении. То есть, в общем-то, это уже такая история вековая, и я думаю, что нам не стоит сейчас сильно беспокоиться и искать какие-то другие способы объяснения того, что мы просто видим глазами. То есть здесь мы действительно видим, уже ничего не фантазируем.
3: Да, как я часто слышу, говорят, секта Эйнштейна – это, конечно, тяжелая штука. Но лучевые скорости. Опять же, иллюзию изменения лучевых скоростей, да, вот это того, что якобы мы видим, что линии смещаются в спектре, могут тоже процессы создавать другие, взять там пульсацию звезд, которая может прикидываться изменением лучевых скоростей. Как вот мы здесь можем быть уверены, что
0: давайте
3: это...
0: Посмотрим. Пульсация что такое? Это у вас одна часть звезды стала к вам двигаться, а при этом края звезды, они к вам не двигаются. Получается, спектральная линия расширится, потому что разные части звезды будут двигаться с разными скоростями относительно вас. И вы увидите не только смещение линии, а то, что она там потолстела, а потом села на диету, похудела. Все это наблюдается, собственно, у цефеид. Это одна из, собственно, основных материалов для того, чтобы строить и зависимости период, светимость и, в конце концов, мерить расстояние до далеких галактик. Но сейчас о другом. Если же звезда смещается как единое целое, не пульсируя, то и линия смещается как единое целое. И именно об этом идет и речь. То есть спектральный анализ в этом плане мощная штука, потому что мы видим линию не как материальную точку, а как некий профиль. И поэтому наши возможности существенно расширяются.
3: Ну, косвенные методы, конечно, это все тоже прекрасно. И вот, наверное, единственное, что бы могло убедить, это вот прямые изображения. Но если мы откроем эти прямые изображения, которые есть, которых, во-первых, меньшинство, их там несколько десятков против нескольких тысяч якобы открытых звезд, да, мы увидим какие-то очень неубедительные точки. И как мы можем, во-первых, быть уверены, что эти точки – это именно планеты, а не что бы там ни было другое. Но что еще хуже эта ситуация делает, это тот факт, что часто эти открытые планеты закрывают обратно. Ну, были такие прецеденты. И один из самых известных – это, наверное, Фомальгаут Би, красивая вот эта картинка, такая четкая там была вот эта планета, а потом оказалось, что вполне вероятно, это вообще какое-то облако газа. И это не единственный пример, могу еще пару назвать. Так откуда мы можем быть уверены, что это...
0: Тоже уйдем в историю. Вспомним, 1610 год, Галилей открывает, не скажу спутник Юпитера, он обнаружил странную вещь, что рядом с Юпитером вдруг оказалось сразу четыре ярких звезды. Ну, странно, правда? Но он не сразу не стал говорить про спутники. Он стал наблюдать и увидел, что спутники-то движутся, а звезды бы этого не делали. Тут то же самое. В самых лучших случаях мы видим не только то, что рядом со звездой что-то там понабежало, а то, что оно действительно обращается по кругу. Конечно, что когда у вас идут наблюдения на грани фола, когда некоторые эффекты еле-еле наблюдаются, может произойти закрытие. То есть, ну, поспешили объявить о том, что видно очень-очень плохо. Но на фоне этого есть события, есть эффекты, есть тела, которые наблюдаются с большой уверенностью. Я понимаю ваше стремление увидеть настоящую планету, вот как Землю, прямо с фотографией. Но вот тут был доклад, посчитали, какого размера зеркало нужно сделать, давайте этим займемся, и ваша мечта сбудется.
3: Ну да, ну да. Да, это все мои вопросы.
0: Ну, надеюсь, хоть как-то мог ответить.
1: Так, ну это у нас тут, может, не самый вредный, самый быстрый оппонент. Вот, я тогда попрошу зрителей. Спасибо, Андрей, ты нам еще сегодня пригодишься. Давайте проголосуем, оценим вредность Андрея Кузнецова. Мы переходим к вопросам. Вопрос от зрителя Роберт Баскаев спрашивает. Какую лепту вносят геологи в изучение планет? И можете ли вы назвать российских представителей этой профессии, которые занимаются космической геологией?
0: Это уже совсем... Я думаю, что их час еще только подойдет, вот они где-то за кулисы стоят, потому что мы, физики, еще не снабдили их достаточным количеством информации, чтобы они сказали что-то определенное. Но я думаю, что это вот, если бы мы этот вопрос выставляли на голосование, то это была бы уже левая колоночка, что все это очень-очень скоро.
1: Блиц.
0: Давайте
1: готовы?
0: Попробуем.
1: 3 минуты максимально лаконично. Время пошло. Возможно ли существование планеты, состоящей из золота или серебра? Если нет, то почему?
0: Очень вряд ли.
1: Есть ли новые данные про Росс-128b?
0: Зеленых человечков нет.
1: А будут на экзопланетах серебристые облака?
0: Конечно, будут, я туда поеду.
1: Зачем наука сейчас изучает экзопланеты, если мы не сможем добраться или хотя бы увидеть их в ближайшем будущем?
0: Когда-нибудь доберемся.
1: Плутон объявили не планетой уже довольно давно, но в школе еще долгое время учили, что планета. О чем до сих пор обманывают детей в школе по поводу Вселенной?
0: Ну, просто их стало слишком много, поэтому приходится тасовать карты.
1: Существуют ли зоны обитаемости у белых карликов?
0: Нет, неприятно.
1: Какой класс экзопланет вы хотели бы посетить?
0: Землеподобные.
1: На ваш взгляд, у каких звезд мы, скорее всего, найдем первые подтвержденные обитаемые планеты?
0: Чуть слабее солнышко.
1: Какие по составу атмосферы чаще всего находят у экзопланет?
0: Вода, я думаю, будет, углекислый газ.
1: Каким методом открыли планеты около Траппист?
0: Транзиты, все 7.
1: Применимы ли все эти методы для открытия маленьких спутников газовых гигантов?
0: Пока нет.
1: Какое решение парадокса Ферми вы считаете наиболее вероятным?
0: Ух, тут даже затруднюсь, да?
1: Если существуют планеты, пригодные для нашей жизни, то они скорее разнородны по климату, как Земля, или однородны, как в космической фантастике, пустынные, тропические, арктические.
0: Я думаю, мы даже не представляем, какие они разные.
1: В нашей фантастике обитаемыми часто бывают спутники планет-гигантов. Находили ли у экзопланет-гигантов в зоне обитаемости спутники?
0: Пока еще нет, но скоро будет.
1: Чем закончилась история со звездой Табби?
0: Ух, тут затруднюсь. По-моему, там пока ничего не подтвердили.
1: Как отличить планету от вращающегося вокруг звезды пылевого облака при открытии методом транзита?
0: Не такая кровавая блеска будет.
1: Можно ли за экзопланету принять астероид?
0: Нет, слишком маленький.
1: Что такое планета?
0: Блуждающее светило.
1: Какая из уже открытых экзопланет кажется вам достаточно интересной и перспективной в плане изучения?
0: Ну, наверное, трапезы.
1: От чего зависит количество планет в конкретной звездной системе? Есть закономерности?
0: Ну, одиночная звезда и не очень яркая.
1: Что, если нашу планету заметила другая разумная жизнь, но свет от нашей планеты доходил до них долго, и они увидели только время первичного бульона, и поэтому не взяли нас в расчет?
0: Посветить фонариками.
1: Есть ли какие-то разработки кораблей поколений, на которых можно будет отправиться к экзопланетам?
0: Лет через 100.
1: Во всех открытых системах экзопланет вращаются вокруг звезды в одну сторону и в одной плоскости?
0: В основном, да.
1: Если представить, что обнаружили планету потенциально обитаемую, по каким признакам наличие жизни может быть определено?
0: Веселящий газ.
1: Какая самая ближняя к нам открытая экзопланета?
0: Проксима Центавра Б.
1: Какой практический смысл в изучении экзопланет, если мы не можем отправить туда экспедицию, уже как бы спрашивали?
0: Надо открыть окно и понимать, в каком мире живем.
1: Почему у нас массивные Юпитер и Сатурн дальше от Солнца, чем аналогичные тяжелые планеты в других системах?
0: Маленькие телескопы.
1: 27. И это рекорд. А мы продолжаем уже в нормальном темпе. Не рекорд. А, было 28, простите. Да, не рекорд. Да. Так, вот смотрите, там что-то такое прям голографическое. Можно? Ой. Микрофон.
4: Добрый день, спасибо за лекцию. Сушанта из Липецка. Я слышала о проекте, в котором разрабатывается концепция межзвездных космических зондов со световым парусом. И каковы оценки этого проекта вот, лично ваши? Помогут ли они при поиски и изучение экзопланет. Спасибо.
0: Я точно вам не скажу. Если перед вами будет задача просто взять кусок фольги и отправить его куда-то подальше от нас, то я думаю, это скоро вполне получится. Но вот так, чтобы там что-то было полезное, это вопрос, сколько нужно времени будет ждать, чтобы это стало реальностью.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон вот туда.
5: Туда или туда?
6: Так, Александр из Ярославля. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Как я понимаю, вероятность нахождения экзопланеты, условия, на которой были бы такие же, как на Земле, или хотя бы очень близки к земным, очень мала. Соответственно, есть ли смысл говорить в данном контексте о терраформировании, то есть подгонке условий такой планеты, условия, которые хотя бы немного близки, под условия, удобные нам.
0: Честно говоря, я не согласен с вашим первым тезисом, что вероятность нахождения планеты у звезды с условиями очень мала. У каждой звезды есть вполне своя конкретная зона жизни, которая весьма широкая, и почему бы там не оказаться планете. Другое дело, что мы таких планет пока не можем открыть, потому что силенок не хватает. Но это все-таки дело времени. Если же говорить о терраформировании, давайте мы в Солнечной системе сначала разберемся. А так у вас есть, конечно, очень мощная рукоятка, как парниковый эффект, такой тумблер, с помощью которого вы можете менять температуру на планете, как мы знаем, плюс-минус 50, а то и плюс-минус 100. Так что почему бы нет?
1: Давайте дадим на балкон. Вот там прям 4 звездочки.
0: Лучше бы 5.
1: Четверная звезда. Пожалуйста. Вставайте, представляйтесь.
7: Здравствуйте, Максим, Петербург. Вопрос такой. У Венеры нет спутника, нет магнитного поля. У Марса есть 2 спутника, слабое магнитное поле. У Земли есть Луна, хорошее магнитное поле. Вопрос, нет ли такого критерия, что для экзопланет должен быть спутник, чтобы он приливными силами поддерживал динамомашину, жидкое ядро, создавая нормальное магнитное поле?
0: В принципе, есть, тут это обсуждали, и что-то подобное может быть на Трэпписте. Хотя тут вопрос, собственно, где яйцо, где курица, на самом деле, и как это влияет на жизнь, тут, я думаю, еще предстоит это понять.
1: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Допустим, мы нашли экзопланету с условиями точно как на Земле, решили транспортный вопрос, но жизни на ней не обнаружили. Возможно ли такое? И если да, что мы можем сделать, чтобы она там появилась и могла самостоятельно поддерживаться?
0: Слушайте, ну давайте на Марсе потренируемся сначала. Слушай, очень как-то тяжело. Ну, понимаете, как бы превратить планету в обитаемую, это вопрос сложный. И я думаю, что, собственно, изменить состав атмосферы – это первое, что надо сделать. И как это надо делать, мы еще не совсем понимаем.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон вот туда.
5: Угу. Дмитрий Якубов, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот неудачная ситуация, когда у нас есть звезда и экзопланета крутится вот так, как я показываю по отношению к вам, и вообще на какие новые методы открытия мы можем надеяться в ближайшее время?
0: Если ситуация совсем неудачная, то есть планета обращается прямо в плоскость звездирования, то, скорее всего, мы эту планету пропустим, если только там дальше не окажется еще одна звездочка и не даст нам эффект линзирования. То есть тут деваться некуда, потому что и транзитов нет, и лучевая скорость у вас в этом случае обращается в ноль. Но все-таки по статистике не все же орбиты такие, а звезд в галактике много, поэтому, видите, все-таки какой-то статистический материал мы набираем. Но зато, в принципе, когда у вас появятся более крупные телескопы, может быть, вы доберетесь до прямого наблюдения, кто знает. Но это, конечно, более сложная вещь.
1: Вопрос задает Ирина Мельникова. Если предположить, что где-то есть обитаемая планета с очень скромными обитателями, есть ли у них способ скрыть свою планету или замаскировать ее под горячую необитаемую планету типа Юпитера?
0: Двигать на другую орбиту, наверное, тяжеловато. Или в другую плоскость.
1: Но они очень скромные, очень. Вот можно вот в далекие ряды дать микрофончик.
8: Здравствуйте, Андрей, город Тула. Хотел спросить, с различных звезд есть какая-то зона обитаемости. Есть ли у самой галактики зона обитаемости, где могут появиться планеты с жизнью? Спасибо.
0: Я думаю, нет, потому что если вы находитесь в галактике, но вдали у какой-то звезды, то есть в межзвездном пространстве, но вряд ли вам вся галактика обеспечит такой поток тепла, чтобы вы могли существовать нормально на этой планете. Ну, конечно, можно пофантазировать область где-то вблизи центра галактики, но там черная дыра рядом. Я думаю, что лучше все-таки рядом звездочку какую-нибудь заиметь. Будет приятнее.
1: Вопрос от Анастасии Трубачевой. При проведении масс-спектральных анализов учитывается, что химические элементы на необитаемой планете вступают в реакцию и меняют свойства? Или в масштабе исследований этим пренебрегают?
0: Сейчас спектральные данные об огромном количестве веществ, как простых, так и сложных, они прекрасные. Поэтому тут обмануть ученых не удастся.
1: Так, вот я вижу там вращающийся огонь. Вставайте сразу. Представляйтесь. Ой. Не роняйте микрофон.
9: Виноват, уронил.
10: Так, ну я не хочу называть свое настоящее имя, поэтому назовусь некто из города Москвы.
0: Ну, уже интересно, так.
10: Слышал, многие так делали, поэтому да. Вот мы все про экзопланеты, а вот у меня такой вопрос. Вот я слышал в новостях, что вот на Марсе находили якобы следы простейших организмов. Вот что вы об этом думаете?
0: Я думаю, что не стоит спешить. И это именно то, что тогда неправильно сделали. Ученые это нормально все делали. А журналисты и даже политики, которые вокруг этого крутились и информацию это собирали. Как с фосфином, так с этими бактериями. Понимаете, есть гипотеза, а есть подтвержденные вещи. И между ними может быть временной интервал в годы и десятилетия. Не надо спешить. Я бы ответил так.
1: Платон Качалин спрашивает, как любителю помочь принять участие в поиске экзопланет?
0: Я знаю, что это вовсю делается. То есть сейчас транзиты, конечно, открыть транзит это сложно, потому что звезд много. А если у планеты уже существует, у звезды есть планета и существуют транзиты, то многие любители активно подключаются к фотометрии, эти транзиты фиксируют, и на самом деле это очень ценно, потому что звезд все больше, а крупных телескопов на все не хватает.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон вот там кому-то размахивающему планшетом.
11: Спасибо большое.
9: Меня зовут Ксения, я из города Химки, и у меня такой вопрос. Секундочку. Каким именно образом, вот Андрей упоминал, что вещь про цефеиды. Я хотела спросить, каким именно образом можно вывести зависимость периода цефеиды от ее светимости с помощью расширения или сужения спектральных линий?
0: Немножечко не так. Дело в том, что это такая классическая астрономия. У цефеид известен механизм пульсации, в том числе по измерениям лучевых скоростей. И известно, что период этих пульсаций связан со светимостью. И, собственно, спектральные наблюдения помогли эту светимость восстановить. И теперь, если у нас есть цефеиды в далеких галактиках, до которых мы не знаем расстояние, а значит, не знаем изначально светимость, мы можем померить период. Так Эдвин Пауэлл Хаббл, скоро будет 100 лет как открыл закон расширения Вселенной. То есть вот примерно вот так я отвечу.
1: Вопрос от Евгении из Москвы. Система Траппист раньше считалась наиболее перспективной с точки зрения нахождения обитаемой планеты. Сохранился ли у нее статус и не появилось ли серьезных конкурентов?
0: Ну, я бы сказал, что она один из была и один из остается. Вот можно и про Кеплер-438 сказать. То есть сейчас у нас есть чего? У нас есть много планет, на которых примерно так же тепло. И масса близка к массе Земли. Дальше надо атмосферу открывать, тут немножко придется подождать. То есть вот это такая первый отряд космонавтов у нас есть, а выбирать Гагарина еще предстоит.
1: Так, дайте, пожалуйста, микрофон вот сюда. В четвертый ряд. В четвертый. Четвертый. Да, спасибо. Представляйтесь, пожалуйста.
11: Федя из города Москвы. У меня вопрос. Какая для вас экзопланета считается самой необычной?
0: Да не все необычные. Просто потому, что мы слишком мало о них знаем. Но я бы, наверное, ответил так. Этот момент, который я пропустил, собственно, первая экзопланета, которая была открыта до Майера и Келла, это открытая планета около пульсаров. Пульсары, которые... Это нейтронные звезды, которые быстро движутся. Их прожектор светит иногда на вас. Вам повезло, если вы заметили. И, собственно, периоды должны быть достаточно четкие. Если этот период нарушается, смещается, то это можно интерпретировать как нахождение планеты. Представьте, планета около пульсара. Страшно, но очень интересно. Вот такие планеты были открыты в 1992 году. Ну да, наверное, можно считать их необычными.
1: Давид Сандлер спрашивает, какие методы и инструменты мы используем, чтобы убедиться, что не пропускаем планеты и другие объекты в других звездных системах, которые могут быть невидимыми для наблюдений из-за орбитальных свойств и малой размерности?
0: Так, еще раз, планета не пропускает кого?
1: Какие методы мы используем, чтобы убедиться, что не пропускаем планеты и другие объекты в других звездных системах, которые могут быть невидимыми для наблюдений?
0: Пропускаем и много пропускаем. Опять же, транзитный метод, вспоминаем. Ничего не приходится делать, тут на одного небитого, двух небитых дают. Потому что, естественно, не все мы видим.
1: Так, балкон, пожалуйста. Прошу вас.
12: Здравствуйте, Мария, Санкт-Петербург. Вопрос теоретический. Когда будут позволять технологии, насколько благоразумно и этично будет отправить какой-нибудь зонд с представителями земной жизни куда-нибудь на планету, на которой теоретически могла бы быть жизнь?
0: Красивый вот аналогично вопрос. Нашей. Не знаю, как ответить. Я думаю, что этот вопрос надо будет решать тем, кто откроет планеты, и на самом деле он достаточно сложен, потому что неизвестно, как отнесутся к нам там. Но, к счастью, у нас еще очень много времени подумать над этим вопросом. Предлагаю начать.
1: Так, вот там огонечек в проходе какой-то горит. Или перед проходом. Вы понимаете, что такое проход? Да, вот там. Передайте, пожалуйста, микрофон.
13: Здравствуйте, Дмитрий из Стаханова. У меня такой вопрос. Существуют системы с двойными звездами, а есть ли такие случаи, когда на орбите могут вращаться две планеты, допустим?
0: Ну, Трэппист, 7 планет.
13: 7.
0: Может быть, я по-другому понять вопрос. А есть ли планеты со спутниками?
13: И на одной орбите.
0: Нет, ну там нет. Там 7 планет, как у нас Солнечной системы. А планеты со спутниками, да, могут быть. И, по-моему, даже есть уже и открытые. То есть, когда есть планета, у нее есть спутник, тоже достаточно крупный. Двойная планета.
1: Так, Вопрос задает зритель Юра Нии. Под каждой новостью про открытие новой экзопланеты всегда очень красочные изображения. Насколько точно можно предположить облик экзопланеты по-научному? Будет ли это что-то больше, чем пятнышко?
0: Пока это определяется фантазией художника, к сожалению. Но придут времена, станет по-другому.
1: Так, дайте, пожалуйста, микрофон вот туда, во второй ряд. Во второй.
14: Роберт, Владикавказ. Вопрос следующий. Есть ли какие-то проекты по добыче полезных ископаемых на других планетах? И, может быть, какие-то планеты представляют особый интерес в этом плане?
0: Спасибо. Мне трудно ответить, потому что химсостав почвы на планетах еще не особо известен, хотя вот тут уже недавно была новость об открытии чуть ли не лантаноидов в атмосфере. Я думаю, что такие проекты возникнут, но вам надо оценить, сколько времени вы будете эти полезные ископаемые вести с планеты на Землю, если, допустим, они вам нужны здесь.
1: Так, сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга «Мир физики и физика мира» издательства «Питер» за лучший вопрос?
0: Знаете, вот когда вы сказали, какой будет приз, у меня... Я, наконец, смог выбрать лучший вопрос, потому что вот вы его задавали, я все время думал. Так как мы говорим о всем мире, мне понравился вопрос, когда во время лекции человек думает не только об экзопланетах, а о всем том, что ему рассказали по ходу. Поэтому я бы предложил вновь, следуя нашей традиции, отправить книгу на балкон авторам вопроса о том, как люди добывают информацию из цефеид.
1: Отлично. Тогда книга уходит на балкон. Вам сейчас... мы сначала посмотрим на результаты голосования. Как оценили вредного Андрея?
0: Не вредный.
1: Ну, такой средней вредности. Да, интересный оппонент, я бы так сказал. А вам все-таки от нас подарки от форума «Ученые против мифов». Вот. И скетч от Юлии Родиной по поводу выступления Олега Угольникова, сейчас должен появиться на экране. Внимание. Итак, сейчас нам на самом деле предстоит выяснить, кто же самый вредный оппонент сегодняшнего дня. Я попрошу вывести на экран табличку. Мне самому интересно посмотреть. И это наш коллега, друг из Италии, Пьеро Гинцекко, который, надеюсь, я правильно выговорил фамилию, может, нет. Пьеро из Италии, который, по-моему, установил рекорд всех форумов по вредности. Поэтому вязаная тихоходка и классный семикратный универсальный светосильный бинокль от компании «Пентар» и сети магазинов оптической техники «Зума» отправится посылочкой в Италию. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В последнее время на территории нашей страны, да и вообще в мире целом, живет и развивается зоозащитное движение. Это очень хорошо, мы стали гуманнее, мы стали больше внимания уделять нашим братьям меньшим, безусловная ответственность, перед которыми мы несем. Но, к сожалению, вот многие зоозащитники, обладая большим желанием, не обладают большими знаниями и не понимают, не знают, как приложить и куда следует прикладывать свои силы. Из-за этого происходит много различных недоразумений, и, безусловно, снижается эффективность зоозащитного движения. Вот одна из таких вот острых и ключевых проблем зоозащитного движения – это отношение к бездомным собакам. Как с ними жить, вообще, что они из себя представляют. Об этом я хотел поговорить со специалистом по данному вопросу, с человеком, который в 2000-х годах очень много занимался этим вопросом, много исследований проводил, с зоологом Андреем Тупикиным. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Вы ведь практически с самого начала с Андреем Дмитриевичем Поярковым вместе работали, да, если я правильно понимаю. Ну, не с самого начала его исследований, а тогда, когда эти исследования приняли уже государственный, что ли, масштаб, вы вместе работали, да, я правильно понимаю?
3: В этот момент, да, первоначально, несомненно, за довольно много лет до того он делал свое исследование. Да. Очень задолго до того, как я к этому подключился.
2: Да, Андрей Дмитриевич в середине 70-х этим вопросом заинтересовался. Понятно, что это было лет за 30 до 2000-х.
3: Да, да.
2: Вот. Но, тем не менее, в 2000-х эти исследования продолжились, да, и как бы набрали обороты, я бы так сказал. Ну, расскажите нам все-таки, как устроена популяция бездомных собак. Первый вопрос. Вообще бытовало такое мнение, что эти бездомные собаки, вот эта популяция, она чуть не со времен Ивана Грозного в Москве. Это так или нет?
3: Очень сложный вопрос. Ну, во-первых, да, я сразу хочу сказать, что то, что Андрей Дмитриевич Поярков или я исследовали какие-то популяции, и другие исследователи, да, не означает, что все популяции бездомных собак устроены так. Потому что зверь очень вариабельный, и мы знаем несколько вариантов. Мы видели довольно много, но, тем не менее, это не значит, что это исчерпывает все возможное разнообразие бездомных собак. Такая вот оговорка сразу. Насчет того, насколько эта популяция со времен Ивана Грозного, или есть даже более радикальное мнение, что это те самые прасобаки, которые когда-то образовали союз с человеком, просто они тоже эволюционировали, тоже приобрели закрученные хвосты и свои уши, сказать сложно. Дело все в том, что бездомные собаки все-таки полностью не тянут на популяцию в биологическом смысле этого слова, потому что, несомненно, обмен генами с домашними у них присутствует. Да? Да. Это не за счет того, что бездомных собак пополняют выброшенные домашние. Конечно, нет. То есть все рассказы про то, что недобросовестные заводчики выбросили там французских бульдогов, а они давай дичать, нет, близко нет.
2: Но... Я представил свору диких французских бульдогов.
3: Да-да-да. Конечно, нет. Более того, даже дворняги, выросшие в качестве домашних любимцев и выброшенные на улицу или по иным причинам потерявшие хозяев, скорее всего, там не приживутся и погибнут. То есть это разное подмножество, что ли, собачьей популяции в целом. Но ничто не мешает домашним собакам принять участие, например, в спаривании собачьих собак. Иногда, когда популяция бездомных собак плотная, они способны как-то этому воспротивиться и дать домашним отпор. Когда же они разреженные, то контакты с домашними собаками, именно генетический обмен материалом, вероятно, становится чаще. Ситуация, на самом деле, немножко похожая на ту, как образуется волк-собачий гибрид. Если с волком все хорошо, если волк живет плотно, понятно, что никакая собака свои гены в его популяцию не приносит. А если волка осталось очень мало, да, лучше хоть какой-то социальный контакт, чем вовсе никакого, то вот тут и возникают связи с собаками и волк-собачий гибрид. Я это к чему? Что какой-то обмен генами есть, и нельзя сказать, что популяция бездомных живет в полной изоляции и варится сама в себе. Но в целом, несомненно, да. Это животные, которые рождаются на улице, живут на улице, и часть из них попадает к человеку и становится домашними. В редких, крайне редких случаях кто-то домашний пополняет бездомную популяцию. Как мы уже говорили, с разной частотой могут домашние, как правило, кобели принять участие в размножении. Но в общем и целом, несомненно, это собаки, которые варятся сами в себе.
2: Ну, Андрей, вот я, насколько помню, у Андрея Дмитриевича была такая как бы трехзвенная, что ли, да, структура. Или из трех кругов концентрических, как угодно, да, образ мы любой можем сейчас, так сказать, привлечь. У него же было несколько, так сказать, как у любого, я бы сказал, фундаментально биолога с академической широтой мышления, он сразу в трех или четырех плоскостях исследовал одновременно эту популяцию, да, и один из параметров – это отношение к человеку. Для многих зоозащитников это ключевой момент, да, для понимания того, что собой представляют бездомные собаки, и это именно их отношение к человеку.
3: Ну да, вероятнее всего тогда, вот если именно смотреть на такое деление, да, удобнее всего разложить по двум критериям. Во-первых, по отношению к человеку, а во-вторых, по способам добывать корм. Вот более или менее в эти два критерия можно как-то все многообразие структурировать. И по отношению к человеку в любом случае есть разные варианты. От диких собак, которые человека боятся практически так же, как дикие виды псовых.
2: Ну, это можно сказать, что вот если брать Москву, это собаки, которые живут в нацпарках, да, по окраинам, по каким-то.
3: Не обязательно. В Москве и вообще в городах доля таких собак очень невелика. Они ночные, они, несомненно, не могут иметь каких-то опекунов среди людей, кормиться попрошайничеством, получать какую-то еду у знакомых людей. То есть им остается собирательство и охота. Тут мы уже немножко коснемся способов добывания корма. Да? И за счет того, что им остается только собирательство и охота, у них значительная часть, как городской кормушки, доступной для других собак, недоступна. Им приходится жить с гораздо более низкой плотностью, потому что их корма меньше, чем для собак более толерантных к человеку. Поэтому это, как правило, в московских реалиях одиночное либо парное животное, не образующие больших скоплений, не попадающиеся особенно на глаза, как правило, очень...

0: страдает и вот до кантеров, и от многих других. Да, да, да. Они оказываются наиболее уязвимы к любым каким-то вот таким механизмам воздействия. То есть в разных ситуациях по-разному. Опять же, где-нибудь в небольших городках, вот я там наблюдал, помимо Москвы, еще за бездомными собаками в городе Кандалакши, там, например, почти совсем нет вот этих вот истинно безнадзорных собак. Там почти все это собаки-сторожей в том или ином варианте. То есть та или иная степень вольного отпускания, в общем-то, чьих-то собак.
1: Ну, и наиболее агрессивные – это, наверное, все-таки вот собаки-сторожи, да, получается?
0: Да, да.
1: Даже
0: да.
1: Если они не охраняют объект, к которому привязаны, да, ведь они же от него отходят, они совершают какие-то выходы, вот стаи особенно этих собак, да?
0: Они отходят, но они ходят меньше и по меньшему гораздо участку, чем истинно безнадзорные.
1: Понятно.
0: И тем более, чем дикие. То есть собаки-сторожей самые оседлые и самые, ну что ли, самым маленьким и концентрированным участком. То есть зачастую, кстати, их участок привязан к тому объекту, на котором они живут, прямо вот по периметру забора и какой-нибудь там зоны перед воротами.
1: Андрей, а вот легенды о стаях бездомных собак, которые там бродят и наводят ужас на людей, это легенда или это факт такой?
0: Ну, скажем так, я за время своих наблюдений, наводящих ужас стаи, не встречал, что совершенно не значит, что их нет, такого не может быть.
1: А сколько я примерно лет вы наблюдали?
0: Сложно ответить, потому что непосредственно вот плотно под науку я наблюдал немного, я наблюдал всего лишь порядка 3 лет. Но во все остальные моменты, везде, где было возможно, я, естественно, очень внимательно и цепко смотрел.
1: То есть речь идет примерно о 2 десятилетиях, я так вот навскидочку.
0: Да, да, да.
1: Ну, хорошо, значит, вы вот этих стай не встречали. Вы знаете, я почему-то тоже. Вот, а я со времен юности Андрея Дмитриевича как-то вот, его начало, его исследований, я как-то к этой теме приглядываюсь. Ну, то есть с начала 80-х. Давайте продолжим, да, мы как-то вот эту вот третью категорию, которая таких вольных стрелков, мы как-то вот про нее достаточно скупо поговорили с вами. Поведенчески они вот как-то отличаются от всех прочих?
0: Поведенчески они отличаются тем, что, как правило, они имеют достаточно большой участок обитания, как я уже сказал, по сравнению с собаками-сторожей. Они независимы в своих перемещениях от людей, у них крайне интересные, сложные, многогранные, как правило, межсобачьи отношения. То есть они составляют такое вот ядро собачьего поселения именно потому, что они очень плотно завязаны во всевозможные социальные контакты. Больше, чем собаки-сторожей, у которых часть валентности занята взаимодействием с людьми. Очень интересная штука, что поскольку вообще бездомные собаки достигают гораздо большей плотности поселения, чем любые дикие псовые, то есть никакой медновский писец не живет так плотно, как живет хорошая такая нетронутая популяция городских бездомных собак.
1: А вы не случайно ведь медновского писца, наверное, вспомнили, потому что они очень похожи на собак-попрошаек, да, по своему экологическому, что ли, да?
0: И не требует одомашнивания, что характерно.
1: Да.
0: Если где-то есть ресурс, почему
1: не воспользоваться? Да, ну, возможно, они самоодомашниваются. Возможно, мы в начале этого процесса.
0: Ну, про попрошаек мы еще скажем, это вообще очень интересное явление. А возвращаясь к истинно безнадзорным, дело в том, что поскольку плотность очень велика, бездомные собаки стараются, с одной стороны, максимально разойтись в каких-то экологических стратегиях, скажем так, живущие на одной и той же площади, для того, чтобы меньше друг другу мешать. В разное время добывать корм, разными способами добывать корм, вообще по-разному себя вести, чтобы стать максимально непохожими. Еще одна интересная штука, что у собак нет понятия стаи или семьи, вот аналогичной волчьей. Есть группировка, то есть те собаки, которых мы увидели вместе, пока еще не понимаем, что их связано. Есть группа, это те, кто вместе постоянно, у кого общая дневка, то есть место отдыха, да, и это явно звери, которые друг другу очень не случайны. Но группа может включать несколько взрослых животных, размножающихся, не размножающихся. Щенки могут появляться, могут не появляться, если это собаки стерилизованные. В общем, группу держит не размножение, но и таких прочнейших связей, как у волков в паре и в семье, как правило, конечно, нет. И в отличие от волков, где каждая семья имеет свой участок, на котором есть территория, Вот у собак такое невозможно в силу их огромной

0: плотности. Просто если сделать вот такие вот территории, куда никому нельзя, то каждая территория будет 3 квадратных метра. Плюс есть очень сильные собаки, есть домашние собаки, которым фикус препятствуешь. Про отношения с домашними – это тоже отдельная песня. Добавим к этому еще то, что понятие территории подразумевает и охрану от сородичей, и охрану от человека у некоторых животных. И размеры этого участка охраняемого могут разниться. Так вот, кроме каких-то рангов социальных ролей и так далее внутри каждой группы, есть очень интересные взаимоотношения между группами. Есть группы, которые в поселении рулят, есть группы, которые в поселении, наоборот, стараются не отвечивать. Есть определенный порядок уступания друг другу. Некоторые группы могут пройти через все поселение, в том числе попав на чужие дневки, то есть на святая святых. А есть группы, которые сами могут ходить, а на их дневки никому нельзя. То есть, на самом деле, получается такое вот очень сложное и интересное сообщество, где есть вот объединение нескольких особей в какие-то группы или группировки, есть надгрупповая структура всего поселения, где тоже все друг друга знают, и в зависимости от того, в какой ты группе, а может быть, от твоих личных качеств, потому что есть одиночные собаки в этих поселениях, которые прекрасно со всеми взаимодействуют и имеют какой-то статус, да, в этом поселении. Соответственно, между группами тоже есть определенное разделение ролей, что очень интересно. И вот как раз собаки вот этого вот типа истинно безнадзорные вносят вот в эту жизнь поселения, наверное, самый сильный вклад.
1: Андрей, хорошо, да, время, к сожалению, у нас очень мало, поэтому еще один важный ключевой вопрос мы, наверное, только успеем затронуть. Вот скажите мне, пожалуйста, вот эти самые собаки последней категории, да, вольные стрелки, которые не боятся людей, которые, тем не менее, значит, с ними охотно взаимодействуют, видимо, они же и попрошайничают, да, я так понимаю, эти собаки могут попрошайничать, могут сами там охотиться непонятно на кого. Насколько вот эти собаки, вот когда их пытаются люди забрать с улицы, насколько они могут адаптироваться хорошо к жилью в человеческой квартире, ну, в квартире, в обычной городской квартире. Понятно, что если их посадишь на цепи и там организуешь им будку, они сказать не могут, насколько им хорошо или плохо. Наверное, плохо.
0: Они не могут убежать.
1: Да, они могут убежать, да. А вот когда их пытаются забрать сначала в приют в какой-нибудь, а потом в городскую квартиру, вот как эти собаки могут адаптироваться?
0: Надо тогда немножечко сплясать от печки и сказать еще одну вещь, что для того, чтобы четко и без сомнений как-то ранжировать иногда спорную собаку, к кому она относится, к собакам сторожей или к истинно безнадзорным. Очень полезно посмотреть, как эти собаки появляются на свет, что они делают со своими щенками. Вот тут между этими двумя типами есть очень большая разница. Собаки сторожей практически всегда рожают щенков в доступе человека. Так, что человек имеет с самого начала доступ к детенышам. А истинно безнадзорные собаки щенков прячут. И даже если они там в полутора-двухмесячном возрасте этих щенков вывели, и щенки рядом с человеком растут, они в ранние периоды своего роста не видят развития, да, они не видят человека, они не контактируют с человеком.
1: Они не социализируются на человека.
0: Они не социализируются на человека, да. То есть если мы возьмем подсосного щенка собаки-пари, даже дикой собаки, скорее всего, он вырастет более или менее человекоориентированным и управляемым. Но если же это щенок, который уже провел первые несколько месяцев без контакта с человеком, его можно приручить. Но сделать его расслабленным и гармоничным в человеческом обществе чаще всего не получается.
1: Собака Маугли получается, да?
0: Да, да. То есть здесь капкан именно в том, что с одной стороны эти животные врожденно не заточены под то, чтобы управлять человеком. С другой стороны, надо вообще сказать, что стратегия попрошайничества, кстати, очень характерная для бездомных собак, не имеет ничего общего с попыткой к человеку завестись и стать домашним. То есть выпрашивание корма и даже следование за человеком, который несет еду, это вообще очень интересно. Это стратегия именно получения корма. Ничего больше.
1: Ну, как у медведя, который просит на трассе, да, там, в Камчатке еду выпрашивать.
0: То есть попытка осчастливить такую собаку забиранием с улицы примерно равносильно попытке осчастливить лису, которая там...
1: Или медведя.
0: И мы решили медведя, да. Еще раз, это не значит, что так нельзя. Бывают ситуации, собака терпит бедствие, и люди оказывают ей помощь, ну, просто потому, что они люди и хотят сделать по-доброму. Это все понятно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что этого делать не нужно. Просто в случае, когда мы вмешиваемся в судьбу таких собак, мы должны быть готовы очень серьезно, очень профессионально, без всяких розовых соплей, не ожидая какой-то бешеной легендарной благодарности, работать с очень трудным животным. И тогда все, конечно, получится.
1: Спасибо.
0: Беда в том, что часто люди к этому не готовы.
1: Не готовы и не знают, с какой стороны к этому подходить. Спасибо большое, Андрей. Да. Было очень интересно. К сожалению, время у нас ограничено. Тема, на самом деле, неисчерпаемая. Ну, поговорим, я надеюсь, как-нибудь еще раз об этом. Спасибо. Спасибо, дорогие радиослушатели. Это была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы говорили о проблеме бездомных собак, о том, как устроена популяция бездомных собак, с Андреем Тупикиным, человеком, который занимался профессионально этой темой несколько десятков лет. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: «О животных» с Иваном Затевахиным.

0: Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Из повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Владимира Бортко «Тарас Бульба», и у нас в гостях историк Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Опять замечательно выглядишь.
0: В 2009 году на экраны вышла экранизация одноименной повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Снял картину известный советский и российский режиссер Владимир Бортко. События фильма происходят в середине 16 века. Великое Польское королевство вступило в золотую пору расцвета своего могущества. Огнем и мечом польская шляхта покоряет украинскую землю, повсюду насаждая свои порядки. Земли захватывались вместе с людьми, вольных крестьян прикрепляли к земле. В низовья Днепра стекались все, кто не желал ходить в польских холопах. Очень скоро Запорожье стало центром казацкой вольницы и головной болью Великой империи. Вчерашние рабы, разбойники становились здесь хозяевами судьбы всего своего народа. Было у старого казака Бульбы два сына, гордость отца и запорожского казачества, младший Андрей и старший Остап. В боях под стенами Дубны не было их лучше. Но один предпочел выбрать себе другую судьбу – отречься от отца, брата и родины ради прекрасной польской панночки. Другой остался добрым казаком, но был схвачен поляками и публично казнен. Не осталось больше сыновей у старого Тараса. Осталось только одно желание – отомстить.
1: По поводу фильма сразу хочу сказать. Для меня, как для обывателя-зрителя, немножко странно выглядят сцены некоторые, которые сняты. Например, сцены, когда один из наших героев лезет на дерево и случайно видит там актрису полуголую, сначала полуголую, потом с обнаженной грудью, в нее влюбляется. Как он туда попал, непонятно. Они вроде в крепости находятся. А тут он... Сначала мы видим крепость недоступную, куда они не могли попасть. Потом мы видим актера, который по сюжету фильма, по непонятным причинам, как-то он попал в это, на это дерево, сразу страстно смотрит на эту актрису, как будто он изначально ее знал, был в нее влюблен, ее тут разыскал и хочет ее безумно. И там много таких странных моментов, которые я не понимаю совсем по режиссуре.
2: Это большие проблемы монтажа и, видимо, раскадровки, как я это вижу. То есть сначала сняли крепость, потом такие, ну, в крепости же может быть некое дерево, но в самом деле почему бы нет. А с дерева все-таки дальше видно, чем с просто земли со своих двоих. А значит, он мог посмотреть несколько дальше, а там голая тетя, почему нет? Ну вот крепость, вот голая тетя, так все время бывает.
1: Нет, слушай, ну даже в начале фильма не понятно, он ее ни разу не видел. Я про фильм именно говорю, не про саму...
2: Не про повесть.
1: Да. Не пропасть, он ее вообще не видел ни разу, и какого-то хрена, когда все спят, он залезает на дерево в поисках этой полуголой женщины и смотрит на нее с таким воодушевлением, как будто он в нее влюблен уже несколько лет.
2: Это условности некие. Понимаешь, это большой, даже не знаю, минус, можно это назвать. Ну, давай скажем так, да, на мой взгляд, это большой минус данного кинополотна, который обусловлен режиссерской манерой уважаемого Владимира Бортко, который создал очень серьезный фильм «Собачье сердце», используя ровно те же самые приемы, которые он использовал в фильме «Тарас Бульба» на примерно 100%. Первое, мы видим постоянно неподвижную камеру. То есть, что бы ни происходило, там какая-то сцена конного сражения, солдаты идут на прорыв, или актер Петренко лезет на дерево посмотреть голую тетю, или, я не знаю, пытают актера Вдовиченкова, все что угодно, такое впечатление, что по разнарядке в качестве оператора взяли слепо-глухонемого паралитика. То есть камеру прикрутили вот так просто анкерными болтами, чтобы она ни в коем случае ни вправо, ни влево не смотрела и не дергалась. И это отлично сработало в «Собачьем сердце», потому что «Собачье сердце» На 99% снято в помещении, причем в небольшом. То есть это чисто камерная история на несколько актеров, где в основном, ну, основной смысл в диалогах. Основной смысл. И тут как бы эта неподвижная камера, она плюс еще и на некий винтаж работает, потому что все-таки, как ты помнишь, может быть, «Собачье сердце», оно же все снято в таком черно-белом, с сепией, как будто это съемки вот тех самых 20-х годов 20 века. Первое. Второе. Владимир Бортко – это подстрочник. То есть нужно максимальное количество текста оригинала сохранить. Закадровым ли голосом? Вложенными ли в уста актеров репликами, диалогами, монологами? Это постоянный максимальный подстрочник. С «Собачьим сердцем» так сработало замечательно, потому что «Собачье сердце», как легко догадаться, это пьеса. То есть это готовый сценарий. Он запредельно легко кинематографизируется, потому что это сценарий. Он для этого сделан. Там все сделано, чтобы это легко было снимать. А, извините, «Тарас Бульба» — это не пьеса. Это сложная, многокомпонентная, многогранная повесть с огромным количеством экстерьера разнообразного, с огромным количеством ландшафтной съемки, с огромным количеством ландшафтных сцен, причем очень масштабных сцен. Там так нельзя. И пускать гоголевский подстрочник на фоне твоего видеоряда, нам, опять же, как мне кажется, это далеко не лучший способ передать все очарование Николая Васильевичевского текста. Потому что кино — это все-таки специальный язык выражения. И от того, что ты заставишь всех актеров перед тем, как они в последнем сражении будут погибать, говорить «За Русь святую не ослабела сила козацкая, умираю, но не сдаюсь». Ну, это настолько выглядит выспренне нелепо, что мне аж прям резануло. Этого в кино очень много, просто исключительно много. И мне кажется, конечно, это была не совсем верная манера передачи того, о чем пытался рассказать нам Гоголь.
1: Слушай, ну я с тобой полностью согласна. А в целом вообще фильм тебе как с точки зрения историчности и передачи исторических данных?
2: С одной стороны, когда много текста Гоголя, это беспроигрышный вариант, потому что Гоголя не испортить. То есть, если просто слушать Гоголя, а там этого Гоголя очень много, то многое делается гораздо лучше.
1: То есть, на классику не будешь замахиваться?
2: Ну, я очень люблю «Тараса Бульбу», это прекрасное произведение. Я, в принципе, фанат Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» я читал раз, наверное, 50 приблизительно. Очень хорошо. И «Тараса Бульбу», конечно, тоже много раз читал. Потрясающе сильное произведение. И вот тут-то, конечно, проблемы наступают с историчностью. Потому что Гоголь же прямо говорит, что это огнивом из груди народа, из груди народных бед вышибленный характер. Этот самый Тарас Бульба. Только в 16 веке такой человек мог родиться. То есть речь про начало 17 века. Явно совершенно. Но там и костюмы не соответствуют началу 17 века, и доспехи вообще никак не соответствуют началу 17 века. Я уж прошу прощения, там у них вся, ну или почти вся польская конница, это опять крылатые гусары в одинаковых доспехах. Причем видно, что это времена, ну как минимум, Яна Собесского. То есть это очень сильно вторая половина 17 века. Это штурм Ходина, битва под Веной, там 80-70-е годы 17 века. То есть это позднятина жуткая, она просто не попадает вообще никак, ни во что, что там может быть. Я уж молчу о том, что такое количество крылатых гусар — это нонсенс, их было всегда очень мало. И крылатые гусары, извините, это такая суперэлита польского войска. Мы об этом подробно говорили, когда обсуждали польскую трилогию, снятую по Сенкевичу, «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Валуевский». Ну вот гусар не может быть много. Гусар всегда был минимум в войске, потому что он чудовищно дорого стоит. Чудовищно дорого. А тут польский кавалерист с крылышками. Польский кавалерист опять с крылышками. Снова с крылышками. Господи, вы понимаете, что если бы там такое количество реально было крылатых гусар, ловить было бы просто нечего. Но они бы вас просто вытоптали всех. Потому что в конном строю лоб в лоб бодаться с крылатыми гусарами в это время даже примерно не мог вообще никто в Европе. кроме каких-то избранных элитных полков московского ли царства или каких-нибудь там немецких земель, неважно. Но опять же, то есть это лучшая тяжелая конница в Европе, а значит и в мире. И тут какие-то казаки, извините, с голыми жопами. В конном
1: да,
2: строю.
1: Мы видим, как они просто собрались и пошли воевать, и настолько круто это показано, то, что они как будто бы с детства этому учились.
2: Ну, казаки-то в самом деле этому с детства учились, тут никаких вопросов. Там проблема в том, что крылатые гусары-то учились тоже этому с детства, но они были гораздо лучше оснащены, у них были гораздо лучше кони, у них было очень хорошее вооружение, как защитное, так и наступательное. И отличная строевая выучка. Они поэтому в прямом бою этих вот казаков, которые вот с голой пяткой на шашку лезут, это просто вот все это просто было бы превращено в фарш. С гарантией 100%. То есть сопротивляться крылатым гусарам ударом в лоб в конном строю, да вот еще вот так вот, будучи одетыми, то есть никак. Это гарантия, это самоубийство. Это, в общем, это просто самоубийство. И казаки, так что характерно, никогда, ни в коем случае не делали, оказавшись перед лицом таких чудовищных врагов, как крылатые гусары. То есть от них нужно было убегать, вести дистанционный бой, если мы говорим про конный строй, конечно. То есть стрелять в них издалека, чтобы они устали, измотались и перестали тебя преследовать. Нанести им какие-то потери, попробовать. Но ни в коем случае не пытаться столкнуться лоб в лоб. Потому что крылатые гусары, ну вообще вот, тяжелая гусария, например, ну, если уж мы про вторую половину 17 века, в битве при Полонке, там наш князь Иван Андреевич Хованский сражался доблестно против поляков, одна гусарская хоругвь, спрятанная в лесу и выставленная на поле боя в нужное время, в нужном месте, неожиданно, там, где русская конница, заметьте, не раздетые догола казаки, а русские рейтары в кирасах, в шлемах, с пистолетами. Это не просто так, это высоко обученные профессионалы. При том, что их было больше, чем гусар, раз в 5, как минимум, а то и во все 7. То есть там было заметно за 2000 человек наших, а то может даже и больше, наших рейтар, а гусар была одна хоругвь, человек 300-400. Две атаки, ровно две атаки, и вся русская конница вытоптана и рассеяна. Вообще, несмотря на то, что наших было очень сильно больше. Потому что нашу конницу смогли подставить под прямой удар гусаров, там, где невозможно разбежаться и разъехаться, никак. То есть приходилось их грудь в грудь встречать. И вот я говорю, ровно две атаки, сражение выиграно. Вот что такое крылатые гусары. То есть это суперэлита, это козырь, непокрываемый практически в то время. Как воевали казаки против гусар? Самое главное, они сразу же применяли против них свою огнестрельную пехоту, у которых вообще-то была хорошая огнестрельная пехота, ее было много, и вот это была основная ударная сила казаков, отнюдь не конница. Это мы привыкли видеть донского казака 19 века с шашкой на добром коне. Это Тихий Дон, Шолохов и все такое. Это заблуждение огромное. Казаки в основном воевали пешком. В основном. Их основная часть войска была пешая. И они, как положено, рубили засеку, ставили вазы в круг и стреляли из укрепления по всем этим гусарам и всем остальным при помощи пушек, самопалов, гарматов и прочих мультуков. Вот. А никак не вот то, что показано. Казачья конница, это или средняя, или легкая конница, которая просто убегала по степи, благо там убегать можно бесконечно, от тяжело вооруженных на европейский манер снаряженных всадников. Причем, заметьте, мы же сейчас говорим о теоретическом построении. Ну, то есть, если мы предполагаем, что где-то Тарас Бульба, исходя из авторского текста, родился где-то в 16 веке, и ему, ну, так крепко, ну, 50 плюс около того, что у него два взрослых сына. Ну, значит, это какие-то 30-е годы 17 века, скорее всего. Когда в самом деле было очень много казачьих восстаний против польско-литовского владычества. Они начались, конечно, не в 30-е годы, сильно раньше, но там было их развитие и продолжение.
1: По поводу польско-литовского владычества, смотри, отношения и России с Польшей, и Украины с Польшей, и вообще история Польши очень сложные.
2: Да. Сложные, запутанные отношения.
1: Да. С какого момента эти сложные отношения вообще начались? Потому что я в какой-то момент изучала историю Польши 20 века подробно. Мне правда ее стало жалко, потому что у них постоянно какие-то происходили сложные события исторические. Вот. И они всегда такие были или начались с какого-то определенного момента?
2: У нас с поляками в самом деле сложные запутанные отношения, начиная с 14 века. А первыми в эти сложные запутанные отношения вступили наши земли на юго-востоке Руси. Это Галич и Волынь. Еще в 13 веке Данил Романович Галицкий, наш великий князь, современник Александра Ярославича Невского, его оппонент, союзник, в общем, по-всякому, он сделал ставку на западное направление политики. И начали галицко-волынские князья постоянно жениться, выдавать замуж своих сыновей, дочерей, женить и прочее-прочее за польских, венгерских, молдаванских, румынских владетелей на запад туда. То есть не к нам на Русь сюда, а на запад туда, потому что на Руси были проблемы с чем? С монголами, правильно? Если Александр Невский сделал ставку на дружбу с монголами, и, по крайней мере, как минимум, дружеский нейтралитет, то галицко-волынские западные князья попытались сопротивляться. Ничего не получилось. Вообще. Совсем. Но получилось очень большое количество знатных людей и самой верхушки той юго-восточной аристократии Рюриковичей, которые были теснейшим образом династически переплетены с западной знатью. Ну, западные относительно, конечно, Галичи и Волыни. И вот раз, и прерывается линия наследования Романовичей, то есть та самая династия, та часть династии Рюриковичей, юго-восточная, которой принадлежал князь Даниил Романович Галицкий, от его отца Романа Галицкого. Династия Романовичей прерывается, и оказывается, что поляки претендуют на Волынь-Галич. А и одновременно на них же претендует Великое княжество Литовское. И начинается долгая, очень сложная возня это еще в середине 14 века, между поляками и литовцами за Галич. Поделили в итоге Галицко-Волынское княжество. Одна часть ушла Польша, другая Литве. С другой стороны, Литва, а ведь если мы говорим про 17 век, так это уже сколько лет прошло после Люблинской унии 1569 года, это единое королевство. Да, конфедерация, личная уния под польским королем, который является одновременно королем польским и великим князем литовским и русским заодно. А Литва у нас в запутанных отношениях тоже с 13 века и с 14 века тем паче. Потому что литовцы постоянно претендовали на земли Рюриковичей. Потому что, опять же, они были очень глубоко породнены с ними и считали, что это их тоже наследственные земли. Ну, опять же, кто породнены? Верхушка. Князья, которые там от князя еще Миндовга происходят, но самое главное, это с Гедиминовичей началось уже. И у нас с ними постоянный конфликт, начиная с 14 века, то есть мы с литовцами, князь Ольгерд Великий, потом князь Витовт, они постоянно создают угрозу Москве, постоянно. И у нас прямо фронтир проходит широченный, то есть княжества небольшие промежуточные, которые то за Москву, то за Литву. Ну и так мы часто сложно понять, но где-то в то время граница с Литвой, ну не с Литвой, а со спорными землями, проходила около города Димитрова приблизительно. Ну где Димитров-то от Москвы, представляешь сколько, тут вообще ехать пешком дойти можно за, там, за пару дней. А это, между прочим, уже была угрожаемая территория. То есть Димитровское княжество, от нее дальше шли спорные земли, которые непонятно за кого будут и где находятся литовцы сейчас. Вот с 14 века у нас постоянно с Ольгердом, потом с Витовтом происходит война. Они у нас захватывают Смоленск, отнимают Смоленск. Потом в Смоленске было восстание, он ненадолго вернулся. И потом до 1514 года Смоленск в руках у литовцев. И вот в конце 14 века литовцы с поляками формируют первую унию, Кревскую унию, где соединяются, да, даже не в конфедерацию, в очень рыхлое такое объединение, но то же самое, под властью польского короля. И потом напуганные, очень сильно напуганные во время Ливонской войны Иваном Грозным, когда Иван Грозный последовательно разгромил войска Ливонского ордена полностью, то есть вся Ливония должна была отойти к Москве. Там была такая спецоперация прекрасная, Ну, то есть сопротивляться Ивану Грозному там просто было некому. Он в одну калитку вытоптал земли ливонских рыцарей и уже готовился забрать их себе полностью. Туда включились литовцы. Ну, потому что им тоже хотелось забрать земли ливонских рыцарей себе. Ну, так Иван Грозный литовцев вслед за этим раздолбал, отнял Полоцк. И, в общем-то, уже были идеи окончательного силового замирения Литвы. Ну и тогда напуганный, это 1563 год, отнимают Полоцк, 1569 год, все, заключается польско-литовская Люблинская уния. И мы автоматически оказываемся втянуты в войну еще и с поляками тут же. И вот этого, конечно, Иван Грозный уже не вывез. То есть войны одновременно против Ливонии, Литвы и Польши, ну как? Учитывая еще постоянные проблемы с Крымским ханством, четыре фронта, по сути дела, было, Ливонскую войну проиграли, ничего вообще не приобретя. И с тех пор у нас никогда не было спокойных отношений с Великим княжеством Литовским и Королевством Польским, с Речью Посполитой, ведможа да можа, от Балтики до Черного моря. Потому что они претендовали по-прежнему, только уже как слитная единая сила, это доминанта в Восточной Европе вообще-то, которая была заметно сильнее, чем Русь, в смысле человеческого потенциала, экономики, просто тупо богатства и количества населения, они были больше, сильнее и богаче. Конечно, не принципиально, но серьезная угроза. И они постоянно претендовали на часть земель, там, наподобие Смоленска, Полоцка, и еще бы чего-нибудь забрать тоже. Ну, а мы, наоборот, сопротивлялись. Нам тоже хотелось что-нибудь забрать себе со страшной силой. И тут у нас раз и смутное время. В Перу извергается вулкан Вайна Путина, и тут добрался. Наступает вулканическая зима на всем северном полушарии, там и не только. Несколько неурожайных лет Бориса Годунова начинают щемить, появляется самозванец, откуда ни возьмись. Такой задал им танец, что умер царь Борис. И на Бориса место, взобравшись сей нахал, от радости с невестой ногами заболтал. А дальше важно в этом стихотворении Алексея Константиновича Толстого, которое называется «История государства российского от Гостомысла до Тимашева», про самозванца. «Хоть был он парень бравый и даже не дурак, но под его державой стал бунтовать поляк. А то нам не по сердцу, и вот однажды в ночь мы задали им перцу и всех прогнали прочь». Ну а дальше вернулись поляки, казаков привели. Пошел сумбуры, драки, поляки и казаки, казаки и поляки. Нас паки бьют и паки, мы ж без царя как раки, горюем на мели. Прямые были страсти, порядку ж не на грош. Известно, что без власти далеко не уйдешь. Ну и так далее. То есть это смутное время, где польско-литовское государство приняло самое горячее участие, чтобы у восточного соседа, то есть у России, все закончилось максимально плохо. Были проекты, что у нас будет вообще-то в Москве сидеть польский королевич Владислав. К этому прям очень многое шло. Но этот проект, в первую очередь блокированный поляками, не прошел. Поляки не захотели своего короля в Москве, потому что им одной Литвы хватало в качестве унии. Ну, вот так вот. Большая проблема. А вот разгромить и максимальное количество земель отжать, да, хотелось. И более того, смогли, потому что смутное время, конечно, мы из него вышли. Прямые были страсти, порядка ж не на грош. Известно, что без власти далеко не уйдешь. Чтоб трон поправить царский и вновь царя избрать, тут Минин и Пожарский скорее собрали рать. И выгнала их сила поляков снова вон. Земля же Михаила взвела на русский трон. Свершилось это летом, а был ли уговор? История об этом молчит до этих пор. Ну, имеется в виду тот самый Земский собор, когда сын патриарха Филарета в миру Федора Михаила Федоровича Романов стал царем. Вот, все у нас все поправилось. Мы огромные земли на севере вынуждены были отдать шведам, многое уступить полякам, но мы выжили. И как государство сохранились. Ну, а при Михаиле, вот прямо мы входим во время, где мог бы теоретически участвовать Тарас Бульба. Хронологически. У нас что происходит? 1632 год, начинается Смоленская война. За возвращение Смоленска, которое мы утратили в ходе смутного времени, обратно себе. И мы эту Смоленскую войну проигрываем, что ужасно. Потратив огромные деньги, мы Смоленск взять не смогли. И более того, очень серьезные потери понесли во время оперирования на театре военных действий вокруг Смоленска. А вот в это время, одновременно же, там, в Сичи, на территории той самой нашей юго-западной Украины, ну, Украина, как переводится, окраина, У нас была Брянская Украина, Псковская Украина, Сибирская Украина и вот та Украина, которая теперь под этим названием как страна имеет место. Вот там у нас были казаки. Казаки были далеко не только там, например, на Дону знаменитые казаки имели место быть вполне себе. Примерно с того же времени, с конца 15 века они фиксируются. Ну и там, в диком поле, где когда-то господствовали татары, там тоже жили специальные люди. Что такое казак? Это тюркское слово, которое обозначает вольный. То есть это человек, который не платит налогов в первую очередь. Туда, на Днепр, за пороги Днепра бежали люди. От чего они бежали? Они бежали от поборов, которыми их облагали, с одной стороны, российские власти, потому что мы тут как бы налоги собираем, а это никому не нравится. С другой стороны, польско-литовские власти, например, туда бежали крестьяне крепостные, потому что у поляков в Речи Посполитой было просто зверское крепостное право, нам с нашим зверским крепостным правом в это время было до них очень сильно далеко. То есть там положение русского крестьянина, в первую очередь русского крестьянина, вот на тех землях Рюриковичей, старых землях, которые оказались в составе Литвы и Польши, им жилось очень несладко, потому что, во-первых, они крестьяне, их в принципе обдирать надо. Ну, так положено. Это феодализм, правильно? Феодализм, счастье, помолись. А во-вторых, они православные.
1: То есть они еще... них когда крепостное право отменили?
2: У них крепостное право отменили, когда они уже находились в составе Российской империи. Короче говоря, бежали куда? Почему вниз Днепра, в низовские земли? Потому что за порогами их сложно достать. Они сейчас отсутствуют, потому что там наши советские плотины все эти пороги затопили. А тогда это было очень серьезное препятствие, где корабли приходилось перетаскивать волоком. И поэтому от воздействия, регулярного воздействия властей, эти люди были во многом ограничены. И они там жили своим умом. Занимались сельским хозяйством, там замечательная земля. И самое главное, что все доставалось им. Ни с кем не нужно было делиться. Они все то, что вырастили, оставляли себе.
1: Сейчас ты мне об этом сказал. То есть, получается, власти никак до них не могли добраться.
2: Да, это
1: и брать...
2: дикое поле. Дикое поле, потому что там постоянная угроза. Там татары кочуют, там из Крыма нагайцы кочуют. Из Крыма может какая-нибудь орда выйти. Это спорные земли, которые не принадлежат никому. И власти, конечно, хотели бы как-то их прибрать к рукам. Да никак, до поры до времени, конечно, это важно. Я говорю о становлении казачества в 15-16, в конце 15-16 веках. Ловили рыбу. Днепр поставлял в то время бесконечных благородных осетровых вместе с их икрой, которая стоит то почти на вес серебра, и бобров ловили. Вот то, чем они занимались, и да, жили очень беспокойно, потому что, как я говорю, налогов на себя никто не берет, но тебя в любой момент могут зарезать. И там, как на ковбойском фронтире, прославленном вестернами, был такой наш истерн бесконечный. Когда вот эти вот боброловые и икроеды были вынуждены самоорганизовываться, чтобы просто себя защитить. Поэтому они делали то, что мы сейчас хорошо знаем, под именем сечь, то есть засека. От слова сечь, ну сечь, рубить, то есть. Засека, то есть частоколы, крепостцы, в которых они жили кошами, то есть обществами, товариществами. Где они выбирали демократически, при помощи института военной демократии, главу, который будет просто руководить данным контингентом людей. Ну, чтобы было к кому обратиться с какой-то обидой, какие-то проблемы решить. Ну, какая-то власть нужна, правильно? Называли их просто кошевые атаманы. То есть атаман коша. Вот так сложилось. Это такая... протогосударственная полуреспублика, но по факту это просто военная демократия какая-то на уровне самоорганизации, очень похожая, кстати, предельно похожа на то, что примерно в то же время сложилось на Карибах у пиратов. Очень похоже, такие сухопутные пираты были. Их делалось все больше, и они прям заселили очень серьезную территорию, а тут-то уже, понимаете, уже не просто так. Это мы сейчас подходим к концу 16 века, уже и Польша совсем другая, и Польша уже в одной унии с Литвой, это мощное государство, которое начинает прибирать земли той самой Украины себе. И они оказываются в постоянном контакте с этими самыми казаками, и тут встает вопрос, то есть казаки, ну, в своем уме воевать с этой громадой, да никогда. потому что они оказываются в крайне двусмысленном положении. Они находятся, да, вроде как на полуничейной земле, но с одной стороны Турция, это вообще-то тоже, если что, враг смертельный. С другой стороны, огромная Речь Посполитая, тоже не подарок, если с ними бодаться по-серьезному. И что делать? И казаки начинают постепенно интегрироваться в, пытаться интегрироваться в систему польско-литовских отношений. Как люди, несомненно, способные к воинскому ремеслу, потому что они этим воинским ремеслом тупо живут, они от него зависят. То есть казак – это военный человек. Кроме казаков, тут нужно подчеркнуть, жили там не только казаки. И казаки бывали очень сильно разные. В смысле социального статуса, организации, они дистанцировались друг от друга иногда очень сильно. И основная масса населения были просто крестьяне, которые поселились на той самой Украине, потому что там хорошая земля.
1: То есть, сейчас я замечу, это в фильме точно не показано, о чем ты сейчас говоришь.
2: Это не могло быть, это и у Гоголя не показано. Это сказано буквально двумя мазками, что вот только там в 16 веке мог такой характер родиться, когда такие испытания чудовищные выпали. Ну, правда, испытания чудовищные, потому что поляки, с одной стороны, казаки заинтересованы в каком-то сильном соседе, на которого можно, если что, опереться. Например, против турок. Кстати, многие казаки смотрели в сторону Турции, может быть, на Турцию опереться. Но там все-таки мусульмане, а казаки по преимуществу были православные. Кстати, из Турции были настоящие турецкие казаки, которые жили там же, в тех же землях и оставались мусульманами. Когда мы говорим, что они все православные, нет, не все, подавляющее большинство. Конечно, они были православные. В подавляющем большинстве. Ну и что? И ну, христиане к христианам, значит. То есть куда? В сторону Речи Посполитой. Причем...
1: Сейчас, смотри, извини, а примерно какое количество было мусульман-казаков?
2: Невозможно сказать. И они же перепись
1: проводили. Потому что это настолько это редкая вообще история. Я даже про такое не слышал.
2: Она не афишируется практически, потому что их было в самом деле немного. Но были. Более того, там была масса турков, которые принимали крещение. И там у них фамилия типа там Турчак, Турчин. Было нормальное совершенно явление, абсолютно нормальное, потому что что такое казак? Это русские, скажем так, предки современных украинцев, белорусов, греки, евреи, турки. Все там перемешалось буквально. Даже с Кавказа бежали туда иногда. То есть там просто черкасы были. Черкесы, точнее, правильно сказать. Черкесы, вот там они были по факту, жили все вместе. Да, так вот, нужно было на кого-то опереться. И они стали опираться на Польшу, потому что тоже христиане, тем более на какую Польшу? Не на Польшу, в первую очередь. А на земли православных магнатов в составе Речи Посполитой, вишневецких и острожских, которые непосредственно граничили с местами, где проживают казаки. Они же православные, да, это польские магнаты, одни из богатейших людей вообще Речи Посполитой. Но они православные, потому что они вообще-то с Руси, это русские князья. Что острожские, что вишневецкие. И вот раз, и, по-моему, если не ошибаюсь, в 70-е годы 16 века на службу в Польшу принимают первые 300 казаков, которых записывают в реестр, то есть в войско, которым платят регулярно жалование. И начинает казачество делиться на просто казачество и реестровое казачество. То есть реестровое казачество – это те, кто находился на действительной службе в Речи Посполитой. И поляки этим решили массу проблем. Во-первых, у них сразу появился очень большой боеспособный контингент людей, которых специально учить не надо, ты их просто нанимаешь на службу, и все, они есть здесь. Первое. Второй плюс. Если вдруг на вас набросится Крымская Орда или турки, они вынуждены будут идти через низовские земли, где живут казаки, и сначала придется драться с казаками. Казаки турок победить не смогут, но они гарантированно задержат продвижение турок настолько, что ты успеешь мобилизовать собственную армию. Это два плюса, гигантских плюса. И третий минус, связанный со всем этим. Потому что, как только ты одних казаков признаешь реестровыми, то другие, не реестровые, оказываются вне закона. Это просто бандиты. Вооруженные бандиты, которые живут почему-то на твоей земле, ходят саблями и пистолетами. Еще какую-то военную организацию имеют, и казаки разом превратились в ОПГ. И это ОПГ, которое вообще-то никаким ОПГ-то не было, ну, относительно поляков, это была ну, просто какая-то такая военная демократия. Они стали обращаться с вопросами, возьмите и нас тоже в реестр. А поляки всех в реестр взять не могут, у них денег столько нету. Это очень дорого. Да, конечно, реестровое казачье войско очень сильно увеличилось. Ну, там сколько там было? Ну, 5 тысяч человек, примерно где-то так. А казаков-то, ну, гораздо больше, правильно? И вот все остальные, они как бы вне закона оказываются, аутло. А значит, внимание, чисто логически, с ними можно делать все, что угодно. Вообще. Отнимать у них земли, порабощать, сгонять там в рабство, продавать все, что хочешь. Они, у них даже социального статуса, правового статуса нет вообще. То есть ты что есть, что тебя нет, ты вот какая-то тень бледная здесь существуешь. Это во-первых, а во-вторых, даже реестровый казак не имел полного шляхетского достоинства. При том, что сами-то казаки давным-давно к тому времени поделились на более-менее состоятельных, которые именно что живут саблей и пистолетом. И тут раз они оказываются на воинской службе в Речи Посполитой, то есть они на уровне шляхты, то есть дворян. Но нет, им говорят, извините, вы казаки. Да, вы воинское сословие, но вы не дворяне, у вас не будет дворянских прав. И основная масса казаков, конечно, кроме знати казачьей, она оказывается без дворянских прав, но со всеми дворянскими обязанностями, то есть им воевать надо постоянно. Но плюшек, выгоды, они с этого получают меньше, чем дворяне, то есть их считают за второй сорт.
1: Получается, даже знатное сословие среди казачества не могло получить дворянское сословие?
2: Или... Не могло получить дворянского достоинства в составе Речи Посполитой. Заметьте, кроме там, ну, самой высшей прослойки. Те там более-менее вровень стояли. Ну, просто в силу того, что очень много денег. Там как-то все было полегче. Но даже очень серьезные люди, ну, там, например, как Богдан Хмельницкий, тот же самый, они не могли получить равных со шляхты прав. Вот той самой золотой вольности. И дальше проблемы. Почему? Потому что Речь Посполитая – это предельно рыхлое государство с очень слабой центральной властью. А значит, каждая сволочь на местах, каждый магнат, олигарх, имеет почти королевскую власть на данной территории, на которую он претендует. То есть куда он может просто рукой дотянуться. И вот до казаков-то они дотягивались замечательно. До Украины вообще. И до казачьих земель, и целиком до украинных земель. Где беспощадно эксплуатировали местное население, но казаки вынуждены были во всем этом еще как воинское сословие участвовать. И, конечно, они были всегда недовольны. У них были постоянные проблемы из-за этого с поляками. И были регулярные восстания. А вот восстания очень часто начинались именно на Сечи Запорожской знаменитой. Там, за Днепровскими порогами, на острове Хортица, еще в конце 16 века знаменитый Дмитрий Вишневецкий организовал первую сечь. Ну, то есть не те вот сечи, о которых я говорил, вот просто те вот укрепления, которые каждый условный там какой-то местный атаман сам себе строил вокруг себя, а именно централизованную сечь Дмитрий Вишневецкий, этот магнат великий польский, собрав казаков, которым он просто платил из своих бездонных карманов, поставил там замок деревянный, древоземляной, откуда можно было очень удобно, если что, ходить в набеги на турок, на Крым, куда хочешь. Кстати, турки обиделись, скоро пришли, городок этот взяли
1: штурмом
2: и сожгли его к чертовой матери, первая сечь быстро исчезла. Но сама идея, даже уже после смерти Дмитрия Вишневецкого, он нехорошо, он закончил свою жизнь, она никуда не делась. И идея централизованного всеказачьего войска, она осталась. И вдруг у казаков появился еще один признак государственности. То есть, конечно, это еще никакое не государство, но это, несомненно, один из признаков нарождающегося государства. Это собственное войско, то есть Запорожская сечь. Куда уезжали молодые, старые, неважно, люди, именно для прохождения условно-воинской службы. Ну, опять же, какой в условиях военной демократии? Вот они собрались, подумали, потом, браты, казаки... Пойдем на Крым, погуляем, саблей поиграем. Ну, пошли, ограбили крымчаков. И обратно к себе. А Крым в это время вассал Османской империи. К полякам поступает вопрос по дипломатической почте. Это скажите, в каком смысле сейчас с вашей территории к нам в Крым был набег? Вы, может, так войну пытаетесь объявить или намекаете на что-то? Ну, поляки тут же извиняются, приходят на эту самую сечь и говорят, ну, вы больные, что ли? У нас этого в планах не было. Они говорят, ай, ладно, у тебя в планах не было, а у нас было. Нам же нужно это, грабить, с чего мы жить-то будем? Вы нам не платите, а мы сами себе заплатим. Это, кстати говоря, провоцировало регулярно большие столкновения с турецкой стороной. Да. Ну и вот целая серия восстаний, которые поднимали казаки, очень недовольны тем, что происходит со стороны поляков. Причем очень часто туда в эти восстания включались не только казаки, а польская шляхта, мелкая, которая была недовольна, опять же, существующими порядками, потому что мелкая шляхта жилась не шибко жирно. Это вам не магнаты. Ну, там, Северин Наливайко, например, знаменитый казачий атаман. Ну, и в конце концов, это вот 1637 год, восстание Павлюка, которое, как считается, Гоголем было взято за некий исторический прообраз, куда он поместил вымышленного Тараса Бульбу, некоего казачьего полковника, который вот потерял жену, которого убили поляки во время подавления очередного восстания или просто в ходе карательного рейда. Из фильма не очень ясно, как там вообще оказались поляки, и что они всех зарезали. Собственно, с чего? Ну, там, видимо, был карательный рейд, чтобы привести к покорности данной казачьей территории. И он начинает мстить за убитую жену.
1: По поводу мести у меня тоже возник такой вопрос, более философский. Ясное дело, что все проходят Тараса Бульбу, Гоголя в школе и так далее. Но сейчас, когда я готовилась, я пересматривала этот фильм, и меня, не знаю, еще исходя из нынешних событий, меня настолько поразило, что хорошо, поляки зарезали его жену. Но нация-то не виновата в том, что его жену зарезали. Зарезал конкретный человек. Мне кажется, в наше время разделение на национальности – это какая-то безумная дикость.
2: Я с тобой совершенно согласен, что в нашем, уже в 21 веке делиться на национальности давно поздно. Это неправильно, делиться нужно на классы.
1: Но со своими классовыми интересами. Но до сих пор делится но на там национальности.
2: А там не вопрос национальности стоял ни в коем случае. Это вопрос сословности тогда стоял, потому что когда Тарас Бульба или какой-то иной
1: литературный герой... А почему сословности? Там про национальности
2: внимание,
1: тоже
2: внимание, говорят. Говорит Германия. Они говорят не просто про поляков, они говорят про польскую шляхту, потому что польский крестьянин казаку был не враг вообще. Они говорят конкретно про военное сословие, которое угнетает этих самых казаков. Вот если ты принадлежишь к военному сословию, вот сословие целиком, оно виновато. С бабами, детьми, стариками, неважно. Потому что вы все одинаковые, потому что вы нас все угнетаете. Скопом вы коллективный феодал. И вообще в чем-то они были правы, потому что почему эти все ужасные эксцессы, которые, кстати, Гоголь честно описывает, когда там Тарас Бульба гуляет, по Речи Посполитой, убивая женщин, детей, ну не он лично, а он и его друзья. Потому что если не убить детей, они вырастут и отомстят. Детей убивать нужно в первую очередь.
1: Классный подход.
2: Это страшная правда вот этой вот старой родоплеменной организации, которую на новом уровне воспроизводили самоорганизующиеся казачьи группы. Дети будут мстить. Причем, когда? Очень скоро. Вот ему сейчас 12, так, а через 4 года ему будет 16, да готовый военный. Он запомнит, отомстит. А вот если его сейчас зарезать, то все, не отомстит. Откуда, конечно, происходил вот настоящий кошмар. Если мы имеем в виду реалии карательных походов поляков и восстания казаков, когда они доходили до недружественных земель. Это была правда жизни той, в общем, кошмарненькой эпохи, прямо скажем. Тем более на Украине, где было очень сильно неспокойно. И украинцы постоянно пытались, украинские, запорожские казаки в первую очередь, постоянно, имея в виду врагом уже Речь Посполитую, опереться еще на кого-нибудь. И снова смотрели в сторону турок, но турки, опять же, мусульмане, это как-то не очень здорово, вряд ли получится сохранить собственное «я» в Турции. Им придется все мусульманство принимать, ислам, ну или жить на, опять же, правах второго сорта, что уже не здорово. Они уже в Польше на правах второго сорта живут. Зачем идти куда-то еще, чтобы опять быть вторым сортом? Такие же России рядом. А Россия вся православная. Надо опереться на Россию в обязательном порядке. И с 30-х годов 17 века казаки начинают слать русскому царю письма с просьбой принять их в состав России. Под руку царя. На том или ином основании, но мы не можем. Вот восстание Павлюка, например, тоже закончилось, ну как, Одним из его элементов было то, что подали русскому царю универсал с прошением принять под свою высокую руку. А у нас только что закончилась Смоленская война, 1634 год, окончание войны. Ну, там, условно, через 3 года мы еще оправиться вообще никак не успели. Если мы сейчас признаем самопровозглашенную казачью республику, это сразу означает, что мы вступаем в войну с Речью Посполитой еще раз, а мы только что были биты. И поэтому ни признание казаков, кстати, на Донбассе они тоже проживали в том числе, ни признание казачьей республики, не принятие их в свой состав было невозможно без проведения спецоперации. На что смог решиться только Алексей Михайлович. Очень сильно позже вместе с Богданом Зиновьевым Хмельницким. Очень сильно позже вместе с Богданом Зиновьевым Хмельницким. На появление.

0: Несколько фактов о фильме. Фильм Владимира Бортко стал первой отечественной экранизацией знаменитой повести Николая Гоголя. На Западе Тараса Бульбу до этого экранизировали в Германии, Америке и Франции. В фильм не вошли неполиткорректные по современным меркам высказывания, которых в повести Гоголя было достаточно. Почти все съемки проходили на территории Украины. Начали работу на острове Хортица, где находится историко-культурный комплекс «Запорожская сечь». Недалеко от комплекса достроили казацкие хаты. Мастерам из поселка Кушугум заказали постройку двух кораблей «Чаек», а костюмы одолжили у польских постановщиков фильма «Огнем и мечом». Хату Тараса Бульбы снимали отдельно. Для этого построили декорацию на московской киностудии. Продолжились съемки в Каменце-Подольском, в известном по советским приключенческим фильмам «Хотинском замке», а также в Киеве и в Крыму, где у съемочной группы возник конфликт с представительством крымских татар. В Бахчисарайском ханском дворце планировали снять сцену воспоминаний Тараса Бульбы о турецком плене. Но режиссеру заявили, что произведение Гоголя оскорбляет крымских татар, и работать они не позволят. Меджлис поддержали приглашенные к спору муфтий Крыма и глава администрации района. Бортко ничего не оставалось, как свернуть аппаратуру и искать новое место. Вокруг Тараса Бульбы было много политических споров, но в прокате он прошел очень успешно. С 2014 года Тарас Бульба Владимира Бортко запрещен к показу на территории Украины.
1: Слушай, ну по поводу Польши, это очень интересно, потому что я, когда изучала ее историю, я думала, что Россия всегда насильно ее как-то захватывала, а ты сейчас рассказываешь то, что они сами просились войти в состав России.
2: Казаки просились очень сильно. Ну там, правда, опять же, казаки, это же для России была проблема. Их же не хотели, очень долго не хотели принимать в состав России. Не только потому, что это означает сразу войну с Польшей, но еще и потому, что это опять же, что это? Это военная демократия. Наши правители просто даже не очень понимали, а казаки это как что? Но у них есть гетман, которого они выбрали на общевойсковом кругу. То есть самый главный их начальник. У него там есть кошевые атаманы, куриные атаманы, вот все пониже. Ну, понятно, вот если, условно говоря, у них, ну там хорошо, это не царь, конечно, ни в коем случае. Ну хорошо, великий князь казацкий. У него есть подчиненные, мы договариваемся с великим князем казацким, он приказывает подчиненным, они приказывают своим подчиненным, и вот мы в союзе. Ну или они, как вассалы, присоединяются к нам. Короче, какое-то действие происходит политическое. Но кто такой гетман? Его сегодня избрали, а завтра переизбрали другого. И это получается, все договоры, которые вы заключали, уже недействительны, ну, потому что этот гетман ничего не подписывал. Он в любую секунду скажет, знаете, а я буду с поляками дружить, мне больше нравится так. А третий скажет, а я вообще сам по себе буду гореть, и все огнем, и все, значит, и русские, и поляки, и мы тут сами по себе будем. Как, в конце концов, случилось уже при сыне Богдана Хмельницкого Юрии. Когда казаки раз и отложились от нас, наплевав на соглашение в Переславле.
1: А смотря, если возвращаясь к фильму, те сцены, которые показаны про восстание, сцены с битвами, насколько они достоверно показаны?
2: Очень, очень плохо. Видно, что что-то пытались сделать. Там тебе и польских жолнеров, то есть солдат, попытались изобразить. Там они и с пиками ходят, и с мушкетами ходят. И попытались изобразить, вот тут опять же крылатых гусар, которых в 30-е годы 17 века просто не существовало в таком виде вообще. Гусария уже была, а вот такой еще не было. Какие-то артиллерийские сцены попытались сделать, но это очень сильно слабо, очень нехорошо. То есть вот мне сразу просто вот острым ножом меня резанула сцена, например, когда Тарас Бульба прорывается через строй поляков и убегает в степь. На конях они там прям скачут, через строй пехоты прорубаются и ускакивают. Вы уверены, что это так снимать надо вообще-то? Потому что, во-первых, привинченная к полу камера, которая не двигается никуда, и там просто кто-то тут скачет. Во-вторых, вот конный клин прошел.

0: прошибает стену пехоты, допустим, это возможно, хотя я в это слабо верю. Ну, допустим, прошибают казаки стену пехоты, ну, как это происходит? Я просто вижу, едут конные каскадеры, перед ними разбегаются на заранее оговоренную ширину пешая массовка, и казаки делают вот так вот саблями, а пехота делает вот так вот копьями. Они даже не пытаются изобразить сражение вообще, то есть такое впечатление, что режиссеру пофигу, видимо, на это. То есть там даже не то, чтобы я понимаю, там на каком-нибудь третьем, четвертом, пятом плане, там массовка филонит, так всегда бывает, да и пофигу, в принципе, потому что их не видно на камере. Но тут камера сверху смотрит, и там нету ни первого, ни третьего плана, они все видны. И даже первому плану пофигу, там никто не пытается изобразить даже подобие боевого столкновения. Это настолько плохо, настолько наплевательски к профессиональному своему... функционалу, что я даже не понимаю, это точно Бортко снимал, ну правда.
1: Нет, слушай, я с тобой правда согласна по поводу даже с технической стороны съемки, потому что, допустим, когда стоит массовка, большое количество людей, они собираются на войну, видно, как идет камера, и эти люди на камеру по очереди крестятся. То есть она проходит сначала по первой линии, крестятся эти люди, она идет дальше, там вторая линия людей крестится, и это настолько видно, что это все настолько как-то непрофессионально, как будто снимал какой-то режиссер-любитель, да, и все это как-то так просто, банально сделано, что ты видишь все эти вещи режиссерские.
0: А потом, значит, предатель-сепаратист Андрей, который влюбился в Паненку, почему-то поэтому пошел служить к полякам, но это окей. И вот показывают, как он, значит, на войне воюет. Вот он в гусарском доспехе. Он скочит и рубит сабли казаков. Я такого даже представить себе не мог. Во-первых, он просто подпрыгивает на табуретке. То, что он на коне, не показано. Он сидит просто вот. И со сложными вещами актер Петренко делает так. Он просто машет куда-то за камеру. Потом на склейке каскадер падает с лошади.
1: Там вообще ужасно.
0: Потом снова сложные щи.
1: Там все показано отвратительно.
0: Снова монтажная склейка, снова выпадает каскадер в казачьем костюме. Блин, ну этот... Господи, если бы это снимали в 1920 году, ну я еще понимаю, но не в 2008, когда это кино запустили в производство. Это не уровень вообще, это плохо. Совсем плохо.
1: Это, знаешь, этой серии, как в 90-е снимали сериалы на НТВ, когда ты выстреливаешь человека, показывая пистолет, а потом человек лежит в крови на склейке, примерно из того же уровня. По монтажу и техническим возможностям, которые там предоставлены в кино.
0: Причем, опять же, очень хорошо видно, что актер Петренко не на лошади, он на какой-то табуретке его подбрасывают, я не знаю, или там камера вокруг него трясется. Ну, короче говоря, лошадь, у нее динамика другая абсолютно у лошади. Опять же, привет Эйзенштейну, проскачка псов-рыцарей под музыку Прокофьева, где они их просто там на грузовике везли, на скамейке качали, они делали так. Бу-бум-бум. Так, параллельно друг другу так. Все вместе. Бу-бум-бум. Пу-пум. Пу-пум-пум. Но опять же, когда снимал Эйзенштейн, это еще было нормально, но не в 2008 году. Это очень слабо, театрально и не уровень. Я прям был опечален. Я же от Тараса Бульбы, конечно, ожидал шикарных батальных сцен. Там, потому что была очень большая массовка, я знаю людей, которые организовывали. Там была масса каскадеров, причем толковых. Я их тоже лично многих знаю. Масса была заказана всяких железок и киножелезок, там штампованного пластика, который мог бы выглядеть как оружие. Но это все, куда это все дели? Ну вот это вот не уровень, это беда. Это прям беда, а не кино. Это...
1: Есть хоть какой-то один... Не знаю, один момент, одна сцена в фильме, которая тебе понравилась хоть как-то, или все очень плохо?
0: Очень понравились. Опять же, это не вполне заслуга режиссера, хотя и его тоже. Это от Гоголя. Кто эти казаки? Вот Тараса Бульба, сыновья, например. Они откуда возвращаются? Так они из иезуитского колледжа возвращаются, где высшее образование получали. И это значит, что у Тараса Бульбы, во-первых, очень много денег, он богатый, это казачья старшина из высшей прослойки казаков, то есть он вообще-то не очень, Не очень обычный казак, это паук-эксплуататор, который вообще-то крышует казаков помладше, крестьян окрестных. То есть это такой начальник ОПГ местного, прям вот конкретно. А плюс у него очень хорошие связи в Польше, потому что кого попало в иезуитский колледж, ну как ты отправишь? Ну вы, собственно, кто? Рекомендация должна быть. А значит, он интегрирован в правящую, в правящую прослойку, ну или хотя бы уважаемую прослойку Речи Посполитой. Он там свой. Он имеет возможность отправить до сыновей. И вот Андрей, когда влюбляется вот в Паненку, как ее, Эльжбета, актрису забыл, на моя фамилия. Что-то она как-то пропала после этого фильма, а у нее были неплохие данные, талантливые, видно. Да. Так вот, когда он влюбляется, он же не просто так влюбляется. Он, подумаешь, влюбился и нас на бабу променял. Ну, что это такое? Нет, это выбор очень многих казаков, которые переходили реально на службу к полякам и воевали за них. По самым разным причинам. Возможно, кто-то в кого-то в самом деле влюблялся, я не знаю. Не можем такого отрицать. Но у них была такая возможность.
1: А основная причина какая была? То, что они переходили на сторону поляков?
0: Ну, какая финансовая. Ну, потому что кто-то, например, был интегрирован тесно в финансовые структуры, скажем, Еремея Вишневецкого или Константина Острожского. Это православные магнаты вообще-то. Но это высшая аристократия Речи Посполитой, олигархи. И конкретно этим казакам, которые, например, живут по соседству с ними, выгоднее дружить с поляками, в смысле с польско-литовцами, с Острожскими и Вишневецкими, а через них и с Польшей. И они знают, что если, например, эти земли уйдут из-под власти короны, и они заживут сами по себе своей казачьей золотой вольностью, у них финансовые дела резко хуже пойдут. Они не смогут крышевать данную территорию, не смогут собирать с нее дань условно. То есть они просто выпадут из некого финансового благополучия. И тем более, если эту землю возьмут люди русского царя, который просто подведет их под центральную власть. Очень многим это не нравилось, и они выбирали некие пути другие. Например, быть за поляков или быть за самих себя против всех. Ну и вот, пожалуйста, у нас есть Тарас Бульба, у которого два сына. Учатся там, в Польше вообще-то. А значит, у Тараса Бульбы тоже есть выборы некие, у него есть некие пути. Он может быть с поляками в том числе. Даже уже в это время. И более того, скорее всего, он в реестре был. Скорее всего, когда-то в молодости он входил в реестровое казачество. То есть он был на действительной службе у польско-литовской короны. Ну, откуда у него связи, позволяющие отправить сыновей учиться в... Не помню, куда, в Варшаву, что ли? Ну, короче говоря, в центр.
1: Как он тогда сына зарубил за то, что он на сторону Польши встал?
0: А потому что он предал кош, то есть товарищество. Если товарищество все вместе собралось воевать против поляков, а оно собралось и воюет. А вот ты не просто за поляков, ты предал товарищей. А это, повторюсь же, это же пережитки военной демократии. Если старший в роду, ну то есть Тарас Бульба, на войсковом кругу сказал слово, он сказал слово за семью. За всю. Он отвечает за всю семью. И вдруг раз, и один из семьи, младший, который слово-то пока не имеет в казачьем кругу, перебегает к полякам. А значит, он предал товарищей. И самое главное, он подставил папу. Потому что папа отвечает за всех своих младших родственников. То есть ты, получается, не отвечаешь за своих младших родственников, или они к полякам бегают, когда им хочется. То есть не отвечаешь. Правильно мы понимаем? Правильно, да? Кстати, а может вы в сговоре со своим сынком, и какую-то собираетесь двойную схему провернуть, что один за поляков будет воевать, другой против, и где-нибудь кривая да вывезет. Поэтому, конечно, Бульба при первой возможности этого негодяя застрелил. Правда, конечно, застрелил он актера Петренко в кино ужасно совершенно. Этого из Мультука выстрелил ему в нагрудник, как гусарской кирасы, он не пробьет его из пулей. Даже с такого расстояния, скорее всего. Она очень толстая, она специально сделана для того, чтобы парировать мушкетный выстрел. Ему, конечно, поплохеет, но убить не убьет. Это очень плохо, очень нехорошо. Ну и, конечно, вот это вот то, с чего мы начали. зачем в конце этого сражения он как попугай, в смысле режиссер, как режиссер и вместе с ним сценарист. Зачем они как попугай повторяют за Гоголем? Есть еще порох в пороховницах. Не гнется ли еще сила казацкая? Не затупились ли сабли? Это в качестве фишки, в качестве намека на гоголевский текст. Это было бы очень хорошо один раз. Но когда он как в тексте Гоголя, это как летание повторяет, по-моему, раз шесть. Я, вы знаете, я с первого раза понял. Вот с самого первого раза я понял, что это по Гоголю, во-первых. И во-вторых, что Тарас Бульба болеет за работу, за свою казачью. Вот он горит на работе буквально. Я все понял. У Николая Васильевича Гоголя это гениальное усиление текста. Постоянным повторением, ну, примерно одной и той же фразы. Это по нарастающей усиление переживания, сопереживания. Это с каждым разом нарастает драматургия, с каждым разом нарастает напряженность, потому что ты видишь по тексту, просто глазами читаешь буковки, складываешь их вместе, и там видно, что у казаков очень дурные дела. Очень дурные дела. А тут кто-то кого-то месит, это неподвижная камера, кто-то за кем-то бегает. Тут одного убили, он сказал: «За Русь святую». Что там у нас еще? Ах, да, за Русь святую, за вольность казачью, за вас, товарищи, умереть не жалко, умираю, но не сдаюсь. Ой, второй, то же самое. И как вы умудрились в сцену сражения, динамичнейшую, которая должна была быть динамичнейшей, включить закадровый голос? Ну, это ж позорище. Я понимаю, если вы в начале фильма, там, в виде какой-то диспозиции, в виде объяснения оной, включаете за кадр. Там Запорожская сечь, 1630 год. Ну, допустим. Это я еще понять могу. Но во время сражения, когда вы начинаете зачитывать Гоголя, это пятерка. Это прям твердая пятерка. Молодцы, так и надо. Это 21 век. Отечественный кинематограф. Ура! Мы ломим гнутся шведы, дожили, то есть, вообще-то. Да. Я вот в панике от всего этого. Зачем это было делать? Но! Фильм собрал неплохую кассу. Даже в мировом прокате. А почему? Вот загадка. Потому что в братской Украине разнообразные дегенераты наподобие Олега Технибока и прочих ушибленных на голову нацистов принялись орать, что это за путинская пропаганда, фу, это русские шовинисты, все было не так, и зачем мы вообще взяли редакцию Гоголя 1642 года, 1842 года, нужно было брать 1835, где всех этих монологов про Русь не было вообще. Это вы специально, чтобы украинцев унизить.
1: И после этого все начали смотреть фильм.
0: Конечно, скандал же. Mm-hmm. Это же прямо, как обычно, эти ушибленные на голову. Друзья, я не говорю про украинцев. Я говорю про ушибленных на голову нацистов. У нас в России они тоже есть. Ничуть не лучше Турчинова, Тигнибока и всех ваших... Да, не буду говорить неприличных слов. У нас есть точно такие же, ничуть не лучше. Так вот, когда эти ушибленные на голову начали орать, они умеют это делать лучше всех. Струя фекалий затмила Луну на неделю. Это было видно со всего мира, и все принялись смотреть тут же. То есть лучше рекламу придумать было нельзя. Я тоже бросился смотреть. Ну, в конце концов, вот мы тут, значит, на Ленфильме у нас Александр Невская битва, вот так вот через дверь, ну, там, правда, с большим запозданием относительно нас, начали работать, там была группа Тараса Бульбы. Мне просто интересно, что коллеги-то сделали через коридор. Я бросился смотреть, думаю, а что так украинские-то наши эти самые расстроились? Я посмотрел и не понял, за что они расстроились. Ну, весь этот фильм, он не стоит и грамма эмоций на него потраченных. Он очень слабый. Чего вы так перевозбудились даже? Вопрос, вы его точно смотрели? Потому что если бы вы его смотрели, вы поняли бы, что это для путинской пропаганды очень слабое кино. Это очень слабая пропаганда. Я бы сказал, даже антипропаганда. Ну, потому что оно как кино, вот, яйца выеденного не стоит вообще. Несмотря на весь вроде как правильно заложенный Гоголем пафос. Но, видишь... Политический момент требовал визжать и кидаться известной субстанцией крупными горстями. Вот чем они все и занялись. Чем я их и поздравляю. Нашим парням сделали кассу. Молодцы!
1: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
0: Стараемся. Приходите, приглашайте
1: еще. Гости. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Большое вам спасибо, что мы сегодня собрались вместе на трибуну ученого. Да, проходите, пожалуйста, занимайте места. У нас сегодня уже не в первый раз наш старый друг, кандидат физико-математических наук Михаил Юрьевич Шевченко. Я передаю ему микрофон, и нас сегодня ждет с вами очень интересная лекция.
2: Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые любители астрономии. Мы продолжаем наш цикл «История астрономических заблуждений». И сегодня мы будем заблуждаться относительно масштабов звездного мира. Вот я бы так, если очень коротко, я бы охарактеризовал всю эту тему как некое такое смирение человеческого воображения. На протяжении 2500 лет, вот с VI века до нашей эры, когда вот стали возникать первые представления о масштабах, и до 18 века, мы вот увидим сегодня, как менялись вот эти представления, насколько фантазия человеческая, она не успевала и была очень далека от тех реальных масштабов Вселенной, звездного мира, которые нас окружают. Ну, как обычно, чтобы почувствовать дух эпохи, мы с вами почитаем старинные книжки. Я приготовил тут несколько очень редких картинок для вас. Будет даже у нас и, поскольку мы много уделяем внимания всяким таким человеческим вопросам здесь, заблуждение, прежде всего, само по себе, это человеческие отношения, восприятие, то немножко даже о фальсификациях поговорим в науке. В общем, давайте двинемся вперед. И сначала я хотел бы буквально два слова сказать о термине, который мы будем сегодня на протяжении всей лекции употреблять. Этот термин звучит так – параллакс. А вообще-то говоря, это явление и понятие, благодаря которому мы с вами имеем ощущение трехмерного пространства. Вот только благодаря параллаксу. Наши два глаза разделены тут какими-то сантиметрами, и если мы возьмем или палец, или какой-то любой предмет на вытянутую руку и посмотрим на него то правым глазом, то левым, то мы с вами увидим, что он как бы прыгает. Вот то он на фоне монитора, фломастер этот, то он, если другим глазом смотреть, то он на фоне окна. И вот это явление, оно как раз и дает нам ощущение трехмерности. Мы с вами таким образом понимаем, хотя сетчатка наша, этот, двумерная поверхность, но вот благодаря двум картинкам мозг строит такую трехмерную картинку. Вот это явление параллакса, оно нам сегодня очень понадобится, потому что именно благодаря этому явлению масштабы звездного мира нам известны. Точно так же, как вот мы видим, когда палец прыгает на фоне, там, допустим, стены или каких-то предметов, когда мы закрываем один глаз попеременно другой, такая же история происходит и со звездами, потому что Земля движется вокруг Солнца. И если, например, мы посмотрим на какую-то звезду яркую на фоне очень слабых, которые заведомо дальше располагаются, например, 1 июля, то мы увидим звездочку эту на фоне этих звезд дальних вот здесь. А если мы на нее посмотрим через полгода, то она как бы переместится. А если мы будем каждый день наблюдать в течение года и фиксировать ее положение, то она опишет некий эллипс. В зависимости от того, где она располагается по отношению к полюсу эклиптики, это будет либо там кружочек в полюсе эклиптики, либо прямая линия на самой эклиптике, либо какой-то эллипс. И вот таким образом, измеряя вот этот угол, мы узнаем, какое же расстояние до звезды. Причем параллакс это некое такое двоякий смысл имеется у слова. Это и само явление перемещения на фоне более удаленных объектов по мере перемещения наблюдателя. И, с другой стороны, это сам угол. Вот этот угол P при звезде, он называется как раз параллакс. Я буду чаще всего сегодня употребляю это слово, говорить именно о самом угле. Вот в астрономии используется понятие годичного параллакса. Это вот угол, под которым со звезды был бы виден средний радиус земной орбиты при условии, что направление на звезду перпендикулярно к радиусу. То есть вот здесь у нас прямой угол, и вот какой угол, вот каков этот угол, под каким углом виден радиус земной орбиты, соответственно, значит, у нас может быть и параллакс. С помощью параллакса были измерены расстояния до ближайших звезд, и сегодня мы с вами знаем, что самая близкая к нам звезда, звезда в созвездии Центавра, которая называется Альфа-Центавра, она находится на расстоянии 41,7 триллионов километров. Чтобы мы с вами понимали, что такое триллион, и вот здесь я еще просто выписал все эти нули, все эти 12 нулей, вот, чтобы можно было представить себе, каково же это колоссальное расстояние до самой близкой звезды. Но все равно это нельзя себе представить, конечно. Вот мы сейчас тоже не маленький урок смирения. Вот что такое вот это число? 41 триллионов километров. Да? 41 триллион километров. Вот представьте себе, что надо досчитать от единички до вот этого числа 41,700. И мы будем считать быстро. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Вот с такой скоростью. 3 числа в секунду. Сколько мы будем считать? Оказывается, больше 400 тысяч лет. Вот столько лет потребуется, чтобы просто посчитать от единички до этого числа. То есть вот расстояния, которые разделяют нас со звездами, они, конечно, совершенно грандиозные, уму непостижимые. Но вот научились измерять, и хотя наша лекция историческая, буквально два слова хочу все-таки сказать о современном состоянии. Что мы сегодня имеем? Астрономы сегодня вооружены специальными спутниками, с которыми уже наземные наблюдения практически не могут конкурировать. Вот в 1989 году был запущен такой спутник, проект Гиппаркос. Такую аббревиатуру подобрали, чтобы она представляла собой имя древнегреческого астронома II века до н.э., который составил первый звездный каталог. А если мы ее расшифруем, то получится, что это спутник для высокоточного определения параллаксов. Он в течение более чем 3 лет работал на орбите. И вот были измерены параллаксы 120 тысяч звезд, что уже стало сразу гораздо больше, чем было померено с помощью наземной техники. Точность измерения составила 0,001 доля секунды дуги. Ну и вот видим, что 20 тысяч звезд – ошибка измерения 10%, 50 тысяч звезд – ошибка измерения 20%. То есть это вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Сейчас, между прочим, в космосе летает еще один спутник следующего поколения. Он называется Гайя или Гея, еще иногда переводят. Этот спутник еще на порядок точнее и померяет параллаксы, еще на порядок больше звезд. Вот сейчас он предварительные данные, там координаты почти миллиарда звезд уже передал. То есть вот будет у нас очень хорошее представление о ближайших окрестностях. То есть вот этот объем мы будем уже очень хорошо себе представлять. Но давайте двинемся в прошлое. И первая наша точка, точка нашего путешествия во времени, это 6 век до нашей эры, Древняя Греция, потому что вот у нас нет, собственно, никаких сведений о том, что вавилонские, там, египетские, китайские астрономы, история астрономии в этих странах, она гораздо глубже, конечно, чем в Греции, она там, может быть, и во второе тысячелетие до нашей эры простирается, но никакого интереса о том, какие вот истинные расстояния существуют, его не было. В общем, достаточно плоскостная такая была картинка. В то же время, как вот Анаксимандр, он был первым, который на основе рациональных предпосылок построил эту модель. И как ни странно нам было бы смотреть на эту модель, тем не менее мы видим, что вокруг Земли есть слои, и звезды располагались ближе, чем Луна и Солнце. Как бы сначала идет сфера звезд, потом идет сфера Луны, потом идет сфера Солнца. Причем космос сферичен, а Земля еще нет. В VI веке вот у Анаксимандра Земля представляет собой такую, выражаясь спортивным языком, шайбу. Толщина к диаметру, соотношение 1 к 3. Вот. Но космос уже сферичен. При том, что мы можем даже... до сегодняшнего дня сохранилось соотношение. Вот расстояние от Земли до звезд 9 единиц, дальше 18 и 27 единиц. Мы видим, что это прогрессия с троечкой в основании. И вот интересно, что точно такие же представления восходят к иранской мифологической традиции, к зороастризму. И вот по косвенным разным соображениям мы можем прикинуть, сколько же это... Я везде в километрах буду писать, конечно, но я должен сразу оговориться, что вот все вот эти числа, которые я вам буду показывать, там до Коперника, скажем, да, они все очень приблизительные. Я такую схему нарисовал, чтобы мы просто имели представление, как вот это вот все эволюционировало представление. Но на самом деле здесь ошибка может быть там в несколько раз. Почему? Потому что мы не знаем точно, к сожалению, сколько метров, сантиметров, километров содержало в тех единицах измерения, которыми пользовались наши далекие предки. Вот в Персии, потом вот на средневековом Арабском Востоке они использовали большие меры длины, фарсахи и парасанги. Это мера длины, которая представляла собой расстояние между двумя привалами каравана. Вот он идет, прошел какое-то расстояние, привал. Значит, это расстояние, оно, во-первых, в разные эпохи было разным, во-вторых, в одно и то же время в разных районах было разным. И кто-то 4 километра использует, кто-то там 8,5 километров использует. Поэтому уже даже вот здесь у нас ошибка больше, чем в два раза. Древние греки, и не только греки, вот все там окружение, Египет, использовали очень широко такую единицу длины, как стадий. Это тоже очень симпатичная величина. Что такое стадий? Это время, это расстояние, которое человек проходит за время, пока солнце восходит. Вот лучик солнца первый показался, и мы начинаем движение средним шагом. И идем, пока оно восходит, это солнце. Как только оно целиком взошло, нижний край солнца коснулся горизонта, мы останавливаемся. Вот это расстояние, это стадий. И сами понимаете, что человек может идти с разной скоростью, у людей там разный рост, соответственно, ширина шага разная. Помимо того, уж я не говорю о том, что на разных широтах солнце восходит под разным углом, и, соответственно, тоже разное время. В общем, это разброс тут очень большой, тоже где-то от 160 до 230 метров. И когда мы говорим, что вот там, допустим, Поседоний, там окружность Земли 250 тысяч стадий. Ну а вот сколько же это в километрах-то? Вот здесь такой вот довольно большой разброс. Поэтому вот все вот эти расстояния, они будут соответствующим вот этим вот замечанием. Если мы переместимся еще на несколько веков, то мы увидим, что звезды переместились на привычное нам положение. Вот в IV веке Аристотель предложил вот такой вариант расположения светил. В центре находится Земля, шарообразная Земля. Надо сказать, что греки, вот по этому вопросу у них не было уже никаких возражений и обсуждений. Четкое было представление о том, что Земля – это шар. И были прекрасные, четкие аргументы в эту пользу. Дальше вот светила располагались вот в таком положении, как вы здесь видите. И вот сфера неподвижных звезд, она это дело замыкала. Аристотель считал, что все, что находится над Луной, состоит из некого пятого элемента, из квинтэссенции. Там совершенный мир, движения только круговые, равномерные движения. И, как потом уже позже говорили, что мир, Вселенная не терпит пустоты. То есть вот вы видите, здесь вот, может быть, так немножко условно, но, в принципе, вот это очень важно для нашего рассказа сегодня, что сфера звезд, она следует сразу за Сатурном. То есть как бы примерно вот расстояние между соседними сферами, она примерно одинаковая. Сам Аристотель нам не сообщил о расстояниях, а вот его младший современник Архимед. До нас вот не дошла одна его очень интересная работа, христианский епископ Ипполит, который жил на рубеже II и III века, он очень активно цитирует одну вот работу Архимеда, где приводит очень подробно расстояние от Земли до всех светил. И если мы, вот, опять же, с некоторой степенью приближения, о которой я говорил, переведем это все в километры, то выяснится, что размеры космоса за вот три века, от Анаксимандра до Архимеда, они очень серьезно возросли. То есть вот от 200 тысяч километров до 40 миллионов. То есть это вообще совершенно гигантский скачок. Причем интересно, что он, в общем, на самом деле никакими инструментальными-то измерениями не подтвержден. Вот просто так вот как-то было представление о том, что все-таки космос побольше. Совершенно особняком стоит Аристарх Самосский. Вот эта работа о том, что Солнце находится в центре, а все планеты, включая Землю, обращаются вокруг Солнца, она, к сожалению, до нас не дошла. Но вот опять же Архимед в своей замечательной совершенно работе, книге, которая называется «Исчисление песчинок», это такая математическая игра ума, он вот нам сообщает о том, что Аристарх Самосский выпустил в свет книгу о некоторых гипотезах, из которых следует, что мир гораздо больше, чем понимают обычно. Действительно, он предполагает, что неподвижные звезды и Солнце находятся в покое, а Земля обращается вокруг Солнца по окружности круга, расположенного посередине между Солнцем и неподвижными звездами. А сфера неподвижных звезд имеет тоже центр, что и Солнце, и так велика, что круг, по которому, как он предположил, обращается Земля, также относится к расстоянию неподвижных звезд, как центр сферы к ее поверхности. Ну и дальше он журит Аристарха Самосского, говорит, что ну вот хорошо известно, что это невозможно. Центр сферы не имеет никакой величины. И нельзя предполагать, что он имел бы какое-то отношение к поверхности сферы. Но, скорее всего, это была просто метафора. Потому что Аристарх Самосский прекрасно понимал, что первое же возражение, которое поступит на его предположение, ну хорошо, Земля обращается вокруг Солнца, да. А почему же мы тогда не видим никаких изменений на небе? Ведь вот тот самый параллакс, о котором мы с вами в самом начале говорили, он тоже должен был себя проявить. Все звезды должны были бы тогда какие-то там круги описывать на небе, маленькие или большие, и мы должны были бы это почувствовать. Но именно поэтому Аристарх сразу приводит важнейший аргумент, который впоследствии, сейчас мы до этого еще дойдем, и Коперник тоже выдвигал, что мы не видим его, этот параллакс, мы его не способны почувствовать, потому что расстояние от Земли до Солнца, оно ничтожно по сравнению с расстояниями до звезд. Он есть, этот параллакс, да, но мы его не в состоянии заметить. Вот. Что же делает Архимед? Ну, поскольку ему нужна большая Вселенная, потому что задача этой книги – заполнить Вселенную песчинками – и сказать, сколько же его Вселенная влезает. Вот он так вот упражнялся математически. Грандиозные числа. Такие, наверное, это вот самые большие числа, которые вообще за многие столетия были записаны. Это вот в этой работе. Итак, что же он, как он реконструирует вот эту мысль Аристарха? Смотрите, что он пишет. Поэтому надо думать, что Аристарх подразумевал следующее. Поскольку мы предполагаем, что Земля является как бы центром мира, то Земля к тому, что мы называем миром, а миром это вот как раз он называет расстояние от Земли до Солнца, будет иметь то же отношение, какое сфера, по которой обращается Земля, имеет к сфере неподвижных звезд. Иными словами, вот мы берем расстояние от Земли до Солнца и берем размеры Земли и выражаем некое отношение. Вот диаметр там Земли, радиус Земли имеет некое отношение к расстоянию до Солнца. Так вот, точно так же соотносится расстояние до Солнца до сферы неподвижных звезд. Это то, что предположил Архимед. Ни на чем не основываясь, просто ему так захотелось. Ему нужна была большая вселенная, он их хотел заполнить максимально большим количеством песка. И вот дальше в этой работе он берет нереально большие размеры Земли. Он сам пишет там, что на самом деле, да, я завышаю размеры, я завышаю. Вот такие размеры Земли. И на основании этих размеров Земли, он вот и на основании этих соотношений, известного соотношения расстояния до Солнца, он дает нам некое расстояние. И если мы это расстояние с вами померяем в километрах, то мы с удивлением обнаружим, что вот он был, как близок он был, Архимед, к расстоянию до ближайших звезд. Он ошибся там всего в 4 раза. То есть вот это вот совершенно потрясающая оценка, которая ни на каких тоже вот каких-то там измерительных, рациональных основаниях не была основана, но тем не менее, вот очень интересный результат. Надо сказать, что вот греки отличились совершенно невероятными праведческими идеями, высказываниями, которые потом были забыты, потому что, в общем, были настолько революционны, что не были приняты. Вот идея о том, что Земля обращается вокруг Солнца. Мы знаем высказывание о том, что Солнце – это огненный, это раскаленный камень, что это состоит из раскаленного вещества. Кроме того, вот если мы почитаем учебник «Введение в явление» Гемина, относящийся к первому веку до нашей эры. Кстати, вот недавно этот учебник был переведен на русский язык, вот буквально несколько месяцев назад вышел перевод, можно ознакомиться. Замечательный совершенно учебник по астрономии. Так вот, что мы читаем в этом учебнике? Наивысшей из всех является так называемая сфера неподвижных звезд. Не все звезды предполагаются лежащими на одной поверхности, но одни находятся выше, а другие ниже. Однако для зрения они представляются находящимся на равном удалении, так что различие их высот оказывается неощутимым. Вот еще совершенно потрясающая мысль, которая была забыта потом на столетия. Он считал, что не так, как Эмпедокл считал, что звезды прикреплены к хрустальной сфере. Вот так вот писал Эмпедокл в V-V веке до нашей эры. Вот здесь же вот высказывается совершенно удивительное предположение, которое потом уже только где-то вот ближе к Галилею получило свое развитие. Но, как я хочу сказать, что вот и представления о гелиоцентризме, вот эти высказывания, они были слишком революционными, конечно. И, в общем, они были такими маргинальными, если так можно говорить, современным языком. Поэтому вот, если мы уже открываем знаменитый труд Клавдия Птолемея «Альмагест», великое математическое построение, который подытожил, вообще говоря, развитие всей астрономии древнегреческой, то мы здесь видим положение Земли в центре Вселенной. Если бы мы поставили вопрос о положении Земли во Вселенной, то получилось бы, что удовлетворительно объяснить все происходящее вокруг явления, все происходящие вокруг явления можно только при одном предположении. Земля находится в середине неба, как бы в центре ее сферы. Вот, собственно, позиция, которая потом на многие столетия устоялась и практически не обсуждалось. Здесь вот в центре Земля, дальше вот эти все круги в конструкции Аристотеля, ну и дальше в самом конце мы видим здесь сферу неподвижных звезд. Интересно, что вот в «Альмагесте», в этом труде, который тоже есть на русском языке, его можно почитать, там нет ни слова о расстояниях до звезд. То есть вот когда он писал вот этот мощный труд, его была забота создать систему, как вот это все движется, то есть вот планетные движения. Вообще вот эта вот тема о расстояниях до звезд, она была совершенно не астрономической. Как бы вот звезды астрономов тогда интересовали как координатная сетка, вот на фоне которой можно определять, как там планеты движутся, вот где там они находятся. А так, в общем, совершенно по-другому они не интересовали. Так вот, потом, уже после выхода «Альмагеста», есть еще небольшие работы Птолемея, в частности, планетной таблицы. И вот там мы видим, он уже дает расстояние. И еще оно оказалось больше. То есть вот в 2,5 раза больше, чем у Архимеда. И вот мы видим с вами довольно любопытную вещь. То есть вот проходит несколько столетий, там 8 столетий, нет никаких вот предпосылок, особенно инструментальных, наблюдательных. И тем не менее, вот эта вот тенденция к увеличению масштабов она налицо. Вот такая интересная картина. Мы перемещаемся в средние века, а здесь, как известно, астрономия получила свое развитие в странах ислама. Но вот мусульманские астрономы, они как-то тоже не были особо увлечены расстояниями до звезд. Их больше увлекала модернизация системы мира Птолемея, планетные движения, усложнение этой конструкции, уточнение движений. И вот в расстояниях до звезд они следовали Птолемею. Но вот есть все-таки одно исключение. Это замечательный Абу Райхан аль-Бируни, который жил на рубеже X-XI веков. Он вообще был совершенно уникальным, совершенно энциклопедистом. Вот, но только по астрономии он написал больше 50 работ. Вот есть семитомник на русском языке, его произведения. Это шестой том, пятый том в двух книгах, то есть восемь вот таких толстенных книг переведены его произведения. И вот в шестом томе есть книжка, которая так замечательно называется «Книга вразумления начатком науки о звездах». Она составлена в виде вопросов и ответов, там больше 500 вопросов и ответов, а это что такое, это что такое. И вот там есть вопрос, а какое же расстояние до звезд? И вот что интересно, что вот как раз Бируни, почему я здесь его и упоминаю, он пишет, что приведены, согласно Птолемею, и нашему уточнению их. То есть вот он уточнил расстояние Птолемея. Как он это сделал, он не пишет. Возможно, что он уточнил это расстояние, исходя из того, что там он занимался измерением размеров Земли, они немножко другие получились. Но вот у него расстояние побольше. 140 миллионов километров. Вот то, что мы имеем с вами до нового времени. Масштабы мира древнего мира и средневековья. Теперь мы сразу пролистываем 5 столетий и оказываемся в 1543 году, когда Николай Коперник выпустил свою замечательную книгу о вращениях небесных сфер, она тоже есть на русском языке. И вот интересно, как он пишет. Нам не стыдно признать, не стыдно, что весь этот подлунный мир и центр Земли движется по кругу между другими планетами, заканчивая свое обращение вокруг Солнца в один год, и что около Солнца находится центр мира. Величина же мира является столь большой, что хотя расстояние от Земли до Солнца имеет достаточно заметную величину по отношению к размерам любых планетных орбит, оно по сравнению со сферой неподвижных звезд не будет заметным. Вот тот же самый аргумент, что и у Аристарха. Он понимал, что вот этот аргумент о параллаксе, он тут же встанет, и он действительно был этот аргумент, и, собственно говоря, для многих, в частности для Тихо Браги, он был решающим. Почему он не принял гелиоцентризм? Он построил свою вот эту сложную модель, где там вроде планета вокруг Солнца вращается, Солнце по-прежнему вокруг Земли, потому что он не понимал. И вообще надо сказать, что вот эта идея гелиоцентризма, она, вообще говоря, вопрос о расстоянии до звезд поставила в приоритет. Потому что если раньше, вот эти сотни лет, астрономов это мало волновало, сейчас этот вопрос вышел на первое место. Потому что, а как же все-таки мир-то устроен? Солнце в центре? Или оно все-таки вокруг Земли движется? Что в центре-то находится? Этот вопрос стал принципиальным. И вот, например, Тихо Браге, да, вот Коперник, кстати, пытался померить параллакс. Он брал эклиптическую широту звезды и мерил в одной точке, потом через полгода еще. Ну, у него вообще не точные были инструменты, он там ничего не заметил. Но даже Тихо Браге, человек, который обладал непревзойденными инструментами, самыми лучшими инструментами во всю дотелескопическую эпоху, точность его наблюдения была одна минута угловая. Он тоже пытался померить параллакс звезд, но у него не было параллакса. И тогда получалось что же? Тогда получалось, что тут вот я написал Коперник, но на самом деле это как бы оценка Тихо Браги, что если у нас параллакс звезд меньше одной минуты, то тогда расстояние до звезд должно быть 25 тысяч миллионов километров. Тихо Браги этого не мог допустить по нескольким причинам. И вот что он пишет в письме Христофу Ротману. Какая интересная логика. Причем вот сейчас я должен еще приведомить это словом, что вот еще одно заблуждение персональное Тихо Браги. Он считал, что звезды, вот эти яркие звезды, более слабые, они еще и они диаметры имеют разные, то есть они разного размера за счет яркости. Вот теперь я почитаю, потому что здесь об этом идет речь. Если допустить годовое движение Земли, вот он обсуждает коперниканскую идею, то пришлось бы отодвинуть сферу неподвижных звезд в такую даль, чтобы описываемая Землей орбита была по сравнению с этим расстоянием ничтожно мала. К тому же это пространство должно было быть лишенным звезд. А между тем они должны быть непременно, если годичный путь Земли, рассматриваемый с неподвижных звезд, составляет по величине одну минуту. Но тогда неподвижные звезды третьей величины, в виде медиатора которых равен минуте, должны бы были быть размеры земной орбиты. То что ж получается? Две вещи, которые совершенно не укладываются в его представление. Во-первых, размер звезд. Что ж звезды-то размером с орбиту Земли? Такого быть просто не может. Это с одной стороны. С другой стороны, вот Вселенная не терпит пустоты, мы с вами говорили. Что ж получается? Выстроены все планетки одна за другой, там расстояние между ними какое-то небольшое. И вдруг после Сатурна там вообще непонятно, куда это пространство делось, вообще что оно. Не может быть ничего пустого там. То есть как бы это совершенно в тех представлениях не укладывалось. Поэтому вот Тихо Браги не смог принять. И вопрос о параллаксе, он вот с 1543 года, как книжка Коперника появилась, он превратился в такую вот в гонку. На протяжении 300 лет практически все ведущие астрономы занимались вот этим вопросом и терпели неудачу. Пока вот уже в XIX веке, мы сейчас к этому еще придем, все-таки удалось его измерить. И очень важную роль здесь, конечно, сыграл Галилей по двум причинам. Потому что, во-первых, он сделал телескоп. В 1609 году он смастерил трубу. Он был не первым, кто это сделал. Но он первым понял, насколько это важно для астрономии. И он был тем человеком, который на самом деле увидел ровно то, что видим мы сегодня. Он очень четко все понимал. И что это горы на Луне, и что это тени там от гор, что это кратеры, там, какие, что это пятна на Солнце, они какие-то облака, что это спутники Юпитера, которые вокруг него движутся и так далее. То есть вот все, что он увидел, он четко представил себе в том понимании, как мы это сегодня все видим. Вот это его основная заслуга. Но надо сказать, что вот первые месяцы его наблюдений он столкнулся с невероятным совершенно таким остракизмом, можно сказать, то есть там насмешки. Профессора вообще не хотели смотреть. Как можно вообще смотреть там какие-то стекляшки? И вот немецкий астролог Мартин Горки пишет Кеплеру. Смотрите, какая прекрасная цитата. «Я использовал инструмент Галилея бесчисленным количеством способов как для земных, так и для небесных объектов. На Земле он работает восхитительно. На небесах обманывает, ибо некоторые одиночные звезды кажутся двойными». Какая прелесть, да? Вот. Хотя мы сегодня знаем, да, что двойные, если мы возьмем какую-то оптику, мы просто глаз не в состоянии разрешить, а оптика возможна. Но вот для этого был сильнейший аргумент, что это все какая-то ерунда. Но на самом деле использование инструмента этого оптического, оно потом позволило, конечно, уточнить все измерения, и сейчас мы с вами увидим, какую колоссальную роль сыграл телескоп. А вот Галилей здесь сыграл еще очень важную роль для нашего вопроса, потому что он придумал одну замечательную вещь. Я не думаю, что звезды рассеяны по сферической поверхности и равно удалены от центра. А ведь еще Коперник и даже Тихо Браги считали, что звезды тоже вот как экран такой сферический, все на одном расстоянии. И считаю, что их расстояние от нас настолько различное, что одни звезды могут быть в 2 или 3 раза больше удалены, чем некоторые другие. Так что если бы нашлась посредством телескопа какая-нибудь очень маленькая звезда, совсем близко от одной из более крупных, то может случиться, что в их расположении произойдет какое-нибудь ощутимое изменение. Из них Вега, громаднейшая звезда со звездой Лиры, близкая к полюсу эклиптики. Очень удобно в странах достаточно северных. То есть это вот невероятно шинтравическое было его заявление, потому что именно вот этот метод, который получил название дифференциального метода, он и позволил в конечном счете определить параллакс. Потому что когда мы с вами измеряем

конечно, оказалось, но тоже довольно большая величина, 9 секунд, тоже надо вводить исправление. То есть таким образом Брадли открыл два новых явления, которые было совершенно необходимо учитывать в дальнейших измерениях параллакса. Теперь мы поговорим о Вильяме Гершеле, который был выдающимся совершенно наблюдателем, выдающимся изготовителем телескопов. Вся Европа наблюдала зеркальными телескопами Гершеля. Он сделал там около 400 объективов, продал их по всей Европе. Для того времени это просто невероятное количество. И сам он делал прекрасные совершенно телескопы и наблюдал огромные телескопы, в которые вот на такой серьезной конструкции устанавливались на свежем воздухе. Он тоже пытался в 1780 году померить параллакс. У него, к сожалению, ничего не получилось, но он тоже сделал одно замечательное открытие. Вот сколько неудачных попыток было с измерением параллакса, но зато сколько полезного вот эти наблюдения принесли. Он открыл физические двойные звезды. То есть пытаясь вот с помощью вот этого метода Галилея две соседние звездочки понаблюдать слабую и яркую, он обнаружил, что звезды движутся друг относительно друга, таким образом выяснилось, что есть пары звезд, которые находятся рядом, в общем поле тяготения движутся. Вот ему удалось сделать вот такое совершенно невероятное открытие. И вот мы с вами приближаемся, уже практически входим в 19 век, который был ознаменован громкими заявлениями о том, что вот да, еще померен параллакс. Там Араго наблюдает, Лакайль наблюдает, Пиацци наблюдает, все лучшие астрономы вот вроде бы как сообщают, потому что вот померили там 3 секунды, 2 секунды, 1,5 секунды. И вот здесь даже вот такой малоизвестный такая история. Ирландский астроном Джон Бринкли, прекрасный наблюдатель, первый королевский астроном Ирландии, он там прекрасные у него инструменты, стеной был квадрант, он абсолютные, правда, наблюдения проводил. Вот померил параллакс Веге, потом еще несколько звезд, там у него получилось где-то там порядка 2 секунд, и вслед этим наблюдением он делал повторные, это там 10-11 годы, с 10 по 14 годы он сделал несколько серий наблюдений, нескольких звезд, у него там получилось 1-2 секунды, и вроде казалось бы, да, ну вот все, померили. И Лондонское королевское общество в 1824 году присуждает ему высшую научную награду, медаль Копли, золотая медаль, она раз в год вручалась за самые выдающиеся работу в науке, вообще не только в астрономии. Значит, вот он получает медаль за измерение параллакса. Вот такая небольшая конфузная история. Можно сказать, тогдашняя вот Нобелевская премия была вручена ни за что, потому что потом английский астроном Бонд и Струве, сейчас мы уже туда движемся, они показали, что все-таки вот эти наблюдения оказались его неточными. И точность здесь не хватало вот из инструментальной поддержки. И только благодаря вот новым, совершенно новым фантастическим инструментам, которые были сделаны Йозефом Фраунгофером, вот все последующие успехи связаны, конечно, вот с его совершенно фантастической работой. Он вывел астрономический инструментарий на совершенно новый уровень. Он родился в семье стекольщика бедного, и вот как бы стекло – это стало его, вообще говоря, жизнью, его средой обитания. Потому что никто до него не умел варить такое чистое стекло. Он первым сделал такие роскошные объективы для линзовых телескопов, которые мало того, что обладали абсолютной однородностью, кроме того, он еще избавил эти объективы вот от этих цветовых картинок, то, что называется хроматическая аберрация. Он научился склеивать объективы и разные линзы. Таким образом, он еще и вот эти искажения в стекле исправил. Помимо этого, он создал замечательный микрометр. Это маленький такой механизм, сейчас я вам покажу на фотографии его, который позволял в поле зрения проводить измерения с помощью перемещающихся нитей. И еще одна очень важная вещь, то, что он сделал параллактическую монтировку, которая позволяла следить за светилом, двигая его по одной оси, потому что если у нас телескоп стоит просто на штативе,

0: то мы должны с вами по двум координатам постоянно менять его положение. А если мы ось телескопа направим в полюс мира, то нам достаточно по одной, по другой оси перемещать его, достаточно поставить часовой механизм со скоростью сутки, и все, и нам вообще мы руки освободили, что еще было важно. Мы освободили руки, мы можем измерять. Телескоп сам будет двигаться, и в поле зрения будет то самое светило, которое мы наблюдаем. Вот что он очень важно сделал. И дальше вот два наших основных героя, к которым мы переходим, Фридрих Георг Вильгельм Бессель, Фридрих Георг Вильгельм Струве, и я не случайно оговорился, потому что Бессель тоже Фридрих Вильгельм. Вот эти два выдающихся астронома, два директора обсерваторий, они как раз купили самые первые инструменты замечательные, которые делал Фраунгофер. Вот Струве, он учился в Дерпте, это нынешняя Тарту, потом там остался работать, стал директором обсерватории. И вот за там, два десятка лет, к середине 30-х годов, он вот эту такую маленькую провинциальную обсерваторию превратил практически в крупнейшую научную лабораторию, научную базу, где было больше 100 астрономических инструментов. В частности, в 24-м году он поставил самый большой в то время рефрактор, конструкция и изготовление Фраунгофера. Вот здесь вот мы видим этот инструмент. Вот это обсерватория Дербская, вот башня вот этого телескопа. Линза была диаметром 24 сантиметра с фокусом 437 сантиметров. Вот здесь у нас есть еще не только фотография, но и схема. И вот посмотрите, в поле зрения выглядело следующим образом. Там была нить, проходящая через середину, и вот еще подвижные нити. А вот около окуляра у него была, был винт, который вот эту нить вращал. А там еще была оцифровочка. То есть, в принципе, можно было четко посчитать, какое количество оборотов, какое количество долей оборотов совершила нить при движении в поле зрения, а потом это все перевести в доли секунды, и поэтому это невероятно совершенно увеличило точность наблюдений. Этот телескоп сохранился, он сейчас в музее в Тарту находится. Вот здесь вот четыре картинки, вот сегодня он представляет собой уникальный совершенно экспонат. Струве несколько раз принимался за измерение параллакса, он использовал, разные инструменты, и вот в конечном счете, значит, он стал наблюдать вот на этом большом рефракторе. Была проблема выбора звезды. Какую же звезду взять? Как угадать, чтобы параллакс был измерим? Было несколько критериев. Первый критерий – яркость. Вот считалось так тогда еще. Тоже не было, было заблуждение, что не могут так вот очень сильно по блеску звезды отличаться. Наверное, они примерно там одинаковые. Поэтому вот чем ярче звезда, тем она, наверное, к нам ближе. Кроме того, в то время уже удалось измерить так называемое собственное движение звезд. То есть уже хорошо знали, уже 100 лет знали, что звезды сами все-таки немножко там перемещаются по небу. И вот это большое, так называемое, собственное движение, оно тоже свидетельствовало о том, что звезда близко. Ну и третий параметр, который Струве рассматривал, это если это двойная звезда, то там вот, так, вот если достаточно быстрое движение вокруг общего центра тяжести наблюдается, то тоже это, наверное, будет близкая звезда. Он выбрал Вегу, потому что это была яркая звезда, и это была звезда с довольно солидным собственным движением. Но вот, надо сказать, что он прогадал. Хотя тут надо сказать еще, что вот возможности инструмента, вот этого конкретного инструмента с маленьким полем зрения, они ограничивали его возможности. Потому что помимо вот этой звезды, которую ты меряешь, нужно звезду сравнения выбрать. Надо, чтобы рядом с ней была какая-нибудь маленькая звездочка. Слабенькая звездочка, близко. Тоже это была проблема. Вот он начал с ноября 35 года по декабрь 36 он провел серию наблюдений. В то время, поскольку вот он очень успешно как менеджер выступил астрономический, сделал из этой обсерватории одну из ведущих обсерваторий, царь Российской империи поручил ему построить обсерваторию около Петербурга. Это будущая Пулковская обсерватория. Он был назначен директором и ему была дана вот такая вот, можно сказать, карт-бланш, чтобы сделать, оснастить эту обсерваторию лучшими инструментами. Он там ездил по Европе, со всеми общался, изготовителями инструментов. Поэтому вот эта серия наблюдений, она оказалась не очень удачной, потому что он в ноябре-декабре сделал 3 наблюдения, потом ему пришлось на полгода уехать. И потом он вернулся в 1936 году, и вот уже там с октября, с сентября уже вот еще там сделал несколько наблюдений. Всего у него 17 наблюдений получилось. И после чего вот он посчитал, и мы сейчас даже видим просто рукопись. Вот это уникально совершенно сохранилась рукопись, как он считает. И вот результат, который он получил. 0,125 тысячных секунды, и вот ошибка, которая составляет треть от полученного результата. Вот в феврале 1937 года он пишет министру народного просвещения. Это весьма важный результат. Он доказывает, тогда в женском роде слово употреблялось, что параллакса, во всяком случае, составляет только малую дробь секунды. Подтверждение этого можно ожидать от последующих наблюдений. До этого времени я еще не могу почесть эту величину совершенно несомненную. Но, надеюсь, года через два, до того стеснить границу погрешности параллаксы альфа в лире, что с определенностью узнаю, действительно она составляет 1/8 долю секунды, или в какой-то мере ее можно почесть близкой к нулю, потому что измерений в то время было очень много, вот измеряли, получается, параллакс отрицательный, минус. Ну что это значит? Это значит, что просто точность недостаточна, и при вычислениях потом получается такой абсурдный результат, который свидетельствует о том, что точности для измерений не хватает. Поэтому он действительно вот последующие два года он еще провел там большую серию наблюдений, там около сотни наблюдений. И вот уже в конце 1939 года он опубликовал новый результат. Причем этот результат был в два раза больше этого. И вообще говоря, я уже не буду сейчас в подробности влезать, он сам вот к этим своим наблюдениям первым, тогда вот эти 17, он так довольно осторожно относился, потому что, во-первых, он там понял, что и методика у него не совсем точная была, как бы там кое-что и не надо было делать. Ну и потом понятно, что эти наблюдения не покрывали весь год, а тут очень важно, чтобы вот эту кривую, вот этот эллипс этот нарисовать, нужные равномерные в течение года наблюдения. То есть он никогда потом на этот результат, вот этот результат, он никогда на него не ссылался. Он считал, что вот этот результат, который он получил в целом, он как раз и правильный. И даже потом, когда его сотрудник, ученик его, Петерс, в Пулково уже в Пулково, это в Дербте все было, значит, в Пулково померил параллакс Веге, и получилось у него 0,1, он никогда все равно этот результат не вспоминал. Потому что, ну, понятно было, что это был предварительный результат. Но он, по крайней мере, этот результат, говорил о том, что величина параллакса все-таки очень маленькая, меньше секунды. И поэтому вот я здесь это не привожу, но он еще пишет, что вот эти результаты Бринкли, Каландрелли, Пиацци, они тоже, в общем, понятно, что они совершенно недействительны. Но пока он это все делал, пока он это публиковал, уже Бессель опубликовал свою работу. Причем Бессель, это вот, кстати, уникальная картинка, это фотография, это дагеротип, точнее, это не фотография, а дагеротип, но, в общем, это документальное изображение Бесселя, когда ему было 59 лет. Это уже выдающийся совершенно астроном, он работал в Кёнигсберге, в Кёнигсбергской обсерватории, огромное значение уделял наблюдением звезд. Вот он такой был больше астрометрист, потому что Струве все-таки он славу свою приобрел и тоже золотую медаль получил Лондонского общества за работы по двойным звездам. Параллакс как-то у него немножко здесь в стороне стоял. А вот Бессель, он был настоящий астрометрист. Он работал с Фолунгофером, ездил туда к нему на производство. И здесь был совершенно другой инструмент, который получил название гелиометр, потому что изначально он использовался для измерения диаметра Солнца. А потом уже более универсальный. Значит, этот инструмент, к сожалению, не сохранился, есть только рисунок. Потому что Кёнигсбергская обсерватория, она была во время войны полностью разрушена, и там практически все погибло. Но вот для того, чтобы понять, как выглядит гелиометр, я вам могу показать вот гелиометр похожий. Это гелиометр, установленный в Оксфордской обсерватории в 1848 году. Он почти такого же размера, как и вот этот гелиометр в Кёнигсбергской обсерватории. Значит, чем интересен этот инструмент? Объектив, видите, вот он разрезан пополам. Два стекла, два кусочка, два полукруга. Значит, они перемещаются друг относительно друга. И вот если в рефракторе у Струва и в аналогичных рефракторах там был микрометр, который нити перемещал в поле зрения, то здесь перемещаются два стекла. Они дают каждое изображение, и перемещая их, мы можем два изображения там, каких-то двух звездочек, например, мы можем соединить их, а потом по барабанчику посмотреть, какое же между ними расстояние. И этот инструмент обладал гораздо большим поле зрения, поэтому Бессель выбрал звезду 61-й Лебедя. Она слабенькая такая звездочка, достаточно, но у нее очень большое собственное движение было. И для него этот критерий был важнее, что вот собственное движение, это значит все-таки действительно она близко. Кроме того, он проводил измерения по двум опорным звездам, не как Струве по одной. Он, у него там в поле зрения попадали две звезды, и он как бы в два раза имел больше точности, что ли, если так можно сказать, измерения. Он провел в течение года, 37, вдохновленный работами Струве, кстати, они постоянно переписывались, Струве к нему приезжал в свое время, в начале века, они познакомились, в общем, очень дружили всю жизнь, в постоянной переписке состояли. И вот когда Струве померил свой, он написал тоже ему, что вот есть некий результат, и вдохновленный вот этой работой Струве, Бессель провел вот эти наблюдения в 37-38 году, и у него получился четкий результат. Вот тоже его рукопись вот этой работы, которую он опубликовал. Так как средняя ошибка годичного параллакса 61-й Лебедя составляет только 2 сотых, а величина 32 сотых, да, то есть вообще во много раз меньше, следовательно, не превышает 1,15 его вычисленной величины. И так как сравнение показывает, что изменение параллактического эффекта, выявленного наблюдениями, соответствует теории с точностью, которой только стоит ожидать, учитывая малость самого эффекта, то нет больше оснований сомневаться в реальности параллакса. И вот это наблюдение, действительно, оно было очень важным, потому что потом он еще, он опубликовал вот это письмо, а в декабре он опубликовал это все в журнале астрономическом. И потом еще в течение 2 лет он провел контрольные наблюдения, которые практически полностью совпали с этим. Третий человек, который померил вот все в это время параллакс, был англичанин Томас Джейм Гендерсон. Он работал в Южной Африке на мысе Доброй Надежды. Он там абсолютные наблюдения проводил, как бы мерил координаты. Да, я закругляюсь. Вот. И правда, у него там немножко как бы расходились они сильно, поэтому он ему не очень доверял. И только вот измерения Бесселя, они ему вот как бы его стимулировали опубликовать свои результаты. Он измерял параллакс Альфа Центавра, с которым мы с вами начинали наш рассказ, у него там получилось около секунды, он его опубликовал тоже. Таким образом, вот три измерения были проведены, и после этого еще в течение 2 лет было, поскольку вот уже обожглись с этой золотой медалью копли, которую Бринклин, была проведена очень тщательная перепроверка всех наблюдений Бесселя, Струве и Хендерсона, и в феврале 41 года Лондонское астрономическое королевское общество вручило Бесселю золотую медаль за первые достоверные измерения параллакса. И вот Джон Гершель, вручая, сказал, что я поздравляю вас и себя с тем, что нам посчастливилось увидеть, как огромная несокрушимая стена, стоявшая на нашем пути в звездную Вселенную, была пробита почти одновременно в 3 местах. То есть как бы он признал здесь заслуги и Струве, и Гендерсона. Таким образом, наша схема, которую мы ведем с самого начала, она дополняется вот последней строкой. Бессель померил расстояние до звезды, и вот 61 Лебедя, она оказалась, это расстояние вот порядка 90 тысяч миллионов километров. Значит, я заговорился, поэтому сейчас я сразу пропущу тут несколько слайдов, и, может быть, я отвечаю на вопросы, к ним вернусь. Но вот сейчас я хотел бы еще буквально две минутки вашего внимания, чтобы сказать вот о чем. Что поскольку расстояния оказались вот такие грандиозные, то возникла идея, возникла необходимость в новых мерах длины. И вот на рубеже 19 и 20 века были колоссальные совершенно споры, чтобы такое придумать. Значит, понятно, что все с самого начала вот, использовали световой год, то есть время, это не время, да, это вот сколько свет проходит за это время. Хоть и год – это единица времени, но световой год – это единица расстояния. Вот столько километров проходит за год свет. Ну, понятно, что астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца, это было. Вот был предложен еще вот единица, вот это вот, когда параллакс равен одной секунде – парсек. Причем название тут победил парсек, но предлагали еще такие термины, как макрон, астрон. Вот победил парсек. Очень популярна была единица сериометр. Это миллион астрономических единиц, вот такая величина. И была тоже предложена единица Гершель, просто круглое количество километров. Надо сказать, что сериометры были очень популярны, потому что даже вот в учебнике звездной астрономии 1946 года мы встречаем сериометр, еще до сих пор употребляется шведской звездно-астрономической школой, но в последнее время уже редко введен Шарилье, основателем шведской школы. Ну вот сегодня парсек и световой год – это две официальные единицы измерения. Даже вот есть постановление правительства от 31 октября 2009 года, и мы совершенно легально можем пользоваться астрономической единицей, световым годом и парсеком. Вот это нам все утверждено. Так что вот есть три единицы, которыми мы пользуемся. В завершение мне хотелось бы сказать, что вот это замечательное заблуждение о масштабах звездного мира, оно было вот в 1838 году преодолено. Мы измерили расстояние до звезд, до ближайших звезд, и стали понимать, каково оно огромное. Но вот другое колоссальное заблуждение, оно только начало развиваться после этого, потому что масштаб этого всего мира. Тогда никто не подозревал, что это миллиарды световых лет. И вот буквально в наше время только вот несколько десятков лет выяснилось, какой же мир грандиозный. А следующие еще вот 150 лет после измерения параллакса астрономы также заблуждались в масштабах всего мира в целом. Но это уже другая история. А сегодняшняя подошла к концу. Спасибо большое.
1: Друзья,
0: я с удовольствием отвечу на вопросы,
1: да,
0: если таковые имеются.
1: Давайте мы проводим тех, у кого сейчас
0: экскурсия. Да, у нас есть группа, тут, которая ждет экскурсия. Я желаю вам приятного дальнейшего вечера на экскурсии.
1: Те, кто хочет пойти, тоже могут идти. А те, кто, у кого есть вопросы, кто хочет послушать ответы, пожалуйста, задержитесь. Буквально три минутки. Сейчас мы проводим всех. Вот. Вопросы мы задаем в микрофон, потому что у нас идет видеозапись, которую можно будет потом посмотреть на Ютубе. Вы, пожалуйста, поднимайте руку, я буду давать микрофон тому, кто хочет спросить. Хорошо?
2: Какое самое большое расстояние до самой отдаленной звезды?
0: Ну, давайте говорить, тут уже мы сейчас живем во Вселенной, которая состоит не из звезд. Да? Вот еще там в начале 20 века, 100 лет назад, спорили вообще, как Вселенная устроена, потому что было заблуждение, что, вероятно, это звездная Вселенная, да? Что мы вот живем просто звезды, которые вот там бесконечно распространяются. Сегодня мы живем во Вселенной, состоящей из звездных систем, из галактик. Да? Вот. Звезды формируются в галактике, которая содержит там миллиарды звезд, сотни миллиардов звезд. Вот самые дальние галактики, они находятся на расстоянии миллиардов световых лет. Но тут вот понимаете, какая штука-то очень важная. Здесь есть важно два вопроса, которые мы должны с вами решить, отвечая на ваш вопрос. Первое. У нас есть предел. Мы знаем, что Вселенная расширяется. Если мы ее назад пустим, то это будет большой взрыв. Сегодня эта модель принята всеми. Вот мы знаем сегодня, благодаря вот спутникам, которые летали, практически с точностью до запятой, первая цифра уже точно известна. 13,8 миллиарда лет. Вот тогда произошел большой взрыв. Поэтому дальше, чем это время, расстояние мы не можем в принципе ничего не увидеть. Мы живем, вот мир, он, конечно, больше, но мы не можем, ведь уже свет оттуда еще до нас не дошел. Понимаете, да? Это первое. Второе. Тогда еще ничего не было, никаких звезд, никаких галактик, еще вообще ничего не было, да? Элементарные частицы, они тоже там формировались, атомы и так далее, водорода и гелия. Так что вот у нас есть максимальное расстояние 13,8 миллиардов. Кроме того, еще есть один момент. Еще зависит от модели, потому что как Вселенная, там было вот, сейчас вот достаточно популярна так называемая инфляционная модель, когда в первые там доли секунды мира он очень сильно расширился. А потом уже стал расширяться так, как сейчас тоже с ускорением. Вот, поэтому как бы, там еще вот в зависимости от того, какую мы модель принимаем, там может быть больше или меньше. Поэтому вот так просто уже, видите, даже и нельзя. То есть вот этот параллакс мы померили, ну понятно, вот на этих расстояниях. Когда же мы берем космологические расстояния, то здесь вот еще надо пояснять. Так, еще, пожалуйста.
3: Я хотел спросить про черные дыры. Есть ли приборы или возможность создать такой прибор, который позволит ли, ну, узнать расстояние черной дыры изнутри?
0: Расстояние черной дыры изнутри?
3: Ну, ее масштаб, скажем так.
0: Да, это прямое отношение к нашей лекции имеет, поскольку мы заговорили о расстояниях. Ну, я попытаюсь ответить, хотя я вот уже здесь на зыбкую почву непрофессионализма ступаю, но попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что черная дыра – это такой объект совершенно невероятный, экстремальных параметров, да, где мы встречаемся с понятием бесконечности. Вот. Почему черная дыра существует? Потому что вот на этой условной поверхности, которую мы называем поверхностью черной дыры, здесь сила тяжести такая большая, что оттуда изнутри уже свет не может вырваться, потому что вторая космическая скорость уже больше скорости света. То есть вот все, что находится внутри, нам это недоступно. Вот. Что касается размеров, да, то какие-то условные размеры мы можем померить, потому что вот если черную дыру мы увидеть не можем, то мы зато можем увидеть, что там вокруг нее происходит. Потому что она засасывает, как пылесос космический, все вещество, оно излучает там, в рентгене, в гамма-диапазоне. Да, то есть, в принципе, это можно поверить. И вот, этот, вот эту сферу, вот этого падающего газа, да, мы ее как-то можем померить. В принципе, это можно померить. Если туда подлететь, куда-то поближе. Но у нас близко нету черных дыр, поэтому мы пока это только можем рассуждать. В центре галактики, да, там большая и толстая черная дыра, там миллионы масс Солнца.
1: Все скромничают.
0: Вот, пожалуйста, девушка, что ты еще хочешь спросить? Пожалуйста.
4: Может, у меня глупый вопрос. А существуют ли звезды вне галактик? Или все звезды являются частью галактик?
0: Ну, вы знаете, отдельно дело в том, что сама все звезда одна, да, она светит на межгалактических расстояниях очень слабо, да, и поэтому вот мы не можем точно сказать, ну, наверное, какие-то звезды летают, да, но в принципе подавляющее большинство звезд, они входят в состав галактик. По разным причинам, вот сейчас вот есть очень интересная тема, сверхскоростные звезды, даже не совсем понятно, вот откуда они берутся, вдруг они летят с какой-то бешеной скоростью. Ясно, что тяготение галактики уже не удержит, и она улетит, да, вот поэтому какие-то такие странники есть. Но это исключение, чем правило, скорее.
5: Спасибо, интересная лекция очень.
0: Спасибо вам за внимание.
5: Вот у вас там был на слайде египетский храм, да, который...
0: Карнакский храм, да.
5: Ориентирован на гамму дракона. Это же египтяне должны были знать о прецессии?
0: Вот это интересный вопрос, да. Это интересный вопрос. Это вот как раз вот Локьер, такой был замечательный астроном, который историей астрономии занимался, он как раз вот эту идею развивает, что он считает, что поскольку... Храмы были построены вот там 3,5 тысячи лет до нашей эры, да, вот, и потом за там несколько тысяч лет понятно, что перестала она восходить, и возникает вопрос, а куда это все делось-то, да, и возникла бы идея. Но мы можем только косвенно об этом рассуждать, потому что потом были построены храмы, которые другое место, вот как бы каких-то письменных документов, таблиц, вот как вот, скажем, вот Птолемей, да, вот он, там, Гепарх, ссылается на него. Вот, да, вот звезда стояла вот здесь, на такой-то широте, а потом долгота эклиптическая была такая-то, а потом стала вот такая-то. Вот, при том, что ведь еще не понимали тогда, как это все происходит, вращается ли вся сфера целиком, может, там только эклиптика как-то крутится, не было понятно. Вот, на самом деле, вот Птолемей, он четко понял, как бы он там всякие эксперименты проводил, расстояние между звездами, и он четко утверждает, да, это сфера. Вот есть прецессионное вращение всей сферы как целиком. Поэтому мы считаем, что вот Птолемей на самом деле первым четко это показал. И это есть текст. Мы можем на тексты опираться. Вот таких текстов у нас нет.
5: И еще, значит, о древнегреческих текстах.
0: Так.
5: Вы, видимо, их видели, да?
0: Видел что-то.
5: Что очень интересно, вот Архимед, когда занимался исчислением песчинок, он специально изобрел систему исчисления.
0: Да, там у него эти доли, первая, третья.
5: И, в принципе, он мог сформулировать понятие числа вообще, но он этого не сделал. Вот, может быть, это общая тенденция античной науки?
0: Какая?
5: Не обобщать до конца. И даже вот... глядя на цитату из Кеплера, он помещает уже Солнце в центр мироздания, почему-то в центр мироздания.
0: Кто, Архимед?
5: Нет, уже Кеплер.
0: Кеплер. Да. Кеплер Коперника принял полностью. Да. Кеплер принял гелиоцентризм.
5: Нет, почему он помещает ее рядом с центром?
0: А это я вам скажу. Это уже хитрый вопрос. Это большая отдельная тема. Дело в том, что греки прекрасно понимали, что четыре сезона не равны друг другу. Что от дня равноденствия весеннего до летнего солнцестояния, от состояния до осеннего, да и тогда вот эти четыре кусочка, они разные. Это что значит? Это значит, что Солнце неравномерно движется? Мы же не можем этого допустить. Значит, мы тогда берем центр, смещаем, оп, и у нас все хорошо получается. Вот недаром, что было представление, такое устойчивое выражение, спасение явлений. Вот они спасали явления. Посмотрите, вот цитаты. И Коперник. Все пишут рядом, и Птолемей, рядом с Солнцем. Не Солнце в центре, то есть, пардон, не Земля в центре, да, рядом, рядом. И Коперник то же самое. Ведь Коперник совершил удивительную совершенно вещь. Он переместил центр вращения. Но вот как бы вот этот Птолемеевская астрономия, она все равно у него в подкорке сидела. И круговые движения, и сфера звезд неподвижных. У него все эти эпициклы, все это у него осталось. Поэтому пришлось все равно, он с этими равномерностями не смог справиться. Только Кеплер сделал.
1: Похоже, на сегодня вопросов больше нет. Большое вам спасибо, Михаил Ильич.
0: Спасибо всем за внимание.
1: Спасибо большое.

0: факультет ненужных вещей. Научные, беседы, книги и открытия.
1: Здравствуйте, это факультет ненужных вещей. Как всегда, в студии мой коллега Владимир Аверин и я, Петр Олешковский. Мы сегодня поговорим о Земле, или даже о месте, где Земля смыкается с водой и льдом, об Арктике. И для этого у нас есть повод в замечательном издательстве «Паульсон», которое в основном печатает книги про Арктику и Антарктику. Вышла книга Рамиза Алиева «Изнанка белого», которая имеет подзаголовок «Арктика от викингов до папанинцев». И Рамиз сегодня с нами. Добрый день.
2: Добрый день.
3: Давайте я представлю вот официально. Рамиз Алиев, сотрудник Национального исследовательского центра Курчатовский институт, кандидат химических наук. Ну и тогда, если позволите, еще одного гостя нашей программы. Михаил Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук. Михаил Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Ну вот, полный сбор. Поехали, отправляемся в Арктику. Книжка, которая лежит прямо передо мной, на ней сидит представитель коренных малых народов Севера с такими раскосыми глазами, с усами, в кухлянке, и читает Saturday Evening Post. На стуле сидит причем. Вот, очень такая вызывающая и завораживающая картинка. В вигвамы пришло знание. Что такое Арктика? Давайте оттолкнемся от слова. Каждое слово имеет свое толкование. Мы знаем, что Арктика и Антарктика есть, но мы никогда не задумываемся, что под этим словом подразумевают ученые. Кто ответит на этот вопрос?
4: Может быть, Рамиз начнет.
2: Ну, я бы сказал, что, наверное, какого-то строгого определения не существует, потому что все будет зависеть от того, от чего вы отталкиваетесь.
1: У географов нет определения?
2: Географам скажут, что то, что севернее северного полярного округа, это Арктика. Тот, кто занимается, ну, скажем так, более вдумчиво окружающей средой, может быть, скажет, что это связано там с средними температурами, например. Да, это будет другой подход. Кто-то скажет, что Арктика начинается там, где кончается граница леса. Ну, в принципе, вариантов может быть много.
1: То есть тундра – это Арктика, да, например?
2: Ну, безусловно, да.
4: Не вся?
2: Ну, большая ее часть.
3: Вот сразу начались оговорки.
2: Вот, значит, да.
3: Тундра не вся, температуры, но не все и не везде.
4: Масса несогласий. И, как правильно сказал Рамиз, эти несогласия связаны с тем, чем именно человек, определяющий Арктику, занимается. Биологи, как правило, определяют Арктику как границу области, где средняя июльская изотерма, самого теплого месяца июля, составляет 10 градусов. А вот те, кто занимается морской биологией и вообще экосистемами океана, они склонны считать, что граница Арктики проходит там, где проходит граница сезонного льда зимой. То есть у нас с вами половина Берингового моря, ну не половина, скажем, а 25%, особенно в ее восточной части, таким образом отходит к Арктике. Поэтому я думаю, что нам и не надо стремиться к тому, чтобы жестко и четко определить это понятие с точки зрения там географической или с точки зрения любой из наук, которой Арктика сейчас занимается.
3: Знаете, о чем сейчас подумал? Потому что карта, обычная карта, которая есть везде, в каждой школе, перед глазами, такая карта России или карта Советского Союза пораньше, она как-то так вот таким треугольничком по границам же уходила. Ну вот,
4: да, да, да.
1: Пирамида.
3: Да, такая пирамида. Ну вот мы знаем. Вот это вот мы и наша Арктика. У меня было какое-то странное такое чувство. Однажды я на глобус сверху посмотрел. И тут как-то почему-то выяснилось, что она, это Арктика, она вот так вот не только наша, не только этой вот пирамидкой, она всеобщая, она просто действительно сверху. Наверное, в этом тоже есть какой-то особый смысл этой самой Арктики.
2: Вы знаете, тут вопрос-то, как карту нарисовать. Я открою страшную тайну, что в разных странах многие карты рисуются по-разному, и, как правило, выбираются проекции такие, чтобы их страна была в центре, и относительно нее уже весь окружающий мир. Вы будете смеяться, но когда я был в Аргентине, например, то я там видел карту, в которой часть Антарктиды была прирезана к Аргентине, то есть сектор.
4: Да-да-да, очень интересно. Я когда в Австралии работал, вы знаете, что южнее Австралии есть остров Тасмания, который большой, да, который принадлежит Австралии. Так вот, тасманийцы рисуют карту, где пропорция этих островов больших, она совершенно противоположна. Огромная Тасмания, и чуть севернее нее крошечная такая Австралия тулиц. Поэтому это, да, этот подход имеет место.
1: А этот подход имеет место, открою вам тайну, или не открою ее, с самых ранних времен, с самого начала. Когда карты были плоскостные, совершенно точно так же, там, скажем, Тартария и все, что дальше, и чудеса конца Земли, это было совершенно понятно. Там далеко, а вот мы здесь, это мы, те, кто мы рисует эту карту. Если только это был, скажем, не Великий Шелковый Путь, тогда ему отдавалась середина, потому что важно было, как мы идем туда. Да? Дело в том, что я не зря начал с определения слова «Арктика», потому что, ну, я был в Мурманске, я ходил, распугивая куропаток и гусей по тундре, и ночевал и в тундре, и около фьорда, а что есть северные шхеры мурманские, как не фьорд, и на сопках, и прочее, прочее. Я представляю себе, что это такое, как это красиво, как это сурово, и я понимаю, что это на самом деле пустыня. Потому что пустыня, как я знаю из определения биологии, это то место, где живущие постоянно, не отлетающие представители фауны, имеются в маленьком количестве.
4: Ну, вообще, я должен вас перебить и сказать, да, что вы-то были в самой богатой части Арктики.
1: Конечно, конечно.
4: И вот мы дойдем, наверное, в нашем разговоре до Арктики морской, и я могу сказать вам, что вот в этой части, будем называть ее Мурманской частью, mm-hmm, Западной Арктикой, да, там Россия получает без немногого 3 миллиона тонн рыбы, mm-hmm, и это почти без немногого 30%, ну, 27% вообще российского вылова в мировом, да, океане. Поэтому эту Арктику в полной мере нельзя считать Арктикой, прежде всего потому, что туда приходит Нордкапская течение от роги Гольфстрима, и там в корне иные и климатические, и продукционные условия, и это, конечно, сказывается и на прилежащих районах тундры, в которых вы были. Потому что если вас перенести за Карские ворота, то вы увидите картину, о которой вы даже не подозреваете, с точки зрения бедности и суровости.
1: Я мечтал бы, но я рад, что вы подхватываете, и у нас хорошо складывается беседа, потому что ровно свою задачу я выполняю, как мне кажется, по крайней мере, сейчас. Дело в том, что для многих Арктика – это вода и то, что подо льдом. А люди не задумываются о суше, о земле, которая тоже Арктика. Но тем не менее, Арктику вообще мы знаем, вот, скажем, перечитав историю Арктики у Рамиза Алиева, я узнал много новых фактов, например, о том, какой нехороший человек был Седов лично, ну, как человек.
2: Он был прекрасный человек.
1: Ну, у меня создалось другое впечатление. Или какой нехороший человек был Руал Амундсен, которого, мне казалось, я всегда ставил на высокий пьедестал.
3: Как по разуму автора и читателей.
1: Да-да. Нет, текст. Дело в том, что Арктика 20 века, как бы доставшаяся в наследство от конца 19-го, 20-му, это Арктика спорта, Арктика как бы приложение политических сил, дойти до самого центра, водрузить флаг, заверить всех, что мы первые. Это государственные усилия, ровно так же, как потом спасение челюскинцев и папанинцев, это умелая как бы оборотка, когда проигрыш делают победой, и вся страна, действительно, понимая, что из пустыни извлекают живые души, спасая, как бы молятся на самом деле на красное полотно, которое заменяет вот икону в углу, да? Сегодня как-то Арктика возникает очень редко, очень мало в нашем сознании. А тем не менее, я хотел бы, чтобы вы рассказали, я что там происходит.
2: Сказал.
1: Вы так не скажете, потому что вы там работаете.
2: Нет, вы знаете, не по этой причине, я просто слежу за новостями.
3: Рамис Алиев.
2: Вообще-то говоря, наверное, года с 2007-го, когда вот это была знаменитая российская экспедиция, опять-таки с водружением флага,
1: да,
2: если
1: да,
2: уже
1: да,
2: вспоминать, да, Амундсена и Седова, в этот раз уже на дне, в точке Северного полюса.
1: Да, да.
2: С этого момента Арктика очень активно стала возвращаться в общественное сознание и в медийное пространство. И, на мой взгляд, причин этому существует несколько. Ну, во-первых, для нас всегда, скажем так, советские успехи в Арктике, они были таким символом, что ли, мощи страны, ее
1: побед.
2: Побед, да,
1: да.
2: И тут некая такая ориентация на такое восстановление какой-то исторической связи с теми временами, то есть некие позитивные ассоциации у людей с Арктикой, с достижениями, с тем же самым Папаниным, челюскинцами. А с другой стороны, это, безусловно, было связано с высокими ценами на нефть, которые, как вы знаете, с 2000 года, прежде чем полетели вниз, успели подняться в 4 или более раза. Mm-hmm. И, конечно же, Арктика оказалась в центре внимания уже и не только с идеологической, но и с практической точки зрения. То есть мы вернулись появились во времена Фробишера, недоброй памяти, в 16, если не ошибаюсь, век, когда ценность территории определялась тем, что же там находится. То есть, если там тогда искали все золото, драгоценные металлы.
4: И мех.
2: И мех, ну, да. Ну, Фробишер конкретно искал золото, другие искали мех. А сейчас стали искать углеводороды, и вот такое отношение к Арктике, оно, в общем-то, к сожалению, уже...
4: Я вот, Рамис, если позволите, добавлю. Я считаю,
1: Михаил Флинт.
4: Неправильно вот связывать Арктику только с всякими спортивными такими эмоциональными, пустыми с точки зрения практической значимости геополитическими претензиями. Вообще лихорадка, в кавычках, связанная с Арктикой, она началась задолго до 2007 года. Наша страна вступила в нее, к сожалению, с очень большим запозданием, потому что строились специальные суда и ледокол.

0: что там гигантские запасы. И я хочу напомнить радиослушателям, что нашей стране принадлежит 73% арктического шельфа.
1: Шельфа.
0: Потому что наличие запасов углеводородного сырья и иного сырья в центральной части Арктики, в глубокой Арктике, оно пока ничем не подтверждено. И сам процесс изъятия этого сырья в существующих климатических условиях, он более чем под вопросом. Он на шельфе-то под вопросом. Это требуется высочайшие технологии, сравнимые
1: это
0: с тем,
1: что... Это требует колоссальных денег еще, кроме всего.
0: Правильно. Но...
1: В Мексиканском заливе косая скважина на километр работает и добывает нефть. Но это рентабельно тогда, когда деньги есть.
0: Нет, нет, это не совсем так. Потому что многие районы, несущие нефть и газ на шельфе в Арктике, они свободны от льда. 3-3,5-4 месяца.
1: И это еще тоже.
0: Не это, а это главное.
1: Да, да.
0: Поэтому возникают две главные проблемы. Как это делать в условиях, когда 9 месяцев морская поверхность покрыта льдом?
2: И он еще и движется.
0: Он еще и движется.
1: Да.
0: Еще существует такая проблема, как ледовая экзорация. Это когда лед становится и ломается, часто огромные ледяные поля стискиваются таким образом, что они становятся вертикально.
1: Угу.
0: И образуют такие гигантские природные плуги, которые вспахивают морское дно на глубинах до 30-40 метров. Можете себе представить? Причем сила...
1: Нет, не можем.
0: Да, я тоже не мог представить себе, пока я не увидел в подводном аппарате следы разрушительного действия ледовых полей на морское дно. И представьте себе силу, с которой работает этот природный механизм. Это огромные ледяные поля, которые подвергаются воздействию ветра. Эта сила воистине циклопическая, остановить ее человек не может. Значит, ей надо как-то противостоять. Еще один вопрос, тоже важнейший. Это вопрос сохранности арктической экосистемы природной среды. Потому что я вам напомню, что крупнейший разлив нефти был в Персидском заливе, он был связан с войной в Кувейте.
1: Да.
0: Кто-нибудь помнит о нем сейчас? Никто. Потому что тропический океан с высокой температурой, с активными биологическими процессами, он все это переработал. И в Мексиканском заливе скоро забудут про это. А катастрофа Эксон-Валдиес, случившаяся на побережье Аляски в 1989 году, вы ее последствия можете до сих пор увидеть. Представляете себе, что будет, если хотя бы небольшие разливы нефти произойдут. Это нефть мгновенно попадает в лед, разносится по всей Арктике, и при той ранимости арктических экосистем, про которые все теперь очень хорошо знают, последствия будут, ну, невосстановимы на протяжении нескольких
2: поколений. Так, может быть, и бог с ними, потому что, ну что, пустыня, мало живности. Вы сами сказали, вы отойдите за Карские ворота, вы вообще удивитесь бедности, наплевать и забыть, зато есть углеводороды, и тогда эти риски природные вообще ноль,
0: вот,
2: не важны.
0: Многие люди, особенно люди, для которых вот быстрые деньги являются главным смыслом жизни, их работы, они так и думают. А на самом деле мы по-настоящему не представляем себе роли Арктики и процессов арктических во всем комплексе. Начиная от физических процессов, которые там протекают, биологических процессов, процессов, связанных с потоками вещества, насколько они вообще влияют на прилежащие части планеты. Если мы думаем, что мы загадим Арктику, а жизнь в северном полушарии у нас останется такой, как была, я выражу очень большие сомнения. Прежде чем что-то такое делать, и прежде чем нарушать естественные экосистемы, надо знать тот предел, до которого мы это можем делать, потому что деньги не должны застилать глаза ни в коем случае в этом смысле.
1: Ну, они вообще, наверное, не должны застилать глаза, потому что известно, что всякое действие имеет противодействие.
0: Верно, но есть вот игроки... И, пожалуйста,
1: нет,
0: да, ради бога, это
1: нет,
0: смысл
1: мы,
0: жизни.
1: Мы помним, что чуть не повернули реки вспять, да? Все понимали, чем это может обернуться, не до конца. Люди не задумываются о том, что не случайно есть две ледяные шапки сверху и снизу, и что они действительно работают, как все работает, и в природе, и в человеке.
2: Я не могу спорить, потому что далеко не все представляют. Это далеко. Это действительно неизведано настолько, что про это очень мало в учебнике. Ну, просто вот, ну, откуда человек черпает знания, основные, вот, которые определяют его сознание, из школьного учебника. Это далеко и немножечко неизвестно.
1: И там холодно, на собаках, на санях.
0: Вот это очень, очень хороший вопрос. Я вам скажу, почему. Вы знаете, к нашему стыду, к нашему национальному стыду, я должен сказать, что мы представляем себе Арктику, огромное большинство людей, примерно так, как американцы представляют себе Россию. Это далеко, это холодно. Там медведи. И живет какой-то народ. В данном случае живет народ местный, и вот малые народности живут. Вот и все представление об Арктике. Вы можете выйти на улицу сейчас, остановить два десятка людей, и в лучшем случае вы получите вот этот ответ. Вот это надо разрушать. Вот я считаю, что великая роль масс-медиа и великая роль вот этих книг, написанных об Арктике, в том, чтобы разрушить это представление о том, ведь Россия владеет даже без всяких будущих наших прожектов на увеличение наших владений в Арктике, Россия владеет, ну, семьей.

0: 50% самых ценных территорий в Арктике. Это шельф, это огромное количество островов арктических. Это поразительная территория. Она, во-первых, богата необыкновенно. Она необыкновенно и поразительно красива. Поразительно красива. Об этом не
1: красоту
0: знают.
1: Красоту никто не оценивает.
0: Оценено.
1: К сожалению, а нужно. А давайте о богатстве. А давайте поговорим об арктическом богатстве и о перспективах судоходства в Арктике. Вот у вас в книге, Рамис, я прочитал, что, в общем, обсуждалось не раз на нашей передаче, и что всем вроде как понятно, но смириться с этим никто не хочет. Наступает потепление. Оно, как говорят серьезные ученые, связано просто с развитием Земли. Это не только человеческий фактор, и скорее не столько человеческий фактор, сколько констатация факта, что малый ледовитый период закончился, который был сколько-то столетий, и наступает новая климатическая эра. И Арктика начинает таять, и таять активно. И таким образом уже проход судов по Северному пути возможен. А это, как мы понимаем, ну просто супербам, супертрансип. Если это будет работать, то это будет очень выгодно и для страны, и для человечества, потому что есть Панамский канал, есть Суэцкий канал, и есть еще вот длинный, но куда короче, чем через океаны, южный путь из, от континента к континенту. Насколько это возможно? Что делают ученые для того, чтобы понять, это блеф, бред или реальность, к которой можно готовиться?
2: Ну, климат в Арктике, безусловно, меняется. Арктика, безусловно, теплеет, и Арктика теплеет быстрее, чем что бы то ни было. Если, скажем, в южном полушарии мы этого потепления практически не замечаем, то в Арктике оно очень и очень серьезное, и действительно уже не раз случались года, когда вот не замерзал ни северо-восточный проход, ни северо-западный. То есть, в принципе, можно было пройти без ледокола, что называется, Арктику.
0: Это какие же годы, Рамис?
2: Значит, 2007 и 2012.
0: Я там был, и в 7 и в 12. Там все замерзало так, что пройти нельзя было.
2: Ну,
0: это вот как правда отличается от истины. Арктика все равно замерзает. И мы говорим, Рамис, надо, по-моему, здесь очень правильно дать понять радиослушателям нашим, что мы говорим просто о том отрезке временном, когда Арктика, вернее, та ее часть, по которой лежит Северный морской путь, она свободна. Будет это 2,5 или 1,5 месяца?
2: Безусловно.
0: Или это 3-3,5? Потому что, ну вот, не надо радиослушателей просто вгонять в тоску, Арктика будет замерзать. Во всяком случае, на наших поколениях будет замерзать зимой, и никуда мы от этого не денемся. Будет оставаться большая сибирская полынья, как она.
2: Да, зимой, безусловно. Но вот в летний период может случиться так, что нарастает и центральная Арктика лет через 30-40. Вполне себе такое может случиться.
0: На 90-й год такой прогноз. Самый апокалиптический прогноз – это то, что до Северного полюса можно будет дойти без ледокола в 90-й год. Но...
2: Я где-то видел примерно на 50-й, но прогнозов может быть много,
1: да, вы знаете. Хорошо, но все-таки, вот сейчас, насколько я понимаю, главный враг Арктики – это геологи и военные. И об этом мы поговорим. Враг в том смысле, что враг экологии. Потому что, к сожалению, летая на вертолете над той же тундрой и тайгой, я видел, что такой геолог, который прошел по тундре не на колесах, а на гусеницах, и как это не зарастает, и прочее, прочее. Но... С другой стороны, геолог исследует, и деваться некуда. Вот как совместить бережность в исследовании с необходимостью этих исследований, о которых вы, Михаил Владимирович, говорили? Необходимо исследовать, да?
0: Я вас перебью. Исследование-то не наносит Арктике никакого вреда?
1: Исследования нет. Да. Но активность людей, как бы наплевательски относящихся, к сожалению, наносит. И представляете, пойдут пароходы, да?
0: Ну, они и сейчас идут. Кстати сказать, бум на Северном морском пути, он кончился. В прошлом году было, по-моему, в 3 с лишним раза меньше судов, чем 4 года назад.
1: Почему?
0: Не знаю. Все это связывает, и нету четкого объяснения.
1: Экономически невыгодно.
0: И политически, экономически. Некоторые связывают это с тем, что вообще явление кризисной мировой экономики и вообще нагрузка такая на морской транспорт, она снизилась. Я не берусь точно оценить причину, но я смотрю на факт. Кстати, все это прекрасно представлено на сайте Северного морского пути. Очень открытая, высокопрофессиональная организация управления Северного морского пути. И даже наше маленькое научно-исследовательское судно, когда мы работаем, там всегда можно найти со всеми описаниями, разрешениями, что нам можно, что нельзя делать. Вот, так что, конечно, то, что вы сказали о Северном морском пути, это замечательно. Дело все в том, что в истории Арктики все это было, и потепление, и похолодание. Я всегда стараюсь уйти от ответа на вопрос о прогнозе. Ну, что нам с вами делать, если мы с вами на 4-5 дней погоды только можем предсказывать? Что говорить о климате? Погода – это вот частное проявление климатических изменений, которые мы с вами наблюдаем каждый день. А что говорить о климате? Вообще, надо сказать, что нам нужно, я извиняюсь, я немножко ушел от вашего вопроса, но мне кажется, это очень важно, что нужно нам строить свою жизнь таким образом, чтобы четко отдавать себе отчет в отсутствии нормального прогноза. Вот в Арктике мощнейшие организации, которые занимаются прогнозом, скажем, льда в Арктике, среди них наши, с гордостью могу сказать, это Институт Арктики и Антарктики, огромный институт, который Арктикой занимается, ну и много академических институтов с более частными задачами. На следующий год лед не могут спрогнозировать. Вот сейчас весной не смогут спрогнозировать точное освобождение от льда, которое произойдет летом во время открытия Северного морского пути. Поэтому в этом случае нам нужно, ну, воздержаться от какой-то эйфории, которая связана, во-первых, с использованием Северного морского пути, во-вторых, с тем, что якобы шельф вообще откроется и будет 9 месяцев в году открыт, и мы там сможем бурить без льда и добывать полезные ископаемые, необыкновенно богатые, которые там есть. А второе...
1: А какие? Вот я так и не понял. Какие есть богатства? Смотрите, вы говорите, лед не прогнозируем, суда перестали ходить так мощно, я от себя добавляю, значит, это никому не нужно. Бурение шельфа под большим вопросом, глыбы, плуги, ледяные, все такое прочее. То есть это не придумано, но мы нашли, но пока еще не достали, ну, не знаем, как достать.
0: Мы достали уже в Карском море.
1: Ну, в Карском, да.
0: Но Карское море, это, так сказать, полноценное Сибирское море. Оно даже более жесткое, чем море Лаптевых, потому что море Лаптевых полынья огромное.
1: Угу.
0: Вот, достали, разведали. Там только два месторождения газоконденсата, Ленинградское и Русановское, на шельфе Карского моря, на глубинах очень щадящих. Это примерно 80-100 метров. По 3,5 миллиарда тонн условного топлива каждое.
1: Грандиозное.
0: А это у геологов своя терминология, есть там богатые, большие. Это сверхгигантское месторождение. Два, они смыкаются, может, они и сомкнуты где-то под ложем океана. Ну и в море Лаптевых разведано огромное количество запасов, причем довольно надежно. И если вы посмотрите на карты лицензионных участков, которые получили Роснефть и Новатэк, тоже эту карту очень легко увидеть в интернете, то вы увидите, что, во всяком случае, шельф моря Лаптевых и Карского весь покрыт такими замысловатыми фигурами, через которые мы видим претензии этих компаний на будущую разведку и бурение. Это все не просто так. Вот. А современные геофизические методы дают, в общем, достаточно хорошие результаты для того, чтобы потом тратиться на разведочное бурение. Поэтому нефть, газ и газоконденсат. Вот то, что...
3: По меньшей мере там есть.
0: Да.
3: Давайте мы напомним, что мы на факультете ненужных вещей. У нас сегодня в гостях Михаил Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук, и Рамис Алиев, кандидат химических наук, сотрудник Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Но знаете, какой вопрос возникает? Вот поскольку, с одной стороны, есть неисследованность, в том числе неисследованность влияния арктических территорий, ну, на климат в частности, а с другой стороны, есть трудность с извлечением всех этих запасов. И более того, тоже какие-то прогнозы, что уже не так эти углеводороды и будут и нужны, как они там были нужны лет 10-20 назад. Может быть, не трогать. Может быть, так создано вот от Бога на Земле.
1: Как же можно не трогать, ну, вот когда так человек вот, не привык не трогать?
3: Вот так вот оставить, потому что никто не может точно сказать, если мы туда влезем, если мы там все, значит, разбурим, проложим на ледоколах, без ледоколов, навигацию устроим, в активный хозяйственный оборот вовлечем, то, может быть, это отразится так, что потом костей не собрать.
0: Это весьма вероятно.
2: Но нас не спросят.
1: Нет, я очень надеюсь, что спросят нас или не спросят. Наша задача рассказывать людям о том, что можно ждать и
0: конечно,
1: что есть. И я надеюсь, что наша передача ровно призваны к тому, чтобы вот с таким обывательским подходом далеко на собаках, белое безмолвие и все, чтобы люди как-то задумались о том, что у них есть в кармане, что можно, что нельзя. И тогда, в общем, может быть, какое-то общественное мнение и сработает.
0: Вот, знаете, вы очень правы в этом деле. Все это очень кропотливая работа, длительная. Это воспитание общественного сознания. Понимаете, вот мы все с вами тратим свое время, кто-то служебное, кто-то неслужебное, для того, чтобы делать такие замечательные передачи. Ведь, понимаете, одно из главных, если не главное, свойство, которое отличает человека от близких сородичей, это желание познавать окружающий мир и осмысливать его. И мы не можем в стороне от этого процесса оставить Арктику. И вот желание познания возникает в том числе из первичных знаний того, что происходит в том или ином уголке нашей Земли или в том или ином природном событии. И вот я хочу вернуться, вы меня так прервали на слово «красота», я хочу, тем не менее, к нему вернуться, потому что для многих-многих людей важность того или иного природного объекта и территории начинается именно с его удивительных природных свойств, которые они воспринимают, если угодно, в хорошем смысле слова, как туристы. Почему люди ездят в Гренландию? Миллионами ездят в Гренландию смотреть на эти потрясающие совершенно ландшафты гренландские. Почему нет отбоя от туристов, которые на судах ездят в Антарктиду и смотрят на то, что там происходит, на границе льда, как формируются айсберги? Вот это очень важная часть сознания общественного, с которого потом начинается движение, которое должно закончиться природоохранительными актами очень жесткими. И, кстати сказать, Америка не всегда нам дает хорошие примеры, но в этом случае она дает хороший пример. В том смысле, что вот общественное мнение, сформированное часто из вот таких, ну, назовем в кавычках, обывательских ощущений, которые человек получает, приезжая туда, выливается потом в законодательные акты, которые этот кусок планеты охраняет или этот кусок их земли охраняет. Кстати, также они поступают с нефтяными запасами в Арктике. Вы посмотрите, у них, по сути, в Арктике в настоящее работает, хотя там много нефти у них, работает только месторождение на мысе Бэрроу. Причем, как они его культивируют, про него снимают фильмы, про то, как там экологически безопасно все добывают. Там высочайшие технологии на этом трубопроводе. Он же ведь идет через вечную мерзлоту. Она же дышит. Я ездил смотреть его специально. Это циклопическое сооружение. Как очищается оно все от этих парафинов, которые оседают на стенках? Это национальное достояние. И те, кто добывает нефть, отвечают за всю природу, которая вокруг. Отвечают очень жестко. Кошельком. Вот капля падает нефти, и они банкроты. Мы должны рассказывать про Арктику не только с точки зрения того, что мы, вот мы, русские люди, имеем в кармане там, но и с точки зрения того, что это уникальный кусок нашей Родины. Причем такой, которым не обладает ни одна другая держава в мире. Аляска совсем иная, чем наша Арктика.
3: Слушайте, а почему в Гренландии миллионами туристы ездят, а на острова какого-нибудь Карского...
1: Врангеля.
3: Врангеля, да, или там в действительно Карского...
0: Тоже теперь стали ездить не миллионами, но стали. И это очень большое достижение.
1: Маленькими
2: партиями. К сожалению, гораздо проще вот мне, например, гражданину Российской Федерации попасть на Шпицберген, например, да, или в Гренландию, чем на Новую Землю.
3: Почему?
2: Это абсолютно закрытая территория. Они фактически изъяты из оборота, да? Это та самая милитаризация, про которую вот много говорили.
3: А, в целях безопасности, да?
1: Взрывы?
2: Но взрывы там не проводятся
1: давно. Которые давно не проводятся, но были.
2: Но полигон существует. А что касается острова Врангеля, это вообще-то, говорят, заповедник.
0: Даже как кусок Новой Земли, кстати, Рамис,
2: да,
0: тоже заповедник.
2: Но остров Врангеля целиком заповедник, и в то же время там расположена воинская часть. То есть это прямое противоречие федеральному закону, вообще-то говоря. И вот эти инциденты между военными или там строителями и белыми медведями, про которые мы слышали не так давно.
1: Ну, это вообще, я думаю, ерунда, потому что белый медведь – страшная машина. Если он реально нападает...
2: Пострадал ужасная машина.
1: Я за то, чтобы беречь природу, и, будучи охотником, на млеков не охотился. Но я очень хорошо понимаю, что такое белый медведь. Слава богу, я с ним близко нос к носу не встречался. Мне хватало бурого.
0: Мы встречались на новой земле, они просто нам не давали работать.
1: Да.
0: Мы вынуждены были брать с собой специально тренированных спасателей из Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые нас оберегали там. Потому что медведи прессовали нас и со стороны берега, и более того, они очень интересно плавают. Они погружаются в воду так, что у них остается на поверхности один нос. Если небольшая волна, то вы увидеть этого не можете. И мы обнаруживали вот этих медведей, которые нас со стороны воды, со стороны моря атаковали.
1: Крокодилы такие.
0: На расстоянии 15 метров. Ужас. Все бросали и вынуждены были. Хорошо, вот японские моторы на лодках. Дернул и уехал.
3: Они вас как еду
1: воспринимают? Как крокодилы, да.
0: Уж, конечно, не познакомятся, я думаю, да.
3: Слушайте,
0: белые медведи летом находятся в состоянии длительной голодовки. И когда уходит лед, вместе со льдом уходит их основная пища. Это тюлени. Я наблюдал картину на Новой Земле, это как раз был 2007 год, очень безлёдный. И эти бедные медведи ходили по берегу и расковыривали небольшие выбросы водорослей, такие, знаете, в ладошку величиной, чтобы выковырить оттуда маленькую улитку, раковину размером там 5 миллиметров. А мы стояли в заливе Новой Земли на судне, и когда у нас работал камбас, то все белые медведи, несмотря на свою очень выраженную территориальность, они скапливались в одном месте, я никак сначала не мог понять, что это такое, а потом понял, это ветер с камбуза доносит им запах пищи.
1: О, запах белга.
0: Хоть понюхать, да, собирались.
1: Ну, как чай.
0: Поэтому белые медведи летом – это вещь не шутейная, конечно. Его нельзя сравнить с буром. Он даже двигается, как гигантский тигр, совершенно по-другому идет.
1: Да, да.
0: Его реакция, его скорость, его возможность осваивать среду водную – это вызывает у меня просто изумление.
3: Но при этом, смотрите, вот тоже у меня почему-то сформировалось такое ощущение, что там вот все, практически все, оно на грани исчезновения. Потому что человек все равно так или иначе туда приходит, и так или иначе вот что такое делает. И там уже как будто бы и белых медведей раз, два, три обчелся, и мы должны над каждым дрожать.
0: Верно.
3: Да, и вот и там, значит, уже как-то мы и с морями-то поступили, что, не знаю, планктоны, рыбы уходят, и вообще...
0: Нет, это заблуждение. Давайте опять не оставлять в заблуждении наших радиослушателей.
2: Безусловно, если говорить о белых медведях, хотя я тут совсем не специалист, то, конечно, они там занесены в Красную книгу, и действительно...
0: Но, Рамис, это скорее угрозы. Символ Арктики.
1: Конечно.
0: Нежели реальная угроза медведей, которые...
2: Но из-за того, как раз-таки, что льды отступают, действительно, кормовая база у них резко сокращается, это правда.
1: Кто там еще-то живет, кроме белых медведей?
2: Ну, тут я думаю, что Михаил Владимирович лучше расскажет.
0: Это удивительное свойство арктических морей, которое мы только-только начинаем понимать. И свойство это связано с будущим возможным влиянием на биологическую продуктивность, в том числе и на ту, которая человека интересует, тех изменений климата, которые мы можем ожидать. Вот смотрите, какая происходит интересная картина. Мы на своем научно-исследовательском судне идем работать в Арктику. Останавливаемся с западной стороны от Карских ворот. Ну, с калибровочной, так называемой, станции, мы выверяем приборы. И в это время рыбаки, которые есть всегда среди команды науки, они выходят на палубу с удочками. 3-4 часа на палубе гора рыба, которую весь пароход ест несколько дней. Мы проходим Карские ворота и останавливаемся буквально в 20 милях в Карском море, восточнее Карских ворот. Повторяется та же самая картина. Люди 5-6 часов стоят на палубе с удочками, они не ловят ни одной рыбы, ни единой вообще. Вот так отличается биологическая продуктивность Баренцева моря от биологической продуктивности Карского моря.
1: Почему?
0: И всей череды морей.
1: Почему?
0: У нас вот до сих пор даже такого вопроса не ставили в науке. Почему так? Вот считали как данность. Кстати, очень интересный можно сделать короткий экскурс в историю, который связан с тем, что в 20-х годах проблема продовольственного снабжения, она была очень и очень важна для нашей страны. И правительство думало так, ну вот в Баренцевом море оно такое богатое, а чего же нам в Карском-то не ловить рыбы? А там Обь, Енисей, и да, вся эта продукция сразу на всю страну будет доставляться. И были сделаны экспедиции в Карское море специальные для того, чтобы понять, что и как там можно промышлять, и какая биологическая продуктивность. Вот мой дед был один из организаторов этих экспедиций. Так вот, эти экспедиции показали, что там вообще ничего нет. И думать даже о каком бы то ни было промысле невероятно и бессмысленно. Поэтому вот эти научные работы сэкономили нашей стране огромные деньги, огромные затраты, связанные со строительством рыболовов.
1: Вы не ответили на вопрос, почему?
0: Да, значит, почему? Такая же картина наблюдается, примерно такая же, и в Беринговом проливе. Богатейшее Берингово море. Промысел. 2,7 миллиона тонн в Баренцевом море. Около 4 миллионов тонн. Миллионов тонн. В Беринговом море, а вся череда огромная сибирских морей дает с коэффициентом браконьерским 700 тонн. Это 4 порядка величин.
1: Да,
0: а протяженность ее почти 6 тысяч километров. Так вот, последние работы наши в Арктике показали, что это есть следствие влияния огромного речного стока. Огромного речного стока, который поступает в Карское море. Речной сток не обогащает арктический бассейн, как принято было считать
1: раньше.
0: Отгоняет
1: соль, да?
0: Не, он не отгоняет соль. Он создает так называемый двухслойный бассейн. Вот мы можем обратиться к известному нам примеру, к Черному морю. В Черном море на глубине 150 метров сероводород.
1: Сероводород, да.
0: А этот верхний слой нормально функционирует. И эти слои практически не общаются. Почему? Потому что нет вертикального перемешивания. А почему нет вертикального перемешивания? Слишком велика разница в солености и плотности. Верхний слой, он опреснен речным соком, а нижний слой застойный. Вот то же самое, примерно, только без формирования сероводорода, мы наблюдаем и в большинстве сибирских арктических морей. Морю, так же, как земле нашей, которую мы возделываем, нужен плуг, который поднимает богатые питательные вещества снизу после вегетационного сезона, А этого не происходит, потому что верхний 10-метровый слой в этих арктических морях, он отделен чудовищным скачком плотности от того, что лежит ниже. И вот этого перемешивания необходимо для любых экосистем морских в Беринговом море, какая гигантская продукция. Когда был рассвет, 4,5 миллиона тонн оттуда брали рыбы. Одного Ментая брали 3,2 миллиона тонн, когда произошел всплеск от Ментаевой.
1: Тут осуни стало. Я так ее люблю.
0: Ешьте Ментай, самая полезная рыба.
1: А, я согласен.
3: Так это бесполезно. Тогда, что? Мария, ну вот я делаю это.
0: С точки зрения рыбной продуктивности, да, абсолютно бесполезно.
3: Вот на этой территории и в тундре, которая примыкает, можно делать все, что угодно. Все равно никого не убьем, ничего не сделаем.
1: Но никто не живет.
3: Между прочим,
1: вы должны разубедить.
3: Такой вывод
1: нас.
3: Тоже хорошо, можно сделать.
1: Готов. Такой вывод и делают
2: я
1: люди,
2: постараться
1: понимаете?
2: Вас разубедить. И весь ужас ситуации в том, что вот такой вывод делают не просто вот обыватели, которых мы встретим на улице и поговорим с ними, а такой же вывод делают и люди, от которых зависит принятие решений, к сожалению. Я бы только сказал следующее, что окружающая среда, природа, и тут я полностью согласен с Михаилом Владимировичем, она самоценна, она имеет, как говорится, право на существование вне зависимости от того, живут в ней люди или не живут.
1: То, как что... любой человек, у нас же не возникает, да. кроме идиотов и тиранов, к стенке, да? Мы все знаем, что безусловно. Убить человека нельзя.
2: Да, природа, вообще-то говоря, она тоже требует, ну, безусловно, внимательного и вдумчивого отношения. Поэтому, скажем, то, что происходило в том же, например, Карском море, и мне там тоже довелось поработать, и даже на одних и тех же, как говорится, судах мы работали. Когда, скажем, в тех же заливах, например, Карского моря, у восточного побережья Новой Земли, скажем, проводили затопление радиоактивных отходов на протяжении многих десятилетий. По той же самой логике.
0: С 53 по 90.
2: Да, с глаз долой, сердца вон. Да, рыбы
1: но ведь,
2: нет.
1: Но ведь, смотрите, да? это же проблема человечества, не только наша.
2: Безусловно, человечество.
1: Я как бы знаю, и американцы топили, и я не знаю, кто еще.
2: Не совсем так. Нет, американцы вот, не топили, но они вот, делали много всего другого, и тоже нехорошего.
0: Мы можем в Арктике упрекнуть очень сильно англичан.
2: Конечно, сливали. Они не топили, они сливали.
0: Завод Салафильди, они сливают жидкие радиоактивные отходы, которые, кстати, в огромном количестве. Абсолютно верно, говорит Рамис. Причем они сливают в ситуации, которая для них очень благоприятна. Все это попадает в систему переноса Гольфстримовскую и попадает в Норвежское и Барнцево моря к нам.
2: Да, вот этот вот подход...
1: почему же Норвегия до сих пор не бастует?
0: Она бастует против нас, к сожалению. Считая странным образом, что наши радиоактивные отходы, лежащие на побережье рядом с Новой Землей, что они дают колоссальный вред и угрозу составляют. На самом деле это невозможно, потому что вся система переноса направлена таким образом, что если что-то произойдет, это все равно окажется на нашей территории, на нашей акватории, а против течения в Норвегию это никак не сможет попасть. Это уже политическая...
1: То есть это чистая политика?
0: Абсолютно, стопроцентная политика.
1: Ужас.
2: Да, действительно ужас. И вот эти вот все подходы, что мы с одной стороны взвешиваем затраты, а с другой стороны взвешиваем прибыль и пытаемся сопоставить, и считаем, что если прибыль превышает затраты, то так делать можно. Да, это, ну, вообще-то говоря, традиционный такой общепринятый подход.
1: Бухгалтерский но... такой, да?
2: Совершенно ну, конечно, верно. Но, да. понимаете, он однобокий. Почему? Я вот пытаюсь донести эту мысли в этой книге и всегда во время публичных выступлений. Мысль очевидная, потому что бонусы достаются одним, а издержки ложатся на плечи других. Понимаете, поэтому это аморально сравнивать прибыли одних с издержками других. То есть мы не можем подходить с этим подходом. И вот, скажем, тот же самый пример, это вот те же самые жители, допустим, народов Севера. Удивительная, например, история произошла, скажем, после ядерных испытаний начала 60-х годов, очень интенсивных. Пострадавшей группой оказались именно вот эти, скажем, народы. За счет чего? За счет вот тех же самых пищевых цепочек уже наземных, арктических, потому что все атмосферные выпадения, все, что падало потом на поверхность, прекрасно, скажем, оседало там, естественно, повсеместно, по всему земному шару.
0: И на Аляске больше всего.
2: Да, по всему земному шару. Но поскольку в Арктике вот эта вот пищевая цепочка была представлена очень малым количеством видов, то есть это лишайник, олень, человек. И мы видим, что примерно на 2-3 порядка накопления, скажем, в организмах оленеводов,
1: да,
2: оленеводов радиоактивных элементов на 2-3 порядка выше, чем в тех же широтах, но людей, которые, скажем, живут за счет другого промысла, то есть которые никак с этим не связаны. То есть вот они издержки нашей цивилизации.
1: Они еще и грибы едят, а те тоже
0: ну,
1: как
0: бы... И тоже касается... Очень правильно Рамис расставил акценты. И я бы, знаете, какой может быть такой жесткий пример привел. Вот скажите, вы воспитываете, растите своих детей, кормите их, заботитесь об их образовании. Если вы в голову себе при этом заложите простой коммерческий расчет, воспитаете ли вы полноценного человека, коллеги? Никогда. Нам надо помнить, что это такие общечеловеческие принципы, и мы не можем их переносить ни на детей, ни на природу. Не можем. Не имеем права просто. Это сторона такая, я бы сказал, эмоциональная, идеологическая этого дела. А вторая сторона – это... Хочу поддержать Рамиза в этом заключении, что все-таки природа Земли, она связана между собой. И нельзя нам считать, что Арктика – это территория, где мы можем нарушать законы, и это потом нам никак не откликнется. Мы не точно не можем представить себе механизмы, с помощью которых мы получим этот бумеранг обратно, но они есть. Я хочу вам привести такой пример замечательный. В начале 50-х годов, когда появилась проблема радиоактивных отходов, наши представления об океане содержали следующий постулат абсолютный, что жизнь в океане при давлении свыше 600 атмосфер, то есть жизнь в океане глубже 6 километров, не может существовать. Просто потому, что при таком давлении не могут протекать биохимические процессы. Ну, даже вы можете существовать жизнь при температуре 400 градусов? Нет. То, что белок разрушает. Но были люди, которые, тем не менее, лезли исследовать мировые желоба. И среди них были наши великие соотечественники. И была обнаружена жизнь внутри Марианской впадины, в Курил-Камчатской впадине. И это спасло человечество от того, чтобы желоба превратились в помойки радиоактивных отходов. Чистая наука. Он говорит, вы с ума посходили все. Ну, чего вы туда лезете? Там нет ничего, потому что там не... в жерло вулкана. Вы же не лезете искать жизнь в лаву. А тем не менее, были некоторые предпосылки у людей, обладающих гигантской научной интуицией. И вот это открытие произвело фурор в начале 50-х годов, потому что это была бы вселенская катастрофа. Вы можете себе представить, при том отношении к радиоактивным отходам, очень неправильно. И таком поверхности. Все бы это валили в желоба, а в желобах не только существует жизнь. Эта жизнь связана со всем океаном. И циркуляция в желобах такая, что водные массы, которые там формируются, они связаны с мировым океаном. Мы имели бы просто вселенскую помойку радиоактивную, гигантскую. То же самое в Арктике. Мы пока точно не представляем себе механизмы, повторяюсь, с помощью которых Арктика может нам заплатить обратно по этому счету. Но то, что сейчас мы уже за эти механизмы зацепились, они могут быть. Это так. Мы не знаем Арктику. Надо прежде всего знать.
3: Потому что, ну, есть же опыт существования огромного промышленного гиганта Норильска, в общем-то, в Арктике, между прочим. И он десятилетиями, и тоже почти неизвестный, потому что все, что мы знаем оттуда, это как переходит собственность из рук в руки, и как один собственник...
0: Это тоже не совсем так. Мы знаем, что выбросы из норильского никеля отлагаются и попадают в те самые цепочки, о которых Рамис говорил, и что следы этого норильского никеля мы видим по Сибири, связанные с основным переносом, который там и движется в восточном и юго-восточном направлении атмосферном, и знаем, как аккумулируются последствия выброса норильского никеля в природе и в растениях, их, в животных, все это мы знаем. И это, кстати сказать, находит отражение в том, что законодательные акты, которые регулируют выбросы, они становятся все жестче, жестче, жестче и жестче. И это правильно. Если человек берет от природы, ну, извините, надо платить назад.
1: Вы знаете, вот я как-то разговаривал с учеными, которые рассказали мне, как устанавливалась система негрязной добычи нефти в Норвегии. Начиналось, как всегда, с грязи. Потому что бурят, капля вылетела, ведро вылетело, танкер вылетел, ну, бог с ним, море, и так далее, и так далее. Дальше ученые берут пробирку и говорят, смотрите, это смерть. А, смерть, да, ну, понятно, ну, надо потратить деньги, ну, неохота, ну... Таким образом и начинается движение со всех сторон. И постепенно и капиталист, который добывает, понимает, что он вообще чудом допущен до вот этой груди природной. Он ее сосет и зарабатывает благосостояние в общем всех. И таким образом на сегодняшний день говорят, что вы можете достать пробу воды прямо около норвежской бурильной установки в море, и вы увидите, что там все отлично, все хорошо, все чисто там. Мы знаем, что сделали с немецкими реками Рейн, например, да, где появилась рыба и водоросли.
0: А с великими озерами в Америке.
1: Да, с великими озерами в Америке. То есть природа очень по-доброму отплатит, да, она может отплатить. Просто об этом надо говорить все время. И не спекулировать на этом. К сожалению, экологическое движение. Экологией вы занимаетесь, Михаил Владимирович? Мы тоже до беседы говорили о том, что всем на сегодняшний день понятно, что, к сожалению, зеленое движение часто является таким, ну, близко к терроризму, близко к спекуляции.
3: Фанатеют. Ничего.
1: Да, потому что люди говорят, все, другие ничего. Нет, они, может быть, хорошие люди, но они теряют разум. С почтительностью должна быть соблюдена какая-то золотая середина.
0: Вы знаете, я считаю, что зеленое движение, коли оно существует, оно должно существовать.
1: Обязательно, я
0: знаю. Потому что одни теряют разум, грабя природу, да. Другие теряют разум, защищая природу.
1: Да,
0: вот вообще... это и создает баланс.
1: Да.
0: И в середине, я думаю, должно быть то, что в результате...
1: Что называется наука.
0: Во-первых, наука, а во-вторых, та деятельность государственная, которая регулирует все природопользовательские процессы. Ведь это же происходит не потому, что человек, который добывает нефть, хочет сохранить природу. Никогда этого не будет. А это происходит потому, что государство, на территории которого происходит добыча того или иного сырья, ставит этому предпринимателю или компании жесточайшие условия по соблюдению экологических нормативов. Вот как все происходит. И давайте теперь вернемся к красоте. Как люди попадают в правительство? Как люди попадают в те государственные органы, которые творят законы? Они попадают через выборы. Огромное число людей не представляет себе вопросов науки, голосуя. А вот вопросы красоты, вопросы тех удивительных ощущений, которые они испытывают, попадая вот в места замечательные, они определяют часто то, как они голосуют. Мы, кстати сказать, это видим...
1: Как они голосуют как за они... Арктику, допустим.
0: Нет, они голосуют за человека. Ведь в Норвегии так все произошло. В Норвегии очень жесткое государственное регулирование все этого, потому что люди, которые сидят в правительстве, они обещали своим избирателям, что они это сделают. И в Америке то же самое происходит, и в Германии то же самое происходит. И очистка Великих озер была сделана именно поэтому. Потому что Великие озера – это жемчужина абсолютная. И многие люди даже слово «экология» не могут выговорить. Но когда им избираемый в правительство человек говорит, что «я сохраню это для вас и сделаю все», они эмоционально, голосуя, опираются на вот эти природные ощущения, природную красоту.
1: Для любому думцу скажи, ты любишь свою картошку есть или из магазина «Магнит»? И любой думец, по большей части от земли рожденный, скажет, конечно, бабушкину. На этом, безусловно, надо играть. К сожалению, народ пока у нас сильно пассивен. И я надеюсь, что вот то, что мы здесь делаем, это и есть попытка связи с людьми и попытка объяснить
0: абсолютно
1: им,
0: верно,
1: что вы любите свою картошку есть, любите и свою Арктику. Потому что мы ее можем потерять, но мы ее уже не вернем. И, собственно, наверное, это точка. И большое-большое спасибо Рамизу Алиеву и Михаилу Флинту за то, что вы были с нами. И мы постарались всем объяснить. У нас есть что-то уникальное, за что нам всем нужно бороться. У всех почти есть интернет. Открывайте сайты с Арктикой и смотрите.
3: Хотя бы на красоту.
1: Да, смотрите картины Роквелла Кента, читайте книжки издательства Паульсон и не только. Вот. И понимайте, что это возможно, и что это так же прекрасно, как, например, я не знаю, комплекс церквей в Суздале или в Кирилло-Белозерском монастыре.
0: Не менее.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое.
1: Это был «Факультет ненужных вещей». С вами были Владимир Аверин
3: и Петр Лешковский.
1: Приходите на факультет в следующее воскресенье.
4: «Факультет ненужных вещей».

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Я Владимир Георгиевич Сурдин. Евгений Сергеевич уже вам хорошо знаком. Последовательность, с которой мы начали, не совсем правильная. Надо было сначала лекции читать, потом семинары проводить, а у нас получилось наоборот, ничего наверстаем. Тем более, что связи между семинарами и лекциями почти никакой нет. В этом вы убедитесь. Семинар – это вглубь, а лекция – это вширь. Лекция расширяет кругозор. Вот так вот. Смысл научной работы – это вырваться за пределы знаний известных и найти новые. Поэтому мы, как астрономы, вот всегда куда-то туда пытаемся вырваться. Проблема, с которой я уже много лет здесь читаю курс «Общей астрономии», проблема, с которой мы в последние годы сталкиваемся, вот какая. Наверняка вы очень многие вещи знаете глубоко, намного глубже меня. Современные вещи, связанные с гаджетами, компьютерами, гулянием по сетям. Ну, вот посмотрите на эту статистику. Поколение, которое приходило, мое, за моим, в общем, до 2010 даже года, имело очень широкий кругозор. И это помогало ребятам ориентироваться. Вы ведь еще не знаете, кем вы будете. Астрономия вас увлекла, но вы в МГУ, тут много чего интересного, и биология, и физика, и бог знает что. И иметь широкий кругозор сейчас, значит, не ошибиться в выборе профессии через несколько лет, когда уже все, поздно будет. Получил диплом, хочешь не хочешь, работай астрономом. Или дворником, тоже неплохо. Поэтому, видите, это я перечислил те научно-популярные журналы, которые читало предыдущее поколение. Когда экономическая формация изменилась, тиражи упали в среднем в 100 раз. Грубо говоря, их перестали читать. И мы... А наше поколение имеет, может быть, не очень глубокий, но широкий кругозор. Это нам позволяет в течение жизни переориентироваться в разных направлениях и как-то схватывать более или менее широкий фронт науки. У вас проблема. У вас проблема, у вас есть интернет, есть Википедия, большая мусорная свалка, в которой можно найти и бриллианты, и бог знает что. И желательно, все-таки вот этот рецензируемый ряд журналов, которые сегодня и в сети можно найти, но раньше мы как-то пользовались вот уже, так сказать, готовым, разжеванным материалом, он нам позволял держаться на плаву и ориентироваться в науке довольно легко в разных областях. Хочешь физиком быть, хочешь химикой. В конце университета мы сами решали, кем мы будем. Но все-таки мы будем астрономами, я надеюсь, и вот в чем прелесть современной астрономии. Был период, помните, как Ньютон? Кто Ньютона помнит? Работал? Тогда астрономия двинула вперед физику. Астрономия пришла со своими фактами. Физики, там, Гук, Ньютон, вот это поколение увидели, какой материал. И создали современную физику, Ньютонову физику. И мы до сих пор ее в основном пользуемся. Эйнштейновские формулы редко когда нужны. Ньютонова физика работает вокруг нас. Потом это немножечко... Потом физика двинулась вперед, а астрономы продолжали смотреть в свои телескопы. И вот наступила вторая эпоха, примерно 20 лет назад, когда астрономия снова сказала, да ваша физика вообще мало чего может. Вы все, что в лаборатории могли, уже изучили, давайте расширять границы. А в лаборатории уже уперлись в невозможность этого. Астрономия продолжает расширять границы и предлагает физике новые явления, которые надо объяснять. Ну, там, темная материя, темная энергия. То, чего вообще в лаборатории не почувствуешь, да? Ну, или мы пытаемся, конечно, но пока не получается. Ну, давайте посмотрим. Примеры. Лабораторный, вообще вакуум. Зачем нам вакуум? Нам нужен вакуум для изучения чего-то. А что мы в вакууме изучаем?
1: Сферических коней.
0: А?
1: Сферических коней.
0: Коней сфери... Да бог с ними, с конями сферическими в вакууме. На самом деле в вакууме, или то, что называется вакуумом, не такой уж это вакуум, но лучше физики откачать не могут, потому что сколько ни откачивай из компактной лабораторной установки, со стенок все равно налетят новые атомы, и все равно сделают тебе вот такую плотность 10, там, 8, 10, 9 частиц в кубическом сантиметре. Это очень много. Есть свойства атомов, которые не проявляются в такой плотной среде. Довольно плотная среда. Какие свойства? А вот скажем, запрещенные спектральные линии. Это когда электрон запрыгнул на высокий уровень, а потом ждет, бог знает сколько, чтобы упасть обратно и продемонстрировать какую-то спектральную линию. Обычно это происходит мгновенно, 10⁻⁸ секунды, и обратный переход, и мы в спектре видим линии химических элементов. Но есть линии, которые происходят с задержкой в годы и даже в миллионы лет. Летает атом, возбужденный, миллион лет, и думает, думает, думает, в конце концов излучает. Но миллион лет вот в такой установке лабораторной не полетаешь, чтобы не стукнуться об стенку, чтобы не стукнуться с соседним атомом. И мы многие свойства атомов не знали, пока в лаборатории их изучали. Когда начали в космосе изучать, увидели, есть переходы, вот такие запрещенные. Почему их называют запрещенные? Они запрещены в лаборатории, а в космосе происходит. А какой вакуум у нас в космосе? Смотрите, солнечная корона. Мы говорим, солнечная корона. Мы ее видим невооруженным глазом во время затмений. А по плотности это сверхвысокий лабораторный вакуум. Астрономы смеются, как говорят. Какой же это вакуум? Это солнечная корона. Она плотная, ее хоть ножом режь. А физики не могут откачать сильнее в своих лабораториях. Молекулярные облака – это самые плотные области межзвездной среды. Самые плотные. В тысячи, какие там в тысячи? В миллион раз разреженнее лабораторного вакуума. Но это еще не все. Между облаками есть тоже газ, который еще раз в 100, а то и в 1000 разреженнее. Физики не мечтают вообще о таких плотностях. Никогда на Земле их не получишь. Но есть же еще и газ между галактиками, в скоплениях галактик. Но и это еще. Между скоплениями галактик тоже есть среда разреженная. На миллион, ну сколько это? Кубометр. Это кубометр. Один атом на кубометр. Да у нас лабораторных установок нет размером в кубометр, чтобы их откачивать. А там один атом летал бы. Это счастье было бы для физики. Но это счастье только астрономия может предъявить физикам. Вот изучайте, вот, пожалуйста. Вот вам сверхвысокий лабораторный вакуум. Ну какой же это вакуум? Ну, смотрим. А вот плотные межзвездные облака. Чем они сейчас светятся? Вот этот свет, это что? Это те самые запрещенные линии там, азота, кислорода. Физики их увидели впервые, ну не физики, конечно, а астрофизики увидели в спектре этих облаков и говорят, нет таких линий, не может быть таких линий, в лаборатории мы их не видели, значит, это какое-то новое вещество. Поискали в таблице Менделеева, вроде нет такого вещества, ну, значит, новое открыли. Знаете, как его назвали? Короний – это был в солнечной короне. Небулий,
1: да,
0: небула, туманность. Небулий открыли. И потом, ах, так это не небулий, это просто азот и кислород, запрещенные линии. Вот какие перспективы открывает астрономия. Теперь давайте с другого конца подойдем. Плотные. Плотные вещества тоже очень интересно исследовать. Там тесное взаимодействие оболочек атомных. Вот самые плотные природные вещества. Ну хорошо, можно их под пресс положить, еще немножко сжать, но в 2-3 раза, больше не сожмешь. Там адиабатическое сжатие, оно сопротивляется. Ну вот максимум там 30-40 грамм на кубический сантиметр. Более плотного вещества в лаборатории нет. Плотность звезд, ну ничего особенного. Вот у Солнца средняя плотность, ну как морская вода. Но уже в центре Солнца вот такого вещества у нас даже твердого нет. А в центре Солнца это плазма, это идеальный газ при такой гигантской плотности. Мы его вообще не можем в лаборатории создать. Почему у нас термоядерные электростанции никак не запускаются, а в Солнце термоядерные реакции идут уже миллиарды лет? Именно потому что плотность высокая. Потому что температура в центре Солнца ну, не такая, чтобы уж там 15 миллионов градусов, это он в любой установке у нас в МГУ можно получать. А вот плотность такую газу не создашь. Хорошо. Но это еще не все. Когда Солнце, ну не то чтобы умрет, но закончит свою основную эволюцию, оно превратится во что? В белый карлик. Вот белые карлики. Физики не мечтали о таком веществе, а у астрономов сейчас уже, по-моему, около 40 тысяч белых карликов открыто. Есть очень близкие к, ну, к Солнечной системе. Мы их изучаем, пожалуйста, вот оно, вещество белых карликов. Но это еще не все. Нейтронные звезды – вот это по-настоящему удача. К такому веществу мы вообще никогда в лаборатории не приблизимся, а в нейтронных звездах оно есть, довольно легко изучаются его повадки. Ну, по крайней мере, уравнение состояния, как оно себя ведет, как давление от плотности зависит и так далее. Мы, конечно, зачерпнуть его не можем, но, глядя на нейтронные звезды, можем понимать, как оно себя ведет. Вот, пожалуйста, наша любимая... Что это? М1, да. Туманность, карбоидная туманность. И там, оп, вот он, вот тут. Вот. Сидит нейтронная звезда. И таких уже, насколько помню, 22 тысячи сейчас в каталогах нейтронных звезд. То есть море разнообразных нейтронных звезд, и мы их изучаем. Это условное название «нейтронные». Честно говоря, еще нет глубокого понятия, как они внутри устроены. Есть несколько теорий внутреннего строения, но это хорошо. Значит, есть выбор. Меня, например, больше всего потрясает вот это вот, этот подарок от нейтронных звезд. Магнитное поле, которое там вокруг них присутствует. Так, как-то вот прищепку какую-то надо, что ли, носить. Ладно. Так, вот так сделаем. О. В лаборатории, я не знаю, вы в чем, в Гауссах или в Тесла в школе?
1: В Тесла.
0: В Тесла, да, в системе Си. Ну хорошо, мы-то привыкли в Гауссах, ладно. 10^4 Тесла – это максимальное поле, которое в лаборатории можно получить. И то ненадолго. Это делают катушку, делают магнитное поле, катушка с током, а потом взрывом обжимают это магнитное поле, и на тысячную долю секунды его такое получают тоже. Что успеешь там исследовать, а что и не успеешь. А вот магнитное поле у самых крутых нейтронных звезд. Их называют магнетары. Так, ну, 10 в 11. Ну, что это такое? А вот давайте плотность массы этого магнитного поля посчитаем. 40 тонн в кубическом сантиметре. Чего? А пустоты. Это просто вакуум, пронизанный магнитным полем. Мы его не видим, не чувствуем. А там 40 тонн в кубическом сантиметре. Такая плотность массы вот, этого магнитного поля. Вот как вы думаете, если взять атом водорода, ну, протон и электрон, и внести в это магнитное поле, во что превратится атом водорода? Что будет? А почему разорвет? Мы энергию не добавили этому атому. Мы его внесли в магнитное поле. Потенциальная энергия у него есть. А ионизация не произойдет. Просто так не произойдет ионизация. А вот как изменится внешний вид? Вы представляете себе атом водорода? Ну, протон и электронное облачко, да, он семит, ну, в некоторых там... нижнем состоянии, невозбужденном, он совершенно симметричное облачко. Но ведь электрон не может двигаться поперек магнитного поля, да? Сила Лоренца возникает, а вдоль магнитного поля может. И атом водорода превращается в одномерный объект, в такую ниточку.
1: А?
0: Скорость нет, просто у него нет возможности у электрона поперек силовых линий двигаться. Очень интересно изучать вещество в таком состоянии. И мы его легко можем изучать рядом с нейтронными звездами. Тоже подарок со стороны астрономии. Частицы высокой энергии. Зачем строят большие всякие адронные коллайдеры? Чтобы разогнать и стукнуть два протона там друг в друга и посмотреть, что при этом произойдет. Физики очень любят большие энергии. Что мы получаем из космоса даром? Например, солнечные космические лучи, это протоны в основном, а вот такую энергию в электрон-вольтах, понятно, да? А это не бог весть что. В общем, в лаборатории мы это легко делаем там на циклотронах. Галактические космические лучи, они, ну, мы думаем, что знаем, откуда они прилетают, от взрыва сверхновых, наверное, но вообще говорят, точно не уверены в этом. Ну, прилетают и прилетают. Но вот эта энергия, это уже совсем другого порядка. А вообще говоря, редко-редко, но прилетают вот такие частицы. Вот что такое 10^20 электрон-вольт? А я недавно посчитал, есть такой хоккеист у нас, вот беззубый такой, я не помню его фамилию. А? Овечкин, да. здорово кидает шайбу. Он, по-моему, рекордсмен по скорости, у него что-то 150 километров в час шайба летит. Вот я посчитал кинетическую энергию этой шайбы, она равна вот энергии одного протона, прилетающего. То есть, если в вас эта шайба попадет, она вас, конечно, убьет. Протон не убьет, он просто пройдет через вас, и вообще через всю группу первого курса, и практически, но тоже создаст определенные неприятности, ионизует ваши тела. А это одна частица. Вот таких частиц мы никогда не получим. Большой адронный коллайдер 10 в 13 дает электрон-вольт. Разница в 7 порядков, то есть в 10 миллионов раз. Сейчас есть проект Very Large, очень большого адронного коллайдера, но он еще, может быть, на порядок продвинется. Все равно будет в миллион раз по энергетике своих частиц уступать тому, что мы бесплатно получаем из космоса. И никогда на Земле не удастся создать ускоритель, который бы такую энергию давал. Просто потому, что с ростом энергии частиц растет масштаб ускорителя. Вот большой адронный коллайдер, это, по-моему, 26 километров, да? Там, на границе Швейцарии и Франции. А в проекте вот этого Very Large что-то около 200 километров. Тут вообще пол Европы надо будет занять. А чтобы до такой энергии разогнать электроны, нужен размером солнечную систему, не электроны, протоны там разгоняются, размером солнечную систему коллайдер. Ну, понятно, невозможно. А мы получаем из космоса частицы реальные, они редко прилетают, да. В коллайдере можно там пучок создать, а тут мы поодиночке их ловим такие. Ну, ловим. Рано или поздно они прилетают. Один из моих учителей, он тут работал в 80-е, Яков Борисович Зельдович, академик, который бомбу вот делал, водородную, атомную, он говорил, космические лучи – это ускоритель для бедных. Я бы сказал, что не только для бедных. И ни одна богатая страна никогда не создаст, вообще весь мировой наш научный бомонд тоже не создаст ускорителя, который бы вот до таких энергий разгонял частицы. А из космоса мы их получаем. Это подарок действительно судьбы. Ну, про звезды. Мы, конечно, много будем говорить о звездах. И еще недавно, когда я уже был вполне себе астрономом, мы были уверены, что звезды – это главное население космоса, что вообще все остальное мелочи, там, межзвездный газ, планеты. Так, звезды – это и есть наша Вселенная. Слава Богу, это оказалось не так. Потому что если бы это было так, вам бы тут было нечего делать. Вы пришли, а мы, наше поколение, уже все звезды изучили. Но выяснилось, что звезды, и планеты, и межзвездный газ, которого, кстати, больше по массе, чем звезд, и вообще все, что наше поколение изучало, это 5% содержимого Вселенной. Есть еще Dark Matter и Dark Energy. И вот это и есть Вселенная. Это как раз то, что достанется вам. Я, конечно, с одной стороны, да со всех сторон не рад этому, потому что я уже, ну, может быть, мое поколение еще успеет вот с этим разобраться. Похоже, что мы успеем. С этим точно надолго. И вот так мы представляем современную астрономию, ну, точнее, астрофизику, хотя астрономию в целом. А мы изучили и думали, что это все, а оказалось, это вершина айсберга. А вот тут все ваши курсовые, дипломы, академические степени, Нобелевские премии. И реально, посмотрите последние Нобелевские премии по физике, ну, за последние лет 15. Каждая вторая в области астрофизики открытие. Да. То есть сейчас вообще эпоха астрофизики. Не только астрофизики. Вот это чистая астрономия. Никакой физики тут нет. Мы изучали движение галактик. Чистая астрономия. Никакой физики тут нет и сегодня, потому что мы понятия не имеем, что под этим стоит. Это антигравитационное влияние, которое вчера еще было только в фантастических романах и в кинофильмах, а сегодня мы открыли антигравитацию, чисто астрономическую.

точностью до третьего. А вот эти две самые свежие. Сергей Борисович Попов, это наш профессор, молодой, очень амбициозный, активный. Наверняка вы его знаете, он в Ютьюбе представлен очень широко лекциями по астрофизике. Он написал такой вот краткий путеводитель, ну, не такой уж и краткий, но он действительно широкий и путеводитель по основным направлениям изучения Вселенной. А вот это мое произведение, оно родилось, потому что я, во-первых, межфакультетский курс читаю, то есть для всех факультетов МГУ, а есть такие факультеты, которые с математикой вообще не очень знакомы и не любят ее, поэтому пошли в филологи, и, значит, там формул не должно было быть, их тут почти нет. А потом я читаю для физиков в Новосибирске. Они, конечно, математику круто знают, там третий курс физики, ого. Но для них астрономия – это скорее что-то новое. Они в школе ее еще не учили. И для них тоже не особенно глубоко. Но мне кажется, эта книжка достаточно привлекательна. Посмотрите. Она есть в библиотеке, насколько я помню. Справочники. Вот на этом месте 30 лет читал звездную астрономию Петр Григорьевич Куликовский. Не знаю, знакома ли вам эта фамилия. Его тоже уже давно нет. Он еще в 49-м году, сразу после войны, выпустил вот такую книжку «Справочник астронома-любителя», подразумевая, что есть астрономы-профессионалы, а есть астрономы-любители. И для них нужно что-то компактно собрать, и собрал эту книжку. Прошло несколько лет, и Петр Григорьевич с удивлением увидел, что у каждого профессионала на столе лежит эта книга, что она действительно полезная оказалась, много конкретных, четких таблиц, там, знаний, всяких определений. И тогда следующее издание он стал называть иначе – «Справочник любителя астрономии», имея в виду, что профессионал, он же тоже любит свою науку. Значит, он любитель своей науки. Вот. Справочник хороший. Ну, Петр Григорьевич уже ушел от нас в очень приличном возрасте. Я был одним из его учеников, я взялся за продолжение этой работы, но мы сохраняем. Это вот я делал эту книгу, так сказать, отталкиваясь от последних. Ну, фактически, почти все приходится переделывать. Слишком быстро нарастают новые сведения. Но мы оставляем автором там Петра Григорьевича, потому что это его многолетних усилий продукт, и он так и называется. Справочник Куликовского. Все знают справочник Куликовского, иначе его никто называть никогда не будет. Но мы его поддерживаем в современном виде. Есть справочники более глубокие. Переводной, двухтомный, астрофизические формулы. Не только астрофизические. Там и по небесной механике, и по астрометрии. Четко. Вот просто нужно вспомнить, как посчитать. Открываешь ее. Это первое издание, ему уже лет 20. Мы хотели второе перевести, но нам денег на это не дали. А перевод и издание сегодня – это большие деньги, сотни, ну, порядка там 500 000 рублей надо было. Фонд пока нам не дал на это деньги. Есть замечательная совершенно книга, написанная людьми, теми крутыми астрофизиками эпохи Сахарова, Зельдовича, Синяева, ну, Синяев, слава богу, жив, теми, кто делал бомбы. Это настоящие физики. Бомбы взрываются, значит, эти люди знали физику. Атомные, водородные. Но эта книга вышла вторым изданием, вот эта ее обложка. Очень хорошая книга, но переиздаваться, видимо, не будет. И так и останется. Она лежит в сети, я покажу, где адрес, как ее найти. Но я решил продолжить эту работу. И вот такую книжку с несколько странным названием издал. Но, по сути, это тезаурус астронома. То есть тоже краткая энциклопедия терминов. Там около 2000 терминов наших с кратким их современным определением. Вот это, так сказать, современный справочник. Оказалось, что он тоже работоспособен. И я уже вижу, мои коллеги держат его на столе, потому что всегда надо копнуть, вспомнить чего-то там, цифры какие-то, там таблиц много. Ну, в общем, справочники – это всегда. Не жалейте денег, кстати, на справочники. Интернет сегодня есть, а завтра нет. Мало ли… Раз, руби. Были бы деньги? Деньги есть всегда, просто надо думать, на что их потратить. Я вот рос в очень небогатой семье, но мне папа как-то сказал, на справочники не жалей. Они всегда в жизни тебе нужны. Я понял, что папа был прав. У меня стоят сейчас полная советская энциклопедия.

0: энциклопедия стоит до сих пор, 30 томов с лишним. И многое в сети так и не появилось. Хорошо. А задачники. То, что мы будем говорить об астрономии, это может быть интересно, неинтересно, но одно ухо влетит, другое вылетит. Ну, вы уже убедились, что вот задачи важнее, чем лекции. Не важнее, но нужны не менее. Задачники для тех, кто только начинает углубляться в астрономию, простые. Вот это простой задачник. Все решения, конечно, там есть. Просто пролистать его и посмотреть, вот набрать себе какую-то базу. Вот это для любителей литературы. Мы с профессором Гусевым нашли очень много литературных сюжетов, ну, каких-то отрывков, где либо автор ошибался, а таких больше всего. Обычно писатели не очень понимают, что на небе, как правило, описывают с ошибками. Это хорошо. Ошибка – это всегда тема для задачи. Либо некоторые писатели, вот Чехов, кстати, у него медицинское образование, но тогда медиков хорошо учили в университете, между прочим. Он очень точные некоторые вещи находил и описывал их в своих рассказиках. Это тоже материал для задач. Вот это, так сказать, на основе литературных всяких памятников задачник. Есть задачники крутые. Вот Борис Александрович Воронцов-Вельяминов. Это то, почему учатся все астрономы. Крайне сухой, крайне, ну, как сказать, невеселый. Там ничего такого нет. Но очень точный, прямо отшлифовывает свою технику расчетов. Он в библиотеке есть в большом количестве. Есть олимпиадные задачники. У нас в Москве с 1947 года проводится олимпиада астрономическая. Она была первая в мире. Потом она стала всесоюзной, в смысле Советский Союз. Накрыла потом международный. Сейчас она уже международная, разных уровней. А первые годы, первые десятилетия мы ее только в Москве проводили, вот до 95 года. И последние 20 лет я был там, значит, руководителем этого дела. Я собрал вот этот тот задачник. Я думаю, некоторые из вас его видели, да? Нет?
1: Да.
0: Желтый сурдин его называют, да?
1: Да.
0: Вот, затрепанный. Он настолько был затрепан, что пришлось его второе издание сделать, ну, с исправлением опечаток, с добавлением новых задач. Оно вышло в прошлом году. Ну, вот этот неплохой задачник, почему он, я его тоже хочу посоветовать, там много тестов. Сегодня современная картина выяснения знаний – это все-таки тестирование, как правило, на компьютерах с вариантами ответов. Так что, ну, и обычные задачи там тоже есть, но и тесты есть. Вы тоже, наверное, в школе с тестами уже сталкивались, и тут будет тоже сталкиваться. Но тест – это, с одной стороны, упрощает решение задачи, а с другой – как-то веселее увидеть варианты, которые неправильные, но могут вас сбить с толку. Тут я собрал такие оригинальные новые задачи, разные, из разных эпох придумал. И вообще рекомендую вам тоже придумывать задачи. Не только решать, но и придумывать свои задачи. И собирать какие-то материалы для собственных задачников. Замечательное дело – самому придумывать задачи. Как они рождаются? Вот получил открытку новогоднюю, посмотрел на нее – опс, задача родилась. Какое время суток изобразил художник на этом пейзаже? Вот какое время суток? Можете сходу сказать? Вот, есть о чем подумать, да? Ну или там, ну прочее и прочее. А еще я с детства люблю фантастику. И фантастика моей эпохи, моих школьных лет, это, конечно, братья Стругацкие. Не знаю, как вы к ним относитесь. Наверное, вы фэнтези больше нынче любите. Но научную фантастику, вот Беляев, Жюль Верн, Стругацкие, Азимов, это мое поколение в основном этим увлекалось. А один из двух братьев Стругацких был профессиональным астрономом. Борис Стругацкий, он в Пулковской обсерватории работал. И я сегодня, когда стал перечитывать их старые ранние вещи, смотрю, а там между строк запрятаны вполне себе расчетные вещи. То есть то, что написано как фабула, как история фантастического рассказа или повести, оказывается, было просчитано. Борис все это считал. Я собрал целую главу на основе, вот в гостях у братьев Стругацких, эту главу назвал, по фрагментам их литературных произведений рождаются задачи, где надо посчитать и убедиться, что это на самом деле так или не так, что они имели в виду и так далее. Кто читал Стругацких хоть что-нибудь? Ну вот, неплохо. Это хорошая фантастика. Она научная и в то же время социальная. Ну, в общем, хорошая, настоящая. Ладно, пройдетесь по странице моей, найдете, кому чего нравится. Вот эту книгу я почему советую вам. Она в каком? В 2012 году премию «Просветитель» взяла, и по этому поводу ее выложили не пиратским, а легальным образом в сеть. И ее можно читать в сети, ну, просто вот листая страницы, прям как в книжке вот так листаешь. Правда, почему-то цветных иллюстраций не выложили, я не знаю почему. Там есть блок цветной. Но она полезная, она в каком-то смысле облегченный учебник общей астрономии. Ну, совсем облегчен. Там всякие есть и истории, но, ну, и какие-то полезные вещи там тоже есть. Вот, можете, будет время, почитать. Значит, с этим я вас познакомил. Что еще? Ну, вот, пожалуй, кроме нашего курса и межфакультетского курса, нас, те, кто вообще читает большие курсы астрономии, в последние годы привлекают для школы что-то делать. Ну, это понятно. Вот мы написали учебник для школы, а потом поняли, что та астрономия, которая в 10-11 классе, вряд ли она интересна для ребят уже в том возрасте, когда, ну, какие-то более серьезные взрослые проблемы, там, вплоть до... А некоторые женятся, выходят замуж уже, наверное, в 11 классе. Бывает и такое. Но, во всяком случае, астрономия не для выпускных классов школы. Ее, конечно, приходится преподавать в этих классах, но возраст любознательности – это какие годы? Третий, четвертый, от силы пятый, шестой. Поэтому мы сделали еще учебники для третьего, четвертого, пятого, седьмого классов. Хотите, так сказать, факультативно, преподавайте. Они пошли в школу, я смотрю, начали их. Потому что там ребята реально этим интересуются, и у них еще нет посторонних каких-то мыслей там о любви, о будущей профессии, выбор там университета, ЕГЭ, там, АГЭ и так далее. Вот у них больше свободного времени и ячеек памяти в голове. Сделали. А в этом году... В этом году меня попросили записать видео такой курс. Дело в том, что некоторые выпускники физфака по какой-то непонятной для меня причине становятся миллиардерами. Вы таких, наверное, знаете, несколько человек. То есть физфак дает хорошее образование. У нас в России и, кстати, за рубежом есть и долларовые миллиардеры, выпускники физфака МГУ. То есть это хорошее, вы правильно выбор сделали. Но они не забывают про свой родной факультет и подкидывают туда некоторые финансы, чтобы какие-то полезные проекты. И сейчас полезный проект от Потанина, есть такой миллиардер наш отечественный, снять, вот эта камера, кстати, тоже оттуда, и снять наилучшие курсы, которые читаются в МГУ, и выложить их в свободный доступ, чтобы люди могли их смотреть. В компьютере, бесплатно, конечно. А еще и про школу вспомнили. И вот курс, который этим летом я записал, 32 урока астрономии, мы его сейчас дошлифовываем, там чуть-чуть доделаем, и он тоже ляжет. Я тут ссылочку положил, правда, слишком рано, его тут же закрыли для всех, кроме меня. Но уже через пару недель мы его откроем для всех. Он такой хороший, на хромакее снят, ну, то есть вот я там сижу, тут слайд, ну, примерно так же, да, как вот в этой аудитории. Советую, там некоторые находки, которые вот удалось воплотить в этот курс. Курсера. Наверняка знаете, что это. Там много астрономических курсов, они не глубокие, но они же, курсеры же хочет как можно шире захватить аудиторию, но это все-таки хороший английский. И я советую иногда слушать эти курсы просто потому, что там настоящие носители языка и профессиональные астрономы и физики. Но глубины там не ждите какой-то, но хотя бы послушайте, чтобы ухо ваше настраивалось на английский. Это наш рабочий язык, никуда от него не деться. Новости. Новости. Для этого мы создали портал Astronet. Его поддерживают сотрудники ГАИШ и привлеченные к нам. А чем он хорош? Надо сказать, мы уже не очень активно наполняем новостями его. Хорош он вот этими двумя строчками. Когда вы копнете по ним, вы увидите, сколько тут полезного. Глоссарий, ну, то есть толковый словарь. «Физика космоса» – та самая книжка, которую не достать уже с днем с огнем. Мы ее отсканировали, выложили. В общем, словарь, там, планетарий. В общем, вот это вот очень полезные входы во всякие нужные дела. Так что про Астронет не забывайте. Особых новостей, ну, почему, есть там текущие новости. Но вот это действительно полезные вещи, и они всегда под рукой могут быть. Астронет.ру. Я думаю, что у большинства из вас на компьютерах, на каких-то маленьких гаджетах есть уже электронные планетарии. Да? Но если нет, обязательно поставьте. А еще такая просьба к вам. Все-таки вы недавно из школы вышли. Учителям, как правило, старые компьютеры в классах держат. Я даже видел недавно Windows 95. Да. Тем не менее, есть планетарий, который прекрасно работает даже на 95-м Windows. И сделал его выпускник ГАИШ Саша Волынкин. Идеально работает, ну, выпускник ГАИШ, работает идеально, очень простой. То есть то, что видно невооруженным глазом на небе, чуть-чуть, может быть, там в бинокль, но хорошо работает, просто управляется, и там вы найдете все, и шиворот на выворот, и негатив, и позитив неба со всякими там именами звезд, современными положениями звезд на небе, системы координат можно вывести, линии там, и экваториальной, и эклиптической системы. В общем, полезная штука, и для учителя вполне достаточно. И если у вас есть любимый учитель физики, который там читал астрономию, посоветуйте ему, в сети это скачивается. Такая простая штука, но работает надежно. В чем ее недостаток? Этот планетарий не очень глубоко по времени считает. Там 2000 лет туда, 2000 лет сюда. Больше у него возможностей нет. Дальше он уже не может считать ситуацию на небе. Есть, конечно, более крутые планетарии. Stellarium, наверное, большинству из вас знаком. Это продукт, который сделан любителями астрономии всего мира. С открытым кодом, каждый может вмешиваться. Ну, не каждый в состоянии этого вмешаться, там суровое наполнение. Но, в принципе, он открытый. Свободный софт, можно дополнять чего-то. Это такие крутые любители астрономии сделали. Он очень красиво выглядит. Там можно даже пейзаж своей дачи, там, или как вид со своего балкона туда вклеить, чтобы какие-то там высотки вам закрывают пейзаж на юге, чтобы не думать, что вы увидите чего-то, если дом перед вами стоит. Хорошая штука, красивая, но все-таки это не профессиональный продукт. И он тоже глубоко и как-то очень детально, он показывает все с точки зрения земного наблюдателя. А если вы, например, хотите посмотреть, какое сегодня небо на спутнике Европа, ну, спутник Юпитера Европа. Вот, да. Еще раз. Любое место?
1: Любое место на планете, любая планета, спутники даже...
0: В Солнечной системе. Ага. А можно ли там, например, полететь к Альфе Центавра и с нее? О, вот. То есть там глубины нет, а в принципе она нам сегодня доступна. Самый крутой электронный планетарий в мире – это Redshift. Не думаю, что все с ним знакомы, но это продукт экстра-класса. И самое приятное, что сделан он руками российских инженеров и астрономов. История началась еще тогда, когда рухнул Советский Союз, и мы все обеднели, и инженеры обеднели, и надо было кормить семью. Сюда приехал канадский предприниматель, собрал молодых программистов из Бауманки, из МАИ, с центра управления в Королеве. Молодых ребят, которые тогда знали компьютер лучше всех остальных, собрал, посадил в сарай, привез самые лучшие по тому времени компьютеры, и они стали делать. А мы, астрономы, им помогали, ну, наполняли это дело астрономией. Я вот одно время там был консультантом. По-моему, сейчас Redshift... Чувствуете, почему он называется Redshift? Но это не только астрономическое красное смещение. Это предприниматель из Канады приехал в красную страну. Он красиво это дело назвал. А он на всех языках мира, в том числе и русифицированный, есть. И он уже последние 25 лет выигрывает абсолютное первенство среди сотен электронных планетариев, которые во всем мире делаются, по версии журнала Skyeng Telescope. Это лучшее, что может быть. Так что это лучшее. Это, конечно, хотя я там работал несколько лет, но я всех глубин тоже не знаю. Мы туда забили вообще всю астрономию. У меня такое впечатление, что надо брать просто телескоп, направлять его на экран компьютера, выводить Redshift и изучать новые астрономические объекты. Там чего мы тогда только не забили. Он тяжелый, он не очень легкий в управлении, но когда вы немножко основы астрономии знаете, с этой штукой можно делать и в глубины. Там очень точные формулы расчетные. Можно посмотреть, какие затмения были там во времена строительства пирамид египетских. Ну, в общем, и туда, и сюда он считает абсолютно надежно. Вот такая штука. Так, еще полчасика у нас есть. А теперь чем мы будем заниматься? Ну, чем астрономией будем заниматься? Во-первых, какие типы объектов мы будем обсуждать? Ну, все, конечно. Давайте быстренько по ним пробежимся. Ночное небо усеяно звездами, больше мы ничего не видим, поэтому, конечно, астрономия в основном крутится вокруг звезд. И большинство из нас так или иначе изучает звезды. Хотим мы этого или нет, это то, что можно увидеть. Мы ищем под фонарем, а фонари – это звезды. И какие-нибудь там темная материя, темная энергия, их не видно, пока мы не изучим движение звезд, звездных скоплений, галактик. Так что все равно приходится изучать звезды. Их много, они очень интересны. И, честно говоря, все еще колоссальное количество нерешенных проблем. То есть вообще, ну, достаточно сказать, что есть звезды, ну, по крайней мере, одна звезда, на которой, у которой химический состав поверхности просто фантастический. Там есть элементы, которых на Земле практически нет. А они на одной... Других звезд таких нет. Вот одну нашли, я буду потом рассказывать про нее. То есть даже поверхность звезд все еще такая загадка. Пекулярные, то есть особого химического состава звезды, все еще неразрешенная загадка. Так что среди звезд проблем хватает. Ну и планеты, конечно, тоже. Хотя планеты сегодня для астрономов вроде бы это уже не актуально. Что там в телескоп смотреть, если можно космический зонд туда послать? Ну нет. Зонд пролетел и улетел. В лучшем случае вышел на орбиту. Поработал немножко и упал на планету. А телескоп каждый день может смотреть. Ну, например, на Юпитер за всю историю астрономии мы дважды видели, как упала комета. Один раз увидели профессионалы, второй раз открыл любитель астрономии. Профессионалы пропустили, любитель астрономии открыл. Профессионалов-то мало. Сколько астрономов на земном шаре профессиональных? Сколько? Тысяч. Сегодня в Международном астрономическом союзе, International Astronomical Union, 14 тысяч астрономов. Почти все мы там. Очень редкая профессия, кстати. Правда, есть, как я на днях узнал, еще более редкая. Вулканологи. Их меньше, чем астрономов. Ну, ничего. Ну, и мы редкая профессия. А любителей-то десятки тысяч. Причем не тех, кто на диване лежит и смотрит интернет, а реально наблюдающих небо. И они, конечно, часто замечают то, чего астрономы не замечали. Спутниками будем заниматься, про Луну нашу будем говорить, про другие спутники будем говорить. Это все очень интересно и актуально, тем более, что загадок много. Ну вот, про этот вы наверняка знаете. Так, ладно. Про этот, может быть, меньше знаете, а мне он кажется более загадочным, чем Ио. Потому что на Ио? Вулканы. Мы даже понимаем, по какой причине он внутри разогрет, почему он вулканирует во всех своих точках. О, прямо лава выливается, вот она тут, и вот тут, и вот тут, вот десятки вулканов. Физика понятна. А вот про этот спутник Сатурна не знаем, как он устроен, потому что он, судя по всему, состоит почти из чистого льда, ну, грязный лед, но все-таки лед. А средняя плотность, то есть масса, деленная на объем, полграмма на кубический сантиметр. А у льда какая средняя плотность? Ну, практически грамм. Практически, как у воды. Грамм на кубический сантиметр. А у этого полграмма на кубический сантиметр. Что из этого следует? Как это может быть? Много дырок. Швейцарский сыр. Вот как эта природа сделала, и что это за дыры? Это какие-то огромные пещеры или это мелкие пузырьки вот во льду? Тогда это неинтересно. Хотя тоже интересно, но... А вот если большие пещеры, это вдвойне интересно. Потому что там могут быть условия для жизни. Заснул? На диване вообще засыпают иногда. Ну и Титан, мой любимый спутник. Знаете почему? Там можно летать. Там человек может летать. Расчеты показывают. Сила тяжести в 7 раз меньше, чем на Земле. Плотность атмосферы почти вдвое больше, чем на Земле. Кстати, атмосфера наша родная. Сейчас из чего вот этот воздух состоит? Азот. 3/4 азота. А там 95% азота. Вообще родная атмосфера. Вот она. Сила тяжести маленькая, воздух плотный. Расчеты показывают, что человек с крыльями сможет там летать. Класс, да? Да? И уж тем более вертолет. А сейчас эпоха активного изучения малых тел Солнечной системы, астероидов и комет. Ну, за астероиды взялись как следует. Да, впрочем, и за кометы тоже взялись. Но это, конечно, очень интересно, их много, и они загадочны. С этого первого привезли на Землю образцы, ну, очень мало, там несколько крупинок, японский зонд. Второй раз японский зонд привез уже довольно много, там грамм 300 грунта с другого астероида, Бену, вот в начале этого года. А скоро прилетит американский зонд, он же зачерпнул там килограмма 3, наверное. Нет, поменьше. Около 1 килограмма. И тоже прилетит на Землю еще одну. Так что астероиды просто мы добываем вещество с их поверхности. Очень интересно. Ядра комет тоже. Ну, Чурюмова Герасименко. Клим Иванович Чурюмов был большим моим другом. И так приятно, что человек в 69-м году, ну, они там вместе со Светланой Герасименко открыли этот астероид, и оба дожили до того момента, когда прилетел космический зонд к ним, к этому ядру, к ядру кометы, стал крутиться вокруг нее, посадочный аппарат туда сбросил, который не очень успешно сел. Но это вообще для ученого большая удача, вот так увидеть результат своей работы. Ну и будем говорить, конечно, о более далеких объектах, о всяких туманностях и прочих. Это вы все знаете. Формирование планет. Вот раньше, я даже скажу, у нас институт все эти годы пренебрегал изучением, почти пренебрегал планет и вообще объектов Солнечной системы. Ну что тут изучать? Что могли, уже туда слетали. И мало у нас было специалистов по планетам, по Луне. А сейчас вторая эпоха. Появились инструменты, которые реально показывают нам, как формируются планеты в других планетных. Ну, экзопланеты открываем вовсю. И формирование планет. Вот такие картинки уже не актуальны. Это все художник нам нарисовал, когда мы только в фантазиях своих представляли, как это было. А сейчас мы реально фотографируем это дело и видим, как это происходит. Все это потом будет на лекции. Ну и всякие другие дела, особенно неприятные для астрономов. Очень серьезная проблема у нас – темные облака межзвездные. Видите, нету звезд. А это ведь не дырка в космосе. Это, да, это некая пелена, которая от нас скрывает очень важные вещи, лежащие за ней. Ну, темная – dark matter. А обычно переводят это по-русски как «темная материя». Я не советую этот термин повторять за журналистами, потому что что такое материя? Это очень... Нет. Нет. Это материальное, это деньги, да, вот это вот. Да. А материя – это вообще говоря все, что нам в ощущениях для... Ну, в общем, это все в природе. А физики точно делят материю на вещество и поле. Поле – это не менее реальная вещь, чем вещество, они могут превращаться друг в друга, но у вещества есть масса покоя, его можно положить, оно будет лежать на столе, а у поля электромагнитного там и прочих полей нет такого. Так вот, это вещество. И вообще английский термин matter, как, это не соответствует нашему материи. Русская материя более широкое понятие. В общем, надо точно следить за словами, потому что всегда любое научное, научный обмен начинается: давайте определим понятие. О чем мы говорим? Так это темное вещество все-таки. А я тут что написал? Материя, но хотя бы в кавычках. А вещество без кавычек. И движение галактик, которое сегодня нам рассказало про вот эту странную антигравитационную сущность нашей Вселенной. Тоже об этом будем говорить, но это дело темное. Теперь, где работают астрономы, чем мы занимаемся, что нам мешает? Ну, в общем, понятно, где мы. А, кстати, как вы думаете, где вот эта обсерватория? А? Кавказ. Есть другие соображения? Пулковская. Есть другие? Крым. Ну так, все три перечислили. А нет, Китай. Это китайская обсерватория на Нанкине. И там самый современный. Вот это один телескоп. Странный, правда? Китай.
1: Усилительная линза какая-то стоит на новый город или что это?
0: Расскажу. Мы работаем в городе. Вообще говоря, астрономам в городе нечего делать, ну разве что учить студентов, потому что университет, кампус и так далее. ГАИШ несет две функции. Мы и научными исследованиями, и преподаванием занимаемся. Это хорошо, это сочетание очень даже полезное. Но лучше, конечно, для наблюдений уходить из города. В Европе это трудно. В Европе мало места осталось, где можно вообще нормально увидеть небо. Вот, пожалуй, на сегодняшний день это лучшее место в Европе, пик Дюмиди, это южная граница Франции и Испании. Хорошая, ой, в 19 веке лучшая в мире была обсерватория, и сейчас она тоже хорошая. Но все-таки посмотрите на Европу. Вообще ночная карта Земли, она сразу показывает, где астрономам делать нечего. Где много света по ночам, там астрономы делать нечего. Но есть местности, где мало света. Ну, вот, например, Сахара, например. Но там что-то астрономам тоже не сильно делать есть что, потому что там гор нет. Есть вот Амазонка, например. Ну, и там вы вряд ли будете астрономией заниматься. А надо вот такое место найти. Даже в Европе иногда удается найти, что вроде света много, а как-то его вот избежать. Вот границы Франции и Испании, там горные пики, и они как-то все еще работают на пик Дюмиди. И есть некоторые другие обсерватории. Но в Москве точно делать нечего. Вообще в больших городах. Посмотрите на небо большого столичного города. Что вы тут видите? Звезды видите? Конечно, это не звезды, это Юпитер и Марс, а это Луна. Все, ни одной звезды нет на небе. В Москве иногда бывают, но не в центре, а где-нибудь на краю. В загородных местах, на даче, там уже что-то появляется на небе, а вообще говоря, горы, и не просто горы, а высокогорные пустыни с сухим воздухом, с лучше всего безветренной атмосферой, вот это идеальные места для астрономической работы. Тем не менее, конечно, в Европе тоже можно найти дикие места, Альпы все-таки, это такие большие, высокие горы, но там, как правило, маленькие обсерватории. Вот типичная альпийская обсерватория, она такая на пике какой-нибудь горы, а маленькая, уютненькая, правда, очень. Вот хотелось бы, да, там работать. А с чем там работать? Большой телескоп сюда не занесешь туда. Дороги нет, они там на лифте поднимаются. Вот, и там маленькие работают. Но это не прорывные работы. Это такие систематические астрономии, это не только какой-то там каждый день открытие. Надо следить за Вселенной во всех диапазонах, описывать ее постоянную историю. Работают люди, но так вот туда и туристы с удовольствием приезжают. Ну, вот этот пик Дюмиди сегодня. Шикарно. Замок научный, да, на горе. А дороги нет туда. Туда на подвесных, вот в этих канатках поднимаются. Иногда они рвутся, эти канатики. Было несколько гибелей астрономов. Ну, в горах, кстати говоря, будете на практике в горных обсерваториях со второго курса, это уже начнется. Помните, горы у нас погибали, астрономы. Так, на всякий случай. Студенты. Нет, серьезно, горы – это опасность. Да что, вот позавчера министр упал, разбился насмерть. Слышали, наверное, да? Вот, министр, тем не менее, упал. Да, надо быть начеку. Но зато хорошо в горах. Но нам нужны особенные горы. Для больших инструментов нужны специальные горы. Вот такие, например, как на севере Чили, это чилийские Анды. Вроде и вершина, 2 километра с лишним. От 2 километров это уже нормальные горы. Все обсерватории между 2 и 4 километрами по высоте от уровня моря расположены. Одна только на высоте 5 километров, там плохо. Ветры сильные. А горы ровные, не очень крутые. Можно дорогу туда проложить, можно тяжелое оборудование завести и построить вот такой вот среди абсолютно пустынного горного пейзажа почти хирургической чистоты. И чистота – это, вообще говоря, залог красивой науки. Если у вас будет грязная обсерватория, у вас и результаты будут ненадежные и вообще... Учитесь так вот по-европейски аккуратно. И это Европейская Южная обсерватория, то есть Объединенная Европа, Западная, ну и сейчас и Восточная Европа присоединилась, на общие деньги строят в Южном полушарии Земли. Это уже вторая обсерватория, сейчас третью строят с 40-метровым телескопом. Но все они идеально технологичны и чисты. Чистота – это очень важное. Вы же с оптикой будете работать, вон там сколько. Это 8-метровые, это 2-метровые телескопы. Ну и поэтому красивые картинки получаются. А еще выше, чем горы, можем забраться? Ну, вообще говоря, есть горы там 9 километров почти, да, Эверест. Но вряд ли кто на Эвересте построит. Там холодно, там ветер очень сильный. Да и вообще обидятся на нас альпинисты, если мы там обсерваторию построим. Поэтому лучше летать. Вот это летающая, самая крутая обсерватория современная. Открывается окно, причем нараспашку, просто открывается. И оттуда 2,5-метровый телескоп смотрит и в инфракрасном диапазоне фотографирует Вселенную. С высоты 12 километров уже вполне можно в среднем инфракрасном диапазоне работать и такие замечательные снимки получить. Ну а еще выше космические телескопы, но они очень дорого стоят. Американцам удается иногда делать тоже. Это совместный с Европой на самом деле. Хаббл, он не чисто американский, это общие деньги европейские. Но, слава богу, астрономы очень интернациональны. У нас объект один, небо, поэтому на Хаббл, например, имеют право подавать заявки все обсерватории в мире. И мы подаем заявки, нам дают, выделяют время на Хаббле. Где-то четверть времени зарезервированы только за американскими астрономами, а 3/4 отдаются на всю, так сказать, на всю комьюнити астрономическую всего мира. Это очень хорошая традиция. Но наша страна давно уже делает большой телескоп ультрафиолетовый, космический, почти 2-метрового диаметра, то есть не намного меньше Хаббла. Делали, в конце концов, на днях решили с японцами заключить договор, чтобы они помогли деньгами и аппаратурой. Ну, просто не хватает денег на все на это. Ну, может, он через пару лет полетит, в конце концов. Наша надежда. Хаббл уже старый, ему уже больше 30 лет, его больше чинить не будут, он умрет в своей жизни. Ну, может, еще 2-3 года поработает, но там все хуже и хуже. А этот вот перспектива. Это гигантский по космическим масштабам, 6,5 метров. Но по этой же причине, его же не воткнешь такой 6,5 метров в ракету, его в сложном состоянии будут запускать. И вот этот вот фартук огромный, тем более сложный будет. Поэтому давно уже тянется история с его запуском. Наконец, позавчера объявили, что 18 декабря, ну вот кровь из носу, но я не верю. Уже много раз объявляли, то коронавирус, то еще что-то, откладывали запуск. Но будем надеяться, что под Новый год он все-таки полетит. Месяца 3 он еще будет добираться до своей орбиты, его далеко хотят. Все космические телескопы, почти все, работали у Земли. Хаббл вообще там 600 километров над Землей. А этот хотят кинуть далеко. В точку Лагранжа, там, системы Земля-Солнце, 1,5 миллиона километров от Земли. Почему? А уже и на Земле, и у Земли становится трудно заниматься астрономией. Спасибо Илону Маску и прочим энтузиастам космонавтики, которые окружили Землю большим количеством спутников. И вот перед вами фотография туманности Андромеды. Фотография исходная. Видите, за время экспозиции сколько перед объективом телескопа всего пролетело. Ну, это вот самолет. И вот этот самолет. А остальное – это спутники. Вон их сколько. Вон. Конечно, такие прямолинейные следы довольно легко вычистить программным методом. Раз – их нет. Но обратите внимание, мы же убиваем и некоторые объекты космические. Вот легко видеть. Вот здесь звезда рядом с треком. Смотрите. Раз – вместе с треком исчезла звезда. Таким образом, мы теряем информацию о космосе. Нам, конечно, тяжело становится, а радиоастрономам вообще немыслимо стало тяжело. Все наши гаджеты, вот эти вот все телефоны сотовые, это же радиопередатчики. И они уже полезли в те диапазоны радиоизлучения, которые раньше только для радиоастрономии отводили. А теперь все это шумит. О чем мы мечтаем? Вот Илон Маск окончательно испортит нам жизнь, понятно. Его спутники летают, вот кто-нибудь видел? В Подмосковье время от времени вот эти вот по 60 спутников Маска летают. Они зайчиков солнечных бросают своими панелями солнечных батарей. Мы его попросили от лица Международного астрономического союза как-то отворачивать эти панели, а спутники черной краской покрасить. Но он вроде обещал. По поводу черной краски, я думаю, он не решится это делать. Перегреются-то спутники. А отворачивать панели, чтобы они зайчиков солнечных на Землю не кидали, вроде бы обещал сделать. Но посмотрим. Луна тоже, мы ее, конечно, любим, но в полнолуние работать на Земле астроному невозможно. Она засвечивает нам небо. Но, с одной стороны, это хорошо. Когда мы в Крыму работаем, в полнолуние мы едем купаться в Черное море на несколько дней. Но наша надежда на обратную сторону Луны, на обратной стороне Луны, мы не видим земной шар, там нет атмосферы, там абсолютно черное небо, ну, по крайней мере, когда Солнца нет, 2 недели в течение месяца. И радиоастрономы особенно хотят туда свои радиотелескопы поместить. Вот так работал астроном в 19 веке. Потом изобрели фотопластинку, и уже глазом, еще в начале 20 века глазом смотрели. Это Эдвин Хаббл. Он сидит на телескопе. Где он сидит, между прочим? Вот тут. Это телескоп системы Ньютона. Оттуда и упасть можно в темноте. Бывали случаи. Но смотрели глазом. Потом появились такие большие телескопы, что уже не рядом с ним надо было сидеть, а внутри него. Это паломарский 5-метровый телескоп. Вот тут в кабине, внутри кабины, это все тот же Эдвин Хаббл, сидит астроном и ездит вместе с телескопом всю ночь, бороздя небо. Потому что все равно фотопластинкой надо было руками манипулировать, менять пластинки там, и так далее, открывать, закрывать затвор. Еще на нашем 6-метровом телескопе эта кабина была, и в ней лет 10 или даже 15 первые астрономы сидели там внутри, и кабина сохранилась, конечно. Но уже там электронные приемники света, ПЗС-матрицы, и все это в компьютер по оптоволокну уходит. И теперь астроном сидит отдельно от телескопа. Телескоп где-нибудь мерзнет там на Канарских островах один, а астроном сидит тут в Гаише в комнате 31 там, или 32 на первом этаже и управляет с чашечкой кофе, не мерзнет. Раньше самый большой враг астронома, наблюдателя – был холод, конечно. В горах даже летом ночью холодно, а зимой в горах просто безумно холодно. И когда ты привязан к телескопу в течение там, 10 часов почти, зимняя ночь длинная, это ужасно. Теперь хорошо стало, комфортно. Но романтика ушла из профессии. То ли дело ты один, Вселенная, ты и телескоп. А тут сидишь как лох. Эффективность работы, конечно, повысилась. Что говорить? Сейчас телескопы в автоматическом режиме работают. Кстати, ГАИШ один из первопроходцев в этом направлении. Ну и, наконец, совсем далеко от своей аппаратуры мы оказываемся, когда запускаем ее на зондах к далеким планетам. Это тоже, не тоже, а очень интересное направление астрономии, исследований с помощью зондов. В ГАИШа этим занимаются. У нас есть отделы такие, но более активно этим занимаются в Институте космических исследований, который на Калужской, метро

0: чтобы тут ребята могли на колясочках. Но мы его, соблюдая архитектурный облик института, не сделали. Поэтому, когда к нам приезжал, например, Стивен Хокинг, приходилось его на руках. Я вот носил Стивена Хокинга на руках. Было такое дело. Ну, потому что он на коляске, а вот у нас только ступеньки. А это мой шеф, я у него кандидатскую защищал. Есть Самуил Шкловский, самый яркий астрофизик советский. Ну и сейчас тоже таких ярких нет и титулованных. А это вот великая спина. Это лауреат Нобелевской премии Кип Торн, первооткрыватель гравитационных волн. Они вместе с Хокингом приезжали. МГУ рождался на пустом месте, далеко от центра Москвы. Здесь были картофельные поля, снесли все поля и поставили кампус МГУ. И тогда уже отвели правильное место для астрономического института. Наш астрономический институт с северной части от МГУ поставили. И на юг от нас никаких крупных зданий, наоборот, тут только спортивные площадки. А нам же, мы же в основном на юг смотрим. На... А? Нет, север вот там. А, прошу прощения, да, да, спасибо. Физфак, физфак, химфак, биофак. А, пардон, да, запутался. Вот здесь ГАИШ. На юг мы смотрим, а там вообще ничего не было. Москвы никакой не было. Теперь она там, на юге. Вот так ГАИШ был отстроен на абсолютно голом месте. Это было плохо, потому что голая земля днем нагревается солнечными лучами, а ночью остывает, поднимается воздух теплый, марево, и перед телескопом плохое. И мы все это дело засадили. Теперь мы в зеленой вот такой вот зоне. Правда, у нас отрезали половину. Видите, вот это где у нас? Вот это все было наше, а потом у нас это отрезали под бейсбольное поле. Ну, бог с ним, оно нам не сильно мешает. А вот это вот все наше. И теперь в центре Москвы у нас свой оазис. Вы еще оцените это дело. Тут гулять, особенно весной, очень даже приятно. И у нас есть такие заповедные места. Ну, знаете...
1: Да, мы рассказывали. Он еще тогда построен, но только теперь никто не знает.
0: Никто не помнит, что там. Давно ключ потеряли, но я знаю, кто нашел этот ключ и что там на самом деле. Ну, хорошо. А есть маленькие телескопчики. Территория ГАИШ сверху со спутника выглядит вот так. Телескопы у нас во дворе, большие во дворе, маленькие на крыше, что, конечно, плохо на крыше телескоп ставить. Вот я тут написал, какие у нас инструменты, но они, конечно, устаревшие. Конечно, это конец 50-х. Наш крупнейший телескоп 70 сантиметров в диаметре. Не ахти что, но все-таки вполне себе работоспособная машина. Мы его как можем используем. Кстати говоря, часовой механизм на нем еще 19 века, вот ручку крутишь. Ну, в общем, работает безукоризненно. И электричество не требует. Ну, ладно. В центре Москвы на Красной Пресне есть наша вторая площадка. Это старая университетская, еще императорского университета, обсерватория, где наши предшественники работали. Вы там побываете. Я думаю, в конце сентября мы туда поедем на экскурсию. Там очень хорошая обстановка. Вот в такой обстановке работали старые ученые. Там все было для них, их было мало, для них все старались сделать. Даже мебель круглая, которая вписывается в круглые стены этого помещения. Наблюдательные базы у нас, конечно, за городом. Это наша Крымская станция. Ну, сегодня она уже, конечно, не такая голая, а вся в зелени. Зелень хорошо поглощает солнечный свет, и поэтому ночью нет таких испарений сильных тепловых потоков. Там стоит довольно приличный телескоп, метр с четвертью диаметром, не очень много, но он на очень прочной монтировке. Вот монтировка – это система поворота телескопа. Как эта монтировка, какого типа она, кто скажет, на двух столбах полярная ось? А? Ну, она экваториальная, но среди экваториальных есть разные. Немецкая, американская, английская. Так, есть чему учиться. Нет, английская. Хорошо. А вот место, на котором мы решили новую обсерваторию построить. Нам на нее лет 10 назад деньги дали, много денег по нашим масштабам. И мы построили это вот Эльбрус. Видите тут нашу обсерваторию? Нет?
1: Нет.
0: Ладно, а вот сейчас видите?
1: Видим.
0: Как нет? А это что? Вот, приближаемся, ну теперь видите? Вот, Она, это самая

Современная обсерватория в нашей стране, потому что она действительно очень комфортабельная. Там нет грязных дорожек, как в большинстве обсерваторий. Там все аккуратненько, асфальт, плиточка. Здание и лабораторные, и общежитие, там прекрасная гостиница. Чтобы познакомиться с ней, на моей страничке лежит 8-минутный фильм. Мы его специально сняли, чтобы студенты познакомились. Кликните там и посмотрите, вот как эта обсерватория внутри устроена. Там 2,5-метровый телескоп. Вроде не очень много, 2,5 метра, но второй по размеру в нашей стране. Так что это все-таки много. И главное, самый современный. Это уж точно. Современнее нет. Он короткофокусный, такой многофокусный, в смысле кассегреновский фокус, 4 Несмита со всех 4 сторон. И вот эти называются студенческие, но потом расскажу вам историю, студенческие фокусы. И это действительно хороший инструмент. А это чем я сегодня завершаю лекцию. Значит, то, что я буду рассказывать, вы забудете. То, что я буду показывать, скорее всего, тоже. Если не будете решать задачи, то вообще ничего не останется на будущее. Решайте задачи. То, что вы сами сделаете, это ваше. То, что другие вам в клювике принесут, разжуют, это быстро очень все забывается. Решайте задачи. Все, спасибо.

Несмотря на то, что директор Царскосельского лицея Малиновский отмечал у Пушкина в первую очередь способности к рисованию, а вовсе не поэзии, лицеист опытным художником не был. Большую часть своих рисунков Александр делал в минуты задумчивости лично для себя, а потому об их техническом совершенстве не заботился. Рисовал, как правило, портреты, карикатурные или шаржированные профили, повернутые в левую сторону. Некоторые исследователи убеждены, что рисуя, Александр Пушкин находился под сильным влиянием своего тезки, известного художника, графика Александра Орловского. Тот был знаком с семьей поэта и даже создал портрет младшего брата Пушкина Льва Сергеевича. Пушкин не был мастером академического рисунка, однако умел моментально подметить мельчайшие детали внешности и характера человека, выделить из них главное и точно передать содержание личности. Он часто рисовал своих близких и друзей. Среди них Иван Иванович Пущин, князь Петр Андреевич Вяземский, барон Антон Антонович Дельвик, Вильгельм Карлович Кюхельбеккер, Петр Яковлевич Чаадаев. Пушкин также часто посвящал свои рисунки крупнейшим историческим личностям и политическим лидерам. Конечно же, героинями пушкинских рисунков часто становились женщины. Десятки дам, пленивших сердце поэта. Это и Амалия Ризнич, прелестная супруга одесского коммерсанта, негоциантка молодая, самолюбивая и томна. Именно ей Пушкин посвятил строки в романе «Евгений Онегин». Страстное увлечение Амалией не помешало Пушкину испытать сильные чувства красавицы Елизавете Ксаверьевне Воронцовой. Та была женой генерал-губернатора Новороссии. В донжуанском списке Пушкина числится имя Анны Керн, которая была весьма любвеобильна и к которой Пушкин относился с известной долей юмора, называя ее Анной Петровной нашей вавилонской блудницей. О Екатерине Ушаковой Пушкин писал: «Хороша собой, умна, иронична, приветлива и в высшей степени ответственна». Многие были убеждены, что он сделал бы ей предложение, если бы Ушакова не была светловолосой, ведь поэт был суеверен, а гадалки предсказали ему смерть от белого человека и причастность к этому супруги. Супругой Пушкина стала Наталья Николаевна Гончарова. Она была брюнеткой. Великий поэт оставил потомкам около сотни автопортретов. «Никого так не знаешь, как самого себя», — повторял он, фиксируя себя в самых разных обличиях и создавая своего рода автобиографию, летопись своей жизни в рисунках. Некоторые из них напоминают дневниковые записи. Например, автопортрет на лошади свидетельствует о кавказском путешествии Пушкина. По воспоминаниям очевидца, он поучаствовал в столкновении с турками. Схватив пику, он устремился против неприятельских всадников. Рисунок с изображением казненных декабристов снабжен красноречивой подписью «И я бы мог, как шут». Автопортреты, выполненные на полях рукописи романа «Евгений Онегин», позволяют поэту примерить на себя образ романтичного поэта Владимира Ленского. В рисунках Пушкин легко изменяет свою прическу или воображает себя с бородой и с усами. Он может, словно сравнивая себя с самим же собой, изобразить рядом сразу два автопортрета. В юности с гладко выбритыми щеками и прекрасными локонами, и в зрелости с заостренными чертами лица и густыми бакенбардами. Пушкин предается фантазиям о том, как будет выглядеть через много лет, доживи он до старости. Или переносится в эпоху барокко, попадая во Францию, где он никогда не был.
Сопоставляя себя с крупнейшими историческими фигурами, он находит параллели в чертах своего лица с лицами героя французской революции Робеспьера и философа-просветителя Вольтера. Чувство юмора позволяет Пушкину легко перевоплотиться в образ женщины, супруги кишиневского губернатора Екатерины Крупенской. Приятель поэта Владимир Горчаков вспоминал: Пушкин, бывало, нарисует Крупенскую, похоже, расчертит ей вокруг волоса, выйдет он сам, потом на эту же самую голову накинет карандашом чепчик, опять Крупенская. Воображение порой заводило Пушкина еще дальше. На одном из черновиков, рядом с изображениями конских голов, он изобразил и свой лошадиный профиль. В другой раз, под портретом своего брата Льва Пушкина, поэт нарисовал себя похожим на льва. Остроумный автопортрет в образе монаха, искушаемого бесом, Пушкин разместил рядом со своим знаменитым донжуанским списком. Поэт снабдил его комментарием: «Не искушай меня без нужды». Впрочем, сразу же оставил вариант: «Не искусай». Один из автопортретов Пушкина стал не менее знаменит, чем портреты работы Кипренского или Тропинина. Этот рисунок многократно растиражирован в эмблемах, плакатах и сувенирной продукции. Последний автопортрет поэт создал в 1836 году. На нем Пушкин изобразил себя уставшим и сосредоточенным. Это и неудивительно. Он сделал этот рисунок на черновике письма графу Сологубу, в котором собирался вызвать его на дуэль. Тот позволил себе бестактность в адрес Натали. Рядом с портретом поместились столбики цифр и подсчетов долгов. Та дуэль не состоялась. До роковой дуэли оставалось менее года.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Для детей, подростков, пожилых людей и младенцев, и даже для тоддлеров. Сегодня Ярослав Александрович Попов поведает вам о владыках морей, эволюция китов, продолжение. И помните, за вашими комментариями следит новый модератор. Вот он. Он будет внимательно следить за вашими комментариями, лайками и подписками. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Я думаю, что в первую очередь нам сегодня стоит пояснить, что же за странное такое название «Эволюция китов. Продолжение». Дело в том, что на этом канале у нас уже был эфир, посвященный китообразным. Собственно, это была такая классическая история, про которую рассказывал не только я, но и многие мои коллеги-просветители. Я помню, и на всяких там специализированных каналах видеоблогеров выходили истории про эволюцию китов. И рассказывали известные биологи, известные зоологи, например, Иван Андреевич Затевахин, я точно помню, рассказывал, по-моему, и на форуме каком-то, и просто отдельно у него лекция была. Короче говоря, тема, в общем-то, довольно-таки частая, да и что уж тут, как говорится, скрывать, эта тема даже в учебниках освещается. Действительно, это поразительно, что животные, которые когда-то гуляли по суше, больше того, как мы сейчас знаем, они были близки к парнокопытным. Они, в конце концов, ушли в воду и постепенно преобразовались вот в таких вот странных своеобразных животных с обтекаемой формой тела, с невероятным интеллектом, еще и с суперспособностями вроде эхолокации. Я пару слов об этом напомню, хотя уверен, что в общих чертах, если не от меня, то где-нибудь из какого-нибудь источника вы эту информацию, наверное, слышали. Ну, а в деталях вы можете ее посмотреть, как я уже сослался, во многих лекциях, в том числе и в лекции, которая, по-моему, так и называлась «Эволюция китообразных» и была на этом канале. Но, как правило, речь идет именно об уходе каких-то древних животных в воду, и на этом, собственно, разговор и заканчивается. Если это какая-то более длинная, там, не знаю, научная статья, ну, научно-популярная, давайте так, или же если это какая-то более полная лекция, то еще может зайти речь о том, как появились первые зубатые и усатые киты. И тогда на этом, собственно, разговор уже обрывается. Однако ж, первые зубатые и усатые киты появились, ну, где-то в олигоцене, а может быть и в начале миоцена. Ну, или выражаясь в, так сказать, временном интервале, где-то в интервале от 35 до 25 миллионов лет назад. Это означает, что после того, как они появились, еще на протяжении десятков миллионов лет, они распространялись, менялись, эволюционировали и, собственно, становились всеми темами разнообразными животными, с которыми мы знакомы. И, конечно же, эта история тоже, на мой взгляд, достойна своего внимания. И я с удовольствием хотел бы вам сегодня именно эту часть истории китообразных поведать. Вот, собственно, пояснение, что за эволюция китов продолжение. Ну и в конце такой вот преамбулы могу еще сказать, что о продолжении истории китообразных меня просили в комментариях, в сообщениях, которые вот вы там пишете во время прямого эфира. И вот видите, я прислушался и решил снова вернуться к группе китообразных. Итак, в принципе, основные такие моменты из ранней эволюции китообразных я уже наметил, но давайте посмотрим еще некоторые картинки, чтобы все было не только на словах, но и, как говорится, в виде иллюстраций. Все-таки, мне кажется, вот так вот визуально оно лучше воспринимается. Сейчас перед вами предстала схема, которая построена была на основе молекулярных данных. Ну, в первую очередь, здесь, если я ничего не путаю, изучалось митохондриальные ДНК. Это одно из разновидностей ДНК, которое прячется не в ядре клетки, а в особых органоидах, митохондриях. Кто знает и помнит, кто такие митохондрии, тот большой молодец. Кто не помнит, кто такие митохондрии, ничего страшного. Просто как бы отметьте, что ДНК бывает не только в ядре, но и в некоторых других частях клеток. Ну, в случае с животными это только митохондрии, в случае с растениями это еще пластиды. Короче, ДНК можно изучать в разных местах, но в любом случае ДНК показывает, множество сведений, и в том числе по ДНК можно установить родство разных групп организмов. И вот здесь как раз и была сделана попытка восстановить родство разных групп млекопитающих, а это именно они. И кроме того, еще и была сделана попытка все это положить на шкалу времени, для того, чтобы можно было понять, когда, собственно говоря, разошлись предки тех или иных живых существ. Вот таким образом мы, например, понимаем, что последний общий предок, скажем, нас и Афалины, существовал где-то около 65 миллионов лет назад. Кстати, как палеонтолог, я бы поспорил бы с этим утверждением, прям так вот довольно резко бы поспорил, потому что есть как минимум самые древние приматы возрастом около 66 миллионов лет назад. И это уже вот практически примат. Конечно, он не обладал еще всеми признаками, которые мы сейчас приписываем именно группе приматов, к которой относится человек. Но все-таки очевидно, что это именно наш родственник. А раз он уже тогда был 66 миллионов лет назад ближе к нам, чем к дельфинам, ну, значит, последний общий предок наш точно должен был жить гораздо раньше. Может, там 70 миллионов лет назад, может, 90 миллионов лет назад. Так что я бы вот эту границу бы еще отодвинул. Дальше мы видим, что, соответственно, парнокопытные, такие как, например, коровы, являются относительно близкими родственниками для всех китообразных. Сразу могу отметить, что еще поближе здесь бы оказались бы бегемоты. Из всех парнокопытных самые близкие к китообразным считаются бегемоты, ну и это выглядит как-то даже более-менее логично. Но по-любому парнокопытные и китообразные близки, их даже сейчас объединяют в единую группу под названием китопарнокопытные или цетартиодактили. Это, собственно, то же самое, только на латинском языке. И дальше мы видим уже, как подразделяются те или иные киты и когда разошлись их пути. Согласно этой шкале, около 37 миллионов лет назад отделились усатые киты от зубатых китов. Усатые – это те, которые фильтруют через специальный орган, состоящий из таких вот кератиновых пластиночек, можно сказать, таких как огромных ногтей, которые формируют огромное сито в пасти. Так вот, с помощью этого странного органа усатые киты могут выфильтровывать мелких животных. В первую очередь ракообразных, но на самом деле не только. Там, пожалуйста, и медуза какая-нибудь может попасться, и помимо планктона могут там мелкие рыбы, например, попасться и так далее. Дальше, соответственно, начинается разделение уже зубатых китов. Раньше всего кашалотообразные отделились. Дальше вот тут у нас китайский речной дельфин весьма своеобразный. Ну и вот ближе всего оказывается касатка и афалина. Вот те цифры, которые мы здесь видим, уже дальше по поделениям китов, они, видимо, гораздо ближе к истине. Собственно, чем ближе к современности, тем лучше в какой-то степени молекулярные часы работают, по которым были располучены эти данные. Ну и, собственно говоря, к отдельным группам китообразных мы сегодня будем возвращаться неоднократно, так что сильно запоминать это не обязательно сейчас, но обратите внимание в целом, как выглядит соотношение разных животных. Как я уже упомянул, когда-то предки китов ходили по суше. Это были такие совсем, ну, если мы далеко в прошлое заберемся, это были совсем небольшие животные, размером где-то с среднего размера собаку. При этом у них были копыта, раз они парнокопытные. И с большой долей вероятности, ну, как минимум, там, с какого-то момента, около 50-55 миллионов лет назад, они были уже хищниками, специализирующимися на ловле рыбы, причем речной рыбы. В дальнейшем они ушли в реки, стали меняться, потом ушли в моря и в конце концов стали китообразными. Но во время этого пути они успели множество преобразований получить, но кое-что, что намекает на их бывший наземный образ жизни, все-таки сохранилось. А именно мы видим, например, остаток пояса задних конечностей, причем только у усатых китов, у зубатых такого уже нет. Соответственно, у дельфина мы не найдем вообще ничего сзади, то есть у них только как будто передние конечности, больше ничего и не было. А вот, пожалуйста, усатые киты намекают, что когда-то у них были задние конечности. Конечно, если мы бы с вами не знали о том, что киты когда-то гуляли по суше, нам бы не пришло в голову, что эти задние конечности были ногами. Больше того, собственно, если мы найдем древних китов, вроде каких-нибудь базилозавров, мы сейчас на них тоже посмотрим, у них задние конечности уже похожи на ласты. Но в конечном итоге, если вот, опять же, очень далеко отправиться в прошлое, мы доберемся и до задних лап, таких вот конкретных. Ну вот, собственно, Пожалуйста, перед вами пакицет, животное, у которого все еще лапы. И он является как раз вот таким вот еще наземным копытным китиком. Тут же мы, кстати, видим, что ближайший все-таки родственник китообразных – это бегемоты гиппопотамы. Ну и можем, наконец, проследить вот этот удивительный эволюционный путь всех китообразных. Вначале они уходили в воду, всячески меняли свое тело, потихоньку приобретали хвост, с помощью которого можно было плавать. Задние лапы тут оказывались уже не нужны, они исчезали, и вот уже у дорудонов, базилозавров они почти исчезли, а дальше исчезают они полностью, и внешне их уже не видно. Собственно, такие киты, как дорудоны и базилозавры, это уже вполне себе водные киты, но при этом они относятся к группе так называемых древних китов, археоцетов. Ну, а тем временем тут еще небольшая анимация, она мне очень нравится. Мы видим, как где-то в Индии или в Пакистане гулял пакицет, потом он стал плавать в реке, превратился в амбулацета, такого кита, похожего на дельфина. Дальше он преобразовался в протоцета и отправился уже наконец-то в моря, где уже становится вполне себе таким китообразным. Ну и вот это уже что-то вроде дорудона, а может он, собственно говоря, и есть. Вот и он, дорудон. Прошу любить и жаловать. Считается, что это животное ближе всего к началу современных китообразных. То есть, скорее всего, от животного вроде дорудона произойдут как усатые, так и зубатые киты. Мы видим, что это был далеко не самый большой кит, 5-метровый, хотя и не самый маленький, вполне себе морской, все еще с задними конечностями, как и обещалось. И, собственно говоря, это одно из отличий этих китов от уже современных. Еще одно отличие – это дифференцированные зубы, то есть разные зубы. Вообще, разнозубость – это, конечно же, свойство большинства млекопитающих. Достаточно посмотреть на свое отражение, сделать ту самую знаменитую голливудскую улыбку и увидеть, насколько разные у нас зубы спереди и с боков. При этом у разных млекопитающих, конечно, отдельные зубы могут отличаться, но все равно разнозубость сохраняется. Какие-то зубы исчезают, там мы недавно обсуждали неполнозубых, у которых часть зубов исчезает, вроде того же ленивца, да? Но у некоторых какие-то зубы гипертрофированно развиваются, вспоминаем слонов, у которых резцы превращаются в огромнейшие зубы, собственно, самые большие зубы, которые когда-либо существовали. Но у некоторых млекопитающих зубы становятся одинаковыми. И этих некоторых млекопитающих зовут китообразные. Собственно, это единственная группа, если не ошибаюсь, млекопитающих, у которых все зубы стали похожи на колышки. Обратите внимание на зубы дельфина. Можете обратить внимание, например, дельфинарий. А можете обратить внимание сегодня на многочисленных слайдах, на которых будут уже показаны современные дельфины. Там все зубы будут одинаковые. Но вот здесь у этого животного все еще сохранилась разнозубость, что показывает его родство с более древними группами, показывает его родство с млекопитающими, но в то же время это не самый эффективный зубной аппарат для ловли рыбы, из-за чего, собственно, в дальнейшем у дельфинчиков он стал меняться. Ну и продолжая историю про дорудона и его отличие от современных китов, можно еще отметить, что он был еще далеко не самым сообразительным парнем. Таких огромных мозгов и шикарных мыслительных способностей, как у современных китов, у него не было. Ну и кроме того, у него еще, допустим, отсутствовала так называемая лобная дыня, специальный орган для того, чтобы сканировать окружающую территорию с помощью звуков, то есть с помощью эхолокации. Впрочем, не все киты на это способны только зубатые киты, но вот у него в любом случае такого еще не было. Еще один очень известный кит из древних вот таких археоцетов – это базилозавр. Название у него прикольное – базилозавр. Царственный ящер переводится. Связано это с тем, что когда его впервые обнаружили, собственно, решили, что это действительно морской ящер. Но потом осознали, насколько сильно ошиблись. Это был гигантский совершенно древний кит, длиной до 18 метров. Царствовал он в морях где-то от 40-45 миллионов лет назад до примерно 35 миллионов лет назад. И он жил в одно и то же время и даже в одних и тех же местах, что и, например, тот же дорудон. И с большой долей вероятности базилозавры, причем не только, собственно, род базилозавр, на который мы любуемся, но и вообще многие другие базилозавриды, а их много сейчас известно даже, недавно открыли такого супер тяжелого базилозавра Перуцета из Перу. Некоторое время даже предполагалось, что он будет тяжелейшим животным на планете. Но оказалось, что нет. Все-таки синий кит значительно тяжелее. Так вот, базилозавриды, они были очень распространенной группой. Жили действительно по всем морям в какой-то момент. Но потом эти гигантские хищники вымирают. Связано это в первую очередь, видимо, с изменениями, которые произошли в морях. В первую очередь, изменениями течений и климата. К концу эоцена, когда существовали эти животные, к началу олигоцена, это вот как раз около там, 35 миллионов лет назад, очень здорово отмечаются перестройки по всему океану. В том числе это связано, например, с отрывом Антарктиды от других континентов, с формированием вокруг нее особого течения. Меняется не только конфигурация течений, но и океаны очень сильно охлаждаются. Такие перемены, как правило, приводят к тому, что часть организмов не успевает быстро приспособиться и вымирает. В первую очередь вымирает планктон, вслед за планктоном вымирают всякие рыбы и прочие небольшие животные, ну, там, может быть, головоногие, а вслед за ними вымирают более крупные животные и вплоть до самых гигантских хищников. При этом вот самые-самые большие прям с гарантией должны вымереть, потому что им нужно большое количество пищи, они очень сильно зависят от всех предыдущих звеньев пищевой цепочки. Больше того, гигантов, как правило, очень немного. И вот в итоге, когда происходит великое вымирание, массовое вымирание. Это не самое великое, но такое значительное. На границе эоцена и олигоцена. Так вот, после этого вымирания исчезают самые большие киты, базилозавриды. А вот дорудоны остаются, но им приходится сильно измениться. И примерно в это время, как раз около 35 миллионов лет назад, впервые появляются более прогрессивные киты. Уже настоящие представители зубатых китов первых и первых усатых китов. И вот мы, собственно говоря, плавно подбираемся к тому, чему будет посвящена большая часть сегодняшней лекции. А именно разнообразию китов современному. Но мы будем говорить, конечно, не только о современных китах, и даже не столько о них, сколько будем пытаться обнаружить предков той или иной группы и, может быть, даже найти каких-то странных китов, которые существовали, шли к успеху, но потом все-таки вымерли. Это еще одна схемка. Как я понимаю, что не все любители большие таких эволюционных схем, но они, с одной стороны, показывают хорошо, кто кому родственник, а с другой стороны, они помогают как-то вот структурировать в том числе и мой рассказ. И вот на этой схеме, которая, кстати, опять построена на молекулярных данных, то есть на данных, в первую очередь, ДНК, мы опять же видим, кто кому родственником из самых разных китов. И отдельно тут вот очень рано отделяются около, опять же, где-то 35-34,7 миллионов лет назад усатые киты. Про них мы сейчас вот как раз и поговорим. Дальше мы видим, что около 32 миллионов лет назад отделяются так называемые кашалоты, причем как крупные кашалоты, так и мелкие кашалоты, и потом все остальные. Ну и вот мы вот как раз по таким ступенечкам пойдем. Сначала усатых разберем, потом кашалотов, ну а потом и всяческих там этих китайских речных дельфинов, потом всяких там других дельфинов, и речных, и не речных. Ну, короче говоря, будем идти постепенно, смотреть разные группы, и, глядишь, во всем разберемся, и немножечко из классификации тоже разберемся. Начнем все-таки с усатых китов. И вот на этой фотографии очень хорошо видно, почему их назвали усатыми китами. Собственно, они великолепнейшим образом демонстрируют свой китовый ус. Особый орган, который заменяет им зубы. В буквальном смысле заменяет, у усатых китов зубов нет. Но зато является очень эффективным средством для выцеживания мелких организмов из воды. Конечно, на фотографиях эти усы выглядят не всегда понятным образом. И если у вас когда-нибудь будет возможность, например, в музее посмотреть китовый ус, это будет прекрасно. Например, в рамках России можно китовый ус посмотреть в Дарвиновском музее в Москве. или же, скажем, в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге. Ну, можно еще много где, но вот это те места, которых мне прям так вспоминаются, такие классные большие китовые усы. Особенно вот, конечно, в Зоологическом музее там вообще гигантский совершенно китовый ус выглядит очень впечатляюще. Я вот как раз сразу, когда вспоминаю про китовый ус, мне встает картинка из Зоологического музея. Итак, давайте начнем путь к усатым китам и посмотрим, как же, собственно говоря, эти самые усатые киты начинают формироваться. Что же мы с вами здесь видим на очередной схемке? Схемка это уже, на мой взгляд, чуть-чуть поприятнее, потому что тут хотя бы такие вот еще китики нарисованы. Понятно, кто от кого и как происходит. Если вдруг кто-то мало подобных схем видел, и они их немножко смущают, примерно постараюсь объяснить, как можно эти схемы читать. Да? То есть, по-хорошему, обычно, когда в учебниках рисовали схемы, там было так. Животное, животное, животное, животное. Вот такой красивый рядочек, и понятно, кто от кого эволюционирует. К великому сожалению, сейчас очень редко что-то подобное удается нарисовать. Потому что мы сейчас гораздо большими знаниями обладаем. И эти знания позволяют нам сделать вывод о том, что большинство древних животных, которых мы находим, это не предки современных животных. То есть мы, по сути, не знаем, как выглядели предки именно непосредственно наших с вами знакомых существ. А мы знаем кого-то похожего на их предков, но все-таки не совсем его. Это нормально, это как бы естественная ситуация. Ну, условно говоря, мы, допустим, если начнем искать наших каких-то предков, то мы тоже с очень небольшой вероятностью, ну, имеется в виду, не начнем их искать, там, не знаю, на генеалогических древах семьи, тут-то мы их, конечно, найдем, а начнем вести раскопки, допустим, пытаться найти наших предков, вот зададимся целью, давайте-ка раскопаем побольше разных, там, не знаю, костей не очень древних людей, еще более древних людей, и потом проведем генетический анализ и попробуем выяснить, кто из них наш предок. Скорее всего, в основном, большая часть каких-то костей, которые будут попадаться, они будут относиться к нам как-то, причем будут в большей или меньшей степени нам родней, но не будут нашими предками непосредственно. А вот вряд ли мы, там, допустим, если даже на 1000, а то и там на 5000 лет назад заберемся, найдем непосредственно нашего предка, и мы прям по ДНК поймем, о, да это же наш прапрапрапрапрапрапрапрадедушка. Скорее всего, это будет какой-нибудь там 30-юродный дядюшка. Ну, что же делать? Вот наш конкретно дедуля не сохранился, или бабуля. А вот так и с китами, и с любыми другими животными. Вот видите, здесь все они сидят на соседних веточках. То есть мы бы вот с удовольствием бы узнали бы непосредственного предка, допустим, современного горбатого кита или там полосатика какого-нибудь. Но вот не знаем мы его непосредственного предка, зато знаем этиоцетов, которые максимально похожи на этого самого предка, и вот можно даже примерно представить себе, как шла эволюция к нашему современному полосатику. Но при этом все те, сколько там, 8 родов этиоцетов, которые сейчас нам известны, может, чуть меньше, ну, точно цифру не помню, пусть будет 8. Так вот, все вот эти вот этиоцеты, которые нам известны, они все-таки, каждый из них чуть меньше или чуть больше, но как бы отличается по ряду признаков от современных усатых китов. Больше того, они не просто отличаются, потому что они еще не эволюционировали, они явно имеют какие-то специфические черты, которые уже не могли бы эволюционировать в наших китов. То есть мы понимаем, что это реально вот соседняя веточка. Это дядюшка, это троюродный дядюшка, но не предок. Ну и вот та же история там с предыдущим мамалодонтидом и еще с предыдущими базилозавридами. Так вот, сами по себе базилозавриды, ну это вот прям с большой долей вероятности, не является группа предками нашим усатым китам. Вот где-то здесь, чуть-чуть поближе к нашему основанию усатых китов, должны находиться дорудоны, но их тут не изобразили. И следующее звено, которое мы здесь видим, вот тут вот, и оно причем вот нарисовано буквально в моменте разделения, то есть с большой долей вероятности по ряду признаков это похоже на последнего общего предка, хотя, может быть, это все-таки опять же не он, это так называемый джан-юцет. Вслед за джан-юцетом мы видим мамалодонтид, потом этиоцетидов. Давайте поговорим о них обо всех и посмотрим, вот как они менялись. Как минимум, мы уже смогли проследить, как менялась форма их челюсти. У современных усатых китов челюсть, как правило, очень широкая, что позволяет им как раз эффективно захватывать планктон. Но, а наоборот, у древних их родственников морда была сильно вытянутая. Это было приспособление для хищнического образа жизни. Ну вот, уже начиная от джин-юцета, скорее всего, они переходили все больше и больше к питанию более мелкой рыбой и больше засасывали добычу. Дальше это был уже такой способ сбора пищи у самого дна, когда действительно в основном пища засасывалась, хотя зубы все еще были, ну и в конце концов все это перешло к усатым титам. Так, ну вот эти лоцетиды у нас тут почему-то, видимо, слайд перепутался, мы к ним еще вернемся. А пока посмотрим на джин-юцет. Итак, джин-юцет – это первое звено в этой эволюционной цепочке. Мы видим, что он действительно обладал еще зубами, очень похожими на то, что мы только что с вами отмечали у базилозавра. Мы этого не отмечали у дорудона, но вообще-то у дорудона тоже такие зубы. То есть дифференцированные зубы спереди. Резцы, дальше что-то типа клыков. Ну, собственно, клыки и есть, только немножко такие уже коротенькие, мало отличающиеся. И потом предкоренные коренные зубы вот с такой вот нарезочкой, чтобы было удобнее разрезать пищу. То есть вполне себе нормальная пасть рыбоядного кита. При этом кит этот не очень-то большой, если ничего не путаю, где-то 4-5-метровый. Ну, такой нормальный размер для того же, допустим, дорудона. И в отличие от дорудонов, единственное, что его отличает, это как раз такая потихоньку укорачивающаяся морда. В целом он настолько идеально вписывается вот в наш пока гипотетический ряд эволюции усатых китов, что его можно было бы прямо-таки назвать предком усатых китов. Однако есть пару нюансов. Самый главный нюанс – это его возраст – 25 миллионов лет. Я сегодня уже проговаривал, что начало эволюции усатых китов – это где-то 35 миллионов лет, а может даже чуть раньше. И 25 миллионов лет – это время, когда уже появляются прям настоящие усатые киты, прям с усами, все как полагается. А джин-юцет как будто бы находится на самой ранней стадии эволюции. Таким образом, мы можем предположить, что он в своем роде был таким живым ископаемым, который был таким же, как его далекие предки, но в то же время параллельно с ним уже были довольно прогрессивные усатые киты, у которых либо уже появился китовый ус, либо вот-вот должен был появиться. Так что он очень похож на предка китов, но, скорее всего, все-таки непосредственно предком усатых китов не является. Следующее звено, вот они, джин-юцеты, и рядышком с ними находятся маммаладоны. Так же, как и джин-юцет, он известен из Австралии. И мы видим, что он как будто бы еще чуть-чуть поближе к усатым китам. Даже по реконструкции видно, что голова у него потихоньку увеличивается, расширяется, что весьма характерно именно для усатых большеголовых китов. И, судя по строению его челюстей, предполагают, что этот кит собирал добычу около дна. Он все еще собирал рыбу, но рыбу он собирал в придонных слоях, чем сейчас славятся и некоторые киты, собирающие уже планктон, например, те же полосатики. Ну, полосатики, они-то разная группа, ну, допустим, горбатые киты, да? Как и у настоящих усатых китов, у него уже с боков располагается сустав, вот так вот очень широко расширилась голова, и сустав нижней челюсти оказался сбоку. Это характерная черта именно для усатых китов. Глаза оказались ближе к верхней части головы, что, опять же, для усатых китов больше характерно, у них такая уплощенная голова, что намекает именно на то, что они потихоньку уже продолжают свою эволюцию. Дальше мы с вами потихонечку перемещаемся к этиоцетидам, которые настолько хотели вам показаться, что уже даже выскочили на предыдущих слайдах. Но где-то вот здесь, примерно на этом же уровне между этиоцетидами и мамалодоном, а может быть где-то на уровне с мамалодоном, а может даже раньше мамалодона, а пока непонятно, находится еще один кит, которого на схеме нет, но в природе-то он был. Это коронодон. К слову, коронодон – это, пожалуй, что даже более известный древний кит. Возможно, что про него любители палеонтологии слышали. Он жил пораньше, от 30 до 23 миллионов лет назад, что делает его даже более такой вероятной кандидатурой названия настоящего предка усатых китов, то есть уже не дядюшки, а прямо-таки дедушки или там бабушки. Но при этом мы видим, что по ряду признаков он даже как будто бы более примитивный. Например, морда у него все еще более вытянутая, что характерно именно для рыбоядных китов, а не для усатых. Ну и в целом он имеет прям такой типичный переходный облик между классическим дурдоном и уже таким конкретно полуусатым китом. А дальше начинается группа этиоцетиды. И этиоцетиды – это действительно такие классические переходные звенья. Они все еще зубастые, но при этом у них зубы уже сильно мелкие, и питались этиоцетиды в первую очередь именно засасывая свою добычу. Вообще, в принципе, я так вот на этом акцент делаю, как будто это супер что-то странное. Но вообще-то для водной среды засасывать добычу – это очень эффективный способ охоты. И рыбы в основном вообще все так делают. Киты не рыбы, но киты тоже до этого додумались многие. Ну и вот, пожалуйста, эти киты засасывали добычу и, соответственно, своими мелкими зубами процеживали, опять же, какие-то придонные слои. И в некоторых случаях мы буквально видим царапины на их зубах, что намекает на то, что они собирали пищу около дна, и вот какие-то частицы глины, частицы песка оставляли царапины. Здесь мы видим этиоцетуса. Это кит, имеющий довольно широкую географию, но в основном хороший экземпляр, известный из США. И двух китов, которые обнаружены в Японии. Хотя именно по... Как обычно, вот Соединенные Штаты, они так это на пиаре хорошо играют. И если почитать разные статьи, то в основном будут ссылки на китов из Штатов. И кажется, что где-то там в Штатах, наверное, эти киты эволюционировали. Но вообще-то они известны из разных уголков мира. И как раз-таки в Японии формации мараван возрастом около 26-24 миллионов лет гораздо больше есть находок, гораздо более разнообразные этиоцетиды, что может даже намекает на то, что реально именно где-то в районе японских островов этиоцетиды, собственно, претерпевали свою основную эволюцию и, может быть, в конце концов, стали усатыми китами. Ну, вот это, например, мараванацет, названный как раз в честь формации, небольшой китик, и безымянный кит из этиоцетидов 8-метровой длины, от которого только кусочек морды на самом деле известен, но зато он большой был, симпатяка такой. Еще один безымянный кит, ну как безымянный, у него имя-то как раз есть у этого экземпляра, но кит, которого не удалось определить ни к одному роду китов, но зато удалось определить к семейству этиоцетида. Вот его называют широкой публике кит Альфред. И этот кит был неплохо исследован, и как раз у него были найдены вот эти замечательные царапины на зубах, которые я только что упоминал, что явственно показывает, что этот кит именно засасывал добычу. И тогда добыча могла оставить такие царапинки. И вот примерно показаны как раз и царапинки, и способ его сбора пищи около дна. Вот он, видите. Понятно, что у такой же способ охоты, как у рыб, для китов недоступен, потому что рыбы раскрывают свои жаберные крышки и за счет этого создают в пасти вакуум, после чего, собственно, засасывают пищу. У китов нет жаберных крышек, поэтому им приходится вакуум создавать немножко другим образом. Они для этого используют язык. Они опускают язык, тогда в пасти создается разряженная, хочется сказать, атмосфера, но не знаю. Ну да, наверное, разряженная атмосфера. И после того, как кит раскрывает пасть, резко вода устремляется внутрь вместе с частицами грунта и вместе, конечно же, с пищей. И вот такие царапины могут возникнуть на зубах того же Альфреда. В дальнейшем зубы начинают сменяться китовым усом. Здесь показано несколько гипотез, как это могло происходить, что китовый ус мог возникать сзади, а спереди зубы исчезали, что китовый ус мог возникать изнутри и потихонечку зубы исчезали, или же что был момент, когда зубы полностью исчезли, и потом уже вместо них появился китовый ус. Судя по палеонтологическим данным, именно последняя версия является самой правильной. И подсказку дала Майя Балена. Еще один кит, тоже, кстати, из олигоцена, возрастом около 30 миллионов лет, у которого уже отсутствуют зубы. Больше того, они, можно было бы предположить, что просто выпали, да, не сохранились, но для них буквально нет места. И в то же время нету никакого места для прикрепления китового уса. Сразу же могу тоже заметить, что китовый ус – это структура кератиновая, типа наших волос, типа наших ногтей, примерно такого состава. А ни рога, ни ногти, ни волосы в обычных условиях в каменной летописи не сохраняются. Они плохо сохраняются в ископаемом виде. Поэтому, когда мы говорим о том, что кит точно был усатый, Это не потому, что мы обнаружили его китовый ус мы с большой долей вероятности никогда не найдем, а по той причине, что мы попросту обнаружили места для крепления китового уса. Это, в общем-то, такая площадочка, вполне заметная, характерная, с подходящими к ней кровеносными сосудами. Ну, у настоящих усатых китах, у китов, как бы, площадку не перепутаешь. Так вот, у майя-балена нету ни места для крепления китового уса, нет никаких намеков на зубы. И значит, видимо, она была такая беззубая и безусая. И вот, пожалуйста, мы видим, как от базилозавра к коронодону. Вот здесь он взят в качестве такого переходного звена. Дальше к майя-балене шла эволюция. Ну и в конце концов дошла до уже настоящих усатых китов. Вот такая вот схема беззубый, безусый кит. В этой схеме выглядит как-то странно. То есть понятно, что усы – это классный, эффективный способ сбора пищи. До этого можно было собирать какую-то более крупную пищу и до этого и зубы использовать. А тут получается, как будто на протяжении буквально нескольких сотен тысяч, а то и миллионов лет киты оказались буквально без всего. И непонятно, могли ли они вообще выжить. Что это вообще такое? Однако же, если посмотреть на современное разнообразие китов, становится очевидно, что эта схема вполне себе могла быть рабочей. Потому что, вообще-то говоря, сейчас у нас есть огромное количество китообразных, которые и безусые, и беззубые. Ну или если не совсем беззубые буквально, то с такими зубами, от которых прока-то никакого нет, они чисто так для демонстрации. Вот мы сегодня будем немножко рассуждать про клюворылов. И у клюворылов у них зубы практически отсутствуют. Снизу их нет совсем, сверху там, как правило, одна пара зубов, и она какая-нибудь такая специфическая, типа как рога у оленя. То есть это, видимо, признак какой-то самцовости, признак, который помогает привлекать самок, но никоим образом не помогает на охоте. А у самок-то и вовсе этих зубов нет. То есть множество современных дельфинов обходится прекрасно без зубов вообще. Просто засасывает добычу. Ну, как бы, чем моя балена хуже? Ну и вот мы с вами наконец-то добрались уже до современных усатых китов и постараемся проследить каких-то древних предков той или иной группы. Как вы видите, усатые киты – это тоже разнообразнейшая группа. Это далеко не только синий кит, про которого все, конечно же, слышали, не только финвал, он же полосатик, не только горбатый или там серый кит, а еще множество всякого разного. И мы сейчас попробуем посмотреть хотя бы древних членов из вот этих основных семейств китов, а именно гладких китов, цитатериевых и полосатиков. Сразу могу сказать, что вот эта классификация, она во многом построена на, опять же, молекулярных данных. Когда мы пытаемся понять, кто кому родственник, и смотрим в первую очередь на молекулу ДНК, у нас получается двоякая немножко ситуация. С одной стороны, мы получаем достаточно точные данные, потому что если очень сильно изменилась молекула ДНК, то, скорее всего, прошло какой-то длительный эволюционный путь. И напротив, если мы видим две очень похожие ДНК, мы понимаем, что это близкие родственники. Но с другой стороны, ДНК нам ничего не объясняет. То есть мы, да, можем зафиксировать тот факт, что гренландский кит близок, допустим, к всяким вот этим вот южному гладкому киту и прочим. Но как шел их эволюционный путь, что в них общего? И главное, чем, например, гренландский кит так сильно отличается от какого-нибудь там, не знаю, синего кита? В чем такая колоссальная разница? А почему какой-нибудь там, не знаю, синий кит и серый кит – это, наоборот, более близкие родственники? Нам генетика ничего не говорит. Поэтому сейчас можно сказать, что классификация усатых китов, она только-только устанавливается. И я не буду пытаться вам пояснить, как отличить ту или иную группу китов. Я просто хочу вам показать, как шла эволюция этих групп. И начнем мы как раз с гладких китов. Чтобы хоть примерно представлять себе,

делать выводы о месте происхождения китов. Потому что, когда вот видишь, что какой-то супердревний кит, например, известен из Аргентины, так вот и чешется язык сказать, что именно в южном полушарии, в Аргентине, была прародина полосатых китов. Но мы в то же время понимаем... Ой, гладких китов, извините. Но мы в то же время понимаем, что усатые киты вообще известны, например, из Японии и из США. И, ну, как бы странный получается такой маршрут, да, то есть вначале у нас древнейшие усатые киты ушли в Аргентину, потом в Европу приплыли, потом там есть находки опять из Америки, в общем, получается, что они все время туда-сюда мигрировали. Конечно, это возможный сценарий, но, скорее всего, они просто были везде, и где конкретно появилось начало этой группы, мы до сих пор не знаем. Просто у нас есть места с хорошими находками, и вот мы можем из одного места там посмотреть каких-то китов, которым 20 миллионов лет, из другого места китов, которым 15 миллионов лет. А вот, к сожалению, сказать, где именно родина той или иной группы, бывает крайне сложно. Ну и вот здесь мы как бы без оговорок о том, что это прародина всех гладких китов, отмечаем, что этот кит найден в Аргентине, что назвали его Марианоцет, и что возраст его около 20-23 миллионов лет. От него известно не так много, но известен череп, причем так вот, хороший фрагмент черепа. И по этому фрагменту черепа совершенно очевидно, что глаза у него были наверху. Опять же, как положено всем китам усатым. Ну и кроме того, вот такая вот характерная форма головы, ряд признаков указывают на то, что он именно относится к китам, к гладким. Как современный, допустим, тот же гладкий кит или же гренландский кит. Следующая группа – это цитотериевые. Сейчас эта группа представлена, если ничего не путаю, вообще единственным видом. Это гладкий карликовый кит. И, собственно говоря, пока не было у нас генетических данных, никто на этого гладкого карликового кита вот прям такого пристального внимания, никто ему пристального внимания не уделял. Потому что сам по себе он вполне похож на других гладких китов. Он мало чем отличается от того же южного кита, но явно какой-то другой род. Ну и не более того, то, что это какое-то отдельное семейство, никому особо в голову не приходило. Однако оказалось, что все-таки это весьма специфический кит. И что он так оказался похож на современных гладких китов, это случай так называемой конвергенции. То есть эти киты одинаковые, в одинаковых примерно условиях живут, одним и тем же занимаются, поэтому внешне похожи. Но вообще-то говоря, у цитотериевых своя отдельная история, и, по всей видимости, последний общий предок гладкого карликового кита и гренландского кита существовал где-то около 20 миллионов лет назад, то есть вообще буквально в самый ранний момент, когда у нас усатые киты зародились. Сама же по себе группа цитотериевые киты, которая в наше время, можно сказать, практически вымерла, минимально представлена в окружающем мире, когда-то была, напротив, очень успешной. И как раз именно цитотерии в какой-то момент были самыми разнообразными усатыми китами. В качестве примера привожу, собственно, кита, которого так и назвали цитотерий. Из него семейство получило свое название. Они не самые большие, прямо скажем. Это в основном киты где-то длиной порядка там, 5-6 метров. Но при этом они очень были многочисленны. В том числе, если мы, например, посмотрим на остатки китообразных, которые известны с территории, которую когда-то занимали воды Черного, Каспийского и Средиземного морей. Раньше они были вместе все объединены и покрывали огромное пространство Европы, известное как Паратетис. Так вот, на большей части этого Паратетиса, остатки которого можно и в Италии посмотреть, и в Грузии, и у нас, допустим, в Краснодарском крае, и много где еще, там вот постоянно попадаются кости этих самых цитотериев. Опять же, если кто-то, например, в Краснодарском крае когда-нибудь находил подобные штуки, а их там прям много, иногда в некоторых породах встречается, они, как правило, окремнелые, такие тяжелые, очень хорошо сохраняющиеся, их буквально в воде реки можно обнаружить. Имейте в виду, что это как раз остатки позвонков древних китов цитотериев. Ну и, наконец, последняя группа по моему рассказу, но далеко не последняя по значению, потому что, собственно, именно к этой группе относится подавляющее большинство современных усатых китов, это группа
баленоптериды.

0: или же по-другому полосатиковые. Это не только, собственно, полосатики вроде того же финвала или же там каких-нибудь там малых крупных полосатиков, а это также серый кит, синий кит и еще множество-множество всего хорошего и интересного. Опять же, если вы не очень хорошо представляете себе, как выглядят эти киты, давайте некоторых из них посмотрим, вспомним. Вот так выглядит, например, горбатый кит. Это, собственно, обыкновенный полосатик, в честь которого группа была названа. Причем не только русское название полосатиковые произошло от полосатика, но и латинское тоже. Они называются баленоптериды, а, собственно, полосатик – это баленоптера. То есть, как бы действительно, это такая самая ключевая животина, от которой потом все название семейства получило. К слову, баленоптеры, вот эти, то бишь полосатики, они обладают несколькими замечательными свойствами. Например, это одни из самых крупных млекопитающих, которые существуют на нашей планете. Вы, конечно, помните, что самые крупные – это синие киты. И сейчас мы их тоже посмотрим. Но полосатики не сильно от синих китов отстают. Если синие киты немного за 30 метров вырастают, то полосатики бывают до 27 метров. Это, конечно, рекорд. В основном они меньше. Но все-таки, согласитесь, то, что есть такие рекордсмены, это уже впечатляет. Сейчас с полосатиками все хорошо. Их много. Они обитают, как вы видите, по всему земному шару. Больше того, они прекрасно мигрируют на огромное расстояние. Как положено всем усатым китам, они в основном держатся группами. Вообще, киты – это очень социальные животные. Про их интеллект мы сегодня тоже немножко поговорим. И во многом их интеллект связан именно с тем, что их развитие интеллекта связано с тем, что они социальные, что они общительные. И, ну, в общем-то, это одни из самых, получается, успешных китов среди полосатиков и среди вообще всех усатых китов, которые живут сейчас. Ну и, собственно, последний кит, которого я вам хотел показать из современных, а точнее напомнить о его существовании, это, конечно же, синий кит. Животное, которое впечатляет как своей длиной больше 30 метров, так и своим весом. 200 тонн – это вообще норма, ну и, в общем-то, судя по некоторым оценкам, до 300 тонн их вес может доходить. Просто совершенно колоссальные животные, которые, если бы не существовали на планете сейчас, ну, наверное, мы бы не могли бы представить себе, что такое вообще могло бы когда-то жить. И что же нам известно по их древним родственникам? Вообще, так как их сейчас много, несложно догадаться, что и их древних родственников должно быть относительно много. Хотя, к слову, специальные статистические данные я не проверял, но, по-моему, цитатерия в древних все-таки сейчас больше описана. Тут, правда, тоже есть путаница. Многих животных, которых цитатериями называли, они потом цитатериями не оказывались. Например, сейчас перед вами такой вот контур, конечно, потому что животное, на самом деле, известно по очень фрагментарным остаткам, и тут окаменелости показывать не столь интересно. Вот такого вот, значит, 14-17-метрового, увесистого, около 50-70 тонн древнего кита, относящегося прямо к полосатикам. То есть мы сейчас понимаем, что это прямо непосредственный предок финвала и, может быть, даже предок синего кита. Потому что синий кит и финвал, они довольно-таки близки. И это животное, которое существовало в раннем миоцене, около, соответственно, 20-23 миллионов лет назад. И оно показывает, что эта группа очень, соответственно, древняя. Однако же, когда его впервые нашли, изучили, его приняли тоже за цитатерия. И это не единственный случай, когда, ну, собственно, древних китов из группы полосатиков принимали за цитатериев. Поэтому, как с современными китами, их классификации все не очень просто, особенно среди усатых, так и среди древних усатых там тоже все непросто. И, в общем-то, только сейчас у нас начинает картинка более-менее складываться того, что нам известно по древним китам, что нам известно об их эволюции. Так что я не буду пытаться вам как-то тонкие линии эволюции сейчас прорисовать. Просто покажу еще несколько интересных вот таких окаменелостей усатых китов. И будем потихонечку перемещаться уже к нашим зубастикам. Сейчас перед нами появилась плезио баленоптера. Это находка из Италии. К слову, в Италии очень много находят разных китообразных. И некоторые, как вы видите, весьма неплохой сохранности. Это вот реальная находка, это, соответственно, уже реконструированный скелет. Видно, что тоже это животное, судя по реконструкциям, да и, собственно, судя по строению, очень похоже на современных каких-нибудь, ну, например, тех же полосатиков, опять же. И, пожалуйста, еще один древний кит из группы полосатиков, Proto-Rorqualis, из Италии, возрастом порядка 3,6-2,5 миллионов лет назад. Ну, а мы тем временем, как и обещал, перемещаемся в сторону зубатых китов. Зубатые киты – это, конечно же, дельфины, это касатки, это кашалоты. Все, что их объединяет, ну, помимо, собственно, наличия зубов, хотя и не у всех, но, по крайней мере, у тех, у кого есть, они остренькие. А их объединяет также хищный образ жизни, они уже планктон есть не будут, им что посерьезнее передавай, и наличие так называемой лобной дыни или же мелона. Это специальный орган, который издает тоненькие щелчки, щелчки высокочастотные. Эти щелчки могут быстро распространяться, ну, собственно, со скоростью звука в воде, на большое расстояние, отражаться от объектов и возвращаться, показывая животному картину мира. Причем возвращается сигнал, как вы видите, на нижнюю челюсть. Там находится так называемое акустическое окно, которое, собственно говоря, соединено с внутренним ухом и позволяет животному хорошо слышать все, что находится в воде. А в воде слух пришлось изменить. У китов очень своеобразный слух. Сейчас подробно об этом рассказывать не буду, но, опять же, чуть подробнее я рассказывал в, грубо говоря, первой части этой лекции, на которую я уже ссылался. Так что, если вы ее найдете, можете подробнее посмотреть и отдельные схемки строения ушей заметить. Я лишь отмечу, что недавно, относительно недавно, там, недели три назад, у нас была лекция про эволюцию органов чувств, в том числе и про эволюцию уха. И я рассказывал про весьма любопытный факт, что рыбы обладают иным слухом, чем мы. Они пользуются, например, боковой линией. Это особые датчики, которые улавливают колебания воды. И они пользуются внутренним ухом, но им достаточно просто того, что ухо внутри, а ни среднего уха, ни наружного, ничего такого не нужно. Достаточно просто того, что тело улавливает сигнал и внутрь посылает. А при этом некоторые рыбы, которым нужно слышать получше, они соединяют свое внутреннее ухо с плавательным пузырем. И в итоге плавательный пузырь, уже как огромная такая камера резонаторная, она улавливает звук, начинает вот так вот этот звук туда-сюда гонять, усиливать, и отправляет его уже в внутреннее ухо. Так получается сигнал гораздо лучше воспринимать. И что-то подобное же, но совершенно, разумеется, независимо, изобрели и млекопитающие, которые ушли в воду, и которым стало крайне важно не просто хорошо слышать все, что находится в воде, переговариваться в воде, ведь дельфины, там всякие касатки и прочее, они очень разговорчивые. Мы можем вспомнить прекрасные звуки, которые они издают, какие-то удивительные песни, которые они поют в брачный сезон. Из недавнего узнали, что у многих китообразных, а может быть даже у всех, есть прям индивидуальные сигналы, то, что можно было бы сравнить с нашим именем. То есть они буквально переговариваются. И вот чтобы друг с другом общаться в воде, и при этом еще и не просто общаться, а, например, использовать звук для того, чтобы сканировать окружающую местность и видеть в темноте или же в очень мутной воде, им потребовалось тоже что-то такое большое, желательно резонирующее, что могло бы усилить звук. Какое-то гигантское водное ухо. Если для рыб таким гигантским водным ухом могут стать их плавательные пузыри, то для, соответственно, китообразных такое гигантское плавательное ухо стало комплексом из жирового канала в нижней челюсти и плюс, вот, соответственно, дальше акустического окна и схемы, соединенных с внутренним ухом. Ну и еще один момент интересный в целом про эволюцию, ну, вообще в целом про эволюцию всех китов на самом деле. Но про эволюцию зубатых китов в особенности, потому что зубатые киты в этом плане зашли дальше, это эволюция мозгов. Мозги у китообразных очень сильно развиты, и как раз-таки у самых интеллектуальных среди зубатых китов мозг приближается и даже превышает по способностям мозги многих приматов. Я бы даже сказал, всех приматов, кроме человека. Сравнивали, например, интеллектуальные способности дельфинов и тех же шимпанзе, и оказалось, что по некоторым тестам дельфины выигрывают. Единственное, что дельфинов сложнее сравнивать, потому что, ну, собственно, у них лапки, хочется сказать, у них плавнички. А они не могут, например, всякие там инструментальные штуки делать, всякие там тесты проводить, как с людьми, когда требуются руки. Но те тесты, которые могут проходить дельфины, они проходят великолепно. Вот здесь, например, мы видим, как дельфин узнал себя в зеркале. Вот здесь не просто стекло, через которое он смотрит на нас и нам дурака валяет, а с обратной стороны у него зеркало. С этой стороны мы видим дельфина, а с той стороны дельфин видит себя. И он узнает себя и начинает крутиться вокруг зеркала и, собственно говоря, дурака валять. Это показатель интеллекта, как ни странно, потому что зеркальный тест, то есть способность узнать себя в зеркале, это тест, который проходит только самые интеллектуальные животные. Ну, вообще интеллект, конечно же, у китообразных не только этим ограничивается. Невероятный интеллект проявляют животные во время охоты. Они очень много играют, что тоже является хорошим признаком интеллекта. Правда, иногда игры у них своеобразные. Например, там те же дельфины могут черепахой в футбол играть. Да? Я думаю, что им-то прикольно, а вот черепахи не очень. Они могут использовать инструменты, скажем, надеть на нос губку и с помощью губки раскапывать дно, чтобы не повредить свой чувствительный нос в поисках каких-то вкусняшек. Короче говоря, реально животные очень умные. А развился их интеллект, скорее всего, из-за того, что они очень социальные, то есть они в больших группах живут, и им надо очень здорово взаимодействовать друг с другом. Во многом, кстати, по той же причине и у приматов когда-то интеллект развился. Ну и второй момент – это то, что, соответственно, они развили эхолокацию. И те китообразные, у которых эхолокация стала развиваться, у них интеллект стал развиваться еще сильнее. По этой причине, если сравнить размер мозга с размером тела, за всех я вам не скажу, но, по крайней мере, у подавляющего большинства из зубатых китов соотношение размера мозга к телу будет лучше. Иными словами, зубатые киты в целом умнее, чем усатые. Хотя это не значит, что сам мозг у усатых не будет большим. Вот это мозг человека, это мозг, собственно говоря, голубого кита, и мы видим, что он огромный. Но проблема в том, что кит этот сам по себе очень огромный. И относительно размер мозга у него не такой уж колоссальный. У зубатых прям классный результат. Ну и теперь давайте поговорим, собственно, об эволюции зубатых китов и об отдельных каких-то древних представителях, которых мы знаем. Древнейшие зубатые киты, которых мы знаем, это представители особого семейства, так называемых сквалодонтозубых. Собственно, классические представители – это сквалодон. Вот, прошу любить и жаловать. И именно у сквалодонтозубых впервые, видимо, появилась та самая лобная дыня и способность к эхолокации. Опять же, лобная дыня – это орган мягкий. Мы не находили лобной дыни. Насколько я знаю, вообще ни одной лобной дыни до сих пор в ископаемом виде не найдено. Но для нее есть замечательная площадочка, вот такая вот уплощенная. И опять же, к ней подходит большое количество кровеносных сосудов и нервов. Поэтому момент появления этой самой лобной дыни, он не вызывает ни у кого никаких сомнений. Так вот, у сквалодона впервые появляется лобная дыня, что уже является классным намеком на то, что это действительно, действительно настоящие зубатые киты, которые являются предками других зубатых китов. То есть это не очередной какой-нибудь архиоцет, то есть древний кит, не какой-то там близкий родственник Дорудона, и тем более не какой-нибудь этиоцет, а именно что? Зубатый кит. В то же время интеллектуальные способности у сквалодона пока далеки еще от дельфиновых, прямо скажем. И зубы, обращая внимание, все еще разные. То есть по зубам они гораздо ближе скорее к Дорудону, чем к современным китам. А вот задних конечностей уже нет. То есть опять получается такая какая-то вот интересная переходная история. Частично это уже прогрессивное животное, а действительно уже зубатый кит с лобной дыней, с отсутствием задних конечностей, но в то же время еще из примитивных признаков сохраняются зубы, вот такие вот разные, и маленький интеллект. Вот еще одна картиночка, которая показывает, как эти самые сквалодоны могли охотиться. К слову, их обнаруживают в основном в Северной Америке. Но в основном не в основном, а вообще как бы отдельные кости обнаруживают и в других местах, что говорит об их широком распространении по древнему миру. Сквалодонтиды считаются вымершей группой, но как вымершей. Скорее всего, они дали начало другим китам, но другие киты уже так сильно изменились, что больше мы их к этому семейству не можем относить по строению. И сквалодоны просуществовали где-то от 35 миллионов лет назад до примерно там, 20 миллионов лет назад. Следующая группа, которая тоже была распространена в основном в олигоцене еще, это где-то от 35 до 23 миллионов лет назад, так называемые вайпатитиды. Вот это вряд ли является предком современных каких-то дельфинов. Скорее всего, это тупиковая ветвь. То есть они от сквалодонов произошли и потом пошли своим путем. Причем очень своеобразным путем. И у многих из них зубы стали торчать в разные стороны. Нос очень сильно удлинился. И в целом они стали напоминать рыбу-пилу. Или же пилорыла, например, да? Пилорылого ската какого-нибудь, пилоноса, кто там у нас еще там, древний был ихтиозавр, тоже такой прикольный, похожий на рыбу пилу, по-моему, эуринозавр назывался. Короче говоря, он стал вот таким вот пилообразным товарищем. Видимо, так же, как и современные рыбопилы, эта штука могла использоваться для защиты. Ну, а также, может быть, и для охоты, например, они как-то могли с большой скоростью врезаться в косяки рыб и вот их разрезать этими своими зубами. Зубов, кстати, было много, около 42 штук, что для китов достаточно прилично. Ну, вот конкретно этот кит, как вы уже заметили, носит название Нихохая Матоки, и найден он был в Новой Зеландии, жил около 25 миллионов лет назад. Дальше мы переходим к тем семействам, которые дожили до наших дней. То есть мы уже наконец-то будем видеть предков современных китов и, больше того, может быть, сможем как-то проследить их основные эволюционные тренды, скажем так, как они менялись. Еще разочек отметим, что кашалоты и так называемые карликовые кашалоты – это, пожалуй, самая примитивная в плане строения группа живых существ. Вот тут тоже стоит оговориться, что когда речь идет о примитивности в эволюционном плане, не стоит думать, что они какие-то плохие, что они какие-то неприспособленные. Плохие и неприспособленные просто бы не выжили. Даже не стоит думать, что они просто как-то очень не имеют каких-то совсем фишечек своих, скажем так. Мы знаем, что у кашалота фишечек хватает. У него и размер огромный, и там нос горбатый, чего вот лечишь сразу. То есть, в общем-то, очень своеобразная животина. Но по ряду признаков они выглядят так же, как их предки. И гораздо ближе к предкам, чем, скажем, белуха какая-нибудь, да? Вот это и обозначает, что они базальные или примитивные. То есть не то, что они в принципе какие-то плохие. Просто они ближе по ряду признаков к предкам. Дальше отделяются южноазиатские речные дельфины. Тут сразу стоит оговориться, что есть дельфины речные, которые живут, соответственно, в пресных водоемах. При этом есть дельфины, которые живут в Азии, и дельфины, которые живут в Южной Америке. И при этом это абсолютно разные дельфины. То есть это не что-то, что ушло в пресную воду и потом вот прыгало с одного континента на другой. Ну, в общем-то, логично, что такого не могло быть. Тем более, что континенты уже располагались 20-15 миллионов лет назад, примерно так же, как и сейчас. А в нескольких местах, несколько групп морских млекопитающих уходили снова в реки. Одна из них в Азии, это южноазиатские речные дельфины, и две, как минимум, группы в Южной Америке. Сейчас мы про них поговорим. Дальше у нас тут клюворылы проявляются, те самые, которые не очень-то зубастые. Дальше вот они, инаидеи. Среди них есть, собственно, ини, или же вот такие розовые дельфины. Это понтопториды, они же лаплатские дельфины. И, наконец, дельфины янзы. При этом вот эти вот, ребята, это Южная Америка, а это опять у нас, получается, Азия. И мы видим, что даже вот эти близкородственные животные в разных местах, видимо, независимо пришли к речному образу жизни. То есть вот отдельно вот эти вот пришли в Азию, потом вот эти вот из совсем другой группы пришли в Азию гораздо позже. И вот еще две группы пришли в реки в Южной Америке. Ну и, наконец, дельфины-идеи, это океанические дельфины, морские свиньи, белухи и нарвалы. Вот мы сейчас тоже их обсудим. Давайте же обо всем этом поговорим чуть подробнее. Начнем с кашалотов. Еще одна схема, ну тут я уже прям не буду так подробно все разбирать, тем более, что тут в основном какие-то ненашинские названия, ну вот, еще и не русскими буквами написано. Короче, как-то это очень непатриотично, поэтому не буду я сейчас это все рассказывать, а лишь обращаю внимание, что тут у многих крестики встают. Это намек на то, что эти животные полностью вымерши, и из тех, кто не полностью вымерши, это кашалот и какая-то вот когия непонятная. Когия – это карликовый кашалот. Сейчас у нас действительно есть только кашалоты и карликовые кашалоты, все остальное из кашалотообразных вымерши. И чем эта схема хороша? Тем, что, во-первых, она показывает, что когда-то эта группа была гораздо разнообразней. И это первый момент. И второй момент, она показывает, соответственно, какие-то отдельные звенья, которые нам интересны и на которые мы сейчас обратим внимание. Я не буду вам показывать, конечно, всех. Мы совсем тут пропадем, если будем каждого из каждый древний род рассматривать. Но мы обратим внимание на Эодельфиса, на Зигафисетера, на Левиафана, ну и, может быть, кого-нибудь еще. Начнем с Эодельфиса. 16 миллионов лет назад появляется вот такая штука. Известна она из Северного моря, что намекает на то, что, как и в наши дни, некоторые из китообразных еще с древних времен предпочитали держаться поближе к полюсам. Связано это уже с фактором, про который я упоминал, что у полюсов там побольше рыбы водится. Там вода холодная, в холодной воде хорошо растворен кислород, в такой воде много планктона, планктоном ест рыба, рыбу и всяких моллюсков едят, ну, например, эудельфисы. Вот. Ну, а сам по себе Эудельфис, он еще не очень-то похож, прямо скажем, на кашалота, и скорее больше напоминал бы дельфина. И, собственно, его название на это и намекает. То есть, он как бы настоящий дельфин, да, вот. Но, в общем, как оказалось, дальнейшие исследования показали, что, хотя внешне он очень сильно походил на дельфина, но, по сути, он был предком скорее именно кашалота. Может быть, он близок к моменту расхождения кашалотов и других дельфинообразных, но как бы там ни было, это животное уже чуть-чуть больше похоже на кашалота, чем на других животных. Следующее звено в этой эволюционной гонке – это акрофизетер. Он существовал от 13,5 до 5 миллионов лет назад, вот в этом интервале. Скорее всего, даже меньше по времени, но это интервал, которому можно доверять, скажем так. 4-4,5 метра вырастал он длиной. Уже некоторые признаки кашалотов проявляются. Например, зубы очень характерные для кашалотов. Вот такие прям толстые сарделькообразные зубы. Кто хоть раз видел череп кашалота или же, допустим, левиафана древнего такого кашалотообразного, тот сразу эти зубы просто узнает и уже никогда их не перепутает. Но в то же время мы не знаем, насколько у него была сильно развита лобная дыня, занимала ли она все пространство, как у кашалота, вот такая вот вообще просто здоровенная, невероятная, или же все-таки у него еще немножко рыло вперед торчало, как у более древних представителей вроде Эудельфиса. Вот здесь его нарисовали таким еще с небольшим рылом. По-любому, это уже практически кашалот, но самый маленький из древних кашалотов, которые вот уже непосредственно в этом ряду выстраиваются. Зигафисетер. Животное, которое вырастало уже существенно крупнее, от 6,5 до 7 миллионов лет назад. Тоже древненький такой, от 11,6 до 7 миллионов лет существовал. И он интересен как самый длиннорылый кашалот. Вот у него уже лобная дыня была тоже точно совершенно дай боже. Видно, у него такая супер уплощенная голова. Вот явно такая вот большущая шапочка была, вот она нарисована. Но при этом у него спереди очень тонкая выдающаяся вперед рыльца, из-за чего он приобретал весьма странный вид. Зигафизетеры, они, видимо, были еще охотниками в первую очередь на рыбу. Вот здесь, например, он тунцов ловит. И мы плавно подобрались к одному из крупнейших кашалотов всех времен, известному как Левиафан Мелвиллов. Вот снизу это левиафан, сверху кашалот, чтобы вы понимали. Внешне они очень похожи, нарисованы, потому что, судя по всему, они были и вправду очень похожи. Смотрим череп кашалота, череп левиафана. Правда, отличий минимум. Кстати, опять вот эти вот сосисочные зубы, все как полагается. Я бы даже сказал, сардельчные. При этом сардельки эти крупные. Вообще-то говоря, крупнейшие зубы левиафана Мелвилла, которые известны, они больше, чем у тираннозавра, то есть превышают если я, опять же, не перепутаю цифру, 30 сантиметров. Очень большие. И главное отличие Левиафана Мелвилла от современного кашалота не в его внешнем виде, а в его стиле питания. Судя по местам, где его находят, судя по данным, следам от зубов, обнаруженных на разных костях животных, в том числе, кстати, цитотериев, которые тогда обитали еще в большом количестве. Вот. В том числе предполагается, что могли эти животные нападать, например, на водных ленивцев. Были такие ленивцы, которые в воде жили, они типа как морские коровы плавали, и вот их с большим удовольствием левиафана могли поймать. В том числе считается, что акулы некоторые страдали, возможно, даже знаменитый мегалодон от этого хищника. Короче говоря, многие крупные животные, видимо, страдали от левиафанов Мелвилла. Он больше предпочитал где-то вот пастись на не очень большой глубине, где-нибудь там порядка десятков, может быть, сотни метров, не больше, но при этом был охотником на очень крупную добычу и позвоночную добычу. В то же время, как современные кашалоты, о чем вы, возможно, слышали, являются животными, которые предпочитают гигантских глубоководных кальмаров. Даже находят иногда кашалотов, у которых буквально на морде отпечатки от гигантских щупалец сохранились, что вот как раз является таким свидетельством битвы с огромными кальмарами. То есть, получается, внешне эти животные очень похожи. По размерам все-таки современные кашалоты, самцы, могут вырастать крупнее, чем древние левиафаны Мелвилла. Самый большой кашалот, который зафиксирован, это почти 21 метр. Ну, а в то же время предполагается, что левиафаны могли быть где-то от 13 до 17 метров. Видите, есть разные оценки. Но по-любому мы понимаем, что эти животные были одними из крупнейших, а может быть даже самыми крупными, хищными млекопитающими, ну давайте так, точно совершенно самыми крупными среди млекопитающих, а может быть даже самыми крупными среди вообще всех водных животных, которые охотились на больших существ. То есть именно такие серьезные суперхищники, апекс-предаторы, находящиеся на вершине пищевой цепи. Их можно разве что сопоставить по размеру с древними мозазаврами, мозазаврами Гофмана, которые тоже, может быть, вырастали до 17 метров. Но кто из них был крупнее, тут даже сложно поспорить, потому что и у левиафана оценка длины все-таки не точная, как видите, она очень сильно разнится, и у того же мозазавра тоже оценка разнится. Мегалодон, про которого я вот все сегодня тоже вспоминал, вот сейчас пытаюсь проговориться, он, скорее всего, был поменьше. Так что мегалодона нельзя считать самым крупным водным хищником, способным съесть большую добычу, то есть таким апекс-предатором. Ну, а мы тем временем продолжаем наше путешествие. И мы уже поговорили достаточно много про больших кашалотов, но есть еще же карликовые кашалоты. Вот. И к ним мы сейчас тоже... Мы к ним сейчас тоже подойдем, но пока у нас... Аулофизетер – это животное, которое считается уже предком именно того самого кашалота, который дожил до наших дней. Он был не очень большой, но он гораздо ближе по строению, чем, допустим, тот же левиафан к именно современному. Именно это животное было прародителем кашалота. Ну а вот, как я уже обещал, карликовые кашалоты и их эволюция. Начнем с, собственно, карликовых кашалотов, чтобы вспомнить, кто это такие. Вот это животные очень странные, такие своеобразные. Как мы видим, у него супер такая прикольная мордочка. Я думаю, что нашему Тюрень-Тюреньичу должно понравиться. С супер коротким рострумом, то бишь рылом. И, по большому счету, это самое короткое рыло из всех китообразных, которые мы знаем как среди современных животных, так и среди древних. У него один из самых высоких коэффициентов энцефализации, короче, он сам, один из самых умных среди китов, но при этом, в отличие от, допустим, белух или же дельфинов, его не держат в аквариумах, океанариумах, поэтому просто они меньше исследованы. Мы не знаем, насколько действительно хорошие были бы тесты, скажем так, на наших, ну, в наших экспериментах, какие бы они результаты показали. Он космополит, то есть существует везде. И тоже, так же, как и полагается кашалотом, глубоководный, предпочитает кальмаров, может погружаться больше, чем на 10 минут, и при этом оказывается на глубине больше 500 метров, и там этих самых кальмаров выискивает. Ну, а вот некоторые из его древних родственничков, которые известны. Разного размера, денобола, всякие разные эти прикогонии. Но все они в целом похожи на нашего карликового кашалота. Следующее звено следующая вот веточка эволюции, про которую мы упоминали, это так называемые индские дельфины. То есть те дельфины, которые ушли в Азию. Речные дельфины – паластениды. И мы кое-что знаем про этих древних животных. И, как ни странно, но одного из самых древних животных этой ветки недавно обнаружили в Южной Америке. Что, честно говоря, может всех запутать окончательно. Меня, кстати, тоже. Я вроде бы говорю про то, что это азиатские дельфины. Мы начнем с азиатских дельфинов. И это правда, но до сих пор я не оговорился, все так и есть. Однако же, древние родственники этих азиатских дельфинов найдены в Южной Америке. Вот, то есть, ну, блин, вот такая вот фигня приключилась. Что получается, что и вот те, которые потом в Южной Америке закрепились, они в какой-то момент в Азии ушли и тоже дали свое ответвление. И, видимо, вот те, которые в итоге в Азии закрепились окончательно, вот совсем своеобразная группа, которая немножко даже ближе к кашалотам, они не только в Азию, но и в Южную Америку уходили. Но в Южной Америке у них закрепиться не получилось. Вот такая вот ерунда. Ну и вот уже дельфин, который поближе именно к современным гангским дельфинам, то есть и, по сути, индийским, но, опять же, найдены в Перу из недавно обнаруженных. Такая вот пебаниста, очень странная. Дальше, следующая эволюционная линия – это клюворылы. Я уже говорил немножко про клюворылов и в том числе упоминал самую их, пожалуй, интересную особенность – это почти что полное отсутствие зубов. Вот здесь вы видите нижние челюсти, ремни зубов, это некоторые из клюворылов, и видно, что у них зубы действительно минимально представлены. Буквально есть один единственный зуб в нижней челюсти, но он очень необычной формы. И, как я уже отмечал, они бывают у самцов, что намекает на то, что для питания они не нужны, а это именно признак, который связан с половым отбором. Больше того, если внешне посмотреть на клюворылов, они все очень похожи. Ну, конечно, наверное, клюворылы как-то там могут разобраться, к какому виду они принадлежат, но возможно, что вот как раз форма их зубов – это один из главных признаков, который позволяет хорошо отличать даже самим клюворылам один вид от другого. Вот. Ну, собственно, вот такая вот история. Вот так выглядят клюворылы. Можете убедиться, что реально они все очень похожи друг на дружку. То есть, не будучи специалистом по клюворылам, в них легко запутаться. Ну и немножко про их эволюцию. Один из древнейших клюворылов, который сейчас на данный момент известен, был найден в Европе в отложениях миоцена. Ну и, соответственно, вот его назвали кавиевий. По большому счету, как-то сказать, что он сильно отличался от современных клюворылов, я не могу. Ну, действительно, очень на них похож. И в том числе, пожалуйста, это нижняя челюсть. И мы видим очень характерные вот такие вот странные уже образования, вот намекаю, похожие на современные зубы клюворылов одинокие. Среди самых странных, пожалуй, что древних клюворылов, которого аналога я в современном мире, в общем-то, не нашел, это глобицет. Глобус – это, ну, как бы, глобус, шарик. А цетус – это кит. То есть, получается, ну, вроде как кит с глобусом или кит с шаром. И несложно догадаться, почему ему дали столь необычное название. Потому что, действительно, у этого ископаемого кита были найдены вот такие странные разрастания на морде. К слову, для чего это было нужно, тоже вот ни разу не очевидно. Тут можно сделать два предположения. Что первое, что это как-то вот штука была соединена с лобной дыней и придавала какой-то невероятный эффект этим самым китам. Ну и второй вариант, что это опять какое-то своеобразное такое вот проявление полового отбора. Но в любом случае выглядела эта животина весьма и весьма необычно. Если говорить про современных клюворылов, их там много разных. Одни из самых известных – это так называемые бутылконосы. Причем не путать с бутылконосым дельфином. Бутылконосый дельфин – это афалина. Вот это дельфин. Такой прям дельфин-дельфиныч. А бутылконосы – это клюворылы. Это другая группа. Вот. Ну и среди клюворылов также выделяют плавунов. Это крупнейшие клюворылы, которые сейчас есть. И нам известны в том числе сейчас неплохо их эволюционные предки. Вот это, пожалуйста, северный плавун, самый крупный из плавунов, длиной 12-13 метров. А это микробирадиус. Собственно, можно перевести как микроплавун африканский, кстати. И я их специально в одном масштабе показал, чтобы было очевидно, что он действительно маленький. Жил давно в миоцене в Южной Африке. И мы таким образом понимаем, что у плавунов все хорошо, плавуны потихонечку растут, увеличиваются в размере. Идем к группе, которая уже прям совсем нам понятна – дельфиниды. Но это не только дельфины, а еще куча всего. И начнем, прежде чем говорить о прям самых-самых дельфинистых животных, начнем с иней, тех, которые все в реки-то устремляются. Липатиды – это озерные дельфины Китая. Вот так вот они выглядят. Это те, которые, собственно говоря, в Китай тоже ушли совершенно независимо, но являются ближайшими родственниками современных, не вот тех, которых я только что показывал, древних, а именно современных южноамериканских речных дельфинов. Но есть беда, к сожалению, в данный момент этих дельфинов, возможно, уже и нет. По крайней мере, до 21 века они вполне себе еще были зарегистрированы, но сейчас их уже давненько не встречали, так что они уже перешли в официальный статус вымерших. Так что в данный момент получается, что инеиды, вот эта вот большая группа, она сохранилась только в Южной Америке. И к ним относится, например, амазонский речной дельфин, тот самый, который вот прям самый известный. Если вы слышали про розовых дельфинов, которые там кушают пираний, и, кстати, до черта всего кушают, это как раз они и есть. Очень своеобразные животные, про них можно тоже там говорить бесконечно. У них очень сильно отличаются самцы от самок, буквально самцы в два раза больше, чем самки. Они более-менее общительные, совсем не стесняются. Это, кстати, единственные дельфины, которых все-таки из речных дельфинов, которых все-таки держат в океанариумах, поэтому неплохо их изучили. Оказалось, что они гораздо менее стеснительные, чем морские дельфины, но при этом как-то меньше и общительные, меньше пытаются идти на контакт с человеком. Ну, видимо, потому что они в целом живут какими-то более скромными социальными группами. В целом, чаще всего они встречаются по парам, хотя бывает иногда группа до 8 таких дельфинчиков. Вот. Они очень медленные. Максимальная скорость зафиксирована для них 14 км в час. А вообще норма это где-то 3 км в час. Но зато супер маневренные. За счет больших плавников они могут обплывать всякие вот эти затопленные леса Амазонки, что для них как раз максимально нужная задача. Спинной плавник у них заметен все-таки, хоть как-то худо-бедно. Хотя он и низкий, но для речных дельфинов это прям крутой спинной плавник. Ну и, как я уже отметил, они бывают розовенькие, симпатичные. Самые древние инеиды, которые нам известны, это конец миоцена. При этом мы понимаем, что они, разумеется, ушли из моря, в чем никто ни разу не сомневался. Но вот теперь мы еще больше не сомневаемся, потому что у нас есть такие, собственно говоря, находки этих дельфинов. И чем прекрасно вот это вот очень сильно фрагментарно сохранившаяся дельфинья голова из США, известная как Михерина, потому что она имеет в себе признаки как, собственно, амазонского речного дельфина, так и дельфина Лаплаты, так называемого. Это сейчас довольно далеко уже разошедшаяся эволюционная группа, а вот он, возможно, являлся им как раз общим предком. Вероятнее всего, они жили в морях, но когда моря стали отступать, ледник стал расти, а уровень моря падать, они постепенно оказались в реках и приспособились к новому образу жизни. Вот, собственно, дельфины Лаплата. Еще одни речные дельфины тоже из Южной Америки. И вот один из уже таких совсем прям предков именно их. То есть не общего предка и амазонского, и лопатского, а именно непосредственный предок лопатского дельфина родом из Чили. Зовутся Брахидельфис. Симпатичный. Кстати, тоже все еще морской. Ну и, наконец, собственно, дельфины. Вот прям дельфины, дельфиновые. Вот. Это много разных животных. Это, во-первых, все, что мы называем дельфинами, в самом, что ни на есть, таком обыденном слове, смысле слова. Это также морские свиньи, которых, кстати, тоже долгое время называли дельфинами, но вот теперь больше не называют. Жалко. И, наконец, это нарвалы с белухами. Их такой вот более-менее общий предок, которого можно выделить, это Зифиодельфис. Ну, то есть как общий предок? Тут тоже сложно сказать, это предок или дядюшка, условно говоря. Но, по крайней мере, это животное, которое никак нельзя отнести ни к морским свиньям, ни к нарвалу, а вот что-то такое еще максимально предельно неопределившееся. В Италии его нашли, возраст его около 23 миллионов лет. Ну и примерно туда же, такого же возраста, так называемый эодельфин из эодельфинус, такое у него официальное название, из Японии. Тут прикольно получилось, что захотели назвать его настоящим дельфином, да, таким, да, прошу прощения, рассветным дельфином, а вот рассветный. Но по идее это был бы эодельфис по-гречески. Но эудельфисы назвали раньше, и оказалось потом, что эудельфис – это животное, которое ближе к кашалоту. Поэтому, чтобы сохранить за этим животным название рассветного дельфина, пришлось его назвать эудельфинус, что с точки зрения как бы, грамматики языка совсем некорректно, но вот зато более правильно с точки зрения эволюции. Ну и вот еще одно животное, только более длиннорылое. И уже совсем похожая прям на то, что мы представляем себе как дельфины. 11 миллионов лет назад вот такой вот Норис дельфис существовал на территории Японии. Вот. Вообще, справедливости ради, можно сказать, что вот таких вот дельфинов древних, их очень много известно сейчас. Но при этом не всегда понятно, кому они ближе. Но вот то, что мы до сих пор разбирали, оно, ну, за исключением, наверное, последних вот этих двух, они ближе. Ну, вот первые были, давайте так, еще ближе к общему предку всех-всех-всех. Вот всякие там вот эти рассветные дельфины и норис дельфисы, это уже что-то поближе именно к дельфиновым, то есть прям к таким классическим дельфинам. Вот. Ну, а, допустим, гемизинтрахеллюс, это животное, которое уже немножко поближе именно к конкретно касатке и афалине. Если что, нарисованы они здесь вот. Это вот эти вот мелкие существа, которые на дельфинчиков похожи. А большое посерединке – это тот самый Мелвиллов левиафан. Кстати, вполне возможно, что он таких гемизинтрахелов мог вполне есть. Я бы сказал бы, что в целом внешне они очень походили на современных бутылконосых дельфинов, только нос у них был чуть-чуть более такой толстый. Не обошлось без странностей в истории дельфинов. Например, в Северном море нашли вот такого необычного дельфина, жившего около 4 миллионов лет назад, который явно не является никоим образом предком современной касатки или кого-нибудь еще. Больше всего он похож на гринду, и то это сходство, ну, такое себе. То есть, на самом деле, чисто внешне, он не его предок. Назвали его Платалерострум, и название, оно прям хорошее. Переводится как «широконосый». Ну, и вправду мы видим, что нос у него очень-очень-очень широкий. Я бы даже сказал, что он умудрился превзойти по форме своей головы даже вот тех короткорылов, в которых мы с вами... Ну, там родственников всяких там этих ремнерылов и бутылконосов, про которых мы сегодня с вами говорили. Зачем ему такое своеобразное рыло, тут тоже большой-большой вопрос. Возможно, что он был охотником скорее на каких-нибудь кальмаров. Кстати, если мы посмотрим на гринду, это современный такой большой, тоже с тупым носом дельфин, его еще черный дельфин называют, он в отличие от большинства дельфинов, питается кальмарами. И вот, возможно, что и это животное тоже питалось кальмарами. Но, по-любому, всех особенностей ну, скажем так, то, что он питается кальмарами, это не объясняет, почему у него именно такая форма головы. Возможно, что тут, конечно же, еще немножечко затесался, как обычно, половой отбор. Дальше предлагаю вам познакомиться с первыми касатками. Как это ни удивительно, но касатки, именно в виде рода касатки, то есть животные максимально похожие на современных касаток, только единственное, что немножко отличающиеся от них, может быть, по размеру, по форме зубов и так далее. То есть буквально тот же самый род, известный, начиная с самого начала неогена, то есть примерно от 23 миллионов лет назад. Вот как раз очередные зубы этой вот древней касатки. Кстати, по старой доброй традиции ее там неправильно вначале определили, вот, но в конце концов выяснили, что все-таки это действительно касатка. И, судя по оценкам, она была немножко меньше, чем современная. Где-то 6,5-7 метров, ну и весом где-то раз в два меньше. А в дальнейшем появляются касатки уже и совсем как современные. Таким образом, мы понимаем, что это очень эффективный морской охотник, который буквально с момента своего формирования до сих пор практически не менялся. И это вдвойне удивительно, потому что за последние 23 миллиона лет очень много произошло всяких климатических изменений, и большинство морских животных изменилось до неузнаваемости, а некоторые и вовсе там вымерли. Вспоминаем того же мегалодона, который жил в то же время, что и касатки, как-то с ними конкурировал, потом вот его уже не стало, а, пожалуйста, касатки все еще существуют. Так что касатки – это не просто суперэффективные охотники современных морей, но это еще и одни из древнейших охотников морей, которые имеют такой проверенный эволюционный путь – 20 миллионов лет выдержки. Ну и потихоньку мы приближаемся к тем дельфинам, которых мы лучше всего знаем. Я говорю, конечно же, о наших любимых вот этих вот белобочках, которых мы можем увидеть, например, в Черном море. Австралодельфис – это не непосредственный предок белобочки, но то, что на него уже очень похоже. И он в первую очередь хорош тем, что он известен из Антарктиды. Вообще-то у нас не так, чтобы много было палеонтологических находок из Антарктиды, поэтому каждая имеет большую ценность. И приятно, что дельфины 4 миллиона лет назад, например, в Антарктиде тоже встречались. А вот, собственно, и он, белобочка, она же Афалина, она же бутылконосый дельфин. Дельфин, который, кстати, распространен сейчас практически по всему свету. Мы его знаем в основном по Черному морю, потому что многие из нас там бывали. Но, вообще-то говоря, его можно встретить практически везде. И, к тому же, его можно встретить во всевозможных океанариумах, потому что это один из самых, наверное, таких вот хорошо дрессируемых и хорошо изученных видов, хорошо в неволе содержащихся. И, как мы теперь понимаем, это еще и тоже относительно древний вид. Как минимум с конца миоцена они существуют, то есть где-то около 8 миллионов лет назад появились и с тех пор мало изменились. Ну и вот гринда. Раз уж я упомянул гринда, как бы сказал гринда, надо ее показать. Пожалуйста, прошу любить и жаловать, черный дельфин гринда. Бывает сейчас двух видов, но и древние виды тоже есть. Пожалуйста, вот он кусочек древней гринды из плеоцена Италии около 4 миллионов лет назад такая плавала. Осталось немного, но это не значит, что остались какие-то самые неинтересные представители. У нас ведь речь еще не шла про морских свиней, и это никуда не годится. А морские свиньи, они тоже прикольные. Они, хотя и похожи на дельфинов, но у них значительно более короткий череп, очень-очень своеобразные зубы, вот, с конической уплощенной коронкой немножечко, и более коренастым телосложением, что, собственно, и позволило морских свиней выделить в отдельную группу, а потом, когда стали разбираться уже в их ДНК, оказалось, что действительно эта группа весьма своеобразная и имеет свою эволюционную историю. Видимо, последний момент отделения от классических дельфинов произошел около 15 миллионов лет назад. Это, правда, данные по генетике. По находкам это проследить сложно. И есть предположение, что вначале они формировались в северном полушарии и лишь потом ушли в южное полушарие. Ископаемые представители морских свиней тоже есть. В основном они вполне похожи на морских свиней, но есть и семиростры. Как вы видите, семиростр Это своеобразный дельфин, даже в рамках всего того, что я вам сегодня показывал. В первую очередь он отличается своей супер выдающейся нижней челюстью, причем немножко похожей на ковш. Ничего подобного мы сегодня еще не видели у дельфинов, хотя мы что-то подобное видели, например, у некоторых хоботных. Мне вот сразу вспоминается какой-нибудь там платибелодон, у которого тоже такая огромная подковина снизу была. Предполагается, что это был своеобразный орган для проведения раскопок, для фильтрации морского ила. Зубы, правда, у него были все-таки мелкие, но очень мелкие и малоэффективные для захвата большой добычи. А вот перетирать что-нибудь маленькое, что можно из ила подцепить, это пожалуйста. Вот такой вот странный, очень-очень странный древний представитель морских свиней встречался на территории, которую сейчас мы знаем как Калифорния, от 5 до 1,5 миллионов лет назад. И самые-самые-самые последние дельфинчики на сегодня – это представители семейства нарваловые. Сейчас у нас есть всего два представителя, они чем-то похожи, хотя и во многом отличаются. На первый взгляд кажется, что у них вообще ничего общего, то есть, как скажешь, белуха – это большой-большой белый кит, сразу представляется. Скажешь, нарвал – это морской единорог, очень странный морской такой вот представитель фауны с гигантским торчащим вперед зубом. Но если даже вот так вот просто на картинке их сопоставить, становится очевидно, что не зря их объединили в единое семейство. Все-таки это действительно довольно близкие родственники, хотя каждый из них в конце концов приобрел какие-то свои фишечки, но исходно у них был общий предок. И нам он даже плюс-минус более-менее известен, по крайней мере в позднем миоцене есть вот такая вот динабола, которая, ну, имеет признаки как минимум близкие к белухе. Вот. Но в то же время, хотя и нарвало тоже у него что-то есть. И есть еще вот такой, бахаская, которая, пожалуй, что еще ближе к последнему общему предку нарвала и белухи. Вот такое нашли в США. Ну, на этом я, пожалуй, что сегодняшний рассказ свой буду завершать, потому что вижу, что он получился долгий. Так что всем спасибо за внимание. Давайте попробуем попытаться уложить все это великое многообразие китообразных в голове. Ну и я не знаю, удалось ли мне хоть чуть-чуть как-то про эволюцию вам рассказать и что-то прояснить. Если нет, уж извините, ну, потому что действительно с эволюцией китов все не очень просто. Если на ранних этапах более-менее разобрались, дальнейшие ветви не запутаны. Но я думаю, что в одном вы смогли убедиться. Во-первых, что китообразных все-таки сейчас очень много. И их многообразие впечатляет, и некоторых, наверное, вы даже не слышали. Во-вторых, вы можете убедиться в том, что и древних китообразных, в общем-то, тоже много. Это не только базилозавр, которого все знают, или левиафан Мелвилла. Вообще множество видов известны, и некоторые известны по весьма хорошим находкам. И они тоже интересны, у них они там, не знаю, челюсть, ковш, или же там тарелка какая-то на носу. Не тарелка, скорее, глобус. А вот. Ну и последнее, это то, что то факт, что сейчас китообразных много, вовсе не говорит нам о том, что мы можем к ним относиться с пренебрежением или же как-то вот не беспокоиться об их дальнейшей судьбе. Все-таки наше воздействие на среду, оно очень сейчас интенсивное, и многие из тех китообразных, которых я сегодня упоминал, современных, находятся под угрозой исчезновения. Даже вот упомянул, пожалуйста, китайского речного дельфина, которого больше нет. Поэтому мы все у своих каких-то способностей, наверное, должны как минимум задумываться о нашей планете и в том числе о судьбе китообразных. И вот, может быть, всем дружно праздновать День защиты морских млекопитающих, который был, кстати, совсем недавно, 19 февраля. Надеюсь, что кто-то из вас праздновал, вот что-то полезное сделал для китов. Ну, а если нет, то имейте в виду, что такой день есть и его отмечают с 1986 года. Спасибо всем за внимание. Слушаю ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо. Перейдем к вопросам. Спасибо, что поддерживаете нас лайками, репостами, подписками и донатами. Это очень важно. Есть ли строгая монофилия дельфинов? Ведь не все дельфины – дельфины. Есть же морские свиньи еще.
0: Значит, смотрите, я пытался вам как раз побольше этих схем показать, чтобы если я даже сам что-то не совсем, может быть, понятно объясняю. На схемах это было наглядно и хорошо видно. Давайте я сейчас даже для того, чтобы опять же было наглядно и хорошо, еще одну схему вам снова покажу.
1: Да, включите сейчас только демонстрацию.
0: Ситуация выглядит вот как. Да-да-да, я включу, но сначала я дощелкаю до нужной схемы. Вот, а потом включу. Значит, смотрите. Есть то, что относится к семейству дельфиниды. Да, вот есть такое семейство. Дельфиниды. Вот, вот оно, не туда показываю. Это океанические дельфины. Оно монофилетическое.

0: морские свиньи и белухи с нарвалами. То есть, да, морские свиньи – это прям такая своеобразная близкородственная группа, и вот они гораздо ближе друг к другу, чем, допустим, к океаническим дельфинам, но в то же время они вместе с нарвалами и с дельфинами образуют более большую группу дельфиноидеи. То есть, все это одна группа, как матрешки, да, есть вот такая вот группа, которая 15 миллионов лет назад отделилась чисто дельфинов, и есть вот такая группа, которая тоже 15 миллионов лет назад отделилась морских свиней и белух.
1: Также через донаты нам присылают пожелания крепкого здоровья Ярославу. Спасибо.
0: Спасибо большое. Стараемся. Лечимся. Пока, к сожалению, все еще лечимся.
1: Замечание к прошлой лекции. Вы в прошлый раз неправильно поняли вопрос про лепидозавров. Под авиализацией подразумевалась не способность к полету, а могли бы они приобрести птичьи черты, теплокровность, клюв, мозг, если бы становились более продвинутыми? Или, вернее, неизбежно ли были бы такие изменения у диапсид по мере продвинутости, или они касались лишь архозавров? Я пришлю.
0: Можете, конечно, прислать, но я в целом-то понял, я даже этот вопрос помню. Я даже не знаю, чего же я там такого неправильно понял. Я рассуждал о том, что, собственно говоря, у нас есть единственная группа, которая стала прогрессивной и полетела, это архозавры. Это, как говорится, медицинский факт. У нас есть лепидозавры, которые не стали такими прогрессивными, и хотя у них скелеты очень легкие, они теоретически способны оказаться в воздухе, но при этом они все-таки не смогли стать активными летунами, и, как вы отмечаете, у них не появилось теплокровности, клюва и прогрессивно развитого мозга. Хотя, кстати говоря, для того, чтобы идти по пути развития птиц, например, суперразвитие мозга, пожалуй, что и не самое обязательное. А вот, да и клюв тоже. У нас есть множество древних птиц, у которых клюва не было. Важно, что важно крылья, важно, соответственно, неплохо было бы мощную грудину развить, чтобы там мышцы прикрепить. Конечно же, облегченный скелет и теплокровность, повышенный обмен веществ. Вот это вот параметры, которые, собственно, дали возможность одной из групп архозавров, а это именно группа, которая ближе всего к манерапторовым динозаврам, собственно, от манерапторовых динозавров они пошли, и в итоге стать птицами. Что можно сказать еще разочек? Лепидозавры имели облегченный скелет, поэтому теоретически в воздух они подняться могли в этом плане. С точки зрения эволюции, отрастить себе какие-нибудь длинные конечности, сделать из них крылья – небольшая проблема. Большая проблема – это, вот как я уже сказал, клюв, мозг – ерунда, можно исключить. Большая проблема – это ускоренный обмен веществ. Вот он прям очень нужен, если животное пытается стать активным летуном. Могло ли по этому пути пойти развитие лепидозавров? Да кто же их поймет? Ну, как говорится, шансы эволюции пойти в ту или иную сторону, они есть. Но с другой разговор то, что они никогда в эту сторону не шли. И что было бы, если бы не сформировались архозавры, конечно, рассуждать сложно, но не похоже, что лепидозавры как-то вот имели определенные предпосылки для развития теплокровности. Вот, допустим, крокодилячая ветвь, она, да, она имела такие предпосылки. То есть, если брать разных рептилий, я бы скорее предположил бы, что что-то вот такое по уровню организации, приближенное к птицам, могло бы развиться во второй линии псевдозухий, которые ближе к крокодилам, да, вот крокодилы их родственники. Лепидозавры, очень маловероятно, чтобы они когда-то полетели. Я думаю, что, скорее всего, если бы не было архозавров, то диапсиды бы не дошли бы до уровня развития птиц. Но я надеюсь, что я на этот раз правильно понял вопрос. В крайнем случае, в следующий раз можете опять написать какой-нибудь комментарий о том, что я опять ничего не понял. Надеюсь, может быть, в следующий раз что-нибудь допойму.
1: Какой группы вторично водных процесс эволюции из сухопутных животных был наиболее быстрым?
0: Давайте попробуем оценить из сухопутных вторично водные. Нам, конечно, неизвестно все

0: как говорится, все этапы. Но в целом некоторые моменты интересные отмечаются. И, значит, есть очень непонятки с ихтиозаврами. То есть мы знаем, что ихтиозавры вот прям буквально в самом начале триаса уже были прям супер прогрессивно водными. И если они начали формироваться после пермотриасового вымирания, то они буквально достигли супер такой уж водной прогрессивной морфологии за какие-то там, не знаю, миллион, пару миллионов лет. И при этом стали еще и гигантскими, и стали уже прям такими конкретными водными хищниками. Если это действительно так, то, пожалуй, что ихтиозавры побеждают в этой гонке. Но там есть очень такие большие разночтения. Во-первых, есть по ихтиозаврам находки более поздние и менее прогрессивные, что намекает на то, что, вот, возможно, что самая древняя находка такого прогрессивного ихтиозавра, она неправильно датирована, и на самом деле он не настолько древний. Все-таки эволюция шла медленнее. И, с другой стороны, есть некоторая вероятность, что если действительно то, что мы знаем вот из самого-самого-самого-самого раннего триаса, вот там, по-моему, на Шпицбергене, что ли, его нашли, что вот этот вот реально, именно реальный ихтиозавр, он правильно датирован, нет никаких гарантий, что когда-то у него там предки не развивались еще в, допустим, Перми, просто мы их не нашли. То есть, может быть, там все-таки эволюционный путь будет дольше. Но сейчас ихтиозавры – это действительно хорошие кандидаты на звание очень быстрой эволюции из наземных животных во вторичные водные. Если по остальным группам пройтись, плезиозавры, ну тут вообще можно даже не рассматривать, они буквально весь триас уходили в воду и становились полуводными, это супер такие тормоза. Мозазавры, ну где-то за 10 миллионов лет справились, ну такой средний темп. Ну всяких там других, там криворылых и прочее, они там до конца так нормально полуводными, хорошими такими крутыми ребятами не стали, поэтому их мы вообще сегодня уберем. Морские крокодилы, они, конечно, полуводные, но тоже давайте там с морскими черепахами трогать не будем, возьмем такое что-нибудь более топовое. Вот, то есть там сложно сказать, насколько они стали классными. Млекопитающие. Ну, дельфины, сколько получается, уходить стали где-то около 50 миллионов лет назад, стали уже прям такими нормальными полуводными существами где-то 40 миллионов лет назад. Ну, тоже десяток миллионов лет, как у мозазавров. С ластоногими ничего не понятно. Ластоногие, они... Ну, там у них ранняя предыстория запутанная. Как будто бы очень быстро. То есть, вот есть там 25 миллионов лет назад животные, которые прям еще практически выдра, и уже там 23 миллиона лет назад, которые практически уже современный тюлень. Но я подозреваю, что тут тоже просто находок не хватает. То есть, в принципе, они тоже неплохие кандидаты на очень быстрый уход в воду. Ну и последнее, это, наверное, морские коровы еще можно упомянуть. Но у них там тоже, в общем, так довольно плавный процесс был, только десятка миллионов лет ухода в воду. Так что из того, что мы хорошо знаем, в целом получается, что такой нормальный уход в воду занимает около 10 миллионов лет. Вроде бы быстрее справились ластоногие и ихтиозавры, может быть, всего за пару миллионов лет, но это не точно. Если действительно они справились за пару миллионов лет, то я бы сказал, что ихтиозавры победили в этой гонке, потому что они стали суперводными и при этом очень быстро, и при этом суперкрутыми хищниками. И вообще ихтиозавры молодцы.
1: В народных сказках есть такое животное чудо-юдо-рыба-кит. Когда впервые догадались, что киты – это не рыбы, а млекопитающие?
0: Ну, на этот вопрос я однозначно сказать не могу. Я просто историю эволюции, историю изучения китов, именно не эволюционную историю китов, а историю их изучения, как-то давненько уже не читал. И боюсь, что я сейчас что-нибудь напутаю. Я знаю, что, в принципе, всяких разных китообразных изучали, ну, действительно давненько. То есть, допустим, тот же Линней, который уже не сомневался, что это млекопитающее, вот он был далеко не первым, кто описывал китообразных и давал им даже научные имена. Но в какой момент пришли к тому, что это все-таки млекопитающие? Может быть, еще греки до этого додумались. Но не знаю. Давайте не буду гадать. Мне кажется, Википедия там прям лучше на это ответит.
1: Отвлеченный вопрос. Наши слушатели просят назвать модератора нового. Ярослав, у вас есть вариант?
0: Ну, так вот сейчас сходу что-нибудь остроумное не приходит в голову.
1: Ладно, в следующий раз назовем. Давайте вопросы тогда. В фильме «Дикий мир будущего», наш любимый фильм «Дикий мир будущего», в котором
0: Хочется
1: мы...
0: шарик, но он как-то
1: Шарик.
0: вроде больше подходит собаке, да? Вот такой весьма шарообразный.
1: Да. В фильме «Дикий мир будущего», в котором мы все живем, представлены ходящие на восьми ногах травоядные осьминоги. Может ли у моллюска сформироваться такая локомоция, и возможно ли их выход на сушу из морской стихии?
0: Но, насколько я помню, там в этом диком мире будущего эти самые ластоногие, они как-то магическим образом миновали очень быстро этап перемещения по суше просто вот на ногах и стали прям древесными. И они там в основном по веткам там вот с помощью щупалец очень ловко перемещались, что, в общем-то, действительно для их щупалец вполне подходящий способ локомоции. И потом буквально они там уже с ветвей стали спускаться и в итоге вставать на две ноги. Правда, вот как они там оказались из воды на ветвях, я не помню. Может, это как-то логически объясняется, но вот у меня этот этап эволюции, описанный ими, вылетел из головы. Если действительно я ничего не перепутал, и вот там, наверное, так все это объясняется, что они вначале были в воде, потом на деревьях, потом спустились с деревьев на землю, типа как люди, ну, тогда пропущен очень важный этап наземного перемещения, не очень понятно, как он делся и как вообще из воды туда запрыгнули ребята. Что касается того, в принципе, могли бы они перемещаться по суше или нет, ну, я думаю, что могут осьминоги перемещаться по суше, они сейчас перемещаются вполне себе, если вытащить осьминога, положить его на корабль, например, да, он будет перемещаться. Только вот не ходить на щупальцах все-таки, как эти, как это там, тетраподы, триподы, триподы, по-моему, да, в этом, в фантастическом фильме это такие огромные были. Вот, ну вот они вот скорее не так будут ходить, а будут как-то ползать, потому что они все-таки тяжелые,
1: Война
0: без
1: миров?
0: щупальцев. Да,
1: Тетраподы?
0: война миров. Ну да, это они там тетраподы были, да?
1: Тетра, да.
0: А, значит, вот тетраподы. Нет, тетра это 4. А мне кажется, они были 3 как раз.
1: Три,
0: Но не
1: да,
0: важно.
1: три. Да.
0: Значит, триподы.
1: Триподы,
0: Ну,
1: да.
0: не суть.
1: Триподы.
0: Короче говоря, вряд ли они бы ходили бы. Скорее бы они ползали бы, если бы они оказались на суше. И судя по тому, что они не оказались на суше с тех пор, как они появились, и больше того, вообще с тех пор, как головоногие моллюски появились, они из морской воды никуда не лезут. Видимо, они не хотят, им и там хорошо. Поэтому я думаю, что такой эволюционный путь у них попросту никогда не произошел бы. И я бы не стал делать ставку на осьминогов, как на будущих наземных существ.
1: Да, три ноги. Все правильно. Наш модератор Тюляша подтверждает это.
0: О, придумали.
1: Тюляша, ну тут еще Плюшарик. Ну, Плюшарика можно назвать кого угодно почти. Нет, у нас нет проблем в чате, все нормально. А на костях каких видов плейстоценовых и миоценовых китов есть следы зубов мегалодона?
0: Да, следы зубов мегалодона есть много на ком. Я, конечно, сейчас не вспомню конкретно там какие это арктосы, там энальарктосы или кто это были, но в принципе есть на цитатериях, вот я точно помню, есть на ластоногих следы зубов мегалодона. Другой разговор то, что все следы зубов мегалодона, которые обнаруживают, они без каких-то следов заживления, что позволяет предположить, что, возможно, это следы от, ну, собственно говоря, поедания мертвой органики. То есть, что мегалодоны в данной ситуации поедали падаль, а не охотились на каких-то цитатериев. Ну а так есть статья, вот я даже не знаю, если я ее сейчас найду, может быть, куда-нибудь там скину, чтобы ее в чат добавили, в которой вот просто вот буквально все следы, которые есть по зубам мегалодона, они вот изучены и описаны. Ну, я уже в целом сказал, это ластоногие и цитатерии.
1: Можно следующий вопрос?
0: А, можно, но я вот пока поищу, если найду,
1: Да-да.
0: то как бы скину, если не найду, то не скину.
1: Что за вид, да, что за вид моржей существовал в миоцене и плейстоцене в Северной Атлантике?
0: Что за
1: За вид
0: вид
1: моржей
0: моржей?
1: существовал в миоцене, плейстоцене в Северной Атлантике?
0: Миоцене. Плейстоцене.
1: Тут должна играть музыка из
0: Северной
1: «Что, где, когда».
0: Атлантики. Да. На цене плейстоцене.
1: Звонок другу или...
0: Да, нужен звонок другу. Ну,
1: А, это уже другая игра. Нет, это другая игра. Нет.
0: если сказать, как обычно, честно, то я, конечно же, уже не помню вот всех видов. Но я знаю, где посмотреть. Можно тогда задать мне следующий вопрос, и я сейчас скажу, что там за морж был. А вообще у нас, я могу сказать, была лекция как раз-таки про ластоногих. Вот что я помню, так это как она называлась? Называлась она «Ты ж моя ласта ластоноженька». И вот там было в том числе про предков моржей, и в том числе вот этот самый вид моржей там в этой лекции был, ну, как бы показан в виде картиночки вообще. Я сейчас попробую эту лекцию открыть и, собственно, эту картиночку показать. А пока можно следующий вопрос.
1: Да, просит помощь зала.
0: Я бы выбрал 50 на 50, но вроде не из чего выбирать.
1: Это игра, кто
0: Варианты не
1: хочет...
0: предложены.
1: Это новая игра, кто хочет стать палеонтологом. Ну, есть игра, кто хочет стать миллионером, а это
0: Я
1: кто
0: понял.
1: хочет стать палеонтологом. По аналогии.
0: А там мне это как-то нельзя вот совместить, да, чтобы там
1: И миллионером,
0: палеонтологом-миллионером.
1: и палеонтологом.
0: Да. Нет, то есть
1: Зачем
0: такой вариант не
1: кашалот?
0: предлагается.
1: Вопрос. Зачем
0: Да.
1: кашалоту такие зубы? Кого еще ими? Он кроме... Кого еще, кроме друг друга, рвать ими в море?
0: Вот. Так. Давайте я сначала покажу, значит, ответ на предыдущий вопрос. Вот я не знаю, конкретно говорилось об этом животном или не об этом, но, по крайней мере, вот что у меня есть в моей презентации по, соответственно,
1: Включите
0: моржам.
1: презентацию.
0: Да. Я надеюсь, что она уже появилась.
1: Да, сейчас я
0: Вот.
1: на нее
0: Это
1: переключусь.
0: Пелагия Арктос из миоцена, из Калифорнии. И морж древний, соответственно. И, пожалуйста, Археодобен. Это с острова Хоккайдо, древний морж. Вот я не знаю, вы имели в виду кого-то из них или нет. Если кого-то из них, то надеюсь, что вы его увидели. И замечательно. Больше я, честно говоря, древних моржей не помню. Ну, и не помню, и даже вот презентацию у меня их нет. Но, в принципе, можно тогда уже там в Википедию залезать, но я думаю, что там семейство моржовое можно и самим посмотреть при желании. Вот, может быть, вы еще какой-то вид найдете, который я не показал. Да, а теперь, пожалуйста, еще разочек можно. Второй вопрос.
1: А зачем кашалоту такие зубы? Кого ими еще, кроме друг друга, рвать в море?
0: Ну, собственно говоря, современный кашалот прекрасно этими зубами справляется, как мы знаем, с кальмарами. И очень даже удобно и кальмаров ими зубать, жевать. Я могу сказать, что, например, нашими зубами не очень удобно жевать кальмаров. Я проверял. Видимо, кашалоту нормальненько. Удобно.
1: Отлично.
0: Да, я тоже рад за кашалота.
1: Болеют ли киты вирусами, которыми болеют сухопутные молоком питающие, например, бешенством?
0: Опять же, честный ответ – не знаю. Насчет бешенства не читал. Но могу предположить, что, не знаю, опять же, конкретно за бешенство, что все-таки многие вирусы, которые для сухопутных млекопитающих распространены, они для китов тоже вполне себе актуальны. Я вот как раз буквально сегодня видел статью про различных паразитов. Ну, вот, к сожалению, про вирусы там ничего не упоминалось. Но из паразитов, которые были перечислены, они прям все, ну, такие классические, совершенно те же, что и у какой-нибудь там условной коровы или еще кого-нибудь. Ну, начиная от каких-нибудь там, по-моему, трипаносомы, что ли, всякие там бактериальные штуки такие, да? И, ну, не бактериальные, а одноклеточные. Вот. И продолжая несколькими видами глистов, ну, из такого специфического для морских млекопитающих, это какие-то рачки. Вот. Ну, то есть, вот прям вот все, что есть у сухопутных животных, пожалуйста, и у млекопитающих водных тоже встречается. Плюс еще что-то водное, что можно подцепить как раз только в море, типа вот рачка какого-нибудь. И плюс даже вот там другие, там тоже заболевания перечислялись, болезни там печени всевозможные и прочее. Все то же, как у наземных млекопитающих, ничего нового. Так что вирусы, я думаю, у них тоже распространяются вполне.
1: Следующий вопрос. А может ли кит замерзнуть от холода в северных широтах? Чаще ли бьется сердце в теплых морях в сравнении с холодными?
0: По логике, да. Исследования такого не читал. Это насчет сердца. Что касается того, может ли кит замерзнуть, все зависит от того, какой кит. Если это кит, который обладает хорошей прослойкой жирка и который вообще может обитать в северных водах, то ничего с ним плохого не случится. Собственно, потому они и обитают везде. И китообразные – это как раз одни из тех животных, которые прекрасно адаптируются к воде самой разной температуры. Мы уже видели и всяких там тех же афалин, и всевозможных крупных усатых китов, которые имеют так называемое космополитное распространение. Кстати, я упоминал, что и карликовые кашалоты туда же. Космополиты – это значит везде. Буквально я там, допустим, пример приводил только, по-моему, с полосатиком, но на самом деле такие карты можно, опять же, при желании найти для многих китов. Карты, на которых примерно весь океан от и до, от северного полушария до южного, окрашен одним цветом. То есть, что типа здесь везде живет этот кит. Что намекает на то, что он прекрасно приспосабливается к самым разным температурам. У него большая прослойка жирка. Он вообще представляет из себя такой довольно-таки каплеобразное существо, которое максимально изолировано от окружающей среды и чувствует себя очень хорошо. Ну, конечно, наверное, если взять каких-то китов, которые живут только в каких-нибудь теплых водах, и специально его запихнуть куда-нибудь там около Антарктиды в воду, то он может простудиться. Но нормальный кит так не сделает.
1: Как, зачем и как сформировался у китов верхний плавник?
0: Ну, насчет того, зачем, более-менее очевидно, это стабилизатор, точно так же, как и у рыб. Собственно, зачем рыбам непарные плавники? Это в первую очередь способ их зафиксировать их тело, чтобы оно могло двигаться в нужном направлении и не крутиться вокруг своей плоскости. Собственно, это то же самое, что киль у лодки, например, да? То есть можно было бы, конечно, лодку сделать без киля, она бы тогда болталась. Вот с килем она так хорошо едет, разрезает воду, и форма более правильная с точки зрения гидродинамики. Вокруг, получается, у нас формируется ламеллярное течение, они начинают все закручиваться. И в целом фиксация в пространстве, более контролируемые повороты получаются, короче, сплошные преимущества. А что касается того, как он сформировался, ну, по сути, видимо, как горб изначально, а потом уже и как вот такая вот жировая складочка, которая вытягивалась и приобрела более жесткое очертание. Собственно, у китов у них очень жесткая кожа с несколькими пересекающимися в разных плоскостях слоями коллагена, что позволяет им выдерживать большое давление, с одной стороны, но и с другой стороны позволяет со своим телом творить интересные штуки, например, формировать вот эти самые дополнительные плавники, которые не имеют внутри никаких костей. Конечно, непосредственно, когда этот плавник сформировался, и вот там, не знаю, какие генетические маркеры его, не знаю, вызвали его появление, это, пожалуй, что момент, который еще не исследован. По крайней мере, я об этом не знаю. Но в целом, как это примерно происходило, мы представляем.
1: Да, следующий вопрос. Может ли кит и сколько времени выжить, будучи выброшенным на берег? Ярослав, мы вас не задерживаем?
0: Нет, нормально, не задерживайте. Просто на меня сейчас пытаются кошки напасть. Я не про морских котиков, я про наземных котиков. Вот, что касается наземного пребывания китов, тут во многом зависит от их веса и от того, как этот кит, соответственно, оказался на суше. То есть, если он оказался на суше, буквально выбрасываясь туда, то велика вероятность, что он при этом себе чего-нибудь сломает. И, собственно говоря, в таком случае он недолго проживет. Если он так более-менее плавно там оказался, и при этом вес у него небольшой, То есть, если это не синий кит, условно говоря, который точно вообще на суше, не знаю, там, наверное, нескольких минут не пробудет, а, допустим, какой-нибудь дельфин, то шансы все-таки у него какое-то время поприсутствовать на суше есть. Но небольшой и недолгий. Справедливости ради можно сказать, что все-таки подавляющее большинство китов, которые оказываются на суше, они, к сожалению, погибают. То есть чаще всего находят именно мертвых китов на суше, потому что ну, как бы не успевают просто зафиксировать момент, когда они там оказались. Известно, что некоторые киты буквально сами выбрасываются на сушу, и потом после этого в основном находят их тела. Но если это небольшой кит, допустим, дельфин какой-то, я думаю, что ну, несколько дней, наверное, может пролежать. Ну, вот как-то так. Точнее не скажу.
1: Наш слушатель присылает нам донат.
0: Спасибо.
1: И пишет следующее сообщение. Живи долго и процветай. Ну, это из Star Trek.
0: Спасибо.
1: И там соответствующая картинка. Вот там. Нет, вот там. Да. Командор Шпока. Да. Спасибо. Бесконечность, как говорится, не предел. Следующий вопрос. А есть ли сложные вкусовые рецепторы на языках китов? И какие у кого?
0: Ну, что подразумевать под сложными вкусовыми рецепторами? У китов есть вкусовые рецепторы на языке. И, насколько я знаю, они примерно похожи на наше единственное, что, как у большинства млекопитающих, у них нет вкуса, ощущения сладкого. Оно им не нужно. Рыба не очень сладкая. А так, горькое, соленое, кислое, это, по-моему, все они воспринимают. Умами, конечно. Вот. Собственно, в этом плане они не очень специфические. Я, по крайней мере, опять же, никаких таких данных именно по специфическим органам для китов характерным не читал. Если вдруг я не прав, и вы что-то читали по этому поводу, обязательно напишите в комментариях. По-моему, все как вот у этих котиков примерно.
1: Вопрос следующий. Буквально пара вопросов осталось. Три. Морж может в будущем стать нарвалом каким-нибудь?
0: Но если имеется в виду, что у моржа останется один бивень, который будет вот так вот более выражен, чем второй, ну, чисто гипотетически всякое может быть, но вряд ли. Моржи, они долго эволюционировали именно со своими большими этими клыками. Я думаю, вряд ли один клык куда-то исчезнет. Это если бы такое начало проявляться, оно бы проявлялось сразу. Не то, что один, вначале большие клыки выросли, а потом один будет уменьшаться. Нет, он изначально бы один рос. Если говорить о том, что клыки будут торчать в другую сторону, вперед, например, ну, тоже маловероятно, честно говоря. У них все-таки совсем другая форма морды и совсем другое положение клыков в пасти. Не представляю, чтобы он как нарвал стал эволюционировать. Ну вот. Я думаю, что ответ такой. Да. В общем, я думаю, что нет. В принципе, представить себе какое-нибудь гипотетическое ластоногое, у которого один клык развивается большой, это можно. Ну, как бы у нарвала уже так получилось. Неизвестно, кстати, почему и как, и почему именно один. Но в итоге получилось. Ну, может быть, у этих ребят тоже получится. Но вряд ли это будет морж.
1: Наверное, еще буквально пару вопросов, и мы вас отпустим. Простите. Морских млекопитающих, живущих в Арктике и в Антарктиде, от холода защищает жир. А почему людей жир от мороза не защищает?
0: Я бы сказал, что жира маловато. Потому что вообще... Честно говоря, те люди, которые занимаются прекрасным таким видом, хочется сказать, спорта, но, видимо, как раз не спорта, хобби у них такое, они то толстеют, то худеют. Вот эти люди очень даже четко сами на себе проверяют, что как только жирок появляется, становится как будто бы теплее. Вот, конечно, это не так колоссально, может быть, ощущается, что там, не знаю, появились жировые прослойки, и все, можно ходить без одежки, а вот, соответственно, жировых прослоек нет, и тут же вообще там мерзнешь, надеваешь 5 шубрик. Ну, это все-таки реально ощутимые величины. То есть буквально небольшая жировая прослойка уже гораздо теплее, чем без нее. И очень большая жировая прослойка, она приводит к тому, что ну, тоже как бы гораздо-гораздо больше тепла сохраняется внутри организма, и таким людям попросту сложно, например, заниматься спортом, и сложно в жаркие дни. Вот тоже могли обратить внимание, что самые полные люди, они вот прям максимально страдают в жаркие дни, и бывает, что вот там два человека сидит, один вот с таким телосложением, а другой вот с таким телосложением, и одному нормально, а второму очень жарко. Так что помогает людям жировая прослойка. Просто другой разговор, то, что у нас никогда не бывает столько жировых прослоек, сколько у тех же китов или же у моржей. Ну, как бы сколько там у нас обычно киты весят, да, сколько там, ну, там киты разные бывают. Ну, хотя бы там дельфинчика какого-нибудь возьмем по 400 килограмм, да, или моржика какого-нибудь, тоже там, может быть, килограммов там за 500 такого средненького. А, даже это не средненький, это же еще маленький моржик. Ну, вот, короче говоря, тонну веса, если набрать, то там, я думаю, будет жир вот прям хорошо. Уже можно будет спокойно жить в Арктике. Но боюсь, что наше тело не выдержит такой вес.
1: И перед последним вопросом зачитаю донат. Просто спасибо вам, Ярослав. Всегда очень приятно вас слушать.
0: Большое, пожалуйста.
1: Да, и последний вопрос, совмещенный. Два вопроса в одном, я их от одного слушателя. Надо ли запрещать использование морских млеков для развлечения людей? Создается впечатление, что жизнь морских млекопитающих плохо изучили. Нехватка спецов или денег?
0: Что касается запретов, я... Ну, мне сложно на эту тему рассуждать, это, мне кажется, больше такая политическая вещь. Конечно же, как, так сказать, человек, все-таки имеющий отчасти биологическое образование, я могу сказать, что морские млекопитающие, особенно если мы говорим даже не про ластоногих, а именно про дельфинов и китов, они страдают в любых океанариумах. То есть даже самый большой какой-то вот бассейн, в котором находятся те же дельфины, это совсем не та территория, на которой они привыкли существовать. И вот самые идеальные условия, когда мы для них создаем, это все-таки не то же самое, что в природе. И им некомфортно, они, например, мы видим, просто у них меняется поведение. Скажем, если в какой-то стресс происходит и какие-нибудь там эти конфликты происходят в дикой природе, то один из там китов может уйти, или там из дельфинов, да. И, ну, или там, если даже он не уйдет, то, скорее всего, его там погоняют и успокоятся. В океанариумах, в таких вот замкнутых водоемах, там его просто надо тут же отсаживать, иначе может это все закончиться буквально, ну, смертью одного из животных. То есть явно у них и стрессовый уровень выше, и агрессии выше, и вот они там эти эвакуационные волны посылают, это все отражается от стенок бассейна. Что касается того, что по этой поводу все запрещать или нет, ну, тут, как говорится, я уже сказал, надо, чтобы это какие-то другие люди этим рассуждали. Ну, вот я обычно биологи высказывают свое мнение, уже решают что-то такое политики. Потому что понятно, что, с другой стороны, в открытых условиях, да, в природе мы далеко не все можем исследовать, а исследовать китообразных хочется. И как бы возможности этих тестов проведения тоже возможны только в каких-то искусственных условиях. Плюс, допустим, если мы... Ну, это я не говорю про развлечения. То есть развлечения, это, конечно, там бизнес в первую очередь. Но, с другой стороны, это и возможность посмотреть на каких-то китообразных, там, не знаю, тем же детям. Да, или еще кому-то познакомиться поближе с этими животными и лучше их понять. Что, наверное, по-своему неплохо. Вот. Что касается, допустим... Ну, просто вот разных животных, с которыми мы взаимодействуем. Мы знаем, что мы многих животных буквально заставляем там страдать, принимая на них всякие возможные лекарства или же проводя тоже какие-то исследования. Но потом это помогает нам не только их лучше понять, но и нас отчасти, и нас тоже как-то лечить. Опять же, насколько это морально оправдано, не оправдано морально. Ну, есть разные мнения на этот счет. Вот, так что с содержанием китообразных в неволе все непросто. А что касается того, насколько мы их хорошо или плохо изучили, дельфинов я бы сказал, что мы уже очень здорово изучили. Особенно вот тех самых, которые афалины. Всевозможных других, часто содержащихся китообразных в неволе, мы тоже очень неплохо изучили, что вот как раз является некоторым преимуществом того, что мы с ними взаимодействуем. Например, ту же белуху. А те китообразные, которые не содержатся в неволе, они действительно изучены гораздо, гораздо хуже. И мы их и во многом даже не понимаем их не только поведение, но даже иногда и особенности некоторой анатомии не можем понять, для чего нужны. Так что да, тут, конечно, есть большие пробелы, и некоторые морские млекопитающие известны буквально по одной какой-то особи, которую где-то кто-то когда-то видел, вот, и у нас данных очень мало.
1: И у нас пришел вопрос за донат, мы его... Это будет последний вопрос в нашем эфире, потому что он за донат. Спасибо, кстати, что поддерживаете нас, нам это очень важно. Можно ли предположить, что у древних китообразных хвост был как у бобра? Нет отпечатков китов?
0: К сожалению, отпечатков китов нет. Предположить можно многое, но мы основываемся в основном, когда реконструируем хвосты древних китообразных, все-таки на строении скелета за неимением отпечатка. И тут речь идет вопрос о том, на каком уровне вот древнего китообразного идет речь. Если мы говорим о самых первых китообразных, которые только-только в воду уходили, у них, судя по всему, хвост был обычный. Потом, действительно, в какой-то момент он был уплощенный, но я бы не сказал бы, что прям совсем как у бобра, но, может быть, скорее как у выдры. То есть, что-то такое, немножко уплощенное. А в дальнейшем, уже где-то начиная с уровня протоцетов, когда киты уходят в море, у них, видимо, формируется именно плавник на задней части хвоста. Это заметно по изменению последних позвонков. Ну и, собственно говоря, дальше уже хвост начинает приобретать более-менее тот такой классический облик, который мы знаем с лопастью, с двумя лопастями. Ну, хвост русалочки.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию. Наши слушатели вас благодарят в чате. Да, спасибо. Вам спасибо за ваше внимание, за ваши донаты. Просит лекцию про крокодилов и грибов, эволюцию. Про грибы так, и крокодилов.
0: Ну, про крокодилов у нас уже было. Опять же, если только делать как-то вот как вот с млекопитающими какую-то дополнительную, расширяющую.
1: Да, посмотрите,
0: про грибы
1: была. Да.
0: Не было совсем, согласен. Ну да, про грибы я уже давно думаю. Ну, можно вот будет как-нибудь.
1: Спасибо, хорошо. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами.
0: Всем хорошего настроения, прекрасного самочувствия. Не теряйте интерес к науке. Ну, а также, я думаю, что уже можно заранее начинать поздравлять прекрасных дам. Вот в следующий раз, когда мы уже с вами соберемся, 8 марта пройдет, так что вот заранее всем дамам передаю свои тоже, в том числе, личные поздравления. Всем пока. Всем хорошего настроения еще раз.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш рассказ о времени Петра Великого. И, честно говоря, этот рассказ был бы неполным, если бы не поговорили о петровских соратниках, о людях, которые вместе с Петром, под его началом, строили Россию, армию, флот, проводили реформы. Тем более, что во всех ваших откликах и комментариях, за которые я хотел бы отдельно вас еще раз поблагодарить, вы пишете и просите побольше рассказать о Меньшикове, Шереметьеве, Брюсе, многих-многих других соратниках Петра Великого. Я, реагируя на эти комментарии в предыдущих лекциях, буквально несколько раз возвращался к жизни трех видных иностранных птенцов гнезда Петрова.
1: Друзья, хотим напомнить вам о приложении «Лекторий Достоевский». Все наши лекции, курсы и подкасты в вашем смартфоне абсолютно бесплатно. В приложении можно смотреть и слушать видео в фоновом режиме и даже без интернета. Скачивайте приложение по ссылке в описании и открывайте для себя новое вместе с «Лекторием Достоевский».
0: О Гордоне, о Лефорте, о Франции – Тиммермане, это какие они птенцы, они были старше Петра, один из них в дедушке ему годился. Я имею в виду генерала Патрика Гордона. Сегодня же давайте остановимся на других его соратниках. Без этого наш рассказ будет и несправедливым. Конечно, образным пушкинским выражением «птенец гнезда Петрова» описывалась непридворная должность. Перечня таких птиц не существует. У разных историков их количество и поименный состав могут отличаться. И все-таки метафорическая точность в этом определении есть, потому что наш поэт уловил главное. Это были люди не просто обязанные Петру своим положением, своим возвышением. Скажем так, его супруга и будущая императрица Екатерина I тоже была ему обязана более чем кто бы то ни было. Но они со временем стали его не только верными слугами, они стали его единомышленниками, его соратниками, на кого Петр опирался. Коль мы уже использовали эту образную цитату Пушкина, давайте обратимся к первоисточнику, к поэме «Полтава». Итак, «За ним, за Петром, во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова, в применах жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи, сыны». И далее Александр Сергеевич оглашает список. «И Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастья баловень безродный, полудержавный властелин». Я обращаю ваше внимание, что в списке присутствуют и двое благородных, боярин Шереметьев и князь Репнин, два иностранца, Брюс и Боур, ну и, наконец, полудержавный безродный баловень судьбы – Алексашка Меньшиков. Ни национальность, ни происхождение никак не влияют и не препятствуют пути в сподвижники императора. Кроме того, и это очень важное качество для руководителя, он не боялся людей сильных, ярких, талантливых. В лекциях про Екатерину II мы говорили о ее умении приближать людей способных. Петр в той же манере обладал кадровым чутьем. И что важно, при всей своей активности, деятельности, если бы этого не было, то Петр I, безусловно, стал бы Павлом I. Без правильного подбора кадров достичь поставленных целей он бы не смог. Удивительная вещь, я с самого начала об этом сказал, но многие его соратники, выдвиженцы по возрасту были существенно старше Петра, что, кстати, тоже является показателем внутренней силы личности юного царя. Я упоминал уже и Гордона, и Лефорта, повторяться не буду. Лишь такой факт. Гордону Петр во многом обязан властью. Генерал Гордон обладал огромным авторитетом в войсках, и во время противостояния с Софьей именно он открыто с барабанным боем, развернутыми знаменами, увел полки нового строя в Троице-Сергиев монастырь. Более того, он об этом решении еще заблаговременно проинформировал в открытую всесильного фаворита Софьи Василия Голицына. С ним и ушли, и все иностранные офицеры. Еще один из петровских соратников, уникальный человек, занимавший при Петре совершенно особое положение, деятель, который был, наверное, на протяжении почти всей своей жизни при Петре вторым по влиянию человеком в государстве и точно, наверное, первым по грозности, старше его на 28 лет – Это князь Федор Рамадановский, классический сатрап, родовитейший аристократ. У Стругацких в «Трудно быть богом» Дон Румата Эсторский, кто помнит, он представитель коренного дворянства метрополии, благородный дворянин до 22-го колена. В общем, Рамадановский покруче. Рамадановский Рюрикович в 23-м колене. Род Рамадановский шел напрямую от Всеволода Большое Гнездо, то есть непосредственно от легендарного Рюрика. Фамильный нрав Рамадановский был известен. Еще царь Алексей Михайлович говорил об одном из них. «Самого истинного сатаны сын и друг дьявола в своей невиданной спеси и строптивости». А вот самому Федору Рамадановскому князь Куракин дал в свое время такую характеристику. Открываем кавычки, она очень образна. «Сей князь был собою видом, как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян во все дни, но его величеству верны бы так, что никто из другой». 40-летний Рамадановский занял сторону Петра во время противостояния с Софьей и с той поры все время был тем человеком, на которого Петр опирался. Именно Рамадановскому Петр в момент своего отсутствия в азовские походы, во время Великого посольства в течение 1,5 лет от своего имени поручал управлять всем государством. Петр придумал Рамадановскому уникальный титул «Князь Кесарь». Кесарь – это, собственно, Цезарь, то есть царь, то есть князь-царь. И, уезжая за границу, отдал ему вообще все царские полномочия под ключ. То есть все должны были почитать Рамадановского как первое лицо в государстве. Даже письма свои Петр из Европы адресовал ему так. «Государю, князю Федору Юрьевичу». По отношению к Рамадановскому Петр испытывал своего рода пиетет, зачастую искусственно и сознательно подчеркиваемое. При всей склонности Петра, конечно, к шутовству, надо отметить, что в отношениях с Рамадановским он не шутил. И в голову никогда не пришло Петру побить Рамадановского палкой или начать дергать его за бороду, или как-то грубо толкать, затягивать его во всякого рода пьяные кутежи и заварушки. Нет. Подъезжая к дому Рамадановских, каждый, включая самого Петра, дом он находился на Маховой, недалеко от Каменного моста, в центре Москвы. Так вот, подъезжая к усадьбе Рамадановского, у ворот Петр спешивался, оставлял экипаж на улице и дальше заходил, уже подходил к крыльцу пешком. Так же должны были делать все. Когда князь Рамадановский заходил в помещение, все, включая Петра, вставали. Князь Рамадановский возглавил Преображенский приказ. Поначалу это было какое-то, по нынешним временам, комбинация управ делами наследника и хазу, потому что в функции Преображенского приказа входило хозяйственное, организационное, финансовое, административное обеспечение села Преображенское и окрестных владений Романовых, где, собственно, находился Петр Алексеевич. Кроме этого, естественно, Преображенский приказ занимался еще финансированием и управлением потешными войсками юного царевича. Но постепенно этот приказ собирал все больше и больше полномочий и превратился в полноценный орган полицейского, прокурорского и следственного надзора и сыска, таким образом став прообразом первых русских спецслужб. Рамадановский наблюдал за Софьей и ее окружением, вел дела стрельцов, старообрядцев, колдунов и всех прочих крамольников. По словам современников, никакой крови не боялся. Порой даже собственноручно не то что пытал, казнил преступников. Яков Брюс, другой соратник Петра, когда Петр вызвал его из России, догнав Великое посольство в Голландии, заявил, что Рамадановский в отсутствии царя велел пытать его каленым железом и показал свою руку, которая действительно была у Брюса обожжена. Петр пришел в ярость и написал Рамадановскому характерное письмо. Кавычки открываются. «Зверь! Долго ли тебе людей жечь? И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою, быть от него рожи драной». Ивашка, Хмельницкий, так понимать, это кодовое название водки в их переписке. Рамадановский, ничуть не смущаясь, отвечал. «В твоем письме написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкой Хмельницким. А то, господин, неправда. Ваше это дело на досуге стало знакомство держать с Ивашкою. А нам не досуг». То есть Рамадановский Говорит, что у царя много свободного времени, и можно попьянствовать в Европе. А ему некогда, он работает. Далее. «А что Яков Брюс донес, будто от меня руку обжег, то сделалось пьянством его, а не от меня». Ну, в общем, известно было, что Брюс тоже был большой любитель выпить. Иногда выпивал вместе с Рамадановским. Так что в итоге слово за слово, слово против слова. Где там правда, так и не выяснили. Возможно, действительно подрались или обошли друг друга в какой-то пьяной потасовке. За что Петр ценил Рамадановского и почему, собственно, доверял. И давал ему самые невероятные полномочия. Это, конечно, его кристальная честность. Рамадановский был абсолютно неподкупен и удивительно несребролюбив. Есть такая история. После первой Нарвы, потери Петром всей артиллерии, разгрома его армии, якобы Рамадановский взял молодого царя буквально за руку, привел его в какую-то подземельную комнату в Кремле, открыл ее секретным ключом и показал лежащие там богатство, сказав, что отец Петра, Алексей Михайлович, собрал здесь такой НЗ, небольшой золотой запас московского государства и велел никому не показывать. Хранить это Рамадановскому почестное слово и достать только в том случае, когда будет в этом самое-самое-самое у его наследников крайняя нужда. И вот Рамадановский решил, что после Нарвы такая нужда настала, надо строить новую армию. И торжественно это сокровище вместе с ключом от подземной казны вручил Петру. Петр был так ошарашен, что потом во всем после этого Рамадановскому доверял. Кстати, говорят, что там же в подземельях Кремля Рамадановский очень активно искал знаменитую библиотеку Ивана Грозного. В последний раз якобы ее видели буквально при молодом царевиче Петре, где-то в 1680-е годы. Но, к сожалению, все последующие поиски окончились неудачей. В общем, на сегодня существуют десятки версий того, куда делась библиотека Грозного. На эту тему написано нескончаемое количество исторической, исследовательской, приключенческой литературы. Один из историков как-то сказал мне, что ее съели. Я говорю, как съели? Ну, как, говорит, книжки были на пергаменте, кожаные, дорогие. Ну, так сварили и съели вместе с кожаными сапогами, подметками. Поляки в осажденном Кремле в 1612 году. Они же даже человечину ели. Так что и книги съели точно. Не знаю. Версия, конечно, оригинальная. А если шутка, то жестокая. Вполне в стиле князя Рамадановского. Он прожил долгую жизнь. Петр всегда на него опирался. И в конце был похоронен как один из видных соратников Петра в Кремлевской стене той поры в Петербурге в Александро-Невской лавре. Поговорим еще об одном, тоже другое предыдущее поколение. Борис Шереметьев, фельдмаршал на 20 лет старше Петра. Я его, Шереметьева, очень люблю почему-то. Мне он кажется таким живым, если его себе представить, и совершенно не таким, как его изображают в советских фильмах. Вы помните, Шереметьев – это такой грузный маленький старикашка с длиннющим париком ниже локтя, который с отдышкой, что-то он там бегает, суетится и страшно обижается на Менщикова, который отобрал у него митрессу Марту Скавронскую, будущую императрицу Екатерину I. Шереметьев был совсем не такой. Его-то имя точно знает каждый гражданин России, и не только гражданин России, потому что аэропорт Шереметьево. Потому что аэропорт Шереметьево, он, конечно, не в честь назван того самого Бориса Шереметьева, главного, о котором мы будем говорить, но он назван в честь его праправнука. Ибо через владение его праправнука проходила железная дорога, когда ее строили. И там появилась станция. Станция называлась Шереметьево или Шереметьевская. И вот когда рядом с этой станцией строили аэропорт, соответственно, аэропорт тоже назвали Шереметьево. Кстати сказать, у Шереметьева и его потомков было огромное количество разного рода земельных угодий и прочей недвижимости в Москве и вокруг Москвы. Например, не дай бог кому из нас побывать, никому не желаю, это больница Склифосовского, дом, по-моему, внука нашего героя Бориса Шереметьева. Солидный дом. Шереметьев, он из старого-старого боярского рода. Отец его киевский воевода. В те еще годы при Алексее Михайловиче убежденный западник ходил в Киеве бритый, с бритым лицом, в польском платье, содержал дома много книг, красивую иностранную мебель, сына своего Бориса отдал учиться в лучшее учебное заведение на территории тогдашнего московского государства, в Киево-Могилянскую академию. Борис Шереметьев выучил там иностранные языки, много читал, интересовался с той поры европейской культурой. И вообще при Петре неофициально считался самым культурным и самым вежливым человеком в России. Так получилось, что служил он четырем государям: Алексею Михайловичу, как и его отец, Федору Алексеевичу, затем Ивану и Петру. Вот четверым, не считая регеншу, царевну Софью. Считался он человеком Василия Голицына. Голицын сам был хорошим дипломатом-международником. Ну и, соответственно, Бориса Шереметьева тоже использовал по дипломатической линии. Он участвовал в переговорах с Польшей при заключении Вечного мира. Потом даже работал какое-то время при дворе польского короля Яна Собеского. Вел переговоры в Вене с императором Леопольдом о заключении тогда Большого Союза против Османской империи, так называемой Священной Лиги. Но разница между дипломатом и военным была небольшой. Поэтому сразу после дипломатического поприща отец забрал Шереметьева, направил его на военную службу, ну, естественно, по поручению Алексея Михайловича. И, кстати сказать, когда Петр начинал свои азовские походы, в возрасте 20 с небольшим лет, то уже весьма опытный воевода и командир Борис Шереметьев вел целую армию с ложной задачей сымитировать поход на Крым, чтобы турки и крымские татары подумали, что Петр собирается не брать Азов, а вслед за Василием Голицыным попытаться еще раз отвоевать Крым. Кстати сказать, первый азовский поход окончился полным фиаско, зато Борис Шереметьев со своим ложным походом добился многих успехов. Он и армию сохранил, и несколько крепостей весьма успешно взял. Так что можно сказать, что поход обманный и ложный был более успешен, чем настоящий. После

растет, линяет. Чем примитивнее отряд, к которому относятся насекомые, тем больше там обычный линик. Ну, каких-нибудь паденок, это там 25-30 линик. Чем более эволюционно продвинутый отряд, более поздно появившийся, тем этих линик меньше. Соответственно, многократная личинка линяет, растет, увеличивается в размере, становится все больше похоже на взрослое насекомое. Во время последней линьки обзаводится, как бы высвобождает из зачатков крылья в крылья и становится взрослым насекомым. Это развитие с неполным превращением. Развитие с полным превращением подразумевает, что из яйца выходит личинка, которая очень сильно не похожа на взрослое насекомое. У нее могут быть развитые ноги, может не быть развитых ног. Обычно нет развитых фасеточных глаз, вместо них просто такие области на голове, где множество простых глазков находятся в одном месте. У них никогда, у личинок насекомых с полным превращением, не бывает зачатков крыльев. Почему? Потому что они также многократно линяют, растут, а затем окукливаются, переходит в покоящуюся стадию, на которой происходит то самое полное превращение, значительная перестройка тела, и имаго, выходящее из этой куколки, оно, соответственно, совсем не похоже на личинку. Ну, здесь, я думаю, опять же, все более-менее понятно. И теперь, когда мы поговорили про насекомых, давайте поговорим про их эволюционную историю. Ну, вообще, на сушу жизнь стала выходить в силурийском периоде, ну, соответственно, 420-440 миллионов лет назад. Именно тогда на сушу начали выходить растения, появившиеся, собственно, тогда же такая группа растений, как высшие растения, ну, фактически растения, приспособившиеся для того, чтобы выйти на сушу. И тогда же стали выходить различные беспозвоночные животные на сушу. Первыми, согласно нашим современным представлениям, на сушу вышли представители класса паукообразные. Ну, скорее всего, какие-то родственники скорпионов. Там немножко дискуссионный вопрос, кто именно, но кто-то близкий к скорпионам. Ну, что ж, непосредственно скорпион. И здесь очень важный момент. То есть получается, что паукообразные, они на сушу вышли. А вот с насекомыми все иначе. Насекомые – это одна из немногих систематических групп ранга класса, которые на суше появились. Ну, вернее так, согласно нашим современным представлениям, насекомые произошли от ракообразных. То есть получается, что долгое время бытовало мнение, когда считали, что насекомые и ракообразные не близкие родственники, бытовало мнение, что вот насекомые замечательно освоили сушу, а у ракообразных не получилось. Да нет, ракообразные прекрасно освоили сушу, просто им для этого пришлось стать насекомыми. Но, то есть, здесь важный момент состоит в следующем, что те ракообразные, которые вышли на сушу, они претерпели такие серьезные эволюционные преобразования, что, собственно, сформировали новый класс насекомые. И таким образом насекомые – это исходно наземные существа. То есть они не выходили на сушу, они здесь возникли. Возникли они в конце девонского периода. Как мы себе представляем, тогда возникли довольно примитивные насекомые, тех, кого называют первично бескрылые насекомые. Еще лет 30 назад к первично бескрылым насекомым относили всех членистоногих с шестью ногами, у которых нет крыльев и никогда не было. Не так, как у, например, блох и вшей, у которых они были утрачены крылья. Это вторично бескрылые насекомые. Но затем, когда разобрались, в общем, стало понятно, что сейчас к первично бескрылым насекомым относятся только два отряда. Это щетинохвостки и это археогнаты, древние челюстные. Ну, честно говоря, они внешне, если не вдаваться в детали, их анатомии довольно похожи. Вот кто-то подобный появился в конце девонского периода, а уже тут сложный момент. Скорее всего, либо в самом конце девонского периода, либо в самом начале каменноугольного, скорее всего, в самом конце девонского.
появились насекомые с крыльями.

0: теме. Крылья у насекомых, как мы теперь знаем, это открытие буквально совсем последних лет, потому что вопрос, из чего произошли в процессе эволюции крылья насекомых, он долго, я бы сказал, терзал энтомологов и теоретиков эволюции. Почему? Потому что, ну, я упомянул, такая замечательная, стройная картина, что у членистоногих животных практически все парные подвижные выросты на теле – это видоизменившиеся ноги древних членистоногих. Но с крыльями-то какая проблема? Они же отходят от второго и третьего грудного сегмента, а на этих сегментах есть еще ходильные конечности, ноги. Вот это прям плохо укладывалось все. Буквально вот в позапрошлом году вышла большая статья, где довольно аргументированно было продемонстрировано, что, скорее всего, крылья – это тоже видоизмененные ноги. Просто, грубо говоря, если не вдаваться в подробности, у предков насекомых как бы конечность, часть конечности стала ногой, а часть крылом. Ну да ладно, появились крылатые насекомые. Понятно, что крылья, они, ну, ими актуально пользоваться в наземно-воздушной среде. В водной-то особенно пользоваться ими не попользуешься. Из отрядов насекомых крылатых, которые появились в конце Девонского либо в самом начале каменноугольного периода, до наших дней дошел только один отряд поденки эфемероптера. Ну, имаго, взрослые стадии у них выглядят вот так вот. Ну, видно, что есть в них что-то общее с первично бескрылыми насекомыми, безусловно. А личинки поденок современных, они выглядят вот так и живут в воде. Здесь все интересно. Дело в том, что жизненный цикл поденок, я про него значительно подробнее рассказывал, когда говорил про насекомых, но здесь я кратко его напомню. Выглядит следующим образом. Самки откладывают яйца в воду. Иногда довольно драматично им приходится забираться, если речь идет о каком-нибудь горном потоке, по травинке под воду, откладывать яйца на камень, а затем их сносят течением. Они, понятно, погибают в этот момент. Так вот, самки откладывают яйца в воду, из яйца выходит личинка. Личинка многократно линяет, растет. Под водой развитие личинки длится от года до трех, в зависимости от вида. У подавляющего большинства наших видов год. Затем личинки подплывают к поверхности воды, линяют там на субимаго. Поденки, напомню, это единственный отряд, который сохранил крайне архаичную, то есть древнюю черту, линьку на имагинальной стадии. То есть не на имагинальной, прошу прощения, линьку на крылатой стадии. А у вас микрофон включен, если что, вас слышно? Да? А, хорошо, да, я на всякий случай просто... Так вот, линьку на крылатой стадии. Кроме поденок, никто на крылатой стадии современных насекомых не линяет, а древние вот линяли активно. Так вот, вылетает из личинки, личинка линяет на субимаго, которая тут же куда-нибудь садится, линяет на имаго. Взрослая имаго живет там от 20 минут до 2-3 дней максимум, не питается, просто летает, размножается, откладывает яйца и погибает. Что важно в этом жизненном цикле? Важно понимать, что исходно поденки, как и все насекомые, это наземные организмы. И личинки у них в начале каменноугольного периода были наземными. Были похожи на взрослых поденок, просто с неразвитыми крыльями. А затем они ушли в пресные воды. Именно в пресных водах у них появились, вот здесь видны по бокам брюшка, сегментов брюшка, расположены жабры, с помощью которых они дышат в пресной воде. Надо заметить, что далеко не все личинки или взрослые насекомые, обитающие в воде, дышат с помощью жабр. У некоторых есть просто, например, на заднем конце тела специальные отверстия, дыхальца, которые они периодически высовывают из воды и, соответственно, через которые набирают воздух в систему трахеи. Но у многих есть жабры. И вот здесь нужно сделать очень серьезное и важное для нас уточнение. Тут, если задуматься, может возникнуть вопрос. Подождите. У насекомых кровь, гемолимфа, не способна переносить кислород. Вообще никак. А питательные вещества, может, продукты обмена веществ, может, кислород, нет. У них кислород распространяется по системе трубочек, трахей. Угу. А как это все вяжется с жабрами? На самом деле точно так же. Дело в том, что личинки поденок, как и другие личинки водных насекомых, внутри их тела есть вот эта развитая система трахей, заполненная газом. Но просто в тех местах, где у взрослых поденок будут дыхальца, вот здесь, нет, здесь они плохо видны, будут дыхальца, в этих местах крепятся жабры, в которые вот так разветвляются, собственно говоря, трахеи. Жабры – это нечто такие тонкостенные структуры, через которые происходит переход кислорода из воды в этот газ, заполняющий трахеи, и, соответственно, наоборот, выход из трахеи в воду углекислого газа. Таким образом, становится понятно, что эта система, она вообще-то не максимально эффективна. Видно, что это вторично водный организм, то есть организм, далекие предки которого вышли из воды. Это полноценно наземный организм, а затем ему пришлось вот что-то такие, какие-то эволюционные кульбиты совершать, чтобы уйти обратно в воду. Поденки были, судя по всему, первыми насекомыми, личинки которых ушли в только формирующиеся тогда континентальные водоемы. И тогда в пресных водах еще было очень много свободных экологических ниш. То есть было много незанятых вариантов того, как в них можно питаться и жить в пресных водоемах. Почему? Потому что в целом жизнь на нашей планете большую часть времени эволюционировала в океане, затем вышла на сушу, а вот континентальные водоемы, пресные воды, заселяла в последнюю очередь. Ну, если мы говорим не о бактериях, мы говорим о животных, растениях и так далее. И многие пресноводные обитатели – это на самом деле вторично водные существа, те существа, предки которых вышли на сушу, а затем ушли в водоем. Поэтому, когда личинки поденок уходили в воду, там еще много было свободных мест. И сейчас они какие только образы жизни там не ведут. Ну вот здесь массовый вылет личинок поденок изображен. Ну, собственно, поскольку взрослые поденки летают так, как было принято у насекомых в первой половине каменноугольного периода, то есть плохо. Они, например, не умеют лететь вперед, делают несколько взмахов крыльями, поднимаются и планируют, Понятно, что, в общем, их крылатым стадиям особенно долго делать в воздухе нечего. Вот так вот тоже выглядит массовый вылет поденок. Они поэтому вылетают массово, чтобы, во-первых, ну, когда твоя крылатая стадия живет пару часов, с большей вероятностью встретились партнеры, ну и так меньше вероятность, что конкретно тебя съедят. Что интересно, личинки поденок – это пресноводные организмы. И более того, как бы исторически считается, что они не переносят осолонение вообще. Это не совсем так. То есть в морях действительно мы с личинками поденок не встретимся. Почему? Да причина здесь довольно понятна. Личинки поденок ушли в воду, когда в пресные воды, когда там еще было много свободных мест, экологических ниш. А в море-то все уже занято. Просто исходя из особенностей дыхательной системы насекомых и их личинок, жить на глубине для них не очень удобно. Потому что, ну, все понятно. Если ты взрослое насекомое, тебе, да, мы столкнемся с насекомыми, собственно, я думаю, вы в курсе, что многие там есть взрослые насекомые, которые живут в воде, там, клопы, жуки, но им же нужно всплывать, чтобы подышать, поэтому на глубине в море делать им особенно нечего. А личинки, да, есть личинки, вот как поденки, которые дышат с помощью жабр, но ведь потом-то надо все равно всплывать на поверхность, поэтому на самом деле в глубины океана насекомым идти совершенно незачем. А учитывая, что прибрежная зона океана вообще-то очень плотно населена обычно, то протиснуться вот в эти какие-то свободные, найти там свободные экологические ниши во второй половине каменноугольного периода уже, честно говоря, не очень представлялось возможным. Поэтому да, в океане мы личинок паденок не встретим. Но, как ни странно, мы их можем встретить в достаточно соленых водоемах. Ну вот, например, эта фотография, сделанная во время нашей экспедиции 2011 года в Китай на реке Тарим. Это река, которая течет по северной оконечности пустыни Такламакан. Ее соленость 3 промилле, ну или 0,3%. Это значит, что если выпарить литр этой воды из этой реки, получится, там останутся 3 грамма соли. То есть вода с соленостью 3 промилле, она уже соленая на вкус. Мы ее можем пить еще, но она соленая. Правда, при кипячении немножко странным, мягко говоря, вкус становится. Ну да ладно. То есть на вкус это соленая вода. Здесь прекрасно живут личинки паденок. Да, конечно, разнообразие невелико, но все равно могут. Тут надо заметить, что на самом деле, поскольку паденки, как и другие насекомые, являются исходно наземными организмами, то что вообще пришлось сделать организмам, которые выходили в процессе эволюции на сушу? Им пришлось очень сильно, ну, я бы сказал так, заизолировать свое тело, чтобы, ну, от внешней среды, чтобы оно не высыхало. Именно поэтому им так легко было потом уйти в пресные воды. Ну, возможно, вы знаете, что многие группы морских беспозвоночных, они так и не смогли уйти в пресные воды, потому что надо перекраивать всю физиологию, выделительную систему и так далее. А когда твое тело заключено в такую герметичную броню, почему бы нет? Поэтому на самом деле, судя по всему, для личинок насекомых соленость, ну, если мы говорим про первые промилле, там 1 промилле, 2 промилле, 3 промилле, это не что-то прям очень существенное. Ну, да, конечно, наверное, если мы паденку, личинку паденки из Москвы реки посадим в воду из реки Тарим, она, наверное, погибнет. Но явно, что адаптироваться они к ним могут. Поэтому на самом деле даже паденки, которые считаются, как бы исторически считаются такими исключительно пресноводными организмами, в солоноватых водах встречаться могут. Ну, просто в море не встречаются. А следующий отряд, который мы упомянем, это стрекозы. Ну, стрекозы были как раз теми существами, которые заставили глобально в эволюционном плане личинок паденок уйти в воду, потому что стрекозы оказались, стали первыми воздушными хищниками с настолько совершенной скоростью полета, например, они умеют лететь вперед и так далее, и так далее. А личинки стрекоз тогда, в каменноугольном периоде, были наземными, затем значительно позже они ушли в воду и там продолжили терроризировать паденок. Но здесь важно заметить вот что. Вообще, личинки стрекоз, ну вот это личинки подотряда равнокрылые, например. Вот личинка подотряда разнокрылые. Ну, наверное, детально я сейчас про стрекоз говорить не буду, потому что отдельно, в общем, тут уж много про них я отдельно говорил. Но так или иначе, для личинок стрекоз характерно наличие такой вот маски, видоизмененного ротового аппарата, позволяющего им хватать своих жертв. Интересно то, что хитиновая кутикула, покрывающая тело личинок стрекоз, она довольно плотная и вообще-то тоже позволяет им обитать в солоноватых водоемах. Причем личинки стрекоз, но особенно вот почему-то личинки подотряда равнокрылые, они иногда встречаются даже в некоторых не только каких-то континентальных соленых водоемах, там солоноватых озерах, а иногда в некоторых даже морских заливах, но понятно, все равно там должна быть вода очень сильно распресненная, то есть в воде с нормальной морской соленостью они все-таки не встречаются. А в такой солоноватой бывает, что и могут. Для линьки они, соответственно, выползают на сушу. То есть получается, что на самом деле на примере двух фактически древнейших отрядов крылатых насекомых, паденок и стрекоз, мы увидели, что на самом-то деле нет никакой принципиальной проблемы физиологической для того, чтобы личинки насекомых обитали в морях. Им просто там делать нечего. То есть они могут жить в солоноватой воде, и они почти наверняка могли бы адаптироваться и к воде с нормальной океанической соленостью. Мы даже увидим тех, кто это сделал. Но лезть на глубину им незачем. А в прибрежной зоне все занято. И теперь мы сразу переходим. Да, мы сейчас пока все еще перечисляем отряды с неполным превращением. К следующему отряду, полужесткокрылые, под отряду клопы. А вообще это... Клопы – это преимущественно наземная группа организмов, среди которой есть отдельные там, семейства и рода, которые живут в пресных водах. А в отличие от паденок и стрекоз, если мы говорим о водных клопах, то у них в воде живут и личинки, и имаго взрослой стадии. Отличаются только тем, что внешне у личинок нет развитых крыльев. Здесь нам сразу... стоит, наверное, перейти к самым по-настоящему морским насекомым. Есть такое замечательное семейство гирриды, настоящие водомерки. Ну, я думаю, многие их видели. Это существа, которые на четырех длинных ногах скользят по поверхности воды, передними двумя значительно более короткими ногами они хватают то, что на поверхности воды падает. Они не ныряют обычно, а просто скользят по пленке поверхностного натяжения. Питаются тем, что туда падает и прилипает, как и всякие уважающие себя клопы, довольно жутковато это делают, прокалывают хоботком и высасывают. У них на лапках есть чувствительные волоски, они понимают, где барахтается там несчастная муха, которая упала на поверхность воды, и вот так вот ее съедают. Есть род водомерок из этого семейства, Голобатис. К этому роду относится что-то около 40 видов, которые являются единственными, судя по всему, по-настоящему морскими насекомыми. По-настоящему это значит, что они не только могут встречаться в море, а могут и где-то еще. Они встречаются только в морях. Это не очень большие водомерки. Они бескрылые. Способность к полету они утратили. Да, собственно говоря, понятно, зачем она им. Они живут в открытом океане. На расстоянии некоторые виды живут сотен километров от берега. С сушей они не связаны вообще никак, от слова совсем никак. Бегают по пленке поверхностного натяжения, по поверхности океана, питаются всем, что могут там найти. Ими тоже довольно много кто питается. Они, ну это правда тропическая группа, но в тропических водах они иногда образуют довольно высокие плотности. И интересно, что голобатисы – это одни из тех существ, которых исключительно радует то, что сейчас человек делает с океаном. Ну я думаю, все в курсе проблемы пластикового загрязнения океана. Что мы выбрасываем огромное количество мусора, который, к сожалению, попадает в океан. Не обязательно, чтобы мы его выбрасывали прямо в океан, но он там оказывается зачастую. Формирует мусорные пятна, мусорные острова. Это несет огромную угрозу для там, многих видов, которые запутываются в этом во всем и так далее. Плюс ко всему, все это распадается на частицы микропластика. Конечно, с микропластиком не до конца понятно, насколько это действительно опасно. Но, скорее всего, опасно. Но есть организмы, которые этому исключительно рады. Например, голобатисы. В чем дело? В целом у голобатисов все хорошо. Да, это такие довольно экстравагантные насекомые, которые обитают исключительно в морях. Ну, правда, на поверхности моря, но тем не менее. Но у них есть одна небольшая проблема. Им не очень удобно откладывать яйца. Если бы им удобнее было откладывать яйца, их бы было намного-намного больше. Численность их была бы больше. Судя по всему, именно это мы и наблюдаем. Похоже, что численность голобатисов растет и будет расти, потому что плавающий пластиковый мусор – это идеальная поверхность для того, чтобы голобатисы на них откладывали свои яйца. Но это к вопросу о том, что даже такая крайне неприятная вещь, как загрязнение океана пластиком, обязательно найдутся организмы, которым это пойдет на пользу. Я не говорю, что ради голобатисов нам нужно завалить весь океан пластиком, ни в коем случае, но пример интересный. Вообще, надо заметить, что среди клопов в морях можно встретить довольно много кого. Ну, например, у нас в Черном море можно иногда встретить представителей рода ранатра. Такие вот существа. Они летают и могут залетать в морскую воду. Поскольку взрослые клопы, они, да и личинки клопов, подавляющие их большинство, дышат атмосферным воздухом, ну вот у ранатры вот сзади эта дыхательная трубка, а тело их заключено в очень толстую хитиновую кутикулу, то у них особых проблем нет. Ну, плаваешь ты в море. Съедят тебя, конечно, скорее всего, но жить они там вполне могут. Это к вопросу о том, опять же, что принципиального физиологического барьера для насекомых, для того, чтобы освоить морскую среду обитания, нет. Просто там все уже было занято, когда они сформировались, а особенно лезть им туда незачем. Ну, вот это ранатра покрупнее. Семейство кориксида, грибляки, тоже клопы, тоже могут встречаться в морях, особенно в прибрежной зоне таких распресненных морей, как, например, там Черное море, вполне себе. Поэтому, увидев насекомое в море, ну, не то чтобы совсем не надо удивляться, но важно понимать, что вот клопы иногда туда просто залетают, там остаются некоторое время. Насекомые. Теперь переходим к насекомым с полным превращением и начинаем с отряда жесткокрылые, жуки, калиоптер. Ну, взрослые жуки, понятно, что это вообще самый большой по числу видов отряд насекомых, подавляющее большинство – это наземные организмы, обитатели, но есть среди них и водные, вот жук-плавунец, вот его замечательная личинка. На ней, кстати, хорошо видно, что у личинок насекомых с полным превращением то, что кажется сложными фасеточными глазами, это на самом деле просто такие области, на которых сконцентрированы простые глазки. Взрослые жуки, как и клопы, они дышат атмосферным воздухом. Личинки жуков по-разному, ну, у жука-плавунца атмосферным воздухом дышат, выставляя у них дыхательные отверстия на заднем конце тела, дыхательные трубочки. Есть те личинки жуков, которые получают кислород непосредственно из воды, но если мы говорим про морских представителей, то на самом деле в прибрежной зоне морей можно иногда не на регулярной основе, опять же, встретить водных жуков. Потому что, ну да, они могут в морской воде плавать без проблем особенных. Но делать им там, опять же, нечего. Потому что питаются они пресноводными организмами и, в общем, адаптированы к обитанию в пресной среде, в пресной воде. То есть получается, что вот из этих двух отрядов, из этих двух групп насекомых, клопы и жуки, которые, казалось бы, ну, должны хорошо себя чувствовать в море. Ну, в силу того, что, повторюсь, у них плотная, толстая кутикула покрывает тело, дышит атмосферным воздухом. В общем-то, мы же с вами можем купаться как в морской, так и в пресной воде. И, в общем-то, тело наше от этого немедленно не умрет. Тем не менее, настоящих морских организмов среди них практически нет, за исключением голобатисов, но, опять же, голобатисы живут на поверхности. А вот представители следующего отряда, вот здесь есть удивительное. Вообще, ручейники – это один из самых потрясающих, с моей точки зрения, отрядов насекомых. Почему? Да просто потому, что только их личинки настолько далеко пошли по эволюционному пути изменения развития строительного поведения, с помощью которого они, строя различные домики, чехлы, в которых живут их личинки, они их, напомню, строят из песчинок, камушек, раковин, моллюсков, кусочков травинок, которые они же нагрызают и склеивают между собой. Они именно с помощью вот этих домиков, ну, понятно, что личинка ручейника не выбирает, какой домик строить, это как бы жестко определено на уровне там вида семейства, вида рода или семейства, но эти домики позволяют им обитать в тех или в тех, в местах с теми или иными условиями. Когда я про поведение насекомых рассказывал, я рассказывал про потрясающие эксперименты с ручейниками, как их, в общем, заставляют строить домики из всяких красивых материалов, но при этом личинки ручейников все равно выбирают те материалы, которые наиболее похожи на то, из чего они должны строить домики. И вот здесь, то есть получается, что взрослый ручейник выглядит как, ну, вот такое мохнатокрылая примитивная бабочка, родственниками которых они являются. Личинки живут в воде, имеют такую, скорее, гусеницеподобную форму тела, только с развитыми ногами, и строят вот такие домики. Есть одно семейство ручейников – хатамиды. Я, к сожалению, нигде не нашел лучших их фотографий. Вот так выглядят их личинки. Их личинки живут как раз в приливно-отливной зоне, в морях. Они живут в воде с нормальной морской соленостью. Они строят себе там домики, ползают и являются нормальными компонентами морских прибрежных сообществ. Но это не самое удивительное. Самое удивительное, что их самки откладывают яйца в полость тела морских звезд. И яйца этих личинок, ручейников, звучит, честно говоря, когда я впервые про это услышал, я подумал, что это розыгрыш. Но нет, такие действительно есть. Живут на побережье Новой Зеландии. Откладывают в полость тела морских звезд. Там, в полости тела морской звезды, из яиц выходит личинка. Личинки быстро покидают тело морской звезды и начинают строить себе домик. Да, вот такие насекомые тоже есть. Ну, ручейники вообще довольно оригинальные ребята. И последний отряд, про который мы поговорим, это отряд двукрылые. Тоже очень многочисленный отряд. Взрослые имага похожи либо на комаров, либо на мух, просто разного размера. Личинки могут выглядеть очень по-разному, но главное, что у них нет развитых конечностей вообще. Многие личинки двукрылых живут в воде, причем многие из них очень терпимо относятся к колебаниям солености. Ну, например, семейство хиронамиды, комары-звонцы, похожи на кровососущих, но кровь не сосут. Отличить их можно по вот таким опушенным антеннам. Их личинки, у которых рыболовы и аквариумисты знают под названием мотыль, населяют разные водоемы, это очень большое семейство, в том числе среди них есть виды, которые могут в очень широких пределах солености обитать. Те, кто могут обитать даже при морской солености, если их там никто не съедает. Но есть среди них совсем удивительные. Ну, вот прибрежная зона морей, она называется литораль. Это та зона, где дважды в сутки случается прилив и отлив. В литорале, на литорале остаются так называемые литоральные ванны, в которых могут оставаться такие лужицы, в которых могут оставаться различные организмы. Там живут вот такие существа. Например, на самом деле там несколько видов комаров-звонцов. Один из них – это Пантомия натанс. Это взрослый самец, но видно, что что-то с ним не так. Личинки пантомии выглядят, ну, примерно, вот они только не такие красные, просто как личинки других комаров-звонцов. Такие червеобразная форма тела, голова, конечностей никаких нет. Затем они окукливаются. Когда куколкам, из куколок должны вылезать взрослые насекомые, куколки всплывают на поверхности, из них высвобождаются взрослые насекомые. Это взрослый самец. Самки там значительно меньше и менее активны. Самец с помощью своих подвижных конечностей, длинных, скользит по поверхности воды в поисках самок. Это существа, весь жизненный цикл которых проходит вот в этих местах, в литоральных лужах. Не так, что они туда попадают на время, не так, что личинки у них там успешно развились, а я упомянул, что многие представители этого семейства, их личинки, если их никто не съел, там вполне себе нормально чувствуют себя в воде и с морской практически соленостью. Но этот вид комаров-звонцов все время обитает только там. Ну, правда, имаго у них живут совсем недолго, их задача только размножиться, у самок отложить яйца, и, в общем, дальше личинки продолжают там развиваться, и все. Ну, и еще одно существо, семейство эфедриды, мухи-береговушки, выглядят как не очень крупные мухи. А личинки у них, правда, очень интересные. Они могут обитать в воде с очень широким диапазоном солености, даже в воде с соленостью больше, чем морская. Причем с самым разным химическим составом. Но просто поскольку у них есть такая способность, они чаще всего встречаются вот в каких-нибудь местах, где конкуренция поменьше. Ну, то есть в каких-нибудь как раз солоноватых водах, где и морским организмам уже неудобно жить, и пресноводным уже неудобно. Вот так выглядят их личинки. Совершенно потрясающие организмы. Голова здесь слева. Тут множество таких лыжноножек, выростов с коготками, которые позволяют им ползать. Сзади раздвоенный вырост – это дыхательные трубки, они дышат атмосферным воздухом, то есть не должны заглубляться куда-то сильно ниже поверхности воды. А вот этот вырост позволяет им цепляться за какие-нибудь травинки для того, чтобы успешно окукливаться. То есть они цепляются, окукливаются на травинке близко к поверхности воды, и дальше затем взрослая муха вылетает из куколки. Вот из двукрылых, пожалуй, на самом деле еще несколько семейств двукрылых с пресноводными личинками встречаются в морях. Но вот, наверное, чаще всего лично я сталкивался именно как раз с личинками мух-береговушек где-нибудь вблизи, ну, правда, совсем вблизи берега. Ну, завершая, получается, что морских насекомых, их действительно очень мало. Хочется сказать, практически нет, но, наверное, мы не будем так говорить, вспоминая ручейников, яйца которых развиваются в полости тела морских звезд. Может быть, насекомые еще в оставшиеся несколько сотен миллионов лет, когда условия на нашей планете будут вполне себе приемлемыми, еще успеют как-нибудь освоить морскую среду обитания. Может, и нет. Ну что ж, на этом с самим рассказом все. Я готов ответить на вопросы.
1: Вопросы. Сейчас мы посмотрим. Из трахея дышащих я знаю, что вроде у некоторых скугитер гемолимфа содержит...
0: Скутигер.
1: Скутигер гемолимфа содержит гемоцианин.
0: На самом деле... Встречаемость гемоцианина – это очень интересный момент. Собственно, я упомянул, что и насекомые есть, которые, например, такая веснянка перла маргината, у которой нашли гемоцианин. Другое дело, что с гемоцианином не очень... На самом деле гемоцианины – это целая группа белков, которые выполняют разные функции, в том числе перенос кислорода. В процессе эволюции, как мы знаем, насекомые произошли и некоторые другие группы членистоногих от ракообразных. Соответственно, у их предков был гемоцианин. Он в процессе эволюции видоизменился в такой белок гексамерин, который утратил медь, собственно говоря, и способность переносить кислород. Но есть насекомые и некоторые другие существа, у которых гемоцианин, у некоторых представителей которых гемоцианин встречается, но дальше непонятно, он у них возник независимо, он у них возник как бы заново, или это оставшийся тот гемоцианин. И, в общем, у меня, к сожалению, здесь нет, наверное, под рукой презентации про эволюцию гемоцианинов у членистоногих, но, в общем, по ней тоже, по гемоцианинам реконструируют их эволюционные взаимосвязи. И да, это на самом деле с гемоцианином ситуация несколько запутаннее, чем написано и в школьных учебниках, и даже в большинстве университетских учебников, потому что буквально вот это там последние 20 лет стало понятно, что с гемоцианином не все так просто. Так что бывает. Так, еще вопросы?
1: Если насекомые – это потомки ракообразных, а как они приобрели трахеи и утратили гемоцианин? Мы, кажется, уже рассказали про это.
0: Знаете, честный ответ будет в процессе эволюции. Ну, то есть, что значит как? Они вышли на сушу. На суше вообще, если ты маленький, трахеями дышать очень удобно, потому что как бы, концентрация кислорода на суше значительно в воздухе, значительно выше, чем концентрация кислорода в воде. И самое главное, что она здесь более-менее постоянна, в отличие от воды, где она может изменяться. Поэтому как бы, зачем это случилось, какой это выгоды им дало, да, понятно. Вот, поэтому, да. Хотя, безусловно, это не максимально такая интуитивно очевидная вещь. Именно поэтому долгое время не думали, что насекомые произошли от ракообразных. Да, еще вопросы?
1: Был в Таиланде, в море кто-то кусал. Местные говорят блохи. На форумах много версий от медуз до личинок анемонов. Кто это может быть? А говорят, этих тварей отпугивает крем для загара и кокосовое масло. Но кажется, это вранье. Почему бы... Могло бы это работать, и почему не работает?
0: Нет, речь о... Не о... На самом деле, очень интересно, много каких существ называют блохами, но блохами на самом деле в кавычках. То есть к блохам, к насекомым, эти существа не имеют никакого отношения. Вас, если местные называли их блохами, то это, собственно, ракообразные мелкие, скорее всего, из отряда амфипода, бокоплавы. Да, есть бокоплавы и некоторые другие ракообразные, которые могут и в тропических, да и не только в тропических, и в морях умеренного климата покусывать. Никакой опасности это не несет. У этих ракообразных нет никакого яда. Кусают они вас на самом деле случайно. Вот, они просто кусают все, что можно укусить, они это пробуют. И, в общем, яиц никуда вам не откладывают, и повреждения незначительные. Если, безусловно, индивидуальные бывают разные реакции, бывает так, что у человека на подобные укусы ракообразных сильное, ну, как бы, зуд, покраснение. Ну, тогда, к сожалению, единственное, что можно порекомендовать, это купаться в каком-нибудь другом месте. Вот обычно, что радует, у них редко бывает так, что такие рачки, которые могут покусать, они по всему побережью сплошняком, они чаще всего такими пятнами встречаются, ну, именно такие большие их численности. Поэтому, в общем, можно найти место, где их нет. В первую очередь поискать там место для купания с другим грунтом. И все. А так, в общем, пугаться не стоит. Крем от загара, ну, по идее, когда кожа покрыта чем-то жирным, это должно, конечно, им мешать. Но вы понимаете, что если вы купаетесь, у вас все это смывается, поэтому, в общем-то, радикальным решением проблемы это не является. Еще вопросы?
1: Кого ели древние паукообразные, если они первые вышли на сушу, и до них там никого не было?
0: Вопрос очень хороший. Совсем краткий ответ будет в первую очередь, видимо, друг друга. Вот. Ну, и на самом деле важно понимать, что те организмы, которые первые вышли друг друга, и водных на самом деле существ, потому что мы говорим об организмах, которые обитали вот в той самой где-то рядом с приливно-отливной зоной, и, соответственно, во время отливов можно было как раз бегать активно по литорали и лакомиться беззащитными морскими обитателями, вот, которые без воды и так там погибают. Поэтому тут как раз никакого противоречия нет на самом деле. Еще вопросы?
1: А как эти галабатысы переживают шторм? Они нырять умеют?
0: Вопрос очень хороший. Скажем так, они не были за этим замечены никогда. Но в силу того, что они маленькие, а их тело покрыто, ну, как и у водомерок, покрыто специальными такими волосками и гидрофобными веществами, веществами, отталкивающими воду, то для них как бы, если вы кинете галабатиса в... в бушующее море, с ним в силу размера просто ничего не случится. Ну, так он и будет на поверхности воды. Ну, иногда его будет немножко окунать в воду, он тут же будет всплывать. Никаких проблем нет. Но крылья, они понятно, почему утратили, потому что крылья в такой ситуации никак не помогут. Более того, даже скорее будут вредны. Еще вопросы?
1: А морских звонцов и их личинок не смывают приливами и отливами?
0: Тоже очень хороший вопрос. Личинки комаров, личинки хиронамид, семейство комары-звонцы, которые обитают в морях, они обычно ведут такой полуприкрепленный образ жизни. Они обычно строят такие слизистые чехлы, в которых проводят большую часть жизни, собственно, будучи прикрепленными к камням или где-то закапываясь в грунт. Поэтому нет, не смывает, но может смыть, конечно, штормом. Еще вопросы?
1: А закрепившиеся береговушки после окукливания дышат? Если да, то как они себя ведут с повышением уровня воды?
0: Да, они дышат, но я думаю, вопрос был в том, дышат ли они атмосферным воздухом. У них есть специальные структуры, которые позволяют им получать некоторое количество кислорода из воды. Поэтому в целом повышение воды они могут вполне себе переносить. То есть они окукливаются, собственно говоря, под водой. Но вообще это вопрос объемный. И, наверное, просто надо будет сделать... если есть желание, такой отдельный рассказ про именно дыхание беспозвоночных, потому что помимо того, чтобы дышать обычными жабрами или поверхностью тела, есть еще несколько способов, как это делать. Ну, это, наверное, мы сейчас углубимся очень. Еще вопросы?
1: Да, один вопрос и один комментарий, мы будем заканчивать. Скажите, пожалуйста, а как дышат личинки оводов внутри кожаных покровов?
0: Какие сегодня замечательные вопросы, слушайте, прям все в точку, про каждый хочется рассказывать очень много. Значит, вообще, личинки отряда двукрылые, они отличаются тем, что многие из них способны, я упомянул, что многие из них способны переносить и колебания солености воды, если это водные организмы, и колебания концентрации кислорода в воде тоже многие из них могут переносить. Личинки оводов, они получают кислород просто фактически всей поверхностью тела. Вот. Но, безусловно, очень толерантны к его снижению. Ну, потому что есть же вообще... не хочу никого не пугать, но, например, там, личинки мух дрозофил, маленькие вот эти плодовые мушки, да, могут, если их проглотить, развиваться в кишечнике. А в кишечнике человека вообще кислорода очень мало. Они вполне себе могут. На самом деле, действительно, по непонятным причинам эволюция личинок двукрылых пошла по тому пути, чтобы быть очень, очень нетребовательными к концентрации кислорода. Возможно, потому что многие из них развиваются во всяком тухлом мясе, где с кислородом тоже есть проблемы. Почему при этом такое же можно встретить, такое же свойство у тех, кто в норме в какой-нибудь тухлятине не развивается, вопрос, но... Да, они пошли по этому эволюционному пути, поэтому они просто не очень требовательны к концентрации кислорода. Еще вопросы?
1: Да, ни вопросов больше нет, а есть комментарий один. Сейчас, секунду. В каком-то из выпусков вы говорили, что личинки мухи могут выжить в желудке у человека. А чего им в море лезть? Отличная же свободная среда обитания. Можно заселять желудки всяких жвачных.
0: Ну, так такие и есть, собственно, как раз, например, желудочные оводы, группы насекомых, которые и пошли по этому пути. Да, некоторые двукрылые прям по этому пути и пошли. Просто не все, но есть. Да. На самом деле насекомые за счет того, что за счет их вот безумного, действительно безумного количества видов, та группа, в которой, если мы какой-то способ жизни не нашли или среду обитания, то, скорее всего, просто пока не нашли, а не значит, что ее нет. Поэтому, ну вот, личинки ручейников, живущие в море, яйца которых развиваются в полости тела морских звезд, яркое тому доказательство.
1: Вадим Валерьевич, большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Ждем вас через неделю. Дорогие слушатели, спасибо, что смотрели нас. Мы вас тоже ждем через неделю. До свидания.
0: До свидания, спасибо.

Доброе утро, уважаемые гости и подписчики канала. Сегодня я вам хочу рассказать потрясающую новость. Оказалось, что вид морской змеи, а именно коротконосая оливковая морская змея, которую уже 23 года не встречали и считали, что она вообще вымерла, оказывается, не совсем вымерла. Может быть, и совсем не вымерла. Дело в том, что научная экспедиция, там международный коллектив ученых на корабле, который называется «Фалькор», и принадлежит он Океаническому институту Шмидта, это благотворительная организация, которая вот этот корабль купила и бесплатно его предоставляет для работы ученых. Они работали рядом с Австралией на большом рифе Эшмор. Он в 320 километрах от побережья Австралии находится. И это такое место, горячая точка биоразнообразия морских змей. Их там было какое-то несметное количество, но за последние 20 лет их численность упала, а некоторых видов вообще сократилась до полного нуля. Исследователи, которые там работали, отмечают, что если в конце 20 века можно было за одну экскурсию по этому рифу встретить 50 экземпляров змей, то в 2002 году уже количество их вдвое сократилось, а к 2012 году сошло до нуля. То есть можно там за целый день не встретить ни одной морской змеи. Чем это связано, непонятно. Разные версии высказаны, в том числе и вот эта болезнь обесцвечивания коралловых рифов, но обесцвечивание морским змеям в других местах не мешает, они там себе живут. Поэтому предстоит узнать, почему это происходит, но вот эта оливковая коротконосая морская змея последний раз видели 23 года назад. И с тех пор ее нет, уже пора ее признавать вымершим. Но в 2016 году открыли несколько мест уже у побережья, совсем близко к побережью Австралии, несколько мест, где похожих змей нашли, вроде бы тех же самых. Но они довольно серьезно отличались все-таки морфологически. А генетически уже не очень проверишь, потому что считанные экземпляры в музеях есть. Из них ДНК оказалось сложно выделить. Но вроде бы по морфологии это другой вид. И теперь оказалась вот эта экспедиция, в которой участвовали наши коллеги из Музея Западной Австралии и сотрудники Музея морских исследований австралийского. Они там на этом корабле самая передовая аппаратура. Вообще вот этот фонд Шмидт очень интересный. Это Эрик Шмидт с супругой этот фонд поддерживает, выделяет средства, сейчас они заявили о выделении миллиард долларов на исследование. И приобрели другой корабль, более крупный, и сейчас происходит его переоборудование, придет на смену старому кораблю «Фалькору». Там есть подводный робот, называется «Субастиан», и он оборудован камерами, манипуляторами, и вот ученые сидели, управляли им дистанционно и хотели со дна собрать какую-то раковину большую. И вдруг там на краю совсем изображения увидели что-то такое. Они все морские биологи, поэтому не специалисты по какой-то конкретной группе, хотя это тоже. Но они более-менее себе представляют все разнообразие, которое могут увидеть на экране этой камеры. И увидели на краю совсем изображение, такое привлекшее их существо. И это оказалась морская змея. Увеличили изображение. Это да, коротконосая, это морская змея. Она очень характерный вид имеет. Но ее поймать не удалось. Поэтому это такая большая заявка на будущее исследование. Самое интересное, что эту змею увидели на большой глубине, 70 метров, почти 70 метров. Это уже так называемая мезофотическая зона или сумеречная зона, про которую я рассказывал в одном из роликов, и о сложностях, которые преодолевают исследователи, работая в этой глубине. Там или подводный беспилотный аппарат должен работать, либо очень сложная система дыхания, погружаемых этих в аквалангах. Наши коллеги из Калифорнийской академии наук очень активно исследуют эту мезофотическую зону. И о Калифорнийской академии наук я тоже уже рассказывал. Так вот, увидели на такой большой глубине. Для вообще морских змей это не очень характерно. Морские змеи очень интересная группа рептилий. Видимо, в какое-то время, довольно давно, там, наверное, 300 миллионов лет назад, когда уровень Мирового океана сильно колебался, какая-то часть змей встала перед выбором или им утонуть. Они обитают там на каких-то коралловых островках при подъеме уровня воды. Либо выжили те, кто смог приспособиться к водному образу жизни. Так появилась вот эта группа морских змей, которые по-разному, зависит от того, как подходишь, какая система классификации и на чем она основана. Там порядка 70 или даже сотни видов в этом подсемействе. А семейство самое большое, туда входят самые ядовитые змеи, например, кобры. И морские змеи тоже ужасно ядовиты. Вот эта оливковая морская змея, вообще оливковые морские змеи, это род. Коротконосая морская змея, это один из видов, который считался вымершим 23 года, пока его опять не увидели. Они обладают одним из самых сильных нейротоксинов.
То есть, если вот попалась она в сети, как это бывает, или там где-то в море встретилась, если она укусит, это практически верная смерть. Но другое дело, что они не очень-то кусаются. Потому что у них очень флегматичный такой мирный нрав, и надо как-то случайно так вот. Ну, потому что бывают животные, которые не представляют себе, что можно кусаться для самообороны. Ну, их укус – это чтобы поесть или там поймать рыбу. Для этого как раз такой сильный яд, потому что рыба, они хладнокровные, обмен веществ другой, поэтому, чтобы яд на них подействовал быстро, она куда-то не успела там уплыть, он должен быть очень сильным. Так вот, эти морские змеи, они приспособились к условиям жизни в море. Удивительно, потому что змеи – это рептилии, а покровы рептилий, они как раз служат таким скафандром, который предохраняет от высыхания, поэтому рептилии – это первый класс позвоночных животных, который действительно освоил сушу. А у них покровы стали тонкими, и через них стало возможно получать кислород из воды окружающей. Это позволяет морским змеям до 2 часов под водой находиться, и даже дольше. Но кроме того, они еще могут набирать в рот довольно много воздуха, богатые кровеносными сосудами, у них полость рта, и они таким образом тоже получают дополнительный кислород. Кроме того, легкое, а вы знаете, что у змей практически у всех одно всего легкое, все еще одна интересная тема – анатомия змей, потому что кто-то думает, что змея она такая вся сплошная, как колбаса, но глубоко заблуждается. Там очень сложное строение мышц, каждая мышца имеет свое название, там есть внутренние органы, они, конечно, вдоль туловища вытянуты, и одно легкое остается, обычно правое у большинства.

змею, и возникает вопрос, а это с вот этими прибрежными популяциями в каких отношениях находится? Может быть, эти оливковые морские змеи обитают глубже, чем это считалось? Потому что вообще морские змеи на глубине там, от поверхности до 10 метров, а тут 70 метров. Это совсем другие условия, там темно. Там вообще по-другому все. Может быть, как раз основная популяция на такой большой глубине обитает, просто ее видели меньше. Может быть, это змеи, которые с побережья второй раз колонизировали этот риф. Ну что там, 300 километров, можно проплыть. Вот. Так что есть вариант, что это вот та самая вымершая морская змея, просто популяция основная находится, живет на большой глубине, либо где-то еще, где пока не нашли, либо это повторная колонизация вот этих береговых популяций, но они отличаются морфологически. Вот можно посмотреть, теперь предстоит исследователям все-таки как-то добраться до этой змеи, получить ДНК и провести анализ, выяснить, все-таки это два разных вида или один и тот же. Помимо самой змеи, мне было интересно, как вообще была устроена экспедиция, которая это открыла. Экспедиция была большой коллектив ученых из разных организаций, в данном случае в основном австралийских, которые совершал плавание в научно-исследовательском судне «Фалькор». Судно принадлежит Океаническому институту Шмидта. Это такой благотворительный фонд, который поддерживается Эриком Шмидтом и его супругой. Он был с 2001 по 2011 год главным исполнительным директором Гугла. То есть фактически тем человеком, который сделал Гугл тем, что он сейчас есть. Потом он переходил на другие должности. Сейчас там какой-то техническим консультантом работает. И он как раз вот создали они такой фонд, приобрели корабль, оборудовали по самому последнему слову научной техники. И самое интересное, что как раз в этом году был приобретен другой корабль, который должен заменить вот этот старый «Фалькор». Он называется «Фалькор» и в скобочках тоже. Он такой подлиннее в полтора раза. И там еще более современное оборудование будет поставлено. Интересно, что этот корабль, он плавает, у него маршрут уже разработан на много лет вперед. Сейчас вот произойдет смена, так скажем, коня, то есть корабля. И он предоставляется для исследований ученым бесплатно. Там, конечно, большая очередь стоит из ученых, и определенный конкурс и соревнования, кто же будет, когда на этом «Фалькоре» плывет и какие исследования проводит, но сам факт очень интересный. То есть там команда поддерживает, вся инфраструктура, оборудование, и ученые, пожалуйста, давайте становитесь в очередь, работайте, используя вот эти вот средства научные. Интересно очень, мне показалось интересным и корабль, и открытие, которое там делается, открытие вообще-то на этом корабле сделано уже множество. Для животных, которые должны дышать воздухом, вот эта глубина погружения в мезофатическую зону кажется такой большой, 70 метров, там надо каждые 2 часа или чаще выныривать, чтобы в воздух охлебнуть. Но есть животные, которые гораздо глубже погружаются, например, кашалот. Представляете, такой вот размер там, с вагон, существо ныряет там, глубже 3 километров, по некоторым данным. Ничего, успевает и поесть, и подышать, и все успевает. И при этом еще издает невероятные звуки, которые вас сегодня разбудили. Хочу пожелать всем интересной жизни, интересной работы, интересных мыслей и плодотворного интересного дня. Не забывайте про колокольчик, смотрите наш канал. А в следующем выпуске я вам расскажу про удивительную подземную фею, которую открыли вот совсем недавно. В январе вышла статья, и опубликована эта новость была в журнале «Подземная биология». Есть и такой журнал. А кто нас разбудит в связи с этим? Корабельный гудок какой-нибудь? А, кстати, между прочим, морские змеи, что интересно. Есть же... вот тоже, опять же, интересно. Морские змеи, казалось бы, морей-то везде полно, да? Понятно, там какие-нибудь полярные не для них. Но их нет в Атлантическом океане, морских змей. Так сложилось, что, по всей видимости, они заразились в рифовой зоне Тихого Индийского океана и до сих пор не проникли в Атлантический. Потому что вокруг мыса Доброй Надежды и вокруг мыса Горн там уже слишком холодно для них, чтобы пройти. Правда, прорыли же каналы, известно, Суэцкий и Панамский. А в Красном море есть эти самые морские змеи. Но они Суэцкий, насколько я знаю, еще не преодолели. И Панамский канал, вот только они начали в Карибский бассейн проникать. Довольно долго уже прошло, потому что там пресные озера, но в Карибском бассейне уже они появляются. Интересно, что морская змея, один из видов, двухцветная пиламида, даже был в наших водах российских,
свое время замечен.

0: как дохлую эту пиломиду выбросило в районе, в Приморье, в нашем, на берег. Это единственный случай, когда в наших водах была зарегистрирована морская змея. Но в южном полушарии они все дальше и дальше идут на юг, в сторону Антарктиды, в холодные воды, потому что вроде как потепление климата. Так что можно рассчитывать, что и в наших морях дальневосточных они появятся. Страны Европы нет в Атлантике морских змей. Так вот, исследователи говорят, что морские змеи, они очень любопытные. Если там, в том месте, где они есть, погружаются аквалангисты, они подплывают посмотреть, что это происходит, но довольно быстро теряют интерес и продолжают заниматься своими делами. Но у них органы чувств, поскольку вода совершенно отличается по свойствам, как среда от воздушной среды, там можно применять органы чувств, которые на воздухе не работают. В том числе у них повышенная чувствительность разных кожных образований есть, и они вроде бы как цокают языком. Я вот не понял, что это такое, но я особо не вчитывался. Но они издают какие-то звуки, морские змеи. Среди направлений деятельности Эрика Шмидта был и, поскольку он очень видную должность занимал в Гугле, в частности, о приобретении канала YouTube и решения этого человека, они как раз и влияют в том числе и на развитие нашего канала.
1: Не нашего канала, нашего любимого видеохостинга.
0: Нашего канала, но через любимый видеохостинг. Но это ты вот и свои слова вставь из-за кадра, а что, нормально мы обсуждаем вопрос. Оказывается, вон оно в чьих этих самых цепких лапах-то все находится. И тебе, пожалуйста, и флот, и YouTube, и все, что хочешь.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Полмиллиарда лет на Марсе была вода. И на Марсе вода позволила образоваться, ну, зародиться, по крайней мере, жизни, и мы будем искать эти следы. Там, на многокилометровой глубине, там вполне может быть жизнь. Это самые перспективные места для поиска жизни на Марсе, марсианской жизни, древней, которая могла там сохраниться, ну, или в виде остатков, или в виде реальных живых существ. Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. И сегодня мы поговорим о Марсе. Мы часто о нем говорим, но сегодня речь будет о воде на Марсе. Ну, вы понимаете, вода для Марса – это то, что мы ожидаем, то, что мы ищем. Потому что Марс – самая похожая на Землю планета. И там есть все для жизни, кроме жидкой воды. Вот до сих пор мы там ни капли жидкой воды не видели, а биологи убеждены, что наличие жидкой воды – это непременное условие для жизни. На Марсе и температура более или менее подходящая. И с радиацией там, ну, есть где спрятаться. А вот жидкую воду найти пока не удавалось. Дело в том, что когда-то Марс был богат жидкой водой. Там были реки, там были озера и даже моря. Откуда мы это знаем? Да мы видим русла рек, но в них ни капли воды. Мы видим озерные лощины, но там ни капли воды. Мы даже видим почти все северное полушарие Марса. Это океанское дно. Оно ровное, там нет метеорит, ну, мало метеоритных кратеров. Когда-то океан покрывал почти все северное полушарие Марса. Но сегодня воды там нигде нет. Куда она делась? Как она исчезла? Испарилась в космос, ушла в недра. Это надо выяснить, потому что от этого зависит наше представление о том, была ли на Марсе жизнь. Было ли там время для формирования жизни? Или Марс быстро потерял свою воду? Еще недавно мы думали, что быстро. Дело в том, что следы воды на Марсе говорят о том, что только в первые сотни миллионов лет на Марсе текли реки, были океаны. Но очень быстро все это исчезло, и Марс стал холодной, сухой планетой, не приспособленной для жизни. Но постепенно накапливаются данные о том, что, во-первых, не так быстро на Марсе исчезла вода. Недавно Александр Морган, американский планетолог, внимательно изучил те места, где когда-то на Марсе была вода. Потом на эти места, уже высохшие, падали метеориты, оставляли кратеры. Но метеоритные кратеры – это очень хорошие метки времени. Потому, насколько хорошо они сохранились или, напротив, разрушились под действием ветра, пыли, которая на Марсе в большом количестве в атмосфере и падает на поверхность, можно судить о том, в какие периоды образовывались сами кратеры, ну и те пространства, на которых мы их наблюдаем. Александр Морган внимательно просмотрел те места, где когда-то были следы воды, когда-то была жидкая вода, сегодня только следы остались, и выяснил, что на Марсе были периоды влажные и периоды засушливые. Нечто подобное мы видим и на Земле. Наша планета тоже прошла неоднократно через периоды теплого и холодного климата, оледенений и более теплых эпох. А мы даже представляем себе причину этого. Но у нас на Земле причиной в основном является изменение орбитального движения Земли и наклона земной оси по отношению к плоскости орбиты. Это так называемые циклы Миланковича. И более или менее они правильно описывают периоды, когда Земля замерзала, и жидкой воды по крайней мере, на поверхности почти не было. Когда Земля оттаивала, и реки текли, и озера разливались. На Марсе, вероятно, есть нечто подобное. Там тоже наклон оси очень сильно меняется. И это приводило к смене эпох. Засушливый, холодный, теплый. Сегодня Марс сухой. Но те материалы, которые сегодня Александр Морган нам демонстрирует, говорят о том, что более длительный этап, может быть, полмиллиарда лет, на Марсе была вода. Она могла время от времени замерзать, потом снова течь. Часть ее уходила из атмосферы в космос и продолжает сегодня уходить довольно быстро. У Марса нет магнитного поля, оно не охраняет планету, оно не охраняет атмосферу Марса. Но когда-то у Марса было магнитное поле, мы в этом уверены, и была водная эпоха. Она могла сменяться засушливыми, холодными эпохами, но, по крайней мере, представление о том, что Марс недолго, всего лишь там несколько десятков миллионов лет был обводнен, сегодня уже требует коррекции. Марс в течение сотен миллионов лет сохранял воду на поверхности. А этого времени, как мы знаем по Земле, достаточно для рождения жизни. У нас на Земле для этого потребовалось несколько сотен миллионов лет. И если Марс имел такую же возможность, то, скорее всего, и на Марсе вода позволила образоваться, ну, зародиться, по крайней мере, жизни, и мы будем искать эти следы. И реальную жизнь, и ее остатки далеких эпох. Сегодня, друзья, я хочу рассказать вам о книге Юрия Полякова «Совдетство». С Юрием Поляковым мы почти одногодки, правда, я на год старше. А мы дети 50-х и уже хорошо помним 60-е. В 1964 году в нашей стране произошел мягкий переворот, сняли генсека Хрущева. И вот как вспоминает об этом наблюдательный профессионал-писатель Юрий Поляков. Читаем. Самого Хрущева, лысого, бородавчатого, толстяка в мятой шляпе, с тремя звездами героя на обвислом пиджаке, сняли в прошлом году за волюнтаризм и Кузькину мать. Он весь наш хлеб отправил на Кубу, и меня посылали в булочную занимать очередь. Вот я, между прочим, помню то же самое, меня тоже в младших классах школы посылали в булочную занимать очередь за хлебом. А иногда хлеба не было. Ну, а колбасы не было никогда. Но дело не в этом. Я помню факты. А Юрий Поляков – наблюдательный, тонкий писатель. Он рисует аромат эпохи. Мне было по душе читать эту книгу. Людям моего поколения она просто греет душу и демонстрирует картины нашей молодости. Но я думаю, что и молодым она тоже позволит заглянуть в то недалекое прошлое, которое довольно сильно отличается от настоящего. Серию «Совдетство» можете прочитать в сервисе для читающих людей «Строки». А 5 февраля в «Строках» выходит продолжение серии Юрия Полякова «Совдетство. Узник пятого волнореза». Вообще в книжной сервисе «Строки» довольно много интересного. Здесь вы найдете книги, журналы, подкасты и аудиокниги. Ну, вот, к примеру, аудиоспектакль «Мастер и Маргарита». Достойно перенести этот роман на экран сложно, хотя многие пробовали. А вот слушать дословно текст Булгакова – большое удовольствие. Ну, тем более, что читает его известный актер Леонид Ярмольник. Этот спектакль вы можете послушать только в сервисе «Строки». Причем совершенно бесплатно. Для всего остального в «Строках» есть разные уровни подписки. Можно выбрать подходящий, именно вам. Своя подписка есть для тех, кто читает больше всех. Много или чуть-чуть. А можно купить книгу и поштучно. А сейчас для наших подписчиков сервис «Строки» дает бесплатную подписку «Чуть-чуть» на 90 дней. По промокоду СУРДИН90, в одно слово большими буквами, СУРДИН90. Скачивайте приложение и читайте книги. В сервисе «Строки» это делать очень удобно. куда же делась марсианская вода? Я уже говорил, что большая ее часть, скорее всего, ушла в космос. Вероятно, это так. Мы сегодня это наблюдаем. Со спутников мы видим, как остатки воды с поверхности, из-под поверхности уходят в космос. Но немалая часть воды на Марсе, во-первых, замерзла в полярных шапках. Сегодня мы видим твердую воду в виде полярных шапок на северном и южном полюсах Марса. Причем они довольно массивные. Ну, например, в центре полярной шапки, вот северной полярной шапки, толщина льда на Марсе около 3 километров. Ну да, она не очень большая, но довольно толстая. А остальная вода где? Недавно радиофизики, которые используют орбитальные аппараты, летающие вокруг Марса, еще раз проверили марсианские недра с помощью радиолокаторов с борта спутника «Марс-экспресс», это европейский спутник. Они нащупали области под поверхностью Марса на глубине нескольких километров, где, кажется, есть пропитанные водой слои. Это, конечно, не озера. Это нечто похожее на мокрую глину, но присутствие воды там в немалом количестве обнаруживается. Я напомню, вокруг Марса летает немало космических аппаратов. На борту некоторых из них стоят российские приборы для обнаружения льда, ну или жидкой воды, это трудно понять, в какой она форме, но воды в какой-то форме, в верхнем слое Марса. Наши приборы их создают в Институте космических исследований здесь, в Москве, а они с помощью нейтронного зондирования, частиц нейтронов, просвечивают слой грунта толщиной в несколько десятков сантиметров, ну, около метра, не более метра. И в этих слоях найдено немало льда. Иногда даже вот в таком разломе марсианской коры под названием «Долина Маринера» в некоторых местах содержание водяного льда доходит до 40% в грунте. Но это прямо вот вечная мерзлота. Но это только верхние слои. И в общем количестве этой воды не очень много. Однако радиолокация позволяет заглянуть глубже, на глубину в несколько километров. И оказалось, что не только на полюсах, но даже в районе экватора Марса, на глубине до 3 километров, есть слои, богатые водой. Расчеты показывают, что если эту воду каким-то образом растопить и доставить на поверхность, весь Марс, вся планета была бы покрыта толщиной в несколько метров, ну, океаном это не назовешь, ну, слоем воды. Ну да, такой мелкий-мелкий океан, глубиной в 2-3 метра. Плавать можно, купаться можно в такой воде. Ну, представьте, как ее много будет. Сейчас она на глубине, сейчас она в виде мерзлоты, но тут надо иметь в виду вот что. Вечная мерзлота на Марсе только наверху, в верхних слоях. А когда мы погружаемся внутрь планеты, температура растет. Ну, на любой планете она растет, на Земле тоже. На глубине в несколько километров, там около 100 градусов по Цельсию. На Марсе тоже с глубиной температура повышается. И уже на глубине в несколько километров вода может быть не твердой, а жидкой. Прибор не в состоянии отличить жидкую воду от твердой. Он просто говорит, кажется, там есть вода. Но это очень интересно, потому что там, на многокилометровой глубине, если есть жидкая вода и температура выше 0 градусов, а иначе вода будет не жидкая, там вполне может быть жизнь. Кстати, на Земле на такой глубине жизнь есть. Мы ее уже обнаружили у нас тут на Земле. На Марсе условия почти такие же. Жидкая вода, нормальная температура, ну а то, что большая глубина, микроорганизмам, в общем, никак не мешает. Вопрос, как нам туда добраться? Как нам проверить это предположение? И вот тут следующее открытие.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Дело в том, что привезти на Марс буровую установку, ну, можно, конечно. Я думаю, в ближайшее время она там появится. Сейчас уже есть марсоходы, у которых небольшие буровые станки на борту. Ну, сколько они могут пробурить? Ну, 1,5-2 метра, не больше. А нам надо на многокилометровую глубину попасть. Оказывается, на Марсе есть пещеры. Я уже неоднократно об этом рассказывал, даже показывал в своих лекциях фотографии колодцев, которые с орбиты, с околомарсианской орбиты найдены, и мы видим эти глубокие колодцы, которые уходят в недра, вглубь Марса. Насколько глубоко они уходят, какова природа этих колодцев, пока никто не знает. На Земле есть, по крайней мере, три типа таких колодцев. Во-первых, это карстовые провалы. Ну, карст – это как грунтовые воды размывают какую-то полость, потом иногда проваливается крыша у этой полости, и мы получаем такой вход в карстовые пещеры. Это раз. Второй тип таких образований – это вулканические трубки. Если из вулкана вытекает жидкая лава, например, на Земле это гавайские вулканы, там очень такая текучая жидкая лава вытекает, и лавовый поток стекает по склону вулкана куда-нибудь вниз, там, в океан, то он охлаждается по поверхности. Лава застывает, каменеет, а внутри вот этого потока лавового жидкость течет дальше. Потом она вытекает, а каменная оболочка остается. И получается такая каменная труба. Ну, почти труба, да, она такая изогнутая. Их называют лавовые трубки. Иногда их проваливается верхняя часть, и можно в эту лавовую трубку сверху попасть, такой колодец опуститься. И, наконец, в условиях вечной мерзлоты иногда получаются колодцы без пещеры. Ну, если вечная мерзлота немножко оттаивает, там жидкость образуется, в ней микроорганизмы начинают размножаться, они выделяют из себя разные газы, метан в основном, он накапливается, и, накопившись в большом количестве, вызывает повышенное давление и как пробку из бутылки шампанского выбивает верхнюю часть грунта. У нас где-нибудь на Ямале такие провалы неоднократно наблюдали. А с одной стороны, это может говорить о том, что там есть жизнь. С другой стороны, это, конечно, не пещера, это просто колодец. Так вот, что такое на Марсе, мы, кажется, выяснили. Поскольку эти провалы в основном видны на склонах древних вулканов, то почти наверняка это лавовые трубки. Почему это так интересно? Лавовая трубка – это не только колодец, это еще большой объем под грунтом, пустой объем. Когда первые космонавты прилетят на Марс, им надо будет срочно строить радиационные убежища. Ну, вы помните, атмосфера Марса очень разреженная, радиацию космическую она в поверхности Марса пропускает, и поверхность Марса стерилизована, там все живое убито на поверхности Марса этой космической радиации. Значит, и самим космонавтам тоже придется искать какие-то убежища. Ну, можем там неделю, две, три недели поработать на поверхности Марса, но надо куда-то спрятаться под толстый слой грунта. В принципе, можно разбить палатку и накидать на нее 3-4 метра грунта, но это тяжелая работа. Намного легче найти пещеру. И мы раньше очень грустили, что таких пещер на Марсе мало. Мы знаем, где они, но их было всего несколько штук. Туда, куда прилетят космонавты, они найдут пещеры, а в других областях Марса что, нету? Надо поискать. И вот два английских планетолога, Ватсон и Балдини, с помощью компьютера, с помощью программы искусственного интеллекта, обучив этот искусственный интеллект искать пещеры марсианские, обучив на тех пещерах, которые мы уже нашли с орбиты, заставили искать дополнительные, которые пока еще глаз человека не выделил на фотографиях, полученных с орбиты Марса. И что вы думаете? Искусственный интеллект нашел их несколько десятков. Не весь Марс пока просканировали, а только склоны некоторых вулканов. Там на Марсе есть такая известная область, Форсида, где несколько гигантских вулканов, вулкан Олимп, еще несколько больших вулканов. Вот склоны этих вулканов просмотрели, фотографии этих склонов просмотрели с помощью программы искусственного интеллекта и нашли там несколько десятков новых, ранее незамеченных пещер, входов в пещеры, колодцев, которые дают большую возможность, широкую возможность для астронавтов искать себе убежище. Я думаю, эту работу надо продолжить. Надо всю поверхность Марса осмотреть детально, а такие фотографии уже есть, и пусть искусственный интеллект найдет нам как можно больше марсианских пещер. Во-первых, это хорошее убежище для космонавтов, а во-вторых, это самые перспективные места для поиска жизни на Марсе, марсианской жизни, древней, которая могла там сохраниться, ну, или в виде остатков, или в виде реальных живых существ, может быть, микроорганизмов каких-то. Прекрасная работа, и вот тут искусственный интеллект сделал нам полезное открытие. Но люди пока на Марс не летают, а роботы там уже освоились. Как же нам с помощью роботов проникнуть в эти пещеры? К сожалению, те роботы, которые до сих пор работали на Марсе, это колесные механизмы. И, правда, был один вертолет, но о нем чуть позже. Колесные механизмы очень хорошо работают по поверхности, но они не умеют лазить по пещерам, к сожалению. И надо что-то придумать. И вот вы знаете, не так давно, 2 года назад, на Марсе оказался первый вертолет. Никто не думал, что он полетит. Атмосфера Марса очень разреженная, но он полетел. Он уже около 80 полетов сделал. Крайне надежная машинка. Маленькая, но надежная. И если вертолет может подняться наверх, что ему стоит опуститься вниз? Ведь пещеры довольно крупные. Самую крупную из ныне найденных пещер, даже она получила собственное название. Ее назвали Марвин. Вообще, как новая традиция давать имена пещерам марсианским. Пещера Марвин имеет диаметр входа 700 метров. Раньше мы наблюдали пещеры 100-150-метрового диаметра, тоже немало, это стадион целый, а тут 700-метрового диаметра. До вертолета ничего не стоит опуститься туда. Проблема только в том, а что он будет делать дальше. Вертолет умеет летать, а в пещеру надо не только опуститься, но потом еще как-то поползти. Вот тут перспектива для юных изобретателей и маститых инженеров. Друзья, надо придумать робота-спелеолога, который умеет лазить по пещерам. Вертолет его туда опустит, мягко посадит, а дальше робот должен начать собственные исследования и каким-то образом результаты этих исследований передать наверх, на, ну, может быть, на вертолет, а вертолет передаст на спутники околомарсианские, а спутники уже на Землю. Робот-спелеолог. Нам нужен робот-спелеолог. Мы ждем решения от вас. Друзья, если вам был интересен мой рассказ о Марсе и о воде на Марсе, ну, поставьте лайк. Это помогает нам развиваться. А мы с вами еще поговорим о новых космических исследованиях.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте! В эфире передача «На грани безумия». И я ее ведущая Карима Нигматуллина-Мощицкая. Приглашаю вас, дорогие телезрители, поговорить о математике. Комплиментов наговорили ей великое множество. Она больше, чем наука. Только с ее помощью понимают друг друга физик и биолог. Более того, любая наука получает особый статус, когда в нее приходит математика. Всегда ли во благо ее всесилия? Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Михаил Яковлевич Маров, академик Российской академии наук, руководитель отдела планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии Российской академии наук Вернадского, и Игорь Георгиевич Митрофанов, доктор физико-математических наук, заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук. Добро пожаловать! Вообще говорят, что математики, они везде. И последнее время они все моделируют, все рассчитывают, могут объяснить любые наблюдения, которые мы рассматриваем и наблюдаем в нашем мире. Так все-таки, не превышает ли свои полномочия математики, везде все моделируя, все рассчитывая и все объясняя своими математическими формулами? Как вы думаете?
1: Нет, я думаю, что, безусловно, не превышают. Я думаю, что, может быть, даже они немножечко в долгу перед нами, потому что есть еще много эффектов, много событий в нашем мире, в нашем космосе, в нашей Вселенной, которые нуждаются в развитии математики и которые, на самом деле, ждут новых математических результатов.
0: Даже так? А как вы думаете?
2: Для меня математика – это инструмент. И это в той области, скажем, которой я занимаюсь. Космогония, планетная космогония. Это наша попытка действительно понять, как произошла наша Солнечная система, как происходят планетные системы у других звезд, которые мы сейчас наблюдаем. И для того, чтобы проникнуть в суть этих явлений, математические методы, модели, которые мы строим, являются единственным инструментом.
0: Но всегда ли математические модели приводят к правильным выводам? Или бывают такие ситуации, где что-то промоделировали, а потом получилось, что математическая модель не совсем правильно описала суть того предмета, который она моделирует?
2: Вы знаете, это очень правильный вопрос. И очень часто приходится убеждать чиновников от науки, что отрицательный результат, который получают ученые, это не менее важный результат, поскольку он позволяет четко понять, какой тупиковый путь в той области, которой вы занимаетесь, я имею в виду в изучении того или иного явления. И это позволяет, опираясь на это, продвигаться вперед. Великолепно совершенно об этом сказал Норберт Винер, основатель кибернетики, который сказал: наука – это лестница, которая сама себя вычеркивает по ступенькам. Вот, собственно, это ответ на ваш вопрос.
0: Но ведь все-таки за счет математического аппарата можно даже прийти к тому выводу, что по-своему чуть ли не Земля в центре нашей Вселенной. Математические модели позволяют это как-то так описать и привести нас к этому выводу. Хотя потом у нас есть способы, которые показывают, что наоборот, не Земля, центр Вселенной, как мы все в школе изучали. Так все-таки вот математика – это тот аппарат, который можно подстроить под ту или иную гипотезу? Или это все-таки что-то большее? Как вот вы на это смотрите?
1: Ну, я думаю, на самом деле, что происходит диалог между, вот в рамках естествознания, как единой деятельности человечества по познанию Вселенной и самого себя, происходит диалог между тем, что называется математика, и тем, что называется физика. И на самом деле граница не очень четко проходит вот между этими двумя взаимодействующими структурами, пониманиями. И в этом смысле иногда немножко забегает вперед математика, При этом она, может быть, немножечко не так описывает мир, как потом оказывается, вот то, что вы спросили, как потом оказывается из эксперимента, из физической науки. Иногда, наоборот, физика ставит какие-то вопросы перед математиками. Это вот то, о чем я сказал. И математики вынуждены догонять вот этот процесс познания. И на самом деле люди давно думают о том, как же вот это взаимодействие происходит. И иногда действительно приходят к выводу, что на самом деле мир – это математика. Все, что создано в математике, так или иначе будет реализовано в мире. Другая точка зрения – это то, что математика – это язык. И то, как мы думаем о мире, на самом деле вот мы и думаем этим языком. Поэтому я думаю, что вот этот процесс, он естественный и закономерный. Взаимодействие физики, математики, естествознания и логических структур.
0: Знаете, Игорь Георгиевич, вы еще сказали, что вообще-то у математиков должок. Да. А не могли бы вы рассказать, какие именно элементы, в чем должок? Ну, может быть, некоторые примеры?
1: Да, но вот я хочу сказать, что я физик, я как раз вот не математик, то есть я больше мне нравится обсуждать эксперименты, может быть, даже иногда их ставить. И я хочу, чтобы мне математики объяснили, что такое число Е. Вот я... число Е – это великое число. Оно такое же великое, как число Пи. И вот почему, например, самая ранняя стадия развития нашей Вселенной, вот эта знаменитая инфляция, когда Вселенная расширялась по экспоненциальному закону, почему этот экспоненциальный закон основан на том же самом числе Е, по которому, например, я описываю распад элементарных частиц или распад возбужденного состояния в квантовой механике. Вот это число Е, оно откуда взялось в физике? И я думаю, что все-таки это математики должны, наверное, объяснить вот эти великие числа, которые, оказывается, управляют нашей Вселенной. Вот это тот долг, который я жду от математиков.
2: Вы сказали о примерах. Ну вот для меня классический пример – это великолепнейшие работы моего учителя Мстислава Всеволодовича Келдыша, которые он выполнил в достаточно молодом возрасте. Работая в ЦАГе, Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского, в 30-х годах, когда колоссальной проблемой были два явления, сдерживающие развитие авиастроения. Это флаттер и шимми. Флаттер – это режим автоколебаний, в который попадает самолет, в результате чего он буквально разваливается в воздухе. А шимми – это танец своего рода переднего колеса, шасси, в результате чего самолет уходил с посадочной полосы, опрокидывался, и это катастрофа. Несколькими блестящими работами, подкрепленными лабораторными исследованиями, Келдыш не только показал причину, природу этого явления, но и указал те методы, которые были внедрены практически во всем мире и которые исключили возможность такого рода катастроф. Вот в чем сила математики.
0: Это очень интересно, и предлагаю посмотреть сюжет как раз на эту тематику перед тем, как мы продолжим нашу дискуссию. Пожалуйста.
3: Математика всесильна в объяснениях, но не злоупотребляет ли она своим могуществом? Что великое совершил Николай Коперник? Сформулировал теорию, по которой не Земля, а Солнце находятся в центре нашей планетной системы. Правильно, в общем-то, но не это главное. Гениален один из выводов. Птолемей неверно объясняет сложные пируэты, которые выписывают на небосводе планеты. Он считал, с помощью эпициклов. Именно здесь причина, почему гений не заметили современники. Даже всевидящее око Инквизиции не обратило на него внимания. А путешественники продолжали прокладывать маршруты, ориентируясь по небесным светилам, без всяких там шокирующих коперниковских идей. Мало ли что пришло в голову безумца. Так что же такое эпициклы? Возникли они в Древней Греции для того, чтобы объяснить неравномерное движение Солнца, Луны и планет в рамках теории Птолемея. Все они описывают в пространстве равномерные окружности, центры которых вращаются в противоположном направлении. И все складывалось великолепно. Звездные карты даже мореплаватели устраивали. Каравеллы Магеллана обогнули Землю. Колумб, сам не зная того, открыл Америку. И без разницы особо им было. Что там в центре? Солнце или Земля? Вряд ли они слышали о каком-то Копернике, который предлагал упростить вычисления. Но какой ценой? Разжаловать Землю, убрать ее из центра мироздания и поместить туда Солнце. Неэлегантно поступил, недостойно. Ну и пусть сам себе рассказывает этот бред. Кстати, много позже великий математик Жан-Батист Фурье доказал, что сложные функции можно представить суммой более простых. И посему, с точки зрения математиков, система мира Птолемея с Землей в центре мироздания превращается в систему мира Коперника. Стоит только функции, описывающие движение небесных светил, разложить на ряд Фурье. Вот оно, всесилие математики в доказательстве любой абстрактной истины. Между прочим, проблема до боли актуальна сегодня, когда космологи легко прикладывают математический аппарат к любым абстрактным построениям. Мифотворчество неисчерпаемо, а масштабность ценилась всегда. Тесно стало в мироздании. Параллельный мир добавим. Утверждение лишь только постулировано, а математиков вокруг пруд-пруди. Изумительный, великолепный телескоп «Астрон» отправили искать внеземную жизнь. Не нашел. Обидно, но он получил немалое доказательство реальности черных дыр. Браво! Нет, мало. Присовокупили кротовые норы. Доказательств, правда, не собрано, зато перспективы какие. Из галактики в галактику шастать, как в соседний гастроном. Шутка не очень элегантная, но право же. Нельзя, чтобы мечта, которая должна опережать реальность, убегала от нее столь далеко. Грозди вселенных, к примеру. Впрочем, лучше помолчать об этом. Но после паузы напомним, за всем стоит великая наука – математика. На ее языке можно многое объяснить, но не дает ли она иногда сбои в своем всемогуществе? Вернее, не сама математика, а всеядное ее применение. Кстати, так в обыденной жизни бывает. Наговорили, пофантазировали, а реальность все по-другому повернула. Но математическая наука выше обыденности. Сколь великолепно она объяснила географическую систему мира Птолемея с Землей в центре мироздания. Будем надеяться, что такого не повторится. Ни с кротовыми норами, ни с гроздьями вселенных, ни с параллельными мирами. Давайте со своей вселенной разбираться. Хоть и поближе она, но изучать ее и изучать.
0: Но вот все-таки тогда вопрос на тематику теории относительности. По-своему, она говорит о том, что теория тяготения Ньютона не совсем правильная. Так все-таки можно применять теорию тяготения Ньютона для решения каких-то задач? Или это уже неправильная постановка, и нужно именно использовать теорию относительности?
2: Вы понимаете, это как раз закономерный процесс эволюции науки. Теория относительности Эйнштейна никоим образом не отвергает классическую механику Ньютона. Угу. Дело в том, что классическая механика Ньютона, те уравнения, которые мы используем, угу, мы их широко используем повседневно и в нашей настоящей жизни. Они становятся не совсем точными тогда, когда мы переходим к скоростям, которые приближаются к скорости света. И тогда нужно вводить так называемые релятивистские поправки. Эти поправки, они по существу позволяют нам и проникнуть в существо природы гравитации, с которой связана общая теория относительности Эйнштейна.
0: Вот теория Большого взрыва – это одно из объяснений того, как все у нас произошло. А может ли такое появиться, что лет через 100 у нас появится иная теория объяснения этого же момента?
2: Они уже существуют, и теории, которые пытаются обойти Большой взрыв.
0: Так как же мы поймем, какая теория правильная?
1: Я думаю, что в том смысле, в котором обычно люди произносят слова «большой взрыв», я думаю, что это уже объяснение окончательное.
0: Стопроцентное. Я думаю, что оспаривать нечего.
1: Может речь идти о нюансах. Вот совсем недавно, вот когда я учился в университете, не было еще инфляционной теории. Вот сейчас уже есть инфляционная теория, которая трактует начало большого взрыва совершенно специальным вот этим вот физическим процессом. Это, видите ли, момент, когда Вселенная имела такую огромную плотность, что она подчинялась, так как говорят теоретики космологии де Ситтера. Это тогда, когда очень большой была плотность вещества. Угу. И это тогда, когда флуктуации вакуума, который существовал в эту раннюю эпоху, привели к тому, что я уже упомянул это сегодня, произошло инфляционное расширение вот этой ранней Вселенной. Это конкретная реализация того самого большого взрыва, о котором сказал Михаил Яковлевич. Угу. Но просто в начале, когда говорил о большом взрыве, скажем, Гамов и другие основоположники этого понимания, это все-таки было, так сказать, некое развитие сингулярности, а сейчас уже физики, космологи вводят 4 эпохи вот этого состояния.
0: И это уточнения некие.
1: Это уточнения.
0: То есть, по-своему, это могут быть некие уточнения, как теория тяготения Ньютона, которая по-своему уточнилась и обогатилась при работе Эйнштейна.
1: Да, когда мы говорим о Солнечной системе, это уточнение гравитации для явлений в Солнечной системе. Но когда мы начинаем изучать черные дыры, а черные дыры – это совершенно достоверно установленные объекты окружающего нас мира, то это основная теория. То есть вот уже черные дыры требуют основную теорию, как теорию относительности Эйнштейна, так сказать, не в виде поправки эпсилона.
2: И по-другому не объяснить.
1: Их нельзя объяснить по-другому.
2: А то вот есть, если говорить о сингулярности, то это совершенно честное признание математики.
0: Именно математики.
2: В том математике, что мы достигаем некого порога, где внутреннее состояние объяснить нельзя. То есть, что такое сингулярность, вообще говоря, в математике? Это разрыв в некой функциональной закономерности. Угу. А что значит разрыв? Это значит, что вы объясняете, что слева, грубо говоря, что справа, и не можете объяснить что там, где вот такой разрыв произошел. Это своего рода неизвестность, неопределенность. И это есть сингулярность. Угу. А что касается большого взрыва, ну, я согласен, я даже в своих книжках писал о том, что, ну, наверное, все больше и больше мы находим подтверждений тому, что большой взрыв по-настоящему имел место. Однако.
0: Был.
2: Да.
0: Был.
2: Однако.
0: Есть наблюдение.
2: Я не исключаю, что может появиться со временем более точное, более справедливая, я бы сказал, теория. Просто сегодня мы не имеем ничего лучшего.
0: А давайте вернемся к константам. По-своему, вы говорили, что константы для нас – это такие ключевые элементы, которые объясняют и поясняют, или их можно измерить. И вообще, как смотреть на эти константы? Это что? Это нечто такое, как закон?
1: Ну, вот здесь написано «на грани безумия». Я хочу сослаться вот на эти слова, потому что константы действительно, вы знаете, находятся немножко на грани безумия. Дело в том, что они на самом деле приводят нас к рассуждениям, которые иногда называют антропный принцип.
2: Антропный принцип.
0: А что это за принцип?
1: Вот тут относительно простой мир, который можно сформулировать на этапе инфляционного расширения, он становился все сложнее и сложнее, и в итоге в своей сложности дошел до вот того, что мы сейчас в этой студии разговариваем. Так вот, это определилось теми конкретными значениями констант, о которых вы спросили, которые имеют место в нашей физике. Если установлено, и это опять-таки можно установить математикой, теоретической физикой, что если эти константы немножко поменять их значение, то, во-первых, мир будет совсем другой, и, во-вторых, он будет уныло совсем другой. То есть, фактически, ну, например, не сможет образоваться углерод, если немножко сместить резонанс в сечении взаимодействия трех альфа-частиц с углеродом. Значит, тогда в ранних звездах углерод не может возникать. Если углерод не может возникать, то не возникнет все тяжелые элементы. Если не возникают все тяжелые элементы, не возникают планеты, не возникает та сложная структура, в которой мы сейчас живем, физическая.
0: А вот все-таки эти константы, это не такая ли хитрость той вещи, которую мы еще не смогли объяснить? И поэтому мы вставляем туда константу, потому что не знаем, как по-другому.
2: Нет, это совершенно фундаментальные постоянные, которые лежат в основе вообще нашего мира.
0: Их можно посчитать, измерить, понять, как они обоснованы и почему они именно такие?
2: Ну, скажем, именно значит, такой подход был сделан Планком, который ввел эту классическую постоянную Планка, а она является одной из совершенно необходимых основ для объяснения квантовой природы излучения. Дуализм есть, скажем, классический пример в оптике. В оптике мы наблюдаем явления, которые великолепным образом объясняются просто волновой теорией света. Это различные эффекты, такие как преломление, дифракция, интерференция. Все это лежит в рамках объяснения, ну так будем называть это, линейной оптики. Есть нелинейная оптика, более сложное понятие, но есть некоторые вещи, которые мы не можем объяснить на основе волновой теории, когда мы касаемся самой природы света или вообще электромагнитных колебаний, разновидностью которых является видимый нами свет, и изучает это явление оптика. Это уже квантовая природа света. И с квантовой природой, с квантовым переносом света является, скажем, соотношение между энергией, которая сосредоточена в переносимом пучке световом, ну, будем так упрощенно говорить, и длиной волны. Это классическая формула. Она, вообще-то говоря, введена Эйнштейном. Это пишут часто, так сказать, даже на различных, ну, я бы сказал, ненаучных, значит, плакатах, и за счет такое, так называемое Е-H-ню. То есть энергия равна, приравнивается длине волны или частоте, что практически то же самое, частоте световых волн. И связь эта происходит через постоянную Планка H. Вот, собственно, это классическая вещь. Это такая же классическая формула, как известная другая формула. Энергия равняется массе на квадрат скорости света.
0: Тоже Эйнштейн.
2: Теперь, если вы возьмете движение планет, скажем, в нашей Солнечной системе, их скорости движения, их положение на орбите, вы никак это не объясните, не вводя гравитационную постоянную.
0: Интересно.
2: Поэтому
0: сколько таких констант? Их вообще очень много?
1: Порядка 10.
2: Да, где-то порядка такого. Мы начали с того, что вот математика в значительной степени

0: излучения. А в основе этой теории лежат уравнения Максвелла, которые были написаны еще в позапрошлом веке. И это совершенно удивительно, как они были сформулированы. Они абсолютно точно отражают многие явления. И не случайно один из современников Максвелла сказал: «Не Бог ли, кто эти уравнения написал?» А если мы говорим о гармонии, как здесь не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина? Совершенно гениальные слова в его маленькой трагедии «Моцарт и Сальери», где в монологе Сальери говорится: «Музыку я разъял, как труп, измерил алгебру гармонии. Теперь дерзнул в науках искушенной предаться неге творческой мечты». Это абсолютно гениально, как все у Пушкина. И в этих словах «предаться неге творческой мечты» – это же, понимаете, такой стимул, кстати, для нашей молодежи заниматься этой областью, которая называется наукой, в том числе математикой, физикой, которой мы посвятили свою жизнь. И лишний раз находить подтверждение удивительной гармонии нашего мира.
1: На этих великолепных строках хочу вас поблагодарить за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Можно ли считать, что питание будущего – это инъекции разнообразных коктейлей, напрямую поступающие в кровь, минуя ЖКТ?
1: А знаете, когда я была маленькая, я читала всякие фантастические романы, и там вот прекрасно это было, потому что не надо было тратить время на покупку продуктов, на приготовление еды, и потом на такую скучную вещь, как поедание этой самой еды, освобождалось очень много времени. Но я думаю, что на вот сегодняшний момент у нас вообще нет никаких оснований думать, что мы обойдемся без желудочно-кишечного тракта, потому что он как раз нам и нужен для того, чтобы те питательные вещества, которые мы получаем из еды, преобразовать в те молекулы, которые могут использовать наши клетки. То есть в данном случае ответ нет. У нас есть в диетологии, в медицине энтеральное питание, это когда используются жидкие смеси, да? Есть парентеральное питание, когда непосредственно питательные растворы внутривенно вводятся. Но опять-таки это случаи заболевания, состояния, когда это нужно. И чем быстрее человек возвращается к нормальному питанию, мы стремимся к этому, тем лучше.
0: Какая связь между тем, чем мы питаемся, и акне? И существуют ли некие стандартные правила? Это есть можно, это нельзя в борьбе с акне? Или все индивидуально?
1: Акне – это юношеские угри. Они обычно возникают в подростковом возрасте. Это связано с перепроизводством кожного сала из-за повышенного количества андрогенов, воспалением, да, и бактериальной колонизацией. То есть вот это вот причины акне. Что касается еды, то нет никаких оснований думать, нет доказательств того, что какая-либо еда, включая шоколад или жирную пищу, влияет на развитие угрей. И Американская академия дерматологии не рекомендует какую-то специальную диету или исключение особых продуктов при акне. Есть небольшие исследования, да, которые показывают, что обезжиренное молоко, в отличие от обычного, и высокая гликемическая нагрузка могут быть связаны с акне, но они, эти исследования недостаточно длительные, недостаточно хорошие, чтобы мы принимали их во внимание, то есть нужно нам больше работ. И если сейчас какой-то специалист говорит вам, что нужно отказаться от всего, то есть не есть красное, шоколад, острое, жирное, вообще абсолютно все, для того, чтобы улучшилось состояние вашей кожи при акне, то это неправильно. То есть международные рекомендации этому не соответствуют. Тем более, что у нас есть достаточно средств с доказанной эффективностью для лечения акне. То есть это лечится, но не едой.
0: Среди последователей сыроедения также есть отличный вид, в который за основу принята теория, что температурная обработка пищи является неестественной для организма человека. Хотелось бы услышать мнение эксперта об этом.
1: Что касается рекомендаций по питанию, то сыроедение как раз не является адекватным и сбалансированным способом питаться и не рекомендуется никакими официальными диетологическими рекомендациями, никакими руководствами. Я не являюсь специалистом по антропологии, это не моя область, и поэтому мне бы хотелось порекомендовать вам вот на эту тему, да, на тему того, чем человек питался там много-много-много тысяч лет тому назад, книжку Роберта Ренгемера, он как раз антрополог, она называется «Зажечь огонь», и вот там вот он прослеживает, каким образом питание, да, еда и приготовление пищи влияли на человека. Все, как мы любим, то есть ссылки на научные исследования, на качественные статьи, очень замечательно и интересно. Вот горячо рекомендую эту книжку. Вообще, что касается еды, люди заселили всю Землю, всю нашу планету и жили в очень разных условиях, с разной доступностью еды. Именно поэтому мы видим отличия, да, в том, даже сейчас, что они едят. Ну вот самый простой пример – это то, что коренные жители Чили, да, не переносят молочный сахар, лактозу из-за того, что у них за пределами младенческого возраста не активен фермент, который расщепляет лактозу. Фермент называется лактаза, да? То есть коренные жители Чили не могут пить молоко. Тогда как если мы посмотрим на население скандинавских стран, там подавляющее большинство людей, по-моему, 98%, совершенно спокойно в любом возрасте, там, до старости, пьют молоко и чувствуют себя совершенно прекрасно. Просто потому, что у них есть генетическая мутация, и фермент лактаза активен. Вот, то есть вот такие вот отличия произошли в связи с тем, что разная доступность еды была вот у разных популяций. И то же самое, например, можно сказать о массовом традиционном вегетарианстве. Да, это тоже адаптация, в том числе и генетическая, к той еде, которая была доступна. И подробнее о том, насколько вегетарианские гены распространены в популяции, есть очень интересный обзор исследователей Корнельского университета, я рекомендую его вашему вниманию.
0: А где про упомянутые трансжиры почитать? Выступающий говорит, что ВОЗ планирует вообще их запретить, а Википедия, что они в сливочном масле и в говяжьем фарше.
1: Небольшое количество трансжиров присутствует в молоке, говядине, баранине, но основное количество, которое мы получаем из еды, это все-таки в еде глубокой переработки, то есть это добавленные жиры. Растительные и рыбные жиры частично гидрогенизируются, присоединяя водород в ходе химических реакций. Опять-таки, это промышленные продукты. Да? И таким образом, во-первых, они становятся насыщенными, и, во-вторых, меняют свою пространственную конфигурацию, то есть превращаются в трансизомеры. И для трансжиров показано, что они неблагоприятно влияют на липиды крови, увеличивая количество плохого холестерина. И, в общем, есть связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому к 2023 году Всемирная организация здравоохранения просит членов-участников отказаться от использования промышленных, я подчеркиваю, трансжиров в производстве продуктов питания. Да, они дешевые, они хорошо хранятся, их выгодно использовать, но для здоровья они не очень полезны. Проблема в нашей стране, в общем, состоит в том, что сейчас ввели уже нормирование трансжиров, допустим, в маргаринах, но огромное количество продуктов в современном супермаркете тоже их содержит, и вы не узнаете, сколько их там, да, сколько их в вафельном торте, или сколько их в выпечке, или сколько их в конфетах, которые вы покупаете, поэтому вам придется внимательно читать этикетки. И если вы видите на этикетках значит, такое наименование, как частично гидрогенизированный жир, кулинарный жир, кондитерский жир, заменитель какао-масла, заменитель молочного жира, то такой продукт лучше поставить обратно на полку. Лучше, конечно, чтобы все это было более тщательно прописано, но пока вот так.
0: Диетологи вначале запрещали масло сливочное из-за высокого содержания холестерина. Тоже твердили о проведенных исследованиях на группе людей. Теперь, наоборот, говорят о его пользе. Какова вероятность того, что нынешние знания о еде хоть как-то отражают действительность?
1: Ну вот опять, это мысль о том, что где-то сидит какой-то верховный диетолог, да, и что-то там запрещает. И сегодня он запрещает одно, а завтра он запрещает другое. На самом деле, если мы посмотрим рекомендации по питанию, они не очень, не как-то там кардинально изменились там за последние 20-25 лет. Да, и рекомендуется, чтобы на насыщенные жиры приходилось не более 10% от суточной калорийности рациона. Насыщенные жиры – это те, которые твердые в холодильнике и пластичные при комнатной температуре. То есть обычно это животные жиры, Сюда же относятся, ну не только, сюда же относятся, например, кокосовое и пальмовое масло. Да? То есть вот это все насыщенные жиры. Ненасыщенные жиры – это растительные масла и рыбий жир, чтобы было понятно, что это такое. Что касается там запрета или разрешения на те или иные продукты, то надо еще помнить, что исследование питания – это дело, в общем, сложное, долгое и такие массовые, скажем, исследования не начались не так давно. Да? Что имеется в виду? Ну, допустим, исследование здоровья медсестер. То есть 120 с лишним тысяч американских медсестер 28 лет заполняли опросники о том, как они едят. Кроме того, фиксировались на протяжении всего времени наблюдения, там, чем не только что они едят, но и чем они болеют, от чего они там умирают и все такое прочее. То есть вот длительные наблюдательные исследования – это то, что в основе современной диетологии, не мнение экспертов, вот то, что касается запрета на насыщенные жиры, это как раз было мнение группы экспертов, но теперь в доказательной медицине, в доказательной диетологии мы все-таки опираемся вот на такие исследования, они становятся лучшими, более точными. Но опять очень сложно сказать что-то там такое прям очень четкое и важное про какие-то конкретные продукты. Более целесообразно изучать паттерны все-таки питания, да, какие-то определенные, но это не диеты все-таки, наверное, а планы питания, вот как средиземноморская диета и тому подобные вещи. Это можно изучать в рандомизированных клинических исследованиях, что является нашим золотым медицинским стандартом. И не надо думать, медицина и диетология, как и любая наука, это не что-то такое, выбитое в граните. Данные накапливаются, они переуточняются. И вот какой-то простой и четкий совет, да, вот давайте мы будем есть этот продукт, а этот есть не будем, это в принципе невозможно. То есть, да, естественно, данные будут меняться с накоплением данных, но я не думаю, что это будет кардинально. Вот. И они не особенно изменились, просто умеренное употребление насыщенных жиров полезно. Они ешьте трансжиры, ешьте умеренное количество там, того же сливочного масла и всего такого прочего. То есть они много где содержатся, кроме масла. И все будет хорошо и прекрасно.
0: Большое спасибо. Но лично мне хотелось бы больше рекомендаций о том, как правильно питаться, или ссылки на материалы, с которыми необходимо ознакомиться. Сейчас очень много неверной информации, и человеку, не имеющему профильного образования в данной области, очень легко уйти в сторону от истины.
1: Вы можете начать с моей книжки «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей». Там нету никаких авторских методов, никакой точки зрения, там о физиологии пищеварения, об обмене веществ, о пищевом поведении и, собственно говоря, те базовые международные рекомендации о том, чем питаться здоровым людям. И если вас это не удовлетворит, вы можете пройти по всем 68, по-моему, ссылкам, да, там книги, там качественные исследования, метаанализы, клинические рекомендации, все такое прочее. Что еще можно, если хочется углубиться? Ну, во-первых, есть сайт Всемирной организации здравоохранения, там есть какие-то базовые материалы на русском языке, можно это посмотреть. Еще на русском языке очень хорошо пишут о питании такой телеграм-канал «На Мачи Манту» и «Медуза». Там тоже очень сильный медицинский раздел, ну просто потому, что его делают одни и те же люди. Вот. В принципе, на русском языке можно еще почитать серию книг «Академия доктора Родионова». Там тоже есть немного о питании, чуть показательное, но, в принципе, это хорошая серия, чтобы понять вообще, что такое доказательная медицина, как все это работает, на что мы опираемся, когда даем вообще любые совершенно рекомендации, не обязательно там по питанию или по физической активности, или еще почему бы то ни было. Вот. В принципе, не так много информации на русском языке. Ну, там, не знаю, ряд моих коллег, специалистов доказательной медицины, ведут блоги – клиника, в которой я работаю, клиника «Рассвет» ведет блог. Если вы начнете читать что-то на эту тему, да, из качественных источников, то вы совершенно по-другому будете оценивать эту информацию. Еще один сайт, где представлено много переводных статей, ну там о доказательной медицине, немножко о диетологических исследованиях, это medspecial.ru. Гораздо больше информации на английском, вот просто несравнимо больше, поэтому если вы хотите такого более популярного изложения, но однако там будет ссылка на исследование или на метаанализ или еще там на что-то, да, иногда на научную статью или на образовательную статью, можно читать Vox и журналиста медицинского Джулио Белюс. Это то, что вот я читаю сама. И есть еще ряд изданий на английском языке, где тоже очень качественная и хорошая медицинская информация. Conversation, например, или Atlantic. Ну, в общем, их много. Если вы хотите рекомендации по питанию для здорового населения, опять на английском языке, они собраны со всего мира и доступны на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ФАО. Мои фавориты – бразильские рекомендации, они такие очень нежные, мягкие и приятные. Но, в принципе, если вы посмотрите, они довольно похожи, конечно, там с поправкой на какие-то национальные особенности. Вот. Но, в общем, это более-менее такие адекватные и, ну, не одинаковые, но похожие, по крайней мере, рекомендации. Что еще можно почитать? Есть сайт Американской академии питания и диетологии. Там очень много статей, их тоже пишут диетологи, они хорошие. Есть, значит, сайт национальной службы национального здравоохранения Великобритании. Вместе с Британской ассоциацией диетологов они тоже делают хорошие, качественные материалы о питании. В конце концов, есть большое количество книг на английском языке, которые посвящены питанию. Только смотрите, чтобы автором был диетолог. Вот, потому что диетология – это отдельная огромная специальность, медицина вообще очень большая. Мне в институте преподавали хирургию, но это не значит, что меня пустят когда-то кого-нибудь оперировать. Точно так же человека, которому сделали очень много операций, не пустят к операционному столу, несмотря на его огромный личный опыт. То есть если хочется рекомендации в какой-то определенной области, да, нужно прислушиваться все-таки к рекомендациям, которые дает специалист в этой области. Вот, и они, конечно, должны опираться на факты, на исследования, на клинические рекомендации. Это не должны быть просто мнения экспертов, это низший уровень доказательности. Что касается питания при заболеваниях, то на сайте UpToDate, это наш профессиональный медицинский ресурс, есть тоже пациентский раздел, и там вот очень хорошие эти рекомендации. Ну и есть ряд, опять на английском языке, пациентских организаций, которые тоже имеют отдельные сайты и советуют, опять на базе научных исследований, как питаться при тех или иных заболеваниях. Иногда там даже есть огромное количество рецептов, выбор продуктов, чтобы человек просто понимал, что ему есть. То есть мне кажется, что достаточно источников хорошей, качественной диетологической информации.
0: Есть популярное мнение, что нужно есть не реже, чем через 3-4 часа. И особенно не стоит есть на пустой желудок сладкое. Объясняется это тем, что резкое повышение глюкозы в крови стимулирует активную выработку инсулина, что в свою очередь косвенно запускает процесс жирообразования и в целом негативно влияет на эндокринную систему. Это миф или есть соответствующие исследования?
1: Это такая модификация идеи, у которой есть совершенно конкретные пропоненты, авторы. Это журналист Гэри Таубс, который написал целую книжку о углеводной инсулиновой вот этой вот гипотезе, теории, идеи, как хотите назовите. И есть еще пара академических исследователей, которые его поддерживают. То есть это не какой-то там мейнстрим, да, медицинское, это все-таки мнение нескольких человек. И в чем, собственно говоря, состоит эта идея? Она состоит в том, что когда вы съели какие-то углеводы, особенно если это, допустим, там что-то из рафинированной муки или какие-то сладости, то, что содержит сахар, да, то у вас повышается уровень глюкозы, повышается уровень инсулина, запасается жир. Да, и, в общем, от этого вы толстеете. То есть, ну вот, в общем виде эта гипотеза звучит так. То есть, получается, что в жирообразовании виноват конкретно гормон инсулин. Прежде чем вообще рассказать, как он работает, я хотела бы рассказать об исследованиях, где проверяли эту теорию, то есть на базе Национального института здравоохранения США прошло такое очень интересное исследование. Оно было небольшое, но хорошее, потому что очень точно замерялось то, сколько люди ели, сколько люди тратили и все-все-все нужные биомаркеры. Да? То есть там брали людей с ожирением и с избыточным весом. Сначала их кормили так, как вот они привыкли есть обычно, то есть едой с большим количеством рафинированных углеводов и сахара, и смотрели на их биомаркеры, да, на глюкозу, на инсулин и на другие, на всякие. А потом их сажали на низкоуглеводную диету и опять замеряли да, все вот эти вот показатели. Причем там очень точно измерялось то, как они тратят энергию, на что и до крошки мерилась их еда, естественно. Вот. И оказалось, что действительно, на очень низкоуглеводной диете снижается уровень инсулина чуть ли не на 50%, но при этом не происходило никакого там особенно дополнительного жиросжигания. Да, и если мы посмотрим на рандомизированные исследования, где сравнивались низкоуглеводные диеты с низкожировыми, то опять на каком-то более длинном промежутке, то есть не менее года, разницы в том, насколько люди похудели, не было. То есть разница тут скорее связана с тем, насколько ограничена калорийность рациона. Да? То есть если вы получаете калорий меньше, чем тратите, вы худеете, естественно, никуда не девается первый закон термодинамики, он по-прежнему выполняется. Вот, то есть здесь скорее каким-то образом попытка ограничить калорийность рациона. Понятно, что если вы выбросите из своего питания рафинированные злаки и сахар, просто естественным образом уменьшится эта калорийность рациона, да, потому что да, действительно, это еда, в которой много энергии, это совершенно понятно. Вот. Что касается инсулина, то это единственный гормон, который помогает глюкозе поступать в клетки. То есть для подавляющего большинства наших органов и тканей нужен посредник, и это инсулин. И плюс еще есть белки-переносчики, которые обеспечивают вот попадание глюкозы в клетки. И есть органы, например, мозг, где их больше, они имеют специальную, скажем так, конфигурацию, и глюкоза туда легко попадает. То есть даже если ее мало в крови, все равно она туда проходит легко, потому что жизненно важно, чтобы там для мозга, для сетчатки, глаза, еще для некоторых органов, чтобы туда поступали питательные вещества в виде глюкозы, и это, в общем, основной источник питания для них. Инсулин – это не доктор зло, это гормон, благодаря которому глюкоза попадает в клетки, то есть это посредник для того, чтобы глюкоза могла попасть в подавляющее большинство клеток. Как это происходит? Вы съели какую-то пищу, которая содержит углеводы, да, все что угодно это может быть, они расщепились до глюкозы, вот мономера всосались и потом поступили в кровь. То есть, да, действительно, когда в кровь поступает глюкоза, увеличивается выработка инсулина. То есть он есть некоторый в готовом виде, он просто выделяется. И благодаря этому сохраняется более или менее стабильный уровень глюкозы в крови. Это очень важно, постоянство внутренней среды. И та глюкоза, которая появилась в крови, она уходит в зависимости от того, где она нужна. То есть органы, которые больше в ней нуждаются, и туда она легче проникает. Это очень важно. То есть мозг наш, допустим, не может голодать, сетчатка не может голодать, и туда глюкоза, в принципе, поступает без инсулина благодаря специальным белкам-переносчикам особого типа. И потом дальше глюкозу забирает печень, там из нее синтезируется сложный углевод гликоген. Он нужен опять для того, чтобы наши клетки не голодали в перерывах между приемами пищи. Когда уровень глюкозы в крови снижается, гликоген расщепляется под действием других уже гормонов, контринсулярных, не инсулина. То есть есть несколько гормонов, которые противоположны по действию инсулина. И таким образом опять сохраняется стабильное количество глюкозы в крови. Кроме того, ее забирают мышцы, опять для того, чтобы синтезировать гликоген, да, и он используется в качестве, опять, источника энергии для мышечного сокращения. Без этого мы не можем работать мышцами. И вот тут уже, если что-то осталось по остаточному принципу, из этой оставшейся глюкозы синтезируются в печени жирные кислоты, и, значит, вот они поступают в жировые клетки. То есть инсулин – это не доктор зло, кроме того, что он регулирует глюкозу, и прекрасно, что это происходит, потому что когда его нет, это ситуация сахарный диабет первого типа, когда инсулин не вырабатывается вообще. Приходится этот инсулин, так сказать, колоть, да, извне, брать извне. Вот это катастрофа практически. Или когда сахарный диабет второго типа. То есть клетки нечувствительны к сигналам инсулина, там по разным причинам они становятся резистентны к нему, и опять глюкоза не может попасть в клетки. Вот это действительно гуманитарная катастрофа для организма. Когда инсулин работает, это совершенно прекрасно. Кроме того, что инсулин управляет поступлением в клетки глюкозы, да, и действительно, когда есть ее избыток, в принципе, любого питания, она запасается в виде жировой ткани. Кроме того, он обеспечивает попадание в клетки аминокислот и синтез белка. То есть, в принципе, инсулин – это анаболический гормон. В этом, собственно говоря, его роль и предназначение. И, кроме того, инсулин обеспечивает сигналы сытости. Да? То есть достаточный уровень глюкозы, инсулина в крови свидетельствует о том, что нам нужно остановиться и прекратить есть. Опять эта идея о том, что вы съели что-то сладкое, и инсулин у вас взлетел до небес, и сразу где-то отложился жир, это не очень правильно еще и потому, что это такая плохо понятая, наверное, идея о гликемическом индексе. То есть где-то в 80-х годах брали разные продукты, содержащие углеводы, и смотрели, насколько они повышают уровень глюкозы в крови. То есть там некая шкала от 0 до 100, и 100 – это 50, нужно съесть 50 граммов глюкозы. А другие продукты вот где-то будут между, не на нуле, конечно, но вот где-то между вот этими вот значениями. И если мы с вами посмотрим на эту шкалу, то окажется, что, допустим, гликемический индекс черного хлеба выше, чем у шоколадного пудинга. Да, с чем это связано? С тем, что хотя шоколадный пудинг содержит сахар, это сладкий продукт. Это связано с тем, что жир замедляет расщепление и всасывание глюкозы. Вот. А хлеб – это крахмал, а крахмал, он состоит из глюкозы. То есть тут могут быть вот разные совершенно истории. Кроме того, у разных людей по-разному может повышаться уровень глюкозы. Да, на совершенно один и тот же продукт. Это проверяли в исследованиях в университете Тавца. Оно было опубликовано в 2016 году. То есть может быть очень большая разница в том, как разные люди реагируют на продукты, содержащие углеводы. И даже у одного и того же человека это... эта цифра не остается постоянной. То есть вот эта вот идея, что любое употребление любой еды натощак, особенно углеводной, сразу вызывает, там, не знаю, подъем инсулина и чуть ли не гипогликемию через какое-то вообще очень небольшое время, она не соответствует реальности и физиологии. Да, такое бывает, но скорее у людей с плохо контролируемым сахарным диабетом. Вот. А что касается всех остальных людей, то, ну, во-первых, ешьте, пожалуйста, когда вы голодны, да, то есть когда вам хочется есть, а не потому, что какой-то гуру сказал вам, что нужно всем есть через 3 часа, кому-то через 3 часа, кому-то через 4, кому-то через 6. У всех совершенно все это по-разному происходит. И самое главное, да, это должен быть... Я это повторяю снова и снова. Баланс между поступающей и расходуемой энергией. Вы не можете влиять на то, каким образом у вас синтезируются гормоны, управлять ими. Всегда любой биохимический показатель – это некоторый коридор. То есть между нормальными значениями. И не факт, что нижнее нормальное значение там чем-то лучше средненормального значения. Вот. Поэтому... Собственно говоря, не нужно объявлять инсулин каким-то ужасным доктором зло, да, потому что, наоборот, это часть нормальной регулирующей системы организма, и он, кроме того, что он регулирует глюкозу, он очень-очень много всего делает. Пока, к сожалению, или, может быть, к счастью, углеводно-инсулиновая идея, гипотеза остается вот именно идеей и гипотезой. Она никак не подтверждена, и на ее базе, конечно, возникают какие-то стартапы, да, когда люди пытаются продавать эту идею и делать на ее основе опять авторские планы питания и программы, но опять это не научно.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, мои юные друзья. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист, и приветствую всех на нашей детской площадке Архе. Ну, есть, если есть среди нас не самые юные зрители, слушатели, я вас тоже приветствую. Ну что, мы не против, если взрослые тоже присутствуют при наших разговорах о природе. Особенно, если это такие взрослые, у которых детство играет во всех жизненно важных органах. Я сам такой, так что приветствую всех. Итак, у нас с вами, друзья мои, сегодня будут яды. О кобрах мы с вами говорили, о гадюках. Я вам рассказывал, как устроен ядовитый аппарат гадюки. Это очень интересная история. Ну, кто не слышал, вы можете просто наберите архе, дети, путешествие с натуралистом, опасные животные, и увидите там наши лекции, посмотрите. Ну, кое-что придется, конечно же, повторять, потому что, я уверен, к нашей компании присоединяются все новые и новые слушатели. Итак, сегодня мы с вами начнем, пожалуй, с растений, потому что растения бывают тоже очень-очень ядовитые, не менее ядовитые, чем животные. Ну, вот вы знаете, в старину, когда еще не было интернета, были всякие странники и путешественники, которые очень любили рассказывать небылицы. И так продолжалось, наверное, до тех пор, пока не придумали фото и видео, да, потому что фото и видео – это все-таки документы, да. А вот представьте себе какой-нибудь там век 16, 17, 18 или даже начало 19 века. Вот снаряжается какая-то экспедиция. В экспедиции обязательно на корабле присутствовал судовой врач. Таким врачом, кстати, сэр Чарльз Дарвин плавал в свое время, ходил на корабле Бигль. Ну и судовой врач, он совмещал, как правило, обязанности натуралиста. И все очень неплохо рисовали. Неплохо рисовали, понятно почему, потому что не было фотоаппаратов, а если что, кто-то увидел, ну, надо же зарисовать, чтобы это как-то запечатлить для ученых мужей, которые ждут дома. Ну, и иногда рисовали немножко не то, что видели, иногда видели не то, что рисовали. Вообще, вот, если вы будете увлекаться психологией, то вы узнаете, что есть простейшие эксперименты, с помощью которых можно доказать, что люди часто видят то, что они не видят, им кажется, что они это видели на самом деле, и даже слышат то, что на самом деле не произносилось. Вот. Поэтому, конечно, и люди с пёсьими головами бродили где-то там на другом конце земли, и муравьи добывали золото величиной с лошадь. Ну вот, если кто-то из вас читал замечательную сказку «Старик Хоттабыч», то вспомните, да, как старик Хоттабыч сдавал экзамен географии за Вольку. Вот он как раз там выложил весь веер своих великих познаний в области географии и мистики в том числе. Ну, теперь у нас немножко другая эпоха, у нас есть интернет, правда, в интернете тоже можно найти все что угодно. Так вот, раньше очень часто из уст в уста передавали страшные истории про деревья, которые хищники, которые ловят одиноких путников и пожирают их зверски, про деревья настолько ядовитые, что вокруг них горы трупов, птица пролетает и тут же падает замертво, все выжигается в округе, вокруг такого дерева трава не растет, и вообще солнце не светит, и вокруг пустыня образуется от этого зловонного дыхания, которое исходит из его, от его листьев. И эти истории так впечатляли творческие натуры, что на свет появилось очень много разных произведений. Одно из них вы будете даже проходить в школе, а кто-то из вас уже проходил. Это стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Анчар». Анчар – это вот такое дерево, из яда, из коры его, из яда делали, его ядом смачивали стрелы. И вот это стихотворение о том, как вот такой вот анчар, страшный анчар. Вот давайте посмотрим вот эту страшную картинку номер один. Такая она фэнтезийная немножко картинка. А я вам напомню стихотворение Пушкина. Сейчас я вам его прочитаю. Я его не успел выучить наизусть, потому что когда-то знал, но забыл. Стихотворение, кстати, очень хорошее. Я думаю, что вам понравится. «В пустыне чахлый и скупой, на почве зноем раскаленной, анчар,
как грозный часовой стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева бродила. И зелень мертвую ветвей, и корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору, полудню растопясь от зноя и застывая к вечеру густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не идет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь уже тлетворный. И если туча росит, блуждая лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит, стекает дождь, песок горючий. Но человека человек послал кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Принес он смертную смолу, да ветвь с увядшими листами, и пот по бледному челу струился хладными ручьями. Принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыке, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. А царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. Вот такое страшное стихотворение. Но, конечно же, это вымысел, это образ, это сказка, это притча, наверное, так можно сказать. Хотя анчар – такое дерево на самом деле есть. Оно принадлежит к семейству тутовых, то есть оно родственник шелковицы, да, тута. Конечно же, оно ядовитое, но в свое время анчар был реабилитирован ботаниками, и они сказали, что, конечно, это все браки, это все вымыслы и домыслы, анчар не настолько ядовит. И у Андрея Вознесенского, у другого нашего поэта, было даже такое стихотворение: «Так Пушкин, узнав бы, порвал, что не ядовитые анчары, великое стихотворение, начал бы все сначала». Ну, на самом деле, Андрей Вознесенский не прав. Не прав он по двум причинам. Потому что, во-первых, Александр Сергеевич не стал бы рвать великое стихотворение, оно действительно великое, оно мудрое. А во-вторых, анчар все-таки он ядовитый. И на свете существует два вида анчаров. У него, кстати, даже латинское название – «Antiaris toxicaria». Ну, токсикария понятно, да? Анчар ядовит – это его официальное латинское название. Существует два вида анчаров. Один – это, он так и называется, как я сказал, анчар ядовитый, и растет он на острове Ява. И, кстати, действительно, из его коры получают яд, которым пропитывают стрелы местные аборигены. А в Гвинее из него получают знаменитую карминовую краску. Это такая ярко-ярко красная краска. А еще у него очень интересная кора, она легко отходит от ствола, потом эта кора высыхает, и получается, как такая, знаете, достаточно прочная материя. Из этого лыка, из коры, делают мешки, мешки и корзины в тропиках. Вот такие два анчара растут, произрастают на белом свете. Они ядовиты, они действительно ядовиты, но не настолько, насколько описал Александр Сергеевич Пушкин, и не настолько, насколько о них рассказывали путешественники у камина своим восторженным слушателям. Ну, а что еще вам можно сказать про анчар? У него, кстати, достаточно большая высота, почти 40 метров в высоту он. И вот откуда появлялись эти байки? Ну, вот представьте себе, приезжает такой путешественник и начинает рассказывать. Ну, надо же приврать немножко, правда? Ну, а как же, сидят красивые дамы, девушки молодые, все около камина, открыв рот, слушают. Ну, надо добавить в лучшем случае вымысел, а в худшем случае чего-нибудь приврать. Ну вот так, например, в 18 веке был такой английский врач, господи, не помню сейчас его фамилию, вот с его легкой руки пошла такая байка, что туземцы к анчару привязывают пленников, это вот самая страшная казнь, потому что все вокруг него настолько пропитано ядом, что бедный несчастный человек, привязанный к стволу дерева, мучительно-мучительно несколько дней умирает. Ну, конечно, на слушателей это производило впечатление, на самом деле этого не было. А еще раньше, вот откуда идут байки? Вот понимаете, нам же с вами достались некоторые ниточки, за которые мы можем эти клубочки распутывать. Ну, например, в 17 веке был такой голландский ботаник, Раумп его звали. И он получил, как теперь скажут, грант. Очень хороший такой, большой грант, хорошие деньги.
бесплатный проезд на голландских судах по колониям, а миссия у него была такая – собирать сведения о ядах. Вот общаться с местными жителями во всех колониях и собирать сведения о самых сильных ядах. Ну, в то время это было очень актуально, потому что яды и в политике играли большую роль. Мы с вами позже поговорим, кого из великих траванули и чем именно. Это очень интересная история. Много книг на эту тему написано, монографий. Кстати, друзья мои, вы не забыли, что приготовьте, чем писать и на чем писать, потому что я буду произносить, как всегда, некоторые термины, значения которых вам буду объяснять. Если хорошая память, можете на нее положиться, но лучше записать. Так вот, этот ботаник Раумп получил, даже не раз он получал, в течение 15 лет. Он получал очень хорошие деньги, путешествовал по колониям, но как-то ему совершенно не хотелось там по болотам, по джунглям рассекать и с местными жителями общаться, а то люди-то были такие лихие, если чего, могут и прирезать, и съесть. Предпочитал он общаться с губернаторами, в тавернах с путешественниками и писал отчеты. Ну, вы можете себе представить, какие туда попадали сведения, да? Ну, сведения туда попадали такие, что можно было писать фэнтезийные романы. Но, тем не менее, люди верили, потому что других свидетельств не было. Но давайте вот о чем сейчас поговорим. Ведь есть деревья, действительно очень ядовитые деревья, которые. А вот, кстати, давайте посмотрим анчар. Анчар – это у нас будет фотография номер 2. Это будет настоящий анчар. Вот совершенно безобидное дерево. Как видите, вокруг горы трупов не лежат, ничего не выжжено. А фотография номер 2 – это вот настоящий анчар, тот самый, который растет в тропиках на острове Ява. Ну, а теперь давайте посмотрим фотографию номер 3. Вот это тоже дерево, которое может претендовать на то, что стало прообразом пушкинского дерева смерти. Это сумах лаконосный, его называют. Его еще называют лаковое дерево, а официально его название токсикодендром. Токсику – это мы с вами знаем, что такое, да, токсичный, это ядовитый. А дендрон – это дерево, дендрология, наука о деревьях, токсикодендрон. Сумахов много на самом деле, их там десятки разных видов. Некоторые сумахи, кстати, даже у нас растут в Подмосковье, вот у меня растут сумахи. Сумах оленерогий у нас растет в Подмосковье. Такое, ну, его можно назвать деревом, можно назвать кустиком. Очень невысокое дерево, кустится сталонами. Сталоны – это такие, знаете, прикорневые побеги, которые вылезают рядом с деревом. Они называются по-научному сталоны. И у сумаха оленерогого, который растет у нас, родителям посоветуйте посадить на даче, у него осенью фантастически красивые листья, ярко-ярко такого красного рубинового цвета. Почему он называется лаконосный? Потому что из него действительно получают лак, из его сока делают лак, лаковая японская миниатюра, она вся как раз на этом лаке. Японцы вообще, они овладели очень такими крутыми технологиями по этой части. Кстати, вот мне просто приходилось бывать во многих ботанических садах в разных странах, и я не раз видел около вот этого сумаха токсикодендрона табличку «руками не трогать». Кстати, в Сухумском ботаническом саду, кстати, тоже такая табличка есть. У сборщиков, вот я сейчас даже вспомнил, у сборщиков лака даже есть такая болезнь, она так и называется, лаковая болезнь. Долго они не живут, потому что яд настолько токсичен, что он все равно оказывает свое действие, даже если просто ты руками трогаешь какие-то части этого растения постоянно. Сумахи у нас относятся к семейству анакардиевых, да? И, наверное, одно из самых ядовитых растений на Земле – это тоже сумах, но он немножко другой. Вот давайте следующее посмотрим. Называется сумах радиканс. Это уже лиана.
Лиана, которая оплетает деревья, ну, как плющ, да, которая образует вот такие вот метелочки соцветий невзрачных, потом в них вызревают семена. И вот этот вид цумаха, он считается одним из самых ядовитых растений на нашем планете. Вообще все сумахи ядовитые в той или иной мере, но вот что интересно, у меня была, помнится, как-то экспедиция в Израиле, по Израилю, и вот там такой очень любопытный парк, где возрождают старинные ремесла, кулинарное искусство, как у древних иудеев, да, тысячи лет тому назад. И вот там под чутким руководством инструктора мы пекли лепешки, посыпали их травами пряными, и в том числе в ступке толкли семена сумаха. Какого-то из сумахов. То есть, видимо, на определенной стадии зрелости некоторые семена у некоторых сумахов все-таки в пищу можно употреблять. Ну, а сейчас будет еще одно дерево. Вот давайте посмотрим следующую картиночку, номер 5. Это дерево называется марцинелла. Вот видите, у нее даже такой вот плодик, листик один даже немножко начинает сохнуть. Марцинелла относится к молочайным. Молочаи, все семейство на латыни называется эуфорбия. Кстати, у нас тоже молочаи растут вдоль дороги, такие невзрачные травки, но есть молочаи огромные, как деревья. Есть молочаи, у которых, кстати, почему молочай? Да вот, кстати, очень часто некоторые виды молочаев встречаются на подоконниках, горшочках. Если отломить веточку или отломить листик, то сразу течет такой каучуконосный сок, белый, как молоко, поэтому молочай. У некоторых он видов он горький, ядовитый, а есть молочаи, у которых сок очень вкусный, действительно, как молоко, и, говорят, даже пахнет ванилью. Я такие не пробовал. Вот знаю, что некоторые виды молочаев обожают носороги в Африке. Есть молочаи, которые очень похожи на кактусы, их легко спутать, но я вам по секрету скажу. Как отличить молочай от кактуса. Молочай, вот давайте так, ассоциация. Молочай, молоко, корова. Корова – это что? Это два рога, да? Вот если у такого кактуса по две в пучке идет колючечки, значит, это молочай. А если по одной колючке, у кактусов они называются глохидии, то это вот тоже кактус. А и молочай, и кактусы, у которых листики превратились в колючки – для меньшего испарения влаги называются суккуленты. То есть можете записать еще один

но вспомнил, что сон, но поганка. Вот этого контакта достаточно для того, чтобы отравиться теми грибами, которые лежали рядом. Отравление очень тяжелое. Я думаю, мы с вами сделаем отдельную лекцию по грибам и поговорим это, иначе просто я до утра вам буду рассказывать. Вот, смотрим дальше. Вот что касается отравления, отравления грибами, да, отравления растениями, конечно же, в древние времена очень часто травили и своих недругов, да, травили. Были специалисты в этой области, царей, военачальников. Вот помните, был такой римский император Калигула. Так вот, говорят, после его смерти он очень увлекался ядами, он кого только не травил этими ядами, экспериментировал на своих подданных. И вот, говорят, пишут хроники древнеримские, после смерти Калигулы остался огромный сундук, в котором было множество флакончиков, и каждый флакончик был подписан его собственной императорской рукой. Ну и говорят, что этот сундук в сердцах выкинули в Средиземное море, но яда в этом сундуке было столько, что потом в окрестностях все было завалено мертвой рыбой, которая всплывала кверху брюхом. Конечно, это тоже художественный образ, это тоже вымысел, но тем не менее ядов было очень много, ядами умели пользоваться. И я вам расскажу еще такую поучительную историю. Был такой император, его звали Понт Митридат VI. Его отца отравили. Ну, в то время отравление было обычной историей. И его настолько это впечатлило, что он стал с детства приучать себя к разным ядам. То есть у него были специальные слуги, которые давали ему яда понемножечку, чтобы у него появился иммунитет. И он был спокоен, что теперь его никто отравить не сможет, потому что он обрел иммунитет ко всем известным в то время ядам. Ну, а дело кончилось очень плохо, потому что там был переворот государственный, к власти рвался Фарнак, там небезызвестный Помпей играл свою роль в этих событиях. И, ну, в общем, кончилось тем, что когда Митридата загнали в свой дворец и окружили, он чувствовал, что скоро придет расправа, а у него в ручке меча был спрятан яд на крайний случай, вот на такой случай. Он отвинтил ручку меча, высыпал яд, проглотил его. Но яд на него не действовал, потому что у него был иммунитет. Тогда, как пишут хроники, он стал ходить из угла в угол, чтобы разгонять кровь, и чтобы яд начал сильнее действовать. Но это тоже никак не подействовало. И тогда Митридат понял, что ядом он отравиться не сможет. Он позвал своего телохранителя Гала, дал ему свой меч и попросил его зарубить мечом. И перед смертью сказал очень грустно: «Я боялся умереть от яда, который мне подсыпят в пищу, но я тогда еще не знал, что нет противоядия от предательства твоего народа, от предательства твоих друзей и твоих близких». Но самое интересное, что появился такой термин «митридатизм». Вот в честь Митридата, митридатизм, так называют привыкание к ядам по-научному. Видите, какая интересная история. Кстати, императора Клавдия отравили грибами, Агриппина его отравила жена, кстати, мать Нерона. Кого-то из римских пап, сейчас уже не помню, отравили грибами. В общем, если вам интересно, вы найдете огромное количество исторических свидетельств о том, кого отравили, кто отравился грибами и кого отравили различными ядами растительного и животного происхождения. Ну, мы с вами смотрим следующую картинку. Следующая картинка у нас будет что? Я уже забыл, но у меня есть вот. Следующая картинка. Ага. Вот видите, это я стою около моста. Это мост Камбоджи. Олег Владимирович Шумаков, мой друг, зоолог, биолог и оператор. Мы тогда с ним делали передачу «Путешествие натуралиста». Я ее вел. Она выходила на телеканале «Культура». Мост ему больше 1000 лет. А по нему машины ездят до сих пор. А в руках, что я держу в руках сейчас на камеру? Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот, видите, кого я держу? Я держу скорпиона. Держу я его за кончик хвостика, потому что там ядовитая колючка, это называется фиксировать.

Вот так можно зафиксировать скорпиона, и тогда он вас не укусит. А теперь, ребята, я вам хочу напомнить. Помните, несколько лекций назад я вам говорил, как отличить очень ядовитого скорпиона от не очень ядовитого? Это императрикус. Императорский скорпион, он еще крупный, черный. Помните, как я вам советовал отличать? По клешням. Если клешни мощные, то значит, это не очень ядовитый скорпион. Ну, зачем ему колючка? Он может и так удержать свою добычу. У него же мощные руки вот с такими клешнями. А если клешни маленькие, хиленькие, значит, это очень ядовитый скорпион. Тюк колючечкой. И все, жертва обмякла, он подходит ее и начинает ее поедать. Вот так можно отличить очень ядовитого скорпиона от не очень. Императрикусов, кстати, держат в террариумах очень часто. У них довольно хороший характер. Некоторые даже их пускают по рукам ползать, а потом снимают это все, выкладывают в Ютьюбе. Никогда, ребята, этим не увлекайтесь. Если у вас есть какие-то опасные животные, которые живут у вас в доме, никогда не надо с ними фамильярничать. Всегда надо соблюдать правила осторожности. Я вам могу рассказать много случаев, когда это приводило к смерти. Я знаю такие случаи, знаю таких людей, которых с нами уже нет. Смотрим следующую картиночку. Кто у нас там после скорпиона? А вот, да, это вот наша та же самая экспедиция. Видите, я кого-то показываю пальчиком, да? Вот сейчас посмотрим, кого. Следующая картинка. Это паук Нефила. Ну, мы с вами о ней говорили. Красивый паук, да? Она же вот такая вот огромная. Она вот такая огромная. Она удивительной красоты. У нее, посмотрите, брюшко, как звездное небо, да? Фарфоровое. Это очень ядовитый паук, укус которого может быть смертельным. И Нефила еще отличается тем, что у нее самая крепкая паутина. Из этой паутины даже делали вот какой-то великий натуралист, сейчас не помню его фамилию, в 18 веке он пришел на заседание в панталонах, которые были сотканы из паутины Нефилы. У Мадонны, у певицы, говорят, есть колготки тоже из паутины Нефилы. Они стоят там сколько-то, я уж не помню, миллионов долларов. Паутина, она очень эластичная и очень прочная. И в свое время даже хотели разводить пауков, как шелкопрядов, чтобы делать из паутины промышленно, да, получать такую пряжу. Но ничего не получилось, потому что где вы возьмете столько мух, чтобы прокормить столько пауков? Смотрим дальше. О, время уже, мы почти час с вами говорим, а у нас еще столько всего интересного. Надо немножко побыстрее ехать. Вот это Олег Владимирович Шумаков, с которым мы вместе путешествовали. Видите, вся деревня собралась посмотреть, как мы снимаем ядовитых животных. Мы еще и змей снимали. А вот следующую картиночку. Смотрим. Вот. Это по мне ползет паук селенокосмия. Это было там же, в Камбодже. Это очень смешная история. Я ее рассказывал как-то в прошлый раз. Ну вот, кто первый раз с нами, могу еще раз рассказать. Мы купили на рынке двух пауков. Обычно этих пауков продают. Или просто показывают бледнолицым путешественникам. Им маникюрными ножничками откусывают хелицеры. Это вот эти вот, чем они кусаются, чтобы впрыскать яд, да? И можно их держать в руках. Ну, чем они будут кусаться, когда там хелицеры откусили кусачками? Ну, вот мы купили двух таких пауков для того, чтобы их... ну, чтобы они у нас играли, что они должны были пробежаться по развалинам там заброшенного старого старинного дворца в джунглях. Ну, один был какой-то очень квёлый такой паучок, и мы его отпустили умирать. А второй был такой вот шустренький, и вот Элеонора, наша любимая Тухарелли, режиссер, она придумала такую сценку, чтобы я спал под пальмой, а по мне ползал этот паук, и я проснулся. И вот один дубль, второй, третий, он по мне ползал по ушам, по голове. А потом Олег Владимирович Шумаков, который зоолог, говорит: «Саш, дай-ка мне этого паучка на секундочку». Смотрю, говорит: «Слушай, говорит, а у него же хелицеры-то не откушенные». Но, тем не менее, не укусил меня паук. А селенокосмии в Камбодже едят. Их варят, жарят в кипящем пальмовом масле и едят. Я пробовал, мне не понравилось. Следующее, смотрим картиночку.
Смотрим следующую картиночку. Это у нас... это знаете, что это? Я вам просто показал это место очень красивое, где мы выпускали паука. Видите? Это древние храмы, которые все опутаны джунглями, фикусами. Вот можно следующую даже картинку посмотреть. Там будет круто. Это вот, ребята, моя бригада. Оператор и звукорежиссер. Вот видите, какая красота. Это вот то, что, к сожалению, туристы видят редко. Потому что туристов возят только в Ангкор-Ват, в главный храмовый комплекс. А это вот то, что вот уже в джунглях, это надо ехать, это далеко. Так, смотрим дальше. С пауками мы еще не закончили. Вот теперь самое интересное, ребята. Для чего паукам яд? Есть же пауки очень ядовитые. Яд им нужен, скажете вы, для того, чтобы защищаться. Да нет, ну он не успеет защититься, если его летучая мышь схватит или птица тюкнет клювом. Он не защитится. Ну хорошо, скажете вы. Яд нужен для того, чтобы парализовать свою жертву, чтобы она не трепыхалась там в паутине. Ну да, да, но не только для этого. Яд нужен пауку для того, чтобы съесть эту пищу. Вот мы с вами как едим? У нас с вами есть зубки. Мы с вами берем вилку, ложку, взяли кусок пищи, прожевали его, проглотили. Дальше он у нас идет по пищеводу, в желудок. Дальше это наша пережеванная пища подвергается там ферментации, под действием желудочных соков и так далее, и так далее. У паука нет. Нету зубков, нету желудочных соков. Поэтому у него внешнее пищеварение. Вот поймал он муху. Большую, жирную, навозную муху. Вколол он в нее свой ядовитый стилет, да, с ядом. У него режущий-колющий аппарат, это называется, ядовитый аппарат. Вколол туда свой стилет, прыснул яд. А дальше этот яд начинает действовать внутри мухи, как желудочный сок. То есть он ее держит терпеливо и ждет, когда яд поможет переварить все внутренности мухи. Они переварятся, они превращаются в такую кашицу полужидкую. И вот тогда он эту кашицу высасывает. Но тут вот интересная штука такая. Я просто когда подбирал для вас вчера фотографии, я увидел эту фотографию и позвонил Олегу Шумакову, своему другу. Вот вы его только что видели с камерой. А надо сказать, что Олег Владимирович, он биолог необычайно широкого профиля. Он прекрасно разбирается и в ботанике, и в зоологии, и в чем угодно. Я его спросил, слушай, Олег, а вот я что-то не помню. У нас пауки для чего оборачивают свою жертву? Чтобы она не протухла, чтобы как консерва из нее можно было посасывать. Дело в том, что паутина пауков обладает довольно ярким бактерицидным действием. Поэтому древние воины, когда не было еще бинтов, не было ваты, они паутиной залепляли раны. Они это знали прекрасно. Или, спрашиваю я Олега Владимировича, для того, чтобы просто вот как-то вот для чего? И тут Олег Владимирович мне говорит, Саш, ну ты что, они же и потом ее оборачивают. То есть они сначала ее высосут из этой мухи все соки, потом они ее спеленают, как ребеночка, подвесят своей паутине, потом перекусывают эту паутину и выбрасывают. И вот великая загадка осталась для меня, зачем это они делают после того, как муху съели. Неужели для утилизации отходов, чтобы не засорять окружающий мир? Вот и надо будет позвонить кому-нибудь из арахнологов и спросить. Я напомню, что арахна – это паук. Да? Арахна – это была в Древней Греции искусная ткачиха, которая ткала лучше всех на свете. И она настолько возгордилась своим мастерством, что вызвала, по-моему, Геру на соревнования. Ну, конечно, с богиней состязаться. Гера выиграла это состязание, а в наказание за дерзость превратила Арахну в паучиху. И с тех пор она ткет, ткет и ткет. И вот в честь Арахны, Арахна – это паук, арахнология – это наука о пауках. Смотрим следующий кадр. Сейчас эта женщина сердитая скажет, вы что считаете, что и Арахна жила на белом свете, и Гера? Нет, дорогие мои, это все легенды и мифы, но хочу вам напомнить, что мифы оказывают влияние на человеческое общество гораздо больше, чем некоторые реальные события. Об этом написано огромное количество книжек. Вот это один из самых ядовитых паук в наших краях и один из самых ядовитых пауков в мире – каракурт, черная смерть. Этот снимок я сделал около озера Маныч-Гудила. Это заповедник ростовский.
под камнем мы нашли этого паука, а яйца, кокон его, мы, Олег Шумаков, которого вы видели, отвез потом в зоопарк, и оттуда вылупились каракурчата. Каракурт – это калька, черная вдова. Ну, черная вдова – это в новом свете так их называют, да? Есть такое, ну, дело в том, что действительно очень часто самка после спаривания съедает самца. Самка намного больше, она намного больше. Самец – это вот такой крошечный паучок, а самка огромная по сравнению с ним. Поэтому, если самец зазевался, да, она его действительно может отловить и съесть. Но это вовсе не значит, что каждый раз после спаривания самка обязательно самца съедает. Но вот какая интересная штука. Вот я разговаривал, как-то мы сидели в компании, были ученые, были энтомологи, были арахнологи, специалисты по паукам. И они выдвинули такую гипотезу. В компании мы сидели, общались. Что дело в том, что каракурты очень часто селятся в норках грызунов в степи. Вот их чаще всего там и находят. И я спросил у ребят, у своих товарищей, специалистов, говорю, ребят, а вот ну, живет там суслик или мышка, там какая-нибудь полевка общественная, да? И чего, вот они мирно живут? Он говорит, ты знаешь, нет. Говорит, очень часто паук кусает хозяина норы, грызуна, и потом на бренное тело этого хозяина норы, конечно, это грызун быстро умирает, очень сильный яд. Яд каракурта с одного паука яда достаточно, чтобы убить, по-моему, 20 верблюдов, если мне память не изменяет. Так вот, есть такое подозрение, что каракурт это делает специально, потому что после того, как умрет мышка или суслик, то на него сползется огромное количество всяких насекомых, которые падальщики, трупоеды. И вот ими уже каракурт будет питаться. То есть у него всегда будет завтрак, обед и ужин. Вот такая вот любопытная гипотеза. Ну, я думаю, что она вполне себе имеет право на жизнь. Следующая картиночка. Следующая картиночка – это будет знаменитый птицеед, один из птицеедов. Ну, что такое пауки-птицееды? Вот селенокосмия, которую вы видели, это тоже птицеед. Вообще птицеед – это условное название всех крупных пауков, которые обитают и в Австралии, и в Южной Америке, и в тропической Азии, да. Вот многие из них не настолько уж ядовитые. Кстати, их часто держат в террариумах. Вот у меня сын держал, по-моему, два вида. У него громостома розея и альбопилоза, по-моему. Вот их часто действительно держат в террариумах. Очень любопытное животное, мирный характер. Ну, вот не надо так делать, как на этой фотографии, но кто-то все-таки не утерпел и решил похвастаться. Это я просто взял ее для того, чтобы по масштабу видели какой-то огромный паук. Еще раз напомню, что всем паукам яд нужен для внешнего пищеварения. Прежде всего, яд – штука очень дорогая. Он очень долго вырабатывается организмом. Это очень затратный процесс. Поэтому никто, ни паук, ни оса, ни пчела, ни змея просто так яд расходовать не будут. Это драгоценность. Но у паука птицеяда есть еще одно оружие. Это его волосочки. Когда он видит опасность или нервничает, он начинает их счесывать. И вот эти мелкие-мелкие остренькие волосочки, они разлетаются в разные стороны, попадают в кожу, попадают в глаза и вызывают зуд и жжение. Об этом тоже надо помнить, если вы заведете пауков у себя в террариуме. Ну вот теперь давайте на прекрасных бабочек посмотрим. Следующая картиночка. Помните, мы с вами уже говорили о ядовитых бабочках. Видите, это бабочка-медведица. Медведиц много. Больше 1000 видов. По-моему, 1300 видов. Вот покажите следующую картинку. Видите, они все разные. Они обитают в разных частях света, на разных континентах. Вот, прекрасная медведица. Можно даже еще одну показать картинку. Но все они очень ярко окрашены. Потому что медведицы – все ядовитые бабочки. Такая окраска… А нет, назад верните. Это мы забежали вперед. Я виноват. Такая окраска называется предупреждающая окраска. Вот смотрите. Видите, сверху такие вот темные крылышки. Они могут складываться домиком. А в случае опасности она поднимает, и там ярко-красные крылья. И вот это вот ярко-красный значок – алярм.
Вот вы с родителями едете в машине, и вдруг папа говорит, что-то у меня масло загорелось, да? То есть на приборной доске в автомобиле зажигаются значки желтенькие или зелененькие, это обычные рабочие, а если появляется красный значок, это уже алярм, это сигнал тревоги, да? Почему он красного цвета? А потому что в природе, в матушке природе, очень часто красный цвет – это цвет предупреждающий. Его издалека видно, он бросается в глазах. И вот такая предупреждающая окраска очень часто бывает именно красный или с элементами красного. Или вот самое такое вот излюбленное сочетание в природе, предупреждающие окраски – красный, черный, белый, желтый в разных последовательностях. А теперь покажите следующую картиночку. Что это такое, как вы думаете? Я когда это увидел впервые на острове Родос, я был в шоке. Просто это какой-то сказочный сон. Непонятно, что это такое, да? Это дерево. Это наплыв дерева, олива, по-моему. А теперь следующую покажите фотографию. Ну, вот следующее там будет другое влечение. Видите? Это тоже медведицы, бабочки. Покажите следующую. Их мириады, их сотни тысяч, этих бабочек. На острове Родос в Греции есть знаменитая долина бабочек. Дело в том, что, как все греческие острова, Родос – это камни на камнях, кое-где есть деревья, да? Это засушливый климат, летом жара, все высыхает. Но на Родосе есть одно тенистое ущелье, где много деревьев, по дну ущелья течет ручей, в ручье бегают вот такие большие крабы-потамоны, и на это ущелье слетаются все медведицы окрестные, когда у них массовый лед. Там они спариваются, откладывают яйца, и у гусениц есть корм. Это единственное место, где есть деревья, чьи листья могут есть гусеницы. Это фантастическое зрелище. Вот можно еще одну посмотреть фотографию. Это, представляете, все вокруг облеплено ковром бабочек. И вот представьте себе, вот сидят такие бабочки, рябые, да? Вот это все бабочки, бабочки, бабочки, бабочки, бабочки, бабочки. И когда ты подходишь, вот мы с камерой приближаемся, и они начинают взлетать, и вдруг такие красные волны идут в разные стороны, потому что нижние крылышки у них красные. Осторожно, ядовито. Если будете на Родосе, вот в начале лета, по-моему, вот я сейчас не помню, то ли это было в мае, то ли в июне. Вот видите, как они сидят плотно. Вот такая вот красота. Поэтому туда часто приезжают туристы. Так, следующий. Следующий мы смотрим. Панаксия. Вот она, эта бабочка. Панаксия квадропунктария, по-моему, она называется. Это медведица. Ну, по-моему, не эндемик. По-моему, она на других островах тоже водится. Ну, а теперь давайте перейдем к следующей картинке. Вот обратили внимание, расцветка, да? Напоминает? Очень напоминает. Помните, мы такой термин проходили – конвергентное сходство. Это когда эволюция у разных видов идет одинаковым путем и приходит к одному какому-то решению. Инженерному решению, цветовому решению. Это клоп, хищнец. Он очень ядовитый. Видите, он подогнул такой вот хоботочек. Это не хоботочек, это тоже его ядовитый аппарат колющего типа. Он прокалывает свою жертву точно так же, как и паук, впрыскивает в нее яд. Это тот же самый пример внешнего пищеварения, как у паука, вот только паутину он не умеет плести. Но очень многие клопы-хищницы используют предупреждающую окраску для того, чтобы их не трогали. Потому что у них яд не только в их ядовитом стилете, но и во всем теле. Если какая-то птица склюет, то ей потом не поздоровится. Дальше смотрим, кто у нас. А вот вам опять. Запомнили расцветку? Черный-красный, черный-рыжий, да? Черный-красный, черный-оранжевый сочетание. Опа! Видите? Та же самая расцветка. Это бомбино, жерлянка. Это у нас... ну, жерлянку лучше не называть лягушкой. Это не рана. Это другой у нас немножко род. Жерлянки водятся у нас. Ой, ребята, в детстве я мечтал поймать и найти жерлянку. Вот я ходил, я переворачивал каждую лягушку, которую я встречал на своем пути.
Но ни разу я не встретил лягушку вот с таким красивым красным, оранжевым брюшком в черный горошек. Первую жерлянку я в природе, к сожалению, уже нашел, когда был взрослым. Не повезло мне. Жерлянка на латыни «бомбино», поэтому «бомбино-токсин». «Бомбино» вроде как на жаргоне в латиноамериканских странах – это пожарник. В испаноговорящих странах. «Чао, бомбино, сори», да? «Прощай, пожарник». Может быть. Может быть. А может быть, это просто вот созвучие такое. Но вот теперь, ребята, мы с вами подошли еще к одному очень важному моменту. Давайте загибать пальцы. Вот покажите мою руку, будем загибать пальцы. Итак, для чего нужен нам яд? Яд нам нужен, первое, для защиты. Как ядовитым деревьям, чтобы их козы не ели, олени не ели, гусеницы не ели. Помните, я вам историю рассказывал, да, про геликонит и пассифлор. Второе, яд нужен для того, чтобы поймать и обездвижить добычу. Так? Третье, для чего еще нужен яд? Яд нужен, ну, для внешнего пищеварения. А для чего он нужен лягушкам, жабам, жерлянкам? Для чего? Не только жерлянкам, другим земноводным. Вот, кстати, покажите нам следующую картиночку. Следующая картиночка тоже будет очень интересная. По-моему, у нас должна быть саламандра. Да? Вот она. То же самое сочетание. Оранжевый и черный. Так вот, земноводным яд нужен для дезинфекции. Земноводные, они так и называются, потому что очень долгое время проводят в воде, либо во влажных местах. Поэтому кожа у них – это орган дыхания. Кстати, у нас с вами кожа – это тоже орган дыхания. Мы с вами тоже дышим кожей. Но чуть-чуть дышим кожей. В основном легкими. Вот. Кожа имеет поры. И через эти поры, через кожу, может проникать инфекция. Могут вирусы, могут болезни проникать. Поэтому у земноводных яд, он защищает. Защищает от проникновения заболеваний. То есть для них яд нужен как дезинфекция. И, соответственно, он называется. Рана – это лягушка. Ранотоксин – это яд, который у лягушек. Буфотоксин – это у жаба. Буфа – это жаба. У нас, я напомню, два вида водятся жаб. Буфу-буф, буфу-веридис. Жаба серая, жаба зеленая. А у жерлянки – бомботоксин, да? Бомбинотоксин, извините. А вот для чего нужен яд земноводным. Смотрим следующую картинку. Кто у нас там? Я уже потерял. А! Вот. Вот. Теперь очень интересно. Мы все-таки о змеях говорили, но еще немножко поговорим. Это аспид. Коралловый аспид. Видите, опять тот же самый набор красок, да? Предупреждающая окраска. Черный, белый, красный. Бывает оранжевый, бывает еще желтый туда. Вот следующего аспида нам покажите, пожалуйста. Это еще один аспид. Но это аспид, по-моему, калифорнийский он называется, если, или мексиканский. Калифорнийский, по-моему. Это предупреждающая окраска очень ядовитой змеи. А теперь покажите следующую картиночку. А вот это похоже, правда? Очень похоже. А это совсем не ядовитая молочная змея. Ее еще называют королевская змея. Видите, как она подражает аспиду. Ну, кто там будет разбираться? Бежит какой-нибудь койот, хотел змею схватить. Ой, нет, ни за что, это же аспид. И побежит дальше. А это молочная змея. Ну, а тут возникает очень интересная история. Покажите нам следующую картинку. Это подстилочные змеи, так называемые. Которые живут, видите, при мимикрии, как правило, численность видов моделей во много раз превышает численность видов имитаторов. То есть мексиканская молочная змея не ядовитая, она имитатор, а модель – это техасский коралловый аспид, ядовитый. То есть аспидов должно быть очень много, а вот имитаторов, как правило, бывает меньше, да? Чтобы все знали, ой-ой-ой, это известное ядовитое существо, лучше не трогать. Так вот. И аспиды, и молочные змеи живут в подстилке лесов. Подстилкой называется такой ковер из опавших листьев, из сучков, опад. С хвоинок, веточек. И самое любопытное то, что молочная змея, она хищник активный, и она герпетофаг.
Герпетология – это наука о змеях-ящерицах, как мы знаем, да, пресмыкающихся. Герпетофаги – это те, фаг – это пожирать. Это те, кто питаются своими змеями, ящерицами и так далее, черепахами. Так вот…

это наш звукорежиссер, но он обошелся темными очками. Это мы идем на кобру. Сейчас мы идем ловить моноклевую кобру. Мы ее уже нашли, вот она там, на полянке. Сейчас мы ее будем ловить и снимать. Ну, если хотите, посмотрите фильм, можете зайти на YouTube, набрать «Хабургаев в натуре», это на канале «Живая планета», целый цикл, мы сколько, 7 сезонов. И этот, вот именно этот фильм называется «В прятки с невидимками». Там все это вы видите. А вот следующее, покажите нам картиночку. Вот она, сама эта мадам кобра, которую мы ловили. Видите, моноклевая, что такое монокль, помните, да? Есть очки, а есть монокль. Это вот такое вот одно очко, которое вставляют в глаз, если плохое зрение. И есть очковая кобра, у которой очки на капюшоне, есть моноклевая, у которой только один глазочек. Так вот, эта кобра, мало того, что она кусается, она еще и плюется ядом. Плюется очень метко, тонкой струйкой и целится в глаз. Поэтому мы пошли на нее в очках. И Олег Владимирович, который с крючком сейчас ее прижмет, нам же надо ее рассмотреть, нам показать надо ее ядовитый аппарат, в фильме все это было. Вот следующую картиночку нам покажите. Вот она уже в руках, уже не трепыхается. Вот Олег ее уже держит. Сейчас будем крутить ее, показывать. И вот следующий кадр называется «Улыбочку». Оп, видите, вот она улыбается, и вот она уже под объективом. Вот видите как, ядом змеи еще и плюются. Причем плюются действительно очень метко, поэтому мы надели очки. Ну, правда, мы потом очки внимательно осмотрели, никому она в глаз не плюнула. Я спросил Олег, а если попало? Он говорит, ну, помереть бы, конечно, не помер, но болело бы, щипало бы долго, несколько дней. Смотрим следующую картинку. Следующую картинку. Это у нас плетевидная змея. Вот я специально снял ее бок. Красивая, правда красивая? А вот теперь покажите нам следующую картиночку. Так мне понравилась эта змея. Я прямо в нее влюбился. Вот это поцелуй такой на прощание. Значит, плетевидные змеи... Дело в том, что есть змеи, так называемые заднеборозчатые. Что такое заднеборозчатые? Вот помните, я вам рассказывал, как работает ядовитый аппарат у гадюковых, да, випера. Зубы складываются, как у складного перочинного ножика. Лезвие они выпускают, они еще в чехольчиках таких надежных. А у заднеборозчатых змей, у них ядовитые задние зубы, а не передние. Поэтому она, в общем-то, тебя не укусит. Она укусит только вот если и палец туда в пасть сунуть. Это еще раз доказывает, что этим змеям яд нужен вовсе не для того, чтобы обороняться от врагов, а для того, чтобы обездвижить свою добычу. Ну, всяких мелких птичек. Вот эту змею мы поймали в последней саванне Юго-Восточной Азии. Это на острове Ронг. Последняя саванна, говорят, уже все, ее нет. Ее уже вырубили. Это было 5 лет назад. Удивительно красивая змея, которая тоже относится к заднеборозчатым змеям. Дальше следующее мы смотрим. Вот следующая картинка будет, как вы думаете, кто это? И почему, что он здесь делает? Мы же говорим о ядах, да? Что здесь делает это животное? Что же оно здесь делает, это животное? А дело в том, что ядовитыми бывают не только рыбы, не только птицы, не только насекомые, не только пауки, но и млекопитающие. То есть, как минимум, ядовитых, по-моему, 7 видов. Это толстые лори, утконос, 2 вида щелезуба, 2 вида берозубки. И вот это вот существо, которое называется косматый хомяк или африканская гривастая крыса. Ну, можно вернуться в студию. Значит, сейчас расскажу очень интересную историю. Почему он хомяк, непонятно. Это вот англичане его так назвали зачем-то. Как выяснилось, что он ядовитый? Дело в том, что только в 2011 году это поняли. Очень часто страдают собаки. Собаки, которые хватают, потом начинают болеть, иногда даже умирали собаки. Но в 2011 году раскрыли страшную тайну. Почему же этот гривастый хомяк ядовитый? Оказалось вот что. Оказалось, что яды он получает от

0: дерево, которое называется Ако Канейра Абиссинская. Это дерево очень ядовитое. Бушмены используют яд, полученный с этого дерева, для того, чтобы смазывать свои стрелы, точно так же, как урару в Латинской Америке. Так вот, эти хомяки, они жуют кору дерева, у них сразу образуется такая вот пена. И дальше они вот эту пену, слюни, начинают втирать себе в шерсть. Вот в эту свою гриву косматую, да? Недаром он называется косматый хомяк, да? Но самое интересное другое, посмотрите дальше. То есть здесь эволюция тоже поработала. Видите, вот над этим инженерным решением, с одной стороны, поработали сами хомяки, а с другой стороны, эволюция. Вот, это волосочек при очень сильном увеличении. А теперь представьте себе, что происходит. Вот эта вот ядовитая слюна, которую он втирает себе в шерсть, она попадает через вот эти вот дырочки внутри волоска, и очень долгое время она там и не высыхает, и попадает в рот к врагу. Причем отравления бывают достаточно сильными. Видите, когда первый хомяк додумался, что надо наживаться коры этого ядовитого дерева, кто ж его знает? Видимо, это было очень-очень давно, миллионы лет назад, но это произошло, и вот мы теперь имеем такой любопытный феномен. Так, следующая фотография мы с вами смотрим. Это очень забавное существо. Называется щелезуб. Вот у этого яд вырабатывается уже настоящий яд, и он вырабатывается под челюстной железой. То есть у этого нормальный, кстати, очень агрессивный зверь, очень агрессивный, несмотря на то, что он такой забавный и смешной. Вот. Тут надо сказать вот что, ребята, что все яды, о которых мы с вами говорили, ну, в том числе яды, что такое яды змеи? Это слюна. Это слюна, в которой белки. Вот яды – это белки. Это такие коктейли из белковые коктейли. Той или иной степени токсичности. Поэтому нет ничего удивительного, что у млекопитающего тоже образовалась токсичная слюна и тоже вот формируется в процессе эволюции такой вот ядовитый аппарат. А поживем еще 10-20 миллионов лет, и, может быть, этот щелезуб будет ядовитый, как кобра. Кто ж его знает? Ну вот поживем и видим, по какому пути пойдет эволюция. Ну, еще один снимочек давайте посмотрим. Еще одно ядовитое млекопитающее. Видите, узнали? Конечно, это утконос. А вот теперь следующий кадр, и вы увидите уже весь его ядовитый аппарат. У утконосов ядовиты только самцы. И вот у самцов есть такой коготь на задней лапе. Видите, вот она ласта, а сзади такая шпора ядовитая. И там ядовитая железка, все как полагается. То есть это самый настоящий ядовитый аппарат. И надо сказать, что боль очень сильная. Вот те, кто попадал на этот ядовитый коготь утконоса, говорят, что очень сильная боль, отек, боль, причем эта боль, она не проходит несколько месяцев. Может, полгода не проходить эта боль, но еще все зависит от индивидуальной реакции. Ну а теперь следующий кадр. Вот этого парня мы снимали во время нашей экспедиции. Там же, по-моему, в этом же фильме «В прятки с невидимками» он у нас фигурирует. Очень забавное животное, да? Это толстый лори. Это толстый лори. Его еще называют куканг. Еще одно ядовитое млекопитающее. У лори яд не очень сильный, но он все-таки есть. Он вырабатывается, вот локоть, да, на сгибе локтя вашего, да, там вот, если вот это человек, это сгиб локтя. Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Там, по-моему, у нас показано его расположение. Вот он, видите, какой миляга, симпатяга. Кстати, очень здорово кусается. Вот ни в коем случае не надо даже с таким няшным животным проявлять фамильярность. Укусить может очень здорово, и укус будет очень болезненный. Почему? Потому что лори все время вылизывает свою ядовитую железку, и яд попадает ему на его очень-очень острые зубки. Ну, а теперь остался вот последний наш ядовитый персонаж. А как вы думаете, ребята, есть ли ядовитые птицы? Есть. Ну, есть науке известно якобы даже несколько ядовитых птиц, там есть гусь один, там и так далее, но я вам показал вот именно эту птицу, самую известную, это питоху. А, но это еще один лори. Сейчас вот лори мы промотаем, и дальше будет птица питоха. И вот удивительно, видите, опять это сочетание черные и оранжевые, да, предупреждающие. А питоху, это у нее есть еще другое название. Она называется, господи, мухоловка, дроздовая мухоловка. Дроздовая мухоловка она называется. Это птица из Новой Зеландии. И то, что она ядовита, выяснилось не так давно. В 1990 году орнитолог Джон Дамбейкер, или, по-моему, его звали, вытащил вот эту мухоловку из ловчей сети, поймал мухоловку сетью, потом он ее выпытал и случайно зачем-то облизнул палец. Ну вот там послюнявил палец, чтобы страничку перевернуть в дневнике или что-то в этом роде. И как только он облизнул свой палец, у него тут же онемел рот. Это так заинтересовало сэра Джона, что он стал изучать этот вопрос и выяснил очень любопытную деталь. Оказывается, дроздовая мухоловка ядовита. Но тут стал вопрос, откуда у нее яд? И очень скоро этот вопрос выяснился. Вот покажите следующую картиночку. Это жук. Жук нанисани называется. Вот этих жуков ядовитых поедают мухоловки, и яд от жуков, он усваивается их организмом и защищает птицу от хищников. Но что более всего удивительно, это посмотрите, какое сходство в расцветках у ядовитого жука и у ядовитой мухоловки, да? Еще интереснее то, что у жуков, у этих ядовитых жуков, у них яд батрахотоксин. Это тот же самый яд, который у лягушек-древолазов. Ну вот, собственно говоря, все. Кстати, вот о лягушках-древолазах, конечно, стоило бы поговорить отдельно, но мы о них поговорим отдельно, когда будем говорить об амфибиях. Нельзя объять необъятное, можем выходить в студию. Если у нас с вами осталось несколько минут, то можем ответить на вопросы. Михаил нам даст несколько минут на вопросы, если они есть.
1: Вопрос.
0: Есть? Так, вопрос. А, стоп, вы мне на WhatsApp их присылаете, да, Михаил? Именно так. Сейчас я загляну на WhatsApp. Что у нас на WhatsApp за вопросы? Так. Все. Так. Александр, так, та-та-та. А что дают такие колготки из паутины? Что в них ценного? Ой, друзья мои дорогие, что у них ценного? Ну, ценного то, что, во-первых, это очень прочная ткань, очень эластичная, прочная. Ну, наверняка она не надо антистатиками пользоваться, как в случае с синтетикой. Наверняка кожа лучше дышит. Но самое главное, это самые крутые. Понимаете, богатые люди, это несчастные, это больные люди. Будь то Мадонна, будь то какой-нибудь олигарх, или там какой-нибудь король, или кто-нибудь в этом роде, им надо, чтобы у них было что-то такое, чего больше ни у кого нет. Вот колготки из паутины, у вас есть? Нет, а у меня есть. Вот и молчите в тряпочку, значит, я самый умный, самый крутой. Вот и все. Так, что мешает ядовитым бабочкам быть с предупреждающей окраской? Ничего не мешает. Вот у них и есть предупреждающая окраска у ядовитых бабочек. Как правило, у всех ядовитых бабочек, и не только у бабочек, у них ядовитая окраска. Но здесь тоже интересная штука. Вот мы с вами говорили о ядовитых бабочках-геликонидах, помните? А есть бабочки совершенно не ядовитые, которые подражают геликонидам, которые на них очень похожи. Настолько похожи, что их не отличишь. Есть, ну, например, ядовитые осы. Это тоже яд. Но, с другой стороны, есть бабочка-стеклянница, которая очень похожа на осу, но она не ядовитая. Есть мухи, которые похожи на пчел, да, есть мухи, которые похожи на шмелей. Кстати, вот я хочу вам еще напомнить, что очень часто говорят, меня укусил муравей. Есть муравей-пуля, Я вам про него рассказывал. Страшный укус. Муравей пули – это безумно болезненный укус. Но я хочу вам напомнить, что муравьи относятся к перепончатокрылым. И они ближайшие родственники пчел, ос и шмелей. Поэтому муравьи не кусают своими мандибулами. Что такое мандибулы, дети мои? О, друзья мои, помните? Вот эти вот клещи, да? Которыми кусают насекомые, они называют мандибулы. Так вот, у муравьев еще есть жало. Потому что жало – это видоизмененный яйцеклад. Вот мы с вами говорим, что пчелы бесполые, да, рабочие пчелы. Это не так. Это самки. Это бывшие самки, которые стали бесполыми. Точно так же и у муравьев. И жало – это яйцеклад. Так, у ней... А, что мешает не ядовитым бабочкам быть... Вот именно... На змеях паразиты есть сколько угодно. Ребята, паразиты есть у всех. И вы знаете, это будет тема отдельной лекции «Паразиты». Обязательно мы до нее доберемся рано или поздно, потому что тема эта очень интересная. Там такие фантастические сценарии у паразитов. Можете себе представить, есть паразиты, которые живут в улитках и которые действуют на этих улиток так, что они, сами не понимая, почему, залезают на самые верхние травинки, эти улитки бедные, несчастные, у них глаза начинают светиться. Это для того, чтобы их увидели птицы, склевали этих улиток. Это промежуточный такой хозяин, да? И чтобы эти паразиты дальше от улиток уже попали в тело птиц. Но это я вам сейчас все не буду рассказывать. Там безумно интересная история. У нас, кстати, в Москве есть такой музей гельминтов. И директор этого музея показывал мне огромного, колоссального гельминта, наверное, самого большого глиста в мире, который живет, конечно, в чреве голубого кита, заспиртованный. Так, бывают ли животные, которые ядовиты в раннем возрасте и теряют ядовитость в процессе взросления? Вот вы знаете, что-то такое я припоминаю. Но навскидку сказать не могу. Ну, вы знаете, есть ядовитость у растений, такое может быть. То есть на определенной стадии зрелости яд может нейтрализоваться. Потом, понимаете, опять же, вот эти вот все термины ядовит, не ядовитый. Вот если мы будем говорить о рыбах, например, да, вот еще одна знаменитая ядовитая рыба фугу, да. Это тетрадонт. Это один из видов тетрадонта. Тетрадотоксин, по-моему, он называется. Но ведь там в чем смысл? Дело в том, что помимо... Тетрадонтов едят за милую душу. Я много раз видел в тропической Азии, их просто обжаривают и едят. Потому что при термической обработке яд тетрадонтов, он распадается. Все, можно есть. Но у рыбы фугу там помимо яда еще есть такое, скажем, вещество, которое у того, кто ее ест, создает чувство глубокого удовлетворения, да, такой вот эндорфин. И все мастерство повара – это поймать ту самую степень готовности, когда яд уже распался, а вот это вот драгоценное вещество, оно еще действует. Это грань неуловимая, поэтому повара учатся там 10 лет, по-моему, в Японии готовить рыбу фугу. Поэтому, понимаете, яды, многие яды, или вот маниока, да, тропическое растение, у которой крахмалистый корень, по-моему, тоже к молочаям она относится. Это хлеб, фактически хлеб в Юго-Восточной Азии сейчас или в тропической Америке. Она ядовитая. Но корень маниока, если его отварить, пожарить, все, яд распадается, можно есть. Бузина. А, есть, кстати, вспомнил. Бузина. Самбукус негра. Черная бузина. Она, когда молодая, она ядовитая. А вот вызревшая черная бузина, ягоды уже можно сделать варенье и так далее, и так далее. Вот других я примеров пока вспомнить вам не могу, извините. Расскажите, пожалуйста, про аконит. А, аконит. Аконит или борец. Да, это тоже ядовитое растение. Можно его встретить на наших клумбах. Аконит, у него такие шлемики. Они бывают синие чаще всего, да? Но есть акониты с белыми цветками. Он к семейству лютиковых относится. Хотя у него такой затейливый цветочек. Аконит очень ядовитое растение. Ну, друзья мои, не только аконит. Вообще у вас на даче, в ваших цветниках очень много ядовитых растений. Это не только аконит. Лютик едкий, пожалуйста, это тоже ядовитое растение. Ландыш – это ядовитое растение. Очень многие растения, кстати, вот мы с вами говорили о посленовых, смотрите, какая интересная штука. У посленовых либо очень ядовитые растения, да, дурман, белладонна, мандрагора, тоже посленовая, да, белина, табак, никотина, это, кстати, его латинское название. А с другой стороны, посленовые съедобные, это картошка, это перец, да, сладкий перец, потому что тот черный перец, это лиана, это не посленовая, баклажаны, помидоры. И есть такая мировая субкультура, международное объединение людей, которые считают, что все беды человеческие, они все из-за того, что мы с вами едим помидоры. Они враги томатов. У них даже есть сайт свой. Если вы туда зайдете, то там для того, чтобы зайти на сайт, надо расстрелять несколько помидоров, как в тире. Только тогда ты заходишь, и дальше выкладки научных статей, что те вот яды, которые мы от посленовых, от помидоров съедаем, они влияют на нашу психику. Мы становимся жадными, мы становимся злыми. Ну и вообще кошмары кошмарные. Так, Мария, 7 лет. Сколько лет живут ядовитые змеи? И есть ли среди ядовитых медуз долгожители? Спасибо большое за интересные лекции. Машенька, да не за что. Сколько живут ядовитые змеи лет? Ну, во-первых, ядовитых змей, Маша, очень-очень много. И здесь, ну, змеи живут по-разному. Это же все зависит от условий содержания. В зоопарках, как правило, многие животные в неволе живут намного дольше, чем в природе, потому что их лечат, их вовремя кормят. Ну, несколько лет живут там, 10, 15, 20, 30, смотря какая. Но, Маша, вот эти вот все сказки и рассказы про удава Ка, которому 300 лет, да, или про мать кобру, которая пережила свой яд, и которой 200 лет, это сказки. Столько не живут. Вороны тоже 100 лет не живут. Ну, 20-30 лет живут, может быть, 40, но не 100 лет. Была такая черепаха, она даже герб острова Тонго. Это черепаха, которая видела самого Джеймса Кука. И этой черепахе было 260 лет, по-моему. Но с черепахами проще, я уже говорил вам об этом. У них по панцирю, вот по этим сегментам карапакса, можно определить, как по годичным кольцам на дереве, количество лет. Вот она якобы 260 лет прожила. Мы с вами уже говорили про миссисипского аллигатора в московском зоопарке. Умер недавно. Я его застал. Мы с ним были знакомы. Меня ему представили. Я его видел много раз, когда приходил в гости в террариум к друзьям. Миссисипский аллигатор попал по репарации из берлинского зоопарка. Однозначно он видел Гитлера. То есть тогда он был уже взрослым. Соответственно, он почти 100 лет прожил. Никто не знает, сколько ему лет. Но, как это ни странно, человек – это одно из самых долгоживущих животных. Есть люди, которым больше 100 лет, как мы с вами знаем, да? Поэтому очень много сказок. Про щуку, которую нашли золотой серьгой в Царицынских прудах, что ее выпустил там царь Федор Иоаннович, или там Алексей Михайлович, или Борис Годунов, я уж даже не помню. Ну вот, вот такая вот история. Наверное, на этом мы сегодня, ребята, с вами закончим. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, их присылайте. И я хочу вам напомнить, кстати, в Ютьюбе выложены наши лекции. Вот в последней вот этой нашей лекции про яды, которые выложены, если есть какие-то вопросы, вы просто их в комментарии можете задавать. А я потом их найду и подготовлю отдельно ответы на все ваши вопросы. Ну, собственно говоря, это все. Всего вам доброго, ребята. С вами был я, Александр Хабургаев, журналист-натуралист. До следующего воскресенья.

Ну, если в общих чертах уже стала понятна природа звезд, тогда, так сказать, всплыл вопрос совершенно очевидный. Чем они друг от друга отличаются и почему? Как они возникают? Сколько времени продолжается их активная жизнь? И во что они в конце концов превращаются? Вот на все эти вопросы сейчас ответы имеются, существуют. Но, так сказать, можно ответить просто, можно, так сказать, ответить более глубоко. Вот отдельные аспекты, связанные вот с этими проблемами, они еще долгое время будут, так сказать, углубляться, будут исследоваться. То есть здесь наука продолжается, и конца этому процессу не видно. Но все-таки я постараюсь такой, как бы, такой широкой кистью, то есть так, вот так вот общую картину обрисовать. Ну, во-первых, даже самый беглый взгляд на ночное небо показывает, что звезды все очень разные. Есть звезды, которые едва видны, есть звезды удивительно яркие. И у самых ярких звезд, только у самых ярких звезд, человеческий глаз может заметить определенные цветовые оттенки. Он может быть, эти оттенки могут быть голубоватыми, а могут быть такими легко-оранжевыми, как, например, у звезды Антарес, звезды, так сказать, Арктур. На самом деле все звезды имеют разные цвета. Просто человеческий глаз цвета различает только у ярких объектов, поэтому они кажутся ему примерно одинаковыми. Вот. Но были разработаны количественные методы, так сказать, оценки цветов по наблюдениям с помощью телескопов, поэтому они известны практически у всех звезд, доступных наблюдениям. Они действительно очень разные, от очень красных до голубых, фиолетовых, ультрафиолетовых звезд. Вот. Ну и, конечно, яркость у них разная. Причем яркость и цвет неоднозначно связаны между собой, потому что можно же объяснить разную яркость и тем, что вот, которые ярче звезды, они просто ближе к нам, а которые подальше, они будут слабые. А может быть, даже на одном расстоянии у них есть разная яркость. Да, действительно, ведь есть так называемые скопления звезд, когда в одном месте неба видно сотни звезд. И они составляют такую связанную звездную систему, называются они скопления. Иногда они даже содержат сотни тысяч звезд. Это звезды примерно на одинаковом все расстоянии от нас находятся, а все равно разные по яркости. Значит, нужно сравнивать звезды не по видимой яркости, а по той светимости, по той энергии, которую они выделяют. А энергию это можно определить, только зная расстояние до звезд. И вот когда стало известно расстояние до очень большого количества звезд, перед нами открылась очень любопытная картина. Звезды действительно разные. Причем большинство звезд действительно почти не меняют своей яркости, но существует много переменных звезд. А вообще до 16 века о переменных звездах никто вообще не подозревал. Потом уже нашли там в 17-18 веке, что часть звезд меняет яркость. Переменных звезд оказалось очень много. Собственно говоря, каждая звезда в какой-то степени переменна, только все зависит от того, меняет она яркость на доли процента или в разы. Вот. Есть среди звезд и такие, и такие. Так вот, картина оказалась очень сложной и, на первый взгляд, очень запутанной. Звезды могут иметь разный цвет, и это, прежде всего, отражает их разную температуру. Более горячие звезды, они более голубые, очень горячие, излучают в основном даже в ультрафиолетовом свете. Более холодные звезды – это более красные, а наиболее холодные излучают в основную энергию в инфракрасном свете. Это температура. С цветом вроде как бы ясно. А вот с яркостью, с мощностью излучения, тут удалось в этом вопросе разобраться, когда научились мерить массы звезд. Это самостоятельная такая научная задача, очень сложно решаемая. В основном массы звезд, прямые оценки массы звезд были сделаны только по изучению звезд, составляющих пары или группы,
где они притягивают друг друга, и их движение отражает, так сказать, массу звезд. Вот когда научились мерить массу звезд и связали эту массу со светимостью, то оказалось, что чем массивнее звезда, тем, как правило, она больше энергии излучает. Вот ее собственные источники энергии более мощные, как мы говорим, светимость звезды более высокая. Но это не на всех стадиях жизни. Когда вот эти данные по массам звезд, по светимостям звезд, по цвету звезд были сопоставлены с теории эволюции звезд, связанной с превращением водорода в гелия, возникла общая картина, что же происходит со звездами со временем. Я не буду вдаваться в детали, я просто расскажу о конечных результатах, к чему же все-таки пришли астрономы во второй половине 20 века, того, что касается эволюции рождения звезд. Оказалось, что звезды, тем у них короче жизнь, чем они массивнее изначально. И объясняется это тем, что у массивных звезд в недрах более высокая плотность и температура, интенсивнее идет процесс превращения водорода в гелий, и быстрее топливо кончается. Топливо кончается, звезда уже, так сказать, перестраивается, начинает менять и температуру, и светимость, и очень быстро, так сказать, перестает быть звездой. Во что она превращается, я расскажу чуть подробнее, попозже. Какая же продолжительность жизни звезд? Вот наиболее массивных продолжительность жизни звезд измеряется миллионами лет. 10 миллионов лет, может быть. Скажем, 30 миллионов лет. Это все сравнительно короткий промежуток времени для звездного мира, хотя для нас, живущих на Земле, миллионы звезд, миллионы лет – это часто что-то такое запредельное. Скажем, ведь 2-3 миллиона лет назад вообще человека не было на Земле. Но все-таки, если звезда живет несколько миллионов лет или там 30 миллионов лет, считается, что это короткоживущая звезда. Звезды типа Солнца живут около 10 миллиардов лет. Вот сейчас Солнце имеет возраст у нас около 5 миллиардов лет, то есть прожило примерно половину своей жизни. Но это довольно, так сказать, солидный срок, 5 миллиардов лет. 5 миллиардов лет – это количество секунд, если мне не изменяет память, в таком промежутке, как лет 200. Там 180 или 200 лет, вот столько секунд. Вот, трудно себе представить, что, так сказать, нормальный человек с нормальной продолжительностью жизни – живет чуть больше миллиарда, чуть больше 2 миллиардов секунд. До 3 мало кто доживает. Есть звезды, которые живут дольше Солнца. Есть звезды, которые вот как появились, так еще не скоро даже будут перестраиваться при выработке своего топлива. Они будут жить десятки миллиардов лет. Таких звезд, они называются карлики, звезд их довольно много. Но вот звезда наших... Ближайшее Солнце через несколько миллиардов лет начнет свой процесс перестройки. В отличие от того, что многие думают, по мере уменьшения количества ядерного топлива Солнце начнет излучать больше энергии. Не меньше, а больше. Потому что, так сказать, оно будет раздуваться. Площадь поверхности будет увеличиваться. Солнце будет раздуваться, и этот процесс может идти 100 миллионов лет, очень медленный процесс. Вот, Солнце будет раздуваться, излучать энергии все больше. И это неизбежно, этого нельзя избежать никакими способами. В конечном счете Солнце сожжет Землю полностью. То есть Земля будет уже вблизи самой поверхности Солнца. Такой станет громадным таким шаром. Но это произойдет не скоро, вряд ли нас может беспокоить судьба наших далеких потомков. Главное, чтобы, так сказать, прошли сейчас эту стадию, хрупкую стадию становления цивилизации, чтобы не поубивали друг друга и чтобы, так сказать, не превратили Землю в нечто, так сказать, непригодное для жизни
благодаря недальновидной политике. Это уже это проблема нашего времени. Астрономические проблемы здесь нас не должны сейчас касаться. Если род людской благополучно переживет вот то время, не знаю, когда оно кончится, которое мы сейчас переживаем, опасное время, тогда уже найдет способ перелететь на большее расстояние от Солнца, чтобы уцелеть при его раздувании. Это произойдет очень нескоро. А вот с другими звездами оно уже произошло. Мы уже видим разные звезды, типа Солнца, но которые постарее, они уже раздулись. Называются они красные гиганты, их известно гигантское количество. Некоторые из них видны невооруженным глазом. Это вот то, во что Солнце превратится через 5, 6, 7 миллиардов лет. Ну вот, что ждет звезды типа Солнца, когда все-таки закончатся полностью или почти полностью запасы водорода, который, превращаясь в гелий, давал то тепло, благодаря которому Солнце светит. Ну, тогда ситуация ясна, потому что мы видим разные звезды на разной стадии эволюции, мы видим, что происходит со звездами позднее, типа Солнца, мы знаем, что они сбрасывают эту раздувшуюся оболочку, остается очень горячее ядро, невероятно горячее, но в котором уже не идут термоядерные реакции, потому что это ядро в основном из гелия, из этого из звездного пепла. Но на каком-то этапе еще успели образоваться из гелия углерод, поэтому углерод во внешних областях там тоже будет. И вот это плотное ядро, оно довольно быстро будет терять энергию, поскольку своих источников тепла у него не будет, и превращаться в такую невероятно плотную звезду, которая будет иметь размеры, порядка размеров планет. Ну, может быть, как Земля, может быть, как там Марс, может быть, чуть побольше Земли, это никто не знает. Но это все-таки будут такие типичные планетные размеры. При этом почти вся масса-то сохранится. Ну, не намного Земля, не намного Солнца будет легче, чем сейчас. Вот, то есть вся масса Солнца будет как бы укомплектована, укомпонована вот в такой небольшой шарик, невероятно плотный. И такие звезды известно очень великое множество, они называются белыми карликами. Открыты они тоже, так сказать, в начале 20 века. Это как раз уже, так сказать, последняя стадия звездные. Ну, вот белые карлики, они могут миллиарды лет существовать, они очень, очень медленно остывают, потому что они крошечные. Вот это вот то, что ожидает Солнце. И через многие-многие-многие миллиарды лет просто они просто будут медленно остывать, и все, больше с ним ничего не произойдет. Никогда. А вот для звезд более массивных, чем Солнце, там ситуация может быть очень интересная. Если звезды, скажем, имеют массу, ну, там, три массы Солнца, то качественно будет такая картина эволюции примерно похожая на солнечную. Тоже раздувание, тоже сжатие, потери вещества, и, вероятнее всего, тоже будет белый карлик. Но если три и больше будет масса вот этого плотного остатка, три и больше раз больше массы Солнца, то тогда, так сказать, может произойти взрыв. Есть несколько типов таких взрывов, которые известны астрономам. Одни взрывы называются термоядерные, когда звезда на стадии белого карлика, но с массой больше, чем некоторая критическая масса, взрывается как супертермоядерная бомба. Такой взрыв, такая вспышка может породить такое выделение энергии, что в течение нескольких дней или недель вот эта взорвавшаяся звезда будет сиять, ну, может сиять ярче, чем сотни миллиардов звезд всей галактики, в которой она находится. То есть эти вспышки видны вообще с любых расстояний во Вселенной, которые только доступны современным телескопам. Вот, называются они сверхновые, такой типа 1А. Они исследуются, так сказать, очень интересный тип объектов. Это термоядерный взрыв. После чего, так сказать, звезду может разнести, как говорится, в клочья. При больших массах тоже, так сказать, может происходить взрыв сверхновых,
Еще до того, как они образовали такую плотную конфигурацию типа белого карлика в своих недрах, на более ранних стадиях эволюции, это очень массивные звезды, это тоже взрываются как сверхновые, хотя немножечко другой механизм взрыва. И тоже это, существует большое количество наблюдений сверхновых звезд, но не в нашей галактике, они все-таки редко взрываются, а в других галактиках. То есть существует специальная служба, такая у астрономов, условно назвать служба поиска сверхновых звезд, когда осматриваются звездные системы на разных расстояниях, сравниваются цифровыми методами изображения с изображением, полученным в предыдущие дни. И если происходит какое-то изменение, скажем, взрыв звезды, он тоже фиксируется. Что вот на этих кадрах нету точки светлой, а на этих точка светлая появилась. Вот. Сейчас очень интенсивно этим занимаются, потому что оказывается, что сверхновые звезды играют колоссальную роль в эволюции Вселенной как целого. Это очень интересная тема, но это тема для специального разговора отдельного. Ну так вот, самое интересное, что взрывы массивных звезд очень важны и для нас в том числе, в плане образования там планеты или жизни на планетах, потому что взрывы сверхновых звезд выбрасывают в окружающее пространство те химические элементы, которые в этих недрах звезд появились благодаря термоядерным реакциям, превращению водорода в гелий, потом гелий в углерод, потом появляется кислород, потом появляется сера, и идет цепочка вплоть до появления атомов железа, потому что на атомах железа и там элементов с близким атомным весом, дальше уже цепочка термоядерных реакций дальше не идет, потому что она не дает никакого выхода энергии. Термоядерные реакции на этом кончаются, но при взрыве звезды уже идут реакции другого типа, когда появляются энергии, когда появляются элементы более массивные, с большим атомным весом. И вот именно благодаря этим элементам они существуют в межзвездном газе. И в межзвездного газа рождаются новые поколения звезд, и они уже в своем составе имеют эти наработки тяжелых элементов. И если вместе со звездами возникают планетные системы, то уже в планетных системах есть тяжелые элементы. Поэтому их так много, скажем, на Земле. На Земле очень много кремния, много железа, в атмосфере много, и в грунте много кислорода. Это все элементы, которых первоначально в природе не было вообще. Первые звезды не содержали этих элементов. Они были выработаны массивными звездами и выброшены в окружающее пространство. А из этих элементов состоит все, что мы окружаем, что нас окружает, и все то, что еще мы состоим. Поэтому астрономы часто любят упирать на то, что на самом деле мы состоим из звездной золы. То есть из элементов, которые просто выплавились, которые родились при очень высоких температурах в недрах массивных звезд. Легких элементов на Земле очень мало, потому что она их не удержала гравитационным полем. Они улетели, а вот, скажем, массивные планеты, вот Юпитер, Сатурн, они до сих пор в основном состоят из легких элементов. Хотя тяжелые элементы там тоже, так сказать, тоже есть. Ну так вот, а самые массивные, так сказать, элементы, как сейчас считаются, возникают при вообще редком событии столкновения двух нейтронных звезд, когда, так сказать, рождаются вот такие тяжелые элементы, как золото, платина. Вот, и это уже экспериментально подтверждено, хотя существует только одно такое событие, которое было зафиксировано недавно астрономами как столкновение нейтронных звезд в других галактиках, в одной из галактик. Это была оптическая вспышка, которая сопровождала это редкое событие, была зафиксирована несколькими телескопами, в том числе и установкой в нашем астрономическом институте, так называемая, это система телескопов «Мастер».
Ну вот, что важно, я вот немного не сказал о том, что все-таки, что же остается после звезд, если звезды массивные. Вот, если звезды очень массивные, то центральное ядро, оно как-то не может остановиться на стадии белого карлика, что мы ожидаем в случае звезд типа Солнца, а будет сжиматься дальше до тех пор, пока атомные ядра не войдут в прямое соприкосновение друг с другом, и происходит так называемая нейтронизация вещества. Ядра обычно, ядра элементов, вы знаете, из физики состоят из протонов и нейтронов. Вот электроны, так сказать, движутся, так сказать, вокруг ядер. Вот при очень высоких плотностях происходит так называемая нейтронизация вещества, когда протонов становится мало, они превращаются в нейтроны. Электронов тоже становится меньше, заряд все-таки должен сохраняться электрический. И вот это такое компактное суперядро, состоящее преимущественно из нейтронов, называется нейтронными звездами. Они были предсказаны теоретически еще в 30-х годах 20-го столетия, а обнаружены уже в середине 20 века. Уже можно сказать, на нашей, по крайней мере, на моей жизни. Это была одна из тех сенсаций, которые, так сказать, мне посчастливилось пережить. Вот обнаружение вот этих необычных объектов. То есть при массе больше, чем масса Солнца, размер у них такой, что можно было бы положить, скажем, в пределах Садового кольца в Москве всю звезду. Но только не стоит это делать, потому что Земля просто разрушится даже при приближении к такой звезде, Земля разрушится из-за приливных сил. Вот. Но такие звезды действительно существуют, и на этом тоже эволюция звезд кончается. Но очень массивные звезды, они минуют и эту стадию. И считается, что если у нас звезды, вот это сжимающееся компактное ядро больше 3-4 масс Солнца, то оно может превратиться, может сжаться дальше даже, еще дальше, чем это соответствует нейтронной звезде. И эта конфигурация или это тело уже имеет совершенно экзотические свойства, называется черная дыра. Вот. Очень такой образный термин, но он немного дезориентирует, потому что дыра – это всегда это отсутствие в чем-то этого самого чего-то. Здесь этого нет. Здесь это просто, так сказать, объект, который, так сказать, создает вокруг себя самое мощное гравитационное поле, которое только разрешаемое законами физики. То есть при таком гравитационном поле возникает как бы самозамыкание звезды, она для нас исчезает, она чувствуется только по гравитации, а уже никаких сигналов от нее не приходит. Вот гравитационное поле, его не спрячешь, оно остается, и вот по этому гравитационному полю черные дыры и ищут. Ну, сейчас найдены это, черные дыры, найдены они и черные дыры звездных масс. Есть такая разновидность черных дыр очень высоких масс в ядрах галактик. Это тоже обнаружено. Это необычные свойства этих объектов. В нашей галактике есть такая сверхмассивная черная дыра, которая в несколько миллионов раз содержит больше вещества, больше массы, чем наше Солнце. Но оно очень сильно, оно очень компактно, сжато и занимает небольшой объем, и его гравитационное поле чувствуется. Но, конечно, движение звезд в галактике оно не контролирует. Все-таки миллионы масс Солнца – это в масштабах галактики это все равно мелочи. Сама наша галактика гораздо более массивна. Поэтому черная дыра контролирует пространство вокруг себя, но не контролирует галактику в целом. Вот. Ну а что касается звездных черных дыр, то самое удивительное, вот, что в некоторых случаях они, как их удается обнаружить, или, по крайней мере, сказать, что вот это кандидат в черные дыры. Представляете себе, видна звезда и вращается вокруг пустого места. Вращается быстро. Вот. Масса этого самого пустого места получается там, больше там, 3-4 масс Солнца. Вот это говорят, вот здесь. Вот это кандидат черной дыры. Они очень интересны еще благодаря тому, что вещество, которое на них падает,
начинает закручиваться в плотные диски, и эти диски нагреваются до сверхвысоких температур и излучают очень ярко, так называемые аккреционные диски. Но существует немало, так сказать, астрофизиков, которые как раз просто занимаются этими исследованиями. Это чрезвычайно интересное и многообещающее направление современной науки. Ну вот, я рассказал, чем звезды кончают свое существование. Но тогда надо сказать хотя бы несколько слов, если они как-то они должны образоваться, как они образуются. И вот здесь я должен сразу сказать, что образование звезд – это проблема, процесс не менее загадочен, чем не менее интересен, чем конечные стадии, а может быть и сложнее даже, и сложнее изучать. Мы только знаем, прежде всего, из чего они образуются, и вот сам механизм формирования звезд. Там есть свои проблемы, которые ни одна теория пока не может решить. То есть в общих чертах понятно, звезды рождаются из того вещества, которое мы реально наблюдаем. Наблюдаем это вокруг молодых звезд, недавно сформировавшихся. Мы даже наблюдаем звезды в процессе формирования. И это дозвездное вещество, из которого рождаются звезды, оно хорошо известно. Называется это вещество молекулярный газ. Ну, мы привыкли, что вообще в наших окрестностях, на Земле, вообще все вокруг нас, любой газ молекулярный. Да? Кислород – это О2, водород – это H2, есть более сложные хитрые молекулы. Вот в межзвездной среде это не всегда так. Там большая часть газа не молекулярная, а состоит из отдельных атомов. А вот для того, чтобы образовались молекулярные газы, нужны особые условия, нужны низкие температуры, нужны наличие пылинок, на которых эти молекулы рождаются. Но вот звезды рождаются именно из молекулярного газа. Какой газ молекулярный? Прежде всего, это молекулярный водород. То есть два атома водорода, сцепленные в одну молекулу H2. Но это только наиболее распространенная молекула водородная. Есть и другие молекулы. Например, второй по распространенности молекулы является молекула, состоящая из одного атома углерода и одного атома кислорода. Это, вообще говоря, элементы, которые довольно распространены в природе. Вот молекулы водорода наблюдать сложно, а молекулы СО, углерод плюс кислород, наблюдать легче, потому что у них есть линии излучения в радиодиапазоне, и как раз их излучают радиометодами. Они излучают радиоволны на очень строго фиксированных частотах, это сантиметрового и миллиметрового диапазона. Вот здесь это межзвездное вещество так и излучается. Это вещество, из которого рождаются звезды. Механизм рождения – это гравитация. Это уже, так сказать, хорошо установлено. То есть при низкой температуре частицы, отдельные атомы, отдельные молекулы, притягивающие друг друга, им энергетически выгоднее образовать сжимающуюся систему. Они начинают увеличивать свою плотность, образуются сгустки, и вот такие более плотные облака, внутри которых уже, внутри вот этих вот более плотных облаков, возникают еще более плотные сгустки, очаги звезд. И вот дальше уже эти очаги звезд, они очаги звездообразования, вот эти вот плотные сгустки, они непрозрачны для света, их можно проследить их эволюцию только в инфракрасном или в радиодиапазоне, и вот в них как раз и рождаются звезды. А когда звезда появилась, ну что мы называем появлением звезды? Появлением звезды мы называем ту ситуацию, когда звезда начала излучать собственную энергию, своими лучами, давлением света разгоняет окружающую, газопылевую среду, и сжатие вот этого протозвезды, она сначала имеет низкую температуру, все выше, выше, сжатие останавливается, когда включается основная термоядерная реакция, о которой я уже говорил раньше, реакция превращения водорода в гелий. Это останавливает сжатие. Внутри звезд
таким образом появляется термоядерная печка, которая не дает сжиматься, поддерживая высокую температуру, и мы говорим, вот начало полноправного существования, так сказать, звезды, любой звезды, звезды большой массы, маленькой массы, они все начинают свое существование как отдельная звезда, уже не сжимающаяся звезда, тогда, когда водород в их недрах начинает превращаться в гелий. А это возможно только при температурах больше 10 миллионов градусов в центре. Поверхностная температура при этом может быть такой же, как у Солнца, или чуть выше, или чуть ниже. До этого момента звезда, она еще звездой не считается. Она будет называться протозвездой или там сжимающимся газовым облаком. Вот звезда начинается с включения термоядерной реакции. Если эта термоядерная реакция не включилась, например, не достигла температура такого состояния, чтобы 10 миллионов градусов, то уже сейчас даже трудно понять, как назвать такой объект. Она называется коричневые карлики, коричневые субкарлики, то есть тела, которые звездой не стали. Но и к планетам их нельзя отнести, потому что они не вращаются вокруг какой-то одной звезды, как планеты вот вокруг Солнца, например. Это могут быть самостоятельные тела, размером там в несколько раз больше, чем Юпитер или Сатурн. Это несостоявшиеся звезды. Вот этот вот промежуток между звездами и планетами как раз занимает вот эти вот коричневые субкарлики. Ну, из-за того, что они очень слабо излучают, их невероятно сложно найти, и количество изученных объектов такого типа можно перечислить по пальцам. Но это чрезвычайно интересное направление – понять, что же такое представляют собой тела, которые и не звезды, и не планеты. Вот до одной из них удалось даже определить расстояние – 7 световых лет. То есть плывет вот такая вот конфигурация с размером, там, скажем, порядок больше, чем у Юпитера, а температура такой звезды, в кавычки, около нуля по Цельсию. Вот это обнаружено и измерено.

0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Наверное, в начале программы все-таки исполню свое собственное желание. Начну со строчки из песни «Луна, луна, цветы, цветы». Все дело в том, что в последние дни меня просто преследует новость о том, что глава Роскосмоса господин Рогозин обещает отправить станцию «Луна-25» до конца сентября на Луну. Но я не знаю, почему мне так интересно вот все, что связано с Луной. Видимо, очень хочется. По этому поводу я пригласила к нам в передачу данных ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук. Физик Натан Эйсмонт у нас сегодня в эфире. Натан Андреевич, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: А скажите, пожалуйста, вот какова наша российская политика, то есть наши планы в отношении Луны, ну, если простым языком?
3: Ну, на самом деле у нас есть программа. Эта программа предполагает использование, ну, во всяком случае, на первом этапе, в течение ближайшего, может быть, десятилетия даже, использование исключительно робота. То есть автоматические аппараты предполагается отправить на Луну, ну, начиная с таких, которые в каком-то смысле повторяют прежнее, но это в каком-то смысле, на самом деле там тоже все новое. И завершая эту часть программы возвратом грунта с Луны. То есть программа обширная, и она расписана по годам. К сожалению, не всегда в точности удается следовать тому, что планируется. Но пока, вот видите, как пообещал Рогозин, в сентябре планируется запуск Луны-25.
2: А вот грунт, вы сказали, что возврат грунта – это самая главная цель?

0: вот этой станции, которую планируют отправить туда, привезти грунт для чего-то?
1: Нет, вот сейчас без грунта. Сейчас просто посадка и исследование образцов грунта прямо на месте.
0: Прямо на спутнике.
1: Да, да. Угу. Прямо на Луне, да, в районе Южного полюса.
0: Там, тем более, никогда никто не бывал, по-моему.
1: Да, никто не бывал там, и действительно. И он представляет наибольший интерес, ну, по многим причинам, среди них вот та, которая, ну, наиболее отчетливо проявляется, это в районе полюсов есть надежды просто увидеть воду, потому что замерз, потому что на самом деле там есть такие области, ну, в районе полюсов, куда никогда не попадало солнце. Почему не попадало? Ну, потому что солнце там очень низко над горизонтом. Вот. И если какие-то кратеры есть, то внутрь кратера солнце не заглядывало. И тогда, может быть, вот удастся увидеть там, обнаружить, исследовать ту самую Луну, ту самую воду, которая, быть может, в этом кратере, ну, миллионы лет.
0: Натан Андреевич, ну вот люди сейчас слушают, ну, вода, хорошо, у нас повсюду вода, мы состоим из воды на много процентов. Ну, вот что там с этой водой, что для нас на Луне вода для человечества?
1: Такую воду, которая является водой, это на самом деле впервые на Луне обнаружили, потому что то, что опосредованно было определено, это уже давно, да, ну, десятилетия назад, когда Луну исследовали таким образом, что, в общем, вода была обнаружена. Обнаружена как? Не как вода, а как водород. Ну, вода, она содержит водород, да, H2O. Вот водород со 100% надежностью обнаружен. Но так, чтобы обнаружить воду, такого пока не было. Кроме того, если воду удастся найти, это точно удастся, все в этом уверены, но все равно одно дело уверенность на уровне предположения, а другое вот попробовать эту воду. То вот эта вода, она не то чтобы в точности та же самая вода, что на Земле, да? Так. Это древняя вода, да? Вот, которая, ну, не знаю сколько, может быть, миллионы, может быть, миллиарды лет. Да? Она, по оценкам тех, кто занимается этой проблемой, несколько должна отличаться. Чем она отличается? Вот это нужно будет установить. Все, наверное, мы помним вот тяжелую воду, да, вот во времена ядерного проекта. Это была очень важная составляющая пополнения вот всех стадий вот этого самого проекта. Тяжелая – это значит, там вместо водорода, ну, третий.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, учитывая, что за Луну, в общем-то, идет, ну, такая иногда явная, освещаемая СМИ, а иногда, в общем-то, не очень явная, но борьба, вот о которой я чуть позже спрошу. Вода – это все-таки не просто экскурс в прошлое, но это еще и ресурс. Учитывая, что Луна – это неплохой такой трамплин для полетов к Марсу, вода – это то, из чего можно делать... Ой, боюсь сейчас сказать. Топливо.
1: Топливо, да, совершенно верно. Это вы как раз вот одно из таких, наверное, действительно стоящих более подробного рассмотрения вариантов использования лунных ресурсов. Действительно, если у вас есть вода, если есть энергия, то разложить воду на кислород и водород, все, вы получили лучшее ракетное топливо из возможных.
0: Вот вопрос следующий. Что касается юридических аспектов в освоении лунных территорий. Как можно поделить Луну между космическими державами? Я напомню слушателям о том, что в эпоху президентства Трампа, Дональда, он подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны, и в указе говорится, что США не признают соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование спутника считается достоянием всего человечества. Он был заключен в 70-х, по-моему, годах, не помню точно, но был такое. А вот тут Трамп говорит, а теперь мы. Ну, пришел Байден, и сейчас это другая партия, и они немножечко по-другому ведут себя в отношении космоса и финансирования. Тем не менее, вопрос остается. Как делить Луну будем, Натан Андреевич?
1: Ну, мне кажется, что все-таки версия Байдена, ну, точно она неизвестна, она более вероятна, да, то, что вот она будет принята международным сообществом. Угу. Ну, потому что ведь как договоры заключаются, как они разрабатываются, так, чтобы, ну, все остались довольны. Если кто-то остается недовольным, ну, вот он не подписывает договор. Хорошо это для того, кто не подписал, нет. Практика показывает, что это плохо. Так что, в общем, то, что заявил Трамп, это уж, вот видите, наши наших глазах дезавуирована. Но я думаю, что окончательная версия все-таки будет, она подписана на уровне Организации Объединенных Наций, как это всегда делалось, для проблемы исследования космического пространства. Так и сейчас будет сделано. Что там основное положение? Вы уже сказали, что Луна принадлежит всем. И никто не имеет никакого приоритетного права, да, вот как, скажем, говорил Трамп. Вот, это необходимость для того, чтобы все человечество в целом двигалось вперед, по крайней мере, в понимании того, как устроен этот мир, в котором мы живем, в том числе вот ближайший мир. Ближайший мир – это система Земля-Луна, да, то есть это очень важно. Что касается Луны, здесь ведь это, на самом деле, может быть важно для дальнейшего прогресса. Если вдруг какие-то возникнут недопонимания, разногласия, то выхода никакого нет, кроме как вот прийти все-таки к тому, чтобы общая точка зрения была.
0: Слушайте, ну вернемся к нашим программам. Станция Луна 25, 26 и так далее. Какие цели в перспективе туда? Сейчас я напомню, вы сказали про грунт. Прямо там на спутнике его исследуйте, передайте информацию на Землю. Да. А вот дальше, ну, воду найти, станцию построить. Вот давайте так, наверное, поставлю вопрос. Продолжите, пожалуйста, фразу. Если мы построим базу равно станцию на Луне, то и вот дальше...
1: Ну, то, по крайней мере, здесь есть хорошая аналогия, на самом деле. Аналогия вот какая. Как мы исследуем Антарктиду? Антарктида, ну, вроде бы на Земле, да, исследуем давно, а сказать, что мы понимаем Антарктиду, нет, этого нельзя сказать. До сих пор есть много вопросов, которые, ну, требуют дальнейших исследований, ну, дальнейших, если хотите, вложений. Вот. И на самом деле для того, чтобы эти исследования проводить, это некая, так сказать, начальная стадия. Да? Это же значит, нужно приборы соответствующие, да? Нужно инструменты для интерпретации того, что мы получаем. Ну, а речь об использовании, скажем, в общих целях Антарктиды, если зайдет, то, в общем, есть очень хороший пример. Вы знаете, там чуть ли на Южном полюсе стоит телескоп, вот телескоп в таких жутких условиях, да, это оказалось очень хорошее место, может быть, даже лучшее место. Да?
0: Все видно.
1: Все видно, нет, там хорошая атмосфера оказалась, вот такая, которая годится, ну, то есть она чистая, сухая, вот, и поэтому я не просто так говорю, вот, скажем, сейчас эксплуатируется, ну, летает российский аппарат спектр-рентген-гамма, да, где рентгеновские телескопы. Ну вот, ну, чтобы рентгеновские телескопы работали полноценно или с наибольшей отдачей, всегда хочется отождествлять рентгеновские источники с оптическими. И вот оказалось, что наилучшее место вот для этой деятельности – это вот Антарктида.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся на Луну. У нас в гостях физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: Передача данных.
0: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Про Луну мы сегодня с вами говорим, но потому что господин Рогозин каждый день дает поводы, а я как-то стала испытывать теплые чувства к нашему спутнику и даже по-трамповски хочу наложить на нее лапу. Но мы сейчас все выясним. У нас в гостях сегодня физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсман. Натан Андреевич.
1: Там же, как с такими телескопами, которые сильно востребованы, там выстраивается жуткая совершенно очередь, устраивается конкурс.
0: А он, да, тоже общий получается, мирового?
1: Да,
0: владения.
1: Он общий. Ну, Антарктида общая.
0: Ну, телескоп, поэтому... за него кто-то заплатил, это тоже имеет значение.
1: Ну, здесь, понимаете, в чем дело. Это, на самом деле, есть же всякие формы оплаты, да. Скажем, если возвращаться, снова упомянуть этот спектр рентген-гамма, там, думаете, кто получает результаты вот прямо сейчас? Ну, в условиях непростых, так я осторожно скажу. Американцы получают. Почему? Это расплата. Да, они участвовали в изготовлении российского телескопа.
0: А какая связь между вот телескопом в Антарктиде и Луной?
1: Вот какая. Значит, на самом деле к Луне хотят применить те же принципы ее эксплуатации, если так можно, использования, да, какие сейчас применяются на Антарктиде. Прям один в один. Вот это было бы идеально. Да? То есть там удалось установить правила, которыми все довольны. Если что-то отдельно будет еще рассматриваться в качестве юридических каких-то процедур для Луны, то вот образец уже есть. Образец – это Антарктида.
0: Скажите, пожалуйста, Натан Андреевич, а может ли нам в освоении Луны спутник преподнести сюрпризы? И если есть, то какие до сих пор загадки существуют? Вот самое распространенное – это то, что Луна, там внутри у нее полость, потому что эхо и прочее. Вот на этот счет хотелось бы узнать, есть ли какие-то новые данные по исследованиям, или это оставили в покое, пока не пробурят, сколько там метров нужно, не знаю. Вот. Но все-таки про сюрпризы хотелось бы услышать.
1: Ну, сюрпризы, они для того и сюрпризы, что никто не может предсказать, какие же там сюрпризы. Но неясности, да, вот это все знают. Ну, это касается, прежде всего, эволюции системы Земля-Луна и вообще происхождение вот этой пары. Здесь же, на самом деле, сказать, что есть согласие среди исследователей, нет, это будет большое преувеличение. Вот. Самая такая распространенная гипотеза, как образовалась пара Земля-Луна. Вот раньше, ну, где-то там больше 4,5 миллиардов лет назад, Земля была одинокой, да, сама по себе. Вот в космическом пространстве, значит, двигалась по своей орбите вокруг Солнца. Но потом, откуда ни возьмись, появилось некое тело, да, не очень мелкое, которое врезалось в Землю. И врезалось в Землю так, что вырвало большой кусок породы Земли. Вот от этого удара вся Земля вновь расплавилась, да, ну, изначально она была расплавлена, вновь расплавилась, да, то есть вот до вот этого удара Землю таким образом никто не знает уже, а вот после этого вот образовалась та Земля, которую мы знаем, и образовалась Луна. Вот такая гипотеза.
0: И все это стало круглым благодаря центробежной силе, да, что, и гравитации Солнца.
1: Потому что там они расплавились, понимаете, то, что расплавляется, это как капли. Они вот капли, если невесомость, да, так можно считать, вот образуется такая тело сферической формы. Да, да, да. Вот. Но на самом деле это так я просто рассказал. Есть такие более пространные объяснения, но все эти объяснения, они все-таки содержат такие внутренние противоречия. Те люди, которые не согласны, они, конечно, эти противоречия немедленно предъявляют, да, и предлагают свои гипотезы. Я, к сожалению, не смогу их воспроизвести, потому что они такие существенно более замысловатые, да, их уже трудно воспроизводить. Но вот эти споры идут, и чтобы разрешить эти споры, это важно, на самом деле. Нужно вот продолжать исследование Луны, быть может, такими более заостренными методами, чем те, что были доступны раньше.
0: Ну, возможно, что-то, какие-то ресурсы таит в себе тот же самый реголит, вот этот поверхностный слой.
1: Да, да.
0: И это сразу же присовокуплю вопрос, экономически выгодно ли нам что-то добывать на Луне и привозить на Землю, или это только можно использовать прямо там, на базе, ради каких-то вот космических целей?
1: На самом деле есть, конечно, предложение, как использовать. Да? Ну, чтобы использовать что-то, нужно это найти. Да? Но что предполагает, хотят найти, это так называемые вот эти редкоземельные материалы, да? Которые, на самом деле, значительная их часть сейчас поставляет Китай. Так что все мы от Китая сильно зависим. Да? Если вдруг Китай по каким-то причинам перестанет поставлять, да, то, в общем, то, что высокие технологии, это как-то под сомнением дальнейшее их существование.
0: А они
1: вообще,
0: как раз из этих редкоземельных веществ.
1: Да, да, да. Нет, вот если там на Луне вот такие те самые нужные редкоземельные, вот это трудно сказать. Потому что здесь ведь, понимаете, если мы будем известны нам материалы какие-то, ну, золото, да, допустим, Ну, там найдем много золота. И захотим его доставлять на Землю. Но вот по состоянию нынешних технологий можно с уверенностью сказать, что это будет много-много, ну, в разы, может быть, там, на порядок, дороже, чем где-то на Магадане копать, да? Или в любом другом месте где-нибудь в Южной Африке добывать золото, да? Вот с Луны, даже если там прям будет, можно горстями грести, все равно это будет дороже. Понимаете? Вот. Ну, и другие материалы. Но есть еще такие материалы, которые, ну, совсем-совсем редкие, да? И тогда можно говорить о том, что, ну, вот выбора нет, вот тогда их будем возить с Луны. С Луны.
0: Тем более, если Китай прикроет лавочку свою китайскую.
1: Да, да, между прочим, может быть, вы шутите, но...
0: Я не шучу, я иронизирую на самом деле. Собственно, я в любом случае за нас с улыбкой на устах или с суровым выражением лица. А в чем самая главная проблема в освоении Луны? Прилуниться или отлуниться? Или какая-то иная?
1: Ну, если говорить так сразу, не детализируя, прилуниться, конечно. Прилуниться труднее, чем взлететь. Да, это, ну, здесь ну, более сложные алгоритмы. Да, вот. И не хочется выдавать секреты, но это... я их не буду выдавать. Но в проблеме экспедиции на Луну это действительно самая такая сложная проблема, где нельзя... не то чтобы как-то уменьшать требования, ну, к надежности, а где они должны быть, ну, самого высокого уровня. Да?
0: Но ведь мы помним, как вот был конкурс, и, ой, не могу вспомнить, ученые какой страны, собственно, разрабатывали именно эту проблему, и у них вроде как вышло, а потом что-то пошло не так.
1: Ну, эта страна всем известна, это Израиль.
0: Израиль был, да? Я просто забыла.
1: Да, они уже почти сели, там буквально, ну, оставались, ну, считанные полшага.
0: Тютюлечка,
1: да?
0: Так.
1: И, да, и что-то там, как всегда бывает. Ну, знаете, сейчас ведь что чаще всего барахлит? Ну, мы привыкли еще, бог знает с каких времен, что барахлит железо, где-то там трещина, да, вот сейчас насчет трещины очень много говорили в связи с МКС, да? Нет, самое главное – это софт, да, то есть программа. Вот как какая-то программная ошибка, которая проявилась прям, ну, совсем...
0: Обидно.
1: Да, несколько, да, обидно, конечно. Так.
0: Ну, и, Натан Андреевич, хочется в финале спросить, а когда реально, ну, вот если мыслить десятилетиями, когда реально будет построить лунную базу, и когда, возможно, будет ее осваивать? Сколько нам для этого нужно лет?
1: Вы знаете, я сейчас, наверное, чуть вас удивлю. Дело в том, что в СССР в свое время проектировали базу, знаете, когда в середине 60-х годов базу, да, я не оговорился, да,
0: я верю.
1: Да, причем проектировали это не то, что разговорчики где-то, да, а вот реально выпускали чертежи, рабочие чертежи. Этим занималась фирма Бармина, он был главный конструктор. Вот, но дальше, видите, ситуация не складывалась таким образом, чтобы государство у нас могло себе позволить столь масштабный и дорогостоящий проект. Но что вот это было частично уже сделано, начальные фазы пройдены, это точно.
0: Но вот то железо, тот софт, назовем его современным словом, он-то на сегодняшний день актуален еще или уже все на переплавку?
1: Не, ну... Если быть кратким, к сожалению, на переплавку. И, к сожалению, здесь, знаете, на самом-то деле вот что самое ценное. Вот этих кадров уже нет, потому что вот это самое ценное в любом проекте. Я могу вам привести много...
0: Кадров людей вы имеете в виду, а то я
1: Эти понимаю. Кадры ушли, да, те, кто вот пришли, им, значит, нужно начинать с нуля.
0: Так все-таки сколько десятилетий ждать? Я вот думаю, на мою жизнь хватит, когда мы на Луне, как вот в книгах?
1: Вы знаете, даже на мою хватит.
0: Ну что вы, Натан Андреевич, я вам желаю от всей души здоровья. Сейчас это очень актуально. Вот. И мирного неба над головой. Помните, как в Советском Союзе всегда писали такие пожелания? И я подумала, надо же было прожить столько времени, чтобы это актуализировалось и перестало быть формализмом. Вот.
1: Да, да.
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам от всей души. Друзья мои, физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Андреевич Эйсман был сегодня в нашем эфире. Благодарим вас.
1: Спасибо.
3: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Лето – время отдыха, каникул, но только не для науки. У многих ученых лето – полевой сезон, время раскопок, экспедиций, а в научных журналах продолжают публиковаться результаты исследований. Лето закончилось, и сегодня я расскажу про несколько интересных летних научных публикаций. Поговорим о неандертальской диете и творчестве, о новых видах древних людей из Китая и Израиля, о том, как уживались неандертальцы с денисовцами в одной пещере, о разборках между шимпанзе и гориллами и о трагической судьбе обезьянки-альбиноса. Итак, номер первый. Что неандертальцы ели на обед? Конечно же, мамонтов. Но это в кино. Когда-то считалось, что эти ископаемые люди были убежденными мясоедами. Не так давно исследователи узнали, что на стол к неандертальцам все-таки попадали и злаки, и корневища, и орехи, и грибы. Впрочем, все исследования касались древних обитателей Европы и Ближнего Востока, а чем жили неандертальцы Сибири. Исследователи решили выяснить подробности неандертальской кулинарии, изучив человеческие кости и зубы из Чыгырской пещеры на Алтае. Что показало исследование? По данным изотопного анализа, чагырские неандертальцы брезговали рыбой и другими водными ресурсами. При этом их пища была исключительно богата животным белком. Наиболее часто в лапы чагырцев попадали лошади и быки. В зубном камне из Чыгырской пещеры ученые обнаружили фитолиты – микроскопические кремниевые частицы из тканей растений, а также гранулы крахмала. Помимо этого, в зубном налете встречались многочисленные частицы древесного угля и споры грибов. По-видимому, местные неандертальцы были успешными охотниками, а их образ жизни что на Западе, что на Востоке не менялся многие тысячи лет. Много мяса и жира на обед. Тем не менее, в неандертальский рацион входила и растительная пища, в том числе какие-то травы, а также крахмалистые растения, возможно, бобовые. А вот рыбу они не любили. И очень зря. Номер второй. Денисова пещера прославилась на весь мир открытием загадочного денисовского человека, когда-то обитавшего в Азии, от Тибета до Алтая. Парадокс в том, что в этой же пещере нашли и кости неандертальцев, да вдобавок гибрида, девочки, родителями которой были денисовец и неандерталка. А судя по археологическим находкам, в какой-то момент в пещере поселились и люди современного вида. Несколько лет назад исследователи убедились, что из осадочной породы, то есть попросту из грунта, возможно извлекать древнюю ДНК. В пилотном исследовании генетики нашли в отложениях из Денисовой пещеры генетические следы древних людей. Ободренные успехом, ученые взялись за большой проект, провели генетический анализ 728 проб отложений из разных слоев Денисовой пещеры. В образцах удалось найти следы митохондриальной ДНК древних млекопитающих. Генетические последовательности древних людей нашлись в 175 образцах. Древнейшая денисовская ДНК найдена в образце возрастом около 250 тысяч лет. Пока что это самая древняя дата появления людей в пещере. Вплоть до 170 тысяч лет назад в слоях пещеры встречается только денисовская ДНК. По-видимому, неандертальцы пришли в эти края потом. В слоях от 160 до 60 тысяч лет найдены генетические следы и неандертальцев, и денисовцев, причем в 6 образцах присутствовала ДНК обоих видов. А кто создал изделия верхнего палеолита, найденные в пещере, в том числе костяные орудия и украшения? Интригующий вопрос, были это денисовцы или сапиенсы? Увы, пока что непонятно, так как в слоях начала верхнего палеолита исследователи нашли ДНК и денисовцев, и неандертальцев, и сапиенсов. Номер третий. А теперь действительно громкая находка. Homo longi – новый вид, описанный китайскими антропологами по очень старому во всех смыслах черепу. Находка была сделана почти 100 лет назад в окрестностях Харбина, но только в 2018 году попала в руки ученых. Это череп идеальной сохранности, правда, с единственным сохранившимся зубом. Датировка черепа довольно туманна – от 138 до 309 тысяч лет. Примерно в это время по Европе бродил гейдельбергский человек. Соответственно, выглядит и череп – с низким лбом, мощным надбровьем, широким тяжелым лицом, огромным носовым отверстием. Мозг очень большой – 1420 кубических сантиметров. Единственный зуб, второй коренной, чрезвычайно велик. А третьи коренные либо были очень маленькие, либо их не было вовсе. Между прочим, отсутствие третьих коренных – особенность китайских архаичных людей, в том числе единственной денисовской челюсти из Тибета. На схемах китайских антропологов человек из Харбина изображен крайним среди всех древних хомо, вплотную к сапиенсам. А вот Станислав Дробышевский полагает, что китайские товарищи с описанием нового вида поспешили, и перед нами образцовый череп денисовца.
3: При ближайшем рассмотрении появляются некоторые вопросики и некоторые мысли. Как я уже сказал, вообще-то в Китае этот череп далеко не первый, и их энное количество из таких более-менее целых – это, например, черепная крышка из Мапы, это череп из Дали, это череп из Чинюшаня, ну и есть всякие другие, там Суньцзяо какие-нибудь и прочие, ну такие более раздолбанные. То есть, короче, этих черепов хватает. И все эти черепа географически, да и, в общем-то, хронологически находятся в промежутке между Алтаем и Индонезией. И, казалось бы, в чем суть? А суть в том, что на Алтае с недавних пор известны денисовцы. И, более того, в Байшие на Тибете тоже челюсть денисовца нашлась. А в Индонезии, судя по генетике современных людей, происходила метисация денисовцев с сапиенсами. Опять же, вот только что, в 2021 году, была статья про генетику аэта. А аэта – это пигмеи на Филиппинах, которые, оказывается, имеют огромнейшую эту денисовскую примесь, больше, чем у австралийских аборигенов даже. Ну и получается, что денисовцы, ископаемые, найденные на Алтае и в Тибете, примесь в Индонезии, ну, стало быть, в промежутке они тоже должны быть. А в промежутке вот все эти китайские черепаты есть. У всех вот этих вот черепов из Китая отсутствует или очень слабо развит третий маляр, так называемый зуб мудрости. И у этого свеженайденного черепа из Харбина третий маляр, там в статье как-то довольно невнятно это, честно говоря, написано, по картиночке это тоже как-то не вполне можно разобрать, но, судя по всему, он какой-то там этот третий маляр есть, но крайне недоразвитый. И та же самая история с многими другими черепами, ну, от которых там вообще челюсти и зубы, в принципе, есть. И по другим параметрам этот череп, новонайденный из Харбина, похож на, скажем, череп из Дали, ну, который тоже самый целый. У них одинаковая форма надброви, такая характерно утолщенная в медиальной части, так близко к серединке, да, там тоже не маленькая, но все-таки утончающаяся по бокам. Низкое лицо, такое немножко вздутое, довольно-таки широкое. Черепная коробка такая приплюснутая, лоб покатый. Затылок сверху такой закругленный, а снизу почти прямой, горизонтальный. Ну и еще там всяческие нюансы. Носовое отверстие очень такое типичное, очень широкое и с такими прям валиками по бокам. Это довольно не характерная для других древних людей черта, а вот у китайских находок она есть, и она повторяется. И это прекрасно, что она так повторяется. То есть это говорит о каком-то единстве. Но поскольку в Динцевой пещере найден только зубы и фаланга пальца, в Байшие там кусок нижней челюсти и то не целый, то, в принципе, сравнить это все довольно проблематично. Ну, как бы в одном месте череп, да, в другом там какой-нибудь зуб, ну, как это сравнивать. Но, как я уже сказал, географическая и хронологическая логика показывает, что вот эти черепа, в том числе свеженайденные, ну, свежеописанные, вернее, из Харбина, это и есть те самые денисовцы.
2: Номер четвертый. Израильские антропологи тоже не лыком шиты. В Science вышла их статья про новую находку. Правда, они предпочли новый вид человека пока что не объявлять и осторожно называют свое открытие среднеплейстоценовым хомо. Нешер Рамла – это карстовый провал на склоне Иудейских гор. При раскопках в нем археологи обнаружили человеческие кости, часть черепа и почти целую нижнюю челюсть. Череп и челюсть, вероятно, принадлежали одному индивиду. Возраст находок – около 125 тысяч лет. В это время на территории Леванта обитал кто-то похожий на сапиенсов или неандертальцев. Однако, судя по всему, человек из Нишер-Рамла отличался удивительной архаичностью. Он походил то ли на гейдельбергского человека, то ли даже на Homo erectus, хотя в строении нижней челюсти есть и неандертальские черты. По мнению авторов исследования, на Ближнем Востоке когда-то существовала некая популяция своеобразных архаических людей. Возможно, эта группа внесла свой вклад в происхождение классических европейских неандертальцев. Правда, 125 тысяч лет назад поздновато. В это время неандертальцы уже прочно обосновались в Европе. Поэтому авторы исследования находчиво называют человека из Нишер-Рамла поздним, пережиточным представителем этой группы.
3: Израиль и вообще весь этот Левант, Ближний Восток, это такое замечательное место стыка между африканской фауной, в том числе и людьми, и евразийской. Ну, соответственно, в Африке появлялись сапиенсы, потихонечку в Европе появлялись неандертальцы, а на Ближнем Востоке они пересекались и приходили то одни, то другие, всячески там взаимодействовали. Вопрос возникает, кто это вообще такие, вот эти товарищи из Нишер-Рамла. Ну, к сожалению, фрагменты там не то, что прям очень целые были, то есть это не то, что прям красивый череп там в полный рост, вот, но все-таки челюсть есть, зубы есть, какие-то там запчасти имеются. И по всему вырисовывается, что эти люди ближе все-таки к сапиенсам. Нишер-Рамла – это такие как бы еще прото-сапиенсы. То есть, конечно, напрямую сапиенсами их назвать проблематично. В определенный момент, а между прочим, это момент похолодания 70 тысяч лет назад, такое хорошее похолодание, неандертальцы, теснимые ледниками севера, сдвинулись на юг и вытеснили потомков вот этих вот нишер-рамлинцев. То есть сапиенсов, по сути, уже ну, почти сапиенсов, совсем обратно в Африку. А потом, примерно 50 тысяч лет назад, сапиенсы собрались силами и вернулись обратно. Чему свидетельством черепная крышка и прочие запчасти из пещеры Монот в том же самом Израиле с древностью 55 тысяч лет назад. И вот они пришли обратно и снова вытеснили неандертальцев. И получается такая борьба севера и юга, замороженных неандертальцев, может быть, даже отмороженных, и очень бодреньких южных таких горячих сапиенсов. И вот они туда-сюда ходили, а по пути смешивались. И теперь, как мы знаем, у всех современных вне африканцев примерно 2% неандертальской примеси.
2: Номер 5. А теперь о неандертальском творчестве. Пещера единорога Айнхорн-Холле находится в Саксонии на 51-й широте. Это самый север неандертальского ареала. Название дано неспроста. В средневековье искатели сокровищ посещали пещеру в поисках древних костей, которые считали останками единорога. А уже в конце 20 века в пещере были найдены орудия неандертальцев. В 2014 году во время очередных раскопок археологи обнаружили в Айнхорн-Холле косточку длиной 6 см, фалангу гигантского оленя. На ее поверхности вырезан узор – 10 царапинок. Часть из них образует нечто вроде серии шевронов, пересекающихся прямых линий. Следы чересчур глубокие и образуют слишком сложную композицию, чтобы быть результатом случайности. Сама кость едва ли использовалась в каких-то практических целях. Она слишком маленькая, поверхность у нее неровная. Чтобы вырезать на ней рисунок, нужно было очень постараться. И по мнению археологов, неспроста использована кость такого впечатляющего и редкого животного, как гигантский олень. Это подчеркивало особый символический характер изделия. Но ключевой вопрос – возраст. Получив серию радиоуглеродных дат, исследователи пришли к выводу, что находке не менее чем 51 тысяча лет. А ведь в это время в Центральной Европе жили только неандертальцы. Так что перед нами практически бесспорный образец сложной и самобытной неандертальской культуры. В заключение расскажу про пару не слишком веселых исследований, которые касаются убийственных наклонностей наших ближайших родственников. Итак, номер 6. Приматологам впервые удалось наблюдать столкновение шимпанзе и горилл в дикой природе. Произошло это в национальном парке Лоанга в Габоне, где бок о бок живут и шимпанзе, и равнинные гориллы. Раньше двум видам человекообразных как-то удавалось уживаться более-менее мирно и даже кормиться рядышком. И вот в 2019 году ученые зафиксировали две кровавые стычки. В обоих столкновениях агрессия исходила от шимпанзе, которые хотя и уступали гориллам в силе и размерах, но численно превосходили их и использовали преимущество групповой атаки. Увы, Оба раза жертвами нападения стали детеныши, которых шимпанзе отбирали у горилл. Во втором случае убитого горилленка шимпанзе частично съели. Оба конфликта очень похожи на столкновения, происходящие между конкурирующими группами шимпанзе. Возможно, на горилл шимпанзе смотрели под таким же углом, как на конкурентов за территорию и пищу. Шимпанзе, горилла, какая разница, если это чужак, который может отобрать у тебя фрукты? Напади первым, застань противника врасплох. Как это по-нашему? И еще один удивительный и трагический случай. Номер 7. Приматологам, наблюдающим за обезьянами в заповеднике Будонга в Уганде, улыбнулась редкая удача. У молодой самки шимпанзе родился детеныш-альбинос. Подобный случай в дикой природе зафиксирован впервые. Альбиносы вообще крайне редки у приматов. До сих пор был известен единственный альбинос-шимпанзе – самка Пинки, пойманная младенцем и прожившая в неволе 9 лет. Наблюдения за шимпанзе-альбиносами за пределами зоопарков вообще отсутствуют. Увы, наблюдать удалось недолго. Другие шимпанзе отнеслись к необычному новорожденному крайне агрессивно. И хотя самка пыталась спрятаться, спустя 4 дня соплеменники отобрали у нее детеныша и мигом растерзали. Надо сказать, что инфантицид в этом сообществе шимпанзе – обычное дело, так что произошедшее не слишком удивляет. Но поведение обезьян на этот раз было необычным. Большинство шимпанзе демонстрировали явный страх. Держались от детеныша на расстоянии и издавали тревожные крики. Вслед за испугом последовала агрессия и в итоге смерть малыша. Словом, если вы чем-то необычны, если ваша внешность или поведение отличаются от того, к чему привыкло ваше окружение, радуйтесь, что вы не шимпанзе. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если вы хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. С вами был Александр Соколов.

0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Импортных лекарств в российских аптеках за год стало меньше сразу на 20%. Это сообщают представители отрасли. Они связали это с ростом востребованности более дешевых отечественных аналогов зарубежных препаратов в стране. Становится все меньше с 2020 года. По данным аналитиков, в 2019 в аптеках было доступно более 8500 препаратов, а по итогам 7 месяцев этого года уже менее 6500. Минздрав поддержал идею маркировки полезных продуктов. Ранее с такой инициативы обратились в ведомство депутаты Госдумы. Они предложили создать специальный знак на упаковке пищевых продуктов, одобрено Минздравом. По задумке это позволит создать положительный имидж у полезных для здоровья продуктов и еще поддержит их производство, при этом снизив спрос на продукты с высоким уровнем содержания вредных веществ. В России заработали кабинеты психологической помощи. Специалисты оказывают бесплатные услуги в большинстве регионов в рамках ОМС. За помощью могут обращаться граждане с различными вопросами, в том числе с повышенным чувством тревоги, стрессовыми ситуациями, сложностями контроля собственных эмоций, а также с проблемами в общении с родственниками, коллегами, друзьями. Тем временем около 15 миллионов россиян находятся в депрессии. Это практически 10% от всего населения. Среди основных причин – длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит. Такие данные привели в агентстве стратегических инициатив. У неженатых мужчин больше тестостерона, чем у женатых. К таким выводам пришли британские ученые. Они проанализировали 11 научных исследований при участии более 25 тысяч мужчин. По мнению экспертов, причиной этого может быть стресс, связанный с семейной жизнью и воспитанием детей. Также аналитики установили, что мужчины, которые занимались спортом менее 75 минут в неделю, имели более низкие показатели тестостерона, чем те, кто вел активный образ жизни.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Ну что, сезон простуд не за горами. Многие уже сейчас задумываются о том, как провести профилактику заболеваний, чтобы не сидеть на больничных, не выпадать из жизни из-за кашля, насморка и плохого самочувствия. Да и коронавирус снова стал показывать прирост. Так вот, как укрепить иммунитет, избежать вирусов, простуд и вообще, возможно ли это? Поговорим на эту тему с врачом, иммунологом-аллергологом Владимиром Анатольевичем Болибоком. Владимир Анатольевич, простудный сезон в этом году начнется по традиционному расписанию в середине осени или все-таки раньше обычного? Ваш прогноз на ближайшее время?
2: Заболеваемость ОРВИ очень сильно зависит от текущей погоды. То есть, если холодная, сырая, дождевая погода, люди автоматически прячутся в помещениях, скапливаются в помещениях, и это создает условия для ускоренной передачи всех острых респираторных вирусных инфекций, включая коронавирус. Плюс у нас осень традиционно дети возвращаются в школы, детские сады тоже наполняются детишками. И это новый, очень мощный канал передачи всяких вирусных инфекций через детско-подростковую юношескую среду. Они из своих семей туда приносят все, там между собой обмениваются вирусами, обратно в семью это все затаскивают. Но вот это вот бурление, оно обычно занимает где-то 2-3 недели. Традиционный всплеск ОРВИ, связанный с началом учебного года, он обычно притормаживается к концу сентября. Дальше волны ОРВИ, гриппа, коронавируса. Это неизбежно каждый сезон так.
1: Хотелось бы поговорить о коронавирусе поподробнее. В последние 4 недели Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости. С чем это связано?
2: Коронавирус является одной из острых респираторных вирусных инфекций, но пока она такой сезонности не подчиняется. У них свой ритм вот этих волн коронавирусных, и зависит этот ритм от того, что примерно через 7-8 месяцев от предыдущей волны начинает снижаться титр антител, приобретенных естественным путем в результате предыдущей волны, и соответственно, открывается канал для передачи новой волны коронавируса, потому что там, к сожалению, иммунитет возникает нестойкий ненадолго. Призываю контингент группы риска, это люди старше 60 лет, страдающие ожирением, диабетом, заболеванием почек, заболеванием сердечно-сосудистой системы, обязательно пройти на очередную ревакцинацию от коронавируса, потому что нужно поддерживать обязательно клеточный иммунитет к коронавирусу, потому что клеточный иммунитет, он более долгосрочный, чем иммунитет антителами. Но вот как раз возрастная группа 60 и старше, у них клеточный иммунитет страдает. И это из-за возраста происходит.
1: А на ваш взгляд, по вашим прогнозам, все-таки такой мощной эпидемии коронавируса уже не ожидается?
2: Всегда может появиться какой-нибудь очередной черный лебедь, потому что впервые мы сталкиваемся с инфекцией, которая атакует человека через совершенно новый рецептор. И я бы сказал так, это первая такая вот инфекция, ангиовирусная инфекция. То есть она именно сосуды человека затрагивает. Поэтому вполне может оказаться, что какая-либо мутация вызовет либо резкое утяжеление течения коронавирусной инфекции, либо может произойти смена каких-нибудь рецепторов. Опять атака коронавируса начнется уже через другую рецепторную систему. Считайте это обнуление, по сути дела, иммунитета того, который был у людей. Вполне это может произойти.
1: То есть новые штаммы, они так или иначе непредсказуемы?
2: Они пока непредсказуемы, и я просто знаю, что коллеги работают над созданием вот этих математических моделей, но там число мутаций такое, что, мне кажется, вычислительной мощности всех ИВМ не хватит для того, чтобы просчитать варианты вот этих мутаций, и самое главное, предсказать их.
1: Сам ковид и его штаммы, тем не менее, стали переноситься легче и давать меньшую летальность, или все-таки это заблуждение?
2: Дрейф самих мутаций, он идет от тяжелых форм к легким, то есть коронавирус, он как бы становится все более контагиозным, то есть он по контагиозности сейчас они соревнуются с корью. До этого самая заразная инфекция была корь, сейчас коронавирус, по данным некоторых исследователей, превзошел корь. Но для того, чтобы дойти до такой контагиозности, он, конечно, ослабил свою вирулентность.
1: Вы уже сказали о вакцинации. Сейчас стартовала еще и вакцинация против гриппа. Какой интервал нужно сделать между вакциной от коронавируса и вакциной от гриппа?
2: Можно в один и тот же день поставить вакцину от коронавируса и от гриппа, просто инъекции делаются в разную руку. Но если вы не хотите делать в один день, то сначала тогда сделайте прививку от гриппа, и через неделю уже можно делать прививку от коронавируса. А вот в обратном порядке, если вы сначала сделаете от коронавируса, то придется подождать месяц для того, чтобы сделать прививку от гриппа.
1: А когда прививаться от гриппа поздно? То есть нужно сделать целесообразно прививку в сентябре, в октябре или октябрь, это уже поздно?
2: Когда-то бытовало такое мнение, когда эпидемия началась, прививаться поздно. Это абсолютно неправильное мнение. Оно не было никак научно подтверждено. Привиться можно в любое время, как вот вакцина поступит, в принципе, до момента, пока вот эпидсезон не отменит.
1: Про грипп хотела у вас уточнить. Как его распознать и насколько он страшен в своих последствиях?
2: Вот отличие банального ОРВИ от гриппа и от коронавируса, скажем так. Да? Грипп – это заболевание, которое начинается с температуры, головная боль и ломота. Вот ломота во всем теле. При этом нос относительно сухой, кашель может появиться не сразу, а на второй там день. Не только там на 34-й день появляется какой-то насморк. ОРВИ же, они как раз вот немножко в другом порядке. То есть сначала закладывают нос, появляется насморк, кашель, потом уже или одновременно с этим температура, причем не очень большая. Ну, человек, как правило, не особо сильно страдает, поэтому все, кто там начинает с ОРВИ, они там по инерции день-два еще на работу ходят. А коронавирус, вот он сейчас прилетает немножко разно. От штамма к штамму они чуть-чуть меняются. Вот дельта там, например, начиналась там кашель и боль в животе. Омикрон, у него фирменная такая вот была внезапная слабость, без особой интоксикации. Вот ИРИС сейчас, или ИРИДА, как по-русски если говорить, у него тоже там своеобразная симптоматика. Сейчас у нас там бегает кентавр, периодически возникает. Для него характерна такая относительно резко возникающая боль в горле. Человек там даже голос может терять.
1: Важный вопрос в нашей сегодняшней беседе – профилактика. Как все-таки подготовить свой организм к простудному осенне-зимнему сезону, ну, помимо вакцинации?
2: Как только заканчивается вот этот летний сезон свежих, с грядки, фруктов и овощей, мы переходим на такое магазинное питание, то возникает проблема, ну, дефицита, прежде всего, витаминов и дефицита некоторых микроэлементов. В этой связи я всегда призываю где-то вот с конца сентября и по конец марта принимать витаминно-минеральные формулы. Это могут быть аптечные, это могут быть БАДы. Единственное, смотрите на состав вот этих вот витаминно-минеральных формул, они должны быть рекомендованы, во-первых, нашим Роспотребнадзором, и витаминный состав там должен находиться в соответствии с рекомендациями. Второй вопрос по поводу иммунной системы – это состояние нервной системы, потому что все болезни, как известно, от нервов, и это в самом деле так по той причине, что повышенная тревожность, ну, стресс, приводит к тому, что в организме повышается уровень стрессовых гормонов, адреналин, норадреналин и кортикоидные гормоны, или глюкокортикоиды они называются. А вот глюкокортикоиды, они обладают прямым иммуносупрессорным действием. То есть, если у вас все время стресс, то ваш стресс все время давит иммунную систему, тем самым открывая ворота для нападения на вас инфекций вирусных и бактериальных. Плюс еще иммунная система – это же еще защита от онкологии. Чем сильнее выражен стресс, тем больше человек подвержен и онкологической заболеваемости. Третье – это образ жизни, то есть физкультура, закаливание там, и так далее и тому подобное. Но самое главное, вот все должно быть в пределах вот, физиологических значений, в пределах вот, возрастной нормы, возрастной нагрузки.
1: Спасибо вам большое, Владимир Анатольевич, за ценные советы. Говорили, как укрепить иммунитет в преддверии сезона простуд, ОРВИ, гриппа, ну и никуда не исчезающего коронавируса. У меня в гостях был врач-иммунолог, аллерголог Владимир Анатольевич Болибок. Спасибо большое.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Сейчас это страшное заболевание входит в список так называемых забытых болезней. И это не означает, что оно исчезло с лица планеты. Нет, просто его удалось победить в достаточной степени, и оно перестало представлять собой глобальную угрозу. Это чума, также известная как черная смерть. Одна из самых разрушительных болезней в истории человечества. Когда она возникла, доподлинно неизвестно, но самым старым летописным упоминанием о чуме уже около 2000 лет. В прошлом она несколько раз вызывала глобальные эпидемии, охватывавшие огромные территории. Так с 6 века до нашей эры по 7 век нашей эры их было несколько. Они распространились по разным частям мира, включая Египет, Грецию, Римскую империю и Древний Китай. Одна из наиболее известных – Юстинианова чума. В 541-542 годах она унесла жизни миллионов людей. Но самая масштабная и безжалостная произошла в XIV веке. Начавшись в Китае, она распространилась по всей Евразии, включая Европу. Никто точно не знает, сколько людей погибло во время средневекового Черного мора. По разным оценкам – от 25 до 200 миллионов человек. То есть от 30 до 60% всего населения Европы. Чума тогда существенно изменила демографическую картину на европейском континенте, а еще оказала серьезное влияние на культуру и искусство, философские и религиозные течения. В средневековье церковь обвинила кошек в распространении чумы, назвав их «слугами дьявола». Началось их повсеместное истребление, но без кошек стремительно расплодились крысы, которые как раз и переносят эту болезнь, и эпидемия начала стремительно усиливаться. При этом зараженные грызуны, вроде крыс, не передают болезнь людям просто своим присутствием. Опасность представляют живущие на них блохи, которые кусают сперва зараженных животных, а затем людей. А еще в те времена корабли, на борту которых обнаруживалась чума, поднимали черный флаг. Он означал «не приближаться, на борту зараза». И это оберегало окружающих. Этим стали пользоваться пираты, которые с помощью черного флага избегали лишнего внимания. А помните всем хорошо известный образ средневекового чумного доктора в маске с клювом? Так вот туда медики закладывали чеснок и другие ароматные травы, пытаясь таким образом защититься от заражения. Но это было бессмысленно. Также бессмысленно было и само лечение. Оно сводилось к прижиганию воспаленных лимфоузлов, то есть бубонов, а толку от этого не было никакого. Врачи и алхимики средневековья веками пытались изобрести лекарства против этого страшного заболевания. рецепты были самые разнообразные. В состав входили разные ягоды, измельченные змеи, сушеные насекомые и тому подобное. Ни одно из них не работало.

0: архиепископа и начал громить дома знати. Началось восстание, которое было подавлено войсками Екатерины II. В наше время чума все еще существует. Например, в Африке, Азии, Латинской Америке локальные вспышки фиксируются в мире каждый год, но почти всегда в одних и тех же регионах. Чаще всего они происходят на Мадагаскаре. Там в 2017 году заразилось более 2000 человек. Не существует вакцин, которые защищали бы от чумы на все 100%. Точнее, вакцины есть, но от легочной формы этого заболевания они не защищают. Впрочем, у тех, кому довелось переболеть, и при этом выздороветь, появляется мощный иммунитет к этой болезни. Так или иначе, благодаря современным методам диагностики и лечения, чума обычно легко контролируется. Антибиотики, такие как стрептомицин и тетрациклин, эффективно борются с инфекцией, если она обнаружена и лечится в ранней стадии.
1: Говорит, что...
0: В последнее время диетологи и медики все чаще называют интервальное голодание весьма эффективным способом для борьбы с лишним весом. Но подходит этот метод далеко не всем. Поэтому перед соблюдением такой диеты необходимо проконсультироваться с врачом. Подробнее об интервальном голодании в материале Юрия Кораблева.
2: Интервальное голодание не предполагает отказа от определенных продуктов. В этом его значительное отличие от диетического питания. При интервальном голодании сутки делят на два периода. В один из них происходят все приемы пищи за день, а во втором ничего есть нельзя. Только пить воду, чай и кофе без сахара. Подробнее об интервальном голодании радио «Комсомольская правда» рассказала нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, специалист по снижению веса Ксения Рябикина.
3: Это определенный тип питания, включающий в себя чередование приемов пищи с последующим ее ограничением. В течение 10 часов человек питается, а остальные 14, включая время, отведенное на сон, воздерживается от еды. Иными словами, если ужин был в 8 вечера, то завтрак должен быть не ранее, чем в 6 утра. Согласитесь, вроде бы ничего сложного. Но в целом, любой из режимов интервального голодания подразумевает полное исключение перекусов. Да и сказать честно, по моему мнению, очень тяжело уместить второй завтрак и полдник как дополнение к основным приемам пищи даже в рамках пищевого окна. И не стоит забывать, что, например, пятиразовый рацион, даже с учетом последующего воздержания от пищи на определенное количество часов, создает немалую нагрузку на поджелудочную железу.
2: Основное преимущество прерывистого голодания – оно способствует поддержанию хорошей физической формы. При переходе в голодный режим организм запускает процесс расщепления жира вместо глюкозы, что помогает избавляться от последствий переедания. У интервального голодания есть свои плюсы и минусы. Надо сразу сказать, что такой принцип питания подходит далеко не всем. Несмотря на многочисленные преимущества интервального голодания, этот подход может навредить здоровью. Кому противопоказан такой метод, радио «Комсомольская правда» рассказала нутрициолог Ксения Рябикина.
3: Может спровоцировать развитие неблагоприятных реакций у людей, которые, например, страдают сахарным диабетом или нарушением углеводного обмена. Беременным женщинам и кормящим также оно не рекомендовано. А людям с обострением воспалительных заболеваний слизистой желудочно-кишечного тракта, людям с удаленным желчным либо заболеваниями желчного пузыря интервальное голодание также противопоказано. Людям, у которых есть синдром истощения надпочечников, также интервальное голодание не принесет желаемого результата. Конечно, людям, страдающим расстройством пищевого поведения, такой тип питания тоже не рекомендован.
2: Даже здоровому человеку опыт интервального голодания может грозить побочными эффектами. Поэтому перед началом такого эксперимента важно адекватно оценить все «за» и «против». А вот те, кто имеет какие-либо заболевания, должны обязательно проконсультироваться с врачом. Лучше этот вопрос доверить диетологу. Специалист на основе результатов диагностики подберет и скорректирует подходящую схему питания. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
1: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Куркума – одна из самых полезных специй, поэтому если нет непереносимости и индивидуальных противопоказаний, стоит добавлять ее в пищу на регулярной основе. Как говорят диетологи, куркума облегчает симптомы артрита, содержащиеся в ней

0: куркумин обладает более сильной активностью, чем тот же диклофенак, известное нестероидное противовоспалительное лекарственное средство для лечения боли и отечности суставов. Также эта пряность обладает мощными противовоспалительными свойствами и борется с воспалением даже лучше, чем некоторые аптечные препараты. А еще регулярное употребление куркумы улучшает пищеварение, поскольку она стимулирует выделение желчи. Помимо этого, эта специя защищает печень. Она предотвращает ее от токсического повреждения и восстанавливает пораженные клетки. Курение разрушает организм изнутри и является главной причиной тяжелых хронических заболеваний. Это напоминает клинический психолог Елена Макарова. По ее словам, интоксикация организма никотином приводит к разрушению всех, без исключения, внутренних органов и систем. Вместе с никотином накапливаются и канцерогены, что может вызвать рост раковых клеток. С каждой выкуренной сигареты происходит спазм сосудов, разрушаются их стенки, что приводит к нарушению кровообращения и, как следствие, учащению сердцебиения. Биение пульса. И это лишь малая часть негативных последствий курения. Поэтому специалист советует избавляться от этой привычки. Один из советов такой: обозначьте себе дату, когда вы прощаетесь с табаком. За 2 недели до часа X можно начать подготовку. Ну, например, отказаться от ритуальных сигарет по утрам и за чашечкой кофе. Имеет смысл последить, в какие моменты вы курите. Потому что действительно этого хотите? Или когда это просто привычка? На прогулке, за рулем, под любимую песню, после еды. Все эти паттерны нужно разбивать один за другим. В эфире была программа «Медсовет» и Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Все люди произошли от негров. И чтобы расизм побороть, нужны расоведы. Засекретить все это, обнести большим забором и не пускать никого. Я верю, естественно, отбор. Ну, у нас в обществе 2% шизофреников, как бы.
2: 21 век прошел мимо вас.
1: Есть такая гипотеза, но не 100%. И все, можно выдохнуть, как бы. Мы теперь уже принадлежим к нормальной такой человеческой расе.
3: Станислав Дробышевский. Антрополог. Кандидат биологических наук. Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор anthropogenes.ru.
2: Здравствуйте, Станислав.
1: Здравствуйте.
2: Друзья, давайте проголосуем. Как вы считаете, когда сформировались современные расы? 5000 лет назад, 10000 лет назад, 30000 лет назад, 100000 лет назад? Все еще формируется, ну или раз нет? Станислав, если вам дадут древний череп, вы сможете определить, какой он расы?
1: Если он очень древний, то тогда рас просто еще и не было. А если он не сильно древний, то иногда можно. Если у него ярко выраженные черты. Но если не ярко выраженные, то нельзя. Не все возможно в этой науке. Вот. Ну, а, собственно, сегодня я поведаю про мифы о расах. Вообще, на самом первом форуме уже был доклад про мифы о расах. Ну, чтобы не повторяться, теперь будут мифы о происхождении рас. И особенное замечание, как, в общем-то, и про все мифы, что нынче мифы придумывал не я, и как бы собирал их не я, а выбраны они были народным голосованием. То есть это те, которые, правда, вот народ волнуют. Ну, ответим же народу. Собственно, первая байка про то, что признаки рас произошли как адаптации к среде. Узкие глаза, например, защищают от песка, а курчавые волосы от солнца. Ну и на самом деле, действительно, адаптация – это один из факторов расообразования. Это научный факт. Вот. Но что касается узких глаз и курчавых волос, есть некоторые сомнения. То есть, да, конечно, вот есть монголы, например, и они живут недалече от Ордовского лесового плато, и даже на нем непосредственно, где действительно довольно-таки пыльно. А с другой стороны, допустим, бушмены, да, имеют курчавые волосы, и у них же, кстати, и узкие глаза, и они живут в Калахаре, где тоже, в общем, довольно пыльно бывает, вот, а с другой стороны, довольно жарко, и вроде как от солнца защищают. Вот, но, как бы оно вроде бы логичное, а ежели посмотреть на детали, то, может быть, и не вполне логичное, потому что, насколько нам известно, монголоидная раса с узким разрезом глаз возникла вовсе даже не в Монголии и не поверх лесового плато, а в среднем течении реки Хуанхэ. Ну, там лес тоже витает в воздухе, туманная дымка-то есть на самом деле. Вот, но не то, чтобы эта пыль прямо жрет глаза. И вот оттуда они стали расселяться во все стороны, и узкие глаза есть и на Чукотке, и на Яве, и во всяких промежуточных местах, где с пыльностью может быть совсем все не так. Вот. Ну, на Яве там вулканическая, правда, еще пыль есть, но не то, что она прямо вот в воздухе висит. Тем более, когда носители эпикантуса встречаются с пылью, они утверждают, что пыль, забившаяся под эпикантус, это гораздо хуже, чем просто пыль или просто глаз, когда без эпикантуса. Ну, потому что если эпикантуса нет, то слеза вымывает эту самую пыль, а если эпикантус есть, то не вымывает. Вот, поэтому защита так себе. Вот. Ну и если посмотреть на бушменов, которые тоже с узким разрезом глаз, сейчас-то да, они живут в Калахаре, и там действительно может быть довольно пыльно, но возникли-то они, скорее всего, не в пустыне. В пустыне вообще трудно возникнуть, там ничего нету. А большинство до европейской колонизации жило на берегу, так называемые стрендлуперы, они же береговые бушмены, от которых теперь, правда, остались только косточки. А там не пыльно совсем, там нормально. Я вот в январе катался в Южную Африку, там никакой пыли не видать, и тем не менее узкий разрез глаз, да, тоже есть. Вот, и к тому же, можно ведь посмотреть еще и на других людей, допустим, арабы, ну, всячески там берберы, кто угодно, живущие в Сахаре, где, ну, не меньше пыли, чем в Гоби или в Калахаре, и с глазами у них все как бы хорошо, у них большой разрез глаз, вот, или люди в Восточной Африке, тоже с большим разрезом глаз, а там очень пыльно, ну, не менее пыльно, чем в Южной Африке, например, или австралийские аборигены, которые живут в Австралии, где тоже пустыня и тоже пыли вообще вполне себе хватает. Но с разрезом глаз тоже все как бы обычно, экваториально. И широкий разрез. Ну и тут же можно посмотреть и на волосы. Вот все эти люди живут в очень жарком климате. Ну и в Восточной Африке, да, волосы курчавые. А у арабов они очень даже волнистые. И у австралийских аборигенов они тоже вполне себе волнистые. Ну и более того, в самой жаркой части Африки, то есть это на уровне Судана и какой-нибудь там Эритреи и Эфиопии, волосы довольно регулярно бывают такие волнистые. То есть, на самом деле, волнистость волос возникла в областях с самым жарким как бы климатом. Вот хотя, видимо, правда, курчавые волосы немножко от жары защищают. Но мораль из этого такая, что вообще-то факторов росообразования много. Адаптация – это один из них. И поэтому этот миф, ну, чуть-чуть как бы не миф, но все-таки как бы другие факторы перевешивают. Есть половой отбор, есть генетико-автоматический процесс, то есть случайность, строго говоря, есть метисация. Вот. И поэтому может быть по-разному. Ну, а к тому же вообще-то есть еще и культура, поэтому все эти адаптивные признаки, они нивелируются культурой. Можно на себе вот эту куфью какую-то навесить, да, можно, не знаю, подстричься, можно там еще что-нибудь сделать. И все эти адаптации, если когда-то имели адаптивный смысл, типа там 20 тысяч лет назад, то с тех пор уже все не совсем так. Так что миф чуть-чуть. Второй миф. Все люди произошли от негров. Ну, прям вот в таком исполнении. И миф основывается на нескольких вещах. Ну, во-первых, уже лет 20-30 для всех антропологов достаточно очевидно, что люди возникли в Африке. Ну, а в Африке живут негры. Значит, люди произошли из негров. Это раз. И второе, это генетики. Потому что генетики, ну, с того момента, как научились смотреть на всяческие гены, стали рисовать вот такие примерные картиночки. Ну, это один из примеров частного 2008 года. Но во всех других статьях все то же самое. Когда вот есть разнообразие, и вот голубенькие – это всяческие бушмены с готентотами. Вот фиолетовые, ну, большая часть, собственно, да, это разные негроиды Африки. А вот эта вот такая темно-фиолетовая, такая узенькая полосочка, это все неафриканцы. Ну и видно, что все неафриканцы – это производные от части негроидов. Ну вот как бы визуальное подтверждение, что все от негров. Вот. Но эта схемка, она генетическая. Это кладистика ветвления генетических линий. При этом понятно, что каждая такая линия, если она отделилась, там, я не знаю, там, 50 тысяч лет назад, например, ну тут время нарисовано такое, что вообще там 100 тысяч лет назад, ну что, конечно, нереально, но тем не менее. Вот, отделившись тогда, это каждая из этих линий менялась на самом деле. То есть, если две линии разделились, это не значит, что с тех пор они остаются неизменными. Мутации и рекомбинации никто не отменял. Вот, поэтому внеафриканские люди произошли от каких-то древних африканских популяций, но не значит, что эти древние африканские популяции были такими же негроидами, как и сейчас. Или в обратную сторону, что нынешние негроиды такие же, как были там, 20 тысяч лет назад. Ну и гены-то генами, а у нас есть черепушки. Черепушки это всяко приятнее. И если посмотреть на черепушки, то мы увидим, что самые древние, например, ну вот этот вот, да, из Хафмейра, например, из этого из Керта 150 тысяч лет назад. Он экваториальный, без сомнения, но он не негроидный. Но он вообще как бы не факт, что сапиенс его описали, как Homo sapiens edelto, то есть это вообще другой подвид. Или вот из Хафмейера, собственно, тоже из Южной Африки, но он как бы не вполне негроидный или там бушменоидный какой-нибудь, там кайсоноидный. У него свои признаки. То есть у современных жителей Африки таких черт нету. Эти древние черепа, они намного более массивные, ну тут все на самом деле, да, и из Фишхука, который вот этот вот, да, и там из Северной Африки, и из Восточной Африки, и там из Олдвая, допустим, вот, у них признаки другие. У них то гораздо более ортогнатные челюсти, то гораздо более сильные надброви, то гораздо более узкий нос, и вообще, в принципе, они намного более разнообразны. То есть современные негроиды возникли намного позже. И по палеантропологии мы видим, что современный негроидный комплекс в таком вот виде, как сейчас, возник примерно 6-7 тысяч лет назад. Примерно в это же время возникает более-менее выраженный и монголоидный комплекс, и европеоидный, и кайсоноидный, если там про бушменов так можно сказать. Ну, так что древние предки, они были экваториалы западные, это как бы не вопрос, но они не были неграми как таковыми. Следующая байка. В каменном веке рас вообще не было, они произошли потом. Тут есть несколько оснований этой байки. Значит, первое то, что действительно, верхнепалеолитические люди очень разнообразны. То есть, если мы возьмем черепушки, ну, даже предыдущие, которые показывал, да, из одной и той же Африки, они все разные, и их нельзя причислить к современным расам. Вот. Ну и вот у Бунака развитие этой мысли про верхнепалеолитический полиморфизм, что в тот момент еще расы не сформировались, были какие-то такие абстрактные ископаемые неоантропы, а потом вот они ветвились, там океанийская ветвь, африканская, континентальная, древнеиндонезийская, там 5-10, да, там всякие стволы, и получились современные расы. Вот. Но эта концепция предполагает ну, некоторую конечность и некую цель. То есть тут прям какая-то парарелигиозность сквозит, что с тот момент они еще были недоделанные, а теперь они доделались, и все, можно выдохнуть, как бы мы теперь уже принадлежим к нормальной такой человеческой расе. А те еще были какие-то вот не вполне. Вот. Но если посмотреть на, опять же, древних персонажей, то я только что говорил, что древние люди часто не очень-то похожи на современных той же самой территории, а иногда очень даже и похожи вообще-то. То есть некоторые из этих древних персонажей вполне отвечают современным параметрам. Вот, допустим, черепушка из Южной Африки с древностью порядка 12 тысяч лет назад. И комплекс, ну, достаточно бушменский. То есть видно, что он уже был почти такой, как сейчас. Или, допустим, из Ближнего Востока, из Эль-Эр-Ахмара, господи, я не произнесу это нормально, но я не араб. Но тоже примерно такая же датировка, порядка 12 тысяч лет назад, и он достаточно-таки европеоидный по внешнему виду. То есть у него выступающий нос, у него ортогнатные более-менее челюсти, там 5-10. Вот. Или из Минотогавы череп. Похож, с одной стороны, на современных айнов, потому что там дальше культура Димон плавно перетекает в айнов. Но с другой стороны, у него довольно уплощенное лицо, и какая-то такая протомонголоидность там вполне себе вырисовывается. Ну, уж совсем прекрасный череп из Тонгая из Австралии, который, ну, достаточно очевидный австралоид. Только что страшный до невозможности, видно, что архаичный. У него надброви немеренные, учитывая, что он еще и подросток на самом деле, да. Лоб покатый, как у неандертальца, но как бы он и древний. Ну, вот, то есть современного такого австралийского аборигена будет найти довольно проблематично, а древнего вот как бы можно найти. Вот, поэтому в древности расы, конечно же, были, только они были маленькие, локальные и не занимали слишком больших территорий. Вот, но среди вот этого верхнеполитического полиморфизма есть непосредственные предки современных рас, которые менялись потихонечку, потом, видимо, где-то там в неолитические времена некоторые из этих популяций немеренно выросли в численности, дали огромный как бы просто всплеск численности, и теперь мы их видим как большие расы. Вот, и это не значит, что расы сформировались окончательно, это значит, что просто вот какие-то локальные варианты стали доминирующими на самом-то деле. Вот, а итога рас нету, и расы меняются и сейчас. То есть даже расы, я не знаю, там 16 века и современные, они немножечко не те, ну, что очевидно видно в Карибском бассейне, например, если посмотреть там на жителей Карибских островов, да, там были индейцы, понаехали европейцы, понавезли негров тех же самых из Африки, все это перемешалось, и сейчас в режиме реального времени формируются новые расы. Вот, и они не могут как бы остановиться в своем формировании, потому что, как я уже говорил, мутации с рекомбинациями никто не отменял, отбор какой-никакой все-таки идет, хотя бы половой, да, и случайности тоже происходят, вот те самые генетико-автоматические процессы, то, что на самом первом, ну, как бы, слайдике было. Вот, поэтому расы продолжают формироваться, и они не кончат формироваться никогда, ну, если только расы не заканчиваются технически. Вот, допустим, тасманийцы всех перебили, их больше нету, все, раса сформировалась, и тут же, в общем-то, и вымерла. Вот, так что в палеолите были свои расы. Вот, другое дело, что находки все-таки у нас не столь многочисленны, как хотелось бы, но хотелось бы, чтобы их было гораздо больше. И у нас есть отдельные черепушки, раскиданные по тысячам лет и по разным материкам. И создать единую цельную стройную картину всего этого вместе взятого очень проблематично технически. То есть понять, кто из них там предок, кто не предок. Вот. Но, по крайней мере, попытаться можно. Вот. Поэтому в верхнем палеолите расы были. Были немножечко другие. В любом случае, они были предковыми для нас. Вот. А следующая байка такая, что в палеолите в Европе жили негроиды. Байка, на самом деле, восходит частично к предыдущей, что, ну, там, к предпредыдущей, да, что, дескать, если мы все из Африки, то, значит, как бы, ну, логично, из Африки вышли негроиды и первые вот в Европе оказались. А в 19 веке было свое подтверждение. Ну, там нашли много-много всяких разных кроманьонцев. И, в частности, в гроте Гримальди, а конкретно в гроте детей в Гримальди, были найдены вот эти два черепа, пятый и шестой, там на самом деле первые два это там дети, ну и там всякие другие есть, но вот эти пятый и шестой это так называемые негроиды из Гримальди. Вот, более того, многие утверждали, что они не просто негроиды, они еще к тому же и бушминоиды или там кайсоноиды, что они прям вот бушмены Европы. Тем более они, правда, не сильно высокого роста, ну правда, один из них подросток, поэтому он по определению не сильно высокого роста, а другой бабулька, вот, и поэтому тоже не сильно высокая, вот. А там же, в этом же Гримальде, есть другие персонажи. Бармагранди, например, там 2 метра ростом персонаж. Вот. И в этом же гроте детей. Вот. И дети, ну, с детьми там трудно понять. Ну, и там есть другой грот детей, который 4-й. Там здоровый такой протоевропеоид, можно сказать. У него лицо совершенно европеоидное. Ну, и все-таки возвращаясь к ним. Ну, маленький рост — это ни о чем. А у них довольно прогнатные челюсти, у них довольно выпуклый такой лоб характерный, не сильно большое надброви, на самом деле, такое не ярко выраженное верхнепалеолитическое. Вот. И действительно, они похожи на жителей Африки, в частности, даже Южной Африки. Но другое дело, что когда товарищ Лочек, такой чешский антрополог, сделал нормальную реконструкцию, то оказалось, что эти негроидные черты слегонца преувеличены, ну, потому что за вот эти там 20 с лишним тысяч лет, что эти скелетики лежали в земле, они, понятное дело, слегонца сплющились. Тем более, лежали-то они лицами вниз, на самом деле, в оригинале. И лица у них просто сильно деформированы. Поэтому тот, кто их реконструировал где-то там еще в 19 веке, им немножечко прагматизм увеличил. Вот, ну, потому что череп сплющился, и челюсть вперед выезжают. Вот. А Волчек, как хороший реставратор, это дело поправил обратно, и немножечко они стали заметно более, ну, не европеоидными, конечно, но не столь экваториальными, скажем так. Вот, хотя из всех африканских они, правда, достаточно такие экваториальные. Ну, а можно же посмотреть еще и на всяких других граждан этого времени. И мы увидим, что многие другие кроманьонцы из той же самой Европы, ну и плюс-минус того же самого времени, там плюс-минус 10 тысяч лет, они очень разные. Вот тот самый верхний палеолитический полиморфизм Бунака, он как бы есть. Но не в том смысле, что расы не сформировались, а в том смысле, что они были разные на самом-то деле. Ну, вот из них один из самых древних – это, допустим, череп из Маркиной горы. Вот этот вот из Маркиной горы, Костенки 14. И вот его портрет, который Герасимов, собственно, совершил. Ну и по морфологическому комплексу вот этого черепа, его как там хоть визуально смотри, хоть там в циферках считай, он максимально похож на папуасов. Кстати, недавно были потуги его изобразить, что он вовсе даже не папуас. Ну вот, но не, он действительно в экваториалов улетает прям хорошо. Тем более он еще, кстати, тоже невысокий. И вот из всех древних черепов он максимально папуасоподобный. Это научный факт. Другое дело, что из него выделили палеогенетику. И вот палеогенетика у него нифига не папуасская. То есть он получается такой усредненный сапиенс, ну, потому что у него датировка 36 тысяч лет, если что. Вот. И вот из всех современных сапиенсов, вот на кого он меньше всего похож, так это на папуасов. Но это сплошь и рядом такое бывает, что морфология и генетика дают вообще разные как бы результаты, потому что генетики смотрят на свои гены, не на кодирующие, как правило, на какие-нибудь там это гипервариабельные участки, а антропологи смотрят на кодирующие гены, и это просто другая часть генома, в которую генетики не лезут, потому что ничего в этом не понимают. Ну, вот, ну пока, по крайней мере. Вот. И получается, что вот комплекс признаков похож на папуас. Не значит, что он папуас, понятное дело. Вот. Но похож. Вот. И он не негроидный. Это восточные экваториалы. А есть там же в костенках костенки вторые. Вот этот, который я вначале подсветил. И его же рядышком портрет. И костенки вторые это персонаж вообще ни разу не экваториальный. У него ортогнатное лицо. Он, правда, сильно разрушенный череп, но тем не менее с выступающим носом здоровенным. Там все такое прочее. Вот. Или, допустим, кроманьонец, который кроманьон один, тоже как бы, ну, его негроидом назвать проблематично. Или пещера Куази, который, вот, собственно, самый даже древний, там, под 40 тысяч лет у него датировка, да, но он еще и с неандертальцами неплохо, видимо, намешанный, но тоже его негроидом не назовешь. Или Сунгирь, который вообще весьма своеобразный, он здоровенный, кстати говоря, он не классический кроманьонец, у него плечи вот такой ширины и рожа довольно большая. То есть вообще у кроманьонцев лицо низкое, а у него довольно средневысокое. И если смотреть по профилировкам лица, то на кого он похож, так это на австралийских аборигенов на самом-то деле. Он, кстати, как австралоид нигде никогда, по-моему, не описывался. Но если вот по профилировкам смотреть, там верхний, нижний, горизонтальным, допустим, да и по вертикальной то же самое, он получается почти австралийский абориген. Ну, хотя понятно, что где город Владимир, где Австралия, как бы, да, это не совсем то же самое. Вот, поэтому мораль из этого. Были самые разные персонажи. Причем, да, у них датировки-то там не сильно одинаковые, там между ними, там по 10 тысяч лет между всеми. И это были свои какие-то расовые варианты, но они не негроидные. Ну вот, и более того, как уже звучало там в первом мифе, в тот момент негроидов современного типа не было вообще. Поэтому, ну, если их не было вообще, откуда бы они взялись в Европе? Было бы это немножко странно. Вот, так что это тоже, в общем-то, вполне себе байка. Ну и можно посмотреть еще на реконструкции. Это вот, опять же, Михаил Михайлович Герасимов сделал реконструкции для людей из Пшедмости. Это один и тот же могильник. Они все в одной и той же яме лежат, так чтобы уже вообще сомнений не было. Да, это вот просто одномоментная такая вот палеопопуляция. И как бы, ну какие тут вообще негроиды? Тут еще каких-то индейцев можно при желании углядеть, да, там европейцев можно углядеть, но уж точно не негроидов. А Пшедмости — это прям классный могильник, там много всего интересного. Вот, так что неграми древнее население Европы не было. Хотя те же самые палеогенетики показывают, что цвет кожи, волос и глаз у них был темный. Вот. Но цвет кожи, волос и глаз не создает расу. То есть раса — это не просто цвет. Это целый комплекс, это история генофонда. И у них она была своя. Но вот, а негроиды все просто не существовало. Стало быть, следующая байка, пятая, что европеоиды — это результат смешения сапиенсов с неандертальцами, а монголоиды — это результат смешения с денисовцами, а негроиды — это вот чистые сапиенсы. Ну, на тему возникновения рас с 19 века было много всяких рассуждений, в частности, что, дескать, вот, полицентризм из разных видов древних людей современной расы, классический такой моноцентризм, что всякие тупиковые там какие-нибудь эти синантропы стали денисовцами, да, неандертальцами, вот, а какие-то там протосапиенсы Африки, типа там Брокенхилла, дали, собственно, все вот современное разнообразие. Ну и, наконец, опять же, генетики показали, что, да, были какие-то вот еще вклады от неандертальцев немножко действительно в европеоидов, ну, на самом деле, в монголоидов, причем еще и таких монголоидов, которых в европеоидов не въехало. Вот, от денисовцев что-то такое приехало в Азию, вот, а как бы может быть еще что-то вообще-то и в Африку. Вот. Но пока про Африку было неизвестно, то вот как бы и возникла идея, что, дескать, сапиенсы европейские смешаны с неандертальцами, сапиенсы азиатские с денисовцами, монголоиды, да, ну или там какие-нибудь австралоиды, а вот негроиды — это единственные чистокровные сапиенсы. Ну, тем более, что эта тема зашла в тот момент, когда пошла всяческая там политкорректность широким катком, там через некоторое время там и белые, и все дела, ну и вот надо было сказать, что вот негры — это самые людские люди как бы из всех. Вот, ну, чем больше палеогенетики ковыряют эти палеогены, тем больше вырисовывается какой-то непонятной мути. И вот этих вот метисаций на данный момент есть вот примерно столько. Это я так скомпилировал разные статьи вместе, как бы на одной карте там полосочки нарисовал. Вот, и учитывая, что я не все, конечно, эти статьи перечитал, и вообще мало их понимаю, я-то не генетик, вот, вообще картины сильно сложнее. Вот, потому что статьи выходят каждый месяц, и каждый раз что-то там добавляется. И теперь мы видим, что от денисовцев было несколько примесей, причем разных. От неандертальцев было несколько примесей, тоже разных. И были примеси обратно из сапиенсов в неандертальцев, от неандертальцев к денисовцам. Неизвестно, от кого к денисовцам, и неизвестно, от кого к африканцам. Потому что в той же самой Африке есть на самом деле персонажи, которые как бы нечистые явно сапиенсы. Вот. Есть они в виде скелетиков, вот из Эвы Элеру, например, черепушечка. Ну, на самом деле там целый скелет, но в данном случае вот черепная коробка и нижняя челюсть. И, ну, черепная коробка, допустим, фрагментарная, там еще неизвестно как склеенная, а нижняя челюсть-то целая, а восходящая ветвь у нее ужасная, и подбородка-то нормального у нее нету. Вот. А в Сенегале, в Ламини и Саксамунуни, в двух стоянках, найдены вот такие вот каменюки с древностью примерно от 11 до 20 тысяч лет, ну, там разброс датировок есть, и там две стоянки разные немножечко, но суть-то в том, что орудия такие, которым, ну, как бы по другим стоянкам должно быть 50 тысяч лет, а им 11-20, то есть в два раза как бы меньше, даже там не в два, а чуть ли не в пять. Вот, и генетики все те же самые, ну, вернее, другие генетики на самом деле, показывают, что вообще-то в африканское население есть примесь еще кого-то. И есть какая-то еще вот такая веточка неизвестных гоминид, которая не пойми где и как отделилась, и дала примесь в африканцев, в западноафриканцев преимущественно, но немножко и в центральноафриканцев, и немножко в тех же самых бушменов. Ну, так что африканцы, они тоже получаются не совсем такие уж прямо чистокровные сапиенсы. В них тоже есть некоторая примесь. Вот. А в реальности все это еще намного сложнее. Вот. Так что понятие чистокровности, оно всегда было сомнительное, если честно, как его считать. Вот. А сейчас вырисовывается, что это вообще какая-то ерунда. Вот. Более того, палеогенетики высчитывают примесь еще чуть ли не парантропов там 2 миллиона лет назад. Вот. Ну и более того, по черепушкам его даже и видно, в общем-то, там на паре черепов. Вот. Так что, видимо, еще и от других родов фактически, да, гоминид, ну, если парантропов с другой род читать, когда-то к нам примесь была. Еще одна байка. Расы произошли от разных подвидов Homo sapiens на разных материках. Ну, вот были такие попытки выделить разные там подвиды людей. И более того, действительно, если сравнить распределение рас людей и подвидов там тигров каких-нибудь, волков, да, там кого угодно, то оно совпадает, и местами даже географически эти карты примерно похожи, ну, потому что география такая, там, Гималайя, Тибет, да, вот они, если Азию отделяют, то и там, или Индия какая-нибудь, да, там, Такамаканом отделена, и там будут свои варианты людей и немножечко свои, там, какие-то подвиды, там, волков тех же самых, там, или тигров. И теоретически можно было бы выделять расы как подвиды. Но только расы не произошли от разных подвидов в этом смысле. Они, по сути, как бы являются разными подвидами. Но проблема в том, что у животных подвиды выделять легко. Вот мы видим здесь тигр такой, потом там тысячи километров никого нету из тигров, да, потом другой подвид. И они там резко различаются. А люди живут вперемешку и на месте не сидели никогда. Поэтому, если посмотреть, то есть огромное количество людей, будь то там, не знаю, в Африке, у нас на Урале или там за Уралье, да, в Средней Азии, где-нибудь там в Южной Африке, в Индии, в какой-нибудь Полинезии, в Южной Америке, в Латинской Америке, да где угодно вообще, да, хоть даже в Москве, вот, которые нельзя классифицировать вот к этим самым подвидам. Ну, допустим, если взять хантов и мансий, да, вот они на Урале живут благополучно, и они промежуточные между европеоидами и монголоидами. Вот, ну или там вся Средняя Азия тоже промежуточная. Вот, и можно выделить отдельный подвид для них. Но тогда между, допустим, хантами и мансиями и такими суперевропеоидами, там, какими-нибудь кавказоидами, да, найдутся, я не знаю, там, марийцы, допустим, удмурты, башкиры, татары, там, еще кто-нибудь. И будет много-много-много плавненьких переходов, вот. А, как бы, куда их отнести? И либо мы плодим бесконечное количество подвидов, и тогда систематика получается безумная и неподъемная совершенно. Ну, либо проще забить на все эти подвиды и просто считать это обычными расами, как, собственно, антропологи уже 100 лет и делают. Ну, и, наконец, последняя байка, что разные расы произошли от разных обезьян или разных видов древних гоминид. В частности, европейцы от неандертальцев, монголоиды от ректусов. Ну, я вот откопал такую чудесную схемку. Я, допустим, меланодермы от горилл, лейкодермы от гиббонов, допустим, да, оксантодермы от орангутана. Вот. Ну, на мой взгляд, схема прекрасна. 1915 год, не то чтобы прямо очень древняя. Это чушь. Полицентризм, ну, в некоторый момент к середине 20 века пришел в более как бы адекватное состояние. Вот, допустим, Франц Виденрих, да, действительно возводил монголоидов к синантропам, да, там, европеоидов к неандертальцам. Валерий Павлович Алексеев, ну, не настолько жестко, как бы, но тоже был полицентристом. Однако же, уже где-то с середины 20 века стало ясно, что все люди – это один вид, и поэтому возводить их красным видом, что обезьян, что древних людей, никак не получается. Ну, полицентристы пытались это объяснить так, что, дескать, когда численность росла и плотность росла, они все смешивались между собой, и поэтому стали гораздо более похожие друг на друга, но это какая-то немножко фигня. Вот. И, допустим, Яков Яковлевич Рогинский четко и внятно это все разложил, что, ну, как бы физиологически, да, физически и вот статистически человечество, ну, никак не складывается из разных видов. Как говорят биологи, вот разные другие эти неандертальцы и денисовцы могли немножечко повлиять. То есть, да, и вот Ива из Африки, то, что я уже показывал, ну, это немножко другая картиночка, смысл тот же. То есть, какое-то влияние было. Но если посмотреть на проценты, там, конечно, по-разному их считают, но, тем не менее, там 2%, 3%, ну, максимум там 5% чего-то примеси. И 5% примеси от таких там денисовцев, допустим, да, или там к австралийским аборигенам, ну, это не значит, что они произошли от денисовцев, это 5%. Ну, вот, или там 2% от неандертальцев. Ну, у нас в обществе 2% шизофреников, как бы, и, ну, это как бы погрешность, строго говоря. Вот. Ну, и У нас есть разные критерии вида, и по всем этим критериям человечество – это единый вид. Ну, вот генетический критерий очень здорово в этом смысле работает. А самое главное – биологический, репродуктивный, ну, который к тому же генетическому, в общем-то, и восходит. Что все люди планеты дают плодовитое потомство, все являются одним видом, и от разных видов обезьян, ну, никак они произойти не могли на самом-то деле. Так что этот миф, ну, он, в принципе, уже был развенчан еще в середине 20 века вполне себе. И с тех пор, ну, ему лучше не стало. Вот, он как бы сейчас даже странно его поднимать. Вот, хотя он вылезает регулярно. Обязательно находится кто-то, кто говорит, а вот бушмены не могут давать плодовитого потомства с другими людьми. Могут, еще как. Это все далеко не секрет, изложено во множестве литературы, но здесь некоторые из этих книжечек, ну, от классических до таких уже современных прям совсем. Вот, я тут не стал сильно много вставлять англоязычной литературы, ну, потому что она либо очень древняя, либо современная, не вполне адекватная. Вот, ну, поэтому есть что почитать, понятно, не только это и многое всякое другое. Поэтому избавляйтесь от мифов, будьте добрее и смотрите на человечество как живой организм. То есть история популяции – это прекрасно, и история рас – это гораздо интереснее, чем байки про историю рас.
2: Спасибо, Станислав. Сейчас я хотел бы увидеть, как наши зрители проголосовали. И все еще формируется. Но...
1: Так и есть.
2: Вот, как замечательно, грамотно наши зрители проголосовали. А сейчас, Станислав, вы знаете, что будет вообще?
3: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
2: Ну, обычно говорят, знаете, снимите розовые очки. А я вот специально вынужден надеть розовые очки, чтобы не видеть вот этого ужаса, который вы тут, значит, я вот конспектики себе даже записал, потому что могу слов не найти, язык просто у меня не поворачивается говорить эти вещи. Я не буду даже говорить о том, что еще в 2017 году Американская антропологическая ассоциация большинством голосов отвергло наличие рас. То есть 88% антропологов считают, что рас нет и не существовало когда-либо в прошлом. То есть вот такое впечатление, что весь 21 век прошел мимо вас. Я про это сейчас не буду говорить. Не буду.
1: И тут же случилось БЛМ, и оказалось, что негроидная раса важнее
2: вот,
1: всех.
2: Вот, вот, слышали? Он сказал слово на букву «Н» бесстыдно вообще. То, что вообще сейчас в приличном научном обществе вообще считается, ну, невероятным, невозможным. Я сейчас даже не об этом. Ладно, допустим, вы в своих выступлениях регулярно говорите и пишете, что по одному черепу расу определить невозможно. И тут же лицемерно, цинично показываете нам картиночки отдельных черепов и такие, этот вот, наверное, вот этот вот такой, этот несякой. То есть вы лицемерно отрицаете, отвергаете типологию и тут же фактически прямо ее пропагандируете. Как вам вообще это сходит с рук, скажем так?
1: С рук сходит легко, потому что картиночки, которые я показываю, это частные картиночки, а антропологи не оперируют картиночками, антропологи оперируют циферками. И если бы у меня была непопулярная лекция о защите, там, не знаю, кандидатской, а я защищал когда-то даже кандидатскую, а вот сейчас у меня там один этот
2: трудно
1: студент
2: поверить
1: защищает диплом. И вот он строит эти графики, как раз у него происхождение азиатских рас, и у него там много циферок, и, собственно, черепушки-то он даже не особо показывает, а на графиках они создают совокупности с изменчивостью, и антропологи оценивают среднее значение и сигмальное отклонение, и индивидуальные значения перекрываются, поэтому если вы мне дадите череп, я могу его действительно не определить, если он в среднее значение попадет всех, а если он крайнее значение имеет, то его можно достаточно четко дифференцировать на самом деле и определить, что он к какой-то расе относится. То есть есть облака изменчивости, у них есть края. Центр отделен от другого центра, да, половина пересекается, а половина не пересекается. И вот эту не пересекающуюся половину определить можно.
2: Ну так у вас же нету вот этого облака, у вас есть отдельные находки, они разделены там десятками тысяч лет. Они разделены географически, и вы произвольно, вот, причем я специально даже нашел у вас цитату, вот смотрите. Впрочем, вы про эти самые фактически черепа, может и не про эти, это не важно в данном случае. Пишите, впрочем, индивидуальная изменчивость современных людей в любой популяции соответствует различиям этих находок. То есть теперь можно их вообще, ну, к любой расе тогда отнести?
1: Нет, потому что если, например, взять, у меня там вот был череп из Элементейты, а там много черепов в Элементейте, и на Ближнем Востоке там выборки верхнего палеолита на сотни идут, если что. И если мы их нанесем, ну, хоть какое-то значимое количество, либо они собираются в совокупности, мы видим, что это, да, более-менее как бы расовая общность, либо они, да, расползаются разбродом и шатанием, и тогда мы говорим, что это не группа, потому что у нее сигмальные отклонения сильно большие. Это математика.
2: Ну, знаете, примерно то же самое вы говорили вот на прошлом форуме, ну, где мы с вами, так сказать, скрещивали шпаги. То есть вы вообще даже не изменяете своим вот этим демагогическим принципам. То есть, значит, простым людям, простым смертным им одно, значит, ученым другое. Причем это пересекается настолько слабо. Вот знаете, я даже сейчас слушал, вот вы говорите, как вы с легкостью решили противоречие между генетикой и, значит, вашей этой старомодной антропологией. Костенки, значит, он похож на папуаса, но не похож на папуаса, потому что генетики, значит, смотрят на одни гены, антропологи смотрят на другие. Вообще-то там полный геном. Он по всем аллелям похож на мезолитических европейцев. Там папуасами не пахнет. И вот эти разговоры, что вот, мол, антропологи, мол, на какие-то другие, там полный геном. Полный.
1: Нет там папуасского ничего. В анализе полного генома, когда его они наносят на график, перевешивают признаки нерасовые. У нас в геноме расовые признаки занимают одну какую-то там десятитысячную долю. И если они анализируют абсолютно полный геном, то это в основном признаки, которые едины для всех людей вообще. Ну, то есть поэтому у них получается усредненный сапиенс.
2: Да? Вы сейчас практически вот сами признали, что расы биологического значения никакого не имеют, да?
1: Расы – это…
2: Как и считает Американская антропологическая ассоциация.
1: Расы, они есть, потому что мы их видим. Вот. Но вклад вот этого различия в генах расовый, он очень маленький.
2: Поэтому, мало что мы видим.
1: Поэтому я и говорю, что расы – это даже не очень-то и подвиды, потому что подвиды мы надежно различаем, а расы мы не всегда надежно различаем. Это микроуровень популяционный. Вот. Поэтому да, для как бы, жизни конкретного человека это значение почти никакого не имеет, но это не избавляет от того, что расы есть. Расы есть.
2: Да, да, да. Вот я сейчас буду продолжать даже ваше выступление цитировать. За 20 лет, тысяч лет черепа слегка сплющились, деформировались, и вы показываете нам череп из Иву и Леру, черепушечка вы выразились. Там не черепушечка, там огрызки вообще от этой.
1: Там целый скелет.
2: Их склеили вообще, как хотели. То есть любой из этих черепов, которому там 10 тысяч лет, 20 тысяч лет, учитывая, что он там непонятно как, где лежал, деформировался, и дальше вот эту деформацию вы можете выдать за там, любой расовый признак.
1: Нет.
2: И так это и делают ваши коллеги.
1: Это делается
2: по
1: не
2: цеху.
1: Так, потому что, ну, Ива и Леру черепная коробка там действительно раздолбанная, но нижняя челюсть целая, и она ни разу на негроидов не похожа. Вот. А во-вторых, самое главное, что череп, если он, ну, маломальски там стыкуются части, а вы Ива и Леру не стыкуются, его нельзя склеить сильно по-другому, или это будет просто очевидно заметно, что он по-другому. То есть высоту свода вы ее не переделаете иначе, а там есть как бы и лобная часть, и теменная, и затылочная, и основание черепа Ива и Леру. Там бока раздолбанная, потому что он на боку лежал. А как бы профиль-то реконструируется очень даже. Вот. Я клею лично черепа. И он, когда их клеишь, это называется сходится со щелчком, когда они вот стыкуются, и там не повернешь. Он как бы либо так, либо никак. Вот. И Валеру это хороший пример, когда отдельные фрагменты стыкуются между собой больше.
2: Ну да, ну то есть когда вам не нравится, как склеили череп, как, допустим, там ОМА-1, то, значит, это лохи, они ничего не понимают. А когда, значит, играет на руку вашим, значит, старомодным гипотезам, то все отлично, значит.
1: Потому что в ОМА есть два черепа. Есть ОМА-1, где как раз не стыкуются фрагментики между собой, и там видно, что он криво склеен, потому что чисто морфологически такой быть не может. А есть ОМА-2, где они мало того, что стыкуются, там он целый просто, и у него другая форма. Поэтому, когда я вижу целый череп, который одной формы, и склеенный, который неестественный, я говорю, что он неестественный.
2: Значит,
1: а этот естественный.
2: Еще один пример. Да, тут вы меня не убедили, конечно, но вот еще один пример вашей, так сказать, вот этой, как это, раздвоенности вашей личности. Вы, когда критикуете каких-то, значит, археологов, значит, все археологи дураки, потому что они в черепах не разбираются, говорите, что по орудиям, значит, нельзя вообще биологического никакого, вот, никакой систематики биологической осуществлять нельзя, что, в общем-то, бесспорно. И тут же показываете нам какие-то каменюки и говорите, им должно быть не менее 50 тысяч лет, а значит, это, значит, какие-нибудь эректусы. Такие точно каменюки, австралоиды в 20 веке делают. Вы что вообще? Что вы несете?
1: Да, австралоиды, австралийские аборигены делали еще даже гораздо более примитивные на самом деле. Но культуры, они не возникают и не развиваются от балды, как попало. И в Африке, слава богу, вот эти археологические культуры изучены очень хорошо. Археологи не дураки, когда они хорошо работают. И поэтому мы видим, что в Африке есть развитие культур последовательное: ранний каменный век, средний каменный век, поздний каменный век. И вот эти орудия, они принадлежат к классическому среднему каменному веку. Ну, это условный аналог среднего палеолита Европы. И он закончился везде, в Африке намного раньше, а здесь застрял. То есть, если вот конкретно в этом месте у нас есть архаичный череп, у нас есть архаичная культура, и у нас есть генетика, примесная к современным жителям, какая-то тоже непонятно какая, то это вот как бы неспроста,
2: наверное. А там, наверное, в Сенегале разве есть? Разве там в Сенегале есть архаичный череп?
1: Нет, в Ивалеру есть. Это Нигерия, но это рядышком.
2: Ну, рядышком. Австралия тоже Сенегал, не так уж и далеко. Эректусы могли доплыть.
1: Ну, поэтому надо смотреть все в совокупности. Но поскольку здесь миф шел про Африку, я не вспоминал в этот момент про австралоидов. Про австралоидов, между прочим, кое-кто убрал один миф. Был еще один миф про австралоидов.
2: Ну, ладно, не будем об этом, потому что у меня еще тут пунктов 5, а минута осталось. Слушайте, смотрите, опять, я уже вот сейчас вас слушал, вот уровень вообще доказательной базы, он просто, ну, невероятный. Потому что, вот вы говорите, носители эпикантуса говорят, что им пыль, значит, набивается под эпикантус. Мало еще не говорят. То есть это кто-то вот проверял, то есть, не знаю, взяли бы, например, статистику людей с эпикантусом и без эпикантуса, и, не знаю, там, процент глазных, не знаю, заболеваний. Сколько раз те или другие обращаются к врачу из-за каких-то проблем со зрением. Такая статистика есть? А то говорят, мало что они говорят. Они что вообще, они, может, верят там в гомеопатию, в приметы, им вообще там... какой-нибудь бабайка приходит по ночам, а вы, значит, их используете как антропологический какой-то аргумент в споре.
1: Я бы тоже не против на такую статистику посмотреть, но ее никто не собирал. Вот, поэтому мы смотрим на популяционные различия, и поэтому я показывал и арабов, и восточных африканцев, и австралийских аборигенов, у которых другие глаза, и которые живут тысячи лет в этих пыльных областях, и у них нет эпикантуса, и все у них хорошо.
2: Ладно, время вышло, Станислав. Ну... давайте пожмем друг другу руки. У меня еще там вопросов 10. У меня еще череп есть для вас, во-первых. И еще полчаса, ну почти полчаса вопросов. Какой расы? Ну-ка. Только микрофон потом возьмите, а то мы не услышим. Поколдуем сейчас там, скажем, заклинание.
1: Чисто типологически, вашим любимым методом, череп более-менее европеоидный. То есть лицо у него, ну, не уплощенное особенно, нос выступает довольно сильно, челюсти ортогнатные. Вот. Но это вот как раз тот случай, когда по-хорошему надо посчитать. Надо сделать многомерный анализ, нанести его на график и посмотреть, куда он там прилетит. Вот. Лицо высокое, ну, какой-то запредельной, я говорю, монголоидности не видать. Глазницы низкие, достаточно подквадратные. Ну, был бы монголоид, были бы высокие глазницы, вот это уплощенно было бы. Ямка глубокая, вырезка глубокая, ну, альвеолярный отросток высокий, так что, ну, какой-то условный там средний или, может, даже северный европеоид, но, в принципе, такой и в Средней Азии может быть, где-нибудь там на Кавказе теоретически что-то такое может быть. То есть это вот тот случай, когда так вот на глаз, ну, да, скорее всего, какая-то вот Европа.
2: Вот. Ну, мы сегодня услышим доклад, ну, и попросим Татьяну прокомментировать, кто это и откуда.
1: Надо вот многомерный анализ забабацать, и тогда будет видно.
2: Забабацаем обязательно. Давайте, друзья, сейчас я попрошу вас проголосовать, оценить вредность вредного оппонента. А у нас есть вопрос от нашего зрителя. Карл Август Аванти спрашивает. Неандертальцы, в отличие от Homo sapiens, на протяжении многих тысячелетий жили оседло. Сформировались ли внутри вида какие-то субпопуляции со специфической морфологией? Можно ли отличить условно немецкого неандертальца от жителя побережья Испании?
1: На самом деле неандертальцы не жили оседла. Я не знаю, откуда этот тезис взялся. Они тоже были кочевниками. Более того, сейчас есть замечательные работы во Франции в той же самой по микростратиграфии. И можно посмотреть, сколько дней буквально-таки они там жили. Ну, где-то недели по две они на одном месте тусили, потом уходили, снова приходили. И там стерильные прослоечки вот выслеживаются. Но эту микростратиграфию трудно делать. Ну, так что оседлами они не были. И бродили они взад-вперед. Численность у них была маленькая. И статистически неандертальцы очень однообразные. На самом деле группы выделяются. Есть хронологические ранние неандертальцы, классические неандертальцы, пережиточные неандертальцы. Есть ближневосточная группа, она немножко своя. Есть микродонтные неандертальцы Средиземноморского побережья, они немножечко как бы более мелкозубые. Но в принципе все они на одно лицо. Вот пока у нас сколько данных есть. Вот палеогенетика, кстати, вырисовывает, что там генетические какие-то линии своеобразные. Там вот алтайские, но там черепов нету, да. Там еще кто-то там в Германии какие-то особые. Но к морфологии это не привязано, потому что генетику выделяют с какой-то трухи. И посмотреть вот на рожу его невозможно. Так что неандертальцы на фоне кроманьонцев, по крайней мере, были удивительно однообразны.
2: Угу. Хорошо, Станислав, сейчас я хочу предложить вам блиц, то есть в течение 3 минут максимально лаконично отвечать на вопросы, как можно больше. Поехали. В далеком будущем все между собой перемешаются и будет более-менее единая раса или, наоборот, увеличится разнообразие?
1: Для того, чтобы все перемешались, нужно слишком много времени. За это время возникнут новые расы.
2: Какой самый старый череп был полностью восстановлен лично вами?
1: Лично мной ранний железный век.
2: Какие известны генетические различия между расами, не связанные с внешностью?
1: Как?
2: Какие известны генетические различия между расами, не связанные напрямую с внешностью?
1: Да, подавляющее большинство.
2: Правда ли, что есть вирусы, способные убивать людей конкретной расы?
1: Я таких не знаю.
2: Кто был предком денисовцев? Или схема смены хомо в Индии, начиная с самых первых пришельцев из Африки?
1: Ну, про Индию мы ничего толком не знаем, а предки денисовцев – это синантропы.
2: Если сапиенсы могли скрещиваться с другими человечествами, то можно ли говорить об отдельном виде?
1: Там в палеонтологическом понимании вид и не вид – это очень условное. Палеонтологический вид – это не то же самое, что синхронный вид. Вот, поэтому неандертальцы не надо считаться видом, надо подвидом. Но часть метисов была, видимо, неплодовитая, поэтому вроде как вид, а часть была плодовитая, судя по тому, что примесь есть, а значит, все-таки не вид.
2: Какого цвета была кожа у древних африканцев?
1: Темная.
2: Часто ли антропологов обвиняют в расизме, национализме и других измах?
1: Каждый день.
2: Есть ли расы, которые не могут с друг другом скрещиваться?
1: Нет.
2: Как часто среди народов пустынь или степей встречаются индивиды с проблемами зрения?
1: Не считал. Кстати, да, есть вроде бы, я где-то краем уха слышал, видел, что у монголов и масаев мировой рекорд заболеваний дыхательных путей и вроде бы там какие-то конъюнктивиты, потому что они дышат над открытыми очагами. Знаете, не потому что там сильно пыльная степь, а потому что открытые очаги в чумах в этих.
2: Влияют ли физиологические различия рас на умственные способности?
1: Никто их не выявил. Пытались найти, но ни разу никто их достоверно не нашел.
2: Есть ли расы, наиболее расположенные к генетическим мутациям?
1: Мутация – вещь по определению случайная, поэтому все одинаковые примерно.
2: Почему неандертальцы и денисовцы, живя в тех же широтах, что и сапиенсы, европеоиды и монголоиды, были почти поголовно темнокожие?
1: Потому что жрали много оленины и рыбы.
2: Почему жители Крайнего Севера не восстановили темную пигментацию, когда мигрировали на север?
1: Потому что избавиться от темной кожи легко, потому что это мы ломаем синтез меланина и получается белое. А восстановить его, это нужно новые хитрые мутации, это трудно химически.
2: Так, в итоге, примесь неандертальцев и других древних людей к сапиенсам – это метисация или гибридизация?
1: Это синонимы.
2: Какая раса наиболее жизнеспособная?
1: Пока не вымерли все.
2: Как религия влияет на формирование рас?
1: Вообще никак. Хотя касты в Индии, если их считать за религию, то да, влияет социальная изоляция. Социальная изоляция бывает, но недолго.
2: Правда ли, что рыжие волосы достались сапиенсу от неандертальцев?
1: Есть такая гипотеза, но не 100%.
2: Какой теории исчезновения мамонтов вы склоняетесь?
1: Климат плюс охотничьи успехи кроманьонцев.
2: 19 вопросов. А вчера сколько был рекорд? Тоже 19, по-моему. Так что, посмотрим, конечно. У вас есть шанс стать блицмастером. А мы пока переходим к вопросам. Я что-то не вижу рук. Вот руку вижу, пожалуйста, во втором ряду. Дайте микрофон. Представляйтесь, пожалуйста.
4: Да, спасибо за лекцию. Александр, мой череп из Беларуси. Значит, во-первых, я категорически не согласен с вопросом, где только один вариант ответа, но расы продолжают формироваться, и можно все-таки выбрать, когда. Я думаю, многие согласятся с тем, что российский автопром все еще формируется. Но мы, тем не менее, знаем, да, можем перечислить модели, которые они выпускают, и когда они начали это делать. Поэтому я все-таки хочу, чтобы вы, ну, как-то ответили. Вот если мы все-таки проведем срез сегодня, апрель 2024 год, сколько сейчас выделяют раз, и когда этот набор раз примерно появился? Если все-таки такой целью задаться.
1: Ну, больших раз где-то обычно штук 5 высчитывают, ну, смотря какие считать там большими, какие не очень большими, вот, а малых до 200. Ну, если вот прямо там какие-то суперчастные там случаи брать там по островам каким-то, то порядка 200 будет. И в таком плюс-минус современном исполнении появились от 12 до 4 тысяч лет назад. То есть 4 тысячи лет это вот время, которое достаточно для формирования расы. Иногда быстрее получается. Какая-нибудь южно-сибирская, она там 2 тысячи лет назад. Полинезийская тоже порядок такой. Ну, может там от 4 до 2 где-то так. Вот, поэтому, чтобы современные расы стали другими, ну, нужно еще примерно столько же времени. То есть еще через там 2-4 тысячи лет будут уже немножко другие расы, и мы будем уже их как по-другому называть.
2: Вопрос Натальи из Москвы. В каких сферах расоведение может дать наиболее эффективные результаты? Например, в фармакологии открывается ли возможность делать лекарства, более эффективно работающие на представителях определенной расы?
1: Ну, собственно, да. Оно уже используется и в фармакологии, и, не знаю, там, в стоматологии, например, там, частота кариеса не одинаковая, частота диабета не одинаковая у некоторых рас. Ну, вот. Но это, правда, такие, это не совсем расовые признаки, это скорее популяционные признаки, которые не привязаны к большой расе, а привязаны к какой-то конкретной популяции. А раса все-таки это не одна популяция, а много популяций. Вот. Поэтому ну, привязывать расоведение к медицине в чистом виде ну, не очень корректно, потому что люди, они все-таки живут маленькими группками, как правило, раса. Люди, они все-таки живут маленькими группками, как правило, раса это много маленьких групп.

0: не использовать, как называть вот это?
1: То как называть большие группы людей с общими морфологическими признаками и генетикой?
2: Называют, неграмотно называют этническими группами, хотя это вообще не одно и то же, но вот буржуины как раз так делают. Вот, или там просто группы популяций, популяционные группы, территориальные группы, географические, ну, как, какими-то словозаменителями, но смысл от этого как бы не меняется. Ну, и поэтому слово «раса», оно и, собственно, используется нормальными расоведами.
0: Вопрос?
2: Придумать-то можно, а смысла нет.
0: От Лидии Школиной. Подскажите, пожалуйста, как объяснить школьнику, что обучение важно, несмотря на то, что он сам не превратится в ленточного червя из-за неготовой домашней работы?
2: Ну, как, я бы и не объяснял, на самом деле. Я верю в естественный отбор. Если кто-то хочет быть тупым и от этого как бы меньше преуспеть, то это его личные проблемы. И я, более того, всегда за таких персонажей, потому что это освобождает, снижает конкуренцию для моих собственных детишек. Вот, поэтому... Если кто-то хочет быть тупым, надо ему позволить. Я вот в этом смысле очень свободолюбивый.
0: Расходимся. Форум закончен, да? Шутка. А можно девушке дать микрофон?
3: Здравствуйте. Меня зовут Мария, я из города Москва. У меня два вопроса. Первый уже там был задан по поводу неандертальцев. Действительно ли гены рыжих цвет волос от неандертальцев? И второй у меня был про шизофрению. Действительно ли шизофрения тоже у нас нам досталась от неандертальцев? И второй вопрос — это...
0: Это уже третий.
3: Ну, третий вопрос,
0: давайте,
3: да.
0: Давайте покороче.
3: Да, хорошо. Раньше говорилось, что если смешиваются расы и нации, то ребенок будет умным, более здоровым и так далее. Сейчас говорят, что ровно наоборот. Вот мой вопрос.
2: Ну, более развернуто про рыжие волосы. Когда делали первые анализы генома неандертальцев, то у двух итальянских неандертальцев нашли гены, нарушающие синтез меланина. И сделали вывод, что они были рыжие. И более того, еще и светлоглазые, по-моему, тоже. Ну, вот, но про рыжесть, по крайней мере, было.
0: Веснушчатые.
2: Не светлоглазость, а светлокожесть.
0: Веснушчатые.
2: Веснушчатые, да. Светлая кожа и эти рыжие волосы. Вот, потом все последующие анализы показали, что все другие неандертальцы были темнокожие. Но, тем не менее, мутация, вот это посветление, такая же, как у европеоидов. Но у неандертальцев эти гены, ну, древность как бы этих неандертальцев, да, типа там 50 тысяч лет. А первые светлые европеоиды, они 7 тысяч лет. Ну вот, и где 50, где 7, как бы, да, то есть, может быть, где-то на Ближнем Востоке были какие-то популяции европеоидов, получившие эту мутацию от неандертальцев в качестве примесей, а потом вот мы их замечаем, а в промежутке просто мы их не нашли. Или это синонимичная мутация, вот, поэтому пока еще неизвестно. Нужно делать геномные анализы на туфийцев и всяких там вот ближневосточных персонажей. Кости есть, кстати, вот, но вот просто до такой подробности пока не смотрели. Про шизофрению никто пока толком не знает, как это наследуется у современного человека, поэтому таких как бы много. Много есть там про шизофрению, обласение, ожирение, там какой-то этот синдром повышенного там какой-то дефицита внимания, там что-то еще такое, но мы толком не знаем, как это у современного человека работает. Поэтому да, мы видим, что у неандертальцев какие-то там свои разные варианты и предполагаем, ну генетики предполагают, что может быть, но это еще надо разбираться, пока еще наука не в курсе
0: дела. Там формулировка такая, что чуть-чуть выше риск. То есть
2: да.
0: Там какие-то рисковые варианты.
2: Да, то есть вот как бы частоты смещены, но насколько оно там обусловлено или нет, вопрос. И третий, что там еще было?
4: Нации, если расы смешиваются.
2: Ну, тут проблема в том, что вот эта успешность этих потомков, да, их там одаренность и так далее, никто не знает, как ее измерять на самом-то деле. То есть нет у нас никакого сантиметра, линейки, чтобы измерить вот эту самую умность, успешность там и так далее. Поэтому это каждый раз делается довольно интуитивно, но, по крайней мере, никакого очевидного вреда до сих пор никто не нашел у метисов разных рас. Вот. Социальные могут быть проблемы, когда их там и одни не принимают, и другие не принимают, они как-то сами по себе, да, вот там в Южной Африке, допустим, у цветных так называемых вот такая проблема. Они и в черных как бы не вписываются, и в белых не вписываются, они как-то вот цветные. Вот. Но через некоторое время они становятся просто обособлены своей группой, и все нормально становится. Вот. Но это не генетикой обусловлено, а вот как бы там апартеидом в данном случае, ну, если в Южной Африке, например. Вот. А так вообще генетически никто не нашел никакого вреда до сих пор, насколько мне известно.
0: Вопрос задает Ольга Окман из Амстердама. Когда я была маленькая, мне тетя говорила, что блондины исчезают, и когда я вырасту, их не останется. Пожалуйста, успокойте тетю, ведь блондины могут рождаться и у негров.
2: Да? Есть новые мутации, которые нарушают этот синтез меланина. Есть вот эта мутация неандертальская, есть европеоидная, которая похожа, но может быть независимая. Есть меланезийская, которая точно совершенно независимая. И, наверное, еще периодически возникают новые. Вот. Ну и даже если взять, что там все будут со всеми смешиваться,

0: просто количество светловолосых персонажей такое большое, что чисто математически их хватит еще там на 1000 лет точно. Ну, то есть когда-то, может быть, все прям заметисируются под ноль, но на это нужно очень-очень много времени. Слишком много миллионов человек.
1: Так, дайте в первый ряд, пожалуйста, микрофон.
2: Здравствуйте, Алена Ставропольский, противочумный. Я работаю с людьми, которые работают с протеомикой, и вижу, что даже от наличия одного какого-то штамма бактерий все филогенетическое дерево может там вообще вот настолько кардинально смениться. И, соответственно, может ли случиться такое, что и для людей древних, то есть наличие каких-то новых находок, тоже кардинально поменяет то же самое древо и даст какие-то прям новые данные и поменяет картину мира? Есть такая
0: возможность? Регулярно такое появляется. Ну вот открыли Денисовство, да, картина сильно поменялась. Нашли хоббитов, поменялось, нашли вторых хоббитов, третьих хоббитов там, и так далее, и так далее. Вот этих вот африканских непонятных, которые еще с ними там под вопросом все, но тем не менее как бы они есть. Ну, вот, и генетика у современных-то есть каких-то вот непонятных людей, кто-то там был. Вот, и периодически генетики что-то такое вкидывают. Другое дело, что чем больше у нас информации, тем более все-таки стабильная система, и общая картина, она принципиально не меняется, только вот эти веточки добавляются. И вот эти вот стрелочки между добавляются. То есть раньше, допустим, мы не знали, что там есть еще вот эта примесь, а теперь мы знаем, что она была, но она там типа 0,5, допустим, и 0,5 это много или мало, как бы вопрос большой. Ну вот там, ну те же там 2%, да, вот примеси от неандертальцев, они были, но это как бы много или мало. Мое любимое сравнение, если вам повысят зарплату на 2%, вы, скорее всего, не заметите. А если налоги поднимут на 2%, все взвоют. Вот. Ну и вот как бы 2% неандертальцев, ну они есть как бы. Вот. Поэтому так, чтобы прям вообще картина поменялась, я очень сомневаюсь. Не представляю, что должно быть. Вот. А какие-то детали, и чем древнее, тем больше, конечно, меняется. То есть на уровне каких-то там сахилянтропов там может поменяться, потому что у нас там огромные пробелы в знаниях, и там что-нибудь новенькое найдут, прям, да, будет круто. Ну там ардипитека нашли, прям много чего поменялось.
1: Алена Абрамович спрашивает, могут ли археологи или антропологи специально искажать или скрывать часть информации о нахождении пещер или стоянок, чтобы не дать туристам наводок на такие места, и те не были затоптаны? А то такие случаи путаницы, например, как с Мизмайской пещерой существуют. А что там с Мизмайской?
0: Про Мизмайскую я не знаю, честно говоря, что такое там было. Ну, видимо, кто-то, да. Там. Ну, вообще, по-хорошему, конечно, так и надо делать. Я за. Засекретить все это, обнести большим забором и не пускать никого. Вот, потому что, ну, одно дело, просто приходят там туристы, вот, допустим, у нас в Хотылево научные туристы приезжают, да, но мы их как бы контролируем. Вот, там, я им читаю лекции, мы их там возим вперед, все хорошо. А если просто кто-то припирается, вон у нас там утащили акулий зуб. Ну, слава богу, там акулий зуб, в принципе, это не совсем про неандертальцев. Ну, ископаемые это мелового периода. Пришли какие-то сволочи и сперли. Вот. Вот такое бывает, как бы. Вот. Ну, это еще ладно. А в Артезиане, у Винокурова, пришли грабители и срубили ему всю цитадель. И распахали вообще, и сперли все, что было. Вот. Вот это плохо. Поэтому я бы, да, я бы закрывал и запрещал.
1: Так, в заднем ряду дайте, пожалуйста, микрофон.
3: Да, спасибо за доклад. Андрей, Москва. Вопрос такой, я чуть опоздал. Вот расы, определение, оно как эволюционирует со временем? То есть если раньше это только морфологические какие-то внешние признаки, то сейчас это генетика включается. То есть, вот, ну, то есть какие признаки сейчас там условно в расах? И второй момент, какая все-таки практическая ценность у этого, кроме... Ну, интересно, занимаемся, делим людей на какие-то, вот там, ну, понятно, в политике были попытки это использовать, слава богу, прошли, то что это может быть давать людям вообще? Вот, зачем вы нужны?
0: Ну, про признаки. Конечно, расово-диагностические признаки – это признаки чисто генетические по определению расово-диагностических признаков. То есть это история генофонда. Но вот то, что я вот отвечал там вредным всяким личностям, да, генетики пока не очень видят, где в этих там 3 миллиардах нуклеотидов раса. И они анализируют все подряд, но именно расу они пока не научились вычленять и не особо пытаются, если честно. Вот, поэтому пока не доросли. Вот наука еще, ну, не так давно этим занимается, не успели как бы разобраться. Поэтому приходится смотреть, да, на морфологические признаки, вот фенотип, там, на там, профилировку лица, там, челюсти и так далее. Ну, что как бы там не супер надежно, потому что, опять же, от среды в какой-то степени зависит, там, изменчивость довольно большая. Но как бы вот это мы умеем делать, а с генами мы не очень умеем делать. А что касается практического приложения, ну, вот уже были там и вопросы, да, и ответы про медицину, поэтому, ну, немножко как бы расы там какой-то медицине отношения имеют, ну, банально там темный цвет кожи защищает от ультрафиолета, да, и там рака кожи не будет при инсоляции. Светлая кожа там дает способность вырабатывать витамин D там на севере, ну, там, по крайней мере, один из вариантов как бы это возникновение. И тут как бы можно планировать какие-то там медицинские услуги, там еще что-то такое, ну, в довольно больших масштабах. Вот. А самое-то главное, что расы все-таки есть по факту, есть расизм. Вот. То есть многие люди искренне убеждены, что принадлежность к одной расе или там, к другой расе делает человека либо там хорошим, либо плохим. И эта убежденность, она возникает сама собой непроизвольная. И чтобы расизм побороть, нужны расоведы. То есть люди, которые понимают, как это все работает. Вот. Если нету расоведов, расизм расцветает. Если есть расоведы, то можно еще пытаться это удержать. Поэтому, ну а если есть расизм, то никому хорошо не будет. То есть всему обществу будет плохо. Оно будет само самим бороться как бы с собой. Вот. И никому это не надо.
1: А вам, Станислав, сейчас предстоит выбрать, кому достанется книга «Байки из грота» Альпин и нонфикшн, авторство Станислава. За лучший вопрос.
0: Ну вот давайте про скрывание стоянок.
1: А, про
0: потому
1: скрывание...
0: что это, по крайней мере, оригинальный вопрос, он не совсем про расы, конечно, но он актуальный. Это вот злободневная тема, поэтому давайте...
1: Да, Алена Абрамович, которая, если не ошибаюсь, вот сидит. Да, вам еще одна книжка. Хорошо, значит, вам книга Станислав подпишет. Значит, Станислав, вам наши подарочки от форума «Ученые против мифов». Металлический диплом и деревянный блокнот от волонтеров предупечатники в лице компании «Гедоколор». Сувениры от gen.ru. «Мамонт» от Павла Краснова. Медаль с логотипом форума от Андрея Гребенюка. Региональный научно-спортивный центр и Синтуки. Сейчас давайте посмотрим, как оценили мою вредность зрители. Мне интересно. Мастер каверзных вопросов. Ну, я думаю, что кто-то меня... Значит, обойдет по вредности. Ну, не вредный я, простите. Вот, большое спасибо, Станислав. Вот, на экране сейчас появится скетч Юлии Родиной по поводу вашего выступления.
4: Дело в том, что физиотерапия начала развиваться еще в донаучные времена. Я могу тоже продемонстрировать, это вот электротерапия.
5: Почему же тогда получается, что иголки работают, а банки нет?
4: Проблема не в органе, а проблема в работе головного мозга.
1: А живая мертвая вода действительно бывает?
4: Раньше плацебо это была пустышка, сейчас плацебо это все.
1: Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить, что наш проект не финансирует крупные корпорации. Нас не поддерживает государство, он существует исключительно за счет вашей поддержки. Лучше всего подписаться на нас, на спонсор и на Boosty. Тем самым вы увеличиваете вероятность того, что следующий форум состоится. Для наших подписчиков у нас есть много интересного эксклюзивного контента. Спасибо вам, друзья, за поддержку.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях антрополог, сотрудник Дарвиновского музея Елена Сударикова, к которой у меня вопрос. Здравствуйте, Елена, во-первых.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Вопрос у меня такой. Не можете ли вы нам рассказать что-то о пищевых стратегиях обезьян? Дело в том, что вот в последнее время много появляется сообщений, которые непонятны широкому кругу наших радиослушателей, пользователей интернета в основном, их задают вопросы разные. А что, оказывается, некоторые обезьяны могут не только есть фрукты, да, как вот кажется после просмотров разных мультфильмов и прочей полезной информации. То есть такие обезьяны, которые могут не только есть фрукты, но могут на кого-то охотиться. Вспоминают павианов, шимпанзе, и более того, в зоопарке зачастую там дают каких-то мучных червячков разным другим мелким приматам.
2: Ну да, действительно, вообще люди часто себе представляют обезьян какими-то плюс-минус растительноядными животными. Вот я работаю в музее, и часто с людьми обезьян обсуждаю. И в среднем, когда листаешь какие-то там детские книжки, какие-то популярные, не знаю, картинки, остается ощущение, что вот такие какие-то животные, которых вокруг фрукты, бананы в основном, то есть весь себе представляют и так далее. Хотя чаще всего, во-первых, большая часть обезьяньего мира животные очень мелкие.
1: Вот. Я с темой угадал.
2: С темой точно угадали. Во-первых, многие обезьяны, ну, не только обезьяны, приматы вообще более широко, в том числе макроносы или муры лори, для них более выгодная пища – это вообще там разные мелкие насекомые и беспозвоночные животные, в принципе, более выгодные. Если даже мы говорим о растительной еде, то это не фрукты, чаще всего не плоды, а какие-то мягкие части цветов, например, и даже нектар с них, ну, то есть более мелкие объекты. Но если говорить о более крупных приматах, ну, во-первых, это не растительноядные животные, большая часть будут из них всеядными, как и мы с вами, по большому счету. И еще есть забавная закономерность,
1: что, в принципе, Лен, все... простите, мы, конечно, всеядные, но род хомо-то, он же хищники,
2: Несомненно, мародеры, грабители и урядные падальщики, но все-таки всеядные животные, то есть нас нельзя отнести, в принципе, вообще, вот это разделение на хищных и растительноядных вообще не очень справедливо, потому что все, ну, как, в массе своей животные стараются добирать и того, и другого. То есть даже если ты растительноядное животное, лошадь, ты ешь траву с жучками, со всякими другими насекомыми, то есть ты все равно немножко животного белка получаешь, хотя ты на них не охотишься, это не твоя цель. И если ты хищник, ты все равно, если ты кошка, там, жуешь травку, чтобы добрать клетчатки витаминов, или поедаешь антилопу вместе с желудком, в котором есть трава. Ну, то есть, в принципе, есть варианты, как сделать питание все равно полноценным. И Поля бы не сказала, что уж прямо у нас природа хищников, все-таки природа всеядных животных.
1: То есть, мы сейчас с вами, вы, вернее, опровергаете устоявшиеся такие мнения в головах общественности. Вот, оказывается, нету чисто растительноядных животных. Ну да, и зоолог-то с вами согласится, на самом деле, да, мы часто видим картинки, где какой-нибудь олень северный жует чью-то косточку, или как лошадь поедает птичку. В интернете много таких появляется.
2: Да, в принципе, конечно, есть основной рацион, к которому организм приспособлен, да, который он хорошо усваивает, переваривает и так далее. Но есть узкие специалисты, не знаю, там калы, которые едят эвкалипт, и действительно мало на что отвлекаются. Но это все-таки исключение. Большая часть животных, которые имеют шансы эволюции дальше выжить, они все-таки обычно не специалисты. А наоборот, чем больше ты умеешь есть, тем лучше. И для обезьян это особенно характерно. Вот уж кто идеальная родня для нас.
1: Ну, родня, понятно, откуда что взялось. Понятно, что у человека вот эта наша пищевая стратегия, которая, ну, наверное, все-таки сначала была в большей степени такая хищническая, подалиедение, и я позволю себе термин, клептостратегия была охотничья такая вот, да, то есть когда они отнимали у других животных их добычу, ну, все были, воровали, да, это все было, но потом человек стал более растительноядным, да, более всеядным. Ну, корни, безусловно, в приматах, да?
2: Давайте вернемся к вашему первому тезису об охоте. О том, что действительно как-то от других... То, что наши предки-охотники это обычно все знают, и этим гордятся так или иначе. А вот то, что и другие животные, другие обезьяны тоже, в общем, частенько охотятся, это действительно людей часто удивляет. Однако, да, это так.
1: Угу. Вот когда мы говорим с вами там про охоту, обычно подразумевается нападение животного, ну, скажем, на сравнительно мелкое животное или, ну, тоже млекопитающего, но млекопитающего, ну, в крайнем случае, на ящерицу, на какую-нибудь, на лягушку, да, или на животное, которое ему по размерам Но забываем мы о том, что животные часто охотятся на насекомых, да, они являются такими насекомоядными охотниками. Это же тоже охота, да? Или
2: да,
1: нет?
2: Конечно. Да, ну, это тоже можно назвать охотой, хотя зависит, конечно, от масштабов. Ну, то есть, если ты, в принципе, ни на кого крупного или соразмерно крупного себе не охотишься, то это, конечно, больше похоже на такой вариант собирательства. То есть то, что ты ходишь по полянке или вылазишь по дереву и собираешь там очень маленькую себе добычу. Она не сопротивляется, она тебя сильно далеко не может убежать. Ну, то есть так себе, конечно, охота. Я бы не назвала охотой поведение лори, да, маленьких ночных приматов, которые питаются насекомыми активно, а чаще всего из такой засады, что ли, ждут, когда кто-нибудь приблизится на достаточное расстояние, чтобы можно было его добыть. В общем-то, можно было бы, но мне кажется, с натяжкой. А вот на настоящую охоту, конечно, очень похоже поведение шимпанзе. Я вот недавно узнала, что для бонобо охота тоже характерна. Я была уверена, что до последних вот полутора лет, что только обыкновенные шимпанзе отличаются таким жестким характером и действительно могут охотиться на маленьких антилоп, там, маленьких обезьян, колобусов других и так далее. Но оказалось, что бонобо тоже охотятся, просто менее территориально, то есть они между собой меньше конфликтуют, чаще делят добычу, и гораздо менее успешно. То есть у них там процент неудачи значительно выше. Но, в принципе, тоже делают это.
1: Бонобо мы позже поговорим, но вообще, вот вы, так сказать, лори сразу отмели, ну, и галага, наверное, вместе с ними, но я скажу, что это классическая охотничья тактика. Засадная охота – это то, из чего может вырасти в эволюционном смысле значительно более охотничье существо. И я вам сейчас сразу вот сходу могу напомнить, что, например, сумчатые львы вымершие, они эволюционировали из какого-то существа, похожего на коал. Но, видимо, подробнее мы об этом будем с вами говорить после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, зачем гориллы едят гнилую древесину и облизывают пни? Этот вопрос озадачивал многие поколения исследователей приматов. Много лет ученые наблюдали за тем, как гориллы из национального парка Бвинди тщательно пережевывают щепки, облизывают пни и внутренности упавших трухлявых стволов. При этом такое поведение у облюбованных гнилушек обезьяны демонстрировали несколько раз в день. Исследовав образцы древесины, которую употребляли гориллы, а также тех видов деревьев, которые горилл не интересовали, и, наконец, сравнив все это с составом другой пищи этих животных, ученые пришли к выводу, что гнилушки интересуют горилл из-за наличия в них натрия. В обычной для них пище, как оказалось, этого элемента было очень мало. И хотя древесина обеспечивает лишь 4% веса от всей потребляемой гориллами пищи, она дает им 95% необходимого организму натрия.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседую с зоологом, антропологом и сотрудником Дарвиновского музея Еленой Судариковой. И мы рассуждаем о том, что обезьяны, оказывается, охотники, те еще не только фруктоядные животные. И вот я вспомнил, что галага, допустим, и разные другие лемуры, которые охотятся на насекомых, я все-таки вот с Леной не соглашусь, я считаю, что это настоящая охота, они используют тактику засадной охоты, тактику точного прицельного прыжка, и в эволюционном плане у многих животных, мы об этом говорили, я об этом говорил, что в эволюционном плане у многих групп животных именно из вот таких вот мелких насекомоядных, даже, может быть, всеядных охотников выросли настоящие хищники. Вспомнил вымершего сумчатого льва, который охотился на дипротодонов крупных, опять-таки, двуристовых Австралии. Но его предок, он как раз был такого типа, ну, как опоссум современный, что ли. Ну, прыгал там, охотился на ветках за какими-то насекомыми, а стал вот каким вот орлом. Так что мне кажется, что если мы говорим про корни, ну да, про шимпанзе, они ближе всего. Ну да, бонобо, которые, наверное, Лен, поправьте меня, они чуть раньше откололись, да, от нашего ствола, то есть они более...
2: Нет, у них между шимпанзе и бонобо чуть больше миллиона лет, примерно полтора, а между нами и теми другими около 6 миллионов лет. Ну то есть для нас они одинаково далеки, вот, принципиально. Я хотела еще сказать к истории про сумчатых львов. Я ее не знала, во-первых. Невозможно знать всю биологию, в общем, по обезьянам я хорошо, не про все группы я знаю. Что касается эволюции обезьян, просто, в принципе, антропологам чаще всего везет находить ископаемые останки растительноядных приматов. Не потому, что они наши предки, но просто на них больше везет, у них более толстый эмаль, более мощные челюсти, более мощные кости. То есть чисто вероятностно им легче сохраниться. Вот. Как-то так. Наши предки в основном всеядные, но видел-то я гораздо больше древних растительноядных приматов. И поэтому для меня такая история с превращением хищной калы в льва, это удивительно. Это приятно было узнать, но...
1: И не совсем. Каала как раз прошел специализацию. Вы же об этом сами сказали.
2: Да-да.
1: Вот, ну, у каал и сумчатых львов был один предок, который вот, ну, примерно как каал. Строение хватательных конечностей каал похоже на сумчатого льва. Да, это факт. Да.
2: Вот. Да, но в любом случае, да, это интересно, увлекательно. Я даже готова, на самом деле, свести эту историю назад, свои претензии к охоте Галага и Лоли откатить обратно. Хорошо, давайте им присвоим ранг приматов-охотников наряду с остальными.
1: Да, но маленькие крохотные существа, их можно в зоопарках посмотреть, вот чтобы наши дорогие радиослушатели поняли, о чем идет речь. Ночные такие охотники, они прыгают совершенно феноменальным образом. Хорошо, но ведь не только, я бы сказал, не столько, но это, наверное, неправильно. Все-таки, наверное, самые охотничьи из приматов, такие вот охотничьи охотники, если можно так сказать, это все-таки шимпанзе и бонобо, да, а другие в меньшей степени, ну, не устраивают таких охотничьих экспедиций, да, как шимпанзе. Ну, вот вы сказали, что бонобо менее эффективны. Как вы думаете, почему? У меня есть ответ, кстати, на гипотезу, которую я готов
2: озвучить. Знаете, у меня, к сожалению, тоже только гипотезы. Вот. Я не знаю прям настоящего ответа. Ну, я думаю, что в целом вопрос шимпанзе и бонобо вообще во многом сводится к их эволюции, потому что шимпанзе изначально оказались, вот там чуть больше миллиона лет назад, на стороне реки Конго рядом с гориллами. И нужно было адаптироваться. То есть ты уже не будешь претендовать на ту же экологическую нишу, постараешься найти себе другую. То есть гориллы уже были крупные, уже питались растениями и уже, в принципе, знали многие маршруты. То есть куда нужно идти, чтобы поесть плодов в какой-то сезон, где будут листья, которые можно проживать и так далее. И шимпанзе сформировались в этих условиях, таких плюс-минус конкурентных, гораздо более жесткими созданиями. То есть не только охота более жесткая, но и отношения там внутри группы и так далее. Да. А что касается бонобо, то так вышло, что у них не было естественных конкурентов крупных приматов. То есть, в принципе, у них были, ну, как более спокойные условия, что ли, для жизни. И мне кажется, что они просто такие, ну, незакаленные духом, что ли, вот, и легче сдаются.
1: Я бы сказал, что они маменькины сынки, понимаете, буквально. Ведь, ну, мы же знаем, что у них вот эта вот структура вся базируется на главенстве самок, коалиции самок, да? Во всяком случае, в жестких условиях, когда их наблюдают в условиях, что ли, полудиких, да, у них, ну, разные там убежища, как это называется, там, и так далее, реабилитационные центры, у них ранг самца наследуется по маме. Если мама в люди не выведет, то ничего хорошего не будет. А шимпанзе, это же боевые приматы, они образуют охотничьи экспедиции. У мужиков жуткая конкуренция, да, и охотничьи... Иерархия в охотничьих экспедициях, она не вполне соответствует, нет, ну там вообще нет линейной иерархии, вообще ее нигде нет практически, так вот, она вполне соответствует той, которая есть у шимпанзе в нормальной, так сказать, жизни, да, там самый ловкий охотник впереди во время охотничьих экспедиций, то есть у них это дифференциация даже такая, ну, самцов, самки принимают, по-моему, в Камеруне только, да, участие в таких...
2: Ну, отдельные случаи известны, но это не очень популярная практика, по большому счету, да.
1: Да, только в отдельных местах они этим делом занимаются. Получается, что вот эта вот социальная структура такая вот жесткая, военная, да, она предполагает охоту шимпанзе более эффективную, да, потому что вот у них мужики вообще коалиции образуются настоятельные, да, и им проще вот этими коалициями, значит, воевать где-то с другими группами шимпанзе, заодно и охотятся, видимо.
2: Бывает. Все ну, так, вот я не знаю, я бы не стала скидывать, на самом деле, со счетов женские группировки, по большому счету.
1: Шимпанзе вы не стали бы скидывать или бонобо?
2: Просто к тому, что, на мой взгляд, те коалиции, которые образуют самцы шимпанзе обыкновенных, конечно, это очень выигрышная, ну, стратегия, в смысле, как раз добыча мясной какой-то пищи, но я бы не стала сбрасывать со счетов, что вообще-то самки бонобо тоже делают весьма мощные коалиции, которые технически могли бы справляться, ну, незначительно хуже, я так думаю. Хотя мы этого в природе пока что не наблюдаем, но я думаю, что сила не в этих группировках как таковых, а вот в этом, ну, каком-то, я не знаю, насколько слишком антропоморфно прозвучит, наверное, но в глобальном отношении к жизни, к вот этой вот добыче любой ценой Или, ну, я попробую, но если нет, значит нет. То есть как-то так я бы сказала.
1: Ну, самки более гибкие, но я чувствую, на меня поток критики обрушится после этого заявления. Это же самки, договориться труднее между собой, понимаете? Вот, много будет споров, обсуждений всевозможных, там, куда идти, как. Это шутка, конечно, но вообще у самцов просто жестче все.
2: Почему да? шутка? Я с вами согласна, в целом есть ряд исследований по разным животным, и есть эксперименты социальных психологов от 70-х, 90-х годов, которые, в принципе, показывают, что действительно в группе женщины между собой, если есть группа женщин и группа мужчин, хуже договариваются. И вообще хуже работают в иерархии, поэтому я спорить не буду. Школа критики обрушится на нас обоих.
1: Понятно. Ну, то есть феминистки нас закапывать будут вдвоем, Лен.
2: Ну, что поделать. Ну, пока, какие факты успел наука накопить? Такие успел. Может быть, в ближайшие 100 лет что-то изменится. Но пока так.
1: Да. Давайте мы с этой острой темы свернем и поговорим о тех приматах, которые тоже охотятся, и реально охотятся, но как-то в меньшем фокусе они, что ли, общественности. Но, видимо, после сообщения нашего архивариуса мы о них уже поговорим.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что запоминать написание слов можно, не понимая их смысла? В доказательство этому французские ученые сумели научить павианов отличать слова от сочетания букв, не являющихся словами. По утверждению исследователей, таким образом обезьяны смогли освоить один из важнейших этапов обучения чтению. Ученые подчеркивают, что в случае с павианами речь о настоящем чтении не идет, так как животные не понимали, что означают слова, они всего лишь научились распознавать буквы так же, как распознавали бы другие зрительные образы. А этот навык, в свою очередь, лежит в основе чтения.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с антропологом и зоологом Еленой Судариковой, сотрудником или сотрудницей Дарвиновского музея. Она меня поправит, как ее правильнее называть.
2: Говорим, меня устраивает ней... так и так.
1: Спасибо. Мы рассуждаем об охотничьих стратегиях разных приматов. Вот охотничья стратегия шимпанзе – это создать некую коалицию. У бонобо, видимо, там более это дело случая, да? А вот мы с вами забыли таких видных приматов, как павианы, которые тоже охотятся. Ну, и во всяком случае, и нападали их видели, но они и охотятся. Они не просто там убивают каких-нибудь детенышей львов, просто с целью поиграть, да, но они целенаправленно охотятся на мелких антилоп. Вот каким образом они это строят, вот такую охоту, на детенышей антилоп? То есть белок в саванне нужен всем. Про павианов.
2: Не только в саванне, да, но в саванне особенно сложно с этим. Все так. Вообще, я бы хотела обратиться к предыдущей части программы, к тому, что вот вы сказали о том, что иерархия шимпанзе – это такая сложная структура, которая варьируется, хотя они образуют коалиции, но это все, это даже не те же самые коалиции, что в обычной политической жизни, скажем так. Вот у павианов я бы сказала, что ситуация у них полегче, что иерархия установлена пожестче, и в целом это могло бы больше располагать к охоте, если бы эта жесткая-жесткая иерархия не располагала постоянным конфликтом, интригам, подсиживанием и так далее, к попытке все время нижних слоев как-то подобраться наверх, а верхних как-то подавить тех, кто пониже. Вот. Но принципиально павианов хорошая, конечно, ситуация. Они, во-первых, достаточно многочисленные. То есть обычно-то группы там, ну, это десятки особей, в некоторых случаях, может быть, больше 100. Но такие крупные группы все-таки часто разваливаются. И действительно, это жестко довольно-таки организованные самцы, которые очень хорошо знают. Их обозначают ученые греческими буквами. Альфа – это главный самец, ну и дальше там уплывающий. Вот они не знают, конечно, эти греческие буквы, но очень хорошо знают, кто за кем. Так же хорошо, как исследователи, которые за ними наблюдают. И это удобная ситуация, да, для того, чтобы не крупную антилопу загнать, а отбиться там какого-то хищника крупного, от леопарда и так далее. То есть они очень хорошие в этом смысле ситуации. Но вообще, я бы не сказала, что охота – это нормальная часть их жизни, прям постоянная. То есть для некоторых групп наблюдаются там более частые попытки, скажем так. Но в целом они стараются заниматься собирательством в большей степени. То есть в отличие от шимпанзе, у которых есть группы, которые ориентированы на охоту, и мы за последние там десятилетия наблюдений видим, что они все больше под это затачиваются, все больше их поведение как бы к этому все чаще приводит, к случаям охоты. То для павианов такой тенденции особенно нет.
1: Про шимпанзе уточнить, да, мы все-таки никак не можем от них оторваться. То есть мне одному показалось, или это действительно реальная тенденция, и вы сейчас говорите именно про это, что в последние, вот, ну, мы знаем, Джейн Гудал начала их так глубоко исследовать еще с конца 50-х, да, так вот и впервые описала охоту шимпанзе. Вот с тех пор мне кажется, что количество сообщений о том, что шимпанзе охотники, оно увеличилось. Это связано с чем? С тем, что действительно просто ученые начали более бдительно, что ли, более плотно, с большим количеством часов наблюдений смотреть за шимпанзе, или ситуация меняется, ресурс человек отнимает у шимпанзе, и они переходят к охоте не от хорошей жизни. Вот как вы считаете?
2: На мой взгляд, вот, по крайней мере, на уровне того, насколько я слежу за статьями палеонтологическими, как все развивается, конечно, есть роль того фактора, что и ученых стало больше, грантов и часов, проведенных за наблюдением в природе, стало больше. Это все правда. Но есть наблюдения специалистов, которые на местах работают долговременно, что действительно у разных групп шимпанзе есть определенные, ну, это нельзя назвать культурой в полном смысле слова, но тем не менее культурные особенности, которые культивируются, они закрепляются. То есть какие-то методики там жевания этих губок или добычи термитов, они закрепляются со временем и становятся свойством этой группы, а не соседних. А иногда эти особенности самки иногда с тобой разносят, ну, в другие группы, но в принципе они характерны для какой-то группы. И с охотой, очевидно, ну, как бы точно есть тенденция к тому, что некоторые группы шимпанзе делают на это ставку, и охота становится больше. То есть это совершенно точно. Я думаю, что через лет 30-40, если мы соберемся еще раз в радиоэфире обсуждать охоту у приматов, то окажется, что несколько групп, может быть, даже мы их будем называть банд шимпанзе, действительно охотятся очень успешно, очень много. То есть они, очевидно, сделали эволюционную ставку на эту стратегию, и в ней сильно преуспели.
1: То есть, если я правильно понял, другие приматы, ну, скажем, мы говорили о павианах, они же тоже очень эффективны, но, скажем, детенышей антилоп разных, их бывает довольно непросто обнаружить и поймать, и они вообще бегают быстро, да, но, тем не менее, они это делают. То есть, они это делают как бы спорадически, да, не собирают таких осмысленных групп, что ли, да, то есть, не строят долгоиграющих каких-то тактических замыслов, да, не собираются вместе, да. У них нет этой вот как бы соответствующей традиции охотничьей. Они это делают как бы походя. Заметил, поймал, да? А шимпанзе планируют свои экспедиции. Я правильно понимаю?
2: Да, все так, Иван.
1: Понятно. То есть, в принципе, ну, собакоголовые обезьяны, да, павианы, они ушли как бы с этого пути, по которому пошли. Кстати, интересно, почему они это сделали, вот они ушли с этого магистрального направления развития мозга и развития охотничьего поведения, они ушли вот в такое вот собирательство. А другие ушли в растительную ядность, да, как гелады, которые там не совсем павианы, да, а эти ушли, видимо, люди в это выдавили, как вы думаете?
2: Я думаю, что павианы значительно раньше, чем люди оказались в саванне, и были большие проблемы для древнего человека. Скажем так, видимо, для павианов неоптимальное, что ли, инженерное решение. То есть так как распределяются их ресурсы в течение дня, более энергоемко, менее энергозатратно, все-таки собирательствуюсь. И когда это большая группа, мы говорим о том, что кормиться нужно довольно большой группе приматов, может быть, охота уже теряет свои такие бонусы. То есть сил нужно потратить много, результат тебе не гарантирован. Ты можешь охотиться и не преуспеть, к большому счету. А собирательство тебя надежно прокормит. Может быть, не очень сытно, но так или иначе ты в саванне поешь. Поэтому я думаю, что, может быть, поэтому не пошла эволюция в эту сторону, что в саванне просто, ну, для большой группы в саванне оказалось не так выгодно.
1: То есть я так понимаю, что вот эта вот развилка, человек был позже, хорошо, павианы были проблемы, хорошо, для него, да, действительно, они такие агрессивные очень, до сих пор воюют с шимпанзе. Ну так почему люди стали охотниками? Значит, их павианы в охоту выдавили, получается? Как, Лена, как вы думаете?
2: Людей павианы, может быть, немножко к охоте и поддавили, да. Хотя я думаю, что больше к падалиедению, чем к охоте. Мне кажется, что охота это все-таки чуть попозже, когда с павианами уже было меньше коммуникаций в старом свете. Вот. Но в целом, да, вероятно, что павиан один из факторов, который тоже нас поддавил в эту сторону.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, видите, до чего мы с вами договорились. Оказывается, вот все, что есть у человека, это, во-первых, следствие эволюционного развития, а во-вторых, следствие эволюционного развития в довольно жестком окружении. А у нас в гостях была Елена Сударикова, антрополог, сотрудник Дарвиновского музея. Спасибо вам за внимание. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Здесь все становятся либо очень богатыми, либо мертвыми. Из фильма Серджо Леоне «За пригоршню долларов».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой». И у нас в гостях историк Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Очаровательно выглядишь. Рад быть рядом с тобой.
3: Уважаемые телезрители, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые билеты на авиасейлс.
4: Сервис для покупки дешевых авиабилетов.
0: В 1966 году на экраны вышел спагетти-вестерн «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне, завершающий долларовую трилогию. Действие фильма происходит во время гражданской войны в США. В центре сюжета – судьбы трех авантюристов, которые явно оправдывают свои прозвища, вынесенные в заглавие. Клинт Иствуд, хороший, играет жестокого наемного убийцу, который постоянно ловит, а затем отпускает на свободу преступника Элли Уоллаха, злого, с целью увеличить вознаграждение за его голову. Во время просмотра фильма становится понятно, что грань между хорошими и плохими в фильме чрезвычайно зыбкая.
1: Давай, наверное, начнем с того, что этот фильм, несмотря на то, что у него есть некие исторические предпосылки, события в фильме идут на фоне гражданской войны в Америке в 19 веке, потом я знаю, что оружие использовали музейное, настоящее, костюмы абсолютно современные. И с визуальной точки зрения для меня, как для художника, это немножко такая куча мала. Как ты к этому фильму относишься именно с точки зрения визуала и историзма? Я понимаю, что его больше нужно рассматривать как спагетти-вестерн, такой жанр, но давай сначала коснемся исторической стороны фильма.
2: С точки зрения материальной культуры, ты вот правильное слово сказала про кучу малу. Туда столько навалено всякого вообще. Потому что блондинчик там стреляет из винчестера 1866 года, у которого просто сняли цевьё, чтобы хоть как-то загримировать и замаскировать. А в конце последний кадр, когда Клинт Иствуд, он же блондинчик, собственно, безымянный стрелок, стреляет по веревке на шее у Туку, у Элая и Уоллеса, который на кресте стоит ногами, он стреляет вообще из винтовки Шарпса 1874 года, то есть, ну, это, мягко говоря, очень сильно после окончания гражданской войны, которая закончилась в 1865 году. Сюда же непонятно, а зачем вы гримировали винчестер 1866 года под винтовку Генри 1860-го? Ну, понятно, когда снимаешь цевьё с подствольного магазина, оно, ну, для совсем не понимающего человека делается похожим на что-то такое более древнее, возможно. Но это же видно, что это винчестер, который через год после окончания войны появился вообще на вооружении. Но окей, вы его вот так загримировали, и потом вы показываете крупным планом, вот так вот на весь экран, винтовку Шарпса на 10 лет позже. Зачем? Какого это все происходит? Потом то, что с оружием сделано... Причем у персонажей, у первоплановиков, то есть у Клинта Иствуда, у Ли Ван Клиффа, который «Ангельские глаза», у Элая Уоллеса, у Тука, Клинт Иствуд и Элая Уоллес вооружены оба-два знаменитым револьвером «Кольт Неви» образца 1851 года. Он как раз идеально попадает в события войны, гражданской войны. Ну, потому что 51-го года, война начинается в 61-м году, там у него огромный запас, его выпустили огромным количеством, его использовали все сражающиеся стороны, и не только они, вообще, вот он был везде. Но одна проблема, он был капсульный, это не был пистолет, револьвер, извините, под унитарный патрон. То есть барабан, в него при помощи подствольной трамбовки заколачивался патрон специальный, порох, пуля, пыш. И сзади на специальную бронтрубку насаживали капсуль, по которому бил курок, гремучая ртуть взрывалась через бран-трубку, то есть бран — это огонь по-немецки, значит, огнепроводную трубку, в порох поступали искры, и происходил выстрел. Вот он так мог выглядеть, и никак по-другому. А когда мы видим эту знаменитую сцену,
1: когда он собирает оружие из разных деталей...
2: Нет, когда Клинт Иствуд сидит в гостинице, у него на столе лежит разобранный револьвер, он его чистит, по городу идут солдаты, едут пушки, там грохочет, все, а в это время убийцы крадутся к нему на цыпочках по лесенке. Ну, он услышал что-то нехорошее, как шпора звякнул, он очень быстро его собирает, начинает заряжать. И когда открывается дверь, он их встречает кинжальным огнем в упор. Вот он должен был в это время при помощи подствольного рычага забивать патроны в барабан, дрожащими руками насаживать бран-трубки. Вот это было бы гораздо лучше. Ну просто потому, что накидать патронов в барабан — довольно быстрая затея. А вот снарядить выстрелами под капсульный патрон револьвер — это дело гораздо менее быстро. И вот эти вот движения, они были бы, на мой взгляд, гораздо лучше. Это было бы драматичнее. При этом, когда потом нам показывают и Туко, и, кстати говоря, Ли Ван Клифф, «Ангельские глазки», у него Ремингтон, револьвер Ремингтона, New Army 1858 года образца, он тоже капсульный. И вот знаменитая, великолепно чеканно выполненная сцена этой тройной дуэли в конце, когда они под музыку там минут 7 переглядываются, только потом начинают стрелять. Там очень много крупных планов, это великолепные крупные планы лиц, как они там играют своими физиономиями все, это просто потрясающе. И они играют руками. Тоже, кстати говоря, сделано так, как потом очень мало кто мог. Когда показывают просто кисть руки, понятно, что глазами можно сыграть, попробуй сыграть пальцами. И вот темпераменты показывают, потому что этот самый Ли Ван Клифф прям подкрадывается по боевой портупее к пистолету, Туко себе там ковыряет ногти, вот так вот совершенно спокойный Клинт Иствуд. И крупный план показывают, очень крупный револьвер. У револьверов все револьверы с бран-трубками под капсульный патрон. Причем на них иногда капсулю одеты, иногда капсулю нет. То есть видно, что снимали долго и забывали капсулю обратно понабить. Хотя, повторюсь, они все стреляли недолго до этого унитарными патронами, потому что все эти револьверы были переделаны под унитарный патрон, но сильно после гражданской войны. В гражданскую войну и Кольт Неви, и Ремингтон Нью Арми, они должны были быть капсульные, без унитарного патрона. Причем у Ли Ван Клиффа, опять же, в конце очень хорошо видно, что у него на поясе вставленные под патроны в патронтаж, они оболочечные. А это вообще, наверное, к 80-м годам только 19 века появилась такая штука. Оболочечная пуля. Должна быть просто свинцовая, без рубашки. А там они одеты в желтенькие рубашки, эти патроны все. Это анахронизм чудовищный, который даже меня, который заклепочник и любит материальную культуру, особенно материальную культуру военного дела, вообще не бесит. Настолько фильм великолепен просто. Я молчу, что там с пушками сделали, потому что там же есть военная сцена одна, этот бой около моста знаменитый. Боже мой, там какие-то пушки есть, похожие на правду, есть вообще не похожие на правду, а есть просто мортиры чуть ли не наполеоновского времени. Я ожидал там увидеть какие-нибудь мортиры типа...
1: И даже сам взрыв моста, правильно, тоже вызывает сомнения?
2: Взрыв моста – это отдельный вопрос. Я думал увидеть там мортиры типа «Диктатор», очень характерные для этого времени. Там это 330-миллиметровая мортира, ну, 33 сантиметра у нее калибр, а при этом ствол 1,20 м с вот такими вот стенками, чтобы ее не разорвало, там с огромным запасом прочности. Они прямо вот очень крутые, очень узнаваемые для гражданской войны в США. Их там не показали. При этом показали поставленные напрямую наводку обычные наполеоновские мортиры с отдельной зарядной камерой, которых просто, ну, я не знаю, они там вообще могут быть, нет? Наверное, уже нет все-таки, как-то мне так что-то кажется. И при этом метрольезы Гатлинга, эти семиствольные поворачивающиеся пулеметы, которых приняли на вооружение после гражданской войны, их не применяли в гражданскую. Ну, в общем, я так на это все посмотрел, ну, по крайней мере, широко не применяли. Они изобретены-то они были пораньше. Я так на все это смотрел, и я понимаю, что я хочу придраться, хочу остановить кадр, поискать, что тут не так. Но я не могу, потому что мне интересно, что будет дальше. Ну, когда Илая Уоллес Тука собирал револьвер из разных запчастей, опять же, знаменитая сцена в аптеке. Когда покупаешь револьвер, не только денег не берут, но еще и дают сдачу. Прекрасное место. Всем рекомендую. Там есть револьверы там, 70-х, 80-х годов. То есть там такая эклектика жуткая. А потом, когда только говорит «револьверс», хозяин аптеки говорит «револьверс», «револьверс», он говорит, ну лучше у меня вот там. И он берет, там тоже был Ремингтон, какой-то Смит Вессон, много кольтов. И он разбирает несколько пистолетов и собирает их вместе. Забудьте, если вы разобрали 4 револьвера того времени.
1: Невозможно, мне кажется, в один, да?
2: Потом вы в один их не соберете, потому что там очень много деталей, изготовленных в рукопашную, которые уникальны для каждого пистолета, для каждого револьвера.
1: Даже я, как человек, который в оружии не разбирается, мне немножко так и это становится.
2: Не, ну если современный автомат Калашникова, ты миллион Калашниковых разбери, их вот так вот в бочке перемешай, и ты их все соберешь. Потому что все детали на 100% взаимозаменяемые. А вот оружие того времени, это потом, когда Кольт выпустит револьвер Писмейкер, знаменитый, вот он как раз всю публику возьмет тем, что он там 20 револьверов разбирает, их вот так вот перемешивает и собирает 20 револьверов в случайном порядке. Такая унификация деталей к тому времени была достигнута. А вот те всякие там эти Неви, Драгуны и прочие, там было большое чудо, если попадется 2 одинаковых револьвера настолько, что можно будет деталями поменяться.
1: Слушай, ну мне кажется, вообще в целом сложно разбирать этот фильм с исторической точки зрения. Понятно, что даже у режиссера, наверное, не было цели снять какую-то историческую картину. Это абсолютно другой жанр, он более развлекательный. И я не знаю, есть смысл ли говорить там про гражданскую войну, помимо того, что там говорят про северян и южан, мы особо там исторического подтекста никакого не видим.
2: Ну, он, конечно, есть.
1: Ну, есть, но он такой очень слабый.
2: Он не может не есть. И все-таки мы, когда говорим о самом жанре, мы не можем отказаться от мысли, и даже не отказаться, а отстраниться от той самой простой мысли, что все это происходит во время войны Севера и Юга. Это какие-то годы там 1862-1863, что-то в таком духе. Потому что все из этого проистекает. Вообще-то даже жанр вестерн, он сам по себе очень часто обращается к этой эпохе.
1: Но судя по тому, что ты смотрел, мне кажется, это все равно все очень условно.
2: Ну, естественно, условно.
1: Прям никаких максимально
2: условно. Никаких сомнений. Никаких сомнений. Тем более, что это не просто вестерн, а это спагетти-вестерн. То есть это итальянец, который снимает вестерн в Испании.
1: Смотри, что касаемо гражданской войны, а действительно ли наш главный герой, который блондинчик, он охотится за головами, грубо говоря, да, спасает
2: их? Баунти-хантер.
1: Да. А если апеллировать на исторические события, действительно ли во время гражданской войны можно было таким образом спасать уголовников, и за них действительно за их головы давали такую крупную сумму денег?
2: Я точно знаю, что за уголовников давали серьезные деньги периодически, это факт, стопроцентный.
1: В 19 веке?
2: Да, конечно. Но я не знаю примеров вот по поводу того, что показано в кино, когда один инсценирует побег, точнее, сначала инсценирует арест, а потом организовывает фактически побег. Я про такое просто не читал никогда, не знаю. Выглядит интересно. По крайней мере,
1: ну, для этим, кино это интересно.
2: За этим просто интересно смотреть. Что вот такая у них жульническая схема разработана, довольно опасная. То, что были стрелки эти в то самое время, когда шла война, без сомнений. Конечно, были. Потому что их очень трудно было мобилизовать. Попробуй мобилизуй вот этого Клинта Иствуда. Ну, за ним невозможно прийти с повесткой и сказать: дорогой товарищ, теперь ты в армии. Потому что он на лошади и вооружен. Как только ты его попытаешься мобилизовать, очень может быть, что вам придется вступить с ним в перестрелку. И еще неизвестно, чем это закончится. Кого можно мобилизовать? Как обычно, бесправных людей. Вот приезжает в Нью-Йорк корабль с очередными ирландцами, и их прямо сгружают на пристани, тут же каждому выдают повестку, винтовку и шапку с кокардой, пошел воюй.

0: Именно здесь, на территории, куда загоняют военнопленных, чтобы они не разбежались. А как они там будут жить, вообще 33-й вопрос. Очень может быть, что это все сдохнут. Смертность в концлагерях времен войны севера и юга была просто массовая. Это были настоящие 100% концентрационные лагеря, которые отличаются от нацистских концлагерей ровно тем, что у нацистов было два типа лагеря. Просто концлагерь и лагерь уничтожения. В просто концлагерь людей загоняли, чтобы они не разбежались, ну и, может быть, какие-то работы выполняли. И кормили по остаточному принципу, из-за чего там очень много людей умирало. А лагерь уничтожения был связан с тем, что оттуда вообще никто в живых выйти не должен. Их должны были переработать. Из живых людей в мертвых людей. Вот таких лагерей, конечно, не было ни у англичан в Англобургскую, ни во время войны севера и юга, просто не догадывались. Не догадывались до этого. Но концлагерь для военнопленных, он был точно такой же, как у нацистов, и не отличался ничем вообще. Это, если что, Адольф Гитлер подсмотрел у старших товарищей. Это он не сам придумал. Вот у этих вот, у старших товарищей, у американцев и у англичан.
1: Но мне кажется, он у американцев много чего слезал. Да, даже ну, тот же геноцид индейцев, по-моему.
0: Естественно. Он уже был фанат писателя Карла Мая про индейца, благородного индейца Ваниту и его, опять же, благородного друга-охотника Шаттерхенда. Это все, конечно же, романтика освоения Дикого Запада. Ну, только тут Дикого Востока, в смысле покорения России. Неважно. Факт в том, что концентрационные лагеря, это они придумали, да. И там в самом деле оказаться было, вот не дай бог. Что Серджио Леоне в «Метафорическом ключе» нам и показал, с этим оркестром, который играет, когда кого-то пытают там у них в комендантенхаузе. А это намек на еврейские оркестры в концентрационных лагерях нацистов.
1: Ну, это, мне кажется, сразу понятно.
0: Естественно, Остане, да. Естественно. Но опять же, да, он показывает и справедливо показывает, что это был такой же несахарный лагерь, как и любой нацистский. Причем смешно то, что занимаются в фильме, конечно же, этим вроде бы хорошие борцы против рабства, северяне. Это опять же вопрос, который перекликается с названием фильма. Я всегда говорю, что название любого художественного произведения – это часть художественного произведения. И вот тут-то как раз у тебя хороший, плохой, злой. И вот есть рабовладельцы – южане, и есть борцы за свободу – северяне. И вот главные герои едва не отъехали в лагере у борцов за свободу. Еще смешнее, если мы посмотрим чуть глубже то, что в фильме вообще никак не проговорено, но вообще-то является фактом. Сейчас в США две партии – демократы и республиканцы. Нет, не так. Демократы и республиканцы. А кто такие демократы? И почему их две? Потому что республиканцы – это партия северян. А демократы – это партия рабовладельцев. Поэтому современные демократы – это вчерашние рабовладельцы, если что. Так как их было две стороны конфликта в гражданскую войну, то и партии всего две. Поэтому там хороших нет вообще. Что, опять же, европеец Серджио Леоне, глядя на США через океан, отлично понимал. Хороших там нет.
1: В общем, это такое более юмористическое, правильно, название получается?
0: Оно скорее сардоническое, вот так вот. Это такой очень горький сарказм. Потому как, опять же, Серджио Леоне, человек прошлого поколения, который видел очень много всякого в своей родной Европе. И фашистов он там видел, и что происходило потом он видел, как американцы подмяли ту самую Европу под себя, он видел. И снимая про американцев кино, понимая, что именно оно будет коммерчески успешным, вполне естественно, в Америке больше всего денег, он не упускал случая горько проиронизировать. Это как раз горькая ирония, это она и есть. Хорошие северяне, плохие южане, или может быть наоборот, на самом деле они все одинаковые. Точно так же, как и ваши все эти главные герои, которые гордые покорители прерий. Это просто уголовники. И ничего больше.
1: Откуда пошла вот эта история в вестернах? Мне кажется, практически в каждом фильме это

0: Обязательно охота за золотом.
1: Это
0: Они
1: же
0: постоянно.
1: капитализм, а зачем там еще охотиться? Можно работать, но, как известно из народной мудрости...
0: Можно много чего делать, отнимать у людей бесправных,
1: от трудов
0: там, беззащитных.
1: Праведных не наживешь палат каменных, это самое главное. Поэтому нужно стать или капиталистом, для чего нужен начальный капитал. Начальный капитал просто так не добыть. Начальный
0: его просто отбирать постоянно.
1: Можно, например, просто отобрать. Вот. Смотрел фильм «Жмурки» отличный, балабановский.
0: Конечно, да.
1: С чего начинается? Сегодня тема нашего занятия – накопление начального капитала. И дальше начинается, собственно, накопление начального капитала. Да. Вот тут то же самое – накопление начального капитала. 200 тысяч долларов золотом в то время, это даже не знаю, с чем сравнить теперь. Это такие чудовищные бабки, что, с одной стороны, конечно, можно просто жить всю жизнь безбедно, а можно какой-нибудь себе завод купить на севере, там, небольшой, и стать капиталистом, после чего грабить людей каждый день, но не прибегая к револьверу. Более того, тебя еще и армия с полицией будет защищать. Это гораздо выгоднее, чем скакать по прерии, это там... Так, в конце концов, погибнуть можно через некоторое время в какой-нибудь неудачной перестрелке. Поэтому нормальное совершенно явление. Что такое вестерн? Ограбление банка, ограбление поезда, классическое, сокровище. Вот три сюжета, которые двигают жанр вестерн.
0: А как ты считаешь, помимо Серджи Леоне, кто... больше всего из режиссеров повлиял на этот жанр?
1: А я не очень люблю жанр вестерн, честно говоря. Он мне сам по себе, как таковой.
0: А этот фильм именно тебе понравился?
1: Оставляет равнодушным. Мне вот эта трилогия долларовая вся очень нравится. Ну и Серджио Леоне, как великий мастер, мне очень нравится. Опять же, невзирая на то, что он там очень вольно обращается с историей, в первую очередь с моей любимой материальной культурой, так делать нельзя, черт возьми. Я бы ему рассказал, какие револьверы взять, то он, видишь, уже, видимо, не скажу. Но потом, да, скажу, может быть, но потом.
0: Ну, блин, мне кажется, они сами тоже прекрасно об этом знали. Мне кажется, они просто на это не обращали внимания.
1: Нет, ты не скажи. Это сейчас, прозанимавшись военной историей столько лет, я знаю точно, куда сунуть нос, какие книжки почитать, какие справочники взять, а эти-то парни вообще не занимались военной
0: историей.
1: Да
0: подожди, при чем тут это? Сам факт того, что они им выдавал оружие музей...
1: И что?
0: Исторический. Ну, хотя бы в музее-то люди разбираются
1: нет.
0: в оружии, материальной культуре.
1: Чаще всего нет.
0: Да перестань. Ну
1: я,
0: как
1: сам,
0: можно...
1: я в музее проработал 10 лет, и тебе могу рассказать, в чем там люди разбираются. Каждый человек разбирается...
0: Ты там работал, ты в этом разбирался,
1: каждый
0: в той тематике.
1: Человек разбирается в том, что конкретно ему нужно, и за что он отвечает. И если я отвечаю, например, в оружейном отделе за средневековое оружие, будь уверена, что когда меня попросят выдать оружие для фильма про 19 век, я скажу, 19 век с 1 по 25 полку, забирайте. Это кино Серджио Леоне, в первую очередь, конечно, хороший, плохой, злой, оно как кинопроизведение, прекрасно настолько, что в нем просто изъяна ни одного найти невозможно и искать не хочется. Потому что визуал, сценарий, костюмы, в смысле того, как они подходят и подчеркивают характер персонажей, все это великолепно настолько, насколько может быть в принципе великолепно. Я очень люблю смелых режиссеров, которые могут позволить себе поступать так, как не поступает никто в это время. И тем более... на там, десятилетия вперед. Начинается как фильм? Это блестящая музыка Эннио Морриконе.
0: Да, кстати, музыку мы с тобой еще не обсудили,
1: да,
0: потому что он был замечательный композитор.
1: Отдельно это, отдельно, конечно. Вот проходит заставка, и дальше 11 минут молчания. 11 минут никто ничего не говорит. Звук тишины. Природной тишины, когда никогда не бывает абсолютной тишины. Но это 11 минут молчания, ни одного слова. И экспозиция всех трех персонажей без единого слова. Это потрясающе просто. Вот как нужно владеть материалом собственным, как его нужно в башке держать, как нужно представлять все, что будет дальше сделано, чтобы проэкспонировать главных героев без слов. И все же понятно, самое главное. Слова начинаются только тогда, когда на хутор к своему клиенту заходит киллер Ли Ван Клифф, садится и, это, прогоняя муху, начинает, глядя ему в глаза, жрать суп вот так вот. Они вместе вот так вот трескают суп, глядя друг другу молча. И только потом, вот в середине этой сцены, длиннейшей сцены, начинаются какие-то слова. До этого все молчат. И только звуки природы, звуки выстрелов, топот копыт лошадей и больше ничего. Вот когда смотришь на то, как человек владеет ремеслом, мастерством и собственным материалом, что он может позволить себе сделать так. Потому что даже в то время, в 60-е годы, это был перебор. Да, конечно, тогда любили неспешное развитие событий в кино. Да, тогда не было, как сейчас, этого клипа постоянно сменяющегося. Это было невозможно. Но согласись, 11 минут без слов, а где ты такое еще видела? Я постоянно смотрю фильмы 50-х, 60-х годов, потому что это гораздо лучше, чем фильмы 90-х, и тем более 2010-х. Это вообще моя любимая эпоха в кино, 50-е, 60-е годы. Но такого я не видел нигде, особенно в начале фильма.
0: Слушай, я не могу не согласиться, потому что, знаешь, как мне тяжело смотреть фильмы Тарковского и другие замедленные съемки, как ты говоришь, сейчас все равно более клиповое такое мышление, да, современного зрителя. У меня каким-то образом тоже... И я эти 11 минут смотрела, мне не было скучно, и мне не хотелось перемотать, хотя там не было диалогов, никакого особого экшена. Все равно было, правда, интересно.
1: И он этим задал характер вообще-то всему фильму. И это мне очень понравилось, потому что я его смотрел первый раз, мне лет-то было, даже вспомнить не могу. Лет 10. И я, в общем-то, не могу сказать, что я вырос на этом фильме, но совершенно точно могу сказать, что вместе с этим фильмом я вырос, потому что каждый раз, глядя, я смотрю его с интервалом, ну так получается, я не специально. Я первый раз его специально посмотрел из разбора. Все остальные разы я его смотрел чисто случайно. Каждый раз с интервалом лет 8-9 его смотря, я открываю для себя его совершенно другой стороны. Поэтому я говорю, что я на этом фильме нет, не вырос, но с этим фильмом, да, я вырос безусловно. Насколько он вот глубок? Он насколько прекрасен визуально, настолько же он и глубок. Там есть первый слой, который очень прикольный и очень нравится всем, когда Илайя Уоллес, Клинт Ист, вот постоянное у них это соревнование идет, что есть два типа людей, мой друг. У одних шея в петле, а другие по этой петле стреляют. И если у меня будет меньше денег, может быть, я промахнусь. Дальше следующий говорит, есть два типа шпор, мой друг. Одни входят в дверь, другие входят в окно. Ну и так далее. У них это вот эта вот перебранка постоянная. Это смешно, да, безусловно, смешно. И такой даже шарм фильму придает. Но есть и следующий за этим план, который, в общем-то, скорее философский, чем сценарно-драматический. Хотя, конечно, драматизма там очень много. И вот следить за этой глубиной, как кадра, так и смысла, мне всегда было очень интересно, она подкупала, потому что в этом фильме есть что найти. И чем старше ты делаешься, опытнее, возможно, немножко даже умнее, и уж точно начитаннее, тем понятнее тебе делается то, что вообще-то Леоне — это не просто режиссер вестернов. Леоне — это, художник, безусловно, великий художник, мастер построение как кадра, так и драматического повествования. И чрезвычайно умный человек, который имел, что сказать зрителю, помимо того, что он просто показывает.
0: Я читала про то, как они снимали. Там же он, помню, говорил на английском языке. Большая часть съемочной группы тоже его не понимала.
1: Ну, они общались в Испании через... снимались, конечно.
0: Они общались через переводчика, и там кто-то не понял, взорвали мост раньше времени, и потом его перестраивали солдаты, которые там участвовали в съемках. И ты это все читаешь, изучаешь и поражаешься, помимо того, что это хороший фильм, насколько было куча проблем во время съемок.
1: Не просто далось. Особенно, конечно, про мост. Учитывая, что взрыв моста это было примерно, по-моему, процентов 30 от бюджета всего, И тут его раз, и не вовремя взорвали, просто потому что испанский пиротехник не понял команды.
0: Я просто не представляю, если бы у нас на съемках не вовремя взорвали мост, какой бы ужас творился, если с учетом того, что там какой был бюджет на это все дело, на строительство и на взрыв. Я не представляю там, какой был ужас.
1: Ну еще бы. Так-то там очень мало дорогих локаций, их почти просто нет.
0: Пустыня, да?
1: Пустыня, какие-то халупы из досок, пустыня, опять халупы из досок и... А, паровоз. Вот паровоз едет. Паровоз снимали просто настоящий, совершенно даже не думая выпендриваться. Благо, в то время паровозов настоящих еще было на ходу очень много.
0: С паровозом же там тоже была проблема. Они сняли с первого дубля эту сцену, потому что они там чуть ли не убили актера, который... наручниками лежал. И он отказался во втором дубле сниматься. И он там, по-моему, чуть ли голову не снесло.
1: Ну, в общем, сложно было. Сложно было. Интересно, безусловно, все это очень. Но я, опять же, говорю, что мне гораздо стало теперь интереснее следить за глубиной драматического повествования. Это прям вот Уильям Шекспир настоящий. Я не преувеличиваю, не иронизирую. Это он и есть.
0: Слушай, ну ты когда начал говорить про то, что чем старше ты становишься, пересматриваешь этот фильм и больше понимаешь, обычно это относится к Шекспиру.
1: Так да. Это, опять же, очень редкий случай. Я обычно кино смотрю один раз. Даже хорошее. Плохое кино я начинаю смотреть и выключаю, если, конечно, мне его разобрать не нужно. Такое случается тоже довольно часто. А хорошее кино я смотрю один раз, потому что я уже все понял, зачем мне его смотреть второй раз. Не надо, я и так все помню. А вот это я редчайший фильм, который я регулярно пересматриваю.
0: Ну, ты пересматриваешь всю трилогию или только именно эту?
1: Нет, конечно, хорошего, плохого. Он все-таки сильнее гораздо, чем предыдущие два. Учитывая, что первый-то стартовый, это цельнотянутый из Куросавовского телохранителя... Я лучше посмотрю Куросавовского телохранителя. А второй, да, он хорош, но, конечно, послабее. Который на несколько долларов больше. Да, второй. Ну, а третий, это прямо вот редкий случай. Готический собор в мире кинематографа. В нем каждый элемент опирается на другой элемент и поддерживает его настолько гармонично, что это складывается в настоящую симфонию. Музыка великолепна просто. Сейчас вот попробую найти какое-нибудь кино из современных, вот второй половины 2010-х годов, тем более 20-х, где бы у тебя музыка не была просто саундтреком, который написал какой-то человек, которому сказали, слушай, нам для кино нужна музыка, сделай что-нибудь. Ну и там тебе там, ну вот что-нибудь такое, которое просто непонятно как положено на видеоряд, особенно этим грешат наши отечественные производители. Да и западные все чаще. А тут, ну невозможно представить себе этот видеоряд без музыки Эннио Морриконе. Вообще. И наоборот, как только ты слышишь Эннио Морриконе, ты сразу видишь в этих вот парней троих, и тебе сразу перед глазами весь фильм встает полностью. Настолько они оказались гармонично связаны друг с другом.
0: Спасибо, Клим, за разбор.
1: Стараюсь, приглашайте еще. Что-нибудь вот хорошее, как хорошее, плохое, злое, вспоминать гораздо приятнее, чем что-нибудь нехорошее, наподобие фильма «Варяг», например.
0: Согласна. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Здравствуйте. Все знакомые, родные, практически лица, что очень приятно. Перед тем, как я представлю нашего лектора, которого вы прекрасно знаете, хочу сделать небольшое объявление в связи с тем, что летом этого года состоится два очень интересных явления практически одновременно. Мы планируем провести наблюдение. Это будет 27 июля. Это будет великое противостояние Марса. И будет полное лунное затмение. Это можно будет видеть одновременно. Вот где-то в 10 будет хорошо виден Марс, примерно в это же время начнется лунное затмение. Мы планируем проводить наблюдение на нашей площадке. Но это дело такое ненадежное, потому что погода бывает разная, в конце июля мы не можем что прогнозировать. Но предваряя это событие, мы, скорее всего, организуем лекцию на эту тему и, может быть, даже проведем ее здесь, может, в конференц-зале, о том, что произойдет, с чем связаны эти события, как они вообще друг с другом связаны или не связаны. Почему такое мы хотим сделать такие превентивные меры? Потому что красный Марс и красная Луна на небе одновременно. Чем не очередной сценарий конца света?
2: Да, еще в одном месте. Они будут рядом.
1: Уже сейчас звонят разные журналисты и спрашивают, а что будет 27 июля? Ну, конечно, конец света. Поэтому кому, как не планетарию, как-то людей успокоить и рассказать им, что же на самом деле можно будет наблюдать, как наблюдать, почему. И вот если все это будет исполнено, все наши планы, то, конечно, мы вас будем ждать. Следите за информацией на сайте. И если все будет хорошо, то сможете присоединиться. А сегодня у нас лекция, завершающая наш сезон «Трибуны ученого». И завершающей лекцией нашей сегодняшней будет лекция о первых шагах телескопа. Я представлю нашего лектора, кандидат физико-математических наук, член Союза журналистов, популяризатор астрономии и истории астрономии, лектор Московского планетария Михаил Юрьевич Шевченко. Прошу любить ваши.
2: Спасибо. Добрый вечер, уважаемые любители астрономии. Мы продолжаем цикл заблуждений в астрономии, истории этих заблуждений. И сегодня мы поговорим о телескопе. Мы с вами хорошо знаем, что телескоп – это главное орудие астрономии. И последние 400 лет практически все достижения астрономии связаны с этим инструментом, с его совершенствованием. И сегодня мы поговорим вот о первых самых шагах, потому что астрономия на протяжении многих столетий существовала без телескопа. Сейчас даже трудно об этом подумать и представить, и вспомнить. Но когда-то он появился, им стали пользоваться, и он был совершенно новой вещью. А как мы знаем, всякое новое – оно иногда сталкивается с большими сложностями, сталкивается с проблемами восприятия, с проблемами каких-то устоявшихся заблуждений, каких-то устоявшихся норм. Потом они становятся, эти нормы, выясняется, что они неправильные. Но вот телескоп, он вообще пережил первые довольно сложные годы. И мне хотелось бы вот об этом поговорить, заостряя внимание на всякого рода заблуждениях. Сегодня, вот в отличие от других моих лекций, где там охват времени был несколько тысячелетий, сегодня мы поговорим только буквально вот там о 2-3 годах. Но эти годы невероятно насыщены всевозможными интереснейшими событиями. И вот я пытался отобрать какие-то наиболее интересные, важные, редкие факты для вас – мы, опять же, будем обращаться к цитатам. Вот эта эпоха, она принесла нам гигантскую переписку между всеми ее участниками. Поэтому мы очень хорошо знаем, как это все происходило. Почта тогда работала великолепно, письма доходили за день-два по Европе. И, в общем, вот я буду обращаться к этим совершенно уникальным цитатам из писем, которые будут передавать нам дух эпохи. Ну и, наконец, сегодня мне удастся показать вам совершенно уникальный изобразительный материал. И давайте вот двинемся вперед. Начать я хочу с небольшой предыстории вопроса, потому что, вообще говоря, природа нас одарила уникальным материалом для оптики. Это горный хрусталь. Нужно только ему придать правильную форму. Ничего другого не нужно сделать. Материал абсолютно готов. И самые древние изделия, которые напоминают линзы, они были найдены на территории Египта, относятся к древнему Египту, и возраст их примерно 4500 лет. Вот. Мы, правда, не знаем, как они использовались. Возможно, что это были какие-то украшения, это, может быть, какие-то вставки в мебель. Ну, вот некоторые считают, что их использовали как и увеличительные стекла. Вот когда вы будете в следующий раз в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, вы можете зайти в третий зал. Вот он здесь представлен, вот он, этот третий зал, и вот там есть такая витрина номер 16. В этом зале вообще хранятся сокровища Трои, которые раскопал Шлиман в конце XIX века. И вот здесь есть целая витрина, содержащая так называемые линзы. Здесь очень много небольших линз, они могли как угодно использоваться, например, как вот там фишки для игры. В то время очень распространены были всякие игры, уже тогда. Возраст этих линз ненамного уступает вот египетскому. Им примерно там 4200 лет, 4000 лет примерно. Но наибольший интерес во всей этой коллекции представляет вот эта вот большая линза. Вы ее вот здесь видите в разных ракурсах, я специально для вас ее сфотографировал. Она примерно 6 сантиметров. И вот это вот действительно, скорее всего, все-таки использовалось в качестве линзы, потому что она так, с одной стороны, плоская, с другой стороны, выпуклая. Увеличение она ее дает примерно 2 раза. И на экспозиции, видите, там подложенное нечто, чтобы можно было убедиться в том, что она абсолютно четко работает. Так что вот, возможно, мы, конечно, не можем утверждать, что вот тогда, уже там 4000 лет назад, люди понимали, что вот изделие из горного хрусталя, сделанное правильной формы, оно имеет вот такое магическое свойство увеличивать, приближать предмет. Подобные находки были сделаны не только вот в этих двух местах, они были сделаны на Крите, на территории современного Ирака, в Междуречье. Так что это, в общем, не уникальная находка. В основном из горного хрусталя, но иногда из розового кварца тоже встречаются очень интересные изделия. Значит, с другой стороны, мы довольно давно, вот здесь мы видим с вами уникальный рисунок из рукописи 13 века, мы встречаемся вот с такими вот трубками. Но это просто труба, полая труба, в ней нет ничего. Она использовалась в повседневной жизни. Обычно даже люди вот, пожилые с ослабленным зрением, они использовали трубу, чтобы посмотреть. Она так отсекает боковой свет и удобно для просто наблюдение, смотрение вдаль. Ну, а вот здесь вот автор изобразил Архимеда, который вот вроде как даже с помощью этой трубы смотрит на звезду. Вот бы вот соединить то, что мы на предыдущем кадре видели, вот с этой трубой, но потребовались тысячелетия. Почему же так много лет прошло? Ну, вот мы сейчас будем разбираться с вами. Прежде всего, следующий шаг – это очки. Тем более, что, как мы увидим, как раз первый телескоп, первая зрительная труба, она была сделана именно из очковых стекол. Очки были изобретены совершенно случайно. Их сделали мастера, стеклодувы. И вот они в конце 13 века стали распространяться. И уже в следующем веке, в 14-м, довольно-таки их много было. И в первое изображение очков мы встречаем в городе Тревизо итальянском, расположенном недалеко от Венеции, в семинарии доминиканской. Там вот есть такой большой зал собраний, и вот там, видите, вот эти доминиканские святые, они все изображены примерно в одной и той же позе. Они там что-то такое записывают или читают. И вот мы видим два изображения. В очках один, другой вот использует линзочку для чтения. Это самое первое изображение очков. Интересно, что вот очки были случайно совершенно изобретены. Почему же вот раньше-то этого не случилось? А дело в том, что ученые очень скептически относились к оптическим свойствам стекла. И вот давайте послушаем их аргументацию. Кстати, вот еще здесь вот это как раз очки вот 14 века, они так сделаны на заклепке, так вот складывались, и получалась еще более мощная линза, чем очки. Так вот, основная цель зрения – знать правду. Линзы для очков дают возможность видеть предметы большими или меньшими, чем они есть в действительности. Иной раз, кроме того, перевернутыми, деформированными и ошибочными. Следовательно, они не дают возможность видеть действительность. Поэтому, если вы не хотите быть введенными в заблуждение, не пользуйтесь линзами. Вот это была позиция науки. Поэтому ученые никогда даже и не думали о том, что можно сделать какое-то оптическое устройство. Вот поэтому все это происходило совершенно, совершенно случайно. Но правда, справедливости ради надо сказать, что были и другие мнения. Например, вот Роджер Бэкон, он писал следующее. «Прозрачные тела могут быть так обделаны, что с невероятного расстояния мы будем различать мельчайшие буковки, отдельные песчинки и пылинки». Дети будут выглядеть гигантами, а взрослые – горами. Намного ближе к нам станут Луна, Солнце и звезды. Но это не более чем гениальное предвидение. Просто вот мечта гениального человека. Ну вот два века спустя, надо сказать, Леонардо да Винчи в своих дневниках, он рисовал вот нечто подобное зрительной трубе, но... И ничего о практической реализации этой идеи нам, в общем, неизвестно. Были и другие ученые, которые писали труды по оптике, но это было исключительное теоретизирование. И никакой практической здесь, ни практического никакого выхода здесь не было. И потребовалось после изобретения очков еще три столетия, прежде чем произошла еще одна случайность. И были соединены две линзы, которые дали нам зрительную трубу. Но, правда, здесь не только случайность еще, потому что в 1590-х годах, в конце XVI века, был сделан прорыв в изготовлении чистого стекла. Вот в Италии там научились варить такое чистое оптическое стекло, которое стало гораздо прозрачней, и очковые стекла тоже были гораздо более... высокого качества. И вот первый человек, который, так сказать, документально заявил о своих притязаниях на зрительную трубу, это был Ханс Липперсгей из Нидерландов, родом он из Мидебурга. Это был один из крупнейших городов Нидерландов и центр стеклодувного ремесла. И вот мы знаем из письма, рекомендательного письма, которым его снабдили власти его города. Письмо это датировано 25 сентября 1608 года. Это самый старый, первый документ, в котором вообще речь идет о зрительной трубе. Это письмо адресовано правителю Нидерландов Морицу Оранскому, которому предлагается... вот этот прибор, который смастерил Липперсгей, опробовать, цитирую, с помощью которого различные удаленные предметы можно увидеть так, как будто они находятся рядом. Конец цитаты. Презентация эта состоялась, в общем, очень успешно. Люди дивились тому, как вот какие-то совершенно удаленные объекты, находящиеся в городах, до которых там час езды, можно было различить там отдельные детали на зданиях. И, в общем, все это прошло очень успешно. И 2 октября 1608 года Липперсгей подал властям Гааги, куда он вот приезжал, ну, если говорить современным языком, он подал запрос на выдачу ему патента, эксклюзивного права на изготовление вот этого прибора, который он сделал. Но вот, по несчастью для него, через 2 недели аналогичный запрос сделал его коллега Яков Метиус. Он тоже сделал трубу, практически такую же, и тоже обратился за патентом. С интервалом 2 недели. И вот в декабре, по прошествии 2 месяцев, внимательно рассмотрев вот все эти запросы, власти Нидерландов отказали Липперсгею в патенте, потому что, в общем, выяснилось, что этот секрет, его трудно хранить. Это достаточно простое оказалось устройство. 2 очковые линзы. Их нужно только достаточно правильно соединить. И надо сказать, что вот встречена была первая труба очень неоднозначно. Вот, например, многие отнеслись как-то очень так спокойно и не обратили на это внимания. Вот Липперсгей отказали в патенте, но заказали ему зато 2 трубы для короля Франции. Так вот, когда посол сообщил королю, что вот тут для него некое такое уникальное изделие готовится, он сказал, что, ну, вы знаете, вообще-то меня интересуют прежде всего очки, чтобы смотреть вблизи, а вдаль-то я и так хорошо вижу. Так что, в общем, как-то он особенно не отреагировал. Но были люди, которые совершенно по-другому отнеслись к этому инструменту. Например, Альберт VII Австрийский. Вот здесь такой пейзаж с видом на замок Мари-Монт. Но нас с вами интересует прежде всего вот этот вот фрагмент. Вот здесь изображен Альберт, и в руке он держит зрительную трубу. Причем документально известно, что это именно вот этот человек. И действительно, в марте 1609 года он получил эту заветную вещицу. Он сразу понял ее колоссальную вообще роль в будущем, значение, и сразу захотел запечатлеть себя с этим уникальным инструментом, чтобы оставить, так сказать, потомкам это сообщение. Он обратился к одному из ведущих живописцев, к Яну Брейгелю-старшему, который вот уже, как мы видим, дату практически вот сразу этот заказ выполнил. Вот я... Да простит меня Ян Брейгель, я так немножко препарирую его картину, чтобы нам с вами посмотреть на самое... Пожалуй, самое первое изображение, которое сохранилось до сегодняшнего дня, изображение телескопа. Ну, это еще была просто зрительная труба, давайте будем так называть. Вот посмотрите, как она выглядела. Это труба длиной примерно 45 сантиметров, диаметром 5-6 сантиметров. Вот здесь вот объектив закреплен, видите, может быть, медная оправа. И вот он так прижал к глазу, смотрит. Достаточно удобная такая компактная труба, которой можно пользоваться. Весной же 1609 года, в те же месяцы, когда вот Альберт получил трубу, она начинает распространяться по Европе, и в апреле 1609 года она проникает уже в Италию. Причем вот здесь очень важно отметить качество инструмента, потому что вот в Париже, например, тогда можно было за достаточно небольшие деньги купить такую трехкратную трубу, но она была очень плохого качества. А вот хорошие качественные инструменты, а их было не так много, и вот считалось очень престижным такую получить вещь, и их было всего несколько штук в Европе на тот момент. И среди прочих немецкий живописец, который жил в Риме, Адам Эльсхаймер, получил возможность воспользоваться такой трубой. Причем это был, наверное, первый человек, который, по крайней мере, документально мы знаем, который обратил эту трубу на звездное небо. Он в июне 1609 года имел возможность некоторое время пользоваться трубой. Он ее ночью навел на звездное небо, и потом его настолько ошеломила картина, которую он увидел, что он это воплотил в живописную картину, которая называется «Бегство в Египет». Здесь я хочу обратить ваше внимание на небо. Причем с точки зрения астрономии, в общем, картина довольно-таки странная, потому что мы видим полную Луну, и при этом мы видим вот такую роскошную вот эту полоску Млечного Пути. Кто вообще небо-то наблюдает, тот знает, что в полнолуние Млечный Путь-то увидеть нельзя. Но, тем не менее, здесь и созвездий-то, собственно, никаких нет, но это не главное. А главное вот что. Я позволю себе эту картину тоже немножко попрепарировать, и вот сюда я вынес вот этот вот фрагмент. Вот этот фрагмент картины. Посмотрите, пожалуйста, живописец впервые Млечный Путь изобразил не в виде светлой полоски, простирающейся по небу, а в виде мириады звезд. Огромное количество, неисчислимое количество звезд он на картине отобразил то, что он видел своими глазами в июне 1609 года. И вот сейчас пришло время поговорить нам с вами о главном герое нашего сегодняшнего рассказа, о Галилео Галилее. Это картина 1607 года. То есть вот примерно вот так он выглядел в годы тех событий, о которых мы с вами говорим. Галилей родился в семье дворянина Винченцо Галилея. Он был теоретиком музыки, музыкантом, композитором. В семье было шестеро детей, Галилей был старшим. В детстве он очень увлекался рисованием, что, кстати, сейчас мы чуть позже увидим, ему очень пригодилось, когда он наблюдал Луну и делал ее замечательные зарисовки. Он поступает в Пизанский университет, затем становится профессором этого университета. В 1592 году его приглашают в другой университет, в более богатый, такой известный, в городе Падуе. И он переезжает туда, работает с 1592 года в Падуанском университете. Преподает там математику, механику и астрономию. Вот интересно, что астрономия практически вот до рассматриваемой нами периода, она не входила в круг его научных интересов. Итак, вот 1609 год, перед нами 45-летний профессор Падуанского университета, ведущий профессор, блестящий лектор, непревзойденный полемист, яркий человек. Он

Сначала я сделал себе свинцовую трубу, по концам которой я приспособил два оптических стекла. Когда я поднес трубу к глазу, то увидел предметы достаточно большими и близкими. Они казались втрое ближе, чем при наблюдении их простым глазом. Ну, я эту цитату так серьезно очень подсократил, оставив только суть. И надо сказать, что к этому моменту не то чтобы дошел слух, Галилей переписывался с людьми, которые уже держали в руке трубу и наблюдали с ее помощью. То есть у него, я думаю, что у него было достаточно много информации, потому что вот потом он позже более подробно описывает в последующие годы, сказал, что вот он один вечер потратил на то, чтобы это сделать. А что ж тогда вот 4,5 тысячи лет никто так это быстро не сделал? То есть у меня возникает два вопроса. Как так быстро Галилей сделал трубу? И, во-вторых, почему она вот так много времени, тысячелетия потребовались для того, чтобы ее сделать? Вот давайте мы сейчас... Галилею потребовался один вечер. Давайте мы хотя бы минут 5 потратим на то, чтобы изобрести тоже трубу. Сейчас мы с вами это сделаем. Но вот нам потребуется оптическое стекло. Вот у меня тоже здесь есть очковые линзы, правда, современные. Ну, в принципе, это не имеет большого значения. Значит, что же мы имеем? И что главное было у Галилея? Значит, у Галилея были, естественно, очковые стекла. Прежде всего, эти стекла использовались для людей пожилого возраста, то есть это стекла вот такого рода. Значит, давайте маленькую такую экскурсию в оптику мы сделаем, потому что у нас здесь и очень богатый возрастной период у нас, в нашей аудитории, поэтому я несколько, может быть, для кого-то простых вещей скажу, уж извините, пожалуйста. Значит, линзы существуют вот такие вот двояко выпуклые, они собирают свет, их положительными называют. Вот. Ну, тут всякие разновидности еще есть, но, в принципе, это не важно. И вот есть вот двояко вогнутые линзы. Они рассеивают свет. Называются они отрицательные линзы. Вот для людей пожилого возраста используются вот такие вот линзы, положительные. А для... Вот у меня такие вот как раз линзы для близоруких людей отрицательные. Они рассеивают свет. Значит, главная характеристика любой линзы – это фокусное расстояние. То есть вот на каком расстоянии лучи, прошедшие вот через такую линзу, они собираются вот в этой точке. Значит, это вот фокусное расстояние. Ну, мы знаем, что вот тут некоторое количество людей есть небольшое в очках, поэтому вы знаете, что мы, когда приходим в магазин, мы говорим вот о каких-то там минусах, да, вот какой там, диоптриях мы говорим, да, вот там какие-то линзы, диоптрия – это величина обратная фокусу. 1 метр – одна диоптрия, 2 диоптрии – это 0,5 метра фокус и так далее. То есть вот эти соотношения очень простые. Вот у Галилея было несколько линз, прежде всего у него были вот такие положительные линзы, потолще, вот это вот минус 6, потоньше – это минус 2. Ну и поскольку близорукость, так сказать, сильная, там в основном исправлялась только, то вот у него были толстые линзы отрицательные. Вот такая толстая линза, минус 10. Ну еще можно, конечно, было бы еще толще взять, но там просто уже неудобно ей пользоваться. Что же выясняется? Вот давайте для простоты возьмем вот 3 такие линзы по парам. Значит, у нас вот тут 6, всего 3 разных разновидности. Так вот, выясняется, что вот если мы возьмем только вот эти 3 линзы, то у нас получится 9 комбинаций. Вот здесь они так попарно представлены. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 комбинаций, которые можно использовать в качестве объектива и окуляра. Вот глазик у меня здесь нарисован, поэтому вот эта вот правая линза в каждой паре – это окуляр, а вот эта левая – это объектив. Ну вот давайте попробуем. Сначала я возьму 2 толстые линзы. Как Галилей манипулировал? Надо сказать, что в то время вообще вот теория всей этой оптики она была очень слабо развита. То есть даже природа увеличения была непонятна. И судя по его переписке, он вообще
не очень теорию этого вопроса понимал, хотя потом он писал, что вроде как он теоретически этот вопрос решал. Ну вот как вот я себе представляю? Значит, вот берется две линзы, да?

0: Вот я там нашел трубу вот на соседнем здании, вот я сейчас на нее смотрю, я соединил две линзы, я начинаю увеличивать расстояние, и что происходит? Ну, в общем, как-то ничего особенного не происходит. Как-то вот две такие линзы, они дают вот какое-то изображение, ну, ничего там, ничего интересного. Как-то вот две, вот эта первая позиция слева, две толстые линзы, ну, ничего нам не дают. Давайте возьмем тоненькую линзу одну. Так, значит, две тоненькие возьмем. Две тоненькие линзы. Я вот начинаю их разводить. Все что-то муть какая-то, мутно. Потом вот где-то вот уже на пределе длины рук я вижу, что-то получается. Ну, вот тоже никакого интересного эффекта. Давайте теперь покомбинируем. Вот возьмем толстую линзу и возьмем тоненькую линзу. Вот третья. Значит, используем толстую линзу в качестве объектива. Значит, я начинаю их разводить. Ну, что-то тоже все в основном мутно. Нет, ничего интересного не получается. После лекции вы можете подойти и сами вообще изобрести телескоп. Я тут все это пока оставлю. Вот. Ну, а пока я, вот верьте мне на слово. Значит, давайте попробуем наоборот. Вот у нас четвертая позиция. Значит, у нас тонкая линза – это объектив, а толстая – это окуляр. Вот я, значит, начинаю их разводить. Сначала как-то все очень прямое изображение какое-то. Вот. Потом оно какое-то мутное становится. И вот оно переворачивается, изображение. Оно переворачивается. И вот на определенном расстоянии... О, вот смотрите, я вообще вижу изображение, увеличенное изображение. Увеличенное изображение. Ну, в данном случае я знаю, какая это вот оптическая сила. То есть я знаю, что это примерно в 4 раза. Ну, вы знаете, вот да, да, вот это, конечно, телескоп, ну, определенно совершенно, это зрительная труба. Но изображение-то перевернутое. Вот если размышлять с точки зрения Галилея, который хотел, как бы всю жизнь вообще хотел заработать на чем-то таком интересном, вот насколько, кто это будет покупать, перевернутый мир-то? То есть вот с точки зрения Галилея, я думаю, что вот это вообще не вариант. Хотя я немножко забегу вперед, скажу, что на самом деле это вот как раз и есть телескоп. В будущем астрономы именно вот эту оптическую схему использовали. У нее есть масса всяких преимуществ, я чуть позже скажу. Ну вот четыре варианта мы перебрали, и вот видите, как бы ничего. Ну давайте отрицательные линзы возьмем. Вот возьмем две вот такие толстые линзы. То же самое, вот я начинаю разводить, ну ничего, мутно, или что-то такое маленькое какое-то изображение. Нет, ничего, на длине руки вообще никакого эффекта, ничего не меняется. Значит, теперь я возьму толстую линзу сюда. Возьму сюда толстую линзу. Это у меня объектив, значит, окуляр. Ну вот сейчас я просто все хорошо вижу, достаточно четко, ну никак, ничего не увеличенное, значит, я начинаю двигать. Ну, все опять становится размытым. Нет? Нет. Ничего интересного. Ну, давайте поменяю местами. Значит, теперь вот сюда поставлю. Так, что будет? Что будет, что будет? Я начинаю это двигать, так что-то какое-то небольшое увеличение есть, но потом все опять размытое, и все. И уже вот все перевернутое опять изображение. Ничего интересного. Значит, идем дальше. Вот осталось два варианта, восьмой и девятый. Значит, я использую теперь тонкую линзу. Возьму тонкую линзу, использую ее в качестве объектива. Использую ее в качестве окуляра сначала. Вот у нас восьмая позиция. Значит, вот я смотрю, ну тоже все что-то какое-то мутное. Нет? Ничего, ничего интересного. Ну и, наконец, последний шанс, девятый. Девятый шанс. Я меняю местами эти линзы. Значит, я теперь использую вот тонкую линзу в качестве объектива, а толстую в качестве окуляра. Так, вот я сейчас сначала соединил их, что-то как-то мутно все. Значит, я начинаю отводить ее. Так. Вот! Прямое изображение и увеличенное. И длина-то неплохая, трубы-то получается, прям как у Альберта. О, вот он телескоп-то, вот мы его с вами изобрели. Тонкая линза с длинным фокусом – это объектив, а толстая линза – это окуляр. Ура! То есть что мы с вами, какой вывод мы можем с вами из этой демонстрации сделать? Что касается Галилея, почему он так быстро это сделал? Потому что он знал ответ в конце задачника, он же туда заглянул. Он уже переписывал с людьми, он знал. Более того, там в 604 году вышла книжка Кеплера по оптике, там вообще вот эта схема, она была описана уже, вот именно вот эти линзы. И сообщали линзы, что вот труба Липерсгея, она тоже вот так. То есть, скорее всего, он все-таки не только знал, что вот два стекла нужно сделать, а даже, наверное, и знал, какие именно стекла. Так что с Галилеем более-менее все понятно. Действительно, одного вечера достаточно, имея какой-то набор линз, все это сделать. Теперь про 4,5 тысячи лет. Ну, вы знаете, все-таки 9 комбинаций, да? И вот чтобы это случайно произошло, все-таки нужно действительно какое-то редкое событие. Так что вот теперь мы более-менее понимаем, что это все-таки дело непростое. Вот так совершенно случайно изобрести телескоп. Галилей, конечно, не был изобретателем телескопа. Но надо сказать, что по качеству изготовления оптики он оставил всех позади. Никто не умел такое хорошее стекло делать и такие длиннофокусные делать объективы, чтобы получалось большое увеличение. Вот здесь ему равных действительно не было. И сейчас вот на этой картинке мы с вами видим музейные экземпляры, но это настоящие телескопы, которые сохранились от Галилея. Это его первые инструменты. Самая первая труба, которую он сделал, она давала увеличение в 3 раза. Кстати, это как раз косвенный аргумент того, что он, в принципе, даже знал, какие нужно линзы подобрать, потому что вот эти все обычные трубы тогдашнего времени, они были примерно вот такого увеличения, 3-разового. Вторую трубу он сделал 8-кратную, и он понял, что вот это уже реальный инструмент, что надо его уже показывать. Он понимал, какое серьезное значение может иметь этот инструмент для, скажем, военного дела, и тем более, что он работал в Венеции, вот рядом, там, в Падуе, в Венецианской республике, он решил, что вот это все-таки надо уже предложить, надо уже властям предложить этот инструмент. И вот 21 августа 1609 года состоялась, выражаясь, опять же, современным языком, презентация. Презентация его инструмента. Венеция, колокольня Святого Марка, она высотой примерно 100 метров, вот здесь вот есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид и на город, и на материк, и на море. Пешком, это сейчас там можно на лифте доехать, пешком, вот такие вот, такая неудобная лестница, несколько сотен ступенек, он приглашает руководство города, в том числе и главное лицо дожа, венецианского дожа, Леонардо Доната. Ему было 73 года в тот момент. Он не то чтобы вот подниматься по лестнице, он из дома-то почти не выходил. Вот как вы думаете, интересно, что бы могло его заставить туда подняться? Конечно, любопытство, потому что разговоров было очень много. И вот действительно звездный час Галилео Галилея, потому что все смотрят, подходят, там были вельможи, достаточно много народу, все смотрят, на горизонт смотрят, там видны корабли, которые только через 2 часа придут в гавань города. Они смотрят на соседние города и тоже там видят. И вот я хотел бы ваше внимание привлечь к 2 цитатам. Вот эта цитата, это вот годом раньше, почти ровно год, когда Липерсгей был у Морица Аранского, они там тоже на башне городской в Гааге смотрели. Вот что они там пишут? «С башни в Гааге с помощью зрительной трубы было ясно, были ясно видны часы в Дельфте. Это город по прямой там примерно 10 километров. Вот эти часы. Я здесь современная картинка, я их показываю ее здесь. Вот. И окна церкви в Лейдене. А там такие огромные, Лейден в 2 раза дальше, но там такие огромные вот эти витражи. И они тоже были видны. Несмотря на то, что до этих городов от Гааги ехать 1,5 и 3,5 часа соответственно. Ну, это по дороге, а вот по прямой я сказал, какое расстояние. И вот теперь другая цитата, итальянская, через год. Смотрите, примерно то же самое, вот реакция людей, да? «Каждый из нас ясно видели красивую башню и купола церкви святой Иустины в Падуе». Вот она, а до Падуе 35 километров по прямой. «Мы могли разглядеть людей, входящих и выходящих из церкви Сан-Джакомо в Мурано». Ну, это недалеко, там несколько километров, несколько островов этот Мурано. То есть вот почему такой был восторг? Да потому что люди прекрасно знали, на что они смотрят. Они же были и в Дельфте, и впадая, они ходили около этого храма, смотрели на эти часы, и поэтому вот этот эффект сравнения, он давал вот такое потрясающее ощущение. Вот там эта церковь, здесь ее вообще не видно почти. Вот я смотрю в трубу, я вижу эти часы. И с другой стороны, вот мы сейчас уже движемся в сторону звездного неба. Небо. Когда мы обращаем трубу на небо, то здесь мы встречаемся уже с гораздо более сложными вещами. И мы сейчас вот об этом с вами поговорим. Кстати, вот Дош, он, конечно, очень впечатлился, заказал Галилею трубу. И, кстати, Галилея эту конкретную трубу ему подарил, заказал еще трубы. Ему была увеличена зарплата в университете. В общем, он, конечно, это была, вот был час славы для него. Но он продолжает работать. Галилей продолжает работать. В ноябре он делает 20-кратную трубу и испробует ее в конце ноября, в начале декабря на Луне. И что он видит? С полной уверенностью можем считать поверхность Луны не такой уж совершенно гладкой, ровной и с точнейшей сферичностью, как великое множество философов думают о ней и о других небесных телах, но наоборот, неровной, шероховатой, покрытой впадинами и возвышенностями, совершенно так же, как поверхность Земли, которая то здесь, то там отмечается горными хребтами и глубокими долинами. Это нечто потрясающее на фоне господствующих в то время представлений, потому что некоторые, например, совершенно были уверены в том, что Луна – это хрустальный шар, и вот эти темные пятна – это просто отражение земных материков. Вот, и он видит совершенно удивительную вещь. Он видит небесное тело, похожее на Землю. Вот, на самом деле, немножко забегая вперед, хочу вот здесь сказать очень важную мысль, потому что вот Галилей, он не был первым, который смотрел на Луну. Сейчас вот я об этом скажу. Он там, может быть, не первым сделал другие открытия, но он отличался от всех тем, что на все то, что он видел, он смотрел глазами нашего современника. Он видел ровно то, что есть на самом деле. В частности, вот Луну. Он четко совершенно увидел то, что действительно там есть на самом деле. Так вот, по поводу приоритетов. Сегодня это не наша тема, я о приоритетах говорить не буду. Но вот на самом деле английский ученый Томас Хэриот, он раньше Галилея наблюдал Луну. Он это еще сделал в июле. Он сам тоже сделал телескоп, 6-кратный телескоп. Ну, видимо, он был все-таки не такого хорошего качества. Но какая разница, что он хронологически раньше посмотрел на Луну? Давайте вот сравним два рисунка. Вот это рисунок Хэриота, один из первых его рисунков, сделанный летом 609 года. А вот рисунок Галилея, ноябрь-декабрь 609 года. Галилей увидел все эти неровности, кратеры, горы на Луне. Он уже вершины гор измерял на Луне, в то время как Хэриот вообще не понятно, что он там увидел. По-моему, видимо, он даже кратеров не рассмотрел. И как-то вообще вот, ну, в общем, ничего такого особенного он там и не заметил. Ну, вот достаточно посмотреть на эту картинку. Мы ее можем нарисовать, даже не обязательно телескоп-то нужен. Это в большой степени характеризует их качество его инструмента. Ну, а вот для наглядности я вам здесь даю фотографию Луны в этой фазе, в которой сделаны зарисовки, чтобы мы могли сравнить. Иногда Галилей обвиняет в том, что он как-то немножко непропорционально нарисовал. Это же такой за кратер. Но дело в том, что вот труба Галилея, в чем ее еще недостаток для астрономии, у нее очень маленькое поле зрения. Там не помещается вся Луна. Там виден только кусочек. Это во-первых. Во-вторых, для него самое главное в рисунке было вот эта вот шероховатость. Вот эта. Ему как бы не очень его интересовало точное картирование. Это были первые рисунки. Ему важно было продемонстрировать вот эти вот неровности, которые он здесь вот, вот этим крупным кратером очень хорошо изобразил. Галилей работает дальше. И вот в январе, в начале января 610 года, он делает самый мощный свой телескоп, который давал увеличение в 30 раз. И вот первые же наблюдения с 7 по 13 января, наблюдения Юпитера, приводят к тому, что он открывает 4 самых ярких спутника Юпитера. Вот здесь посмотрите, как они видны в телескоп. Такой яркий кружочек пятнышка Юпитера. И вот 4 такие точечки. Он наблюдает их изо дня в день. Что он видит? Он видит, что они не остаются на месте, что они двигаются. по одной линии, вперед-назад, меняя положение, взаимное расположение, они уходят туда за диск Юпитера, потом из-за него появляется снова. И он делает правильный вывод. Это спутники. Во Вселенной, оказывается, не только Земля – центр мира. Оказывается, есть и другие центры вращения. Это совершенно нонсенс для аристотелевского понимания природы, мироздания. Эти идеи в течение столетия никак не менялись. И вот он изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц наблюдает вот положение Юпитера. И вот его книжка, которую он написал, она, половина ее посвящена спутникам Юпитера. Он назвал ее «Звездный вестник». Она появилась, вышла из печати 15 марта 1610 года. Тираж был 550 экземпляров. Всего несколько дней, и не осталось ни одного экземпляра. Начиналась эта книга такими словами. «Звездный вестник, содержащий и обнародующий наблюдения, произведенный недавно при помощи новой зрительной трубы на лике Луны, Млечном пути, туманных звездах, бесчисленных неподвижных звездах, а также четырех планетах, никогда еще до сих пор не виденных и названных медицейскими светилами». Вот вокруг медицейских светил, спутников Юпитера, развернулась вот самая большая там дискуссия. И она имела такой еще немножко политический характер, потому что он посвятил эти звезды, эти открытые им планеты своему ученику Медичи II Казиму, и в его честь они были названы, и поэтому многие говорили, да ничего там не видно в телескоп, а как же так? Медичи пригласил его к себе, он покидает Падуанский университет, получает очень почетный титул личного советника. Казима, и тот его освобождает от преподавания. И вот вообще вот удивительное дело, ведь он был блестящим совершенно педагогом, но он терпеть не мог вообще преподавания. Он всю жизнь мечтал, как бы избавиться от этой ноши и просто заниматься наукой. И вот, наконец, он получает такую возможность. Все, он имеет возможность эту рутину сбросить и заниматься только исследованиями. И сейчас его интерес там, на небе. Вот эти три замечательных открытия он сделал и описал их в книжке, чтобы большую связанность нашему рассказу придать. Я расскажу сейчас и о других трех открытиях, которые он сделал в этом же 610 году. Но они не попали на страницы этой книжки, он потом о них сообщал. Так вот, что он еще открывает? Он открывает пятна на Солнце. Он начинает наблюдать Солнце. Это сделать непросто. Обычно он наблюдал вечером на горизонте, где вот оно существенно не такое яркое, и уже можно на него смотреть, особенно не щурясь. И вот он тоже достаточно много времени уделил наблюдению Солнца, потому что он сразу увидел вот то, что мы называем солнечные пятна. А что это такое? Он наблюдает их, зарисовывает и понимает, что это какие-то образования на поверхности Солнца. В то время как многие его современники, которые тоже это наблюдали и оспаривали там приоритет, они считали, что это какие-то планеты, которые двигаются вокруг Солнца, и вот мы видим. А он четко понял, что это на поверхности. То они вместе с поверхностью вращаются, а значит, можно определить, во-первых, значит, что это Солнце вращается, а во-вторых, можно период вращения Солнца определить, и он это все определяет. Опять же, вот он нашими глазами все это увидел, как есть на самом деле. Таких было очень мало людей. Затем он в этом же году наблюдает Сатурн и видит его какой-то странный, какой-то тройной звездой. Причем вот Сатурн, конечно, вероятно, вызывал наибольшее удивление у него, потому что в 12 году, спустя два года, мы знаем, что как бы, бывают такие моменты, когда мы вот плоскость колец Сатурна, она вот по лучу зрения. И тогда мы их просто не видим, они как бы пропадают. И вот он наблюдает кольца, потом в 12 году их нет, потом они снова появились. В общем, так это и осталось для него загадкой, пока через полвека Гюйгенс, более мощный инструмент, не увидел, что это кольцо. Но это уже было гораздо позже. Наконец, в конце, в декабре 610 года, вот это его зарисовки, он наблюдает Венеру и видит, что она меняет свой внешний вид, как Луна. Она меняет свои фазы, как мы говорим про Луну. Причем, отсюда выясняются две удивительные вещи. Во-первых, что Венера сама не светит. что она, как Луна, отражает свет. Значит, она тоже похожа, она похожа на Луну и, значит, как-то похожа, может быть, и на Землю через Луну. И второе, важнейшее совершенно открытие, которое он делает, что Луна меняет фазы именно так, простите, Венера меняет свои фазы именно так, как если бы она обращалась вокруг Солнца, а не вокруг Земли. В рамках той модели мира, которая в то время существовала, Птолемеевая, там Венера тоже меняет свои фазы, так, немножечко, если мы вот с Земли смотрим, как она вот здесь вот движется по своему эпициклу. Так вот, на самом деле она меняла фазы вот так, и на самом деле да, что она движется вокруг Солнца. А это гигантский совершенно аргумент в пользу коперниканской модели мира, что коперниканская теория – это не просто игра математики, а это реальное положение вещей. И вот он спешит поделиться своим вот этим открытием, потрясающей новостью, с другим великим астрономом того времени, с Иоганном Кеплером. И, казалось бы, Кеплер тоже коперниканец, и вот обнаружение фаз Венеры так, как это соответствует коперниканской модели мира, это вообще удивительно, так сказать, должны быть сплошные аплодисменты. А что отвечает Кеплер? Давайте посмотрим. «Для меня результаты твоих наблюдений», это он про фазы Венеры пишет, «стали неожиданностью. Так как яркость Венеры очень большая, то я думал, что она светит собственным светом. Теперь я размышляю, с чем можно сравнить поверхность этой планеты. Странно, если она окажется непозолоченной, или, как я писал раньше, ее поверхность не состоит из чистого января, из чистого янтаря. Ну, если Луна хрустальная, почему в Венере не будет из янтаря?» То есть вот удивительно, как в одном человеке это все сочеталось. С одной стороны, это гений, который придумал и первым понял, что планеты не движутся по кругам. Он, вот эти великие три закона Кеплера, движение планет, это мощнейший фундамент всей небесной механики, которая потом развивалась и до сих пор. Это фундамент. Он построил этот фундамент. И вместе с тем он совершенно не мыслил, что сами небесные тела, они могут быть похожими на Землю. В него представлялась какая-то совершенно идеальная картина. Вот еще три великих открытия, которые сделал Галилей. Но он, оказывается, мы сегодня знаем, что он сделал еще одно открытие, неосознанное. Не так давно, буквально 40 лет назад, выяснилось при изучении рисунков Галилея, что 28 декабря 1612 года, наблюдая Юпитер и зарисовывая там звездочки, на фоне которых он находился, а он изучал движение спутников Юпитера, ему хотелось составить таблицы этих движений, чтобы использовать их для определения долготы, это был бы новый мощный метод, он потом стал таким, но это было уже в конце данного столетия. Так вот, он зарисовал Нептун, так что вот он видел и Нептун за 224 года до его открытия в XIX веке на кончике пера. Вот еще такой любопытный факт. Значит, открытия Галилея были встречены очень неоднозначно. Сначала я хотел бы два слова сказать о его друзьях. У него было очень много друзей среди людей искусства, которые все его открытия, в общем-то, восприняли восторженно. Поэты упоминали его в своих стихах, говорили о нем как о новом Колумбе, о человеке, который открыл новый мир, глядя на небо. И вообще говоря, даже были такие разговоры, что слава Галилея дошла до Москвы. Известно, что царь Федор Михайлович в 1614 году он купил зрительную трубу Галилея. Ну, может быть, за несколько лет, буквально вот за несколько лет уже тоже об этом было известно. И вот среди друзей Галилея был такой замечательный живописец Людовико Карди. Он пошел еще дальше в прославление Галилея. Римская церковь Санта Мария Маджоре. Это не простая церковь, это папская базилика. Их всего четыре такие в Риме. Очень древняя церковь. Первый камень был заложен в фундамент еще в VI веке нашей эры. И вот в 1610 году Людовико Карди было поручено создать фреску на куполе. Вот здесь вот мы видим вот этот купол снаружи, капелла Боргезе. Вот мы видим этот купол изнутри, и вот здесь. И вот тут мы видим различные изображения, в частности, изображение Девы Марии. Вообще фреска на куполе храма – это дело очень рутинное. Там как бы все было подвержено определенным канонам иконографии, как бы, и особенно разгуляться было нельзя. Ну вот, например, сцена Вознесения Девы Марии часто изображалась таким образом, что Мария стоит на узком лунном серпе. Причем, обратите внимание, этот серп, он абсолютно однородный, ну и такой светло окрашенный. Никаких, естественно, тут подробностей не может быть. Но вот Карди, он бросил вызов традиции и нарисовал, впервые нарисовал месяц таким, каким он виден в телескоп. И причем в основе этого изображения лежит рисунок Галилея, который он видел. Давайте вот мы их сейчас сравним. Вот тот рисунок, который я вам показывал, это изображение в книжке, которую он опубликовал. Книжная иллюстрация. А это его акварельные рисунки, которые он делал. Так вот, посмотрите, сколько тут сходства. Во-первых, фаза Луны. То есть вот на фреске она практически в такой же фазе изображена. Здесь вот довольно много кратеров в нижней части. И тут мы тоже видим, как живописец изобразил здесь много. Галилей, вот эта вот линия, вы знаете, наверное, линия называется линия Терминатора, разделяющая свет и тень. Так вот, Галилей наблюдал яркие точки на неосвещенной стороне, и он правильно понял, что это вершины гор, они уже освещаются. Так вот, как раз с помощью вот этих точек, он ярких, он потом вот вычислял высоты гор. Так вот, эта точка, она даже повторена вот и здесь, на этой фреске. Таким образом, мы видим здесь уникальную совершенно ситуацию, когда живописец, вот это вот удивительное астрономическое открытие, он перенес вот на фреску храма. При всем своем довольно странном, и я бы даже сказал, в некоторые моменты пренебрежительном отношении к Кеплеру, Галилей очень дорожил его мнением. Он прекрасно понимал, что поддержка выдающегося известнейшего астронома для него была бы очень важна. И он буквально вот один из первых экземпляров посылает в Прагу, где жил Кеплер, и буквально через день Кеплер уже имел возможность посмотреть, подержать в руках «Звездный вестник», и он восторженно встречает, ничего сам не видя, но уже он понимает и доверяет Галилею. Он откликается своей такой книжечкой небольшой, такое бы развернутое письмо, в котором он дает ответ Галилею и приветствует все его новые открытия. Вот удивительное дело. Значит, перед нами выдающийся ученый, который, как я уже говорил, за несколько лет до этого написал книжку по оптике, где он описал схему Галилея. Вот вопрос, а почему сам-то не сделал телескоп? Вот сейчас давайте мы ему предоставим слово. Что он вот в этом вот ответе, который называется «Разговор со звездным вестником, недавно неспосланным смертным Галилео Галилеем, падуанским математиком». Вот, в частности, что он пишет Галилею по поводу того, почему он не сделал телескоп. Воздух должен быть плотным, в силу чего отдельные детали наблюдаемых предметов скрадываются на большом удалении и становятся неразличимыми. Даже небесная субстанция, это вот эта квинтэссенция, да, идеальная субстанция, из которой создан надлунный мир, даже небесная субстанция наделена, насколько можно судить, чем-то аналогичным. Если мы станем сильно увеличивать тело Луны до тех пор, пока она не превзойдет все мыслимые размеры, то это свойство может помешать нам различить мельчайшие детали Луны. Именно по этим причинам я воздерживаюсь от попытки построить зрительную трубу. Вот видите, какое интересное суждение. Как вот это вот все укладывается в одной голове и ведет Галилей, на самом деле, и мы сейчас говорим о его удивительных, прозорливых качествах, как он это все четко увидел, но ведь у него тоже были свои заблуждения. Он, например, совершенно не признал эллиптические орбиты Кеплера. Он даже как-то подсмеялся над этим. Он был, несмотря на то, что он боролся уже как-то серьезно, уже противопоставил себя аристотельскому учению о мироздании. Вот эти круговые орбиты идеальные, они вот сидели в подкорке у него. Он не признал. Он считал, что комета – это атмосферное явление. Он даже насмехался над Кеплером, который считал, что приливы связаны с Луной. Он-то как раз очень много сил потратил на то, чтобы объяснить приливы. Он считал, что приливы – это как раз доказательство осевого и годового вращения Земли. И вот как-то таким вот образом это все объяснял. То есть вот все это очень сложно на самом деле. Да, вот как вот в одном гениальном человеке уживаются вот эти потрясающие способности что-то увидеть новое, и вместе с тем вот эти старые традиции, представления, заблуждения, как мы это сейчас говорим, они глубоко очень еще находились в подсознании. Другие ученые поддержали так очень осторожно и только после того, как сами посмотрели. Среди них один из ведущих итальянских астрономов того времени Кристофер Гринбергер. Вот что он пишет в письме. «То, о чем вы сообщаете, не может быть просто так принято на веру, поскольку не находит подтверждения в знаниях, накопленных многими поколениями ученых. Если бы я не видел собственными глазами все те ранее увиденные вами чудеса, не уверен, что смог бы в это поверить». Вот он искренне пишет. «Вот я сам увидел, и я подтверждаю, да, но вот просто так, как Кеплер, например, он был совершенно не готов». Но вот подавляющее большинство коллег Галилея, его коллег по, бывших коллег по Падуанскому университету, по университету в Пизе, Болонский университет еще там был очень тоже известный, где работали его коллеги, они вообще, профессуры вот это, которые преподавали аристотельское учение, они восприняли это совершенно в штыки. То есть невероятное было отторжение, его обвиняли в мошенничестве, то есть насмехались над ним, утверждали, что в принципе зрительная труба – вещь абсолютно бесполезная, ничего нельзя с ее помощью увидеть, потому что в принципе нечего и смотреть. Вот то, что мы видим, мы и видим. А сверх того, мы ничего увидеть не можем. И вообще вот как бы линза, ну хорошо, ладно, ее можно использовать для исправления зрения, но для того, чтобы улучшить нормальное зрение, да, в этом, в принципе, не может быть и речи. Я вас напоминаю вам о той цитате «минус 300 лет от этого времени», да, вот как бы помните, мы с вами читали, что ну нельзя вообще линзами-то пользоваться, и это все в это время тоже жило. И вот я уже и на предыдущих лекциях эту цитату показывал, но я готов каждый раз к ней возвращаться, потому что это совершенно уникальная реакция человека. Я испытывал инструмент Галилея, это пишет еще один ученый того времени, Мартин Корке, Иоганну Кеплеру. Значит, я испытывал инструмент Галилея бесчисленным количеством способов как для земных, так и для небесных объектов. На Земле он работает восхитительно, на небесах обманывает, ибо некоторые одиночные звезды кажутся двойными. Не может быть такого, понимаете? Ну вот здесь вот нужно поподробнее здесь немножко остановиться. Вот я не случайно там вот две цитаты привел тех, кто смотрел с башен в Гааге и в Венеции. Вот мы видим то, что мы в принципе знаем, вот эта башня, вот эти часы, я 100 раз мимо нее проходил, и вот я с такого расстояния ее вижу. Это совершенно потрясающе, это восхитительно. А что я вижу на небе? Я этого вообще никогда не видел. Я не знаю, что я должен увидеть. Мы же видим не глазами, в конечном счете, мы же видим нашим сознанием, нашими знаниями. А с чем сравнить то, что я вижу? И вообще, что я должен увидеть? Кто вот наблюдает телескоп в защиту, в принципе, вот этой вот публики, надо сказать следующее, что вот кто вообще наблюдал в телескоп, должен понимать, что должен быть навык определенный. Как бы как смотреть, на каком расстоянии окуляр держать. То есть может так прижаться, что вы будете там какие-то реснички свои. То есть это тоже на самом деле вот дело непростое. Дело непростое. И вот он приезжает в Болонию, Болонский университет. 2 вечера проводит с профессорами. Профессор Маджини, известный математик в то время. Он подходит, смотрит. Нет, я ничего не вижу. Подходят другие профессора, смотрят. Нет, мы тоже ничего не видим. А ведь он показывал им спутники Юпитера. Это вот этот вот, как раз со спутниками, это самая большая сложность была их увидеть. Вот он хочет, чтобы люди видели вот это открытие выдающееся, как во Вселенной существует еще один центр вращения. Посмотрите, они ничего не видят. Разводят руками. Ну, давайте, может быть, завтра посмотрим. Может быть, завтра будет лучше видно. Они снова собираются на следующий вечер. Они смотрят снова все в телескоп и точно так же ничего практически не видят. Это просто катастрофа. Он что, жулик? Фантазер? Причем вот эти профессора, они хоть посмотрели? Вот, кстати, тут вот они смотрели, я хочу вспомнить замечательную цитату из Марка Твена, что «как можно верить глазам, когда расфокусировано воображение?» Вот это вот тот самый случай. Так вот, его коллега профессор Кремонини по Падуанскому университету, он просто вообще даже смотреть не хотел. Он сказал, что это вообще все это оптические иллюзии какие-то, что это вообще просто анекдот. Поэтому как бы, тут вообще совершенно нечего смотреть. То есть Галилей попал в очень тяжелую ситуацию. Когда вот, с одной стороны, его друзья, но это люди искусства, а вот люди науки, вот эта вся профессура, которая и должна была как бы задать стандарт правды, истины научной, они все восприняли это вот так, как я сказал. И вот Галилей поставил на кон просто всю свою репутацию, весь свой вес. И он ездит по городам. Он вот, Хариот, он там себе наблюдал, как бы не стало Англия родиной телескопа, да, вот здесь вот он борется за это, он ездит с лекциями, с демонстрациями. Поскольку он был совершенно блестящим, вот, блестящим спорщиком, блестящим человеком, который мог убеждать, обладал даром убеждения совершенно потрясающим, в общем, он выиграл в этих спорах. Но люди, не принимая его мнение, оставаясь при своем, просто озлоблялись, вот его коллеги. И, в общем, у него было довольно много недоброжелателей, надо сказать. Еще просто он был человек острый на язык, мог как-то или за глаза, или прямо тоже сказать что-то такое человеку, может быть, даже унизив его. И, в общем, спор стал переходить в такую нежелательную теологическую плоскость. Поскольку все понятно было, что вот эти открытия он клал на коперниканскую теорию, и понимая, что он верил в реальное движение Земли вокруг Солнца, то вот стали говорить, что вот, мол, как бы вот все, что он говорит, это противоречит, в общем-то, мнению Церкви-то по поводу устройства мира. И вот его работы заинтересовалась, его открытиями заинтересовалась инквизиция. Инквизиция, как мы знаем, это орган борьбы с ересью, с очень большими полномочиями. Все прекрасно помнили, что за 10 лет до этого произошло с Джордано Бруно. Он был показательно сожжен на костре. У всех это было в памяти. И вот один из первых лиц инквизиции, кардинал Роберто Беллармино, пишет письмо. Он пишет письмо в римский колледж, ну, это был, говоря современным языком, университет, огромное, очень известное, одно из крупнейших учебных учреждений, основанное иезуитским орденом, и там, в этом учреждении, работала самая сильная команда астрономов того времени, возглавляемая Кристофером Клавием. Я о нем сейчас два слова скажу чуть позже. Так вот, я себе позволю длинную цитату. Прошу меня сразу извинить за нее, но это уникальный совершенно документ. Вот что написал Роберто Беллармино, обращаясь к братьям по вере, к иезуитским, к иезуитам и известным астрономам при этом. «Преподобнейшие отцы, я знаю, что ваши преподобия осведомлены о новых небесных наблюдениях одного отличного математика, произведенных им при помощи инструмента, называемого трубой. Я также видел с ее помощью некоторые весьма удивительные вещи, наблюдая Луну и Венеру. Поэтому я хочу, чтобы вы доставили мне удовольствие, высказав откровенно ваше мнение о ниже следующих утверждениях. Верно ли, первое, что имеется множество неподвижных звезд, видимых невооруженным глазом, в частности, в Млечном пути и в туманностях, представляющих собой скопление мельчайших звезд. Второе. Что Сатурн является не просто звездой, но тремя звездами вместе соединенными. Третье. Что звезда Венера изменяет свою форму, нарастая и убавляясь, подобно Луне. Четвертое. Что Луна имеет поверхность шероховатую и неровную. Пятое. Что вокруг планеты Юпитер обращаются четыре подвижные звезды, движения которых различны между собой и очень быстры. Я хочу это знать, потому что слышу на сей счет различные мнения. Ваши же преподобия, изощренные в математических науках, легко смогут сказать мне, прочно ли основаны эти новые открытия, или же они обманчивы и ложны. Если вам угодно, можете ответить на этом же листе. Вот уже тогда бумагу экономили, и они, кстати, так и ответили. На этом же листе, только с другой стороны. Так вот, очень важный документ. Вот посмотрите, какая стилистика документа, да? Какие используются слова. Ведь это не письмо чиновника. Это письмо ученого, который все прекрасно понимает, он сам это все видел. Но он обращается, вот как, я еще раз скажу, почему к братьям по вере и к выдающимся астрономам. Потому что он прекрасно понимал, что сделал Галилей, это может превратиться в катастрофу. И телескоп может превратиться в уничтожающее оружие господствующего тогда мировоззрения, аристотельского мировоззрения, которое поддерживало или являлось в основе христианского миропонимания. И поэтому нужно было четко понимать, если это что-то реальное, то мы тогда и должны эти встроить в современную картину мира, тем более, что это была очень сложная эпоха, борьба с протестантизмом и, в общем, католикам, католической вере, церкви приходилось, в общем, защищаться. И это была очень неприятная история, с которой нужно было разобраться. И вот, как я уже сказал, во главе астрономов римских стоял Кристофер Клавий, который подписал вместе с тремя своими коллегами, их всего четыре человека подписали, там они, собственно, и были, четыре астронома, вот ответ Белармина. Вообще вот Клавий – это пример глубоко верующего человека, с одной стороны, но и блестящего совершенно ученого. Ему в тот момент было 73 года. Это известнейший астроном, который реформировал календарь. Вот, кстати, мы сегодня пользуемся тем календарем, который в 1582 году был принят сначала в Италии, там, в католических странах, и потом он разошелся по всему миру. Сегодня мы пользуемся этим календарем, который создал Клавий. И человек с устоявшимися научными представлениями, но при этом он был открыт для всего нового, гибкость ума он сохранил. Ну, у него там тоже были определенные свои заблуждения. Он, например, считал, что Луна абсолютно гладкая. А вот, кстати, на Луне один из крупнейших кратеров носит имя Клавия. А он считал, что она абсолютно гладкая. И он, кстати говоря, вот очень так даже, ну, как-то немножко насмешливо вот, отзывался о наблюдениях Галилея. Это было еще вот в октябре 1610 года. Но спустя два месяца, когда у них в колледже появился телескоп, и все астрономы, включая Клавия, наблюдали и Луну, и Венеру, и спутники Юпитера, они это все увидели. И Клавий нашел себе силы признать, что да, это все есть. И вот уже 24 апреля, всего 5 дней спустя, после письма, которое я только что цитировал, они ему отвечают, и кардинала, что да, все так и есть. Вот по всем пяти позициям, да, все это видно. Ну, там с небольшими нюансами, но вот по поводу Луны, в частности, Клавий пишет, что она, скорее всего, все-таки просто неоднородная, но гладкая. Но они допускают ее шероховатость. То есть вот этот документ и вот эта сцена вся, вот этот эпизод исторический, он сыграл огромную роль в том, что наблюдение, сам факт вот этих открытий, он был выведен из идеологической плоскости. Нету здесь предмета для ереси, и это было важно не только для Галилея, но и вообще для всей Европы, для всех астрономов, которые этим занимались. И это вообще дало шанс астрономии дальше развиваться. Потому что если бы и это все было объявлено ересью, то вот даже непонятно, что бы дальше происходило. Но астрономы нашли в себе силы римские иезуиты подтвердить это все. И всем этим наблюдениям и работам, дальнейшим наблюдениям, был дал зеленый свет. Еще задолго вот до описанных событий я уже говорил, еще раз хочу подчеркнуть, что Галилей был, хотя он не занимался астрономией специально, но тем не менее известны его взгляды, он симпатизировал гелиоцентрической системе мира. И вот эти все открытия, которые он сделал, он прежде всего рассматривал как подтверждение гелиоцентризму. И где-то даже он, может быть, немножко перебарщил, потому что, например, вот фазы Венеры, они демонстрируют, что действительно Венера вокруг Солнца движется. Но это не значит, что Земля вокруг Солнца движется. Ведь мы знаем, что учитель Кеплера, Тихо Браги, разработал вот такую сложную конструкцию, что там вот вокруг Солнца планеты движутся, а Солнце все-таки вокруг Земли с Луной. То есть вот такая вот... И, кстати, иезуиты, им больше вот эта вот нравилась конструкция, которая как бы принимала и вот эти наблюдения современные, и встраивала их вот в господствующую систему мира. Но Галилей все-таки для него важно было гелиоцентризм. И он вот двинулся в этом направлении, и последующие годы он уже мало наблюдал, и зрение у него уже портилось, потом он, в конце концов, ослеп, как мы знаем. Но вот судьба его сложилась довольно тяжело. Мы знаем, что вот в отстаивание своих коперниканских идей он попал под суд Инквизиции. В общем, не очень хорошо из него вышел, и в последние свои годы он прожил, в общем, в большом уединении. Ну, а телескоп шел своей дорогой. Астрономы все больше и больше направляли его на небо. Уже при жизни Галилея вот эта схема телескопа, которую мы с вами вот в самом начале четвертой позиции открыли, когда две положительные линзы, которые Кеплер предложил, она стала вытеснять вот этот телескоп Галилея. Потом в конце уже века у линзового телескопа появился серьезный конкурент. Исаак Ньютон сделал зеркальный телескоп, у которого было колоссальное преимущество, потому что линза давала очень такое окрашенное изображение, которое очень мешало наблюдению, а здесь этого в принципе вообще нет. И телескоп все больше и больше стал завоевывать популярность. Причем не только у ученых. Вот интересно, что в то время, в 17-18 веке, телескоп стал неким таким символом остроты зрения. И вот когда многие художники писали картины, там, аллегория зрения. Вот, например, у Хосе де Рибера, испанского живописца, который жил в то время, вот его телескоп настолько потряс, что для него аллегория зрения – это было только телескоп. Здесь нет ничего, кроме человека и этой трубы. Ну вот на картине, написанной совместно Яном Брегелем-старшим и Питером Паулем Рубенсом «Аллегория зрения». Мы здесь много чего видим, но на первом плане это телескоп, еще другой вот тут лежит. Но еще и вот аллегория остроты зрения, тут еще много всяких вещей, там всякие угломерные инструменты, тут они разложены. А вот, например, Доната Крети, вот он здесь изображает такого, ну вот, бельможу, который смотрит на Луну. Вообще вот сегодня... Показателем благополучия, ну, служит, скажем, какой-то престижный автомобиль. А вот тогда показателем определенного социального уровня и достатка как раз вот наличие телескопа в доме. Вот он должен стоять, хороший такой красивый инкрустированный телескоп. Ну, раз уж он есть, надо в него иногда посмотреть. И вот как раз вот здесь мы видим такую картину, вот вышел, можно посмотреть на Луну. Причем и Луна тут, она такая подчеркнута большая, такой, какая она видна в телескоп. И если посмотреть повнимательнее, то вот у нее изображение как раз перевернутое, как мы ее видим в телескоп. Ну, вы же понимаете, почему астрономам эта схема подошла. Во-первых, там есть много преимуществ, я не буду на этом останавливаться. Прежде всего, поле зрения большое. Ну, а вы же понимаете, что в космосе верха и низа нет, поэтому какая разница, как мы там все это видим. Поэтому вот эта схема телескопов, она получила свое... признание. Ну вот за 4 столетия, прошедшие с тех времен, о которых мы сегодня с вами поговорили, телескоп сделал, конечно, колоссальный совершенно вот, прогресс от трубы Галилея вот, в течение этого века, 17 века, пытались уйти вот этих цветных изображений, поэтому делали такие гигантские трубы. Вот это вот документальное в то время, примерно 1690 год, как бы первые годы Гринвичской обсерватории. То есть, вот как она выглядела тогда. И вот видите, там вот такой огромный телескоп, иногда их делали вот как бы почти воздушным, там окуляр, объектив, какая-то легкая конструкция, которая вот десятки метров пыталась избавиться от этого. Линза самая большая была сделана вот в конце 19 уже века, вот метровые линзы в Йоркской обсерватории в США. Но оказалось, что больше ее сделать нельзя, потому что под действием силы тяжести она уже свою форму меняет, и это сказывается на изображении. Поэтому как бы вперед выдвинулись зеркальные телескопы. Вот Гершель делал роскошные инструменты, он несколько сот объективов сделал, которые распространялись по всей Европе. Затем вот в 19 веке Уильям Парсонс сделал такой левиафан, почти 2 метра диаметр зеркала. Ну а вот уж сейчас, когда современные технологии дают возможность телескопу не только наблюдать, но и подстраиваться под атмосферу, как бы менять свою форму в зависимости от того, как он расположен. Ну вот сегодня самый большой, вот одиночное зеркало самое большое, это вот телескоп в Южной Африке, 11 на 10 метров, вот такая гигантская конструкция. Сейчас уже целиковые зеркала не делают, они состоят, как вы видите, из отдельных фрагментов. Уже давно в космосе летает телескоп 2,5 метра почти, знаменитый телескоп Хаббла. Ну и вот это вот проект, который сегодня уже в процессе, в 2024 году, он должен вступить в силу, но это 40 метров. Огромный телескоп, который будет в Чили, миллиард евро он стоит. Колоссальная совершенно конструкция. Сейчас уже льют вот эти фрагменты, их всего 900 будет, так что 3 года потребуется только, чтобы отлить вот такие вот фрагменты, как здесь. Ну вот, вы знаете, вот это вот там был very large, просто large, большой телескоп, потом еще очень большой телескоп, а вот этот чрезвычайно большой телескоп. То есть вот современные изготовители телескопа, они уже не оставили шансов будущему. Как назвать-то телескоп потом, если это уже чрезвычайно большой? Ну вот пройдет еще 400 лет. Историки астрономии будут рассказывать о сегодняшнем дне. Но тоже, наверное, так вот немножко снисходительно будут рассказывать об этом телескопе. Как мы сегодня говорили о том, что было 400 лет назад, о первых годах телескопа. Спасибо большое. Сейчас закончим. Если есть какие-то вопросы, по тому, что я рассказывал, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста, вот микрофончик только, чтобы у нас все на записи сохранилось. Вот, пожалуйста, вопрос.
1: Спасибо вам за лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
1: Да. И вот, насколько я вот так историю знаю, вроде как Галилею приписывают не то, что он трубу изобрел. Труба была изобретена, конечно, как вот вы все правильно сказали, до этого. Но именно он эту трубу поставил же на штатив. Именно это его заслуга. А телескоп, как мы знаем, состоит из трубы, монтировки и штатива. Это целостный прибор, который есть, как бы вот называется,
0: да, знаете,
1: телескоп.
0: Вы правы. Вот я хочу еще подчеркнуть, что Галилей не был первым, кто сделал подзорную трубу, вот эту зрительную, да, он не был первым, кто ее навел на небо, как мы это с вами все видели, но он сделал важную вещь, вот качество оптики, которое он начал делать, непревзойденное, никто не умел делать с таким увеличением трубу, а ведь труба, она должна быть в руке держать, а вот его трубы, вот, например, вот этот последний объектив, у него был фокус там уже больше метра, там, то есть это вот уже вот такая труба, с учетом того, что еще окуляр нужно, да, поставить. Значит, вот это все было вот такое длинное уже, да. Вот. И, естественно, надо было поставить на что-то, да. И как мы видим с вами, ну, правда, это недостоверная картинка, но Дош наблюдает уже это вот, как бы он приспособил. Потому что вот такую трубу большую, ее уже неудобно держать в руке. Да, поэтому, да, он ее поставил на штатив. Он, собственно, в общем, как бы реально телескопом зрительную трубу, в общем, сделал Галилей. Потому что вот те люди, которые смотрели на небо, ну, это были зрительные трубы. Там 6-3 раза увеличение. Вот. Но он реально вот сделал телескоп. Ну и, да, штатив.
2: Михаил Юрьевич, да. Благодарю вас за лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
2: А какие стекла были в распоряжении Галилея? Сейчас у нас есть крон, флинт и разные их варианты. А как, тогда какой?
0: Вы знаете, я не могу вам точно сказать, какой был состав стекол.
2: Коэффициент преломления.
0: Коэффициент преломления. Вы знаете, вот есть работа, вот эти вот стекла, которые я показывал, это 2 телескопа, и там еще расколотый, значит, объектив самого его мощного телескопа, который в 30 раз увеличивал. Значит, они в музее сегодня находятся, и их изучали. То есть как бы определено там было все. Фокусное расстояние, коэффициент преломления, поле зрения. Вот есть работа, На русском языке я вас могу отправить, значит, есть такой автор Гуриков, «История телескопа», она, по-моему, так называется. Она была опубликована в одном из томов историко-астрономических исследований, где-то там 80-е годы. Вот там у него все это есть. И вы можете посмотреть, и коэффициент преломления, и поле зрения, все это было. Я вот так не помню это.
2: Благодарю вас.
0: Так. Вот еще, пожалуйста, вопрос.

0: Вот, и...
1: великолепными цитатами, с прекрасными изображениями. Я считаю, что это просто целый труд такой. Я надеюсь, что когда-нибудь Михаил Юрьевич опубликует все это, и мы сможем это еще прочитать.
0: Хорошо.
1: Очень интересно, возникают вот недаром разные люди, разные вопросы, астрономические нет. И также это было и в астрономии. Разные астрономы с разными своими способностями. Да? Вот вы говорили, конечно, о том, что Кеплер, ну, никак не верил, но он был механиком.
0: Ну
1: он,
0: да.
1: Он видел движение,
0: да,
1: а
0: да.
1: природа его, может быть, даже не интересовала. Поэтому он особенно, может быть, к этому и как-то не прислушивался.
0: Да, да.
1: А Галилею было важно образ нарисовать, вот создать образ Луны, образ ее. Именно ее такой рельеф интересный, чтобы это было всем понятно.
0: Причем еще вот кратер... я позволю себе перебить вот на этом месте, потому что вот очень важно еще про Кеплера вот вы сказали, потому что Кеплер, когда вот он обрабатывал наблюдения Тихо Браги и обрабатывал наблюдения Марса, перед ним стояла дилемма. Значит, либо поверить точности своего учителя, тогда это не круг, либо все-таки решить, что эти наблюдения неточные, и все движения круговые. И он, как механик, он отдал предпочтение точности, потому что он понимал и верил, даже тут даже не дело не верил, он был убежден, что все вот эти наблюдения, к которым он получил доступ и во время, и уже после смерти Тихо Браги, что это все действительно такая точность, которая требует отказаться от окружностей.
1: Ну вот каждый из этих великих ученых внес свое видение, свой вклад, и поэтому у нас такая прекрасная, замечательная наука астрономии. Очень многогранная, разнообразная, безумно интересная. И хотя вот уже много веков люди занимаются ею, но мне кажется, что еще долго-долго-долго у нас есть огромный вообще мир для того, чтобы ее исследовать. И мы будем, и астрономы будут работать и совершать новые открытия. Но не забывать нужно историю. Вот сегодня я вот лично в этом очень убедилась, что помнить об этом обязательно нужно. Спасибо вам огромное. Просто огромное.
0: Спасибо большое всем за внимание. Большое спасибо.
1: Я надеюсь, что мы в следующем сезоне встретимся с вами, Михаил Юрьевич. На
0: да?
1: Одной очень
0: позаблуждаемся еще в чем-нибудь.
1: Развеем заблуждение.
0: Да.
1: Но это будет уже в следующем сезоне. Сегодня у нас, я уже сказала, завершающая лекция. И если будут наблюдения, хорошая погода, полного затмения Луны и противостояние Марса, пожалуйста, приходите. Будет сообщение на нашем сайте. Если будет лекция об этих событиях и явлениях, мы об этом тоже напишем на нашем сайте, в новостной ленте. Пригласим вас и надеюсь, что у нас тоже будет интересная такая познавательная встреча. Я не могу сказать вам точно, потому что у нас есть большой телескоп, 300-миллиметровый рефрактор, вы это знаете. У нас есть любительские телескопы и очень хорошие, которые мы выставляем на наблюдение. Все будет зависеть от погоды. Если будет хорошая погода, мы предоставим все возможности. Все 10-15 телескопов, приедут любители, которые тоже нам всегда помогают со своими телескопами. Но это всегда прекрасное время, которое можно провести полезно, интересно, увлекательно. Ну что ж, всего доброго, желаю хорошего лета и до новых встреч. До свидания.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и дорогой гость у нас сегодня.
2: Добрый вечер. Представим зав. Кафедры термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович.
1: Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сегодня у нас... «Мифы и легенды Атлантического океана».
1: Ну, такая вообще, тема. Мы даже откроем небольшую тайну. Мы хотим несколько передач сделать про Атлантический океан, потому что он большой. И начать вот как раз хотим с мифов и легенд.
2: Но прежде чем знакомиться с океаном, надо познакомиться с нашим гостем. Расскажите немного о себе, Владимир.
3: Ну, я закончил тот же институт, в котором сейчас являюсь завкафедрой, по специальности «Физика моря». И вся моя жизнь в том или ином варианте была связана с физикой моря. Атлантический океан был для меня первым океаном, в котором я ушел в рейс, в научную экспедицию. И в этом океане я провел что-то порядка 10 экспедиций. Ну, а общее количество экспедиций у меня штук 15. Общее такое время, проведенное в море, хоккейное время. Ну, где-то 3,5 года.
1: Ничего себе. А экспедиция, она насколько долго длится?
3: Вот в те времена, когда я начинал, самая маленькая экспедиция была 3,5 месяца. Следующая – 4 месяца. Потом шла 6.
1: Угу. По нарастающей как бы.
3: По нарастающей, да.
2: На келдыши ходили?
3: Да я ходил на всех кораблях. И на келдыша тоже.
2: Ничего себе. А какие еще корабли? Мы кроме келдыша ничего не знаем.
3: Дмитрий Менделеев, академик Курчатов, Витязь, потом вот знаменитый Келдыш, академик Мстислав Келдыш, он, это полное его название. Потом академик Юфе, академик Вавилов, профессор Штокман. Угу. Ну, вот на всех я.
2: Как выглядит научный корабль изнутри? Это спартанские условия или пятизвездочный отель?
3: Это пятизвездочный отель все-таки. Там хорошо. Хорошо кормят, чисто очень. Но приходится работать круглосуточно. И если бы не были хорошими условия, то работать было бы трудно.
1: Скажите, а физика моря, что подразумевается, ну, может быть, если кратко, под этим?
3: Вот в океане есть много всяких явлений. Вот те, которые относятся к физическим явлениям, это течение, температура, вихри всякие, все силы, которые там действуют на частицы, вот описание этих явлений, все волны, это физика океана, физика моря.
1: То есть вы специалист и по цунами тоже, и по гольфстримам всяческим и
3: но
1: так далее.
3: В широком смысле да, но у меня есть узкая специализация, я по волнам специалист, по вихрям. Uh-huh. Значит, во всяком случае, мои две диссертации, кандидатские и докторские, были посвящены этим.
2: Я предполагаю, вы выходили в море непосредственно в шторм, чтобы попасть в эти вихри все?
3: Ну, как придется. Мы выходили в море по расписанию. А дальше, если попадали в шторм, то это был шторм. Но вот в своей жизни я был в очень двух крупных штормах. Один около острова Кергелен есть такое. Это циркумполярное течение около... Антарктиды, угу, в тех краях. И один около Исландии. Там крупнейший шторм был. Всю жизнь их помню.
2: Угу. Там 10 баллов прям настоящих.
3: 12.
2: 12 даже. А сколько вообще шкала?
3: 12.
2: 12, да? 12 из 12.
3: Да.
2: Ничего себе. Вы привязаны были к палубе?
3: Нет, мы не привязаны, но ходить было почти невозможно.
2: Невозможно. И вода заливалась, да, прям на палубу?
3: Конечно. Она заливала на палубу, на уличную часть палубы. Ну, так толщиной 1-2 метра.
2: Угу. А где проще пережить шторм? Ну, чисто вот физически. Где меньше укачивает? Внутри корабля или снаружи?
3: Внутри корабля есть центр тяжести, вокруг которого вся качка и происходит. Это как это под водой. Ну, примерно в центре корабля под водой там 1-3 метра, наверное.
1: И все собираются, наверное, в этой точке.
3: Не все. Вот когда я был молодой и мне было интересно, в качку я выходил наоборот, чтобы покачаться.
2: Ух ты, на нос прям, да?
3: Прям на нос, да. Но если только не заливало, да, самая большая амплитуда действительно на нос.
1: Но там же волны, не знаю, там по 10 метров могут быть, да, больше, наверное.
3: Ну, конечно, на такие волны меня не выпускали. И вообще тогда все закрывается, все двери задраиваются, и можно только на самой верхней палубе.
1: Но это же жуть, это же какая морская болезнь должна быть сильнейшая при таких вот волнах. Я просто чуть-чуть знаю, потому что я дайвер, и часто плаваю на разных кораблях не очень больших. И иногда просто перед тем, говорят, сегодня погода будет не очень хорошая, съешьте таблеточку, пожалуйста, перед выходом в море, потому что иначе вам просто будет нехорошо. Это даже на маленьких кораблях. А представляю, на больших что происходит?
3: Вот на больших проще.
1: Проще, да?
3: Да. Но прежде всего, вот морская болезнь, она действует не на всех. Очень малое количество людей, может один, может два, действительно никак не могут привыкнуть к качке. Очень небольшое количество людей, но уже заметно больше, им все равно, будет качка или не будет. А остальные, они прикачиваются. И несколько дней, дня три, происходит привыкание, после чего уже качка не действует.
1: То есть вестибулярный аппарат как-то адаптируется?
3: Абсолютно верно.
1: Интересно как.
4: Мы что-то в науку сегодня пошли. Да, давайте оставим это на субботу. Да, ведь мы в субботу будем работать за понедельник, когда снова будут тайные океаны. Да. А сегодня давайте войдем в Атлантический океан в дверь, где мифы рассказывают.
1: Я, кстати, тоже сейчас только понял, что у меня тоже Атлантический был первым.
4: Нормально. А какие мифы и легенды существуют в Атлантическом океане?
3: Ой, их достаточно много, но вот есть одна из них, самая древняя, это легенда о Атлантиду.
1: Атлантида – это именно Атлантика.
3: Ну да, это логично. Слово, конечно, я только не знаю, откуда произошло слово Атлантида, или из Атлантического океана, или Атлантический океан из Атлантиды. Потому что очень эта история просто очень древняя. А вот человечество ее знает по имени древнегреческого философа Платона, который впервые описал некое общество людей, которое жило на острове под названием Атлантида. Они были сильные и владели всем миром. Но тогда слово «мир», видимо,
1: еще пару островов,
3: было, да, это было очень-очень такое ограниченное. А время, о котором шла речь, это где-то 9,5 тысяч лет до нашей эры. То есть это время конца ледникового периода, вот тот, к которому можно привязать время существования. И, конечно, сам Платон, он всего этого не видел. Он тоже это описывал из каких-то рассказов, откуда-то свою информацию брал. То есть
1: бабушка друга Платона рассказала.
3: Ой, там много было бабушек. Чувствуется, что там много-много было рассказов.
1: Мойры.
3: Да. И вот по легенде у бога морей Нептуна было какое-то количество сыновей.
1: У них у всех много было очень. 10,
3: да. И вот от них пошел вот этот род сильных людей, рост их вот 3 метра был. Вот так это все описано.
1: Атланты, которые.
3: Атланты, да. И вот они завоевали мир. А мир это был Греция, Египет и Азия. Но что под словом Азия, я тоже не понимаю, потому что куда их знания распространялись. Ну вот тогда это был весь мир. И сам Платон описал войну греков с этими атлантами, в которой якобы греки побеждали, но до конца не смогли победить, потому что вдруг остров этот погрузился в воду вместе со всеми войсками и атлантами, и с греками. После чего война прекратилась сама по себе, греки остались, и в этом смысле войну выиграли.
4: А остров-то где был?
3: А вот это одна из интриг. Мы не знаем, где остров был. По названию следовало бы ожидать, что он где-то в Атлантиде находится. А сам Платон. Сам Платон описывает, что это остров был около Геркулесовых столбов. Это где-то на выходе между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Да. И непонятно, то ли он был в Атлантическом океане, то ли наоборот в Средиземном море. И до сих пор мы этого не знаем.
4: Давайте сейчас сделаем небольшую передышку.
2: Мы общаемся с завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН. Все правильно?
3: Правильно.
2: Доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. У нас в гостях, говорим об Атлантиде в данном случае.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, и мы продолжаем наш разговор о тайнах Атлантического океана, пока говорим о мифах, о легендах, и первая, самая большая, крупная легенда — это Атлантида, и мы вот остановились, что, вероятно, она, по тому, что писал Платон, Атлантида находится где-то между Средиземным морем и Атлантическим океаном, около Геркулесовых столпов. Правильно ли я
2: столбов.
1: Все?
2: Столбов.
1: Столбов, да. Да. А правильно ли я все излагаю?
2: Да, абсолютно правильно, абсолютно правильно. И вот до сих пор вопросы, где же была Атлантида, волнуют как ученых, так и просто обыкновенных людей, потому что вопрос необыкновенно интересный. Вот один из таких моментов, была найдена такая подводная гора Ампер, которая находится прямо на выходе из Средиземного моря в Атлантический океан. На ее поверхность, такая плоская поверхность, были найдены, похожи на останки города. И один из вариантов, что вот это был там. Но доказательств нет никаких, да и откуда они могут быть, столько лет прошло.
1: Я помню, у меня один из самых, наверное, ярких впечатлений детства был такой фильм, он назывался «Вожди Атлантиды». Что на самом деле Атлантида существует, и находится она где-то в Бермудском треугольнике, и там есть подводный мир, где до сих пор живут люди.
2: Ну, это еще одна из интригующих территорий Атлантического океана, Бермудский треугольник. Вот я в этом треугольнике был 5 раз.
3: О, ну мы до него доберемся буквально через несколько минут. Просто хочется с Атлантидой разобраться.
2: Да,
3: что в итоге случилось с Атлантидой? Что-то там плохо асфальт положили, она провалилась?
2: Ну, предполагается, что была какая-то подвижка земной коры. В результате часть земной коры просто ушла под воду вместе с островом. Вот так думается. Потому что до конца, конечно, мы этого не знаем и уже и не узнаем.
1: Ну почему? Может, найдем еще все.
3: Может быть.
2: Правда, есть еще некие рассуждения интересные, связанные с тем, что атланты были настолько развитой нацией, и что они сами себя же и погубили своими знаниями, своей техникой и воздействием на природу. Вот если мы посмотрим, смотрите, вот мы обсуждаем время, конец ледникового периода. В это время про Россию, территорию России, там просто ничего не было. Европа была пустой, леса были одни. Ну, можно сказать, что очень слабая была развита цивилизация. За это время, за 10 тысяч лет, вот мы поднялись почти от дубины, от копья, поднялись до уровня, когда мы сами можем разрушить планету. Сколько времени? 10 тысяч лет. А человек сколько существует? Человек существует...
1: Миллионы.
2: 3 миллиона, от 5, говорят, до 3 миллионов лет. Вот возьмем просто миллион лет. 100 раз 10 тысяч лет умещается в одном миллионе. Значит, 100 раз могло произойти явление, когда человек, общество развелось настолько, что они могли погубить мир. Так было, такая возможность была 100 раз. Так что, возможно, они действительно себя погубили, и, возможно, такое происходило многократно.
1: Ну, то есть история Атлантиды – это, в общем-то, возможно, история апокалипсиса.
2: Да.
1: Когда атланты были настолько развиты нацией, что они изобрели, ну, условно, не знаю, ядерное оружие и разрушили всю планету.
3: Бозон Хиггса нашли.
2: Да, дыру сделали черную.
3: Черную. Точно. Да, и никак вот не найти теперь их, да, вообще?
2: Вряд ли, потому что даже если найти то место, где они реально были, мы не сможем ни понять, ни доказать этого.
1: Что, ну,
2: что это реально...
1: Но предположим, что там, не знаю, через 10 лет у нас будут такие классные подводные корабли, лучше всяких подводных лодок, что мы можем и путешествовать, и развивать, и искать. И если это действительно была же какая-то развитая цивилизация, то, наверное, под водой мы найдем что-то отличающееся, ну, от тех... Условно говоря, если это будет город 10 тысяч летней давности, но будет выглядеть как современный Нью-Йорк или Москва, мы же поймем, что это она, Атлантида, что это что-то другое, чего не могло быть в то время.
2: Да, мы это обязательно поймем, но представьте, что египетским пирамидам 5 тысяч лет, а Атлантида 10 тысяч лет назад была. Так что вот такие строения, как пирамида, конечно, должны устоять. А более мелкие вряд ли. Так что там мы, скорее всего, не найдем. Даже если будет Нью-Йорк, мы найдем какие-нибудь развалины.
3: Угу. Верхушки.
2: И верхушки, да, и все.
3: Не докопаешься.
2: Да.
1: То есть хорошо. Может забыть про Атлантиду, да?
2: Думаю, можно
3: забыть. Давайте забудем про Атлантиду.
1: Была надежда, последняя оставалась.
3: И вспомним про еще одну интригующую легенду. Это легенда Бермудского треугольника, в котором наш гость побывал неоднократно.
2: Вот. Да, я действительно там бывал 5 раз. И моя первая экспедиция была в том районе. И удивление, которое мы все испытали, вот молодые, тогда еще студенты, что это абсолютно тихое место, без всяких... без всего. Вот тишина и все.
1: Ну вот давайте, может быть, совсем примитивно начнем, прям со снов. А что считается, какая территория считается так называемым Бермудским треугольником? Что это вообще такое?
2: Так, это действительно треугольник, в вершинах которого находится Майами, собственно, Бермудские острова и остров Пуэрто-Рико. Угу. Значит, вот такой треугольник. Это часть Атлантического океана. Севернее проходит Гольфстрим, и севернее, и западнее проходит Гольфстрим. А в этом месте довольно тихая такая зона с точки зрения всяких движений. Но вот штормы там бывают регулярно, там зарождаются циклоны, антициклоны, тропические циклоны, это все там есть.
3: И вы там были в шторм?
2: Да, я и в шторм бывал там тоже. Но штормы, там были так себе штормы. Это не было серьезным чем-то. Угу. Вот сама эта легенда началась в конце 1945 года, сразу после войны, когда 5 американских самолетов вылетели из Флориды и двинулись в сторону океана. И они пропали.
3: А с какой целью они выдвинулись?
2: Это тренировочный полет был. Причем руководил ими очень опытный летчик. У них... Судя по переговорам, это все, что осталось от них, это переговоры по радио, которые фиксировались, и это все многократно обсуждалось. Они полностью потеряли ориентацию в пространстве. Они не понимали, куда они летят, и где находится там запад, север. Вот этого они просто не понимали. Они блуждали по морю, несколько раз меняли курсы, но в конце концов у них кончилось топливо, и они... просто упали в море.
3: Давайте продолжим сразу после новостей изучать тайны Атлантического океана. Добрались мы до Бермудского треугольника, и сразу после новостей мы продолжим. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш дорогой гость.
2: Заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович.
1: Да, и мы говорим сегодня о тайнах Атлантического океана. Мы пока еще находимся на мифах и легендах. Прошли мы уже Атлантиду и находимся в Бермудском треугольнике. Уже поговорили о том, с чего все началось в 1945 году.
2: Пять самолетов пропали.
3: Да. После чего стали обращать внимание на вот этот треугольник, ну, на эту территорию побольше, и периодически стали пропадать корабли. Вот по современным представлениям, примерно 100 кораблей в год там пропадает. Но это корабли включают абсолютно все. И плотики небольшие, и лодки, и реальные корабли. Но вот что касается кораблей, то их действительно там бывали, что они пропадали, но их пропадает достаточно мало. Например, с проливом Ла-Манш. В Ла-Манше огромное количество по сравнению с тем...
1: Ну, там что... и трафик больше, наверное.
3: Там и трафик, там необыкновенно большой трафик. И вот больше всего в Падекалее, там узкая часть Ла-Манша, там больше всего. Но там видно, там слишком много свидетелей, и поэтому они не пропадают бесследно. А вот в треугольнике там малая судоходная территория, и там они пропадают. Пропадать они могут, ну, вот по нашим представлениям сейчас, по многим-многим причинам. Ну, я так попробую их так вот быстренько сконцентрировать в нескольких пунктах. Угу. Первое. Волны-убийцы. Это такая огромная волна, уединенная. И корабль, когда, если эта волна попадает на его середину, он просто разламывается. И все, мгновенно тонет.
1: Но это типа цунами что-то, нет?
3: Это хуже цунами.
1: Хуже цунами.
3: Хуже цунами, да. Просто высокая и узкая волна. Ее ширина меньше размера корабля.
2: Их не видно, эти волны, со спутника, например?
3: Видно.
2: Видно?
3: Видно. Они реально есть, их... Только они редкие, и так, чтобы она попала на корабль, это действительно редкое событие. Но бывает.
1: Но они часто именно случаются в тех широтах, да, в Бермудском треугольнике, или они...
3: Нет,
1: настолько же часто может, они... не знаю, в другом каком-то месте быть, в Тихом океане, в Антарктиде, еще где-то.
3: Где угодно они могут быть. Это не связано с территорией. Угу. Это где угодно. Дальше, что еще может быть? Вот одно из таких... распространенных представлений, куда может деться корабль, когда описано явление, что он просто проваливается в воду, и все, и с концами. Вот это может происходить, когда вода становится такой газировкой, газированная вода. На дне океанов полно всяких хранилищ, природных хранилищ метана. И вот если по какой-то причине этот метан выходит, землетрясение произошло, подвижка какая-нибудь, то он может выйти на поверхность и там начать вести себя как шипучка, как шампанское. И тогда корабль, конечно, тонет вот в этих пузырьках.
1: А почему в пузырьках тонет?
2: Воздушную яму проваливается.
3: Да, как воздушная яма. Он просто проваливается. Там плотность маленькая. И он просто проваливается, и вода смыкается сверху, и все.
2: Ничего себе. Это предсказать невозможно.
3: Невозможно, невозможно. Хотя вот эксперименты подобные были, и действительно удалось потопить вот небольшие такие суденышки прямо вот с помощью вот этой вот шипучки. То есть такие эксперименты были, так что мы считаем, что это возможно.
2: Угу. А что в итоге вот с этими 5 самолетами? Почему они потерялись? Как они сбились с курса?
3: У них, я думаю, что это был человеческий фактор. Приборы несовершенны, и у командира корабля из прибор вышел из строя. Значит, но он отвечает за все, он их вел. У остальных они работали, они ему говорили, что наши приборы показывают совсем не то. Но он упорствовал и вел их по своему сломанному прибору.
1: Mm-hmm. Вот, ну, а как же вот эти вот...
2: А их нашли потом на дне?
3: Нет.
2: А
3: и до сих пор не нашли.
1: А как же эти легенды о том, что вот в Бермудском треугольнике именно прибор начинает себя вести черти как, может быть, такая там магнитная аномалия и так далее? Ну, отчасти как одна из версий, почему там пропадают корабли, самолеты и так далее.
3: Магнитной аномалии там нет, потому что их бы просто бы нашли бы современными приборами. Угу. Если они появляются, внезапно исчезают, ну, это вот относится к полностью неизвестным для нас явлениям. Мы этого не знаем. Не знаем, почему. Если это есть, то мы не знаем, почему. Ну, возможно, там какие-нибудь сильные токи вдруг в Земле. Тогда магнитное поле начнет меняться. Но токи должны быть очень сильные.
1: А можно ли сказать, что в Бермудском треугольнике, ну, по сравнению с какими-то другими местами, больше все-таки пропадает кораблей и самолетов, чем в других местах? Или все-таки это уже из области действительно мифов и легенд?
3: На мой взгляд, это все-таки мифы и легенды.
1: То есть столько же в других местах не меньше?
3: Просто не меньше. Там просто больше смотрят и больше говорят об этом. И все.
2: Откуда взялась легенда о том, что часы останавливаются, отстают, там, я не знаю, вот возвращаются на это годы?
3: Это загадка. Я на этот вопрос ответить не могу. Мне кажется, что это просто сломанный прибор. Но если это не так... Я бы хотел присутствовать вот при этом явлении, чтобы самому посмотреть, что же это такое.
1: Вот вы 5 раз, да, были в Бермудском треугольнике, и ни разу у вас даже часы не отстали, батарейка не села.
3: Ничего, ничего. Все было настолько спокойно, что даже неинтересно.
2: А площадь этого Бермудского треугольника большая? За сколько его можно обойти весь?
3: Большая. Я думаю, что вот... Что-нибудь порядка дня на корабле хватит, чтобы вот одно ребро обойти этого треугольника.
2: Интересно. А дно исследовали вот в этом Бермудском треугольнике?
3: В этом треугольнике яма находится, Бермудская котловина. Но там ничего интересного нет, вот котловина и котловина.
1: Она глубокая?
3: Ну, как обычно, это несколько километров. И перепад там, если не ошибаюсь, порядка километра. Mm-hmm. Могу сейчас...
1: По сравнению с остальным,
3: морским домом. То есть она действительно там яма. И вот что удивительно, вода из Антарктиды, которая с другой части света, вот она приходит, и здесь она теряется на берегу. Вот, и дальше мы не знаем, куда она движется. Вот она сюда уходит, и все. И там она окончательно пропадает.
2: А живность там какая? Обычная? Там обычные рыбы, как и везде?
3: Да. Там ничего удивительного.
1: Но ведь наверняка при современных технологиях можно было исследовать, и наверняка исследовали дно Бермудского треугольника. Если говорить, что там несколько километров, это даже не Марианская впадина. Это и там... спускаемые аппараты можно посмотреть.
3: Да, да.
1: Исследовали?
3: Исследовали, да. Исследовали и, например, просто искали вот эти самолеты. Кстати, их искали. Но находили другие, много других самолетов и кораблей, и, наверное, будут находить, потому что все-таки не 100 лет эта история идет с треугольником, вообще с плаванием кораблей по морям, и тонут они регулярно.
2: А ваше личное мнение о Бермудском треугольнике, что это такое, что там вообще происходит? Или...
3: Я думаю, что ничего не происходит, это просто спокойное место, ну вот пока... По некоторым случайностям вдруг человечество просто обратило на это большее внимание, чем это нужно.
1: Это как с крысой и выдрой, да? Просто у выдры пиар лучше, вы считаете? То есть у треугольника лучше пиар, чем у остальных каких-то мест. Оно поэтому стало более популярным.
3: Да.
2: Давайте тогда перейдем к третьей легенде Атлантического океана, связанной с Титаником. Трагедия Титаника.
1: Тоже в Атлантике же у нас, да, все было?
3: Да, но это уже не легенда, это явь, которая была...
1: Печальная быль?
3: Печальная быль. Трагедия с Титаником произошла в 1912 году, в апреле месяце. Значит, корабль, очень современный по тем временам, из Англии должен был пройти в Нью-Йорк, и не больше недели путешествия должно было быть. И владельцы хотели поставить рекорд, как можно быстрее прийти в Нью-Йорк. Для этого нужно было севернее, чем раньше они до этого ходили.
2: И это была их главная ошибка.
3: Это была главная ошибка. А кроме того, было стечение многих-многих обстоятельств, которые, ну, все в одну сторону сработали, в сторону ухудшения. Угу. Значит, ну, для начала, там оказалось, что из командного состава только 5% были реально обучены тем навыкам, которыми должны были обладать.
2: Давайте здесь сделаем небольшую передышку. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Мы говорим о тайнах Атлантического океана сегодня. У нас в основном сегодня мифы, легенды и какие-то такие штуки. Мы поговорили об Атлантиде, поговорили мы о Бермудском треугольнике и сейчас остановились на Титанике. У нас гость, не сами с собой мы разговариваем.
2: Владимир Владимирович Жмур нам сегодня рассказывает о мифах и легендах Атлантического океана. Тут спрашивают у нас на Вазапе, правда ли, что на дне Бермудского треугольника лежит какая-то маленькая пирамида с мощным излучением.
3: Нет, я про такое не слышал, но я поинтересуюсь, если там хоть что-то лежит, то хоть кто-нибудь из научного мира об этом знает.
1: Mm-hmm. Да, там же все тайны как раз заключаются в том, что вроде бы и дно изучили, и ничего особенного там и не нашли.
2: Ну да.
1: А куда-то все пропадает, как будто засасывает их в черную дыру.
2: Ну да. Давайте перейдем к «Титанику». Итак, мы выяснили, что современный корабль пошел севернее, команда набрана была из каких-то странных людей.
1: А почему, кстати, так произошло?
2: Экономили.
3: Непонятно. Экономия там была сильная, в частности, корабль был сделан из худшей стали, чем это требовалось. Вот днище. И это тоже имело некие последствия. Теперь удивительно, что некоторые люди, конкретно порядка 50 человек, почувствовали неладное и забрали билеты. Все они были из первого класса. То есть вот богатые люди, которые побоялись. И спаслись этим. Далее, как только корабль оказался в море, на нем начался пожар. И этот пожар в топливном отделении, загорелся уголь, его стали тушить своими силами, никто из пассажиров об этом не знал, и чтобы потушить быстрее, нужно было как можно быстрее прийти в Нью-Йорк. Это одна из причин, по которой они ушли на север.
2: Теперь, то есть пожар полыхал, они его не могли потушить?
3: Не могли потушить, да. Они закрыли этот отсек, и он должен был задохнуться сам по себе.
2: Вплоть до столкновения с айсбергом он горел?
3: Я сейчас просто не помню, но просто когда столкнулись с айсбергом, про пожар уже рассказов не было.
1: Уже было не до него.
3: Не до него было, да. Теперь, что было еще интересного здесь? Вот всего было... Я так чуть-чуть буду округлять. 2200 пассажиров, из них 700 уже с небольшим спаслись. И 1500 погибли. По какой-то случайности или не случайности количество спасательных шлюпок было меньше, чем нужно. Дальше...
1: Халтура, коррупция?
3: Ну, возможно, возможно. И... Еще одно стечение обстоятельств. Погода была такова, и ветер в те времена, что они загнали айсберги южнее обычного. И «Титаник» зашел уже в айсберги. Ему сообщали другие корабли, которые в этом районе плыли, о том, что, что там действительно плавают айсберги. Таких сообщений было 7 штук. 7 раз ему предупреждали. Но все равно капитан принял решение идти через эту зону, потому что у него пожар, ему нужно поставить рекорд и так далее. В те времена никаких локаторов не было. Люди смотрели, смотрящие смотрели. Удивительно, что бинокли у них оказались закрытыми в сейфе. А ключ был у человека, которого ссадили с корабля перед тем, как уходить в море. Его просто сняли с корабля. Я не знаю, в
1: чем причина. Ключ у него остался, да?
3: А ключ у него остался. Поэтому они оказались еще и без биноклей. И ночью они налетели на айсберг. Айсберг был черного цвета. То есть это был айсберг, перевернувшийся. только что перевернувшийся, еще не успевший там побелеть от того, что вода там стекла, его тоже не было толком видно. Корабль чиркнул, и обшивка лопнула или была прорезана, ну, почти по всей длине корабля. Ну, после чего он стал тонуть. К сожалению, там было три класса. Третий класс был закрыт на ключ, чтобы они не мешались садить на лодке первый, второй классы. И они, вот это те люди, которые в основном погибли.
1: Угу. А насколько долго он тонул?
3: Это продолжалось несколько часов.
1: Только несколько часов? То есть это не то, что за пять минут раз?
3: Нет, это несколько часов. Вот он столкнулся с айсбергом за полчаса до полночи 14 апреля 2012 года, а затонул уже где-то там в ночи 15-го. Числа.
1: А как же вот эта мистическая история про вот как бы невезение Титаника и его брата-близнеца Британика, который тоже там, по-моему, на минус,
3: да,
1: что ли, натолкнулся?
3: Да, был такой корабль, причем принадлежащий той же самой фирме, тем же владельцам, который точно так же с ним произошло несчастье, ну, кроме как совпадением таким несчастливым, тут... Не специально же он на мину.
4: А сейчас современные корабли ходят по этим трассам или все-таки южные?
3: Ходят. Современные корабли ходят где угодно. Сейчас локаторы позволяют видеть и обходить, и спутниковая навигация. Очень тут сейчас все хорошо.
4: Интересно. Ждем вас в субботу тогда, Владимир Владимирович. Приходите.
3: Обязательно
4: продолжим.
3: Приду.
4: Завкафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, завлаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович был у нас в гостях и будет еще в субботу.
1: Да, сегодня мы говорили о мифах и легендах Атлантического океана, ну а в субботу, может быть, поговорим чуть более научно и серьезно.
4: До свидания.
3: До свидания.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И как мы и обещали, мы продолжаем сегодня говорить об Атлантическом океане. У нас будет вторая передача. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии имени Шершова РАН, доктор физико-математических наук и профессор. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: С наступающим вас праздником.
3: Спасибо, вас также поздравляю.
4: Спасибо большое.
1: Раз мы разговаривали
4: о мифах и легендах.
1: О легендах, да. Вспоминали Атлантиду, Бермудские треугольники. Ну, а сейчас поговорим более, что ли, научно-широком смысле слова об Атлантическом океане. Ну, для меня вообще это первая любовь, потому что Атлантический океан первый, который я увидел вообще вживую. И скажите, пожалуйста, начнем с того, чем Атлантический океан отличается, в принципе, от всех остальных океанов.
3: Если мы посмотрим на глобус, то мы увидим, что два океана как-то очень похожи друг на друга. Это Тихий и Атлантический. И вот имеет смысл именно их сравнивать. Но у них есть отличия. Если Тихий океан с севера упирается практически в землю, там маленький пролив, через который мало воды протекает. А вот Тихий океан, он спокойно проникает в Северный Ледовитый, и там общение двух океанов происходит практически свободно. Это вот такое отличие.
4: Тихий, значит, холоднее.
3: Тихий, ну, на севере он не холоднее, теплее, наоборот, на севере.
4: На севере.
3: Потому что туда вода не протекает.
4: А не протекает.
3: Да. Наверное, более важная особенность – это то, что Атлантический океан – самый соленый из всех океанов вообще.
1: Но какой процент соли в нем находится?
3: 35,5 промиллей, а средняя соленость морской воды – 35.
4: Ого! 35 там... промиллей – это на ногах не держится.
1: Но если сравнить, например, с Красным морем?
3: В Красном море больше.
1: Больше.
3: Да,
1: ну, там... вообще самое соленое, по-моему.
3: Да. Вот имеет
4: смысл
3: еще... То
4: есть, грубо говоря, на стакан воды это сколько ложек надо соли кинуть, чтобы получить такую модель Атлантического океана?
3: Задумался. Много, да. Я как-то тоже посчитать. С лету не могу сказать.
4: Хорошо.
3: Но это точно не одна, потому что там... С одной ложки на вкус еще вода будет соленая, морская.

0: Он посоленее.
1: Может быть, он чем-то...
2: Да вот известный всем ковш. Люди с улицы говорят, созвездие Большой Медведицы, глядя на ковш. Астроном говорит, нет, созвездие – это намного большая область неба, на которой гораздо больше объектов, и не только звезд, а там, ну, все, что там видно, и далекие галактики, и какая-нибудь комета проходящая, поэтому все это относится к созвездию Большая Медведица, это его маленький кусочек, астеризм. А надо было как-то и с созвездиями разобраться, то есть разбить небо на участки. Поначалу, ну как поначалу, вот как картографы уже стали это печатать, в старых работах, ну, тут Птолемея, например, в Альмагесте, там описаны созвездия, но границы их не указаны. Они как-то передавались вот устным путем из поколения в поколение. Вот эти звезды относятся там к Медведице, а вот эти вот звезды там, к лапе, к хвосту и так далее, к морде. В общем, все это как-то в устной форме передавалось, ну, либо в письменной. Но границы никто не проводил, потому что карты, ну, до нас не дошли карты. Может, они и были у древних греков, до нас не дошли, потому что это все переписывалось 100 раз арабами и так далее. А потом уже в 17-18 веке стали рисовать, печатать карты. Посмотрите, какие границы у созвездий. Они какие-то вот такие условные, неправильные. Один картограф так нарисует, другой немножечко будет перерисовывать, немножечко по-другому проведет границу. И те звезды, которые рядом были с этими традиционными границами, они могли перепрыгивать туда-сюда, вот так пройдет граница, так пройдет граница. Была некоторая путаница в этом деле, и она довольно долго была. Вот, пожалуйста, русскоязычная карта в советское время отпечатанная, хорошая, это атлас Михайлова, академика, директора Пулковской обсерватории тогда. Тоже эти границы сохраняются, так сказать, традиционным образом. Кстати, обратите внимание, астеризм. А Орион занимает почти все созвездие Ориона. А, например, астеризм Большой Ковш, он краешек, только маленькую часть Большой Медведицы занимает. Так что астеризм и созвездие, конечно, разные вещи. Но вот это уже перестало устраивать, вот эти вот неуверенные границы перестали устраивать астрономов. И когда в начале 20 века образовался Международный астрономический союз, то есть наша вот главная организация, которая всех нас держит в взаимной связи. Первое, что было устроено, это давайте разобьем небо на четкие созвездия, чтобы никаких уже больше у нас проблем не было, чтобы названия объектов несли в себе имя созвездия, и мы сразу понимали, где это на небе данный объект. Довольно долго над этим работали, несколько астрономов, таких знатоков классической астрономии европейских, взяли за основу, конечно, европейскую культуру, не китайскую, там, не южноамериканскую, у них свои были у индейцев созвездия, взяли Альмагест Птолемея, добавили туда несколько еще южных созвездий, которые там, в 15-16 веках мореплаватели открывали, называли, и разбили небо. По-моему, уже 1930 год, довольно поздно, еще даже 100 лет не прошло, впервые разбили небо четкими границами и назвали созвездия так, как они в традиции были, вот, ну, древнегреческой, там, арабской, и больше решили не перекраивать небо. Хотя к тому времени, когда вот эта работа была закончена, столько было вариантов разных созвездий в честь королей, в честь там спонсоров. Ну, надо было как-то науке жить, вот, получали деньги там оттуда, отсюда, и в честь этих спонсоров называли и отдельные звезды, и созвездия. Но это все не прижилось, конечно, старая традиция была использована. Откуда эти прямоугольные, вот эти вот ломаные линии взялись? Их провели по линиям сетки координат, мы сегодня будем об этом говорить, экваториальных координат, на тот момент. Даже, честно говоря, не на тот момент. Работа была закончена в 1930 году, а тогда действовала сетка координат 1885, по-моему, года, то есть конца 19 столетия. Об этом мы тоже будем говорить, почему сетка координат у нас не постоянно закреплена на небе. Ну, решили вот по нынешней, по действующей тогда сетке экваториальных координат провести. Что это напоминает, вот такое деление неба на

0: такие прямоугольные участки. Карту, ну, например, Африки или Северной Америки. То есть во времена уже более цивилизованные, когда народы, ну, Африку перекраивали, конечно, между европейскими, американскими державами, а Соединенные Штаты тоже разбивали на отдельные штаты. Помните, как там прямоугольничками вот всякие границы в основном проходят? Ну, многие штаты вот такими. Это удобно. Почему? Ты просто координаты точек, вот этих точек поворота, указываешь в текстовом виде, в виде таблицы, и все. Ее можно и в компьютер вводить, и так мы и делаем сейчас, и запоминать, и в каких-то документах указывать. Не надо каждый раз карту с собой носить. Надо просто список вот этих точек поворота указать и закрепить его, решить, что это раз и навсегда. Так и сделали. Вот, пожалуйста, Орион, фактически астеризм, совпадает по площади с созвездием. А Большой Ковш, астеризм, конечно, намного меньше гигантского, по-моему, оно самое большое по площади на звездном небе. Или кит больше. Нет, по-моему, Большая Медведица все-таки больше по площади. А гигантским созвездием, которое, ну а уж как там все эти, этот рисунок медведя делать, это дело вкуса, конечно. Это астрономы вообще не стали брать на себя такую задачу. Каждый может по-своему соединять звезды. Но вот границы установлены в 30-м году раз и навсегда. И мы надеемся, что, ну, надолго, по крайней мере, что никто уже не будет перекраивать. Вот весь, вся карта звездного неба. Правда, проекция не очень удобная, хотя привычная нам. Географические карты тоже в прямоугольной проекции делают. И вот тут купол звездного неба развернут на прямоугольную проекцию. Видите, как маленькое созвездие Октант, которое в районе южного небесного полюса, полюса мира, оно, ну, как Антарктида у нас, да, на таких картах тоже растянулось, как будто огромное, а на самом деле маленькое. И какой-нибудь там еще, вот, Малая Медведица тоже. Она же, в ней лежит север, ну, полярная звезда и северный полюс мира. И она тоже растянулась, как Гренландия вот на таких картах, больше Африки, да, кажется. На самом деле Гренландия во много раз меньше, но это такая проекция. 88 созвездий решили выделить и больше не придумывать ничего. Но 89 площадок получилось. Кто помнит почему?
1: Змея.
0: Змея, конечно, вот змея. А надо было вообще... Плохо решили, конечно. Ну, сохранили эту традицию, что змееносец, где он там, вот он, змееносец, в одной руке голову, в другой руке хвост, или не помню, это голова, что ли, это хвост.
1: Да,
0: вот эта голова сверху, хвост снизу, в общем, порвал он эту змею. Но вот эту традицию, мне кажется, можно было уж как-нибудь забыть, но тем не менее решили, да, что пусть она сохраняется, так что у нас созвездие змея разорвано на две части, ну пусть. Вот такая проекция, конечно, приятнее на глаз, потому что тут ощущаешь, ну, как на глобусе географическом, истинную площадь той или иной площадки. Тоже, может быть, не очень правильно сделали. Одни созвездия гигантские, другие по площади миниатюрные. Это не очень удобно. В одних, ну, вот в Большой Медведице там столько объектов, что для их обозначения, а надо сохранять имя созвездия в обозначении, там Альфа Большой Медведица, Бета Большой Медведица, там слишком много объектов. Или в Орионе, он рядом с этим Млечным Путем, там тоже огромное количество. Надо было бы как-то вот попроще это сделать, но традиция есть традиция. Астрономия вообще очень такая традиционная наука, многое там пришло от древних, и мы это как-то вот сохраняем, и терминологию, и даже карты. Ну ладно, ну разбили и разбили, не мы это сделали, нам надо просто об этом помнить. Современные атласы. Современные атласы делают и так, и сяк, и на черном фоне, что, конечно, удобнее, особенно для любителей астрономии, ты зрительно себе представляешь, запоминаешь конфигурации. А есть такие атласы, можно их купить на темном фоне, светлые изображения. Теперь уже для типографов это, ну, может быть, я не знаю, по каким-то коммерческим причинам такие атласы выигрывают, их более желательно покупают, чем шиворот на выворот, чем негативные. Есть и негативные, но очень детальные. Вот, пожалуй, любимый всеми астрономами атлас, это чешский атлас. Такие большие карты, огромные, прям на пол, даже на, почти на весь этот стол разворачиваются. Очень удобные карты. А экваториалис, бореалис, ну, то есть северного неба, экваториальной части. И тут не просто обозначение, но и всякие параметры, звездные величины, след туманности, там, поверхностная яркость. Ну, в общем, действительно очень богатая информация, но по ним сложно работать. Для профессионала это удобный атлас, для начинающих он, конечно, избыточен. То есть атласов невероятное количество, а компьютерных атласов еще больше, экранных, и там ты сам можешь формировать, какие объекты выводить, какие не выводить, до какой звездной величины и так далее. Ну, в электронных планетариях все такие установки работают. Но бумажные атласы по-прежнему пользуются. Ну, вы увидите, в любой обсерватории обязательно лежит несколько бумажных атласов на всякий случай, потому что компьютер сегодня работает, завтра сгорел, а с бумажным атласом ты не пропадешь. Единственное, может быть, преимущество экранных компьютерных атласов – это то, что ты можешь яркость экрана регулировать и даже цветность экрана регулировать. Ну вот кто наблюдает, телескоп из вас знает, что глаза адаптируются к темноте, и желательно ярким светом их потом не нарушать, эту адаптацию темновую. Как на экран компьютера надо выводить карту, чтобы она не нарушила темновую адаптацию вашего ночного зрения? Да, приглушенным, такой еле-еле видимым красным цветом. От красного пигмент нашего, тродопсин там на сетчатке, он не сильно страдает, и у вас зрение быстро восстановится, быстро адаптируется обратно к темноте. Мы понимаем, что созвездие – это условная вещь, и астеризм, и созвездие. Те объекты, которые мы видим на фоне какой-то площадки, они совершенно друг с другом, ну, обычно тут вначале мы, наблюдатели, это вот яркие объекты созвездия Орион. Они на разном расстоянии от нас. Те, что подальше, более мощную светимость имеют, они видны. Те, что поближе и не очень ярко светят, все равно видны, потому что они близко. И, казалось бы, никакой генетической реальной связи между объектами одного созвездия нет. Обычно так оно и так на самом деле. Ну, мы просто в проекции на небо видим разные объекты и нашей галактики, а в телескопы других галактик. Ну вот на всякий случай, тут у меня записано их расстояние. Они, конечно, разные. И, кстати, те звезды, которые видны невооруженным глазом, вот сколько там, около 5000 звезд, обычно говорят, что видно на небе невооруженным глазом, ну когда больше, когда меньше, они отнюдь не ближайшие к нам. Как раз среди ближайших редко какую можно невооруженным глазом увидеть, потому что большинство звезд – это красные карлики, слабо светящиеся, их много рядом с нами, но они такие бледные, тусклые, что глазом их почти не видно. Вот Проксима в созвездии Кентавр. Кстати, Центавр, Кентавр. К какому вы из этих вариантов привыкли? Центавр или Кентавр?
2: Кентавр.
0: О, видите, Центавр, Кентавр. Есть еще разногласия, да? Первым человеком на русском языке, который стал от Центавра переходить к Кентавру, был Петр Львович Куликовский. Я вам о нем рассказывал, справочник Куликовского. Он очень много знал европейских языков, традиций языков. И, собственно говоря, подходил с такой простой мыслью, что в мифах на русском языке у нас есть вот эта вот лошадь с мужиком, Кентавр. Почему на небе должен быть Центавр? Там есть разные традиции произношения, французское, там, латинское, ЦК. А если в мифах у нас бегает кентавр по полям, то пусть и на небе тоже будет кентавр. Это один и тот же персонаж мифов. Ну, Петра Григорьевича нет, а я эту традицию пытаюсь сохранить, поэтому для некоторых она уже стала очевидной, кентавр. Для некоторых, читающих старые книжки, центавр еще в моде. Ну, решайте сами, что для вас. Значит, это генетически не связанные объекты, и, как правило, да, это так. Вот большая медведица. А, кстати говоря, вот такие красивые объемные рисуночки, они для всех 88 созвездий есть в сети. Сделал их замечательный человек, Миша Панов, математик наш московский. И нужна будет ссылочка.

0: придешь на север и остановишься. Дальше такого направления нет. Поэтому, кстати, не все понимают, почему там из Москвы в Владивосток надо лететь почти через Северный полюс. А вот это правильная, это карта, ну, такая вот, Аэрофлот. Но Аэрофлот понимает, что мы, например, в Нью-Йорк летим там чуть ли не через, ну, не через Северный полюс, конечно, сильно загибается. А это на самом деле линии больших кругов на сфере. И они вот на плоскости выглядят такими кривыми. Все это есть в задачниках, которые вы можете пролистать, просмотреть, прорешать. Я вам показывал эти задачники. Вот одна из задач, которая мне очень нравится. Ну, кто знает ее решение, тут пусть помолчит. Куда придешь, если вы, вернее так, из какой точки Земли надо выйти, чтобы, пройдя 100 километров на юг, 100 на восток и 100 на север, вернуться в исходную точку? Из какой точки? Из какой? Из Северного полюса. Замечательное решение. Одно. Вот так оно, да, выглядит. А еще есть решение? Из Южного полюса на ты только на север можешь идти. А тебе надо первый маршрут на юг сделать. Значит, Южный полюс явно не годится. Молодец. Сам сообразил прямо сейчас или знал это решение?
1: Ну, вы сказали мне одно.
0: Молодец. А далеко не каждый может... Да, таких точек в районе Южного полюса бесконечное количество. Ты идешь 100 километров на юг, но не доходишь до Южного полюса. Потом обходишь его, сделав 100-километровый маршрут точно сюда, и потом 100 на север возвращаешься. Замечательно. То есть все точки вот на этом расстоянии, ну, 116 километров. Потому что вот тут надо 100 на 2π поделить, да, получается 16 километров. Все точки вот на этой окружности годятся. Как... А еще есть решение?
2: Есть. Есть кратное количество.
0: Молодец, правильно, кратное количество. Можно за 2 обхода, да, сделать 100 километров, а можно за 3, можно за 4. Общая формула выглядит вот так, где n количество обходов Южного полюса. Видите, какая бездна решений. А большинство людей думает, что только одно решение. Ну вот такие расстояния. То есть эти круги лежат все ближе и ближе к 100 километрам. Приближаются их бесконечное количество. И все это решение одной задачи. История у этой задачи очень интересная, но рассказывать вам ее не буду. А в моем задачнике есть вот такая задача, похожая. Похожая. Надо пройти 10 километров на север, 10 на запад, 10 на восток и 10 на юг, вернуться в исходную точку. То есть 4 уже таких маршрута одинаковых. Где такие точки лежат?
1: Экватор.
0: Ну, в районе экватора, да, в районе экватора. Когда я написал этот задачник, мне казалось, что только одно решение есть у этой задачи. Ну, любая точка вот на этой параллели годится, да, как начало координат, как начало пути. А оказалось, и я думал, что это полное решение задачи. Один школьничек, правда, из крутого математического кружка, такой человек с математическим мышлением, как-то сказал мне, знаете, есть и другие решения. И оказалось, что они есть, и их бесконечное количество. Поскольку следующего выхода, следующего издания этого задачника еще не подготовлено, я не буду вам говорить это решение. Можете сами сообразить.

7 февраля 1497 года к площади Синьории во Флоренции стекались тысячи горожан. Они несли в руках книги, картины, пышные одежды, украшения и даже мебель, чтобы придать все эти предметы роскоши огню. Костер, горящий в центре площади, жадно принимал добычу. Он пожирал и работы художника, которого совсем недавно считали лучшим во Флоренции. Многие из его шедевров погибли безвозвратно. А сам живописец оказался на пути к забвению. Он не оставил ни дневников, ни парадных автопортретов, и даже собственное имя спрятал за прозвищем – Боттичелли. Алессандро ди Мариано Филиппеппи, таково было истинное имя великого живописца, родился во Флоренции в 1445 году и был младшим ребенком в семье мастера-кожевника. Отец мечтал о более благородной профессии для своих сыновей. Двое из них занялись финансами, один стал ювелиром, а самый младший, мальчик болезненный, но очень усердный, никак не мог найти свое призвание, пока, наконец, не начал осваивать ювелирное дело в мастерской своего брата Антонио. Это ремесло сулило семье хороший доход. Однако для Алессандро счастье было не в деньгах, а в том, что он мог учиться тончайшей технике гравировки, которая требовала идеально отточенного рисунка. Его непрерывный контур должен был четко очерчивать фигуры и орнамент. Овладев мастерством филигранного рисунка, юноша решил посвятить себя живописи. В течение 5 лет он работал в мастерской знаменитого живописца Фра Филиппо Липпи. А затем, когда тот покинул Флоренцию, ему посчастливилось обучаться у Андреа Вероккио, который стал учителем для Пьетро Перуджино и величайшего из гениев Ренессанса Леонардо да Винчи. Конечно же, влияние учителей молодой живописец не избежал. Если первые профили его мадонн по манере исполнения были близки работам Фра Филиппо Липпи, то в более поздних, обращенных в 3/4, угадывался стиль Андреа Вероккио. Почему Алессандро Филиппеппи стали называть Боттичелли, точно не установлено. Возможно, то было искаженное слово «Боттиджелло», что значит «серебряных дел мастер», а может быть, прозвище «бочоночек» на флорентийском диалекте «Боттичелли» перешло к Сандро от его старшего брата-финансиста, который был полноват, отличался скупостью и имел пристрастие к вину. Так или иначе, когда художнику Сандро Боттичелли исполнилось 25 лет, он смог открыть свою собственную мастерскую, а через 2 года его приняли в гильдию художников имени Святого Луки, что говорило о признании его достижений. Во Флоренции господствовала семья Медичи. Будучи высокими ценителями искусств, они строили величественные соборы, возводили роскошные палаццо, приглашали в город ученых, философов и музыкантов. Лоренцо Медичи, получивший прозвище «Великолепный», стремился окружить себя людьми искусства. Он и сам охотно музицировал и писал стихи. Талант молодого живописца правители Флоренции оценили по достоинству, и его обеспечили работой на многие годы. Картина «Аллегория силы», украсившая зал городского суда, и изображение святого Себастьяна, установленное на одной из колонн в церкви Санта Мария Маджоре, сделало имя Боттичелли знаменитым. Настоящую славу Боттичелли принесла его работа «Поклонение волхвов». Образы мудрецов, пришедших поклониться младенцу Иисусу, были списаны с членов семьи Медичи. А с краю, как полагают историки искусства, 30-летний художник изобразил самого себя. Правда ли это? Достоверных свидетельств не сохранилось. Однако, если так, то это единственный автопортрет, оставленный живописцем для потомков. Следующий заказ поступил от семейства Медичи.
Поводом к тому послужили трагические события. 26 апреля 1478 года во время торжественной мессы в кафедральном соборе Флоренции был убит Джулиано Медичи. Убийцы, члены семьи Пацци, были схвачены и казнены. А в назидание и устрашение во дворце решили разместить изображение казненных. Те портреты, выполненные Сандро Боттичелли, не сохранились. Художник был одинок. Его тайная любовь, несравненная Симонетта Веспуччи, умерла в возрасте 23 лет. Она, первая красавица Флоренции, была возлюбленной Джулиано Медичи. Боттичелли воплотил образ своей музы в одной из самых вдохновенных работ – картине «Весна». Он создал ее по заказу двоюродного брата Лоренцо Великолепного – Лоренцо ди Пьер Франческо ди Медичи. Картина предназначалась для украшения его нового дворца. Слава Сандро Боттичелли вышла далеко за пределы Тосканы. В 1481 году по приглашению папы Сикста IV художник отправился в Рим, чтобы вместе с другими великими живописцами Перуджино, Герландайо и Синьорелли принять участие в росписи только что отстроенной Сикстинской капеллы. Боттичелли стал весьма состоятельным человеком. Он имел собственный дом, мастерскую, богатых покровителей, хорошие заказы и много учеников. Ему в равной степени прекрасно удавались картины на библейские сюжеты, утонченные портреты и фрески, иллюстрации к книгам Данте и Боккаччо. Свободное время он отдавал посещению Платоновской академии. Поэты, историки и мыслители собирались на вилле Медичи, чтобы обсуждать идеи античности или философствовать на темы мимолетности человеческой жизни. Впечатления от этих диспутов вдохновляли Боттичелли. Он создал несколько картин на мифологические сюжеты. Так появились «Паллада и кентавр», «Венера и Марс» и «Рождение Венеры». Картины, принадлежащие к числу величайших шедевров эпохи Возрождения. Последнее десятилетие 15 века во Флоренции было ознаменовано бурными событиями. После смерти Лоренцо Великолепного власть перешла к его сыну Пьеро. Не справившись с вторжением войск французского короля,